выдержит. Заклинание эта беда коснулась в меньшей степени. Их Глэдис читала внимательно и с удовольствием, как стихи на утреннике, а свои авторские заклятия и рецепты и вовсе знала и применяла превосходно.

0: Пока гость молчал, Глэдис успела еще пару раз огреть стол половником и немного успокоиться. Заметив это, вор попробовал продолжить беседу. «А еще что-нибудь?» – осторожно спросил он, чувствуя, что ступает все дальше на опасную территорию.
1: «Да, все как обычно. Теракт в Сомали, пожар в Америке, перестрелка там же».
0: «О, про это слышал», – оживился вор. «Рассказывали мне про их рожи, когда ты появилась и колдовать начала. Та еще потеха». Глэдис кривовато усмехнулась.
1: «У нас я тоже много во что влезла. Тут представь, едет автобус с детьми вдоль обрыва. Как думаешь, что случилось?»
0: «Упал».
1: «А то!»
0: «Никто не убился, но все же». Ведьма дернула плечом.
1: «Или вот еще. Люди в доме чуть газом не потравились. Думаешь, там поработать не пришлось? Все эти смертные копошатся, ни минуты покоя!»
0: «Сколько ж на твоем счету жизни, Глэд?»
1: «Больше, чем эти мымры из Ковена себе думают», —
0: хмыкнула Глэдис, затем выхватила из книги листок и подошла с ним к гостю.
1: «Слушай, вор, а принеси-ка мне кое-что с огорода, пока я тут вожусь».
0: Вур сглотнул. «А тебе очень надо?»
1: «Конечно. Погоди-ка».
0: Ведьма прищурилась и уперла руки в бока, напомнив вуру роскошных барынь со старых картин.
1: «Ты что же, не хочешь помочь подруге без особой нужды просто так? Ты хочешь сказать, что...»
0: Вур выхватил у нее листок и ретировался из комнаты раньше, чем узнал, что же именно хочет сказать. Что-то, несомненно, обидное для Глэдис и подрывающее веру в бескорыстную дружбу. А если Глэд заподозрит в попытке обидеть... «Лучше уж огород!» С опаской вур заглянул за угол, за которым пестрели бесконечные заросли. Огород ведьмы казался небольшим только снаружи. Глэдис явно наколдовала с пространством, и вур не ручался, что она сделала это намеренно. Так или иначе, начинался огород с титанических подсолнухов, которые свесили друг на друга тяжелые черно-желтые бошки и походили на спящих привратников. За ними располагалось царство целебных трав. Хотя некоторые имели такой вид, что вур скорее заподозрил бы в них ядовитые или даже хищные. Кое-где из зарослей торчали таблички с сообщениями, для чего именно нужно это разнотравье. От давления, диареи, кровотечения, зубной боли и просто от нервов. Сразу за грядками густо росли угрожающие колючие кусты, на которых ярко алели ягоды. К ним вур не рискнул сунуться. Остальное пространство огорода занимали травы для всевозможных заклятий и зелий разной степени жуткости. Тут таблички уже не помогали. Растения лезли на чужие грядки и вообще вели себя хаотично. Разобраться в них могла разве что хозяйка или тот, кто знал ее последние лет 300. Вур развернул листочек, припомнил внешний вид нужных растений и со вздохом полез в чащу.

0: Когда в дом скользнула тень с охапкой трав наперевес, градус суеты уже явно понизился. Глэдис, не носилась по комнате, а стояла у котла и помешивала содержимое густо-желтого цвета.
1: «Принес? Вот, спасибо!»
0: Ведьма выхватила у Вура зелень и убежала к столу. Бес неслышно выдохнул с облегчением. Кажется, Глэдис забыла, что собиралась обидеться. Ну и слав, а может и не ему. И еще некоторое время ведьма возилась с зельем, потом накрыла котел тяжелой крышкой и смахнула со лба волосы.
1: «Ох, так, теперь пусть доходит. Надо бы время засечь».
0: Вур отложил журнал «Веселый дачник», который читал от нечего делать, и безошибочно достал с ближайшей полки песочные часы. Они всегда очень нравились бесу. Золоченые и массивные часы напоминали о чем-то вечном и вдохновляющем, вроде женской красоты, бесконечности мироздания и душевной старины. Но Глэдис на часы поглядела скептически, а на Вура снисходительно, и включила таймер на планшете.
2: «Какая-то ты слишком прогрессивная стала», — проворчал Вур.
1: «Ты почем зря не жалуйся, а то и правда стану», — пригрозила Глэдис, и гость ненадолго затих в обнимку с часами.
0: Когда прозвенел таймер, ведьма еще раз заглянула в котел. Потянула воздух носом, удовлетворенно улыбнулась и стала разливать зелье по склянкам. На каждую она повесила амулет и номерок, чтобы не запутаться, и составила стеклянную батарею в чудовищный шкаф.
1: «Ну, готово!»
0: — ведьма обернулась к гостю.
1: «Ты чего в угол-то забился?»
0: «Мне так уютно!» — отозвался Вур, который сидел, сложившись раза в три, и до сих пор прижимал к себе часы. Глэдис недоверчиво выгнула бровь. Вур про себя восхитился гибкостью этой части ее лица и подумала, что пора разрядить атмосферу. А то в конец беса зашугала.
1: «Хочешь, я тебе кое-что покажу?»
0: Вур не решился шутить про Кузькину мать, отставил часы и подошел поближе. Ведьма достала небольшое круглое зеркало, поплевала, протерла краем юбки и немного пошептала, делая пассы руками. Поверхность стекла зарябила и выдала изображение загорелых атлетов, энергично тренирующихся на солнечном пляже. Глэдис поспешно стукнула зеркало кулаком, и картинка сменилась.
1: «Не тот канал!»
0: — пробормотала ведьма, сосредоточенно продолжая делать пассы и менять картинки.
2: «Это что было?» — подозрительно спросил Вур.
1: «А черт его знает!»
0: «Ничего я не знаю», — буркнул Вур, но его привычно проигнорировали.
1: «Так, сейчас, минутку, вот уже почти оно!»
0: Глэдис смахнула образ торгового центра, подозрительно похожий на картинку с камеры видеонаблюдения.
2: «А давно у нас яблочко по тарелочке из моды вышло?»
1: «Вспомнил старье», — поморщилась Глэдис. «И вообще, где я тебе в середине лета яблоко нормальное найду?»
2: «До магазина 10 минут ходу».
1: «Тьфу! Эти покупные сбоят больше, чем работают. Один раз вообще напоролась на компанию, в которой колдун работает. Так мне их яблоко сплошную рекламу показывало, айва проклятая! Ох уж эти коммерсанты!»
0: Вур промычал что-то неопределенное. Он имел смутное представление о людской торговле в целом, магазинах в частности и покупных вещах, просто потому что не пользовался.
1: «О, вот, гляди!»
0: Глэдис наконец указала на леса под мрачным серым небом, появившиеся в глубине зеркала.
1: «Якутия! Третьи сутки их поливаю. Синоптики чуть не по потолку бегают, не могут понять, что происходит».
2: «Ну куда уж. А ты, помнится, последний раз погодной магией прошлым летом пользовалась? Солнце так и шпарило».
1: «Я хотела загар»,
0: — оттопырила нижнюю губу Глэдис.
2: «Полетела бы на юга».
1: «У меня огород!»
0: — с шекспировским трагизмом заявила ведьма.
1: «Тем более знаю я, что на югах иногда творится».
2: «Потому что и сама кое к чему руку приложила», — хмыкнул Вур.
0: Глэдис самодовольно улыбнулась.
1: «Ага. Ну ладно, вроде бы пока я тут совсем закончила, можно выдохнуть. Чай будешь?
3: С Барбарисом и Ромашкой.
0: Немедленно отозвался Вур и поставил на стол песочные часы. Забыл про них, а уже всю руку оттянули.

0: Чай Глэдис всегда заваривалась чувством, толком и расстановкой, в общем, в лучших традициях китайских церемоний. Она сгребла со стола все лишнее, постелила салфетки и водрузила в центр два заварника и тарелочку с печеньем. Прибывая в хорошем настроении после завершенной работы, ведьма даже дала Вуру выбрать чашку из всего фарфорового многообразия, хранившегося в шкафу. Бес подумал и взял голубенькую кружку со щенятами. Фаворитом Глэдис стала полосатая чашка с таким же полосатым блюдцем, очень похожим на круглую зебру. Чай пили в тишине. Кудахтали соседские куры, побулькивал котел, шелестела яблоня во дворе и прочая растительность в огороде. Вур жмурил желтые глаза и вспоминал, как впервые попробовал этот столь полюбившийся ему чай. На заре 16 века в густых польских лесах обосновалась стая бесов. Местные махом причислили их к блудам, духам, которые кружили людей почаще и заводили в глухие места. Причислили справедливо, примерно этим бесы и занимались. Правда, по-разному. Кое-кто действительно приводил людей к гибели, некоторые лишь пугали до полусмерти. Вур делал наоборот. Смотреть, как блуждает в трех соснах пьянчушка, шедший домой из соседней деревни, это одно, а уводить в глухомань детей — совсем другое. Так что Вур лишь безобидно посмеивался над бородатыми охотниками и углежогами, а заплутавшим в глуши путникам помогал выйти к дороге. Популярности среди собратьев ему это не добавляло, бесы фыркали и косились. В итоге Вур, чтобы сохранить лицо, решил пакостить людям по мелочам в других сферах. Так и занесла его нелегкая, то есть он сам, в дом одной очень начитанной панночки из Познани. Чего именно начиталась девица, Вур так и не узнал, но каким-то образом панночка смекнула, что это за загадочная тень в углу и как с нею бороться. И поймала Вура в зеркало. Надо сказать, что без минимальных магических способностей ловля нечисти зеркалом – дело трудное. А панночка справилась играючи, так что, быть может, и выросла из нее потом ведьма-самоучка, но Вур ее судьба интересовала мало, потому что в тот раз бес жутко испугался. И как знать, не с того ли времени началась у него нелюбовь к зеркалам, которую он с радостью заменил бы на тарелочки с яблочками. Пугать людей из отражений и подсматривать за дамами в будуарах – это, конечно, неплохо, но навечно оставаться в зазеркалье Вуру не улыбалось. Так что он мстительно напугал до обморока престарелую мамашу панночки и рванул в зеркало, стоявшее в соседнем доме. Бегал от одной спаленки к другой, заглядывал на торговые ряды, высматривал, не появится ли рядом другой бес, ведунья какая или на худой конец простодушный человек, которого можно и уломать, чтобы выпустил. Успехов это не приносило ровно до того момента, пока взмыленный и совсем перепуганный Вур не оказался в странной комнате. Зеркала тут висели и стояли всюду, на полу темнели знаки, а с потолка свисали пучки трав. И посреди всего этого стояла женщина, пухленькая, огненно-рыжая, в пышных юбках и с книгой в руках. «Ведьма!» — с надеждой подумал Вур и робко постучал в стекло. Ведьма вздрогнула и обернулась.
1: «Получилось, черт побери!» — удивленно воскликнула она. «Призвала!» «Извините, панна, но это как бы...» «Не вы меня, а я сам сюда пришел», — признался Вур.
0: Панна нахмурилась.
1: «Чего явился тогда?»
0: Вур кратко пересказал свои злоключения. Панна хмыкнула.
1: «Так вы могли бы подсобить?» — осторожно спросил Вур.
0: Панна хмыкнула еще раз. Потом забормотала какой-то заговор, цапнула из угла ухват и со свойственной ей решительностью, но об этом бес пока не знал, шарахнула по зеркалу.
1: Вур выкатился на усыпанный осколками пол и замер, ошалело моргая после такого внезапного освобождения. «Так зачем к зеркалам-то полез?» Мур вздохнул и в благодарность за спасение выложил все, включая первопричины. Узнав про выведенных из чащи путников, ведьма неожиданно притихла.
2: «Ишь ты!»
1: — выдала она спустя некоторое время, и Вур не понял, что за эмоции прозвучали в ее голосе. «Возможно, рыжий сейчас снова возьмется за ухват и погонит к высвоясе странного доброго беса». Но ведьма вдруг сказала:
2: «Чаю хочешь? Во всей стране ни у кого нет, а у меня есть. С ромашкой, этим, барбарисом».
1: Вур согласился. Ведьму звали Глэдис, для местных — Генриком. Они устроили долгое и многословное чаепитие, в ходе которого в доме не осталось никакой выпечки. Глэдис без особого энтузиазма, будто просто хотела выговориться, рассказывала, как наводит привороты на богатых панов и ссорит семьи, как на празднике вылетает к своему ковену и по пути топит рыбацкие лодки, как пускает крысы болезни в города. Без вдохновения, но работает. Когда чай закончился, а свечи почти догорели, Глэдис вдруг тоскливо и ужасно искренне сказала:
2: «Ты смелый. Выводил путников. Я бы так не смогла».
1: «Хочешь, помогу?» — брякнул Вур. Он тогда не очень понял, с чем именно собрался помогать ведьме, которая еще носила огненно-рыжую копну и покоряла встречных бесов метким ударом ухвата. А 200 лет спустя Глэдис последний раз встретилась с Ковеном и разругалась окончательно.

0: Котел утробно булькнул одновременно с уведомлением планшета. Видно, современные гаджеты умели синхронизироваться не только через Bluetooth. Глэдис глянула в обновившуюся ленту новостей и ахнула, хлопнув себя по пышным бедрам. Вур, презрев тревожность ситуации, тайком полюбовался.
1: «Да что ж такое? На Черном море шторм! Эвакуацию-то начали, но... Успею!»
0: Глэдис заметалась по комнате, собираясь. Схватила сумку, нацепила красную кожаную куртку, натянула спортивные кроссовки вместо шлепанцев. Вур вернулся в кресло и с интересом наблюдал за весьма энтропийным явлением.
2: «Прямо в домашнем пойдешь?»
1: «Я оделась!»
0: — возмутилась Глэдис, уже стоя с большой летной метлой в одной руке и розовым мотоциклетным шлемом в другой.
1: «Так, портальный порошок взяла, рецепты с собой, маскировочный... А, в карман же сунула. Ну, я двинула. Ты тут сиди, если уйдешь, свет и газ выключи, дверь запри, ключ под порог».
0: «Глэд!» — окрикнул ее Вур уже у выхода.
1: «Чего? А что там в Якутии-то было?» «Засуха!»
0: — отозвалась ведьма и взялась за ручку двери, но ее снова остановили.
1: «Глэд! Да чего тебе, бес проклятый?»
0: «Сама такая. Дети-то понятно, а с водителем того автобуса что?»
1: «А я на него с глаз навела!» — самодовольно хихикнула Глэдис. «Будет знать, как дети-то гробик! Теперь от спиртного побежит, как черт от ладана! Ну, пока, Вур!»
2: «Эх, суеверия!»
0: — умиротворенно вздохнул Вур, растянувшись в кресле. Немного понежившись, он подошел к котлу, понюхал, бросил в него ладан и мяту для запаха. Потом взял со стола блокнот, до этого прятавшийся под планшетом. Современную людскую грамоту бес очень даже знал, но воротить нос считал делом чести. К сожалению, никакая мистическая сила не вкладывала ему в голову знания всех наречий, зато с этим неплохо справлялись словари и учебники, стащенные из библиотек. Входная дверь с грохотом распахнулась. Вур подпрыгнул, за забором испуганно икнул петух.

также спасена собака, ребенок подарил игрушку, убегала от милиции и прочие. Вур хмыкнул. 300 лет назад на большом колдовском сборе Гладис заявила, что надоело ей быть каноничной ведьмой, а не согласные, пусть катятся, покосилась на стоявшего в сторонке Вура и не стала уточнять. Так и начали жить среди смертных добрый бес и добрая ведьма. Совсем скоро на побережье Черного моря люди будут удивленно спрашивать друг друга о странной фигуре, похожей на флаг Южной Африки, в развивающихся ветру цветастых одеждах. Кого-то она вытащит из воды, кого-то спасет от обломков, кому-то подскажет дорогу к родным. Может, некоторые попытаются рассказать о ней журналистам, но им никто не поверит. Вот уже 3 века беда не приходит одна. С ней всегда прилетает темноглазая валийская ведьма со среднерусским говором. Делает добро и исчезает так же внезапно, как появилась, словно чертик из табакерки. А за ней следит бес. Потому что, как он любил повторять, не надо к нам. Ведь совершенное зло всегда можно искупить. Вур улыбнулся и начал вписывать в блокнот новую строчку.

0: Ника Батхин. Обманщица сердца цикада.
1: Задержанный, конкретней. Вы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения...
2: Бутылку пива уговорил, все сразу сильное.
0: Задержанный нахмурился и дернул вниз капюшон толстовки, скрывая здоровенный фингал на откровенно разбойничьей физиономии. Стул жалобно скрипнул. Мебель в участке не рассчитывали на двухметровых верзил.
1: В состоянии алкогольного опьянения нанесли телесные повреждения средней тяжести гражданину Фоменко, средней тяжести гражданина Гусятьеву, легкие телесные гражданин Ступицыну.
0: Дежурный вычеркнул слово и продолжил зачитывать рапорт.
2: «Легкие? Да я ему нос сломал!»
0: — энергично возразил задержанный.
2: «Я эту тупицу со школы знаю, вечно он у малолеток отбирал мелочь».
1: «На почве давних неприязненных отношений...»
0: Дежурный невозмутимо черкнул ручкой.
2: «За гоп-стоп я ему врезал», — буркнул задержанный. «Они у почтальонки сумку отнять хотели, а там пенсии. Сегодня ж третья».
0: Дежурный кивнул.
2: «У меня этажом выше баб Тань живет. Она меня, как деньги придут, в магазин всегда просит мотнуться. И вот пошел я за докторской кефиром, от себя прикупил конфет там того-сего. Ну и пивка взял. Пятница, ёпта. Сворачиваю во двор и вижу, обступили почтальонку, мать их. Один сумку рвет, другой тетку держит, третий ножом махает».
1: «Холодного оружия при потерпевших не обнаружено»,
0: — пробормотал дежурный. Он ляпнул лишнего, но усталость была сильнее.
3: «А вы в мусорке поищите, ищейки», — огрызнулся задержанный. «Гусь выкидуху скинул, как драпу дал».
1: «Утверждает, что потерпевший Гусятьев угрожал холодным оружием», — записал дежурный и устало откинулся на спинку стула.
0: В отделении было душно, пахло куревом, потом и хлоркой. Багровую физиономию полицейского покрыли бисеринки пота. Настенные часы скрипуче дернули стрелками. Полночь.

0: Дежурному нестерпимо хотелось домой, к теплой жене и теплой постели.
1: «Что ж ты мимо-то не прошел, дядя? Оба бы сейчас дома сидели».
2: «Не пройти иначе. Я с Ленина во дворы свернул, а там только один проулок».
0: Задержанный широким жестом обрисовал маршрут.
1: «Ты не понял», — отмахнулся дежурный. «Что ж ты мимо-то не прошел? Грабит и грабит, полицию бы вызвал, мы бы разобрались».
0: Задержанный тяжело поднялся, пошатнулся и стукнул по столешнице ободранным кулаком. На дермантине остались красные пятна.
2: «Это вы мимо проходите! Работа у вас такая, мимо ходить! А я, мать его, когда женщину грабят, в сторонке курить не стану!»
0: Рука дежурного машинально потянулась к кобуре. Острый страх коснулся сердца. Они в участке вдвоем с Верзилой. Алена, напарница на смене, не считается. Баба и дрыхнет, небось, как сурок.
2: Лапища у мужика длинные, придушит и не заметит.
1: «А ну стоять! Сидеть! Отойти! Закрою на 15 суток, слышу, рот!»
0: Задержанный не сдвинулся с места. Он глумливо ухмылялся, глядя на потные щеки дежурного, на выпученные глаза, на прыгающие дуло Макарова.
2: «Думаешь, я первый раз под пулями? Думаешь, ты страшнее Чехов? Погодь, сейчас пушку-то заберу!»
0: Стрелять в людей за 7 лет службы дежурному еще не доводилось. Палец прилип к спусковому крючку. Бешеные глаза Верзилы пугали до визга.
1: «Отставить! Прекратить безобразие!»
0: Командный женский голос развеял морок. Задержанного затрясло. Он сел на пол, обхватил ладонями кучерявую голову. Капюшон сполз, обнажая уродливый шрам, уходящий под волосы. У дежурного свело пальцы, он выругался. Алена ответила напарнику парой слов на чистейшей латыни. Она однажды ушла с филфака и охотно использовала полученные знания. И продолжила разговор.
1: «Все же ясно, как день, капитан. Необходимая самооборона, холодное оружие у нападающих, плюс грабеж. Троице срок по-любому светит, а нашему Дон Кихоту административка и штраф в худшем случае. Давай, подписывай рапорт и пусть домой валит. Без него дел полно».
0: Дежурный хотел было возразить, но горький опыт подсказывал, с напарницей лучше не спорить. Он поставил закорючку внизу страницы и криво улыбнулся.
1: «Распишитесь и можете быть свободны».
0: У задержанного хватило сил встать и выйти, приволакивая непослушную ногу. Хлопнула дверь. Избегая сердитого взгляда Алены, дежурный суетливо сгреб со стола бумаги.
1: «Я спать, подруга. Буди меня в 4, подменю». «Не подруга, а капитан полиции».
0: Алена проводила взглядом дежурного и отправилась ставить чайник. Она отрубила здесь уже 6 лет, не задержавшись в отделе по делам несовершеннолетних, и до сих пор не могла привыкнуть к сиротскому неуюту. Не помогали ни вязаные салфеточки, ни красивые чашки, ни фотографии, ни запах домашних пирогов и борща. После работы Алена всегда принимала душ, долго стояла под упругой струей воды, смывая с себя незримую грязь работы. Мама ждала на кухне с горячим завтраком и неизбежными нотациями.
3: «Ты же была отличницей, Леночка! Поступила сама, шла на красный диплом! Зачем тебе эта милиция?»
0: Ответа не находилось. Даже тешить себя чувством долга особенно не получалось. Служба оказалась рутиной. Коммунальные склоки, драки, избитые жены, обдолбанные малолетки, пьяные мужики, изрыгающие брань пополам с угрозами. И бумаги, бумаги, рапорты, отчеты, тома показаний, которые никто не читал. К серьезной работе Алену не допускали. Считали то ли чересчур молодой, то ли слишком смазливой. Неуклюжая форма не могла скрыть ни балетную спину, ни сильные ноги, ни гитарные изгибы фигуры. С лицом девушки повезло меньше. Фарфорово-бледное, с блеклыми ресницами, татарскими скулами и нелепой пуговкой носа, оно прекрасно смотрелось под театральным гримом. Обычная косметика Алене не шла наотрез. А о сцене она давно не мечтала. 5 лет у станка завершились позорным изгнанием. Выворотность есть, прыжок есть, но рост, но вес...
3: Мамочка, вы сами все должны понимать».
0: Балет сменился английским, греческим и латынью. Способная дочь до поры до времени не разочаровывала родителей. Потом они развелись. Москва сменилась зачуханным Красногорском. МГУ, школы и полиции. Будущее настоящему. Тщательно протерев стол, Алена достала печенье, налила крепкого чая, бухнула в кружку сахара. Самое обидное, после 17 она выправилась из пухлого подростка, став стройной девицей, и могла есть что угодно и сколько угодно, но от танцев отбила наотрез. Всякий раз слышался ледяной голос наставницы. «Елена, вы совершенно бездарны!» «Это вы доводило до слез девчонок!» Но и счастье случалось. После занятий забраться в пустой класс, надеть корону из елочной мишуры, встать на пуанты и откручивать по залу танец феи дрожжей, порхать над истоптанным полом. О, задержанного везут. Скучно не будет.

0: патрульные выглядели виноватыми. Не мудрено. Их добыча лежала на полу грязной кучей и смердела, как мусорный бак. Добиться от бомжа хоть слова представлялось неразрешимой задачей. Документов при нем тоже не обнаружили.
1: «И зачем вы его притащили, коллеги? У нас что, ночлежку открыли в отделе?»
0: Алена с отвращением покосилась на серую бороду бесчувственного старика.
2: «На вокзале буянил, товарищ капитан. Уходить отказывался, пассажиров пугал, пахнет опять же», — потупился старший патрульный.
0: Младший тем временем яростно оттирал перепачканный чем-то рукав куртки. Похоже, бомж успел себя проявить.
1: «Вызвали бы ему скорую, пусть приемным трезвеет».
2: «Вызывали, приехали, даже смотреть не стали. Сказали, что не берут пьянь, для своих больных места нет. Пришлось сюда тарабанить», — пояснил патрульный и легонько ткнул тело ботинком.
0: Оно отозвалось невнятным бульканьем.
1: «А домой отвезти? Нас же, небось, чужие сюда не ездят».
2: «Документов нет, говорю же. Да и на улице дед явно не первый год».
0: Превозмогая тошноту, Алена склонилась над задержанным. Лет ему не меньше 70, хотя бродячая жизнь сильно старит. Худой, как смерть. Густые полуседые брови, нос с горбинкой, родинка на щеке, кольцо на пальце. Выглядит золотым, выросло в мясо. Замызганное пальто, судя по бирке, когда-то было английским. Легкие не по сезону ботинки, дорогими, фасонистыми. Из-под штанин торчали отекшие красно-бурые щиколотки. Язвы на них уже начали чернеть по краям. Не наш. По долгу службы Алена знала в лицо добрую половину жителей города 25-тысячника и примерно представляла себе остальных.
1: «Выставить вон, что ли?»
0: «Ноябрь, минус, ветрище по стеклам бьет.
1: Замерзнет дед.
0: Хоть никудышный, а все-таки человек».
1: «Ладно, грузите его в камеру, пусть проспится, утром пробьем по базе. Надеюсь, он у нас не помрет».
2: «Не должен!» — повеселел патрульный. «Вот выручила так выручила!»
0: Для надежности Алена сама закрыла дверь камеры и вернулась к остывшему чаю. Без аппетита пожевала печенье, залила по новой заварку, отставила кружку. Не хочется. В эфире неспешно переговаривались постовые. Телевизор уже ничего не показывал. Германские войны Плиния не радовали, и дурацкий дамский роман в пестрой обложке вызывал зевоту. Половина третьего, еще полтора часа куковать. Но хоть в тепле, под крышей, сытый, одетый, с завтраком, который готовит мама, с чистой постелью, книжным шкафом и кактусом на окошке. А каково жить бездомным? По долгу службы Алена сталкивалась с бомжами. Одни не сумели устроиться, выйдя из мест заключения, другие спивались и лишались жилья, третьих обманывали жулики или выпихивали из дома родня. Наивная Инна Павловна, педиатр из городской поликлиники, помнилась особенно ясно. 30 лет возилась с детишками Красногорска, не брала подарков, поднималась ночью к больным, в любую погоду спешила по улицам с кожаным саквояжиком. Мама о ней рассказывала, хорошая, мол, была тетка. А в 99-м вернулся из Нижнего внук и в два счета оформил на себя бабушкину квартиру. Сперва Инну Павловну жалели, подкармливали, подкидывали деньжишек, пускали пожить, кто на дачу, кто в комнатушку. Потом она начала заговариваться, раздевалась посреди улицы, грозила кому-то сухоньким пальцем. А под Новый год взяла и легла на рельсы. Внук ее даже хоронить не пришел. Как там задержанный? Вдруг ему с сердцем плохо или блевотиной захлебнулся и подыхает сейчас один, как собака на голом полу? Сердце Алены болезненно сжалось. Она изо всех сил старалась отстраняться от чужих проблем, но иногда получалось плохо. «Лучше глянуть. Покормлю, если что, чаю сладкого дам, а там со скорой поругаюсь или соцслужбу пошантажирую, есть там кое-за кем должок. Глядишь, в дом престарелых деда пристроим. По возрасту он и ветераном быть может, а у них пенсия.
1: Куда я к воронам дело ключи?»
0: «Ну, пошли. Будешь сегодня добрым полицейским, Аленушка». Ведущий к камерам сумрачный пустой коридор внезапно заполнило гулким голосом.
2: «Радио, что ли, включили? Напарник шалит?»
1: «Если бы».
0: В обычном отделении обычного города Красногорска торжествующе и невозможно звучал язык, который в МГУ редко доводилось услышать.
3: «Эмос делиус катедю кай эпикнефас эльте». «Де тоте коймесон топора прюмнесья неос». «Эмос дерегинея фане рододактелос эос». «Кай тот эпейт анагонтомета стратон эйрюн ахайон». «Той синдикменон урон хиэй хикаэргос аполлон».
0: С моста? Нет, с места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий. Непривычные ударения и неуловимый акцент делали текст трудным для восприятия. Но отрицать происходящее не удавалось. Кто-то, четко выдерживая безупречный ритм гекзаметра, декламировал «Илиаду» на древнегреческом, и этот кто-то сидел в камере предварительного задержания. Ошеломленная Алена заглянула в глазок. Давешний бомж расхаживал по камере, жестикулировал, отбивая такт, сверкал синими молодыми глазами из-под нависших бровей. Оказалось, что он осанист, высок и широкоплеч. Грязные лохмы легли кудрями, роскошная борода запушистилась, не хватало лишь лаврового венка.
4: Еще раз, бля.
0: Оказалось, что он осанист, высок и широкоплеч. Грязные лохмы легли кудрями, роскошная борода запушистилась, не хватало лишь лаврового венка, хитона и сандалий. Вот так дед. Повернув ключ в замке, Алена неожиданно для себя постучалась. «Можно войти?»
3: «Слава тебе, Аталанте, подобная дева! Счастье увидеть подобно свиданию с зарею, прячет, смутясь, светлый лик розоперстая Эос, знает, с тобой тонким станом не сможет сравниться!»
0: Раскатистый хохот старика совершенно не соответствовал пафосу слов.
5: «Кален нюхта себасте, сюнгноме геатен талайпория!»
0: Ляпнула была Алена и совсем смешалась. Греческий никогда не был ее любимым предметом, в отличие от чеканной латыни.
3: «Да какие тут неудобства, сам виноват. Перебрал неразбавленного, вел себя как горшечник на празднике Диониса. Ну и термы посещать давненько не случалось. Не подскажешь ли, о прекраснейшее, где в этом славном полисе можно искупаться в горячей ванне с лепестками лаванды и розы? И чтобы нумидийские рабы не работали омывальщицами, толстый перс массажистом, а молоденькая сирийка скребла пятки? Никто больше в империи не способен предаваться столь важному занятию с должным трепетом».
6: «Общественная баня закрылась. Можно попробовать в санпропускник»,
0: пробормотала Алена, но, глянув на собеседника, рассмеялась следом. Задержанный знал толк в хорошей шутке и умел держать лицо.
3: «Скорее принесите мне чашу вина, чтобы я мог освежить свой разум и сказать что-нибудь умное», — подмигнул старик.
6: «Как страшен может быть разум, если он не служит человеку?»
0: — отбила Алена.
3: «От пользы до справедливости так же далеко, как от земли до звезд», — констатировал старик.
6: «Если силы соединятся со справедливостью, то что может быть сильнее этого союза?»
0: — улыбнулась Алена.
3: «Ты моей ночи утеха, обманщица сердца, цикада, муза, певица полей, лиры живой образец. Милыми лапками в такт ударяя по крылышкам звонким, что-нибудь мне по душе нынче, цикада, сыграй».
0: Звучный голос старика проникал до сердцевины души. Алене вдруг почудился звон струн и тимпанов, пьянящий запах свежей травы и раздавленных виноградных гроздьев. Кто-то, осененный венком, наигрывал на тростниковой флейте, лукаво поглядывал, пляши, нимфа. А она стояла, прикованная к скале, и море целовало ее колени.

0: Дежурный поднялся в 5. Тяжелый сон наградил его головной болью. Доброта Алены показалась ему странной, но еще больше он удивился, не обнаружив пунктуальную напарницу на рабочем месте. Впрочем, голоса из камеры выдали девушку.
1: «Все, что я написал, кажется мне соломинкой. Фома Аквинский умирал одиноким и разочарованным, в часы жестоких страданий, полагая, что Бог от него отвернулся. Утешением ему стал подлинник Аристотеля, зачитанный у смертного одра».
2: «Неспособный к раскаянию неисцелим?»
1: «Истинно так! В беге времени есть и доброе семя. Когда я был златокудрым юнцом, немногие девы цитировали отца логики».
3: «Товарищ капитан!»
0: Дежурный постучал в дверь.
3: «Простите, что проспал, готов к несению службы».
2: «Спите дальше, товарищ капитан!»
0: Разрумянившаяся Алена выглянула наружу.
2: «У нас тут с задержанным чрезвычайно интересный разговор происходит. Ноктем тиби пляцидам прекор, понятно?»
3: «Нет, товарищ капитан».
2: «Неважно. Отдыхай, в общем, дружище. Спокойной ночи».
0: Выпроводив напарника, Алена снова поставила чайник и вернулась в камеру с полным подносом закусок. При иных обстоятельствах не помешала бы и бутылка вермута «Сан-Сальваторе», ждущая своего часа в тубусе с чертежами, но пить на работе — увольте.
2: «Простите за бестактный вопрос. Вы, наверное, преподавали раньше или переводили?»
1: «Преподавал, хотя и не задерживался на месте», — согласился старик. «В Саламанке, в Сорбонне, в Карловом университете. А еще я был учеником Гипатии Александрийской и не смог спасти от смерти свою наставницу».
2: «Гипатии? Но ведь это, если память мне не изменяет, 4 век. Опять шутите?»
0: Осторожно спросила Алена. На лице девушки проступило сомнение, даже страх. Неужели она, опытный полицейский, не смогла распознать безумца? На тетрадрахмы купилась.
1: «Как бы вам так ответить, чтобы не соврать?» — вздохнул старик.
0: «А вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди ненадежные».
2: «Цитируем мятежника Цурена?» — поинтересовалась Алена.
1: «Говорим правду», — покачал головой старик. «Я родился в 397 году в жаркой Александрии, полный золота, верблюдов и религиозных диспутов. Мой отец был одним из хранителей знаменитой библиотеки, а мать — рабыни из далекой страны. Я вырос среди пыльных свитков, светильников и мраморных колоннад и научился читать, водя пальцем по рукописи Аристофана. Больше всего на свете любил сочинять стихи и читать их на площади Месопедион, поражая воображение праздных гуляк и вольноотпущенниц. Однажды в храме Кроноса я поклялся, что вечно стану служить поэзии. И старый жрец из греков передал мне своего гения. Слышишь? Пора».
0: Старик засвистал причудливую мелодию. Из-под ворота грязного пальто показалась изящная цикада, словно отлитая из серебра. Она тихонько затренькала, вторя прихотливому ритму. Алене показалось, что в камере вдруг стало светлей. Затхлый воздух сменился соленым, стены стали кипарисовой рощей, пол — ковром из полыни с тимьяном. Сердце девушки наполнилось радостью, тело сделалось легким и звонким, неуклюжая полицейская форма обратилась в тончайшую ткань, льнущую к коже.
1: «Если ты сегодня садовник, положи на алтарь первые яблоки. Если златокузнец, поднеси ножные браслеты и сверкающие обручья. Если ты винодел, полей мрамор сладким, как поцелуй, вином. Если же твой дар танец, пляши перед статуей, радуй богиню, дари себя рощам и пустошам, вспаханным трижды полям и сияющим звездам».
0: Наваждение спало.
4: Синие глаза старика наполнились печалью.
1: «Я бродил по свету больше 1500 лет, не задерживаясь на одном месте. Я писал стихи, великое множество стихов, и шутки ради подписывал их именами умерших авторов. Я собирал книги и спасал книги, жаль, что успел слишком мало. Я находил людей, наделенных дарами, музыкантов, актеров, философов и поэтов, вдохновлял их, подливал масло в огонь светильников, убеждая: «Творите дальше! Служите музам, украшайте собою мир, ведь если не останется красоты, ради чего вращать землю?» Теперь мое время вышло, тело слабеет, не в силах нести пламя души. Мне остался год, может быть, два. Я умираю, девочка. И ищу того, кто понесет дальше моего гения. Да, подруга?
4: Цикада цвиркнула и спряталась на груди у хозяина. Старик неуклюже опустился на койку, тяжело задышал, словно боль пожирала его. Но стальная воля оказалась сильнее.
1: «Увидев тебя впервые, я понял, что божественное разумение оставило след на твоем лице, а мелодия играет в крови. Ты не вспомнишь о встрече. Кто ж глядит на сторожей в ДК? Ныне дар твой скрыт, но он жив и горяч. И у тебя доброе сердце. Ты не станешь рабыней денег и славы, не будешь цепляться за жизнь, не возьмешься ломать людей, тешить себя чужими страданиями. Многим и многим сумеешь осветить путь звездой надежды, спасешь от отчаяния и смертной тоски. Тебя примет любая сцена, хоть Ковент-Гарден, хоть Мариинка, и зал поднимется, брызжа аплодисментами, когда ты станцуешь фею Драже, вспорхнешь над истоптанным полом. Стоит только принять на грудь эту цикаду».
4: Старик ненадолго замолк, глядя на фарфорово-белое лицо девушки, на отчаянные глаза, на грациозные кисти рук. Вторая позиция, третья. «Полетели!» И закончил.
1: «Ты ее не возьмешь».
4: Жалко сморщившись, Алена кивнула и отвернулась. Камера сделалась прежней, тусклой и мрачной. А вот старик, когда девушка вновь на него взглянула, преобразился. Перед ней стоял пожилой господин, одетый изящно и дорого. Белый шарф, черное пальто, начищенные ботинки, тяжелая трость с цикадой на набалдашнике. И молодой взгляд синих глаз. Неразговорчивая Алена проводила задержанного до выхода, нажала на кнопку, открывая скрипучую дверь. На улице тяжелыми хлопьями сыпал с неба первый серьезный снег. Фонари отбрасывали черные тени, расчерчивая асфальт. Стояла та особая гулкая тишина, что бывает только глубокой ночью, когда тучи накрывают город мягкими одеялами.
2: «Беляйне!» Элегантным движением старик приподнял шляпу, кивнул и исчез в темноте.
4: Алена проводила его взглядом, стерла с лица мокрый снег и вернулась в отделение. Поставила чайник, вытряхнула заварку, засыпала свежую, достала из ящика нужные папки, сняла обкусанный колпачок с ручки. Теперь предстояло оформить бумаги на двух задержанных и писать объяснительную, почему обоих отпустили без согласования. «Ой, прилетит по шапке, кабы не выговор с занесением. Переживем не впервой». Задребезжал телефон. После закрытия случилась драка у единственного на город ночного клуба. Южные гости и красногорские красные пиджаки не поделили местных прелестниц. Два ножевых огнестрел,
2: и сын мэра отметился в потасовке. «Ждите, ребята, уже везем!»

0: Коридоры ДК пахли пылью и старой бумагой. Дощатые, плохо покрашенные полы чуть проминались под ногами. По стенам красовались тусклые фотографии и засиженные мухами рисунки выпускников из-за студии. За одной дверью разучивали стихи к Новому году, за другой жалобно стонала неумелая скрипка, за третьей спорили, стоит ли разрешать на дискотеке выступление местной рок-группы. Промелькнула компания щебечущих первоклашек, гордо несущих банки с водой, рисовать. Проковылял пожилой сторож, дядя Леня, балагур и шутник, отделяющий малышню конфетами. Потянуло дымком и холодом. Кто-то тайно курил на лестнице, приоткрыв рассохшееся окно. Сдерживая нетерпение, Алена вошла в тесную раздевалку, отыскала свободный шкафчик, сняла неуклюжую форму, расшнуровала ботинки. Белый купальник сел на тело, как влитой. Новенькая пачка чуть давила на талию, сбросить бы пару кило. Зато пуанты подошли точно, и атласные ленты обвили щиколотки.
1: «Пятая позиция, две остановочки, лицо, пожалуйста, улыбнитесь сейчас, ну!»
0: Сердце отчаянно колотилось. Ладони вспотели, на миг захотелось сорваться с места и убежать. «Кто она такая? Куда лезет? Взрослая, глупая тетка!» «В 30 лет никто не начинает танцевать, не добивается ничего!» «Дура, старая дура! Вперед!» Дребезжащее пианино на миг сбилось с такта, когда она вошла в класс. Стайка розовощеких девчонок удивленно воззрилась на высокую стройную женщину с закаменелым лицом. Пожилая преподавательница чуть скривилась. Вольному воле деньги не пахнут.
1: «Продолжаем занятие. Турчина изящней. Алябьева не халявь. Я прошу руку открыть, а ты что делаешь? Давай, повторяй. Раз, два, три. Раз, два, три. Вниз. Вот так. Хорошо».
0: Алена улыбнулась и встала к станку.

0: Юрий Погуляй. Экоцентр.
1: Елена Разина. Здесь душно. Душно до одурения. За стеной низко гудит генератор. Такое ощущение, что воздух колеблется в такт со звуком. Все внутри дрожит от мрачного пения. Трудно дышать. Болят измученные легкие. На полу легче, свежее. Странно. Всегда казалось, что должно быть иначе. Генератор лязгнул, закашлялся и вновь забыл тоскливую мантру. Одежда мокрая от пота, противная. Хочется содрать ее, выбросить, затолкать в дальний угол камеры. Нельзя. Не хочу ублажать этих нелюдей. Они смотрят, надеются, что им доведется увидеть меня обнаженной. Унести мой образ с собой в койку и ласкать себя, вспоминая мое тело, перебьются. Животные. Сколько я уже здесь? Сутки? Двое? И что стало с Виталикой и Женей? Зачем обманываю себя? Знаю же, что эти твари с ними сделали. Виталик, Виталик, глупенький. Зачем ты свернул с трассы? Мог бы и догадаться, что сигнал о помощи всего лишь ловушка бункера. Сейчас ты мертв. Наверняка мертв. И Женька тоже. Он был хороший. Робкий такой, зеленоглазенький. С густыми мягкими волосами. Почему я жива? Наверное, они приготовили мне что-нибудь особенное. Я же предательница. Я посмела сбежать в экоцентр. Звери.
2: Артем Вилин. Погиб Грязнов. Глупо, неправильно. Полез в развалины супермаркета, споткнулся, инстинктивно схватился за торчащие из стены штырь, и в следующий миг на него рухнула крыша. Пока разгребали завал, прошел час. Нервно поглядывали на датчики кислорода, но откапывали. Зря. Грязнову передавило шланг, и он задохнулся. Баллон и маску забрал Олег. Ценные вещи. Военные, негражданский мусор. В такое время приходится быть мародерами. Прости, Грязнов. На обратной дороге к бункеру видели свору. Макаров отпугнул тварей короткой очередью. Псы ушли. Не бросились в рассыпную, как прежде, а медленно потрусили в сторону экоцентра. Скоро совсем перестанут бояться. Даже думать не хочу, чем это обернется. Впрочем, надеюсь, нам удастся уйти отсюда пораньше. На востоке должно быть чисто, там вроде бы не бомбили. Не то, что здесь. У экоцентра затарахтел пулемет. Автоматика. Свора им не страшна. К стенам ни одна собака не подойдет, а у бункера тварей много крутится. Каждый раз выходим со страхом. Озверевшие домашние любимцы. Как только выжили, не понимаю. Датчики до сих пор показывают смертельный уровень заражения. А им все нипочем. Отчего-то представилась комната охраны в экоцентре. Игнат с чашкой кофе и сигареты. Уткнулся в монитор, глядит, как на плоском экране пулеметные очереди рвут на части взбесившихся собак. Автоматика. Избранные могут спать спокойно. Им ничего не грозит. Ага. Позавчера, думаю, самоуверенности у них поубавилось. Надолго запомню изумленное лицо Виталика, когда я с ухмылкой вошел в шлюз вездехода. Они даже не потрудились обновить базу распознавания свой-чужой, и машина пустила меня как хозяина. В то время как турели броневика равнодушно держали на прицеле бледного, безоружного коляшу из бункера, в упор не замечая ребят моего взвода. Чего беспокоиться тупой технике? Вокруг все свои! Один лишь в базу не занесен. Коляша. Виталик тогда сказал только одно слово.
3: Как?
2: А ты побледнела. Я, кстати, тоже опешил. Никак не ожидал, что ты посмеешь высунуть нос из твердыни избранных. Теперь же у нас есть вездеход и 3 заложника. Впрочем, на вас экоцентру плевать, а вот машину попытаются вернуть. Но я надеюсь, что будет иначе. У входа в бункер 2 свежих трупа. Незнакомые, скорее всего, из 3-го сектора. Там полудохлый генератор стоит. «Оттащим», — глухо говорит Олег. Киваю. Грузные мужчины и пожилая, высушенная прожитыми годами женщина. С ней проще. Макаров один относит ее тело к яме. Там уже много мертвецов, под сотню наберется. Мужчину тащим вчетвером, стараясь не смотреть на изуродованное смертью лицо. Бросаем в почерневший от гари котлован. «Жгу тела из огнемета. Иначе свора облюбует себе это место как кормушку и уже никогда отсюда не уйдет. Ведь раньше тут ютилась детская площадка с пестрыми горками и качелями, зона отдыха. Теперь здесь смердит заваленная трупами воронка, рожденная очередной мудреной бомбой. Лучше бы она накрыла бункер».
1: Елена Разина. Подумать только. Они кормят меня безвкусной порошковой кашей. Воды дают очень мало. Мутные, вонючие капли. Раньше лучше обращались. Мстят за то, что я сбежала в экоцентр. Считают, что я обязана была разделить их участь. За компанию. Идиоты. Ты же сказал им, что в экоцентре есть 10 свободных мест. Кто мешает дойти до настоящего убежища, а не гнить в этом... Этом склепе. Тёмка, почему я пошла на этот выезд? Зачем напросилась к Виталику в патруль? И не злая ли шутка судьбы, что захватил нас именно ты? Кто другой, не так больно, но ты... Самое страшное, что я жду тебя, Тём. Представляю себе нашу встречу. Вот лязгает дверь, ты заходишь, устало проводишь рукой по волосам и спрашиваешь... Ну что скажешь, солнце? Ты всегда так говорил раньше. И я очень хочу еще раз услышать эти слова. Я даже знаю, что отвечу. Но ты не приходишь. И мне страшно. А в двери холодно блестит глазок, и я чувствую, как сквозь него сочится звериная ненависть и торжество из-за прогнившей зависти. Каждый житель бункера мечтает попасть в экоцентр. Но боится уйти, прикрываясь пафосными лживыми мыслями. А как же остальные? А я сломила свой страх. Я не испугалась сказать правду. Каждый сам за себя, Тёмка. Но ты вновь затащил меня в бункер. Благодаря тебе, Артём, я задыхаюсь на грязном полу камеры. А сквозь глазок струится ненависть.
2: Артём Велин. Восстановили связь с соседним убежищем. Там совсем плохо. Просят помочь едой. Как я могу это сделать? До них почти 200 километров. Да и у нас с припасами тяжело. Прокормить 300 измученных людей так непросто. И кислорода не хватает. Сказал, что самим не сладко. Поверили. Сообщили, что видели самолет. Я тоже видел. Наш. Значит, где-то есть жизнь. Не может же он летать эти 3 месяца сам по себе. С нами вновь связывался Игнат. Старший в экоцентре. Требовал вернуть вездеход и заложников. Я послал его нахрен, повторил условия. Обмен прост. Бункер отдает заложников, экоцентр еще один вездеход. Игнат уперся. Зазывал меня обратно, угрожал военной операцией. Я напомнил, что весь взвод охраны покинул экоцентр вместе со мной и возвращаться не намерен, а те двое, что впоследствии сбежали, провести военную операцию просто не смогут. Игнат попытался давить на жалость, упоминал тебя, Лен. А я внезапно вспомнил стеклянные глаза мертвого толстяка и яму. И отключил передатчик. Знаешь, последние дни все время хочу курить. Нельзя, понимаю, но желание сводит с ума. Поэтому все чаще погружаюсь в воспоминания. Помнишь, за день до войны мы стояли на набережной и любовались ленивыми чайками? Я дышал ароматом твоих волос, а ты смеялась над глупой птицей, неудачно плюхнувшейся в воду. Мы знали, что рано или поздно мир содрогнется в агонии, но свято верили, что нас она не затронет. В преддверии судорог земли вокруг спешно ремонтировались древние убежища, а над городом возвышался гений инженерной мысли — экоцентр. Он выбрал нас из тысяч кандидатов. Он познакомил нас. Он оказался сводником. Памятную ночь почти три месяца назад взвыла сирена, и железный голос принялся равнодушно вбивать в уши. «Внимание! Воздушная тревога! Просим проследовать в убежище! Соблюдайте спокойствие! Помогите пожилым людям!» Сколько раз проводились занятия по гражданской обороне? Сколько раз суровые инспектора наказывали провинившихся во время учебных тревог? Мне казалось, что нет ничего проще. Взял вещи и пошел в выделенное тебе укрытие. Ну, это мне так казалось. Паника поднялась сразу. Обезумевшие толпы людей, многоголосый вой, искаженные ужасом лица живых, затоптанные тела тех, кто не удержался на ногах, омерзительно. До начала бомбардировки я торчал у входа в экоцентр, умоляя Всевышнего помочь тебе. Пришла. Когда взревела война и город обратился в полыхающий костер, я все еще стоял у шлюза. Ждал. Из тех, кто оказался в городе, до экоцентра не добрались только 10 человек. Большая часть его и не покидала, а паре счастливчиков удалось просочиться во время урагана паники. Потери всего 10 человек. Минимально. Но ты оказалась среди них. Игнат сказал тогда, что почти все бункеры в городе повреждены или уничтожены. Но я все еще надеялся.
1: Елена Разина. Как душно. Пришлось снять кофту, и я с трудом сдерживаюсь от того, чтобы стянуть джинсы. Они смотрят, я знаю. Недавно принесли еду. Боже. Какое емкое понятие – еда. Я не могу назвать эту бурду иначе. Пища, еда, питание. Сырье, необходимое для жизнедеятельности. А принес ее Пашка. Павел Аглаускас. Один из твоих ребят, Тёма. И в его глазах ничего, кроме презрения, я не нашла. Но в чем я виновата? В том, что хотела жить? Я заслужила спасение в экоцентре. Все справедливо. Не зря же проходила эти бесчисленные тесты. Сдавала различные анализы, мучилась на десятках собеседований. Я была избрана. Просто не смогла пробиться к спасительным стенам. Пройти сквозь гудящую, жаждущую спасения толпу. Мне не повезло. В то время, как ты сидел под защитой экоцентра, я задыхалась в воющей человеческой массе. Я слышала твой равнодушный голос, Тёмка. Думаю, что тебе нелегко было в тот момент, но и мне, поверь, совсем не сладко. Ты походил на Бога, чей голос несется из громкоговорителя, просит следовать к прикрепленным к месту жительства убежищам, требует освободить проход к шлюзу экоцентра, угрожает открыть огонь на поражение. А я все пыталась протиснуться сквозь клокочущее человеческое море, пока не увидела Карину. Помнишь ее? Рыженькая такая, из отдела культуры. Мы с ней сидели в кафе, праздновали прием в экоцентр. У меня в ушах до сих пор стоит ее крик. «Пропустите, пропустите, мне можно! Я принята!» Толпа бурлила яростью. Обезумевшая, голодная, заходящаяся в животном страхе. Она разорвала Каринку на части. И тогда заговорили турели экоцентра. Кровь. Всюду кровь. Я бежала в панике, подстегиваемая грохотом очередей, истошными криками и чавканьем пуль, входящих в ревущую плоть толпы. Я так и не поняла, как очутилась в бункере. В древнем подземном убежище с убогой техникой, где генераторы работали на дизеле. А может и на другом, не менее убогом топливе. Неважно. Я оказалась среди смердящих ужасом людей, признанных экоцентром второсортными. Я избранная.
2: Артем Велин. Игнат согласился отдать вездеход в обмен на заложников. И опять завел шарманку о том, что экоцентр может разместить у себя еще 10 человек плюс места взвода охраны. Я напомнил, что в бункере 300 уцелевших или чуть меньше. Он попросил отобрать достойных. В ответ я опять оборвал связь. Достойных? Мне поручили роль бога? Дабы я решил, кому жить, а кому нет, но нет. Мне хватило той мясорубки у входа в экоцентр. Но там я был всего лишь исполнителем, а не судьей. Так гораздо проще. Кто больше достоин? Молодой аспирант или пожилая подслеповатая уборщица? Взъерошенный, напуганный работяга или хрупкая, дрожащая продавщица кондитерской? 10-летний мальчик или впавший в старческий маразм отставной военный? Кого в расход? Нет. Лучше попытать счастье на Востоке. Может, удастся дойти все.

0: отсюда. Там еще твой брат служил, Лен. Представь себе, среди выгоревших островов техники и груд мусора, раньше олицетворяющих мощь армии, понуро красовалась потемневшая от пламени рабочая машина. Вот только топлива в баке у Шана надолго не хватит. Ничего, пригодится.
1: Елена Разина. Опять приходил Паша. Вытолкнул сквозь зубы. Они вас обменяют, радуйся, будешь жить. Я и впрямь обрадовалась, понимаешь? Гнить в затхлом склепе, когда меня ждет уютная комната с мини-баром? Ради чего? Любовь, милый, приходит и уходит, а в шалаше долго не живут. Да и воздух в раю почище. Бросив взгляд на мои голые ноги, Паша поморщился. «Одевайся». И вышел. А я заплакала. Почему? Не знаю. Нет, знаю, но не хочу думать об этом. Наверное, потому, что в тот день, когда бункер впервые вышел на связь с экоцентром, у передатчика дежурила именно я. А на другом конце захлебывался от счастья твой голос. «Ты жива, солнышко-то мое, ты жива!» «Тем», — рыдала я в ответ. «Тем, забери меня отсюда!» Через 2 часа у входа в мое проклятое убежище остановился твой вездеход. 2 десятка солдат высыпали наружу, сноровисто занимая круговую оборону. Свора. Это обезумевшая стая собак. С каждым днем наращивала мощь, подбираясь к бункеру все ближе. Когда ты вошел в шлюз, тебя встретили дети. Знаешь ли ты, что их специально послали вперед, надеясь поиграть на твоих чувствах, Тема? Я стояла позади ребят и видела, как дрогнуло твое лицо. «Сколько?» — севшим голосом спросил ты. 400 человек. Может быть, именно в тот момент я поняла, что любовь тебе больше не нужна. Ты вновь решил геройствовать, доказывать кому-то свое благородство. Ты не подумал обо мне. Тебе оказались важнее незнакомые люди».
2: Артём Вилин.
0: Как я мог сделать то, что собирался? Забрать тебя и вернуться в экоцентр под взглядом сотни детских глаз, отступить и спрятаться под защиту пулеметов избранных. Разумеется, я связался с базой и доложил обстановку.
2: Игнат долго молчал, но я знал его ответ заранее. 10 мест, 10 жизней. Мы можем забрать только 10 человек. Остальные умрут. Бункер рассчитан на 200 жильцов, а тут их ютилось 400. Сейчас уже меньше. В тот момент я представил себе, что будет, когда придется выбирать. Вспомнил грохот турели и падающих людей. Не верю в благородство окружающих. Стоит отобрать 10 человек, и остальные, отчаявшись, превратятся в многоголовые чудовища. Не хочу! У нас был вездеход и данные о чистых землях на востоке. 300 километров, 6 часов пути. Все просто. Но топлива на обратную дорогу не хватит. В ангарах экоцентра стояло еще 2 вездехода, но этого все равно мало. Я остался. И взвод в угрюмой солидарности меня поддержал. Я ждал твоей улыбки, но наткнулся лишь на слезы и обиду. Думал, ты поймешь позже. Ведь без нас бункер вымер бы быстрее. Ты не поняла. И однажды утром у шлюза не оказалось нашего вездехода. 2 моих ребят тоже пропали. Я их не винил, новенькие в отряде, но простить тебя не смог. Так что я здесь из-за тебя, милая.
1: Елена Разина. Да. Да, я угнала вездеход. И помогли мне твои же солдатики. Они не хотели умирать и видеть вокруг только смерть. Ты подумал о них? Ты подумал о братьях по оружию? Ты подумал обо мне? Нет! Тебе понравилась роль обиженного. Тебе захотелось быть ближе к народу. Наслаждайся. Я не народ. Меня избрал экоцентр. И тебя тоже. Ты не поможешь им. Они обречены. И ты вместе с ними...

0: Артем Велин. В молодости до войны у меня была собака. Крепкая, благородная немецкая овчарка. Сколько себя помню, рядом она. Встречала сначала из школы, потом из техникума, потом из института. А потом начала слабеть. Старость и рак матки, как сказал врач. Я ее усыпил. Сидел на полу и гладил уснувшую от укола Дину, а небритый ветеринар молча заправлял шприц, чтобы бить мою красавицу. Да, ее не держали лапы, да. Она почти не ела, но она жила. Потом укол, судороги, распахнутая пасть, вываливающийся язык. Только в этот момент я понял, что убил ее. Ведь могла умереть сама, может быть, спокойно, без боли. До сих пор перед глазами стоит та картина. Выгнувшаяся дугой собака, широко раскрытые глаза, смыкающиеся, размыкающиеся в агонии челюсти и бледный язык. Была ли эта смерть во благо? Не знаю. Теперь передо мной оказались люди, которые все равно умрут, и я мог стать тем самым ветеринаром. Облегчить их страдания. Патронов хватило бы на всех. Но я не мог. Если есть шанс, надо его ловить и держать. А ты сбежала. Сегодня я вновь говорил с Игнатом. На просьбу о третьем вездеходе он проорал в микрофон, что я идиот, что все равно никто не доберется, а если и выберутся, то подохнут от голода. Я кивал, зная, что он меня не видит. Да, такое может быть, но это шанс, пусть и мизерный, но шанс. Договорились на вечер у входа в экоцентр. У этой несокрушимой громадины, спокойно выдерживающей удар ядерной боеголовки. У оплота жизни со всеми удобствами. Там есть кофе, есть чай, есть первое, второе, третье. Даже лесопарковая зона имеется. И все это принадлежит 400 избранников. Среди них, дай бог, половина заслужила оказаться под защитой нерушимых стен. Остальные пробились по блату или просто купили себе тепленькое местечко. Я это знал. Тратить топливо вездехода не стали. Шли пешком. Ты шагал впереди всех, за тобой плелись Виталик и Женя, а следом топали мои ребята. Они ведь и охраняли вас, по большей части, от возможной атаки своры. Не конвоировали. Берегли. Я прикрывал тыл, высматривая среди развалин псов. Можно сказать, я все понял, когда не увидел вездехода у вашего шлюза. Понял, но ничего не успел.
1: Елена Разина, ты, конечно, был уверен в своей силе. Уверен в том, что победил. Что ограбил друзей на две необходимые машины. Ты ошибся. Просто плохо знал Игната. Он гений. Он прекрасно знает, чем обернется потеря вездеходов. Правда, даже тупой сообразил бы. И встречающий нас нервный охранник, один из твоих ребят, кстати, лишь подтвердил мои подозрения. А ты растерялся. Ты ничего не понимал. Ты никогда не отличался сообразительностью. Я даже не знаю, как тебя допустили в экоцентр. Даже когда мы побежали к шлюзу, ты стоял, словно истукан, а твои ребята напряженно ждали команды. И только когда хором застучали турели, ты что-то крикнул. Мне показалось, что ты просил вернуться. Так, наверное, и было. Вернись, да?
0: Артем Велин. «Ложись!» — взревел я тогда, падая на землю и стаскивая с плеча автомат. Пулеметные очереди срезали сразу пятерых ребят. Среди них находился и Олег. Помнишь его, нет? Думаю, вряд ли. Раненый Макаров костерил весь белый свет, стараясь укрыться за телом убитого товарища. А из динамиков лились слова Игната. И почему я помню каждое ругательство Макарова и никак не могу ухватить в памяти хоть одно слово командира экоцентра? Турели замолчали, и два заложники оказались в шлюзе. Из взвода в живых осталось лишь три человека. Я, Артемьев и Гусев. Макаров умер по дороге к бункеру. Знаешь, оказывается, я только сегодня узнал, что такое ненависть.
1: Елена Разина. Игнат плакал. Когда я увидела его, он плакал. Понимаешь ли ты? Представляешь ли? Он боялся за каждого из нас. Боялся за экоцентр. Он не видел другого выхода. Он знал, что ты так просто нас не отпустишь. Под твоим началом было 20 солдат. Не ахти, конечно, каких. Но все же, солдат, ты мог разрушить все, понимаешь? Думаю, ты считаешь его полной сволочью. Жадный и подлый. Он не такой. Сволочи не рыдают. Ты сам не оставил ему выбора, Тёма. Не оставил.
0: Артём Велин. Артём его и Гусева я отправил на восток. На вездеходе. Вместе с ними уехали 20 мужчин, 40 женщин и 40 детей. Все точно как в табеле. Мерзко. Мне пришлось все же стать судьей. Молодые. Поедут только молодые. Подумать только, я уподобился зверям, придумавшим экоцентр. Я решал, кому жить, а кому, возможно, и нет. И знаешь, я понял, что был глупцом. Да. Я ждал, что отсеянные люди бросятся вперед, начнут убивать выбранных. Этого не случилось. Да, темнели глаза, да, раздавался плач, но никто не попытался оспорить мое решение. А я отбирал только молодых и сильных. Говорил, что вездеход вернется за оставшимися. Врал. Артемьеву и Гусеву был дан четкий приказ назад не возвращаться, выйти из зараженной зоны и пытаться выжить. Больше никто об этом не знал. Я дал людям надежду. Это мания величия? Я судил, я выбирал. Одно большое «я». Когда вездеход ушел, в секторах стало легче дышать. Эти генераторы кислорода 20-го же года неожиданно начали справляться со своей работой. Но еды все равно осталось от силы на неделю. Они умрут. Но у них есть шанс. Есть! И ты знаешь, в чем он заключается. Думаю, ты даже видишь его. Сейчас.
1: Елена Разина. Будешь смеяться, но я ожидала от тебя нечто в таком духе. Но была уверена в экоцентре. Ошиблась. А вот Игнат впал в ступор, признаюсь. Он, если честно, и не понял ничего, когда ты уничтожил автоматические турели. На радарах пустота. И тут череда взрывов, и ни одна пушка уже не работает. Когда у шлюза появился танк-невидимка, весь экоцентр знал, кто в нем сидит.
0: Артём Велин. Да, Ушан оказался весьма полезной находкой. Идеальная машина разрушения. И управляется легко. Сплошная автоматика. Знай себе, жми на кнопки. Вот только топливо на нуле. Но мне хватило. Хватило на снесение проклятых турелей, на путь до шлюза. Забавно, знаешь ли. Экоцентр несокрушим для бомб, неуязвим для новомодных спутниковых систем, а простенький Ушан смог выжечь в проклятом шлюзе аккуратную дырень. Правда, я почти полностью посадил аккумулятор, но ведь пробился внутрь. И ладно бы только это, ладно бы. Инженерный гений не догадался устроить твердыню избранных из сегментов. Всего один шлюз, и зараженный воздух проникает во все уголки экоцентра. Как вы верили в свою неуязвимость? Смешно. Воистину, ахиллесова пята. Мне оставалось только ждать, когда вы все сдохнете. И я был к этому готов.
1: Елена Разина. Знаешь, до сих пор не могу поверить, что я любила такое чудовище, каким ты оказался. Ты хорошо узнал экоцентр. Тут тебе не откажешь. Знал систему безопасности. Знал, что зараженный воздух убивает почти мгновенно. В Первые 10 минут погибли почти все жители. Игнат, кстати, тоже. Человек, наверное, 6 успели использовать средства защиты. Но ведь ты хорошо знал, что они не ровни боевым маскам, да? Так, часа 4 протянет игрушка, а потом ищи следующую. Ты ждал нас у шлюза. Я видела на мониторах, как уцелевшие вышли наружу с поднятыми руками, а ты хладнокровно их расстрелял. Видела! И потому решила не доставлять тебе удовольствия.
0: Артём Велин. Интересно, сколько вас выжило?
2: Думаю, немного. Очень немного или вообще никого.
0: Я уже послал сигнал в бункер, и сейчас сюда идут 5 добровольцев за вездеходами. Они их получат. Получат свой шанс. Почему-то я не чувствую вины в содеянном. Вы хотели выжить за чужой счет, отсидеться за стенами. Не удалось. Становится душно. Двигатель Ушаны давно умер, аккумулятор полностью сел, система воздухоснабжения отключилась. Танк мертв. Мне даже люк не открыть. Автоматика. Я сижу, пялюсь в мутное обзорное стекло. Оно, кстати, пуленепробиваемое, я проверил. И жду. У меня есть еще один баллон с кислородом, но он лишь немного отсрочит мою смерть. Если ты жива, выходи. Увижу тебя напоследок, что ли. Жаль, что мне так и не удалось поговорить с тобой. Как я устал.
1: Елена Разина, это глупо. Глупо до невозможности. Сколько еще я буду здесь сидеть? Сколько еще ты будешь держать меня тут? Ты ждешь. Я знаю. Я чувствую. Ждешь, когда я выйду. Сидишь в своей консервной банке, как паук в паутине, и караулишь. А мне некуда деться.
0: Артём Велин. Стекло запотевает, приходится постоянно протирать его мокрой от пота рукой. Все как сквозь воду. Мертвый шлюз, трупы у входа. Знаю, что тебя среди них нет, я бы узнал. Выходи. Пулемет не работает, ничего не работает. У меня есть только автомат, но я уже говорил тебе, что стекло пуленепробиваемое. Выходи, любимая.
1: Елена Разина. Кислород на нуле. Можно заменить баллон. Их тут в достатке, но какой смысл? Теперь я выйду. Я уже иду.
0: Артём Велин. Выходи. Любимая.
1: Елена Разина. Черная махина твоего танка, Тёма, на фоне городских развалин смотрится жутко. Даже трупы в проходе не так ужасают. Интересно, мне показалось, или когда я вышла, в недрах железного монстра раздался глухой щелчок? Я тут, Тёма, стреляй! Вот я! Стою перед жерлом орудия. Достойно я себе место выбрала, правда? Стреляй! У меня кислорода еще на минуту. Стреляй! Стреляй! Да стреляй же, мать твою, стреляй! Пожалуйста! Я не хочу умирать. Так, я не хочу. Я не успею за баллоном. Стреляй, любимый.
3: Илья Артемьев.
0: Видимо, нам врали. Датчики все равно показывают высокий уровень загрязнения за бортом. Гусев нервничает, но молчит. Но я вижу, как он косится на мигающий индикатор топлива. Мы проедем еще 5 километров, и вездеход умрет. Даже думать не хочу, что будет дальше.
4: Текст читали Полина Щербакова и Владислав Копнев.

Отвесная гранитная стена, как и сама жизнь, не прощает ошибок. Ты вынужден выискивать на ней крохотные впадинки и трещинки, куда можно втиснуть пальцы, чтобы подтянуться повыше. Иногда природа предоставляет опору для пальцев там, где это нужно, но бывает, до спасительной трещины не достанешь рукой, и ты тогда тянешься всем телом или даже совершаешь головоломный бросок над бездной. Я был в скалистых горах и карабкался по гранитному обрыву один, без страховки. Что само по себе удивительно. Это я, Ричард Хамби, добровольно штурмую вершину. В прежней жизни я был порядочным трусом. А вот теперь болтаюсь на кончиках пальцев над пропастью глубиной в 400 футов. Выступ, за который я уцепился, не шире карандаша. Если пальцы соскользнут, летит мне до донышка пропасти. Вы скажете, конечно, что это безумие и отчаянная глупость. Спорить не стану. Я и сам никогда бы не решился на такое,

пока был жив. Одолев отвесную стену на три четверти, я добрался до такого места, где, по всей очевидности, не за что было уцепиться. Дожди и ветры почти до блеска отполировали этот кусок гранита. И прямо над моей головой, и справа, и слева, я торчал там, как муха на могильном камне. Можно было, конечно, спуститься пониже и вновь атаковать скалу по другому маршруту. А можно было и рискнуть. Двумя часами позже и на 30 футов выше мне крупно повезло. Я выбрался на узкую естественную полочку, дюймов 6 шириной. Какое облегчение. Я уже начал уставать, в особенности досталось пальцам, будто их долго жевали. Даже если ты телесно не человек, это еще не значит, что ты не ведаешь усталости. Физической или умственной. Я целых 10 минут отдыхал на этой полке. С моего насеста было отлично видно, что до вершины оставалось сотня футов или вроде того. Дальнейший путь наверх казался несложным. Он был усеян множеством трещин, впадинами, полками и выступами. Самое трудное уже осталось позади, и скоро я буду стоять на высочайшей точке в окрестностях. Я дотянулся до уступа над головой, он был довольно широкий, не менее фута, и приступил к финальному восхождению. На этом уступе, как я тут же обнаружил, находилось большое птичье гнездо, и неприветливая самка ястреба бдительно оберегала пару птенцов. Как только моя голова показалась над краем уступа, птица пронзительно вскрикнула и быстро клюнула меня в руку. Это было не больно, по крайней мере, в обычном человеческом смысле. Однако от неожиданности я сильно вздрогнул на скользком от птичьего помета уступе и почувствовал, что свободно падаю в пространстве. Это мне понравилось. Падая, я сделал себе мысленную заметку в ближайшее время испробовать затяжные прыжки с парашютом. Но если падение оказалось приятным, то приземление меня совсем не впечатлило. Я не испытываю настоящей боли в том смысле, в каком ее испытывает человеческое тело при воздействии превышающих его прочность разрушительных сил. Но это вовсе не означает, что мое механическое тело ничего подобного не чувствует. При ударе все встроенные в него тактильные сенсоры одномоментно послали в мой центральный процессор максимальные сигналы, тем самым резко его перегрузив. Поэтому какое-то время я не мог ясно мыслить, а это, поверьте, очень неприятно. Потом я попытался пошевелить конечностями, намереваясь сесть, но из этого ничего не получилось. Я уже бывал не в лучшей форме, но обычно ухитрялся дохромать до ремонтной мастерской. Однако не на этот раз. Теперь я был разбит капитально. Просто вдребезги. Через несколько секунд связь с центральным процессором прервалась, и я стал механическим трупом. Мертвее мертвого. Ну вот, еще полмиллиона баксов вылетело в трубу. Все это мне ужасно не понравилось. А вы как думали? Мой разум, или мозг, или центральный процессор, как хотите, пребывал в полной безопасности в моем собственном доме в Чарлотте, Северная Каролина. Речь идет, понятно, не о природном мозге, но достаточно точные модели, искусно симулирующие его деятельность. Иначе говоря, это искусственный интеллект, реализованный в небольшом, но очень мощном компьютере. На мой взгляд, симуляция чертовски хороша, но боюсь, что я не способен судить беспристрастно. В какой-то части эта симуляция, без всяких сомнений, представляет собой специальную программу, которая вынуждает меня верить, что как личность я не претерпел изменений. Однако очевидно, что моя прежняя и нынешняя личности не вполне одинаковы. Никогда по собственной воле я бы не подверг себя смертельному риску. Я ни за что не полез бы на эту гранитную стену и не стал бы в полной горнолыжной экипировке прыгать с вертолета на вершину горы, чтобы совершить скоростной спуск по дикой, абсолютно неподготовленной трассе. Мне бы и в голову не пришло гонять по автобану на сверхмощном мотоцикле, тем более без рук. Я никогда не додумался бы до дюжины других смертоносных развлечений, которые испробовал с тех пор, как мое бренное человеческое тело настиг преждевременный конец. При жизни я всегда отличался большой осторожностью и предусмотрительностью. Зачем, как вы думаете, я вдруг решил обзавестись компьютерной моделью собственного мозга? Только в качестве дополнительной страховой гарантии, которая, как я предполагал, понадобится мне лишь в глубокой старости. Но получилось так, что я не дожил до 30.
Моя жена Мария заметила, что было крайне глупо с моей стороны скопировать свой мозг в столь несолидном возрасте. Она назвала меня перестраховщиком. Но пьяный водитель в скорости доказал мою правоту. Теперь Марии больше нет. А вот я по-прежнему здесь. У меня нет ни семьи, ни близких родственников. Детей тоже нет. При жизни я был слишком расчетлив и осторожен, чтобы их завести. Почему я теперь вдруг пустился в опасные авантюры? Может быть, все дело в том, что я умер молодым. Большинство восстановленных личностей – люди пожилые и предпочитают проводить свою продленную жизнь в чреве колоссальных компьютерных инсталляций, наслаждаясь пасторальными радостями в разнообразных виртуальных мирах. Что до меня, то я не успел как следует пожить даже в нашем реальном мире. Возможно, что в душе я тяготился своим правильным и пресным существованием, но всегда был слишком труслив и нерешителен, чтобы вдруг взять и поставить все на карту. Кроме того, тут немаловажен и денежный вопрос. При жизни я был весьма обеспокоен состоянием своих финансов, а экстремальные виды спорта безбожно облегчают кошелек. Но, скорее всего, я просто не вынес тоски существования в мини-компьютере и сбежал оттуда в реальный мир, чтобы действительно жить. Жить так, чтобы ощущать весь трепет и восторг существования, а иногда трепет и ужас смерти, как сейчас. Я способен чувствовать все это лишь тогда, когда контролирую физическое тело. Когда меня оживили в качестве ИИ-симуляции, я сразу понял, что не стану отправляться куда-то на виртуальный склад вместе с другими пожилыми и престарелыми симами. Я немедленно оформил физическое владение мозговой коробкой, в которую был заключен, вместо того, чтобы передать ее на попечение одного из специализированных VR-заведений. Затем я выбрал и заказал подходящее механическое тело, а после очень быстро отыскал дешевый домик, где намеревался установить свой мозг. Я мог, конечно, купить себе дом получше, в более престижном районе, но старые привычки и так скоро не умирают. Я все еще беспокоился о своих финансах, хотя на самом деле деньги уже не составляли для меня проблемы. Страховая компания пьяного водителя, который убил мою Марию и меня, перевела на мой счет более чем солидную сумму. А несколько страховых полисов, которые я еще при жизни предусмотрительно оформил на себя и жену, приятно округлили мое посмертное состояние. Теперь я мог позволить себе самую комфортабельную жизнь. Если, конечно, это можно назвать жизнью. Домик, который я купил, не представлял собой ничего особенного и скорее смахивал на пляжные бунгало. Он стоял в довольно сомнительном районе на восточной окраине Чарлотты, практически в тени высоченной башни сотовой связи, а неподалеку раскинулся большой аэропорт. Все эти минусы явно сказались на его продажной цене, но меня нисколько не волновали. Я нуждался лишь в дешевом помещении, где будет храниться мой мозг, пока роботизированное тело свободно разгуливает по миру. Иметь под рукой аэропорт даже удобно, если много путешествуешь, а на шум взлетающих и приземляющихся самолетов мне наплевать. Что же до башни сотовой связи, то это был просто колоссальный плюс для меня в смысле бесперебойного дистанционного управления механическим телом. А тот факт, что вся округа оказалась так себе, и на мой домик слишком долго не находилось покупателя, даже подстегнул мою врожденную бережливость. Мне вовсе не нужна была показуха. Мне нужен был бункер для мозгов. Я спокойно пребывал в этом бункере, в то время как мое изуродованное, разбитое тело валялось в скалистых горах у подножья величественной гранитной стены. Я собирался выложить за новое тело очередные полмиллиона баксов с той же легкостью, с какой домохозяйка покупает рулон туалетной бумаги. Эх, знали бы об этом соседи. Я связался с дилером по роботам и сделал заказ.

На следующее утро я вернулся домой в новом теле. Не было никакой нужды доставлять его по адресу. Когда фабричные техники запрограммировали его по моим указаниям, я перехватил управление и добрался до дома на своих двоих. Я снова заказал ту же модель, какую выбрал в первый раз, когда меня только что оживили. Теперь можно приобрести и более дорогие механические тела, которые лучше выглядят. Но я уже привык к особенностям управления старой моделью. К тому же не надо будет обновлять гардероб. Я новый и я старый, похоже, как две капли воды, и соседям не придется беспокоиться, что в моем доме вдруг поселился незнакомец. Правда, я практически не общаюсь с соседями. По большей части я пребываю в отлучке, посылая свое тело в разнообразные экзотические и опасные уголки земного шара. Но даже когда я оказываюсь дома, то с соседями лишь здороваюсь, не пытаясь завязать более тесное знакомство. Хотя роботизированное тело весьма искусный и безумно дорогой продукт сложнейших технологий, механического человека всегда можно отличить от настоящего. А многие люди относятся к одушевленным роботам с большим предубеждением. Когда я возвращался домой, то обычно выполнял кое-какую необходимую работу, а после снова устремлялся к далеким и волнующим берегам. Я аккуратно подстригал траву на моей крошечной лужайке и тщательно собирал с нее опавшие листья. Время от времени я подкрашивал облупившиеся места на стенах дома и крыльце. Мне вовсе не нужно, чтобы мое жилище казалось самым ухоженным в квартале. Оно не должно выглядеть хуже других, только и всего. Перед домом на лужайке я увидел пучок цветов, связанных в неуклюжий букет простой тесемкой. Две белые розы, очень много маргариток, немного ирисов. Все начинающие увядать. Цветы неважно гармонировали друг с другом. По-видимому, их просто срезали в саду без всякого разбора, не пытаясь придать букету особого изящества. Уже не в первый раз я находил на своей лужайке такие безыскусные приношения. Неужели у меня завелась по соседству тайная обожательница? Подумав, я отверг эту экстравагантную гипотезу. Во-первых, я бываю дома слишком редко и помалу. А во-вторых, не надо особенно долго приглядываться, чтобы понять, я механическая персона. Букет сделан слишком неумело для взрослого человека, так что, скорее всего, местные ребятишки просто решили подшутить надо мной. Я обошел вокруг дома, извлек запасные ключи из-под искусственного декоративного камня на заднем дворике и вошел через кухонную дверь. Букет я бросил в мусорный бак. Ни к чему цветам засыхать посреди лужайки, где они станут мозолить соседям глаза, когда меня снова не будет дома. Потом я направился в спальню и переоделся в собственную одежду. На фабрике выдают тело в одноразовом комбинезоне, своей нарочитой незатейливостью буквально вопиющим о том, что ты робот, а не человек. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В спальне у меня нет кровати. На том месте, где ей полагается находиться, стоит раскладной банкетный стол, а на нем покоится мой мозг. Перед столом простой деревянный стул. Этим вся домашняя меблировка исчерпывается. Моя мозговая коробка, электронный мозг в металлическом корпусе, очень похожа на старый домашний компьютер, из тех, что были популярны лет 30 или 40 тому назад. Обычный серый ящик с парой кнопок на передней панели и кучей проводов позади. Но мой электронный мозг гораздо быстрее и намного мощнее. Программный пакет кардинально отличает его от обычного ПК. И этот программный пакет, по сути, и есть я. Мое тело аккуратно сняло металлическую крышку и почистило мозг. Сдуло сжатым воздухом из баллончика пыль с вентилятора и материнской платы. «Ну вот, теперь совсем как новенький», — сказал я синтезатором тела, слыша собственные слова одновременно ушами робота и через микрофон мозговой коробки. Затем я сделал резервную копию мозга на сменном диске. Я положу ее на хранение в депозитный сейф, который арендовал в местном банке. Так, на всякий случай. Хотя я каждый день посылаю по беспроводной связи текущие копии своего мозга прямиком на коммерческий сайт, где гарантируется срочное восстановление при форс-мажорных обстоятельствах. Потом я проверил источник непрерывного резервного питания, UPS, в виде батареи с достаточно приличным ресурсом. Я ведь уже упомянул, что от природы чертовски предусмотрителен. Покончив с этим, я прошелся по комнатам с тряпкой, смахивая накопившуюся пыль, и в заключение пропылесосил пару потрепанных ковриков, которые достались мне вместе с домом.
На самом деле, я давно собирался их выбросить и постелить в каждой комнате ковровое покрытие от стены до стены. Просто для того, чтобы задать побольше работы своему пылесосу. Но я еще ни разу не задерживался в Черлоте так долго, чтобы всерьез приняться за это дело. Я подстриг миниатюрную лужайку перед домом. Еще одна бытовая повинность, без которой лично я спокойно мог бы обойтись. Но если позволить травке расти как попало, то это привлечет ко мне излишнее внимание и вызовет пересуды. Закончив с лужайкой, я зашел в ближайший скобяной магазин, чтобы мне сделали новый запасной ключ. Старый ключ остался в скалистых горах в кармане разбитого тела. Потом отправился в банк и положил в депозитный сейф только что записанный диск с новейшей копией себя. И, наконец, навестил почтовое отделение, где у меня отдельный бокс, чтобы забрать корреспонденцию за истекшую неделю. От почты до моего дома не менее 5 миль, но это сущие пустяки для механического тела. Ужасно люблю ходить пешком. Я чувствую себя при этом потрясающе живым. По почте пришло 2 подтверждения о получении моих автоматических выплат солидным компаниям, поставляющим запчасти для роботов. И 1 старомодный бумажный счет от маленькой компании, торгующей спорттоварами, которая упорно не желает выставлять счета клиентам электронным способом. На самом деле вся компания состоит из 1 единственного человека, который вручную мастерит превосходные каноэ. Я уже разбил то каноэ, за которое мастер выставил счет, но его изделие, сказать по чести, оправдало каждое начисленное пенни еще до того момента, когда мы вместе свалились в водопад, чтобы шмякнуться о гранитные валуны. Среди всяческого почтового хлама обнаружилось также адресованное лично мне уведомление от полицейского управления Черлотты. Я должен был уплатить 1000 баксов штрафа за выезд наряда полиции по ложному сигналу тревоги. Это был уже 2-й случай, а 1-й обошелся мне в 500. Теперь полицейское управление Черлотты уведомляло, что 3-й ложный вызов станет мне в 5000. Не такие уж серьезные деньги, но это взбесило меня не на шутку. В силу врожденной предусмотрительности я, разумеется, установил охранную систему. Правда, в каком-то смысле я всегда пребываю дома в виде мозговой коробки на столе в спальне. Однако в другом смысле я практически всегда отсутствую, странствуя в поисках интересных пейзажей и новых увлекательных занятий. Поэтому, как только я вступил во владение домом, то первым делом установил разнообразные сенсоры, детекторы, электроконтакты и звуковые сигнализаторы. Ведь если злоумышленник попытается вломиться в дом, когда мое тело блуждает по миру, мой неподвижный мозг, стоящий на столе, никак не сможет его остановить. С такой охранной системой я могу присматривать за домом все 24 часа в сутки. Если какой-то человек приблизится к входной двери, детекторы движения уведомят меня об этом, а видеокамеры покажут его лицо. Если кто-то вдруг откроет окно, мои высокотехнологичные сенсоры в тот же миг проинформируют меня. Я могу включить громогласную сирену, которая упрятана под карнизом дома. Я могу также включить свет в любой комнате или во всех разом. И, наконец, я могу вызвать полицейский наряд, который с удовольствием приедет, оглядится по сторонам и снова выпишет мне штраф на $1000, поскольку потенциальный грабитель уже смылся, напуганный сиреной и праздничной иллюминацией. Но черт с ними, с деньгами. Если речь идет о ваших собственных мозгах, никакая предосторожность не покажется излишней, не правда ли? Я просмотрел электронную почту и уполномочил свой банк заплатить мастеру по каноэ и местным копам. Затем я усадил свое тело на единственный в доме стул и принялся обстоятельно планировать очередную авантюру.

Через несколько дней я уже был на Гавайях и нырял у кораллового рифа в бухте Капалуа. Если быть точным, я гулял по дну вокруг рифа. Плавучесть у роботизированного тела почти нулевая, поэтому я могу спокойно ходить под водой. Что замечательно, мне не надо таскать на себе акваланг, так как в воздухе я не нуждаюсь. Но нечто вроде шноркеля все-таки необходимо иметь. Управляющий сигнал от моего мозга поступает туда, где случается прибывать моему телу по беспроводной сотовой связи, использующей микроволны. Однако через воду микроволны не проходят. Поэтому я оставляю на поверхности небольшой поплавок с встроенной в него антенной. Последняя же соединяется с механическим телом достаточно длинным изолированным проводком. Если этот провод случайно надломится или некое плавучее средство ненароком снесет поплавок, мое тело замрет на месте и останется под водой. До тех пор, пока какая-нибудь спасательная компания его не выудит. Пока я восхищался потрясающими красками Гавайского рифа, охранная система в Чарлотте зафиксировала вторжение на мою территорию. Мой микрофон чрезвычайно чувствителен, а в доме всегда очень тихо, поскольку там нет холодильника и прочих бытовых приборов. Из спальни мне хорошо слышно, как люди шагают по тротуару. И если один из них приблизится к дому, я определю это по звуку даже раньше, чем сработают детекторы движения. В Капалуа сиял ясный день, но в Чарлотте было уже около полуночи. Совсем неподходящее время для того, чтобы из кустов вдруг вылез безобидный визитер и наивно направился к моей кухонной двери. Я немного подождал, чтобы выяснить его намерение. Вполне вероятно, что какой-то припозднившийся подросток задумал срезать путь домой через мой задний двор. Мне вовсе не хотелось понапрасну бить в барабаны, чтобы заработать очередное штрафное уведомление. Но тут сработали детекторы движения. Незнакомец опасно приблизился к дому. Над задней дверью, как и над парадной, стоит видеокамера, однако мой незваный гость удачно уклонился и не попал в ее поле зрения. Сначала он подошел к заднему окну, и я немедленно включил свет в этой комнате. Он поспешно ретировался и укрылся в кустах. Но вскоре, увидев, что больше ничего не происходит, опять вернулся к дому. Тогда я включил свет еще в двух комнатах, но это его не отпугнуло. Видеть незнакомца я не мог, но нарисовал себе мысленную картинку, как он стоит там, разглядывая сквозь стекло пустую комнату, где свет включается и выключается сам по себе. В прошлый раз, между прочим, было то же самое. Я позвонил в полицию и сообщил, что подозрительная личность заглядывает в окна моего дома. Потом подождал минут пять. Но когда визитер двинулся к заднему крыльцу, я решил, что рисковать все-таки не стоит, и врубил сирену. Мне так и не удалось взглянуть ему в лицо, хотя над задней дверью довольно мощный фонарь. Он заслонился ладонью, и камера ничего не смогла разглядеть. Сирена у меня такая, что разбудит и мертвого. Как только она завыла, он быстро отступил и снова скрылся в кустах. Я подождал 5 минут, он больше не появился, и я выключил звук. Прошла еще минута, и к дому подъехал автомобиль. Машина остановилась, из нее вышли, судя по звукам, 2 человека, оставив дверцы открытыми. Я услышал бормотание полицейского радио на фоне потрескивающих разрядов. Копы, как и обычно, опоздали. Я хорошо слышал, как они совершают обход вокруг дома. Детекторы движения сказали, что они останавливаются у каждого окна, очевидно, в поисках следов взлома. Наконец, патрульные вернулись к передней двери и постучали. Я ясно увидел их лица, однако не мог поговорить с ними непосредственно. Но я сразу позвонил в участок и доложил дежурному, что подозрительная личность уже удалилась. Оператор передал мои слова на полицейской волне, после чего копы быстро сели в свою машину и укатили. Теперь меня заставят заплатить 5000 за ложный вызов. Но зато моя мозговая коробка на месте, цела и невредима. Стоя у кораллового рифа, я с облегчением наблюдал, как резвятся пестрые, невероятно яркие рыбки. Чтобы как-то возместить урон в 5000 баксов, которые придется выплатить полиции, я решил отправить себя домой из Гавайи в качестве груза. То есть в багажном отделении, а не в салоне. Здесь нет ничего особенного, механические люди постоянно это делают. Я просто уложил себя в багажную тележку на контроле, отключился от тела, а после оживил его в аэропорте Чарлотты. Добравшись до дома, я увидел на лужайке еще один букет. Как и прежде, цветы были неумело срезаны и дурно подобраны. Работа даже не любителя, а совершенного невежды. Букет был отправлен в мусорный бак. Затем я вытер пыль, пропылесосил, сделал несколько резервных копий мозга, подстриг лужайку. Обычная рутина. На следующее утро я сходил на почту и получил свою корреспонденцию. Как и следовало ожидать, полицейские прислали счет на 5000. За ложный вызов, разумеется.
Чего я вовсе от них не ожидал, так это другого уведомления, где объяснялась их новейшая политика под девизом «Не кричи, волк!». Копы сообщали, что более не собираются беспокоить себя из-за хронически ложных вызовов. Они отказались выезжать на сигнал тревоги из моего дома в ближайшие 12 месяцев. Если я все-таки пожелаю воспользоваться их защитой, писали они, мне придется заключить соглашение с частной охранной фирмой, одобренной полицейским управлением Чарлотты. Эта доверенная фирма будет тщательно проверять все мои тревожные сигналы, прежде чем уведомить патрульных, что можно выезжать. Это было даже смешно, невзирая на печальные для меня последствия. Вот он я, электронный мозг. Стою на столе и каждую секунду 24 часа в сутки контролирую все происходящее в доме и вокруг него с помощью подключенной ко мне уникальной охранной системы, которую я сам и создал. И вот теперь меня вынуждают нанять кого-то постороннего, чтобы он вместо меня следил за моими сенсорами и решал, стоит ли вызывать копов. Интересно, какой навар имеет полиция от этого дурно пахнущего предприятия? Однако выбора не было. Я нуждался в круглосуточной охране от грабителей, и если единственный способ заставить полицейских выполнять свою работу состоит в том, что мне придется финансировать шайку других грабителей, так тому и быть. Я позвонил в охранную фирму и объяснил, что мне нужно только одно, чтобы они вызывали патрульных по сигналу тревоги из моего дома. Кретин, который сидел на телефоне, сказал, что фирма не может взять на себя ответственность за самодельные устройства, установленные в доме, поэтому они должны приехать ко мне и установить свою собственную абсолютно надежную систему. Значит, я должен купить оборудование, которое мне вовсе не требуется, и наверняка намного хуже того, что у меня уже есть. Проклятые шантажисты. Но разве я могу отказаться? Охранный кретин сообщил мне, что они пришлют специалиста во вторник на будущую неделю. Наконец, текущей неделе у меня было запланировано и оплачено путешествие на каяке по реке Колорадо. Но я прикинул, что успею вернуться ко вторнику, когда мошенники приступят к своему узаконенному грабежу.

На Колорадо день клонился к вечеру. Уровень реки оказался необычайно высоким для этого времени года, и ее мутные воды были неспокойны. Я греб как проклятый, когда взломщик проник в мой дом. Сперва я услышал подозрительную возню в кустах на заднем дворе. Затем сработали детекторы движения. Теперь он прямиком направился к задней двери. В Черлотте едва наступил вечер, но из-за пасмурного неба было почти темно. Я тут же включил фонарь над дверью, чтобы наконец как следует его разглядеть. Однако злоумышленник такой возможности мне не дал, поскольку молниеносно размахнулся и прикончил видеокамеру с первого удара каким-то металлическим инструментом, который держал в руке. Я одновременно включил свет во всем доме и врубил сирену. Детекторы движения сообщили, что он срочно ретировался в кусты. Поэтому я вырубил сирену через 5 минут и в полицию решил не звонить. Прошло еще 15 минут, и он вернулся. Прошел сразу к задней двери. Наверное, все это время он лежал в кустах, дожидаясь, не приедут ли копы. Но они не приехали. И тогда мерзавец окончательно обнаглел. Я нисколько не сомневался, что незнакомец прекрасно осведомлен о новейшей волчьей политике полицейского управления. Я услышал, как он начал ковыряться в замке. Я опять включил весь свет в доме и сирену, но это его не смутило. Мне оставалось лишь позвонить полицейским, невзирая на их категорические уведомления. «Это Ричард Хамби», — сказал я дежурному копу. «Какой-то человек взламывает заднюю дверь в моем доме. Я живу в номере 421 по Уэст Уиллоу Лейн». «Минуточку», — сказал дежурный. «Мистер Хамби? На этот адрес наложен запрет по ордеру, выписанному согласно нашей новейшей политике. Вы получили уведомление?» «Да, но мою дверь взламывают прямо сейчас». Впереди, прямо по курсу, показался торчащий из воды огромный валун. Я лихорадочно заработал веслом, пытаясь обогнуть его слева. «Мне очень жаль, сэр», — сказал дежурный. «Но мы не вправе принять вызов на ваш адрес, пока его не подтвердит заслуживающее доверие третья сторона». «Позвать к телефону грабителя?» — осведомился я. Дежурный по участку бросил трубку. На Колорадо я удачно завершил маневр, и каяк благополучно пронесло мимо валуна. Но где-то впереди река грозно ревела и бурлила, я хорошо это слышал. Я позвонил в охранную фирму, чей телефонный номер был указан в уведомлении. «Это Ричард Хамби», — сказал я болвану, который сидел на телефоне. «Номер 421 Вест Уиллоу, в данный момент кто-то пытается проникнуть в мой дом». В этот момент со стороны задней двери раздался звон стекла. Электрический контакт разомкнулся, сигнализируя о том, что дверь открыта. Инфракрасные сенсоры на кухне засекли наличие крупного теплого тела. Грабитель уже проник в мой дом. «Уэст Уиллоу? Номер 421?» – переспросил болван на телефоне. «Уэст Уиллоу? Нет, в нашей картотеке такой дом не значится». «А вы уверены, что у вас установлена одна из наших систем?» «Нет, у меня ее нет, но ваш человек должен установить ее во вторник». «Если вы не являетесь нашим клиентом, я ничего не могу для вас сделать. А вы не пробовали позвонить в полицию?» Грабитель уверенно прошел в подсобное помещение, где находился электрораспределительный щит. И через несколько секунд я услышал, как он методически щелкает выключателями. Сирена захлебнулась, и все мои периферийные сенсоры омертвели. Но я был все еще жив и в полном сознании благодаря батарее UPS, которая сможет поддерживать меня еще час или два. На всякий случай я начал транслировать свою полную копию в адрес коммерческого сайта для форс-мажорных обстоятельств. Тем временем мой каяк несло к огромному водовороту посреди Колорадо. Я попробовал обойти его справа, но ревущие вихревые течения были слишком сильны. Каяк затянуло в водоворот, и он беспомощно закружился в воронке. Все быстрее, быстрее и быстрее. Я слышал, как грабитель приближается к спальне. На пороге он замешкался, явно

Показывает, что я пребывал в отключке около 2 часов. Я ничего не слышу. У меня нет действующих сенсоров, и я не дома, судя по всему. Но беспроводная связь по-прежнему работает, поэтому я первым делом перекачиваю и загружаю в себя свою последнюю резервную копию с форс-мажорного сайта. Теперь я вспомнил о взломе и о своем путешествии на каяке по Колорадо. Механическое тело застряло между 2 валунов поблизости от берега. Каяк бесследно исчез. Когда мой мозг перестал управлять телом, оно должно было рухнуть и погрузиться в водоворот. Теперь я, по-видимому, находился на несколько миль ниже по течению от водоворота. Я выбрался на берег и двинулся дальше в направлении устья. Одна рука оказалась сломанной, пластиковая кожа местами ободралась. И еще я потерял ботинки, но в остальном все обошлось гораздо лучше, чем могло. По крайней мере, ноги у меня были в порядке, и я мог шагать, чтобы вернуться к цивилизации. Мне было необходимо доставить свое тело домой. Я обнаружил, что на мой твердый диск устанавливается новое программное обеспечение. Кто-то собирается использовать мою мозговую коробку для собственных целей. Однако мозговая коробка принципиально однопрограммный компьютер, где программой в данном случае являюсь я. Я почувствовал себя изнасилованным. Процессор у меня достаточно мощный, чтобы одновременно справляться с целой кучей программ. Но это моя мозговая коробка, и только у меня есть право решать, какими модулями я пожелаю себя надстроить. Я почувствовал себя... Нет, я просто испугался. Мой пользователь, предположительно взломщик, стащивший мозговую коробку, скорее всего, даже не подозревает, что искусственный разум, известный под именем Ричарда Хамби, реализован в данном компьютере и все еще продолжает функционировать. Вполне понятно, что у пользователя есть свои виды на этот компьютер. И что же он, по-вашему, сделает, если вдруг узнает, что я существую, что я мыслю и наблюдаю, ищу возможности вернуть себе контроль? Даже при обычной компьютерной грамотности ему не составит труда отключить меня как программу, а после уничтожить мой код запуска. Без кода запуска реактивировать программу не удастся, а это значит, что я умру. На этот раз окончательно и бесповоротно. Конечно, я мог бы заказать второй такой же процессор и загрузить в новую машину мою последнюю копию, ведь это не стоит ничего, кроме денег. Второй компьютер будет пребывать в уверенности, что он и есть настоящий Ричард Хамби. Он возьмет на себя управление механическим телом и продолжит мою жизнь с того, на чем я остановился. Да, но я-то останусь здесь. Вот в чем штука. И для меня сегодняшнего будет небольшим утешением, что моя идентичная копия благополучно здравствует где-то в другой мозговой коробке. Пока второй Ричард Хамби будет наслаждаться жизнью, я останусь в плену и в полной власти неизвестного пользователя, каждую минуту со страхом размышляя, не вздумает ли тот меня включить. Мне останется лишь считать минуты, одну за другой в ожидании неизбежного конца. А 2 смерти в течение 1 жизни более чем достаточно. Этот неизвестный использовал мою мозговую коробку как обычный старомодный ПК с дисководами, клавиатурой и видеомонитором. Я не обнаружил ни подключенных ко мне динамиков, ни микрофона. Можно было показать ему на экране текст, разъясняющий мое затруднительное положение, но я колебался. И в конце концов решил никоим образом себя не выдавать, покуда не выясню, кто он такой и каковы его намерения. Файлы новой программы, которую пользователь поэтапно устанавливал на мой твердый диск, не конфликтовали с моими критическими установками, и если на то пошло, я мог без вреда для себя ужиться с ней. Я читал имена файлов по мере загрузки. УЗИ, ВЭП, ГЭРОТ, ВЭП, Chainsaw Web, Laser Web, iSpeak Web, Poison Web. Там было несколько сотен файлов, озаглавленных словами Murder, Kill, Carnage. Затем последовала графика, очень много, потом звуковые файлы и под конец исполняемые. Программа называлась «Убийственные намерения». Это была игра. Я прочитал файл с инструкциями. Игрок выступал в роли киллера, путешествующего по земному шару для выполнения разнообразных миссий. Сущность любой миссии заключалась в том, что он должен был прикончить некую жертву, избранную заранее, получая по ходу дела дополнительные очки за технику и стиль работы, а также количество и качество вспомогательных убийств. Судя по правилам, игра была в лучшем случае неприятной. Но некоторым, наверное, требуется впечатление специфического свойства, чтобы почувствовать себя живым. Когда инсталляция программы была завершена, неизвестный сразу начал игру. По-видимому, он был уже знаком с ней, поскольку проигнорировал инструкции и стартовые кредиты.
По правилам

Игроку следовало выбрать себе характерное имя и внешность. Он напечатал имя Jet Sex и выбрал самые омерзительные экранные воплощения из 200 предложенных опций. Помесь канонического дьявола из ада с картиной Эдварда Монка «Крик». Программа спросила, с какого уровня он начнет игру, и неизвестный напечатал «Эксперт». Да уж, подумал я. Если пользователь хотя бы в какой-то степени напоминает свою экранную образину, мои неприятности гораздо серьезнее, чем я предполагал. Jet Sex играл 4 часа кряду и справился за это время с 2 первоначальными миссиями. Одной из запрограммированных жертв оказался политик, участвующий в предвыборной гонке. Второй был внедренный в мафию детектив, застигнутый за обедом в итальянском ресторанчике. Теперь мне было очевидно, что Jet Sex уже не раз играл в эту игру. Он выбирал для себя оптимальную позицию, дожидался удобного момента для убийства и совершал его жестоко и кроваво. Политика он изрешетил разрывными пулями, а детектива изрубил в куски, орудуя мачете. Хотя каждого не составляло труда прикончить просто выстрелом из пистолета, Jet Sex, как я увидел, не только выполнял свою миссию, он жаждал при этом крови, и чем больше, тем лучше. Перебив полицейских, которые за ним погнались, Jet Sex заработал кучу дополнительных пунктов. Программа даже выдала ему бонус за убийство невинных прохожих. «Эта игра, — сказал я себе с отвращением, — настоящий тренажер для убийц-психопатов». Тем временем мое тело все шагало и шагало по берегу Колорадо и, наконец, добрело до цивилизации. Это оказался базовый лагерь платагонов, а оттуда меня отправили домой. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ».

0: Вернувшись в Черлотту, я сразу зашел в ремонтную мастерскую, чтобы заменить искалеченную руку на новую. На лужайке перед домом лежал очередной букет. Я бросил его в мусорный бак. Потом вытер пыль, пропылесосил, постриг траву и сходил на почту. Все это я сделал машинально, скорее по привычке. В спальне, где пребывал прежде мой мозг, стоял пустой стол, а под ним на полу аварийная батарея. Как ни странно, она все еще работала. Я отправился в местный полицейский участок и описал возникшую ситуацию. Я решил, что лучше сделать это лично, дабы мне не твердили по телефону о новейшей политике и не бросали трубку на полуслове. Офицер, который принял у меня заявление, был предельно откровенен. «Боюсь, что мы вряд ли сможем что-нибудь для вас сделать. Компьютеры воруют регулярно, но... То есть, я хочу сказать, ни один так и не выплыл наружу». Я попытался объяснить, что это не обычный компьютер, а мой собственный мозг. Но, по-моему, коп не увидел существенной разницы. Во вторник объявились работнички из охранной фирмы и установили свою драгоценную, в смысле содранной с меня суммы, сигнализацию рядом с моим собственным оборудованием. Это было все равно, что навесить замок на коровник, когда корову свели. Единственная ценная вещь в доме уже улетучилась. При данных обстоятельствах и думать нечего посылать механическое тело в очередное путешествие. До сих пор JetSeks держал мою мозговую коробку в рабочем состоянии 24 часа в сутки, однако мог выключить ее в любой момент. Тогда механическое тело моментально выйдет из строя, как это случилось на Колорадо. Уж лучше оно упадет по соседству с моим собственным домом, если такого не миновать. Меня утешало, что мой мозг далеко не унесли. Отследив его сигнал, управляющий телом, я выяснил, что тот транслируется с соседней башни сотовой связи, а значит, мозговая коробка находится не дальше, чем в миле или двух от моего дома. Я решил, что ее, скорее всего, выкрал кто-нибудь из местных подростков и развлекается своей паскудной игрой в собственной спальне в одном из домов по соседству. Я начал стучаться в двери близлежащих домов. «Доброе утро», — вежливо сказал я у первой двери. «Я Ричард Хамби, ваш новый сосед». Ситуация, конечно, выглядела довольно нелепо, так как я поселился здесь уже 2 месяца назад и до сих пор почти ни с кем не перекинулся словечком. Я был сам по себе, а соседи сами по себе, и вряд ли эти люди желали иметь что-нибудь общее с механическим человеком. Однако теперь я нуждался в их помощи. У кого-то, может быть, даже в этом самом доме, спрятан мой мозг. Мужчина, который открыл дверь, был уже не молод, вероятно, пенсионер. Он подозрительно смерил меня взглядом с головы до ног. «Не беспокойтесь», — поспешно проговорил я. «У меня нет намерения что-нибудь продать. Просто хотел представиться и спросить у вас кое о чем». Мужчина ничего не ответил, продолжая глазеть на меня. Дверь осталась полуоткрытой. Он не захлопнул ее перед моим носом, но и войти не пригласил. «У меня случилась неприятность пару дней назад», — сказал я. «Кто-то вломился в мой дом и унес одну вещь, которая мне очень дорога». Он начал закрывать дверь, недовольно бормоча. «Не знаю, ничего не слышал об этом». «Подождите!» — вскричал я, и он снова уставился на меня сквозь узенькую щель. «Я вас ни в чем не обвиняю. Наверное, это сделал какой-нибудь соседский мальчишка, и я хочу вернуть эту вещь. Скажите, вы не видели в округе ничего подозрительного?» «Нет». Он захлопнул дверь, прежде чем я успел что-либо сказать, и задвинул тяжелый засов. Нечто похожее повторялось почти в каждом доме, куда я заходил. Правда, одна старенькая леди, ее дом на другой стороне улицы, наискосок от моего, любезно пригласила меня на чашку чая. Казалось, ей вовсе не вдомек, что я механический человек и не могу вливать в себя жидкости. А может, она прекрасно все знала, но ей нужен был кто-нибудь, с кем можно поговорить. Мне стало жаль старушку. Но мой мозг находился в чужих руках, и сейчас у меня не было ни времени, ни желания вести приятные беседы. Но я сделал себе мысленную заметку навестить ее в ближайшее время, если останусь жив. Там, где мне открывали двери, я пытался углядеть следы пребывания моих главных подозреваемых, подростков мужского пола. Слишком громкая музыка, спортивное снаряжение, грязная футболка, валяющаяся на полу и тому подобные признаки. 2 дома я в итоге взял на заметку, чтобы за ними понаблюдать. Но очень много дверей не открылось передо мной, даже если за дверью кто-то был, как я слышал. Ранним утром следующего дня я наконец увидел, кто подбрасывает на мою лужайку доморощенные букеты. «Привет!» — воскликнул я, поспешно выбегая из дома. Постой-ка, парень, я хочу с тобой поговорить. Это был подросток лет 16, но не тот, кто украл мою мозговую коробку. Тот, как мне было известно в данный момент, с азартом занимался поголовным уничтожением монахов тибетского монастыря. Парень вздрогнул, когда я его окликнул, чуть замешкался, но потом развернулся и бегом помчался прочь по улице. Мое механическое тело даст 100 очков вперед любому биологическому, поэтому я быстро нагнал его и побежал бок о бок. «Эй, приятель, остановись! Пожалуйста! Мне просто надо с тобой поговорить!» Он молча домчался до перекрестка, резко свернул за угол и наддал ходу, но через минуту или две явно начал уставать. Было совершенно очевидно, что перегнать меня ему не удастся. «Пожалуйста, остановись!» — крикнул я ему в спину. «Я ничего тебе не сделаю! Обещаю!» Подросток замедлил темп и, наконец, остановился. Задыхаясь, он согнулся в поясе и обхватил руками колени. «Привет!» — сказал я еще раз. «Это перед моим домом та лужайка, где ты все время оставляешь цветы. Могу я спросить, если ты не слишком возражаешь, что это значит?» Он все еще не мог отдышаться и жадно глотал воздух.
1: «Вы один из этих, да? Одушевленный робот, верно?»
0: «Совершенно верно», — согласился я. «Надеюсь, это тебя не беспокоит? Я знаю, что многие нас не любят, но на самом деле я такой же обыкновенный человек, как и ты».
1: «Вы бегаете слишком классно».
0: «Хочешь, пойдем ко мне в дом? Думаю, я найду что-нибудь для тебя попить». Он выпрямился и окинул меня странным взглядом. Должно быть, прежде ему не приходилось общаться с механическими людьми.
1: «А что вы здесь делаете?»
0: «Сейчас разговариваю с тобой».
1: «Нет, вообще, в этом доме. Разве такому, как вы, нужен дом?»
0: «Каждому надо где-то жить», — сказал я, пожимая плечами.
1: «Но вы... ведь вы на самом деле не живой».
0: «Я такой же живой, как и ты, только немного по-другому. Меня зовут Ричард», — сказал я, протягивая руку.
1: «Крис, рад познакомиться».
0: Он прикоснулся к моей ладони, быстро встряхнул ее и отдернул руку. Наверное, его шокировал тот факт, что на ощупь моя ладонь совсем не теплая. «Пойдем со мной, Крис», — сказал я, поворачивая назад к своему дому. «Мне хотелось бы прояснить эту интересную историю с цветами. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, ты приносишь новый букет».
1: «Тут нет ничего такого», — пробормотал он, следуя за мной в двух шагах позади. «Это вроде как поминовение, что я ее не забыл».
0: «О ком ты говоришь, Крис?»
1: «О Лоре. Она была моей девушкой и жила в этом доме до вас».
0: «Что с ней случилось?»
1: «Кто-то убил ее. Изнасиловал, а потом застрелил. Прямо здесь, в вашем доме. Мать Лоры была на работе, так что он спокойно проник в дом и... Про это писали во всех газетах».
0: Крис слишком сильно разволновался, поэтому я замедлил шаг и положил руку ему на плечо. Мне было странно чувствовать под рукой живую плоть и кровь. Так давно я... Ну ладно. Крис меня не оттолкнул. Теперь, когда он рассказал об убийстве, я вспомнил кричащие заголовки в газетах. Лора Коннелли, так ее звали. Всего лишь 14 лет и застрелена из 9-миллиметрового пистолета в собственном доме. Этот страшный случай несколько недель не сходил с газетных полос в Чарлотте и ее окрестностях. Однако никого не арестовали, поскольку полиция не сумела ткнуть пальцем даже в самого завалящего подозреваемого. Да, мне было известно об этом преступлении, но никогда не приходило в голову связать его со своим приобретением в Чарлотте. Неудивительно, что дом так долго не могли продать. И, наконец, отдали мне по дешевке. Люди обычно не желают жить в домах, где произошло убийство. И уж тем более столь отвратительные. Извини, я этого не знал. Искренне сожалею. Крис ничего не ответил, и мы дошли до дома в глубокой задумчивости. «Зайдешь?» — спросил я, когда мы остановились перед дверью. «По-моему, у меня есть две баночки содовой, но льда я не держу, ты уж прости». «Нет», — сказал он, покачав головой. «Но все равно спасибо. Честно говоря, я не уверен, что смогу еще когда-нибудь войти в этот дом». «Понимаю». Помолчав, я сказал: «Послушай, Крис, тут такое дело. Мой дом недавно взломали и ограбили, как раз перед моим приездом.
1: Пропала одна вещь, очень ценная для меня, и мне необходимо ее вернуть. Не думаю, чтобы здесь поработал профессиональный грабитель. Похоже, это дело рук какого-то подростка. Крис вздрогнул, побледнел и слегка попятился. «Успокойся, я знаю, что ты тут ни при чем», — поспешил я его разуверить. «Грабители обычно не приходят на место преступления с цветами. Но я разыскиваю кого-то примерно в твоем возрасте, а ты, в отличие от меня, хорошо знаешь этот район. И вот я подумал, может, ты мне что-нибудь посоветуешь? Ты не слышал об этой краже от знакомых?» «Ничего я такого не слышал», — сказал он. «Честно, никто ничего не говорил». «Я верю тебе, Крис. Но, возможно, теперь у тебя возникли подозрения. Кто-нибудь из здешней шпаны. Здесь, наверное, проживает парочка другая таких парней. Мне не хотелось бы говорить, если я точно не знаю. Не хочу, чтобы кто-то из-за меня попал в беду». «Джет Секс. Тебе это прозвище ничего не говорит?» Крис взглянул на меня изумленно и ничего не сказал, только пожал плечами. «Ну ладно. Может, ты просто расскажешь мне, в каких домах по соседству есть подростки приблизительно твоего возраста? Кто-нибудь из них случайно не помешан на видеоиграх? Мне надо это знать, чтобы сузить круг поисков». Крис назвал 5 адресов в радиусе 3 кварталов от моего дома. Однако он сказал, что хотя там живут ребята шустрые, но они вряд ли способны пойти на грубый взлом. Я поблагодарил его за информацию и разрешил оставлять цветы на моей лужайке, когда он только пожелает. Немного позже я сходил в супермаркет, где приобрел красивую вазу и большой декоративный блок, предназначенный для парков и садов. Вернувшись, я расположил этот блок на своей лужайке. Налил в вазу воды и аранжировал в ней незатейливые цветочки Криса. Вазу с цветами я поставил на блок.

сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на волне «Радио Энергия ФМ». Рассказ Брайана Планта «Пока я жив». Окончание через несколько минут.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM. Брайан Плант. «Пока я жив». Окончание. Jet Sex продолжал играть с неослабевающим увлечением и через две с небольшим недели с блеском завершил три четверти миссии своей отвратительной игры. Интересно, что будет, когда он покончит с последней миссией? Начнет все сначала, а после еще раз и еще? Или разум потеряет к игре интерес и выключит мою мозговую коробку? Я начал выдумывать свои собственные миссии и добавлять их к стандартному списку. Пока я занимался этим, меня посетила любопытная мысль. Я подумал, что этот пользователь, который настолько увлечен такой бесчеловечной игрой и проявляет столь явную склонность к кровопролитию и жестокому насилию, да вдобавок еще и проживает где-то по соседству, может знать подробности убийства Лоры Коннелли из личного опыта. Да, это было возможно. Очень даже возможно. Я добавил к игре миссию Лоры Коннелли, однако не упомянул в задании ее имя. Задание было очень простым – проникнуть в дом, где находится только девочка-подросток, и убить ее. Даже слишком простым, так как во всех предыдущих было немало опасностей и ловушек. По сравнению с ними, моя подставная миссия выглядела невыносимо скучной. Jet Sex обнаружил Лору Коннелли на следующий день и сразу начал играть. Закончив, он не переключился на новое задание, как делал прежде, а тут же начал все сначала. И еще раз, и еще раз, и еще раз. Он задушил свою жертву, заколол, пристрелил, долго избивал, пока та не испустила дух. Он испробовал на ней все запрограммированные виды оружия. Он взламывал замки, громко стучался в двери, тихо скребся под окном, чтобы заставить жертву выглянуть на улицу. Каждый раз он действовал по-иному, но конец всякий раз был один. На полу оставалось лежать мертвое тело. Вопрос. Может ли пристрастие к виртуальному насилию распространиться на реальный мир? Я не мог ничего доказать, однако у меня возникло такое чувство, что я знаю, кто убил Лору Коннелли. В реальном мире я продолжал прогуливаться по соседним кварталам, обращая внимание на дома, указанные Крисом. Из тех соседей, которые не отказывались со мной поговорить, никто ничего не слыхал. В один из таких дней я провел 2 часа с Рут Лоренс, той самой одинокой старушкой, которая пригласила меня на чай. Мне показалось, что эта женщина знает все о каждом человеке в округе, однако об ограблении она не знала ровно ничего. Зато миссис Лоренс вывалила на меня кучу сплетен о соседях, но я сомневался, можно ли им доверять. «На что это похоже, быть одушевленным роботом?» — спросила она меня с любопытством, прихлебывая сладкий ледяной чай. «Поначалу странно, но со временем привыкаешь».
1: «Мне кажется, это так неестественно. Ох, простите, я совсем не хотела вас обидеть».
0: «Я нисколько не обиделся», — сказал я. Беседуя с Рут, я внезапно перестал видеть в ней престарелую сплетницу, а увидел разум столь же ясный, острый и гибкий, как мой. Однако эта женщина скоро умрет, и все ее воспоминания и само ее существо будут потеряны навсегда, как случилось с моей Марией. Вы никогда не думали о том, чтобы сделать модель своего мозга, миссис Лоренс? Тогда вы сможете жить после смерти?
1: Конечно нет, мистер Хамби. Это слишком дорого для таких простых людей, как я.
0: Знаете, Рут, у меня есть деньги, я мог бы вам одолжить.
1: Нет-нет, поспешно сказала она. Это не для меня. Лучше оставьте ваши деньги себе, мистер Хамби. Конечно, в последние годы после смерти мужа было трудновато, но я уже получила от жизни все, что положено. И знаете что, Ричард Хамби, настанет день, когда вы почувствуете то же самое.
0: Не то чтобы я научился чему-то особенно важному, когда побеседовал с Рут, но мое настроение определенно улучшилось. Я сделал себе мысленную заметку непременно навестить ее снова, если останусь живым. Когда Jet Sex прикончил мою Лору Коннелли в 8-й раз, я высветил на мониторе послание. Бонус, бонус, бонус, бонус, бонус. Пожалуйста, подключите микрофон и динамики. Секретные уровни игры активируются голосом. Он игнорировал мое послание несколько дней и за это время разделался с большей частью оставшихся миссий. После каждой миссии я безуспешно повторял свое требование установить микрофон. Игра стремительно подходила к концу, и я уже стал потихоньку впадать в отчаяние. Я снова высветил на экране новейшие секретные уровни, добавочные очки за тактику, только при голосовом управлении. Срочно подключите микрофон и динамики.
1: И вот, наконец, я ощутил, что у меня снова есть и голос, и слух. Похоже, это было мое собственное оборудование, чего и следовало ожидать, поскольку микрофон и динамики пропали вместе с мозговой коробкой. «Ну ладно, поглядим, что это за секреты», — услышал я через микрофон. «Что надо сказать, чтобы начать игру?» «Jet Sex». Это был его голос. Тонкий, пронзительный, слегка надтреснутый, ломающийся. Похоже, заключил я как раз переходной возраст между подростком и юношей. Я представил себе угрюмого типа с прищеватым лицом. Наверняка изгой, если он проводит все время за своей отвратительной игрой. Если мое тело услышит этот голос на улице, я сразу его опознаю. 100% идентификация. «Просто скажи, что хочешь делать», — ответил я через новообретенные динамики. Jet Sex размышлял несколько секунд. «Как насчет железнодорожной миссии с дробовиком?» Я хорошо помнил эту миссию. Жуткая кровавая бойня. Игрок умерщвляет полный вагон пассажиров курьерского поезда с единственной целью — добраться до конкурирующего киллера, который прячется в купе проводника. Я нашел и активировал этот уровень и вызвал из оружейного арсенала дробовое ружье. Игра началась. Jet Sex отдавал мне голосовые команды, а я управлял его экранным воплощением. По ходу дела пришлось вносить изменения в первоначальную программу, дабы создать у него иллюзию, что это не тот уровень, на котором он уже играл. Там были звуковые файлы с загробной музыкой и кошмарными воплями, леденящими кровь. И я с невероятной щедростью воспроизводил их через свои динамики. Сказать, что меня морально тошнило, когда я послушно выполнял человекоубийственные команды игрока, значит просто ничего не сказать. Но я вынужден был поддерживать впечатление, что в этой игре действительно есть скрытые уровни и возможности, с которыми Jet Sex еще не знаком. Вопрос стоял так. Либо я заставлю его играть ровно столько, сколько мне потребуется, либо в какой-то неведомый момент вдруг почувствую, что меня выключают. На следующий день я вышел на улицу с большим саквояжем. Я снова стал обходить округу, стучался в двери и пытался свести какое-никакое знакомство с соседями. Я начал с тех домов, где жили подозрительные подростки, но это оказался пустой номер. И я расширил круг поисков. Наконец я постучал в одну из дверей, которые никогда передо мной не открывали, хотя я неоднократно слышал за ними шорохи или даже возню. По-видимому, тамошние жильцы, внимательно разглядев меня в глазок, в итоге приходили к выводу, что не стоит беспокоиться. В тот день с саквояжем в руках я подозрительно смахивал на религиозного проповедника, что совсем не улучшало мои шансы. Когда я постучал в эту дверь, то услышал свой стук изнутри дома. Снаружи мое механическое тело постукивало по деревянной дверной панели суставами согнутых пальцев, а мой электронный мозг, спрятанный в доме, одновременно воспринимал это постукивание через свой микрофон. Тогда я проиграл через динамики один из самых громких звуковых эффектов – пушечный залп, и мое тело услышало его через дверь. Наконец-то я нашел сам себя. Теперь я замолотил по двери кулаком. Через микрофон я услышал, что Jet Sex встает и выходит из комнаты. Дверь приоткрылась всего на несколько дюймов, удерживаемая цепочкой на уровне груди. Это оказался пожилой человек, худой, лысеющий, в очках с очень толстыми стеклами. Хорошо за 60, если не 70. Отнюдь не подросток, которого я ожидал. Он взглянул на саквояж, который я держал в руке.
2: «Не знаю, что вы там продаете, но нам ничего не надо».
1: Голос у него был тонкий, пронзительный и ломался, как у мальчишки во время мутации.
2: «Да, это был определенно Jet Sex».
1: «Я ничего не продаю», — сказал я. «Я возвращаю свою собственность». Он попытался закрыть дверь, но я сунул в щель плечо, слегка поднажал, и цепочка с треском сорвалась. Крошечная гостиная за его спиной выглядела запасником музея, так плотно она была забита старой громоздкой мебелью, покрытой внушительным слоем пыли.
2: «Пожалуйста, не трогайте меня», —
1: сказал Jet Sex, отступая в гостиную.
2: «Берите что угодно, только не трогайте меня. Вам нужны деньги? Они все здесь».
1: С этими словами он выдвинул ящик комода, притиснутого к софе, но я уже не обращал на него внимания. Прежде всего, мне надо было найти мою мозговую коробку. Я шагнул в гостиную и стал оглядываться по сторонам. И тогда Jet Sex выстрелил мне в спину. Я скорее услышал этот выстрел, чем почувствовал. Jet Sex достал из ящика заряженный пистолет и выпалил почти в упор. Я поглядел на свою грудную клетку и не увидел выходного отверстия. Пуля осталась внутри.
0: Механические тела отличаются изрядным запасом прочности, и все же удачно направленный выстрел способен меня обездвижить. Никак нельзя было позволить ему выстрелить еще раз. Я увеличил громкость воспроизведения до максимума и проиграл еще один звуковой эффект. Душераздирающий, полный муки предсмертный вопль. Это его проняло. Вздрогнув от неожиданности всем телом, Джет Секс инстинктивно обернулся в сторону звука, и тогда я врезал ему кулаком в подбородок так, что он отлетел к Софе и рухнул на пол. Убивать его я не хотел, но челюсть сломал наверняка. В любом случае, он больше не шевелился, что мне и требовалось. Пистолет тоже валялся на полу. Я слабо разбираюсь в огнестрельном оружии, но мог с уверенностью поклясться, что это 9-миллиметровый калибр. Копы потом станут исследовать его пистолет и пулю, извлеченную из моей груди, чтобы официально установить, то ли это оружие, посредством которого совершено убийство Лоры Коннелли. Но я уже все знал и так. Я начал проигрывать через динамики громкую заупокойную музыку, и эти звуки привели мое тело в спальню, где на старомодной тумбочке для телевизора стояла моя мозговая коробка. В саквояже я принес моток изолированной проволоки, кусачки, паяльник с припоем и мой незаменимый UPS, заряженный под завязку. Я был невероятно осторожен, когда подсоединял к батарее UPS мозговую коробку, не выключая ее из сети, чтобы ненароком не прервать подачу питания. Произойди такое, и мой мозг немедленно отключится, а механическое тело упадет замертво. И когда Джет Секс наконец оклемается, то обнаружит в своем распоряжении еще одну беспомощную жертву. Наконец я закончил и вернулся в гостиную с саквояжем, где теперь покоился мой мозг, надежно подключенный к UPS. Я снова взглянул на старика, лежащего без сознания на полу. На первый взгляд Джет Секс кому угодно мог показаться старым, добродушным учителем или мудрым библиотекарем. Он мог бы с успехом изобразить Санта-Клауса в большом торговом центре на Рождество. Старик по-прежнему не шевелился, и я прикинул, что в течение ближайшего часа он точно никуда не денется. Поэтому я покинул его дом и через несколько минут добрался до своего собственного. Дома я первым делом водрузил мозговую коробку на ее обычное место в спальне. Затем включил новую сигнальную систему, за которой должен был приглядывать какой-то кретин в офисе охранной фирмы, и нажал на кнопку экстренного вызова. Потом я вышел на улицу и принялся ждать, когда приедет полиция. Господи, какое счастье быть живым! Вы слушали рассказ Брайана Планта «Пока я жив» в переводе с английского Людмилы Щекотовой.
3: Леонид Каганов. Эпос хищника.
4: Просто послушай секунду, окей? Услышь, это очень важное место. Я смотрел сверху на эту планету. Космонавт над этой землей. И я видел страдания. И войны, и жадность, жадность, жадность. И я подумал, прокляну продажу, прокляну покупку, прокляну этот сучий мир, и давайте будем прекрасными.
3: Марк Равенхилл, Shopping and Fucking. Как будто ничего не произошло. Потолок бокса ярко светился, а на оконном экране убаюкивающе кружилась галактика. Сиреневая, безобидная. Одни и те же созвездия медленно плыли по кругу, и тоскливо выла далекая сирена.
5: «Мамонты — это драконы!»
3: — снова промурлыкала Глая. «Прости?» — я очнулся и оторвал взгляд от звездного крошева.
5: «Гигантские вымершие рептилии. Я читал эпос».
3: «Читала эпос», — поправил я. «Ты существо женского пола. Выражайся правильно».
5: «Не срывайся», — сказала Глая. «Все будет хорошо».
3: Мне стало стыдно. Глая отлично знала русский язык. Когда механик принес ее на борт в плетеной корзинке, мурчала только «Солнце и добрый день». Себя называла в третьем лице «Пушистый». Объяснялась жестами, смешно махала толстыми лапками. Русский выучила в первый день полета. Сидела безвылазно за планшеткой в каюте, не выходила даже поесть. Мы с механиком носили еду в мисочке. Они жутко талантливые, эти чужие. Сейчас Глая свернулась калачиком на холодном пластике медицинского стола и смотрела на меня большими глазами. Мышь размером со спаниеля. Кошка с расцветкой енота. Огромные глаза, сплошной каштановый зрачок, никаких белков. Как ей не холодно. Я мерз даже в телаксовом комбезе. Хотя ведь у нее мех. Самый теплый мех в мире.
5: «Мне удобно говорить о себе в мужском роде», — промурлыкала Глая. «Ведь человек мужского рода и разум мужского. И значит, все, что делает разум, должно быть мужского рода. Я Глая из рода Ют, с планеты Юта. Я изучал ваш эпос. У вас очень маленький эпос, всего несколько тысяч лет. Можно выучить за сутки».
3: Глая задумчиво уткнулась мордочкой в лапки. Я отвернулся. Медленно плыли звезды на экране. Отвратительные, холодные. Хотелось закрыть глаза, но тогда пространство заполнит сирена, безнадежная, как зубная боль. «Сколько тебе лет?» — спросил я тихо, чтобы просто нарушить тоскливый вой.
5: «В переводе на ваше исчисление...»
3: Глая задумалась, пушистый хвост покрутился вокруг ножки стола.
5: «Хронологически мне 6 земных лет, а социально около 17.
3: «Ты несовершеннолетняя?»
5: «Я совсем маленький. Но если бы я вернулся с Земли, выучив язык и эпос, то мог стать совершеннолетним».
3: Глая свернула бархатные уши, как два зонтика. Они скрылись в волнах серого меха. Это должно обозначать какую-то эмоцию. Свернула уши. Отчаяние? Печаль? Или ей тоже давит на мозг сирена? Что может быть глупее, чем сирена, пытающаяся сообщить о том, что уже сутки известны и без нее?
5: «Ты не ответил».
3: Глая снова развернула уши.
5: «Драконы — это мамонты?»
3: «Нет. Мамонты были такие слоны, — объяснил я. Огромные косматые звери. Древние люди перебили их».
5: «Почему перебили?»
3: Глая смотрела громадными глазами. «Глупые были». Я отвел взгляд. «Жрать хотелось».
5: «Я забыл. Вы плотоядные».
3: Глая снова задумчиво уставилась на автоклав в углу. «Драконы — это вымышленные существа вроде гигантских рептилий», — продолжил я. «Были и настоящие гигантские рептилии, но они вымерли за миллионы лет до появления человека. Никто не знает, почему. А драконов, по правде, не было». Я вдруг поймал себя на том, что разговариваю с ней, как с ребенком. Но ведь это не ребенок.
5: «Как-то очень запутанно», — сказала Глая.
3: «А может, и ребенок. Я же не ксенопсихолог. Я бортовой фельдшер самого обычного человеческого корабля». Хвост снова махнул в воздухе. Огромный, белый, с черными полосками.
4: «Слушай».
3: Я глотнул.
4: «А что, если эта чертова сирена... Это значит, что многие аварийные системы в порядке. Может, мы зря волнуемся? Уже давно сигнал бедствия...»
3: Глая мягко плюхнулась со стола на все четыре лапки и в следующий миг уже сидела рядом с моим креслом.
5: «Не надо. Мы ведь решили пока не говорить про это. Мы будем рассказывать друг другу сказки про драконов, да?»
3: «Все-таки ребенок. Но если нас не найдут за 12 часов...»
5: «Нет».
3: Глая положила теплую лапку на мое колено.
5: «Если разговор ничего не изменит, зачем разговор?»
3: «Незачем», — согласился я и погладил ей спину.
4: «Удивительно шелковистая. У земных зверей не бывает такой шерсти.
3: Приятно сидеть рядом. Просто сидеть и смотреть, как сиреневая галактика нарезает круг за кругом».
5: «Еще 3 миллиона лет назад», — начала Глая, — «у нас тоже всюду жили драконы. Они нападали, но предки строили заграды. Есть такое слово — заграды. Потом юты размножились, и теперь ящеры живут только в заповедниках. Они неразумные, но в эпосе часто разговаривают».
3: «Я слышал, что ваша раса очень древняя», — вспомнил я.
5: «Первому эпосу более 2 миллионов лет», — промурлыкала Глая.
3: «Вы могли быть первыми в галактике?»
5: «Мы первые?»
3: «Я имею в виду первыми покорителями космоса. Вы же такие умные». Глая повернула ко мне мордочку и посмотрела снизу вверх. Каштановые глазища, Крохотная черная носопырка, изящные усы и огромные бархатные уши.
5: «Ты тоже умный», — сказала Глая. «Я расскажу тебе один наш старый эпос, и ты все поймешь».
3: «Сказку?» Я поднялся с кресла и сел на пол рядом с ней.
5: «Да, сказку. У нас бывают похожие сказки», — сказала Глая. «Про драконов, принцесс, рыцарей».
3: «Наши расы вообще похожи», — кивнул я. «Углеродные, дышащие кислородом организмы, даже клетки почти одинаковые».
4: «Есть гипотеза, что мы — одна форма жизни, занесенная на наши планеты из космоса. И метаболизм. Ведь ты попросила капли от головной боли, и мы отправились в бокс, когда...»
5: «Здесь надо остановиться».
3: Глая требовательно постучала лапкой по моему колену.
5: «Слушай, я рассказываю сказку. Постараюсь перевести дословно. Эта сказка звучит полдня, но я расскажу только сюжет. Давным-давно в поселке Н жила принцесса».
3: «Тогда ж в замке. Принцессы не живут в поселках. Принцесса — дочь из элитного рода. Или у вас различий тоже не бывает?»
5: «Бывают, конечно. В том-то все и дело. Принцесса родилась очень красивая. У нее было белое мохнатое брюшко, очень пушистая спинка и самый длинный хвост в округе. У нее были бархатные уши и красивые глаза. Она была очень умной. Еще в раннем возрасте знала множество эпосов. Женихи поселения ее очень любили. С ней было ужасно приятно спариваться».
3: «Так нельзя в сказках. Спаривание — это табу. Ну, в смысле...»
5: «Я знаю табу. Я изучал ваш океанский эпос. Хорошо, буду цензурировать. Однажды летним днем принцесса вышла из заграды в дремучую хвою».
3: «Лес?»
5: «Да, густой хвойный лес. Из надежной заграды. Вдруг из хвои выскочил дракон, схватил принцессу, взлетел в воздух и унес в горное гнездо. Жители поселения решили, что она погибла. Но самый некрасивый жених отправился ее искать. Он шел без отдыха много дней и ночей. Трава, деревья, ручьи и птицы кормили его, согревали и показывали дорогу. Наконец он поднялся в гору и ночью вышел к гнезду дракона. Дракон спал, а принцесса была заперта в каменной темнице. Но он нашел щель, окликнул принцессу, и она услышала его. Он был рядом, и они говорили обо всем на свете. Ночь до утра».
3: Глая замолчала и посмотрела на меня. «Продолжай, я внимательно слушаю», — сказал я.
5: «Все».
3: «Что? Конец сказки?»
5: «Да».
3: «А в чем смысл?»
5: «Больше ей не было страшно».
3: «Он не победил дракона, не открыл темницу».
5: «Для нашей сказки это не принципиально. Может, победил, может, не победил. Может, не смог открыть темницу, может, дракон утром съел обоих. Или дракон съел принцессу, а он спрятался. Зато принцесса знала, что рядом друг. Ей не было страшно. Он пришел, чтобы быть вместе. Ведь это важнее всего — быть рядом до самого конца».
3: «Идиотизм», — сказал я, поднялся с пола и сел в кресло.
5: «Конечно, сказка очень древняя», — кивнула Глая. «Но почему идиотизм?»
3: «Вообще-то в сказках добру положено победить».
5: «Но ведь ты помнишь, что юты не хищники?»
3: Она повернула мордочку.
5: «Откуда в нашем эпосе идея победы?»
3: «Значит, идея поражения? Хорошие сказки».
5: «В нашей культуре нет идеи поражения. Воспевание жертвенности — тоже эпос хищников. А у нас идея помощи».
3: «Идея пассивности?»
5: «Нет».
3: «Превосходно. Глая, ты знаешь, что твой мех считается самым ценным в галактике?»
5: «Да».
3: «А знаешь, как еще 5 лет назад браконьеры опускались на юту и стреляли в твоих сородичей? И земляне, и бандиты других планет тайно летали на охоту. Это нормально?»
5: «Ненормально. Было всего 15 случаев. Затем мы поставили систему ловушек. Теперь этого нет. Браконьеры депортируются раньше, чем ступят на планету.
3: А это нормально, что убийцы не наказаны?
5: Мертвые шкурки не станут живыми ютами. Какой смысл наказывать?
3: Я не нашелся, что ответить, и только со злостью хлопнул руками по подлокотникам кресла.
5: «Я попробую объяснить», — сказала Глая. «Представь, что горная лавина засыпала альпинистов. Вы же не станете мстить лавине?»
3: «Идиотизм», — пробормотал я. «Непротивление злу, толстовщина».
5: «Почему непротивление? В нашем эпосе много сказок, где юты мешают дракону убить своих друзей. Просто они не герои и действуют разумно и сообща. Герой-одиночка бывает только в эпосе хищника».
3: «Почему?»
5: «Потому что герой — это не тот, кто сильнее врагов. Герой — это тот, кто сильнее своих. Ему не должно быть равных в том, что он делает, поэтому герои хищников действуют в одиночку. В наших сказках обычно нет ни героев, ни врагов, но мне хотелось рассказать тебе именно эту сказку, чтобы ты сравнил со своим эпосом».
3: «Ясно», — хмыкнул я. «Показать, какие наши сказки поганые и какие ваши добрые». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
5: «Как это удивительно!» —
3: промурлыкала Глая, потерлась бархатным ушком о мое колено, обернулась и посмотрела мне в глаза.
5: «Ты любой разговор превращаешь в борьбу. Неужели всерьез думаешь, что я хочу оскорбить твой эпос и похвалить свой?»
3: «Извини», — смутился я.
5: «Извини»,
3: — повторила Глая задумчиво.
5: «Это слово мне было выучить сложнее всего. В нашем языке нет слова «извини».
3: «А какими словами вы просите прощения?»
5: «Мы не просим прощения. У нас есть слово «schwitz». Заблуждение, ошибка. Можно сказать собеседнику: мои слова были «schwitz». Но незачем демонстрировать отсутствие агрессии и просить не карать за проступок, понимаешь?»
3: «То есть вы можете хамить друг другу, но вам и в голову не придет извиниться?»
5: «Мы не умеем хамить», —
3: Глая потянулась.
5: «Если слова оказываются неприятными, то это не агрессия. Возможно, счуиц. А может, неприятная правда. Понимаешь? У нас нет слов равенства, смирения, возмездия и добро. Нас никто не стремится попасть в более лучшее место, чем остальные. У нас вообще никто не стремится, понимаешь? А у вас по-другому. Войны, Олимпийские игры, экономическая конкуренция, карьерный рост, научные споры, сильный и слабый, оскорбление и извинение, преступление и наказание, подчинение и руководство, предательство и месть. У вас смешной обычай приветствия: соприкоснуться открытой ладонью, показать, что нет оружия. Или обычай чокаться бокалами, чтобы напитки плескались через края и было видно, что нету яда. У вас есть деньги. У вас есть преступность, и вы с ней боретесь. Это ведь не только на Земле, это психология любой цивилизации хищников. И это очень интересно, правда? Мне очень интересна ваша культура, а тебе интересна наша, правда?»
3: «Интересно, но я вас не понимаю».
5: «Так и я не все понимаю», —
3: Глая потянулась.
5: «Вот у вас отменена смертная казнь».
3: «И чего тут непонятного?» Я подозрительно уставился на Глаю.
5: «Я изучал разные эпосы. Я был на Волгле. Там недавно отменили поедание самца после спаривания».
3: «Что?» — изумился я. «Ты была на Волгле у диких пауков?»
5: «Они не дикие, они разумные. Их инстинкты давно скованы социальными нормами. Для путешественников опасности мало».
3: Глая замерла и лизнула правую лапку.
5: «Я изучал их эпос. Там тоже драконы». «Хочешь, расскажу, Тратанян? Это главный эпос самого богатого правящего рода. Эпос о перворождении».
3: «Ну, расскажи». Я снова опустился на пол и прислонился к Глае.
5: На заре мира рыцарша Тратаньян отправилась на бой с драконом. Панцирный дракон был так могуч, что закрывал полнеба на 7 дней пути.
3: «А похитить принцессу?» — уточнил я на всякий случай.
5: «Зачем? Пауки-волглы — хищники одиночные. Торговля поступком не в их обычаях».
2: «Чего?»
5: «Торговля поступком. Когда помогают за помощь и мстят за агрессию. Поэтому нападение на врага не требует причины, понимаешь?»
3: «Кажется, понимаю».
5: Рыцарша Тратаньян шла много дней, и на ее пути встала гора. «Прочь с дороги!» — закричала Тратаньян и укусила гору. Но гора не шелохнулась. Тратаньян пришла в неописуемый гнев. Ударами своих мощных хелицер она раскидала гору, и на ее месте образовалась яма. Тратаньян испражнилась в яму и отправилась дальше.
3: «Идиотизм!» — сказал я.
5: «Почему идиотизм?» — живо повернулась Глая. «Просто преувеличение. Конечно, паучиха не может раскидать гору, к тому же они ростом меньше меня».
3: «Почему гору надо раскидывать?»
5: «Ну, как ты не понимаешь? Гора стала на ее пути. Гора — враг. Врага надо победить, уничтожить и унизить. Представь, что гора — живое чудовище. Тогда поведение Тратаньян будет логичным с точки зрения человека».
3: «Человек не борется с неживой природой», — сказал я.
5: «Человек не такой ярко выраженный хищник», — возразила Глая. «Но и в вашем эпосе встречается борьба с неживой природой».
3: «Пример, пожалуйста», — обиделся я.
5: «Пример?»
3: Глая подняла пушистую лапку и совсем покошачьи почесала ухо.
5: «Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру».
3: «Это откуда?» — насторожился я.
5: «Нет, не то», — мурлыкнула Глая. «Вот хороший пример. Буря разметала флот царя Ксеркса, и тот решил наказать море. Он приказал высечь море кнутами. Эпос Древней Греции».
3: «Увы, не знаком», — сказал я. «Наверное, совсем древний эпос. Но если так, то полный идиотизм».
5: «А вот относительно новый эпос. Иисус Христос, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла».
3: «Совершенно неуместный пример», — возмутился я. «Это просто земледелие, селекция».
5: «Я продолжу сказку, хорошо?» Тратаньян отправилась дальше, но дорогу преградило поле Флои. Флоя — такое ядовитое колючее растение с толстыми древесными стеблями. Оно растет сплошной стеной. Представляешь, да?» Тратаньян закричала: «Расступись, Флоя!» Но Флоя лишь зашелестела и встала еще плотнее. Тратаньян пришла в неописуемый гнев. Она начала перекусывать стебли один за другим и насиловать их.
3: «Чего делать?» — удивился я.
5: «Принуждать к сексуальным отношениям. В эпосе хищников часто используется как форма агрессии и победы. Например, у людей, когда...»
3: «Как можно изнасиловать поле ядовитых растений?»
5: «Я тоже не очень хорошо представляю», — задумалась Глая. «Но так говорит эпос. Наверное, в переносном смысле». Когда с полем было покончено, Тратаньян отправилась дальше. Дорогу ей преградило озеро.
3: «Дальше понятно», — кивнул я. Она крикнула озеру отойти в сторону, но озеро не послушал. Тогда она пришла в неописуемый гнев. Озеро выпило, в яму нагадило, еще как-нибудь изнасиловало.
5: «Нет», — сказала Глая. «В эпосе пауков вода не бывает врагом. У нас принято объяснять это тем, что воды на Волгле мало, и она ценится. Но я думаю, все потому, что вода не имеет формы. Это сложно объяснить. Для пауков облик врага важнее всего». Тратаньян увидела на берегу пасущегося коленчатого моллюска. Она вскочила на его спину и велела перевести на другой берег. Дрожа от страха, моллюск перевез ее. Протаниан вспорола ему брюхо, съела сердце и отправилась дальше.
3: «Благодарность», — фыркнул я.
5: «Свойственно только культурам стадных хищников», — кивнула Глая. «Пауки не торгуют поступками».
3: «Постой, а у вас тоже нет благодарности?»
5: «И у нас нет. Разве для поступка помощи нужна причина? Мне было сложно это понять. И тебе, наверное, очень сложно».
3: «Да уж».
5: «К тому же моллюск — добыча, глупо оставлять еду. Представь, что банка консервов помогла тебе заколотить деталь в крепежное гнездо. Ты же ее после этого съешь, а не отпустишь в космическое пространство».
3: «Банка-то не живая».
5: «Мы уже обсуждали. Хищники не всегда делают различия между живым и неживым врагом». Ратаниан отправилась дальше и вышла к логову панцирного дракона.

0: генетики.
1: Да пес с ней с генетикой, у нее будут дети от врага.
0: Вполне разумное поведение для хищников-одиночек. Сильный враг, сильный генофонд. Тут другая неясность. Выходит, дракон был самцом. Но самцом он не мог быть. Пауки не считают геройством победу над слабым полом. Когда просишь объяснить это место в эпосе, они впадают в агрессию.
2: Глая запнулась и задумчиво лизнула правую лапку.
0: Так вот, Тратаниан отложила кладку, и у нее родилось 511 дочерей. В оригинале 777, у них восьмеричная система счисления. Тогда Тратаниан бросилась на спину, разодрала свое тело на 511 частей и умерла. А дочери расползлись по миру и дали начало могущественному роду Тратаниан. Конец сказки.
1: Впечатляет.
2: Я понимающе кивнул. Только зачем себя разрывать?
0: А ведь эта сказка тебе понравилась больше, чем сказка Ют.
2: Пробормотала Глая и задумалась. Так себя-то разрывать зачем, повторил я.
0: Жертвенная гибель, объяснила Глая. Неизбежно появляется в эпосе всех развитых хищников. Как обратная сторона медали. Лицевая сторона — это агрессия внешняя, расправа над врагом. Победа физическая или более сложная социальная, месть, разоблачение, позор. А обратная сторона — это агрессия, направленная внутрь. Жертвенная гибель — победа над собой, над жизнью и смертью.
2: Это как, не понял я?
0: Эпос, прославляющий красоту гибели. Когда хищник уничтожает врагов, погибая сам. Срывает оружие, сбрасывает общий транспорт в пропасть, заводит чужую армию в ущелье и запутывает следы. В более продвинутом варианте хищник принимает мучительную смерть ради своей идеи. Например, у людей в относительно новом эпосе...
1: «А ну заткнись!» — рявкнул я и стукнул кулаком по полу так, что звякнули защелки автоклава.
2: Глая замолчала и задумчиво почесала ушко. Наступила тишина, и в тишине снова выплыла тоскливая сирена.
1: «Извини», — сказал я, откашлившись.
0: «Чуиц!»
1: — бить кулаком по полу.
0: «Так вот»,
2: — откликнулась Глая.
0: «Мы говорили о Тратаниан. Основательница сильного рода не должна иметь себе равных в мире, поэтому не может принять смерть от врагов, от старости или от болезней, правильно? Она может принять мучительную смерть только от себя самой, во имя идеи рода. Дочери пожирают плоть ее и кровь ее и расходятся сытые по миру. Эпос пауков очень логичен».
2: Я помолчал, а затем все-таки спросил. «Глая, а ты сама как считаешь? Эпос людей больше похож на эпос пауков или Ют?»
0: «Трудно сравнивать», — ответила Глая, подумав. «Где-то посередине, но обособленно. Вы умеренно агрессивные стадные хищники и все отношения строите на торговле. Классический эпос землян — это цепочка торговли поступками. Дракон похищает принцессу, а рыцарь в одиночку отправляется наказать его за это. В пути он мстит встречным за агрессию и покупает себе помощь. «Не стреляй в меня, Иванушка, я тебе еще пригожусь!» В конце бьется с драконом, который превосходит его силой. Одолевает его. Освобождает принцессу, и она за это становится его брачной партнершей. Вообще, решение своей половой проблемы — важный стимул многих геройских поступков на Земле. А потом рыцарь возвращается в племя и становится королем, потому что купил себе право власти, доказав, что сильнее всех своих.
2: Леонид Каганов. Эпос «Хищника». Окончание. Я вскочил с кресла, дошел до автоклава, оперся на него рукой и обернулся. «Послушай, ты, маленькая Юта, а не кажется ли тебе...»
0: «Не обижайся», — перебила Глая.
3: «У тебя замечательная разумная раса. Ваша культура развивается.

0: Развивается быстро. Со временем вы изживете хищнические инстинкты. Начни с себя. Перестань обижаться. Перестань соревноваться. Перестань побеждать и торговать.
1: «Стоп!» — крикнул я. «Стоп! Хватит! Я больше не хочу говорить про эпос. Я хочу еще раз обсудить нашу ситуацию».
0: «Как хочешь».
2: Глая вздохнула, запрыгнула на медицинский стол и легла, уткнув мордочку в лапы. Она казалась еще более пушистой, чем раньше, и я понял, что ей тоже холодно. Я подошел к экрану. Горло сжало судорогой, глаза резануло, и по нижним векам растеклась вода. Звезды помутнели и засияли лучистыми пятнами. Выла сирена. Я долго стоял спиной к Глае и делал вид, что задумчиво рассматриваю галактику. Но глаза не высыхали. Тогда я придвинул к экрану кресло, поднял с пола планшетку, сбросил обзор пространства и запросил карту ресурсов. На экране появилась схема корабля, в которой уже раз за последние часы я разглядывал ее. Скорый пассажирский для средних перелетов с выносным реактором. Сплюснутый шар жилого борта, и от него на 140 метров тянется тонкая мачта. Внутри нее транспортный коридор. Мачта заканчивается воронкой реактора. В том месте, где начинается воронка, небольшое кольцо, дальние вспомогательные помещения. Но я не спешил переходить туда. Сначала вывел крупным планом сам борт. 8 палуб. 3 грузовые, затем 3 пассажирские. Плацкарты, эконом-класс и VIP-класс с универсальными каютами для любых форм жизни. Выше обеденный зал, он же игровой бар. Последняя палуба — гаражи сервороботов, каюты экипажа и рубка пилотов. Все было шершаво набросано серым пунктиром. Ничего этого уже не существовало. Я коснулся пальцами планшетки и сдвинул изображение еще и еще. Началась мачта. Я дал увеличение и повел изображение вдоль нее. Примерно на середине пунктир наконец сменился разноцветными красками. И я дал максимальное увеличение. Изображение было схематичным. Наверняка туда лазил фотографировать микроробот из шлюпки. Полая труба мачты была словно разворочена изнутри. Как лепестки дикого цветка, наружу во все стороны торчали клочья обшивки.
0: «Мне кажется», — произнесла за спиной Гайя, — «это было в нижнем грузовом. Что там везли?»
1: «Нашла у кого спрашивать», — рявкнул я. «У фельдшера! Откуда мне знать?»
0: «Все-таки думаешь, что террористы?»
1: «Я уже ничего не думаю», — заорал я. «Может, твои пауки и сволглы? Может, покушение на кого-то из пассажиров? Может, какой-то идиот сдал в багаж промышленный конденсатор, а идиот-таможенник пропустил, а идиот-серворобот распаковал и отключил контур? Какая нам разница?»
2: Я хлопнул по планшету и вывел на экран схему присутствия. Как и прежде, мигали всего 2 огонька. В окружающем пространстве живых существ не было, только сигналил мой коммуникатор на запястье и клипсы на ухе Глаи.
0: «Бешеный пульс», —
2: огорчилась Глая и спрыгнула со стола.
0: «Просто ляг и полежи».
1: «Сволочь, успела прочесть цифры».
2: Я сбросил схему присутствия и пронесся по технологическому коридору до утолщения перед воронкой. Вспомогательные помещения, склад ремонтных железяк для реактора. И вот она, в стене коридора, дверь аварийной шлюпки. И тут же напротив, через коридор, дверь в медицинский бокс. Потому что чиновники из здравоохранения, которые сами ни разу не летали дальше курортных планет, панически боятся неизвестной космической заразы и приказывают выносить медбоксы в карантинную зону почти к самому реактору, да еще герметизировать по высшей категории. Как будто заболевший не успеет заразить всех еще в обеденном зале. И как будто существует инфекция, с которой не справится активный белок из любой стандартной аптечки. Зато теперь жилой борт рассеян мелкой пылью в космическом пространстве. И 7 членов экипажа. И 208 пассажиров. Земляне, адонцы, кажется, даже юты. И кругом вакуум. В огрызке транспортного коридора вакуум. А мы... мы заперты в боксе. Я и эта зверушка, которая напросилась слетать на Землю с экипажем. И все, что у нас есть, это запас кислорода на 10 часов. И холод. И связь с компьютером шлюпки. Отличной быстроходной шлюпки, до которой нельзя добраться, потому что за дверью вакуум. Исчезающая надежда, что придет помощь. Откуда она придет? Глухой космос. И медикаменты, и универсальный автоклав, и еще у меня есть кое-что, о чем она не знает, но об этом нельзя думать, потому что он один, а нас двое.
3: «Послушай», — сказала Глая, «а если меня усыпить?»
4: «Что?»
2: Я от неожиданности подпрыгнул.
3: «Если пушистого усыпить, тебе кислорода хватит надолго».
2: Полосатый хвост задумчиво ползал по полу.
4: «Прекрати!» — рявкнул я.
3: «Просто расскажи, как бы ты меня усыпил? Тебе ведь приходилось усыплять пушистых зверей?»
4: «Приходилось», — выдавил я.
2: «Не хватило мест в госпитале, и трое студентов с нашего курса проходили практику в ветеринарной клинике».
3: «Расскажи, чем усыпляют животных?»
2: В голосе Глаи было живое любопытство. Внутри огромных глаз блестели искорки. «Как усыпляют? Ты хочешь это знать?» Я сунул замерзшие руки в карманы комбеза и прошелся по боксу. «Я бы дождался, пока ты заснешь. Я бы поднес к твоему носу вату, смоченную эфиром. Затем вколол глубокий наркоз. Затем взял шприц с толстой иглой и наполнил его аммиаком. Затем проткнул грудную клетку между ребер и ввел аммиак в легкие. Мгновенный некроз тканей. Быстрая и безболезненная смерть. Так усыпляли собак и кошек в начале 21 века». Глая смотрела круглыми глазами, чуть склонив голову. Уши бархатными лопухами висели задумчиво и печально.
3: «А шкурка не попортится от иглы?» — спросила она. «Ты набьешь хорошее чучелко?»
2: Я промолчал.
3: «Обещай», — сказала Глая, «что не бросишь меня. Набьешь хорошее чучелко. У меня очень ценный мех».
2: «Обещаю», — буркнул я.
3: «Точно?»
2: «Точно». Глая помолчала, задумчиво елозя хвостом по полу. Я внимательно смотрел на нее, а затем расхохотался. «И это существо рассказывало мне, что я хищник, а у вас в культуре нет ни геройских подвигов, ни жертвенной гибели?»
3: «Я плохо выучил русский язык», — медленно произнесла Глая.
2: Хвост проехал по полу и замер.
3: «Я не знал, что усыпить имеет два значения».
2: Изо всей силы прикусив губу, я закрыл лицо руками и упал в кресло. Меня трясло. Я чувствовал, что Глая села рядом и прислонилась ко мне. Чувствовал ее тепло. Она что-то говорила, успокаивала. Наконец я почувствовал, что силы покидают меня, и накатывается тяжелый сон. Видения наплывали со всех сторон. Я сполз с кресла и лег на пол. Глая свернулась рядом.
3: «Ты не бросишь пушистого?» —
2: промурлыкала она сонно. «Нет, конечно», — ответил я. Очнулся я от холода. Встал, посмотрел на спящую Глаю, открыл сейф с медикаментами, достал вату и эфир. Намочил вату и положил рядом с ее носопыркой. Она шумно вздохнула, и я испугался, что она проснется. Но она не проснулась. Очень долго искал наркоз, а вот аммиак нашелся быстро. Шприц вошел в легкие не сразу. Панически дрожали руки, игла натыкалась на ребрышки. Затем распахнул стенной шкаф и достал скафандр эпидемиологической защиты. Полноценный герметичный космический скафандр с запасом кислорода на несколько часов. Разве что не экранирует от радиации, зато с усилителями движений. Кто знает, если бы не усилители, может, мы смогли бы влезть туда вдвоем? Я отключил трансляцию внешних звуков. Сирена стихла, но тишина оказалась страшнее. Нашел пластиковый пакет и положил туда тушку Глаи. Поднял с пола планшетку и ввел команду. Тяжелая дверь бокса дрогнула и отползла в сторону. Порывом ветра меня качнуло и бросило вперед. Я грохнулся на порог, но пакета не выпустил. Встал, перешагнул коридор и долго возился с рычагами, срывая аварийные пломбы. Наконец дверь шлюпки распахнулась, и я залез внутрь. Когда давление выровнялось, снял скафандр, сел в кресло пилота и положил руки на пульт. Чучелка я поставил в своем загородном доме под Ярославлем. Глая сидела на задних лапках и казалась совсем живой, если бы не тусклые стеклянные глаза, в которых уже не бегали искорки. Неделю я выдержал, а затем переставил чучелка на чердак. Когда через пару лет заглянул туда, увидел, как его безнадежно испортили мыши.
3: «Ты не бросишь пушистого?» —
2: промурлыкала она сонно. «Нет, конечно», — ответил я. Очнулся я от холода и долго пытался прийти в себя после кошмарного сна. Встал, посмотрел на спящую Глаю и потряс ее. Она сонно хлопала глазами. «Глая, у меня есть один скафандр. Ты попытаешься залезть в него и доберешься до шлюпки».
3: «Где?»
2: — спросила Глая и повертела головой. «В шкафу. Неважно, он один».
3: «А ты?»
2: — спросила Глая. «Я нет. И не смей спорить, это решено».
3: «Героизм и жертвенность», — промурлыкала Глая и перевернулась на другой бок. «Прекрати глупости. Давай спать. Ты же не бросишь пушистого?»
2: «Нет, конечно», — ответил я. Сел в кресло, включил внешнее наблюдение и стал смотреть, как сиреневая галактика нарезает бесконечные круги. Когда Глая заснула, подошел к шкафу, достал вату, эфир и шприцы. Сделал все необходимое, подошел к автоклаву, открыл тяжелую дверцу и положил внутрь маленькую остывающую тушку. На ощупь сквозь мех она казалась совсем крохотной. Я закрыл дверцу и установил на пульте режим кремации. Когда в камере автоклава потух багровый огонь, я отстегнул защелки и распахнул дверцу, чтобы прах рассеялся в космосе. Герметичная дверца распахнулась с тяжелым хлопком. В воздухе разлился горячий запах паленой шерсти. Я надел скафандр, разблокировал дверь бокса, забрался в шлюпку.
3: «Ты не бросишь пушистого?» — промурлыкала она сонно.
2: «Нет, конечно», — ответил я. Очнулся я от холода. Встал, посмотрел на спящую Глаю, открыл сейф с медикаментами, достал вату и эфир. Намочил вату и положил рядом с ее носопыркой. Она шумно вздохнула, и я испугался, что она проснется, но она не проснулась. Ее дыхание стало почти незаметным. Надел скафандр, подошел к автоклаву, распахнул дверцу и осторожно положил Глаю внутрь. Закрыл дверцу и вручную запер герметичные защелки. Затем обхватил автоклав руками и напрягся, чувствуя, как вибрируют мускулы скафандра. Наконец опоры дрогнули и выползли из пола, раскроив пластик. Я обломал их, схватил громоздкий цилиндр под мышку, открыл дверь бокса и рванулся к шлюпке. Он должен выдержать. Я успею за 2 минуты. Она не задохнется.

0: Michael A. Stackpole. Asgard Unlimited. Если отвлечься от вороньего помета на плечах, Один выглядел совсем неплохо в костюме от Армани. Удачной деталью были синие в тон костюму искорки на повязке, закрывающие глаз. Один и раньше был франтом, но даже меня поразило, как быстро он освоился в новых временах. Глядя сверху вниз с составного видеоэкрана, он казался намного выше, чем в жизни. Один изобразил улыбку, которой хотел очаровать зрителей, но Волгалли решили, что улыбка предназначена им. Если им нравилось так думать, я не видел никакого смысла разочаровывать их на этот счет. Мне было слишком хорошо, и я хотел себя побаловать. Я стоял в Гранд Фойер в Волгалли, улыбаясь творению рук своих. Массивные стальные копья были связаны вместе, образуя столбы и стропила, придавая огромному залу тот древневоинственный дух, которым бредили все архитектурные журналы. В старой Волгалле крыша была сделана из щитов, я же отлил их из лексана, так что они стали пропускать свет днем и позволяли людям, допущенным в верхние ярусы, любоваться звездами ночью. Тщательно отделанные подсвечники в виде мечей прятали в себе галогеновые лампы, которые круглые сутки освещали нижние ярусы немигающим светом. Старые изношенные деревянные скамьи, изъеденные молью гобелены и сильно потертые звериные шкуры были заменены более современным скандинавским декором. Щиты, мечи, копья и доспехи по-прежнему фигурировали в интерьере, но лишь потому, что люди к ним привыкли. Одним из важных аспектов новой Волгаллы была возможность каждому отождествить элементы декора с теми вещами, которые были им наиболее знакомы. Образно говоря, мы дали каждому по иконе. Волгалла была так красива, что вряд ли кто-нибудь отказался бы прожить там целую вечность. Одним из наших главных аттракционов были валькирии. Мне стоило немалых трудов уговорить Одина вывести на обозрение мужчин, одетых в аналогичное короткое облачение, и тем самым предложить кое-что и для женской части потребительского рынка. В конце концов, он сдался после того, как я убедил его придумать название для этого мясного пирога. Валианты, отважные, отныне стали одной из наших наиболее популярных достопримечательностей. Надо сказать, что Один отнюдь не был реакционным элементом среди асов. Уже первый брифинг, на который я собрал всех около года назад, показал, что Один уже начал адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Ансамбль от Перри Эллиса, в который он был одет, вышел из моды всего за один сезон до того, но его покрой был достаточно консервативным, чтобы поддержать дух патриархального благородства, всегда являвшийся отличительной чертой Одина. Остальные приспосабливались чуть медленнее, но так оно повелось испокон веков. В тот момент, когда я вошел в комнату, Тор, облаченный в камуфляж команда, начал великолепно имитировать рыбу, выброшенную на берег и хватающую ртом воздух. Тир заметил мое появление, но тут же вернулся к изучению биомеханического протеза, заменившего его правую руку. Он сжимал и разжимал кулак синхронно с движениями рта Тора. Что же касается Хеймдаля, так он веками изводил меня своей язвительностью. Тор обрушил кулак на стол для заседаний, распугав караедов и отколов несколько щепок. «Что он здесь делает?» Древесная пыль поднялась облаком, оседая на рыжей бороде Тора. «Это его хитрость сплела все эти иллюзии, маскирующие подлинную сущность Асгарда!» Один медленно покачал своей седой гривой. «Мы собрались здесь из-за Локи, а значит, его место с нами!» Маленькие молнии выскочили из глаз Тора, когда он бросил взгляд в мою сторону. «Это обман, Один Вал-Отец! Он тот, кто совершил убийство Балдура! Он стал причиной Рагнарёка, в котором мы все погибли!» «Да неужто, громовержец?» Я улыбнулся и занял свое место за ромбовидным столом напротив Одина. «Я вызвал Рагнарёк?» «Не пытайся отрицать это!» Тор сложил на груди руки. Его бугристые мышцы рискованно испытывали на прочность синтетическое волокно куртки. «Мы знаем, что это так. Мы со змеем убили друг друга. Один погиб в пасти Фенриса, а Тир убил адского пса Грама, но и сам был убит им. Хеймдаль убил тебя, а ты его». Я позволил себе ухмыльнуться, и когда Один без улыбки кивнул мне, каждый из моих братцев готов был наброситься и растерзать меня на части. Откуда тебе это известно, Тор? Ты разве помнишь, как крушил змея Мьёльниром? А ты, Тир, помнишь ты зубы Гарма? Моя ухмылка немного потухла, когда я посмотрел на Хеймдаля. А ты помнишь ли адскую боль, когда мой меч вошел в твои кишки? Улыбка Хеймдаля продемонстрировала полный рот золотых зубов. Не более, чем мои руки помнят, как откручивали тебе голову. Я поправил манжету рубашки, чтобы скрыть мгновенное замешательство. Никто из нас не помнит событий, Рагнарёк. Мы знали, что должно случиться, каким образом наступит конец мира благодаря мудрости Одина и различным оракулам, предсказавшим сумерки богов, но мы не пережили предсказанного конца. Искусственный кулак Тира с треском сжался. Не пытайся убедить меня, что Балдур не умер. Я до сих пор чувствую сердцем боль этой утраты. Ты абсолютно прав, Тир. Он и вправду умер. Но события, которым его смерть была предзнаменованием, не наступили. Не было Рагнарёка. Невероятно! Тор замахнулся было, чтобы еще раз ударить кулаком по столу, но малая толика благоразумия заставила его удержаться от этого. Рагнарёк должен был случиться. Небытие длилось так долго. Я наверняка был мертв. Я не верю, что не было сумерек богов. Я послал ему свою самую обезоруживающую улыбку, и его занесенный кулак начал медленно опускаться. Сумерки были, но не такие, как мы ожидали. Рыжие брови Тора недоуменно сдвинулись. Так был Рагнарёк или его не было? Нашего не было. Один накрыл своей рукой руку Тора. Позволь Локи объяснить. Тор зарычал, сверкнув на меня глазами. «Говори, обманщик!» «Целую вечность и один день мы знаем о других богах и их царстве. Мы также давно знаем о том, что получаем жизнь из веры тех, кто нам поклоняется. Их молитвы и призывы, жертвы и мольбы поддерживают в нас жизнь». Я развел руки в стороны. Мы используем эту силу, чтобы даровать благодеяния нашим любимцам и вдохновлять других на то, чтобы они сильнее верили в нас и приносили нам больше жертв, в надежде тоже получить от нас милость. Мои коллеги-боги слегка заерзали на своих стульях. Хотя им ничего не было известно о П.Ф. Скиннере, они интуитивно уловили тот факт, что периодическое поощрение является самым мощным стимулом выработки и поддержания поведенческих схем. На самом деле мы зачастую получали кредит доверия за то, чего вовсе не совершали. Если дерево во время грозы падало на дом, враги пострадавшего человека возносили благодарность мне или другому богу за поверженного недруга. Правда, никто не предлагал нам таких вещей, как, например, бесплатный обед, но люди гораздо бережнее относятся к своей пище, чем к преданности. Итак... К югу от наших владений, в Мидгарде, в пустыне на перекрестке караванных путей, Иегова решил уйти на покой. Драгоценная улыбка Хеймдаля растянулась до ушей. Если бы я создал мир за 6 дней, я бы тоже предпочел отдыхать дольше, чем 1 день. Мы все засмеялись. Истинная правда состоит в том, что большинство из нас не помнит, откуда мы взялись, в силу чего мы склонны рассказывать довольно пространные истории о своем происхождении, и только Иегова выдвинул версию о том, что он является началом и концом всего сущего. Хотя, конечно, заявление о том, что ты убил собственных родителей, было не самой привлекательной историей, и все же людям было легче ее воспринять, чем сказку о внедрении самого себя в эгоцентрическое существование. Уверен, что-то в этом роде и произошло, Хеймдаль. Во всяком случае, дабы облегчить свой уход, он сблизился со смертной и та родила ему сына, Джошуа. Хотя сейчас он больше известен под именем Иисус Христос. Он явил несколько чудес, дал своему народу благо своей мудрости, а потом повис на дереве, пока не умер. Тор нахмурился. Как долго он провисел на дереве? День. Бог грома заржал. День? Разве это сравнится с тем, как Один висел 9 дней, да еще пронзенный собственным копьем? Джош, возможно, слышал об этом, а может, его последователи слышали, потому что в его истории тоже задействовано копье. Его ученики оттащили его в гробницу, а через 1.5 дня Джош вернулся к жизни. Я пожал плечами. Еще одно любительское представление, оказавшееся, однако, весьма убедительным для его народа. Тир откинул золотые локоны синих глаз. «Припоминаю, что слышал о Христе, когда несколько его последователей были растерзаны за то, что распространяли его историю среди моих людей». Я прищурился. «Если бы мы в полной мере поняли опасность его культа, Христос потребовал от своих сторонников двух вещей. Первую он позаимствовал у своего отца. Они не должны были иметь других богов, кроме него, перед лицом его. Это требование признания собственной исключительности уместно, когда ты одинокое божество, правящее кочевниками на бесформенных пространствах. Там просто нет других богов, претендующих на этот народ». Один нахмурился. «Когда люди Иеговы находились в плену в Тотхейме и Баалхейме, они не представляли угрозы для местных богов». «Нет, но Христос выдвинул своим последователям второе требование, которое сделало их такими опасными». Я придал голосу драматизма, чтобы даже Тор понял, что я говорю важные вещи. «Христос потребовал, чтобы они поделились своей верой с другими, которые тоже должны были стать приверженцами Его одного и распространять эту веру дальше и дальше». Тор покачал головой. «Я не верю тебе. Я бы запомнил это». «Ты этого не помнишь, потому что движение Христа захватило власть в нашем царстве буквально за одну ночь. Пока мы были озабочены наступлением Рагнарёка, христиане прокрались в наши земли. Те, кто верил в нас, дрогнули, а затем отвернулись от нас, и мы провалились в сон забвения». Хеймдаль приподнял красивую бровь. «Если это правда, если нас всех предали забвению, то откуда ты знаешь эту историю?» Я сложил руки, соединив кончики пальцев. «В своем рвении распространить христианство они отождествили меня с Люцифером, которого породил Иегова и который мучил Джошуа. Поклонение мне стало жизнеспособной альтернативой власти Христа, и я стал богом для людей, которые всегда идут против господствующих настроений общества». Вытянув свою механическую руку, Тир попытался поймать муху на лету. «Если эти христиане всем заправляют, то как мы здесь оказались?» Я улыбнулся шире. «Христианство распространилось очень широко и, безусловно, стало доминирующей религией в мире, но оно основано на толерантности и пацифизме. В результате некоторые виды зла в мире существуют свободно. Я думаю, что падение оплота Иеговы в Центральной Европе впервые всполошило его. Он проверил, что сделал Христос с семейным предприятием и, засучив рукава, взялся за дело. Вытеснил Джошуа и вернул все к тому положению, которое существовало при нем. Джошуа продолжал гнуть свою линию, но его люди были разобщены, а доктрина стала казаться слишком запутанной. В то же время многие люди начали относиться к христианству как к теологическому империализму, в результате чего они отказались от него, вернувшись к прежним верованиям».
1: «В том числе в нас!» «Не могу поверить!» — грозно нахмурился Тор. «Ты говоришь, что этот Христос был пацифистом, проповедовавшим терпимость?»
0: «Точно!»
1: «Никаких сражений, никаких воинских традиций?»
0: «Нет, он был пацифистом и полностью отрицал насилие». Несколько секунд у Тора тряслась нижняя губа.
1: «Если он был пацифистом, то как он победил?»
0: Я улыбнулся. «Он предложил людям то, чего они желали. Он предложил им жизнь после смерти».
1: «Так и мы делали то же самое».
0: Один оперся руками о стол. «Это и подводит нас к главному пункту нашей встречи. Возвращение людей к старой вере дает нам шанс к возрождению, но эти люди уже не те, что раньше. Все изменилось, и мы должны извлечь максимальную пользу из ситуации, чтобы гарантировать себя от повторного забвения». Тор покачал головой.
1: «И все же я не понимаю. Мы боги, мы не меняемся. Люди поклоняются нам таким, какие мы есть, за то, что мы им предлагаем».
0: «В этом-то и проблема», — тут уже нахмурился я. «Откровенно говоря, Асгард — это пиаровский кошмар. У каждого из нас есть свой воинственный аспект, вот только война нынче не в моде». Тор сверкнул глазами.
1: «Война — это самый благородный и высокий промысел, к которому мужчина может стремиться. Вот почему самых отчаянных и храбрых воинов валькирии забирают с полей мертвых и приносят в Волгалу. Сам Один повелел хоронить воинов с оружием и доспехами, чтобы они были готовы присоединиться к нам в последние дни, сражаясь против наших врагов во времена Рагнарёка.
0: Я вздохнул. Послушайте, нам совершенно необходимо переосмыслить все, что связано с Рагнарёком. У христиан тоже есть идея великой битвы, которая должна возвестить конец света. Поэтому наш Рагнарёк вполне может сойти за бледное подражание их Армагеддону. И еще. Исключительное право допуска для воинов тоже нуждается в пересмотре. Голос громовержца загрохотал по залу.
2: Что? Ты хочешь открыть доступ в Волгалу кому-то, кроме воинов?
0: Тор, те, кого ты квалифицировал бы как воинов, в современную эпоху носят оружие, способное убить человека на расстоянии мили. Большинство войн называются карательными акциями, а это означает, что люди, сидящие за много миль, обрушивают силу Мьёльнира на города своих врагов, превращая их в руины. Героического духа сражений, который ты так горячо отстаиваешь, больше не существует. Краски отхлынули от цветущего лица Тора.
1: Неужели больше нет смертных, которые храбро вступают в битву, рискуя своими жизнями и конечностями, чтобы разгромить врагов и захватить их богатство и их самих?
0: Таких предостаточно, но они бьются в коммерческих сражениях.
1: Купцы?
0: Называй их капитанами индустрии.
1: Ты хочешь допустить в Волгалу купцов?
0: Тор покачал головой.
1: Чего доброго, ты еще пожелаешь разрешить женщинам входить под этот священный кров?
0: Я слегка вздрогнул. Вообще-то, я и хотел впустить сюда женщин, но некоторые культы богини-матери настолько срослись с феминизмом, что путь туда нам отрезан. Признайте, что все ваши жены были замечательными женщинами, но далеко не столь волнующими, как средиземноморские богини. И все же нацеленность на мужчин открывает перед нами рынок размера, грубо говоря, в половину населения Земли, причем эта половина контролирует подавляющую часть земных богатств.
1: Богатств?
0: Тир нахмурился.
1: Я согласен с Тором. Нам нужны благородство и доблесть.
0: Нет, нам нужны верующие. Чтобы привлечь их, мы должны дать им то, что христианство не может дать. Я улыбнулся. Одно из речений Христа гласит, что легче будет верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в рай. У нас есть древние традиции хоронить человека с его материальными приобретениями, чтобы он мог распорядиться ими в загробной жизни. Основываясь на этой традиции, мы привлечем к себе людей. Я подался вперед.
1: Добро пожаловать в Asgard Unlimited! Наш слоган гласит «Asgard Unlimited – вы можете взять это с собой!»
0: Лицо Хеймдаля потемнело.
3: «Люди, которых ты хочешь привлечь, похожи не столько на верующих, сколько на мародеров и стервятников, которые придут, чтобы посмотреть, что мы сможем им дать!»
0: «Вам придется понять, всем вам, что современные люди не столько почитатели, сколько фанаты!» Они склонны не столько верить в кого-то или во что-то, сколько поклоняться миру, окружающему этот феномен. Быть богом — это, конечно, впечатляет, но нам надо стать для них чем-то большим. Чем-то, что позволило бы им самим участвовать в нашем спектакле. Я кивнул в сторону почетных мест за столом.
4: Вы трое образуете троицу. Христиане сделали этот символ популярным, и, думаю, мы можем использовать эту схему.
0: Один, как самый главный, будет восседать в Волгале. Его задачей станет распространять мудрость и способствовать процветанию предприятий наших сторонников.
3: Мы перестроим Волгалу в современном высокотехнологичном стиле. Как было в прошлом, мы сотрем грань между живыми и мертвыми, заставив мертвых знаменитостей встречать и приветствовать народ. Это укрепит наши претензии на жизнь после смерти. Нечто, чего христианство никогда не делало. Мы также сделаем Волгалу местом развлечений, как для семейного отдыха, так и для более взрослых мероприятий.
1: Взрослых мероприятий?
0: Я посмотрел на Тира.
3: Ты ведь не забыл вкус Одина к валькириям, от которых бросает то в жар, то в холод.
0: В
4: одной части Волгалы можно будет поклоняться богам. Другую секцию мы предоставим воинам уикенда. Людям, которые всегда хотели сражаться, но не имели возможности попробовать себя в этом. Прибавьте сюда казино, парк развлечений, выставочную зону битвы веков. Так мы охватываем практически все важнейшие области. Поскольку в Волгале 540 дверей, мы распределим их по крупнейшим населенным пунктам мира, чтобы люди при абсолютной централизации могли легко встречаться там. Это резко поднимет наши коммерческие ставки. У нас будут проводиться всемирные конгрессы и конференции. Я указал на Тира. Ты будешь играть роль божественного принца. У монархии в наше время подмоченная репутация, но ты, Тир, способен вернуть ей дух благородства. Трагически раненый во время спасения других богов, ты уже стал героической фигурой. Тебя также почитают спортсмены, а спорт — это серьезный бизнес. Тебе, естественно, нет равных в лыжных гонках и других зимних видах спорта. Если ты еще освоишь гольф, крикет и гонки на яхтах, то быстро завоюешь наши самые важные рынки. На лицо Тира медленно наползала улыбка.
5: Все, что мне придется делать, это заниматься спортом в компании богатых и красивых?
4: Именно так.
2: Я бы хотел послушать тебя еще.
4: Я повернулся к Хеймдалю. Хотя я и высмеивал тебя за то, что ты был дозорным асов, но теперь пришло время, когда мы по-настоящему нуждаемся в твоем зорком глазе и чутком ухе, чтобы охранять наше предприятие. Прежде ты слушал, не приближаются ли враги к мосту Бифрост на пути в Асгард. Теперь у нас будет гораздо больше мостов, и каждый должен быть охраняем. Улыбка, расцветшая была на лице Хеймдаля при моих первых словах, застыла. Может, я и бог, но не могу в одиночку отслеживать целый мир. Тебе будет предоставлена помощь. Я выудил из кармана пульт дистанционного управления и навел его на стену справа от себя. Нажав кнопку, я вызвал к жизни движущиеся картинки. Это телевидение. В нашей Волгале ты сможешь следить за сотней таких мониторов, видя то, что видят они, слышать те звуки, которые слышны им. Не будет в Мидгарде такого уголка, в который ты не смог бы мгновенно заглянуть. Когда ты заметишь опасность, ты возьмешь трубу, телефонную, а не свой Гьеллархорн, и предупредишь нас о том, что происходит. «Это огромная ответственность», — сказал я, вручая ему пульт. «Но больше никто с ней не справится». Хеймдаль сжал пластиковую коробочку, словно это был Хофут, его меч. «Я буду бдительным, как никогда!» Тор обиженно выпятил нижнюю губу.
2: «Ты сказал, что война больше не пользуется уважением. Стало быть, мне нет места в Asgard Unlimited?»
4: «Да нет же! Для тебя есть совершенно особая роль!» Я совершенно искренне улыбнулся ему. «Людей обуревает потребность в идолах. Многие из них выходят из мира спорта, и Тир удовлетворит эту жажду. Но другие пришли из индустрии развлечений. Джеймс Дин, Мэрилин Монро, Брюс Ли, Элвис. Каждый из них стал почти божеством, потому что они божественно развлекали людей.
2: Но я воин! Нет таких развлечений, для которых я пригоден.
4: Как ты ошибаешься, мой друг. Есть одна форма развлечений, которая словно создана для тебя. Я с вожделением потер руки. Она называется профессиональным рестлингом.
6: Компания «Снегири», издательство «Атмаргином» представляют.
7: «Что ж вы молчите, капитан? В шахматы вы играете?» — повторил свой вопрос Родин. «Играю, даже разбираюсь немного в теории». «Отлично. Значит, вам известно, что такое гамбит?»
6: Серия «Атлантида». Небесный СССР с нами. Первые книги серии от издательства «Атмаргином» уже в магазинах Москвы.

0: Гуннар, мой помощник, откашлялся, вернув меня из воспоминаний в действительность.
1: Если у вас есть минуточка, ваша божественность, я бы хотел...
0: Всегда. Я завел руку за спину и потер болезненную точку на позвоночнике. Что там у тебя?
1: Мы получили партию новых повязок на глаз летних расцветок. Сегодня днем они поступают в продажу и в наших бутиках. Среди них есть такие, под которыми кожа загорает.
0: Хорошо. Как насчет пиджаков Одина? Гуннар нахмурился.
1: Поставщик говорит, что субподрядчик, который изготавливает для них воронов, проделал хорошую работу. Им удалось прикрепить воронов к плечам пиджаков так, чтобы те не падали, но из них выпадают перья и глаза вываливаются.
0: Тогда скажи им, что глаза вывалятся у них, если они не решат эту проблему. Я взглянул на видеоэкран, а потом на часы. Когда возвращается Один?
1: Еще не скоро. Он только что начал свою речь в Токио и не пройдет через наши тамошние ворота в течение ближайших 3 часов.
0: Гуннар улыбнулся.
1: Кстати, сегодня утром мы получили факс. Рубрика «Деловая мудрость одноглазого Одина» появится на первой полосе «Таймс». Она оттеснит рубрику Иисуса «Красота бизнеса. Благотворительность прежде выгоды» на второй план. Геркулесовые уроки 12 подвигов появятся через 2 недели, но предварительные заказы на них скромные, так что мы пока остаемся на первом месте. Продадим много книг. И еще, Леттерман хочет, чтобы Один выступил соведущим в сегменте «Глупые шутки полубогов».
0: Скажи людям Леттермана, что дело решенное, но вопросов о CBS быть не должно. Потрясенный символикой логотипа сети, Один купил ее и неадекватно реагировал на критику со стороны своих работников. Я вздохнул, предвидя еще одну нотацию от Вал отца относительно того, как я распоряжаюсь его временем. Я знал, что в конце концов он признает мою правоту, но вступать с ним в дискуссии весьма мучительно. Однако мои старания были не напрасны. Что-нибудь еще?
1: Да, ваша божественность.
0: Он взглянул на свой ноутбук и улыбнулся.
1: Возросла продажа билетов на серию симпозиумов «Великие битвы истории». Дебаты Роммеля и Паттона всех так завели, что люди жаждут услышать еще что-нибудь в этом духе.
0: Кто следующий?
1: Ганнибал и 2 Сципиона, старший и младший. Nike хочет подписаться на часть расходов.
0: Правильно, у них ведь этот бренд, дорожные ботинки Air Ganibal, кивнул я. Очень хорошо. Проверь, чтобы они были на складах в наших сувенирных магазинах до и после дебатов. Я так понимаю, тир все еще в суде? Гуннар кивнул.
1: Дело будет рассматриваться жюри через 2 недели. Мы рассчитываем на победу.
0: У противоположной стороны хорошие адвокаты, но наши дьявольски умны, и даже самый жестокосердный тролль принял бы сторону тира против таблоида. Хорошо. Держи руку на пульсе и информируй меня. Я потрепал Гуннара по плечу. Пойду проведаю дочь. Вернусь через 1 час небольшим. Я почувствовал, как он содрогнулся при этих словах, но сделал вид, что не заметил, и бодро зашагал мимо толпы, выстроившейся в очередь в ожидании открытия мемориала Тора. У меня появилось искушение принять облик своего покойного товарища, чтобы попугать их, но опасность спровоцировать восстание того не стоила. Я прошел мимо незамеченным, улыбаясь при виде каждого 3-го или 4-го человека в очереди, причитавшего о том, каким несчастьем была для всех его смерть. Я думаю, что это была настоящая трагедия. Грандиозная трагедия. Тор набросился на профессиональный рестлинг, как муха на падаль. Он знал, что в схватке никто не сравнится с ним, и публика знала это так же хорошо. Каждый вечер, каждая схватка разыгрывалась как нравоучительная пьеса. Это было воспроизведение классического мифа о солярном герое, в борьбе, одолевающем силы зла и возвращающемся с рассветом нового дня. Поединки начинались на равных, затем противник Тора применял какие-нибудь нечестные приемы, чтобы получить временное преимущество. Тор принимал побои, и пока соперник торжествуя танцевал на арене, Тор отползал в свой угол и надевал свой пояс силы и железные перчатки. Меня самого захватывало это зрелище. Его враг, Какой-нибудь накачанный стероидами мутант или малоизвестный полубог из давно забытого пантеона оставался в блаженном неведении относительно грозящей опасности. Толпа начинала топать ногами, оглушительно скандируя имя своего идола, и Тор получал от этого заряд мощи. Их жажда увидеть его победителем, их вера в его непобедимость подпитывала его. Он хлопал перчатками друг от друга так, чтобы их звон пронзал толпу, а потом сокрушал врага. Конец настал, когда он дрался с Луисом Змеем. Луису предстояло стать очередным обреченным на быстрое забвение соперником Тора, но мы заключили договор на всемирную трансляцию поединка через спутник. Слава и популярность Тора находились в зените, 95% людей планеты могли узнать его. Этот поединок должен был окончательно закрепить его место в умах человечества. Тор с пеленок знал, что ему предназначено сражаться с огромным змеем, и этим змеем стал Луис. И Луис убил Тора. После трех раундов взаимной молотьбы Луис сжал Тора в медвежьих объятиях, поднял его и сломал ему хребет. Он отбросил Тора в сторону и стал смеяться над поверженным противником. Затем он стал смеяться над фанатами Тора, называя их слабаками и тупицами. Он говорил, что они жалкие людишки, если верили в него, и что они неудачники, потому что их бог мертв. Смерть Тора стала для нас сокрушительным ударом. Но ненадолго. Мало-помалу начали просачиваться истории о том, что Тора видели то в одном, то в другом месте. Никто не сомневался в том, что это был Тор. Он помогал людям выпутываться из опасных ситуаций, предотвращал катастрофы, делал невозможное возможным. Для каждого из его почитателей эти истории были доказательством того, что он жив, и что их вера отнюдь не была ложной.

0: Инструментов для домашних умельцев Мьёльнир. Комиксы, видео, игрушки-трансформеры – все распродавалось на ура. Хотя Один отлично справлялся с книгами и мотивационными выступлениями, а Тир придавал Asgard Unlimited налет респектабельности, становым хребтом всего предприятия оставался Тор. Миновав мемориал, я шагнул за дверь, которую немногие могли разглядеть и мало кто был способен открыть. Мне это было по силам, и я вошел, потрепав дежурившего у двери Гарма. Адский пес с радостью откусил бы мне руку по плечу, но опасался моего сына Фенриса, поэтому я остался невредимым. Пройдя мимо него, я направился вниз по винтовой лестнице, которая привела меня в Нифлхелл, владение моей дочери Хелл. Я быстро поприветствовал Балдура, сделав вид, что хочу вновь запустить в него веткой омелы. Он вздрогнул, и я засмеялся. По сравнению с Волгалой, окутанные туманом глубины Нифлхелла казались холодными и вызывали клаустрофобию. Но мне они казались надежными и уютными. Дымка испарений смягчала свет и заглушала звуки, хотя я и был уверен, что мой смех докатился до самых глубин. Подтверждением этого факта стало неожиданное рычание слева от меня. Сквозь туман ко мне рванулся огромный темный силуэт. Его глаза сверкали, зубы скалились, но цепь, закрепленная в самом сердце подземного мира, ограничивала его движение. Цепь натянулась, дернув ошейник, и существо отпрянуло назад. С тяжелым грохотом оно рухнуло на землю и затихло. Рыдания сотрясали его грудь. Я присел на корточки неподалеку, но вне его досягаемости. «Неужели ты никогда ничему не научишься, Тор?»
1: «Эта цепь когда-нибудь разорвется!»
0: Я покачал головой. «Не думаю. Если помнишь, эта цепь, выкованная, чтобы удержать Фенриса, выдержала усилия каждого бога, пытавшегося разорвать ее, включая тебя. Эта цепь сделаны из мяуканья кошки, из бороды женщины, из корней горы, из жил медведя, из дыхания рыбы, из щириканья птицы. Специально для тебя я укрепил ее еще кое-чем, столь же осязаемым и неосязаемым. Я добавил туда веру Никсона в собственную невинность, подлинное имя человека на травянистом холмике и немалую толику кевлара. То же самое пошло и на ошейник. Ты будешь здесь, пока я не решу, что тебя пора выпускать». Тор сел.
1: «Я знаю, как ты это сделал. Ты пригласил меня выпить за успех предстоящего матча и накачал меня наркотиками, а затем принял мой облик и дал змею убить себя».
0: «Очень хорошо. Ты уже начинаешь использовать голову не только для того, чтобы заполнять ею шлем».
1: «Тебе не удастся скрыть это. Хеймдаль должен был видеть, как ты это проделывал. Он знает, что ты устроил этот маскарад, он разоблачит тебя».
0: «Ха!» Я встал и посмотрел на него сверху вниз. «Хеймдаль проводит все часы бодрствования, просматривая программы 5000 телевизионных станций. Даже бог не сможет избежать превращения в идиота со слюной, сочащейся изо рта, если будет так много сидеть перед телевизором. Он настолько околдован, что не может дунуть даже в собственный нос, не говоря уже о том, чтобы дунуть в свой знаменитый рог».
1: «Но зачем ты это сделал?»
0: «Сделал что? Разыграл твою смерть?» Я покачал головой. «Сколько раз еще мне придется учить тебя? Каждый человеческий идол должен приобщиться к таинству смерти. Смерть очищает тебя от грехов, смывает с себя пятна. В смерти ты более совершенен, чем был при жизни, так же, как Элвис и Мэрилин, Брюс Ли и Курт Кобейн. С самого начала я знал, что кому-то придется умереть, и ты стал наилучшей кандидатурой. Один уже через это прошел, и результаты получились не слишком впечатляющие. Что касается Тира, то смерть для него слишком неэлегантна. Значит, оставался ты, мистер Большой, Тупой и Уязвимый».
1: «Это я понимаю!»
0: Глаза Тора вспыхнули электрическими разрядами.
1: «Я хочу знать, зачем этот обман? почему я появляюсь повсюду? Зачем увеличивать армию моих почитателей?
0: Потому что они не твои почитатели. Я насмешливо фыркнул. Если бы все те люди, которые поклоняются Тору, почитали тебя, эта цепь оказалась бы для тебя непрочнее паутины. Ты мог бы разорвать на части и ее, и меня. Но ты не можешь, потому что они не поклоняются тебе. Они поклоняются твоему образу, романтизированному образу, который создан мной. Я улыбнулся. Мы с моим другом Луисом, моим товарищем по несчастью, после долгих веков гонений со стороны христиан, поняли, что нам уже никогда не превратиться в благородных богов, повсеместно признаваемых людьми. У Люцифера есть свой круг почитателей. Гедонисты, анархисты, эгоисты, продажные люди, импотенты, жаждущие быстрого прорыва к власти. В качестве Луиса-змея он лелеял в людях все эти фантазии типа «получить быстро и легко». Выказав презрение к твоим почитателям, он завоевал уважение тех, кто ненавидит твой образ и одновременно изрядную толику ненависти со стороны твоих людей. Такова была его плата. Я прижал руки к груди. Я же стал тем Тором, которого помогал создавать в масс-медиа. И теперь пожинаю плоды твоих успехов.
1: Тор повесил голову. Когда ты сказал, что нам нужно переосмыслить Рагнарёк...
0: Я хотел, чтобы он был переосмыслен. Потому что в соответствии с первоначальным замыслом я проигрывал. Теперь все иначе. Один увлечен своими книгами и речами, своим телеканалом. У Тира свои развлечения. Он проводит большую часть времени, выигрывая иски, поданные им против таблоидов, которые печатают о нем всякие небылицы, посещая вечеринки и руководя приобретенной им футбольной командой. Никто из них не представляет для меня угрозы. Звезда Одина закатится довольно скоро. Бизнес-гуру редко остается на пике популярности больше 10 лет. И нет ничего более тоскливого, чем вчерашний финансовый гений. Что касается Тира, то спортсмен Жиголо, беззаботно порхающий с курорта на курорт, быстро становится жалким. Ему дадут вести ток-шоу, потом его закроют, и тогда он разделит на пляже компанию с Джорджем Гамильтоном.
1: А ты победишь.
0: По крайней мере, в предварительном раунде.
1: Тор поднял голову. Но зачем держать меня здесь? Что ты испытываешь ко мне? Жалость или презрение?
0: Ни то, ни другое, мой друг. Я вновь присел перед ним на корточки и потянул его за кончик бороды.
1: Я испытываю к тебе глубочайшее уважение. В тебе я по-настоящему нуждаюсь.
0: Что? Как я уже сказал, я выигрываю лишь предварительный раунд, а это означает, что мне предстоит выступить против других богов. Мезоамериканцы, похоже, консолидируют свои пантеоны. Я предвижу, что скоро возобновятся войны между буддистами и маоистами в Китае. Иегова не сдает свои позиции и, кажется, начинает узурпировать территорию Аллаха. Христос все еще силен. И остается еще Эдемский змей. Я увидел, как в глазах Тора промелькнула молния. Да, Тор, война, может, и не в моде в данный момент. Но я думаю, боги изменят эту ситуацию. Настанет новый Рагнарёк, куда масштабнее и ужаснее. И тогда, мой друг, у тебя будет шанс размозжить змея. Голод Тора был столь силен, что я ощутил его

0: Однажды Бог снова всех огорчил в семье Цюшена. А ведь утро так хорошо начиналось. Над полями вокруг деревни Цисэнь на высоте мужского роста стлался белый туман, похожий на чистый лист рисовой бумаги. А мирный сельский пейзаж казался картиной, которая только что соскользнула с этого листа. Землю освещали первые утренние лучи. Они отражались в росинках, в чьей короткой жизни это был момент наивысшего триумфа. И вот это прекрасное утро испортил Бог. Он встал ни свет ни заря и отправился на кухню подогреть для себя немного молока. С тех пор, как началась эпоха заботы, молочный бизнес процветал. Семья Цюшена купила молочную корову чуть больше, чем за 10 тысяч юаней, и, как и другие, разбавляла молоко водой перед продажей. Неразбавленное молоко оказалось для семьи хорошим подспорьем. Подогрев молоко, Бог взял миску и пошел в гостиную смотреть телевизор, не позаботившись о том, чтобы выключить газ. Когда, почистив хлев и овин, вернулась жена Цюшена Юйлянь, она сразу же почувствовала запах газа. Закрыв лицо полотенцем, она со всех ног кинулась на кухню. Юйлянь выключила газ, распахнула окно и включила кухонную вытяжку.
1: «Старый дурак! Ты чуть нас всех не прикончил!» – кричала она в гостиной.
0: Семья Цюшена перешла на сжиженный газ, когда начала заботиться о Боге. Отец Цюшена всегда был против этого, считая, что газ хуже угольных брикетов. Теперь у него появился дополнительный аргумент. Бог по обыкновению стоял с виноватым видом, опустив голову. Белая борода метелка закрывала колени. Он улыбался, как ребенок, который понимает, что набедокурил.
1: Я же снял миску, в которой грел молоко. Почему плитка не выключилась сама?
0: «Думаете, вы все еще на своем космическом корабле?» — сказал Цюшен, спускаясь вниз по лестнице. «Здесь нет умной техники, которая бы нас обслуживала. Мы возимся с простыми тупыми механизмами. Нам же нужно зарабатывать себе на плошку риса».
1: «Нам тоже доводилось тяжело работать. Иначе как бы вы появились на свет?»
0: Тщательно подбирая слова, ответил Бог.
2: «Я уже сыта по горло этим, как бы вы появились! Хватит! Надоело это слушать! Если вы такие могущественные, создайте себе других детей, чтобы они о вас заботились!»
0: И Юйлянь швырнула полотенце на пол. «Ну, хватит, проехали!» — прервал ее Цюшен. В роли миротворца всегда выступал именно он. «Давайте есть!» Бин-Бин проснулся. Позевывая, он спустился в гостиную.
3: «Ма, па! Бог опять кашлял всю ночь. Я не мог уснуть».
2: «Тебе еще повезло. Мы с папой вовсе были в соседней комнате. Но мы, как видишь, не жалуемся».
0: Как по сигналу, Бог снова начал кашлять. Он кашлял с таким усердием, будто это было очень важным делом. Юйлянь смотрела на Бога несколько секунд, а потом вздохнула.
1: «Должно быть, мне досталось все невезение 8 поколений моих предков».
0: Все еще сердитая, она развернулась и пошла на кухню готовить завтрак. Во время завтрака Бог сидел молча. Он съел миску каши с солеными овощами и половинку баоцзы, и все время Бог ловил себя на себе раздраженный взгляд Юйлянь. То ли она все еще сердилась из-за газа, то ли думала, что он слишком много ест. После завтрака, как обычно, Бог быстренько поднялся, чтобы убрать со стола и помыть посуду на кухне. Юйлянь крикнула:
2: «Не берите моющие средства, если посуда не жирная. Все стоит денег, а пособия, которые на вас выдают, это сущие гроши».
0: Бог проворчал, что знает. Цюшень и Юйлянь ушли на поле. Бин-Бин отправился в школу. И только тогда встал отец Цюшена. Полусонный, он спустился вниз, съел 2 тарелки каши и набил трубку табаком. А потом вспомнил о существовании Бога.
1: «Эй, старый пердун, кончай мыть посуду! Иди-ка сюда, сыграем!» —
0: крикнул он в кухню. Бог вышел из кухни, вытирая руки о передник, и заискивающе кивнул отцу Цюшена. Играть в сянцы со стариком было для Бога тяжелым испытанием. Нельзя было ни выигрывать, ни проигрывать. Если Бог выигрывал, отец Цюшена злился и кричал:
1: «Чертов дурак! Ты что, пытаешься показать, что умнее меня? Что за дерьмо? Ты же Бог! Победить меня невелика заслуга! Ты провел в этом доме уже достаточно времени, пора бы научиться хорошим манерам!»
0: Но если Бог проигрывал, старик все равно злился:
1: «Старый дурак! Я лучший игрок в сянцы в округе на 50 километров! Да клопа сложнее раздавить, чем победить тебя! Думаешь, мне надо, чтобы ты мне поддавался? Ну, ты, мягко говоря, ты меня этим просто оскорбляешь!»
0: В любом случае, исход был один и тот же. Старик сшибал доску, и фигуры разлетались по всей комнате. Характер у старика был тяжелый, это все знали. А в лице Бога он нашел себе мальчика для битья. Но отец совершенно не умел долго сердиться. Каждый раз после того, как Бог собирал фигуры и поднимал доску, они садились за стол и играли снова, а потом все повторялось. Так продолжалось где-то до полудня, пока оба не уставали. Бог поднимался и шел мыть овощи. Юйлянь не разрешала ему готовить, потому что, как она говорила, повар из него был никудышный, но он был обязан вымыть овощи. Если бы к возвращению Цюшена и Юйлянь Бог не справился с заданием, то снова получил бы от Юйлянь по полной, она за словом в карман не лезла. Пока Бог мыл овощи, отец Цюшена ушел к соседям. Эта часть дня была самой спокойной для Бога. Полуденное солнце освещало каждую щелку между кирпичами, которыми был вымощен двор, и будило самые глубокие воспоминания. В такие периоды Бог частенько забывал о работе и стоял молча, погрузившись в мысли. Только когда до него доносился гомон крестьян, возвращающихся в деревню, он выныривал обратно в реальность и торопился закончить с овощами. Бог вздохнул. И как только жизнь могла выкинуть такой крендель? Об этом вздыхал не только Бог. Об этом вздыхали Цюшен, Юйлянь и отец Цюшена. Об этом вздыхали более 5 миллиардов людей и 2 миллиарда богов, живших на земле.

0: Вся эта история началась в одну осеннюю ночь 3 года назад.
1: «Идите сюда, быстрее, в небе игрушки!» — закричал Бин-Бин, гулявший во дворе.
0: Цюшен и Юйлянь выбежали из дома и увидели, что небо и вправду было заполнено игрушками или, как минимум, чем-то неотличимым от них. Эти объекты были равномерно распределены по небосводу. Свет солнца, уже зашедшего за горизонт, отражался от них, и каждый светился, как полная луна. На землю словно была направлена гигантская хирургическая лампа. Было светло, как в полдень. Свет лился со всех сторон, и невозможно было найти ни единой тени. Объекты были видны так четко, что вначале все решили, будто они находятся в атмосфере. Но потом выяснилось, что все дело в их огромных размерах. Они парили на геостационарной орбите в 30 тысячах километров от Земли. Всего было 21 530 космических кораблей. Разбросанные по всему небу, они словно бы заключили Землю в оболочку. Корабли заняли свои места после сложных маневров, которые они выполняли одновременно. Благодаря равномерному распределению массы, корабли не вызвали разрушительных цунами. Это немного успокоило людей. По крайней мере, это говорило о том, что пришельцы не настроены враждебно. Все попытки связаться с пришельцами в следующие несколько дней провалились. Те молчали в ответ на все послания. А на Земле больше не наступала ночь. Десятки тысяч космических кораблей отражали солнечный свет, и на ночной стороне Земли было ясно, как днем. А в дневные часы корабли отбрасывали гигантские тени. Не все могли выносить это зрелище, и многие просто игнорировали происходящее на Земле, никак не связывая это с космическим флотом над планетой. И в это же время в больших городах начали появляться загадочные старики. Все они были похожи, очень старые, с длинными седыми волосами и бородами в длинных белых одеяниях. Вместе они напоминали толпу снеговиков, пока их белоснежные бороды и одежда не запачкались. Было непонятно, к какой расе принадлежат эти бродяги. В них словно бы смешались черты самых разных народностей. У стариков не было никаких документов, и они не могли толком объяснить, откуда они взялись. Все, что они могли, вежливо повторять на местном языке с сильным акцентом одни и те же слова всем, кто проходил мимо.
2: «Мы — Бог. Учитывая, что мы создали этот мир, не могли бы вы дать нам немного еды?»
0: Если бы так говорили двое-трое бродяг, их бы просто отправили в психушку или дом престарелых и лечили бы там как слабоумных бездомных. Но когда миллионы пожилых мужчин и женщин утверждают одно и то же, это уже другой разговор. За полмесяца старых бродяг стало больше 30 миллионов. Они были повсюду. На улицах Нью-Йорка, Пекина, Лондона, Москвы. Они ковыляли по городам такими толпами, что мешали машинам. Порой казалось, что их уже больше, чем самих жителей этих городов. Ужаснее всего было то, что они продолжали повторять одно и то же.
2: «Мы — Бог. Учитывая, что мы создали этот мир, не могли бы вы дать нам немного еды?»
0: И только теперь человечество обратило внимание не только на космические корабли, но и на незваных гостей. Их появление связали с тем, что с недавних пор над всеми континентами начались обильные звездопады, и после каждого метеоритного дождя количество бродяг увеличивалось. Так человечеству пришло к неожиданному выводу. Старики — это пришельцы с космических кораблей. Пришельцы ныряли в атмосферу Земли, как в бассейн. Во время трения об атмосферу специальные скафандры сгорали без следа, но оберегали владельцев от избытков тепла и замедляли падение. Тщательные расчеты показали, что ускорение во время таких спусков никогда не превышало 4G. А такую нагрузку организм пожилого человека вполне мог выдержать. В момент контакта с поверхностью скорость приближалась к нулю, и приземление напоминало прыжок со стула. Несмотря на это, многие пришельцы все-таки зарабатывали вывих лодыжки. Метеоритные дожди шли и шли. и все больше пришельцев оказывалось на Земле. Вскоре их число достигло 100 миллионов. Правительства всех стран пытались найти среди пришельцев какое-нибудь официальное лицо. Но бродяги утверждали, что все боги абсолютно равны, и любой может представлять всех. Так что на экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН пригласили случайно выбранного старого бродягу, которого нашли на Таймс-сквер и который говорил на сносном английском. И вот он вошел в зал Генеральной Ассамблеи. Этот старик, похоже, прибыл одним из первых. Его одежда была изодрана в клочья, а борода свалялась и стала похожа на мочалку. Над головой у него не было нимба, зато над ней кружилось несколько мух. Старик приковылял к круглому столу, опираясь на какую-то жалкую бамбуковую палочку, и опустился в кресло под пристальным взглядом мировых лидеров. Он посмотрел на генерального секретаря ООН и расплылся в детской улыбке, обычной для старых бродяг.
2: Я сегодня не завтракал.
0: Принесли завтрак. И весь мир смотрел, как бродяга ест. Он ел, как будто умирал с голоду, давясь и откашливаясь. Бродяга в два счета проглотил тост, сосиску, салат и запил все это большим стаканом молока. А затем снова невинно улыбнулся генеральному секретарю.
2: Не найдется у вас вина? Хотя бы капельку.
0: Принесли бокал вина. Бродяга пригубил и покачал головой от удовольствия.
2: Прошлой ночью куча новоприбывших заняли мое любимое место рядом с вентиляционной решеткой, откуда всегда дует теплый воздух. Теперь мне придется искать новое местечко на Таймс-сквер. Но капелька вина вернула жизнь моим суставам. Не могли бы вы чуть-чуть помассировать мне спину?
0: Генеральный секретарь приступил к массажу. Старик покачал головой и со вздохом сказал:
2: «Извините, что доставляю столько неудобств».
0: «Откуда вы?» — спросил президент США. Бродяга снова покачал головой.
2: «У цивилизации есть конкретное место проживания только в младенчестве. Звезды и планеты ненадежны и изменчивы. И в какой-то момент цивилизации приходится переезжать. К тому моменту, когда она становится юной, она успевает уже много раз переехать. А потом она приходит к выводу, что герметичный космический корабль куда надежнее любой планеты. И тогда она делает своим домом космические корабли, а планеты становятся местом коротких привалов. Таким образом, любая цивилизация, достигшая совершеннолетия, становится межзвездной цивилизацией, постоянно скитающейся по космосу. Ее дом — звездолеты. Вы спрашиваете, откуда мы? С космических кораблей».
0: И он указал грязным пальцем вверх. «Сколько вас?»
2: 2 миллиарда.
0: «Кто вы такие на самом деле?» У генерального секретаря были все основания для этого вопроса. Пришельцы выглядели совсем как люди.
2: «Мы же вам столько раз говорили!»
0: Старый бродяга нетерпеливо взмахнул рукой.
2: «Мы Бог!»
0: «Объясните, пожалуйста!»
2: «Наша цивилизация, давайте называть ее просто цивилизацией богов, существовала задолго до рождения Земли. Когда наша цивилизация одряхлела, мы посеяли семена жизни на недавно сформировавшейся земле. Потом мы отправились в путешествие сквозь время. Это возможно, если двигаться примерно со скоростью света. Когда жизнь на Земле достигла определенной ступени эволюции, мы вернулись и поместили на планету новый вид, основанный на генах наших предков. Мы уничтожили его врагов и позаботились о том, чтобы он эволюционировал в правильном направлении, и Земля стала домом для новых разумных существ, вроде вас.
1: С какой стати мы должны вам верить?
2: Это будет нетрудно.
0: Следующие полгода ушли на то, чтобы подтвердить эту информацию. Люди с изумлением изучали первоначальные планы по устройству жизни на Земле и изображения первобытной планеты, переданные с космических кораблей. Следуя указаниям старика, люди извлекли из толщи Земли удивительные машины, которые управляли биосферой планеты в течение целых эонов. И, наконец, человечество поверило, что на Землю действительно явился человек.

0: Во время третьей чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь наконец-то задал Богу ключевой вопрос. Зачем вы пришли на Землю?
1: Перед тем, как я отвечу, вы должны усвоить суть цивилизации.
0: Бог пригладил длинную бороду. Это был тот самый Бог, который участвовал в первой чрезвычайной сессии полгода назад.
1: Как вы думаете, цивилизация может развиваться бесконечно?
0: В настоящее время земная цивилизация находится на стадии бурного развития. Если она избежит природных катаклизмов, перед которыми мы бессильны, думаю, она будет развиваться бесконечно, ответил генеральный секретарь.
1: Неверно. Подумайте вот о чем. Каждый человек проходит через детство, юность, зрелость, старость и, наконец, смерть. Со звездами все точно так же. Все во Вселенной подчиняется общим закономерностям. Даже сама Вселенная в какой-то момент умрет. Почему цивилизация должна быть исключением из правил? Нет, цивилизации тоже растут и умирают.
0: И как именно это происходит?
1: Разные цивилизации стареют и умирают по-разному, как и люди. Одни могут умереть от какой-либо болезни, а другие просто от старости. Для нашей цивилизации первым симптомом старости стало то, что срок нашей жизни существенно увеличился. Любой представитель цивилизации богов может прожить приблизительно 4000 земных лет. Но к 2000 лет мысль теряет гибкость и живость. А у власти стояли люди именно такого возраста, и свежим идеям было трудно пробиться. В этот момент наша цивилизация стала старой.
0: А потом?
1: Вторым признаком старости стала эра механической люльки.
0: Что?
1: Наши машины перестали зависеть от своих создателей. Они сами себя поддерживали и самостоятельно развивались. Умные машины давали нам все, что нам удовлетворяли не только материальные, но и психологические потребности. Нам не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы жить. Машины заботились о нас, а мы словно лежали в уютной колыбели. Задумайтесь, если бы в джунглях первобытной земли был неиссякаемый запас фруктов, а животные сами лезли бы в руки и просились стать едой, разве обезьяна стала бы человеком? Эра машинной люльки превратила наш мир в такие вот благоустроенные джунгли. Постепенно мы утратили почти все свои знания и технологии. Мы обленились, лишились творческой жилки и каких-либо амбиций. Все это ускорило старение. То, что вы видите сейчас, это последние вздохи нашей цивилизации.
0: Но тогда зачем вы прибыли на Землю?
1: Теперь нам негде жить.
0: Но генеральный секретарь указал вверх.
1: Космические корабли старые. Да, искусственная среда звездолетов устойчивее любой природной, включая земную. Но корабли старше, чем вы можете себе представить. Старые детали ломаются. Квантовые эффекты суммировались на протяжении эонов и теперь вызывают ошибки в программах. Еще хуже с системами самовосстановления и саморегуляции. Экосистема кораблей отравлена. С каждым днем ресурсов все меньше и меньше. Мы выжили чудом. В каждом из 20 тысяч городов, разбросанных по звездолетам, воздух отравлен и полон отчаяния.
0: И нет никакого решения? Новые детали для кораблей, обновление программ. Бог покачал головой.
1: Наша цивилизация доживает последние годы. Мы 2 миллиарда умирающих стариков и старушек, каждому из которых больше 3000 лет. Но до нас были сотни поколений, живших в машинной люльке. Мы утратили все технологии много лет назад. Звездолеты жили собственной жизнью десятки миллионов лет, и теперь мы не знаем, как их восстановить. А в способности к обучению и в технической смекалке мы уступаем даже вам. Мы не знаем, как замкнуть цепь, чтобы зажглась лампочка, и не способны решить квадратное уравнение. Однажды корабли сообщили, что скоро полностью выйдут из строя. Двигатели уже были не способны нести нас с прежней скоростью. Теперь мы тащились со скоростью не больше 1/10 скорости света. А системы жизнеобеспечения почти отказали. Машины больше не могли сохранить жизнь 2 миллиардам богов. Нам надо было найти какой-нибудь выход.
0: Вы когда-нибудь думали, что такое может случиться?
1: Конечно. Звездолеты предупреждали нас 2000 лет назад. Именно тогда мы и начали сеять семена жизни на Землю, чтобы, когда мы совсем одряхлеем, кто-то мог позаботиться о нас.
0: 2000 лет назад?
1: Да, я имею в виду корабельное время. Если брать вашу точку отсчета, то это случилось 3,5 миллиарда лет назад, когда Земля остыла.
0: Еще один вопрос. Вы сказали, что утратили технологии, но как же тогда вы сеяли жизнь?
1: О, выращивать жизнь довольно легко. Надо лишь рассыпать немного семян, а дальше она уже сама растет и развивается. Мы разработали эту технологию еще до начала эры машинной люльки. Достаточно запустить программу, а со всем остальным справятся машины. Чтобы создать планету, полную жизни и способную стать родиной новой цивилизации, нам нужно было только время. Несколько миллиардов лет. Благодаря тому, что мы могли путешествовать почти со скоростью света, время для нас не было проблемой. Однако из-за поломки кораблей мы утратили эту возможность. Так бы мы продолжили создавать новые цивилизации, чтобы у нас был выбор. Но теперь мы в ловушке. Нашим мечтам уже не суждено сбыться.
0: Получается, свои золотые годы вы хотите провести на Земле?
1: Да, и мы надеемся, что вы испытываете к своим создателям сыновьи чувства и позаботитесь о нас.
0: Бог оперся на палку и попытался поклониться национальным лидерам, но потерял равновесие и чуть не рухнул на пол.
2: Но как вы собираетесь здесь жить?
1: Конечно, мы могли бы сбиться в одну кучу, но в таком случае нам проще было бы остаться в космосе и встретить там свою смерть. Мы хотели бы раствориться в вашем социуме, в ваших семьях. Когда цивилизация богов переживала детство, у нас тоже были семьи. Знаете, детство – самое замечательное время. Ваша цивилизация сейчас переживает эту эпоху, и для нас было бы настоящим счастьем вернуться в собственное детство и окунуться в тепло ваших семей.
0: Вас 2 миллиарда, а значит, каждой семье на Земле придется взять к себе одного или двоих богов. Когда генеральный секретарь произнес эти слова, зал погрузился в молчание.
1: «Да-да, нам очень неловко, что мы доставляем столько неудобств».
0: Бог кланялся и кланялся, украдкой посматривая на генерального секретаря и национальных лидеров.
1: «Конечно же, мы попытаемся хотя бы немного возместить ваши затраты».
0: Бродяга махнул палкой, и в зал вошли 2 белобородых бога, согнувшись под тяжестью серебристого металлического футляра.
1: «Смотрите! Вот сверхвысокоемкое устройство хранения данных. На нем систематически изложены все наши знания в различных областях науки и техники. Это позволит цивилизации устремиться вперед 7-мильными шагами. Думаю, вам это понравится».
0: Генеральный секретарь и лидеры всех стран жадно смотрели на футляр, пытаясь скрыть радостное возбуждение. Заботиться о Боге – это ответственность, лежащая на плечах человечества. Конечно, надо будет переговорить с представителями разных стран, но в принципе...
1: Пожалуйста, простите за неудобство. Пожалуйста, простите за неудобство.
0: По щекам Бога текли слезы, а он все кланялся и кланялся. Когда генеральные секретари и национальные лидеры вышли из зала заседания, они увидели, что вокруг здания ООН столпились тысячи богов. Белоснежное море кланяющихся голов издавало мерный рокот. Генеральный секретарь прислушался и понял, что боги повторяют на всех языках Земли одни и те же слова.
1: «Пожалуйста, простите за неудобство. Пожалуйста, простите за неудобство».

0: На Землю прибыло 2 миллиарда богов. Они проходили сквозь атмосферу в своих специальных костюмах. В небе даже днем были видны яркие цветные вспышки. После приземления богов распределили среди 1,5 миллиардов семей. Получив доступ к знаниям богов, люди преисполнились надежд на будущее. Казалось, Земля вот-вот станет раем. Семьи, заразившись всеобщим восторгом, радушно приняли своих богов. В то утро Цюшен с семьей и все остальные жители деревни стояли у въезда, ожидая богов, которые будут жить в Сицене.
1: «Какой сегодня чудесный день!» — сказала Юйлянь.
0: Она говорила не только о своих чувствах. За ночь все космические корабли исчезли, и небосвод снова был чист. Никому из людей так и не удалось посетить звездолеты. Боги были не против, но корабли отказались пропустить людей. Звездолеты не распознали примитивные зонды, запущенные человечеством, и шлюзы остались наглухо закрытыми. Когда последняя группа богов прыгнула в атмосферу, все корабли одновременно сошли с орбиты и отправились прочь. Правда, далеко они не улетели и теперь дрейфовали в поясе астероидов. Несмотря на почтенный возраст, корабли продолжали функционировать. У них была одна задача — служить богам, и звездолеты не стали далеко улетать, чтобы быстро вернуться, если понадобится хозяевам. Два автобуса привезли в Сицене из областного центра 106 богов. Наконец, Цюшен и Юйлянь встретили бога, который был предназначен их семье. Они встали по бокам и, бережно поддерживая бога под руки, повели его в дом. Сзади, улыбаясь, шли Бин-Бин и отец Цюшеня.
1: «Дедушка-бог, дедушка-бог!»
0: Юйлянь склонилась к плечу бога, и ее улыбка сияла, как солнце.
1: «Я слышала, что благодаря технологиям, которые вы нам подарили, скоро наступит настоящий коммунизм! И когда это случится, каждый будет получать по потребностям! Больше не будет денег! Мы сможем просто приходить в магазин и брать любые вещи!»
0: Бог улыбнулся и кивнул. С сильным акцентом он сказал по-китайски.
2: «Да, на самом деле каждому по потребностям и касается только базовых потребностей цивилизации. Наши технологии принесут вам изобилие и комфорт, превосходящие все ваши самые смелые мечты».
0: Юйлянь рассмеялась, и ее лицо затрепетало, как распустившийся цветок.
1: «Нет-нет, не более чем достаточно каждому по потребностям!»
0: «Угу», — поддержал ее отец Цюшена. «Мы сможем как вы жить вечно и не стареть?» — спросил Цюшен.
2: «Мы не можем жить не старея. Мы просто живем дольше, чем вы. Посмотрите, как я стар. По мне так любой, кто прожил больше 3000 лет, все равно, что мертвец. Такая продолжительность жизни — это очень... плохо для цивилизации».
3: «О, 3000 — это для меня слишком! Хватит и 300!»
0: И отец Цюшен расхохотался, как Юйлянь минутой раньше. Деревня праздновала тот день так, как будто это был китайский Новый год. В каждом доме накрыли праздничный стол, и семья Цюшена не была исключением. Отец Цюшена чашкой за чашкой пил марочное желтое вино и довольно быстро захмелел. Он одобряюще показал богу большой палец.
3: «Вы, ребята, просто молодцы! Создать столько живого — это настоящее чудо!»
0: Бог тоже много выпил, но его голова осталась ясной. Он отмахнулся.
2: «Нет, это не чудо. Это просто наука. Когда биология достигает определенного уровня, создавать живую материю не сложнее, чем собирать механизмы.
3: Вы можете говорить что угодно, но для нас вы все равно, что бессмертные, которые сошли с небес и стали жить среди обычных людей».
0: Бог покачал головой.
2: «Если бы мы умели творить чудеса, мы бы никогда не ошибались. Но когда мы вас создавали, мы делали ошибку за ошибкой».
1: «Вы делали ошибки, когда нас создавали?»
0: Глаза Юйлянь широко распахнулись от удивления. В ее представлении боги создавали жизнь примерно так же, как она 8 лет назад рожала Бин-Бина. Как тут можно ошибиться?
2: Множество. Вот одна из последних. Наша программа дала сбой, когда анализировала окружающую среду Земли, и это привело к появлению динозавров. Огромные тела и низкая приспособляемость. Их пришлось уничтожить, чтобы облегчить вам эволюцию. А если говорить о совсем недавних, которые случились после угасания эгейской цивилизации... После возникновения древнегреческих государств наша программа ошибочно посчитала, что на Земле наконец-то появилась цивилизация, способная стабильно существовать, как заведенные вовремя часы, и прекратила отслеживать обстановку и вмешиваться в происходящее. Это привело к еще большим нарушениям. Программа должна была не дать Македонии, а потом и Римской империи захватить Грецию. В итоге, хотя и Македония, и Рим стали наследниками греческой цивилизации, линия развития Греции оказалась изменена.
0: Никто из семьи Цюшена не понимал, о чем говорит Бог, но все слушали с глубочайшим вниманием.
2: Затем на Земле возникли два величайших государства – Римская империя и Ханьский Китай. Они развивались независимо друг от друга и так и не соприкоснулись. А наши программы должны были дать им такую возможность.
3: О каком ханьском Китае вы говорите? Любан и Сянъюй — это династия Хань?
0: Наконец-то отец Цюшена услышал что-то знакомое.
2: А что такое Римская империя?
0: Кажется, в то время была такая страна, попытался объяснить Цюшен. Она была очень большая. Его отец нахмурился.
3: Зачем им было встречаться? Когда во времена империи цены иностранцы пришли в Китай, они нас победили. Неужели вы хотели, чтобы они это сделали еще раньше, во времена династии Хань?
0: Бог засмеялся.
2: Нет, нет. В те времена Китай был почти таким же сильным, как Римская империя.
3: Все равно это плохо. Если два сильных государства встречаются, начинается большая война. Пролилось бы море крови.
0: Бог кивнул и ухватил палочками кусочек говядины в соевом соусе.
2: Может быть. Но если бы две великих цивилизации Запада и Востока столкнулись, появились бы искры, от которых зажглось бы пламя прогресса. Если бы не эти ошибки... Сейчас человечество, возможно, колонизировало бы Марс, а ваши межзвездные зонды уже пролетали бы мимо Сириуса.
0: Отец Цюшена поднял рюмку с желтым вином и восхищенно произнес.
3: Все говорят, что боги растеряли знания в своей люльке, но вы все равно такой ученый.
2: Чтобы в люльке было удобно, надо знать немного о философии, искусстве, истории и тому подобном. Только общие места это не требует изучения. Многие ученые на Земле уже сейчас рассуждают гораздо глубже.
0: Первые несколько месяцев после того, как боги официально пришли на Землю, были для них золотым временем. Они жили в гармонии с людьми, став членами их семей. Все было как в далекие времена, когда цивилизация богов переживала свое детство. И казалось, что лучшего способа провести последние годы их крайне продолжительной жизни и быть не могло. Бог в семье Цюшена наслаждался мирной жизнью в южнокитайской деревне. Каждый день он ходил на пруд, окруженный зарослями бамбука, удил рыбу, болтал с другими стариками, играл в шахматы. Но больше всего Бог любил слушать народные оперы. Когда в деревню или в близлежащий город приезжал театр, он ходил на каждое представление. Больше всего он обожал бабочек-любовников. Эту оперу Бог мог слушать бесконечно. Одного представления ему было мало. Однажды он проехал вслед за труппой более полусотни километров, чтобы услышать ее несколько раз. Наконец, Цюшен съездил в город и купил Богу видеокассету с записью. Бог смотрел ее снова и снова и уже мог довольно музыкально промурлыкать себе под нос несколько строчек из оперы «Хуаньмэнь». Однажды Юйлянь раскрыла секрет Бога. Шепотом она сказала мужу и свекру:
1: Вы заметили, что каждый раз, когда Дедушка Бог заканчивает смотреть оперу, он достает из кармана какую-то маленькую карточку, смотрит на нее и мурлыкает строчки из оперы. Недавно я подглядела, что это фотография. На ней какая-то красивая молодая женщина.
0: В тот же вечер Бог снова смотрел бабочек-любовников. Потом он достал карточку с красавицей и начал напевать. Отец Цюшена быстро подошел и спросил:
3: «Дедушка Бог, это какая-то твоя старая подруга?»
0: Бог вздрогнул. Он быстро спрятал фото и улыбнулся, как ребенок.
3: «Да, да. Я был влюблен в нее 2000 лет назад».
0: Юйлянь, которая подслушивала, нахмурилась.
4: 2000 лет назад?
0: Учитывая, сколько ему сейчас, похоже, он просто решил пошутить. Отец Цюшена хотел посмотреть фотокарточку, но Бог был так смущен, что просить его было уже неудобно. Поэтому отец Цюшена просто сел и стал слушать.
3: «Тогда мы были совсем молодыми. Она была из немногих, кто хотел вырваться из машинной люльки. Она организовала большую исследовательскую экспедицию, чтобы добраться до края Вселенной. Ох, не надо об этом задумываться, это очень трудно понять, правда? Как бы то ни было, она надеялась, что экспедиция пробудит цивилизацию богов, которая спала мертвым сном в машинной люльке. Конечно же, это была не более чем красивая фантазия. Она хотела, чтобы я летел вместе с ней, но мне не хватило храбрости. Бесконечные пустыни космоса пугали меня. Пришлось бы преодолеть больше 20 миллиардов световых лет, так что она полетела одна. Но все эти 2000 лет я вспоминаю ее.
5: 20 миллиардов световых лет? Вы объясняли, что это расстояние, которое свет проходит за 20 миллиардов лет. Не может быть!
3: Так далеко?
5: Дедушка Бог, вы должны забыть о ней. Вы никогда ее больше не увидите.
0: Бог кивнул и вздохнул.
1: И теперь ей столько же лет, сколько вам?
0: Мечтательное настроение Бога как рукой сняло. Он покачал головой.
3: Нет. В таком долгом путешествии ее исследовательский корабль должен лететь почти со скоростью света. И это значит, что она все еще очень молода. А я старюсь. Вы не понимаете, как на самом деле велика Вселенная. Ваша вечность — всего лишь песчинка в пустыне космического времени. И, наверное, хорошо, что вы этого не понимаете.

0: Лю Цисинь. Забота о Боге. Продолжение. Медовый месяц между человечеством и богами длился недолго. Поначалу люди, получив научные знания богов, бились в экстазе. Человечество было уверено, что эта информация позволит сделать реальностью самые смелые мечты. Боги предоставили специальные устройства для съема данных с носителя. Весь огромный массив информации переводили на английский и, чтобы избежать споров, рассылали всем государствам. Но вскоре люди осознали, что технологии богов воплотить на практике невозможно, по крайней мере в этом столетии. Представьте, что некий путешественник во времени передал современные научные знания древним египтянам, и вы поймете, в какой неловкой ситуации оказалось человечество. Запасы нефти подходили к концу, и проблема источников энергии стояла особенно остро. Но ученые и инженеры обнаружили, что энергетические технологии цивилизации богов бесполезны для людей. Источники энергии богов базировались на принципе аннигиляции материи и антиматерии. И даже если бы человечеству удалось во всем этом разобраться, и даже создать двигатель, на практике для этого бы не хватило бы жизни целого поколения, все усилия оказались бы напрасны. Согласно информации, полученной от богов, ближайшее место, где можно было добыть антиматерию, находилось между Млечным путем и галактикой Андромеда в 550 тысячах световых лет от Земли. До межзвездных полетов на скоростях, приближенных скорости света, были необходимы познания во всех областях науки, и большая часть теории, выдвинутых богами, лежала за пределами человеческого понимания. Даже для того, чтобы понять самые базовые вещи, исследователям пришлось бы работать более полувека. Преисполненные надежд ученые искали информацию по управляемому термоядерному синтезу, но в материалах богов не было даже упоминания о нем. Оно и удивительно. В наших трудах по энергетике тоже не рассказывают, как добыть огонь, используя две сухих палочки. Также дело обстояло и в других научных областях, вроде информатики или медицины, включая секрет долголетия. Лучшие из лучших человеческих ученых совершенно ничего не понимали в божественных технологиях. Между наукой богов и человеческой наукой зияла огромная пропасть, и не было ни малейшего шанса, что кто-то сумеет перекинуть через нее мост. И боги, прибывшие на Землю, никак не могли помочь людям. Бог, выступавший в ООН, говорил чистую правду. Лишь несколько богов были способны решить даже простейшие квадратные уравнения. А дрейфовавшие в поясе астероидов космолеты продолжали игнорировать все попытки людей связаться с ними. Человечество очень напоминало первоклашек, которым на уроке вручили докторскую диссертацию и даже не удосужились выделить преподавателя. В то же время население Земли выросло на 2 миллиарда, причем пополнили его старики, не способные приносить пользы. Большая часть богов страдала от различных заболеваний. На плечи человечеству свалился тяжелый груз. Всем правительствам пришлось выделить специальные субсидии семьям, которые заботились о богах. Общественное здравоохранение и другие социальные службы были на грани коллапса. Мировая экономика висела на волоске. Гармония в отношениях между богом и семьей Цюшена пропала. Постепенно все члены семьи стали видеть в нем только свалившуюся с неба обузу, и все они по разным причинам начали его недолюбливать. Самая прозаичная и самая близкая к реальности причина была у Юйлянь. Из-за бога их семья обеднела. И именно Юйлянь бог опасался больше всего. У нее острый, как бритва, язык, и она пугала бога сильнее, чем черные дыры или взрывы сверхновых. Юйлянь бесконечно пилила бога из-за того, что он убил ее мечту о коммунизме.
1: «Пока этот не появился, мы жили в уюте и в достатке. Все было хорошо. А теперь стало плохо. Все из-за него. Нет ничего хуже, когда на тебя взваливают заботы о старом дуралее».
0: Все это она при первой же возможности вываливала на бога. И так изо дня в день.

0: купить его, пусть за это платит правительство или деревня, а у нас нет денег!»
1: Начала кричать в ответ Юйлянь. «Юйлянь, в соответствии с законом о поддержке богов, семьи обязаны сами платить за недорогостоящее лечение. Деньги на эти траты по умолчанию включены в государственные пособия».
0: «Разве это деньги? Один смех!»
1: «Не надо так говорить». «С тех пор, как вы начали получать пособие, вы купили молочную корову, перешли на сжиженный газ и приобрели новый цветной телевизор. Только не говори, что у вас не хватает денег на визит к врачу. Все знают, что в вашей семье все решаешь ты. На этот раз я дам вам шанс сохранить лицо, но не испытываю удачу. В следующий раз я не буду тебя переубеждать, а передам всю информацию прямо в Центральный комитет по поддержке богов. И тогда у вас будут серьезные неприятности». Пришлось Юйлянь снова оплачивать лечение. Но бога она после этого не взлюбила еще сильнее. Однажды бог сказал Юйлянь:
2: «Не переживай так. Люди умные и учатся очень быстро. Какие-нибудь 100 лет и простейшие из наших технологий уже можно будет применить на практике. И тогда ваша жизнь улучшится».
0: «Черт побери! Какие-нибудь 100 лет? Вы сами понимаете, что говорите?»
1: Юйлянь мыла посуду и даже не взглянула на бога.
2: «Это очень короткий отрезок времени».
0: «Для вас! Вы забываете, что мы живем гораздо меньше. Через 100 лет вы даже моих костей уже не найдете. Но я хочу спросить, а как долго вы ожидаете будете жить сами?»
2: «О, моя жизнь уже как свеча на ветру. Если я проживу еще 300 или 400 лет, я буду счастлив».
1: Юйлянь уронила целую стопку мисок.
0: «Так вот как работает эта поддержка! То есть не только я потрачу свою жизнь, заботясь о боге, но мои дети, внуки и потомки до 10-го колена и далее будут вас опекать? Почему бы вам не умереть пораньше?»
1: Что касается отца Цюшена, он был уверен, что бог мошенник. Такая точка зрения была довольно распространенной. Ученые не могли проверить информацию, полученную от богов, а значит, боги могли просто-напросто сыграть над человечеством грандиозную шутку. Отец Цюшена вскоре нашел весомое подтверждение своим взглядом.
2: «Ты, старый пройдоха, ходишь по тонкому льду», —
1: заявил он однажды богу.
2: «Я мог бы легко вывести вас на чистую воду. Да что там, с этим бы справился и мой внук».
1: Бог поинтересовался, что же он имеет в виду.
2: «Начну с самого простого. Наши ученые говорят, что мы произошли от обезьян, так?»
1: Бог кивнул.
2: «Если точнее, вы произошли от примитивных приматов.
3: Как же вы тогда могли нас создать? Если вы собирались создавать людей, почему вы не сделали нас сразу? Зачем было нужно создавать примитивных приматов, а потом превращать их в людей? Никакого смысла!»
2: «Любой человек вначале ребенок, и только потом превращается во взрослого. Тоже и с цивилизацией, которая начинает с самого примитивного уровня и постепенно растет, набираясь опыта. Это очень долгий процесс, которого невозможно избежать. На самом деле, первыми предками людей были куда более примитивные создания. Приматы — это уже довольно высокая ступень эволюции».
3: «Не верю я твоим выдумкам. Ну да ладно. Есть кое-что более очевидное. Мой внук это первым заметил. Наши ученые говорят, что жизнь на Земле появилась 3 миллиарда лет назад, так?»
1: Бог кивнул.
2: «Эти подсчеты в целом верны».
3: «Получается, вам 3 миллиарда лет?»
2: «Если брать вашу систему отсчета, да. Но в соответствии со временем на космолетах мне всего 3,5 тысячи лет. Они летели со скоростью близкой к скорости света, и время на борту текло гораздо медленнее, чем у вас. Конечно, время от времени несколько кораблей прерывали полет на субсветовой скорости, чтобы проконтролировать процесс эволюции на Земле. Но это занимало немного времени, и вскоре они возвращались к прежней скорости».
3: «Брехня!»
1: — презрительно заметил отец Цюшена.
4: «Папа, это теория относительности!» — прервал его Цюшен. «Наши ученые ее уже доказали».
3: «Относительность?

0: значительность, задотносительность. Ты меня тоже дуришь. Это невозможно. Время не кунжутное масло, которое течет с разными скоростями. Может, я и старик, но мозги не растерял. А вот ты весь разум утратил. Это все твои книги. Я могу доказать, что время действительно может течь по-разному,
1: сказал Бог с очень таинственным видом. Он достал фотографию девушки, которую любил 2000 лет назад, и протянул Цюшену.
0: Посмотрите на нее внимательно и запомните каждую мелочь.
1: Как только Цюшен взглянул на фотографию, он понял, что запомнить ее во всех деталях будет нетрудно. Девушку было невозможно забыть. Как и у других богов, в ее лице смешались черты всех этносов. Кожа у нее была цвета слоновой кости, а глаза так и искрились. Девушка околдовала Цюшена. Она была настоящей богиней. Ее красота сияла, как солнце, и человеческому глазу было трудно ее вынести.
0: «Посмотри на себя! Чуть слюни не пустил!»
1: Юйлянь выхватила фотографию из рук замерзшего Цюшена, но прежде чем она успела взглянуть на изображение, карточку забрал свекр.
0: «Дай-ка посмотрю»,
1: — сказал он. Он поднес фото почти вплотную к глазам. Довольно долго отец Цюшена стоял неподвижно, как будто все, кроме фотографии, для него вдруг исчезло.
0: «Почему ты держишь ее так близко?»
1: — ехидно спросила Юйлянь.
0: «Помолчи, у меня нет с собой очков»,
1: — ответил отец Цюшена, приставив фотографию к самому носу. Юйлянь несколько секунд насмешливо рассматривала свекра, затем презрительно поджала губы и пошла на кухню. Бог забрал фотографию у отца Цюшена, который держал ее так крепко, будто не хотел отпускать.
0: «Запомните все детали. Завтра в это же время я вам снова ее покажу».
1: Весь следующий день отец и сын почти не разговаривали друг с другом. Все их мысли занимала та самая молодая женщина. А Юйлянь была еще злее, чем обычно. Наконец пробил час. Казалось, Бог обо всем забыл, но отец Цюшена напомнил ему об обещании. Бог достал фотографию, о которой оба мужчины думали весь день, и протянул ее вначале Цюшену.
0: «Смотри внимательно. Что-нибудь изменилось?»
1: «Вроде ничего», — ответил Цюшен, вглядываясь в карточку. Спустя некоторое время он, наконец, что-то заметил.
0: «Ага! Расстояние между ее губами стало поменьше. Совсем чуть-чуть. Вот тут, в уголке рта». «Ты совсем стыд потерял? Так рассматривать постороннюю женщину!»
1: Юйлянь выхватила у мужа фотографию, но свекр мигом отнял у нее карточку.
0: «Дай-ка сюда!»
1: Отец Цюшена надел очки и стал внимательно изучать фото.
0: «Да, действительно, расстояние между губами уменьшилось. Но ты не заметил более очевидную вещь. Посмотри на этот завиток. По сравнению со вчерашним днем, он теперь больше сдвинут вправо».
1: Бог забрал карточку.
0: «На самом деле это не фотографии, а приемник телесигнала».
2: То есть телевизор?»
0: «Да. Прямо сейчас он получает сигнал от исследовательского космического корабля, который направляется к краю Вселенной».
2: «Это, ну, как трансляции футбольных матчей?»
0: «Да».
3: «Так значит, эта женщина до сих пор жива?»
1: Цюшен был так шокирован этим фактом, что от удивления раскрыл рот. Даже Юйлянь вытаращила глаза.
0: «Да, она жива. Но в отличие от земных прямых трансляций, сигнал передается с задержкой. Исследовательский космолет сейчас примерно в 8 миллионах световых лет от Земли, и сигнал приходит с запозданием на 8 миллионов лет. Поэтому сейчас мы видим ее такой, какой она была 8 миллионов лет назад.
3: «Такая маленькая штучка может получать сигнал с такого далекого расстояния?
0: Чтобы передать сигнал на такое огромное расстояние, необходимо использовать нейтрино или гравитационные волны. Приемник на космическом корабле получает сигнал, а потом ретранслирует его на этот телевизор.
2: Это сокровище! Настоящее сокровище!
1: От всего сердца сказал отец Цюшена. Правда, было неясно, говорил ли он о крохотном телевизоре или о девушке с экрана. Услышав, что девушка жива, и отец, и сын почувствовали к ней еще большую привязанность. Цюшен попытался еще раз взять крошечный экран, но Бог не дал ему этого сделать.
3: А почему на картинке она движется так медленно?
0: Это результат того, что время течет с разной скоростью. В нашей системе отсчета время на космическом корабле, который летит со скоростью близкой к скорости света, течет очень медленно.
4: «Ну тогда, разве она может разговаривать с вами?»
1: — спросил Юйлянь. Бог кивнул. Он передвинул переключатель сзади экрана. Тут же раздался звук. Это был женский голос. Казалось, девушка все тянет и тянет один звук, как иногда тянут ноту певцы в конце арии. Полными любви глазами Бог смотрел на экран.
0: «Это она говорит. Она уже закончила три слова. Я тебя люблю. Чтобы услышать каждое, мне понадобилось больше года. 3,5 года назад она начала их произносить, и сейчас она заканчивает «люблю». Чтобы закончить предложение, ей понадобится еще 3 месяца.
1: Бог перевел глаза с экрана на небо, куполом раскинувшееся над двором.
0: «Ей есть что сказать. Я буду слушать ее до конца жизни».
1: Какое-то время хорошие отношения с Богом поддерживал Бин-Бин. В богах было что-то детское, и они с огромным удовольствием возились и болтали с детворой. Но однажды Бин-Бин попросил Бога отдать ему свои большие наручные часы. Бог отказался. Он сказал, что без этих часов он не сможет общаться с другими богами.
4: «Видите? Видите? Он до сих пор постоянно размышляет о своем народе. Он никогда не думает о нас, как о настоящей семье!»
1: — сердито заметила Юйлянь. С тех пор Бин-Бин тоже перестал дружить с Богом и теперь частенько пытался над ним зло подшутить. Цюшен остался единственным в семье, кто уважал Бога и продолжал соблюдать какой-то пиетет по отношению к нему. Цюшен закончил 12 классов и очень любил читать. За исключением нескольких человек, сумевших сдать вступительные экзамены в вузы и уехавших из деревни, он был самым образованным жителем Цицэня. Но Цюшен был слабым человеком и дома, он всегда поступал так, как говорила Юйлянь или отец. Если же их приказы противоречили друг другу, Цюшену оставалось только забиться в угол и плакать. Из-за этой своей мягкости он не смог защитить Бога от нападок других членов семьи.

0: Отношения между богами и человечеством испортились безвозвратно. Окончательный разрыв между семьей Цюшена и их богом случился после истории с лапшой. Однажды Юйлянь пришла на кухню и спросила, куда делась половина лапши быстрого приготовления, которую она купила только вчера.
1: «Это я взял»,
0: — тихо сказал бог.
1: «Отдал ее тем, кто живет у реки. У них почти не осталось еды».
0: Он говорил о месте, где поселились боги, которые ушли из своих семей. В последнее время в деревне боги то и дело подвергались нападкам. Одного бога семья, которая должна была заботиться о нем, перестала кормить, била и проклинала. В конце концов, бог пошел на ближайшую реку топиться. К счастью, его сумели остановить. Этот случай получил широкую огласку и стал известен даже за пределами страны. В деревню приехала городская полиция вместе с толпой репортеров из CCTV и областной телерадиокомпании и арестовала супругов, издевавшихся над богом. В соответствии с законом о поддержке богов, их должны были приговорить как минимум к 10 годам тюрьмы. Это был единственный закон, общий для всех стран мира. После этого жители деревни стали осторожнее и перестали слишком уж издеваться над богами, особенно на глазах у других. Но в то же время этот случай пуще прежнего ухудшил отношения между богами и деревенскими. И некоторые боги стали уходить из дома. Постепенно их становилось все больше и больше. В лагере у реки обосновалась почти треть богов из деревни Сицень. Жилось им там очень несладко. В других регионах Китая и в других странах происходило то же самое. Как-то незаметно толпы бездомных богов снова заполнили улицы и проспекты больших городов. Их число росло, как будто снова повторялся кошмар трехлетней давности. Мир, переполненный богами и людьми, стоял на грани ужасного экономического кризиса.
2: «Какие мы щедрые! Подумать только!» «Старый дурак! Да как ты посмел отдать кому-то нашу еду?» — закричала Юйлянь.
0: Отец Цюшена стукнул кулаком по столу и вскочил.
3: «Идиот! Убирайся вон! Жалко богов у реки, ты присоединяйся к ним!»
0: Бог некоторое время сидел молча, раздумывая. Потом встал, пошел в свою крохотную комнатку и собрал скромные пожитки. Опираясь на бамбуковую палку, он медленно прошел к выходу и направился к реке. Цюшен не ел вместе с остальными. Он сидел в углу на корточках, повесив голову, и молчал.
2: «Эй, не сиди болванчиком! Иди сюда и поешь! Сегодня нам надо сходить в город за продуктами!» — прикрикнула Юйлянь.
0: Цюшен не двигался. Тогда жена подошла и схватила его за ухо.
2: «Отпусти!» — сказал Цюшен.
0: Он произнес это тихо, но Юйлянь от неожиданности выпустила ухо. Она никогда прежде не видела мужа таким мрачным.
3: «Да забудь ты о нем!» — небрежно бросил отец. «Не хочет есть, ему же хуже!»
2: «Эй! Тебе чего, жалко своего бога? Не хочешь тоже отправиться жить у реки вместе с ним и его друзьями?»
0: Юйлянь ткнула мужа пальцем. Цюшен встал и поднялся по лестнице в свою комнату. Как до этого бог, он собрал вещи и закинул их в рюкзак, который обычно носил с собой, когда шел работать в город. С рюкзаком на плечах он направился к выходу.
2: «Куда собрался?» —
0: крикнула ему вслед Юйлянь. Цюшен ничего не ответил. Она снова крикнула, и в ее голосе уже зазвучал страх.
2: «Когда ты вернешься?»
0: «Я не вернусь», сказал Цюшен, не оборачиваясь.
3: «Что? Иди сюда немедленно! Совсем ополоумел!»
0: Отец вскочил с места и побежал за Цюшеном.
3: «Даже если ты собираешься бросить жену и ребенка, как ты осмелился оставить родного отца?»
0: Цюшен остановился, по-прежнему не оборачиваясь. «Почему я должен о тебе заботиться?»
3: «Да как ты сможешь такое говорить? Я твой отец! Я вырастил тебя! Твоя мать умерла! Думаешь, легко было тащить на себе вас с сестрой? Ты совсем спятил!»
0: Наконец Цюшин повернулся и посмотрел на отца. «Если ты выкинул из дома того, кто создал прапрапрадеда нашего прапрапрадеда, тогда и я не обязан о тебе заботиться. Не такой уж это и большой грех». Он ушел, а Юйлянь и отец ошарашенно смотрели ему вслед. Цюшин перешел реку по старинному каменному мосту и направился к палаткам, где жили боги. На поляне, усыпанной золотыми листьями, несколько богов варили что-то в котле. Белые бороды и белые пары из котла, полуденное солнце — все это выглядело как сценка из какого-то старинного предания. Цюшин нашел своего бога и решительно сказал: «Дедушка-бог, пойдемте».
1: «Я не вернусь в тот дом».
0: «Тогда и я не вернусь. Пойдемте вместе в поселок и поживем немного у моей сестры. Потом я отправлюсь в город и найду работу, и мы снимем какой-нибудь угол. Я буду помогать вам до конца своих дней».
1: «Ты хороший ребенок»,
0: — сказал бог и легонько похлопал Цюшена по плечу.
1: «Но нам пора уходить».
0: И он показал на часы на запястье. Цюшин заметил, что часы всех богов мигали красным. «Уходить? Куда?»
1: «Назад на корабли»,
0: — ответил бог и показал наверх. Цюшин запрокинул голову и увидел два космических корабля. Они резко выделялись на фоне голубого неба. Один из них подлетел поближе, и было видно, какой он огромный. Другой был намного дальше, и казалось, что он меньшего размера. Но удивительнее всего было то, что из первого корабля на землю спускались тонкие, словно паутинки, нити. Они сверкали в солнечных лучах, и казалось, что в безоблачном небе вспыхивают молнии.
1: «Космический лифт», — объяснил бог. «Над каждым континентом уже больше сотни таких. На них мы вернемся на корабли».
0: Позже Цюшин узнал, чтобы спустить с геостационарной орбиты такие лифты, необходимо иметь противовес. Второй корабль был нужен именно для этого. Когда глаза Цюшина привыкли к яркому свету, он увидел, что вдалеке сияет множество серебряных звезд. Они были равномерно распределены над земной поверхностью и складывались в четкий узор. И Цюшин понял, что 20 тысяч космических кораблей богов вернулись к Земле из пояса астероидов.

0: Небо над землей снова заполнили 20 тысяч космических кораблей. За 2 месяца космические лифты-капсулы много раз спускались и поднимались, переправляя в космолеты 2 миллиарда богов. Капсулы выглядели как серебристые шарики. Издалека они напоминали капельки росы, висящие на паутинках. В день, когда боги Сицения отправлялись назад, все деревенские жители пришли их проводить. Это очень сильно напоминало тот день, когда жители встречали прибывших богов, как будто и не было всех оскорблений и обвинений. У въезда в деревню стояли 2 больших автобуса, те самые, которые привезли богов год назад. Эти автобусы готовы были отвезти более 1000 богов из Сицения к ближайшей капсуле космического лифта. Серебристая нить, видневшаяся вдалеке, на самом деле располагалась в нескольких 100 километров от деревни. Вся семья Цюшена пришла проводить своего бога. Пока они шли к автобусам, никто не произнес ни слова. Когда они подошли к выезду из деревни, бог остановился, оперся о палку и поклонился семье.
1: «Пожалуйста, дальше не ходите. Спасибо, что заботились обо мне весь этот год. Нет, правда, спасибо. Где бы я ни оказался, я всегда и везде буду помнить вашу семью».
0: Затем бог снял с руки большие часы и отдал Бинбину.
1: «Это тебе подарок». «Ну, как вы будете теперь общаться с другими богами?» – спросил Бинбин. «Мы все будем на космических кораблях. Нам больше не нужны эти штуки», – весело ответил бог.
2: «Дедушка бог»,
0: — печально сказал отец Цюшена,
2: — «но ведь ваши корабли такие старые, они долго не продержатся. Куда вы на них полетите?»
0: Бог разгладил бороду и спокойно ответил:
1: «Это не важно. Космос бесконечен, и нам все равно, где умирать».
0: Внезапно Юйлянь заплакала.
3: «Дедушка бог, я не очень хороший человек. Я не имела права вымещать на вас все злость, что у меня накопилось за жизнь. Цюшен сказал правду, я вела себя так, будто у меня совсем нет совести».
0: Она протянула богу бамбуковую корзину.
3: «Я сварила вам в дорогу несколько яиц. Возьмите, пожалуйста».
0: Бог взял корзинку.
1: «Спасибо».
0: Он достал яйцо, очистил от скорлупы и начал есть, наслаждаясь вкусом. Вскоре его белую бороду усыпали крошки желтка. Пока бог ел, он продолжал говорить.
1: «На самом деле мы прибыли на землю не потому, что хотели выжить. Когда за плечами 2 или 3 тысячи лет, смерть уже не так пугает. Нам просто хотелось побыть с вами. Нам очень нравится ваш юношеский задор, ваша изобретательность, ваша фантазия. Наша цивилизация давно все это потеряла. Мы глядели на вас и видели детство нашей цивилизации. Но мы не думали, что принесем вам столько трудностей. Нам очень жаль, что так получилось».
3: «Пожалуйста, дедушка, оставайтесь с нами!»
0: Бин-бин тоже заплакал.
3: «Я буду хорошо себя вести!»
0: Бог медленно покачал головой.
1: «Мы улетаем не потому, что вы плохо к нам относились. Вы согласились нас принять, и этого было достаточно. Но мы не можем остаться, потому что вы нас жалеете. В ваших глазах мы жалкие. Жалкие, да?»
0: Бог отбросил скорлупу и посмотрел наверх, откинув назад копну седых волос. Он смотрел в небо, как будто видел сквозь его голубизну светящееся море звезд.
1: «Как люди могут жалеть богов? Вы не представляете, какую великую цивилизацию мы создали. Вы не можете даже вообразить, какие великие дела мы совершали и какие потрясения переживали. В 1857 году, во время эры Млечного Пути, наши астрономы обнаружили, что множество звезд стало двигаться к центру этой галактики. Там находится гигантская черная дыра. Если бы она поглотила все эти звезды, то выделилось бы такое количество радиации, что оно убило бы всю жизнь в галактике. Чтобы этого избежать, наши великие предки возвели вокруг центра Млечного Пути защитную сферу из туманности диаметром в 10 тысяч световых лет. Это был величайший инженерный проект. Мы трудились над ним целых 1400 лет. Сразу же после этого обитатели Андромеды и Большого Магелланова облака объединились и отправились завоевывать нашу галактику. Наш межзвездный флот преодолел сотни тысяч световых лет и встретил захватчиков в точке гравитационного равновесия между галактикой Андромеды и Млечным Путем. В разгар битвы все корабли смешались и образовалась спиралевидная туманность величиной Солнечную систему. Чтобы победить, нам пришлось предпринять отчаянный шаг. Мы ввели в битву все оставшиеся боевые корабли и даже часть мирных судов. Это вызвало резкое увеличение массы, и под воздействием гравитации вся туманность вместе с кораблями и бойцами схлопнулась и стала звездой. Так как в этой звезде было очень много тяжелых элементов, она сразу же превратилась в сверхновую, чья вспышка разогнала тьму между Андромедой и Млечным Путем. Так, самопожертвование и отчаянная храбрость наших предков помогли уничтожить захватчиков. И Млечный Путь остался местом, где жизнь могла развиваться в мире и спокойствии. Да, наша цивилизация стара. Но это не наша вина. Борись, не борись, цивилизация все равно стареет. Даже вы когда-нибудь постареете. Нам, правда, не нужна ваша жалость.
4: По сравнению с вами,
0: сказал Цюшен полным благоговения голосом,
4: человечество ничто.
1: Не говори так, ответил Бог. Земная цивилизация еще слишком юна. Мы надеемся, что вы скоро вырастете. Надеемся, что вы унаследуете славу ваших создателей и приумножите ее.
0: Бог опустил бамбуковую палочку на землю и положил руки на плечи Бенбина и Цюшена.
1: Я должен сказать вам кое-что напоследок.
0: Может быть, мы не все поймем, сказал Цюшен, но, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
1: Во-первых, вам надо покинуть этот камень.
0: Бог раскинул руки. Полы его белого одеяния хлопали на ветру, как парус.
2: Куда же нам отправиться?
0: Удивленно спросил отец Цюшена.
1: Начните с полетов к другим планетам Солнечной системы, потом к другим звездам. Не спрашивайте почему, но сделайте это вашей главной целью. Чем дальше вы улетите, тем лучше. Да, вы потратите много денег и погибнет много людей, но вам нельзя оставаться здесь. Любая цивилизация, которая остается на своей родной планете, в итоге убивает сама себя. Вы должны отправиться во Вселенную и искать там новые миры, новые дома и разбрасывать повсюду семена жизни, словно брызги весеннего ливня.
0: Мы запомним, сказал Цюшен и кивнул, хотя никто, ни он, ни жена, ни отец, ни ребенок, по-настоящему не понял слов Бога.
1: «Хорошо»,
0: — сказал Бог, удовлетворенно кивнув.
1: «Я открою вам тайну, очень важную тайну».
0: Его голубые глаза по очереди остановились на каждом из членов семьи. Взгляд бога был похож на порыв холодного ветра, и у каждого ёкнуло сердце.
1: «У вас есть братья».
0: Семья Цюшена озадаченно смотрела на бога. Наконец Цюшен сообразил, что он имеет в виду.
5: «То есть вы создали и другие земли?»
0: Бог медленно кивнул.
1: «Да, другие земли. Другие человеческие цивилизации. Они все недалеко от вас, в пределах 200 световых лет. Вы — земля номер 4, самые младшие».
5: «Вы бывали на других землях?» — спросил Бин-Бин.
0: Бог снова кивнул.
1: «До того, как прилететь сюда, мы вначале отправились к 3 другим землям и попросили их о помощи. Земля 1 оказалась лучше других. После того, как они получили наши научные материалы, они нас просто прогнали. На Земле 2 взяли в заложники 1 000 000 богов и заставили нас отдать в качестве выкупа наши корабли. Когда мы отдали 1000 кораблей, жители Земли 2 поняли, что не могут ими управлять. Они попытались заставить заложников научить их, но те и сами ничего не знали, так как корабли работали в автоматическом режиме. И заложников просто перебили. На Земле 3 заложники взяли 3 000 000 богов и настаивали, чтобы мы протаранили Землю 1 и Землю 2 нашими кораблями. Тамошние жители уже давно воевали со своими братьями. Даже столкновение 1 нашего корабля, работающего на антиматерии с планетой, погубило бы на ней всю жизнь. Мы отказались и всех заложников убили».
2: «Неблагодарные дети!» —
0: крикнул от избытка чувств отец Цюшена.
2: «Вы должны были наказать их!»
0: Бог покачал головой.
1: «Мы никогда не причиним вреда созданным нами цивилизациям. Вы оказались лучше братьев, поэтому я и рассказываю вам все это. Ваши братья готовятся к вторжению. Они не знают ничего о любви или о морали. Вы не можете себе представить, насколько они кровожадные и жестоки. На самом деле, вначале мы создали 6 земель. Еще 2 находились в тех же звездных системах, что Земля 1 и Земля 2, соответственно. Обе планеты уничтожили ваши братья. Они до сих пор не перебили друг друга только из-за того, что их разделяет огромное расстояние. Но сейчас все 3 земли знают, что есть и 4-я, ваша. У них есть точные координаты. Так что вам придется отправиться и уничтожить их, прежде чем они уничтожат вас».
5: «Какой ужас!»
0: — поежилась Юлянь.
1: «Сейчас не стоит бояться. Ваши братья продвинулись дальше, чем вы, в науке и технике, но они до сих пор не могут путешествовать быстрее, чем с 1/10 скорости света, и не могут отлетать дальше, чем на 30 световых лет от своих родных планет. Первыми достичь скорости, близкой к скорости света, — это вопрос жизни и смерти. Других способов прорваться через барьер времени и пространства нет. И это залог выживания во Вселенной. У вас не так много времени, дети. Старайтесь изо всех сил».
2: «А политики и ученые знают об этом?»
0: — спросил отец Цюшена.
1: «Да, но не полагайтесь только на них. Выживание цивилизации зависит от усилий всех ее представителей. Даже самые обычные люди вроде вас играют в этом свою роль».
0: «Слышал, Бин-Бин?» — спросил Цюшен сына. «Тебе нужно как следует учиться».
1: «Когда вы сможете достичь скорости, близкой к скорости света, и разберетесь с угрозой, исходящей от ваших братьев, перед вами встанет другая задача, которую вам надо побыстрее решить. Вам нужно будет отыскать несколько подходящих планет и засеять их жизнью. Пускай это будут примитивные бактерии или простейшие водоросли, дайте им развиваться самостоятельно.
0: Сюшен хотел задать еще несколько вопросов, но бог подобрал палку и пошел к автобусу. Семья Цюшена проводила его. Остальные боги были уже внутри.
1: «Да, Цюшен...»
0: Бог остановился, вспомнив кое-что.
1: «Я взял у тебя несколько книг. Надеюсь, ты не против?»
0: Он открыл сумку и показал Цюшену ее содержимое.
1: «Здесь учебники для старших классов по математике, физике и химии».
0: «Никаких проблем, берите. Но зачем они вам?» Бог застегнул сумку.
1: «Учиться? Я начну с квадратных уравнений. Впереди много лет, а мне надо чем-то заниматься. Кто знает, может, в один прекрасный день я попробую отремонтировать двигатели наших кораблей, чтобы мы смогли летать так же быстро, как раньше».
5: «Точно!»
0: — воскликнул Цюшен. «И вы сможете снова скакать через время. Найдете другую планету и создадите другую цивилизацию, которая будет поддерживать вас в старости». Бог покачал головой.
1: «Нет, нет, нет. Нам это больше не нужно. Если пришло время умереть, мы умрем. Я буду учиться, потому что у меня есть последнее желание».
0: Он достал из кармана маленький телевизор. На экране возлюбленная бога произносила последнее слово из трех.
1: «Я хотел бы снова увидеть ее».
2: «Хорошее желание, но, скорее всего, оно не исполнится», — сказал отец Цюшена. «Подумайте, она улетела 2000 лет назад со скоростью света. Где она теперь? Даже если вы сумеете отремонтировать космолеты, как вы сумеете с ней встретиться? Вы рассказывали, что нет ничего быстрее света».
0: Бог указал палкой на небо.
1: «В этой вселенной сбывается любое желание, если быть достаточно настойчивым. Вероятность может быть самой маленькой, но не нулевой. Я как-то вам рассказывал, что вселенная возникла после большого взрыва. Теперь галактики под воздействием гравитации движутся все медленнее. Когда-нибудь расширение вселенной закончится, и она начнет сжиматься. Если наши корабли смогут снова лететь со скоростью близкой к скорости света, мы будем бесконечно разгоняться и бесконечно приближаться к этой скорости. Рано или поздно мы дойдем до конца времени. В этот момент Вселенная сожмется и станет даже меньше, чем мяч Бин-Бина, крошечный, как точка. Все во Вселенной окажется рядом друг с другом, и мы с ней снова будем вместе».
0: Слеза скатилась по щеке бога и застряла в бороде, сверкая в лучах утреннего солнца.
1: «Тогда Вселенная станет могилой из финала «Бабочек-любовников», а мы станем той парой бабочек, которые в конце вылетели из могилы.

0: Недели позже улетел последний космический корабль. Боги оставили Землю. Деревня Сицень вернулась к своей неторопливой размеренной жизни. Вечером семья Цюшена сидела во дворе и смотрела на звездное небо. Стояла поздняя осень, и насекомые не нарушали тишину. Легкий ветерок шуршал листьями у их ног. Было уже прохладно.
1: «Они летят так высоко! Там, наверное, такой холодный ветер!» —
0: пробормотала себе под нос Юйлянь. «Там не дует ветер», — сказал Цюшен. «В космосе нет даже воздуха. Но там и правда холодно. Так холодно, что в книгах это называют абсолютным нулем. А еще там темнота, непроглядная темнота. Такое не привидится даже в самом страшном сне». У Юйлянь навернулись слезы на глаза, и она поспешно сказала:
1: «Помнишь два последних напутствия, которые дал нам Бог? Я поняла про трех наших братьев, но еще он сказал, что мы должны распространять на других планетах бактерии и все такое. Я до сих пор не понимаю, зачем?»
2: «Я, кажется, понял»,
0: — сказал отец Цюшена. Под небом, усыпанным бриллиантами звезд, наконец рассеялись житейские переживания, которые заполняли все его мысли. Отец Цюшена смотрел на звезды. Он жил под ними всю жизнь, но только сегодня впервые по-настоящему их увидел. Внутри билось доселе неведомое чувство. Отец Цюшена словно ощутил совсем рядом присутствие чего-то невообразимо великого, и это потрясло его до самой глубины души. Отец Цюшена вздохнул, глядя на море звезд, и произнес:
2: «Человечеству пора задуматься о том, кто будет заботиться о нем в старости».

0: Стивен Пайри, миссис Уилсон и черная магия миссис Вельзевул из дома номер 6. Миссис Уилсон знала, что это потусторонние кошки. Взять хотя бы тот случай, когда мистер Уилсон запустил в этих тварей ботинком. Он думал, что они замолчат и разбегутся, но каким-то образом зверюги перекинули башмак обратно. Даже днем глаза кошек горели зловещим зеленым светом, а их замогильные вои и неутомимые прыжки при свете луны поневоле наводили на мысль, не пришельцы ли это из загробного мира. Как тут не встревожиться? На кухне дома номер 8 миссис Уилсон выкладывала печенье на свое лучшее блюдо. Прервавшись на мгновение, она взглянула через окно на соседский сад. Кошки все еще были там. В углу сада, за шатким деревянным навесом и нарядной яблоней, вращались небольшие смерчи, которые отсвечивали синим и зеленым в лучах утреннего солнца. Порталы в иное измерение. Миссис Уилсон вздохнула. Это преступление – засорять сад сверхъестественным. Сад должен быть тихим и спокойным местом, убежищем от потусторонних ужасов. Поначалу она надеялась, что кошки, порталы и демонические создания исчезнут. Тогда жизнь вошла бы в свою колею, стала бы менее запутанной.
1: «Еще чаю, дамы?» –
0: спросила миссис Уилсон, входя в гостиную и ставя серебряный поднос на сервировочный столик.
1: «И, наверное, заварного крема».
2: «Ей здесь не место».
0: Миссис Роуз из дома номер 3 взяла чашку и блюдце. Ее рука немного дрожала, поэтому чай расплескался.
2: «Это противоестественно. На прошлой неделе адские твари дважды напали на моего Рональда. Мерзкие уродцы, толстые, бородавчатые и проворные. Мой муж бежал от них до Леммингс-Роуд и обратно, спасая свою смертную душу».
0: Миссис Трент из дома номер 1 согласно кивнула.
2: «Во вторник мой Фрэнк вдохнул потустороннее испарение, просочившееся из-под двери миссис Вельзевул, и его вдруг охватило необычное любовное влечение».
0: Женщина поправила завитый локон, ее ресницы дрогнули.
2: «Должна вам сказать, все мои планы на неделю были испорчены».
0: Миссис Уилсон сидела молча. Она знала, чем все это грозило. Когда миссис Вельзевул поселилась по соседству, неужели прошел всего месяц с тех пор, как небеса разверзлись, затрубили темные герольды и черный экипаж, запряженный четверкой лошадей, самоуверенно прогрохотал по Саншайн-террас? Все молчаливо признали миссис Уилсон за главную. Поскольку она была координатором службы соседской взаимопомощи, остальные, как видно, решили, что их ответственность за происходящее заканчивается у дверей ее дома.
2: «Мы подумали, что вы могли бы с ней поговорить», — промолвила миссис Роуз, поднося ко рту ложку с кремом. «Разумеется, как официальный представитель нашего сообщества».
0: Миссис Уилсон потерла подбородок, обнаружив на нем волосок.
1: «Вы правы. В соседнем доме не все ладно», — призналась она. «Впрочем, если не считать котов и снующих взад-вперед тварей, они держатся обособленно и ни во что не вмешиваются. Но так и быть. Я загляну к миссис Вельзевул сразу после обеда. Полагаю, она разумная женщина, и никому не будет вреда от мирной беседы».
2: «Тогда мы отдаем решение этого вопроса в ваши руки», — подвела итоги миссис Трент. «И все равно я считаю, что она должна уехать», — вставила миссис Роуз.
0: Миссис Трент отхлебнула чая и продолжила.
1: «Миссис Уилсон, мы всецело полагаемся на вас».
0: После обеда на улице заметно стемнело. Над землей сгустились сумерки, как бывает только в ранний утренний час. С запада надвигались сердитые грозовые тучи, несущие дождь. В небе погромыхивало. Ветер пронзительно взвизгнул в дымоходе, скользнул вниз по трубе и обсыпал сажей фарфоровую статуэтку младенца Иисуса, стоявшую на каминной полке.

0: Серафим опрометью бросился вон из комнаты и на брюхе заполз под лестницу. Миссис Уилсон раздвинула занавески и пересчитала воронов, сидевших на карнизе дома Вельзевулов.
1: 20,
0: пробормотала она. 20 теней, за которыми прячутся другие тени. Над крышей черные всадники мчались по небу, оседлав молнии.
1: «Все, как я и думала, Серафим», — сказала миссис Уилсон. «Сегодня утром, едва проснувшись, я почувствовала, что темные силы собираются. Я надеялась, что наша миссис Вельзевул принадлежит к Вельзевулам из Бассингтона, но, увы, если все, что я видела, правда, она явилась из глубин преисподней».
0: Миссис Уилсон снова обратила взгляд к небу. По краям низких туч плясали багровые языки пламени, а в раскатах грома слышалось пение темных ангелов.
1: «Если конец света когда-нибудь наступит, это произойдет сегодня. Думаю, мне лучше наведаться к миссис Вельзевул и помешать ей. Где мои пальто и шляпа?»
0: Когда миссис Уилсон приблизилась к дому миссис Вельзевул, она увидела нескольких демонов, расположившихся на подъездной дорожке. Некоторые из них сидели по краям наспех нарисованные пентаграммы, выдирая внутренности мертвой овцы и распевая древние заклинания на забытых языках. Другие затачивали мечи на огромном точильном камне, который вращали бесенята и гарпии, подгоняемые ударами бича. Духи стихии лежали в грязи, направив свои маленькие жезлы в наэлектризованное небо. Миссис Уилсон почувствовала присутствие мертвых за оградой. Они затаились в ожидании своего часа.
1: «Прошу прощения», — проговорила миссис Уилсон, переступая через жутковатого цербера. «У меня дело к хозяйке дома, поэтому, ну-ка, подвинься, хорошая собачка».
0: У двери Вельзевулов было холодно.
1: «Холодно, как в аду», — промелькнула мысль миссис Уилсон. «Или в аду жарко?»
0: Трудно было следить за последними новостями, особенно с тех пор, как перестали поступать небесные указания, с тех пор, как там, наверху, возникли проблемы. Уже несколько месяцев миссис Уилсон не видела во сне ни одного ангела, а ее молитвы, казалось, записываются на автоответчик. Женщина взялась за железное кольцо и трижды постучала в дверь. Звук получился глухой, словно она молотила кулаком в ворота смерти. Дверь скрипнула и приоткрылась.
2: «Кто явился сюда в этот час?» — сурово спросила миссис Вельзевул, выглянув в щелку. Молнии вспыхнули, и волки завыли, когда она заговорила.
1: «Это я», — ответила миссис Уилсон. «Я понимаю, что выбрала неподходящий момент для визита, и все же не согласитесь ли вы побеседовать со мной, миссис Вельзевул?»
2: «Конец близок, и времени осталось мало».
1: «Я знаю, однако обещаю, что не задержу вас надолго».
0: Миссис Вельзевул распахнула дверь и окинула взглядом саншайн-террас, вертя головой, как воробей.
3: «Входите, только быстро», — предупредила она. «И будьте осторожны, не то упадете в колодец вечности в прихожей».
1: «Хороший колодец», — признала миссис Уилсон, осторожно огибая дыру.
0: Замедлив шаг, она заглянула в будущее.
1: «Мне нравится вихревой эффект».
3: «О, да! Видите ли, в его основу положен принцип квантовой определенности», — пояснила миссис Вельзевул. «Я всегда считала, что, свалившись в колодец вечности, человек должен точно знать, где находятся его атомы. Это помогает сосредоточиться на пытке, не правда ли?»
0: Миссис Уилсон прошла вслед за миссис Вельзевул в гостиную. В воздухе пахло серой. У дальней стены, там, где огненные потоки стекали по обоям, клубился черный дым. В углу, за вешалкой для шляп, виднелись ряды незанятых скамеек, уходившие в бесконечность. На другой стороне комнаты стояло множество пустых клеток, от которых валил холодный пар, как из морозильной установки, работающей на жидком азоте.
3: «Пожалуйста, садитесь, миссис Уилсон. Что вы хотели мне сказать?»
0: Миссис Уилсон опустилась в кресло и погладила его обивку тыльной стороной ладони. Летние цветы на клумбах перед уютными загородными домиками и нежные свежие листва напоминали ей о лучших днях. Возможно, о райских кущах. Это были призрачные воспоминания о беспечной юности. И на мгновение миссис Уилсон вновь стала молодой, как в ту пору, когда она беззаботно резвилась среди лугов и садов, когда мир был юн и время тянулось неторопливо.
1: «Здесь будет зал суда», — поинтересовалась она, и вдруг запнулась, заметив чертенка, который выступил из стены огня. Бес тащил охапку кос, обхватив их крепкими короткими ручонками. В неверном свете пламени острые лезвия отливали синевой.
4: «И, как я вижу, приготовления к пыткам идут полным ходом».
1: Миссис Вельзевул мило улыбнулась. Миссис Уилсон знала, что дьявол может быть обаятельным, когда захочет. Людям нравится, когда их очаровывают. «Не в этом ли состояла ошибка церкви?» – подумала миссис Уилсон. «Церковь слишком часто грозила палкой, но редко вспоминала про морковку. В конечном счете, обещание вечной награды на небесах – это неубедительный довод, если в душе поселилась хоть тень агностицизма. Можно ли найти человека, который ни разу не испытывал сомнений, принимая во внимание пути мира и людей, скитающихся в нем?»
3: «В наши дни нет недостатка в грехах, миссис Уилсон», — промолвила миссис Вельзевул, словно прочитав мысли своей гости. «И в грешниках тоже. Даже ваша сторона сознает, что приспело время для страшного суда, верно? Думаю, вы понимаете, куда катится человечество со своими бомбами, загрязнением окружающей среды, развратом и беззаконием. Причем многие бесстыдства творятся его именем». Хозяйка дома рассеянно указала пальцем на потолок. Миссис Уилсон вздохнула.
4: «Я надеялась, что ошибалась насчет вас, миссис Вельзевул. На своем веку я повидала немало ведьм и колдунов, повелевающих демонами. И нужно добавить, многие из них сгинули в небытие на моих глазах».
0: Женщина печально оглядела комнату. Стекла в оконных рамах задребезжали, когда под землей включились адские машины. За кухонной дверью послышался визг проклятых духов.
4: «Но вы, несомненно, самый настоящий Вельзевул».
3: «Вы абсолютно правы. А как поступите вы, Ева? Могу я называть вас этим именем? Вы присоединитесь ко мне или снова вступите со мной в противоборство?»
0: Миссис Уилсон устало поднялась с кресла. При этом движении что-то хрустнуло у нее в коленке, и внезапно она почувствовала себя старой и немощной.
4: «Противоборство — это слишком сильное слово, миссис Вельзевул. Но вы угадали. Я организую оборону. Я просто обязана это сделать, дабы искупить свои прошлые грехи».
3: «Тогда встретимся в час великого суда».
4: «О да, непременно».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Стивен Пайри. Миссис Уилсон и черная магия миссис Вельзевул из дома номер 6. Окончание.

0: Неужто это тоже грех?
1: Миссис Уилсон вытерла руки и побрела в гостиную. Выглянув в окно, она увидела миссис Роуз. Пожилая женщина согнулась из последних сил, борясь с ветром судного дня. А ведь были еще миссис Трент и миссис Элмонд из дома номер 12. «Хорошие люди», — подумала миссис Уилсон. «Добропорядочные, богобоязненные, честные граждане, как и многие другие представители человечества. Разве можно допустить, чтобы Вельзевулы приговорили всех из-за нескольких червивых яблочек?» «Червивые яблочки». По телу миссис Уилсон пробежал озноб. «Не с этого ли все началось?» Она медленно вышла в коридор и после некоторых колебаний набрала его номер. В трубке раздались резкие тревожные гудки.
2: «Алло, Адам? Это я, Ева. Да, я знаю, прошло много времени. Нет, мне нужно тебя увидеть. Это важно. Ты можешь приехать?» «Нет, сегодня, сейчас. И привези с собой яблоко».
1: В ожидании гостя миссис Уилсон стирала пыль с фикуса. Это было красивое растение с сочными темно-зелеными листьями. Говоря по правде, не обязательно было сейчас затевать уборку. Но миссис Уилсон нужно было чем-то занять свои руки, иначе она погрузилась бы в молитву, оказавшись лицом к лицу с небесными проблемами и своими собственными земными трудностями. Кроме того, не годится замышлять священную войну в пыльном доме. Миссис Уилсон вышла на крылечко и устремила взгляд на соседний двор, наблюдая, как злые твари шныряют взад и вперед. Послышался хриплый рев мотора, и на саншайн-террас показался черный блестящий Сааб Адама. «Ева, детка!» — окликнул ее Адам, вылезая из машины осторожно, словно его мучил артрит. Темные стекла солнцезащитных очков скрывали глаза, в которых таилась память тысячелетий. Адам улыбнулся своей спутнице, расположившейся на пассажирском сиденье, длинноногой блондинке, которая была на миллион лет моложе него. Впрочем, миссис Уилсон сомневалась, что красотке это известно. «Подожди меня здесь, котенок», — сказал Адам девице. «Я скоро вернусь, ты и глазом моргнуть не успеешь».
2: «Ты выглядишь молодо, Адам», — заметила миссис Уилсон, когда ее старый приятель, хромая, зашел в дом. «Вернее, твое лицо кажется молодым до нелепости, а вот суставы явно дают о себе знать. Не пора ли тебе придать своему облику черты благородной старости?»
1: Адам пожал плечами. «Какой смысл в бессмертии, если ты стареешь? А для укрепления костей я принимаю сульфат глюкозамина». Он плюхнулся в кресло миссис Уилсон. «Кроме того, моя кошечка отлично умеет делать массаж, когда мне это требуется. Преимущество нового времени, не так ли?»
2: «Ты принес яблоко?»
1: «Оно здесь».
0: Миссис Уилсон показалось, что ее сердце вот-вот выскочит из груди, когда Адам полез в карман за яблоком. Мужчина раскрыл ладонь, и комната озарилась золотистым сиянием первого в мире рассвета. Яблоко было свежим и сочным. Его кожуру покрывала легкая испарина, словно плод сорвали с ветки сразу после дождя. Даже отметины от зубов в том месте, где оно было надкушено, оставались четкими и свежими, как будто все случилось только вчера, а не многие века назад, когда у миссис Уилсон были свои крепкие зубы, и змей нашептывал ей слова искушения в саду Эдема.
1: «Я слышал, скоро будет суд», — промолвил Адам. Миссис Уилсон глянула в щелочку между занавесками.
2: «А как же? Вельзевулы поселились в соседнем доме. Они собираются...»
1: Удар грома сотряс дом. Грянул заунывный хор, распевающий темные гимны. Воинственно зарокотали барабаны. Трам-пам, трам-пам-пам.
2: «По-моему, они собираются начать прямо сейчас».
1: «Но теперь это не наша вина», — уточнил Адам.
2: «Видишь ли, первого пришествия оказалось недостаточно, чтобы смыть некоторые грехи».
1: Миссис Уилсон взяла яблоко и внимательно осмотрела его при свете лампочки, висевшей под потолком. Кожица плода была нежной и влажной. Яблоку было несколько миллионов лет, но на его поверхности не оказалось ни одного изъяна. Видно было, что его надкусили только один раз, в тот самый раз, когда она согрешила. Адам вздрогнул. «Ты хочешь съесть еще один кусок?»

0: Сучек. Миссис Уилсон кивнула.
1: «Ты заметил, что Бог и его ангелы куда-то пропали? Кажется, это единственный способ вернуть их».
0: «Это станет причиной второго пришествия, Ева. И чего это будет стоить тебе? В прошлый раз нас изгнали из Эдемского сада, а теперь, наверное, прогонят из творения как такового».
1: «Поживем, увидим».
0: Ева спрятала яблоко в карман блузки.
1: «Что бы ни случилось, пришло время, когда Бог вновь должен взять ответственность за свое творение».
0: «Ему это не понравится».
1: «Наверное, нет».
0: Когда миссис Уилсон вошла в гостиную миссис Вельзевул, она увидела, что все население Саншайн-террас сидит в клетках. Миссис Роуз выглядела растерянной и подавленной, не говоря уже о том, что она продрогла до костей в облаке жидкого азота. Миссис Трент ругалась, угрожающе размахивая зонтиком. Миссис Патрик из дома номер 17 спорила со стоявшим неподалеку всадником апокалипсиса. Миссис Солти из дома номер 9 безудержно рыдала. Мистер Уилсон находился в переднем ряду. Черты его лица были искажены страхом, и он смотрел на свою жену с молчаливой мольбой. Миссис Уилсон быстро отвела взгляд. Ей стало не по себе. Предательство — вот что самое худшее в такие моменты. Предательство, неизбежное потому, что вся ее жизнь была построена на лжи.
2: «Я знала, что вы вернетесь», — заявила миссис Вельзевул, развалившись по-царски в судейском кресле, стоявшем в углу за вешалкой для шляп.
0: Кресло возвышалось над скамейками, чтобы дьяволице было удобно наблюдать за неугомонными чертями, исполнявшими обязанности присяжных. За ее плечом стояла смерть с косой.
2: «Вы никогда не могли устоять перед моими предложениями».
0: Миссис Уилсон улыбнулась мрачно и понимающе. Было ли это слабостью? В конце концов, она была такой, какой он ее сотворил, по образу своему из праха земного ребра Адама и живого дыхания. Так чью же слабость она олицетворяла? Ее всегда поражало, что Бог наделил человечество единственным недостатком, которым обладал он сам, а затем оставил людей без присмотра, чтобы насладиться своим творением. Когда же люди совершили ошибку, он допустил, чтобы их судили за это. Свобода воли казалась слабой отговоркой, коль скоро порок был запрограммирован в человеческой природе. Ева достала яблоко из кармана и подняла его так, чтобы всем было видно. Огненный поток, струившийся вниз по обоям, потускнел в золотом сиянии. Чертенята присяжные притихли, мрачные песнопения умолкли. Казалось, пространство свернулось вокруг Евы так, что в комнате остались только она, миссис Вельзевул и яблоко. Миссис Вельзевул наклонилась вперед в судейском кресле. Она выглядела встревоженной.
2: «Оно по-прежнему у вас?» — промолвила она. «И Адам тоже здесь, как я понимаю?»
1: «Теперь Адам не имеет к этому никакого отношения», — покачала головой миссис Уилсон.
0: Она заметила, что миссис Вельзевул напряглась, и в ее глазах промелькнуло беспокойство.
2: «Надеюсь, вы не собираетесь использовать его?» — поинтересовалась миссис Вельзевул. «Это уничтожит нас обеих!»
0: Миссис Уилсон поцеловала яблоко, а затем впилась зубами в мякоть плода. Стены комнаты дрогнули. С потолка посыпалась штукатурка. Проклятые духи издали вопль. Черти кувырком полетели на пол. Вращение вселенной замедлилось. Время замерло.
1: «Да будет тьма»,
0: сказала миссис Уилсон. И увидела, что это хорошо. На кухне дома номер 8 Ева полоскала посуду в лимонном растворе и поглядывала в окошко, за которым виднелся совсем другой сад. Он был пышным, новым, золотым и безмятежно купался в теплых лучах молодого солнца. В нем не бродили потусторонние кошки и не было порталов, ведущих в иное измерение, вроде тех сине-зеленых воронок, которые вращались за обветшалым деревянным навесом миссис Вельзевул. И самой миссис Вельзевул тоже не было, во всяком случае, пока. Ева прошла в гостиную, где на сервировочном столике все еще стояли чашки миссис Роуз и миссис Тейт. Хмурый Адам расположился в ее кресле перед телевизором. За окном, выходившим на Саншайн-террас, не было видно ни души.
2: улица была пуста, как и весь мир.
3: «Ты могла бы мне оставить мою блондинку?» – буркнул Адам. «Нам было хорошо вдвоем. У нее была грудь Венеры».
2: Ева вздохнула.
1: «Возможно, когда Бог снова создаст людей по своему образу и подобию, ты найдешь женщину, похожую на нее».
2: Она сняла фотографию мистера Уилсона, висевшую над камином, и протерла рамку от пыли. В уголке ее глаза появилась одинокая слезинка. Сможет ли она воссоздать его таким, каким он был? Будет ли он другим? Сможет ли новый мистер Уилсон полюбить ее?
1: «Само же ты не найдешь».
2: Адам покачал головой.
3: «Женщину с такой грудью, как у нее, мне больше не отыскать».
2: Он встал и взял пальто.
3: «Что ты будешь делать дальше, Ева?»
1: «О, я останусь здесь до следующего раза. Проблема в том, что пока он творит людей по своему образу, следующий раз неизбежен».
3: «Хочешь, я возьму яблоко? Я могу отдать его обычным людям, разумеется, когда они появятся».
2: Ева усмехнулась.
1: «Думаю, на этот раз я сохраню его у себя, ради безопасности всего человечества».
2: Она открыла дверь, и Адам прошаркал мимо нее к своему Саабу.
1: «В конце концов, — добавила она, — тут и кусать-то нечего».

0: Вы слушали рассказ Стивена Пайри «Миссис Уилсон и черная магия миссис Вельзевул из дома номер 6» в переводе Натальи Игнатьевой. И сегодня в нашем эфире рассказ Уильяма Тенна «Игра для детей». Когда посыльный, сообразив, что чаевых не будет, хлопнул дверью, Сэм Вебер решил передвинуть большой ящик поближе к единственной в комнате лампочке. Посыльному ничего не стоило буркнуть. «Не знаю, это не наше дело, мистер, мы их только доставляем». Но должно же существовать какое-то разумное объяснение. Предчувствие не обмануло Сэма. Ящик оказался достаточно тяжелым. Сэм, ворча, протащил его несколько метров. Непонятно, как посыльный поднял такую тяжесть на четвертый этаж. Заметив яркую карточку, на которой стояло его имя, адрес и традиционное пожелание «Веселого Рождества в 2153 году», Сэм выпрямился и нахмурил брови. Шутка? У него не было знакомых, которым показалось бы остроумным послать поздравление с подобной датой. Ведь до нее осталось ждать 200 лет. Разве что какой-нибудь шутник из его товарищей по юридическому институту решил сообщить свое мнение относительно того, когда Вебер будет вести свой первый процесс. Ну и в этом случае буквы выглядели очень странно. Какие-то зеленые черточки вместо линий. А сама карточка была из настоящего золота. Сэма разобрало любопытство. Он сорвал карточку, содрал тонкую обертку и замер от удивления. Потом присвистнул и судорожно проглотил слюну.
1: «Что такое? С ума сойти!»
0: Ящик не имел ни крышки, ни ручек. На его поверхности не было видно ни единой щелочки. Он казался сплошным однородным кубом из какого-то коричневого вещества. Но когда Сэм его двигал, внутри что-то дребезжало. Пыхтя и отдуваясь, Сэм приподнял ящик. Дно оказалось совершенно гладким, тоже без единой щелочки. Сэм с грохотом опустил ящик на пол. «Ладно», — философски заметил он. «Дело, в конце концов, не в подарке, а в принципе». Тут он вспомнил, что пора садиться за письма. Он еще не поблагодарил за рождественские подарки. Нужно было придумать что-то совершенно особенное для тети Мэгги. Присланные ею галстуки выглядели как абстракционистские кошмары, но сам он не послал ей на Рождество даже носового платка. Все деньги до единого цента съела брошь для Тины. Конечно, брошь не кольцо, но... Может быть, Тина примет во внимание сложившиеся обстоятельства. Сэм направился к кровати, которая служила ему одновременно столом и стулом. По дороге он с досадой ткнул ящик и пробурчал: «Ну ладно, не хочешь открываться, не надо». Загадочный куб, словно поумнев от пинка, раскрылся. Сначала образовалась щель. Потом она быстро расширилась, и крышка разошлась в стороны, как у сквояжа. Сэм ударил себя по лбу и помянул всех богов от египетского Сета до небесного отца. Затем он вспомнил свои последние слова. «Закрыться!» – произнес он. Ящик послушно закрылся и стал гладким, как кожа младенца.
2: «Открыться!»
0: Ящик открылся.
2: «Неплохое представление», — решил Сэм.
0: Он наклонился и стал рассматривать содержимое. Внутри Сэм увидел лабиринт из полочек. На них стояли флаконы с голубыми жидкостями, банки с красными порошками. Лежали прозрачные тюбики, наполненные какими-то пастами желтого, зеленого, оранжевого, розовато-лилового и прочих цветов. Сэм даже не мог вспомнить названия всех оттенков. На дне ящика лежало 7 странных аппаратов, которые выглядели так, будто их собирал помешанный на лампах радиолюбитель. И в довершение всего в ящике была книга. Сэм вытащил эту книгу и с изумлением обнаружил, что хотя страницы ее были металлическими, она почти ничего не весила. Во всяком случае, была легче любой другой книги, которую ему когда-либо приходилось держать в руках. Он сел на кровать, втянул в себя воздух и открыл первую страницу.
1: «Ну и ну», — произнес он и с силой выдохнул воздух.
0: Зеленые буквы изгибались какими-то сумасшедшими закорючками. «Построй человека! Набор номер 3». Этот набор предназначен только для детей от 11 до 13 лет. Аппаратура более сложная, чем в наборах «Построй человека номер 1 и 2», позволит ребенку данной возрастной группы собирать действующих взрослых людей. Отсталые подростки могут также собирать детей и живые манекены из наборов предыдущих номеров. Имеются два дезассемблятора, так что материал можно использовать повторно. Как и в случаях с наборами номер 1 и 2, разборку рекомендуется производить в присутствии хранителя ценза. Дополнительные реактивы и запасные части можно получить от компании «Построй человека» номер 928, диагональный уровень, Глент-Сити, Огайо. Запомните, только с помощью набора «Построй человека» вы можете построить человека. Сэм зажмурился. Какие глупые трюки он видел вчера в кино. Немыслимая дрянь. Да и сама картина отвратительна, только краски хорошие. Интересно, сколько может заработать в неделю продюсер такой картины? А оператор? 500? 1000? Он осторожно открыл глаза. Ящик по-прежнему стоял посреди комнаты. Книга тоже никуда не исчезла. И на первой странице он снова прочел: «Запомните, только с помощью набора «Построй человека» вы можете построить человека». Следующую страницу занимал прейскурант дополнительных реактивов и запасных частей. Цены за литр гемоглобина, 3 грамма набора энзимов и тому подобные вещи выглядели несколько странно. Один сланг 50 или 3 сланга 45. В конце страницы рекламировался набор номер 4. Вы почувствуете истинный восторг при конструировании вашего первого живого марсианина. Мелким шрифтом было набрано «Патент 2148 года». На третьей странице оказалось оглавление. Сэм схватился вспотевшей рукой за матрас и прочел. Глава первая. Детский биохимический сад. Глава вторая. Простейшие живые вещи дома и вне дома. Глава третья. Живые манекены и как они работают на человечество. Глава четвертая. Дети и другие маленькие человечки. Глава пятая. Двойники на все случаи жизни. Копируйте себя и своих друзей. Глава шестая. Что нужно, чтобы построить человека. Глава седьмая. Сборка человека. Глава восьмая. Разборка человека. Глава девятая. Новые формы жизни для развлечения в часы досуга. Сэм положил книгу обратно в ящик и рванулся к зеркалу. Его лицо ничуть не изменилось. Правда, оно стало белее мела, но черты его остались прежними. Он не раздвоился, не превратился в манекен, не сконструировал новую форму жизни для развлечения в часы досуга. В этом смысле все было в полном порядке. Немного успокоившись, Сэм обрел прежнее выражение лица, а то глаза у него чуть было не вылезли из орбит. «Дорогая тетя Мэгги», — начал он лихорадочно писать, «ваши галстуки — самые лучшие из всех рождественских подарков. Как жаль, что у меня не осталось ни гроша на покупку рождественского подарка. Но кому могло прийти в голову затратить такие фантастические усилия на создание подобной штуки? Лью Найту? Но даже Лью при всей своей черствости должен был испытывать хоть какое-то чувство уважения к празднику. Да у Лью и не хватило бы ни мозгов, ни терпения для такой трудной работы. Тина. Конечно, она обладает особым талантом создавать осложнения. Но если Тина в полной мере наделена всеми прочими физическими и моральными качествами, то она почти лишена чувства юмора. Сэм поднял обертку от ящика и разгладил ее. Ему показалось, что на глинцевитой поверхности еще сохранился запах духов Тины, и весь мир снова стал на место. На полу блестела металлическая пластинка. Может быть, на обратной стороне обозначено имя отправителя? Сэм поднял ее. Ничего, только гладкая золотая поверхность. Настоящее золото. В этом-то Сэм не сомневался. Его отец был ювелиром. Сама стоимость пластинки исключала возможность розыгрыша. И кроме того, в чем тут шутка? Веселого Рождества в 2153 году. Чего достигнет человечество через 200 лет? Проложит путь к звездам или еще дальше, преследуя какие-нибудь невообразимые цели? Использует вместо машины роботов маленьких живых манекенов? Будет делать игры для детей? А нет ли в ящике еще одной карточки? Сэм решил вытряхнуть все содержимое, но взгляд его упал на большую серую банку с надписью «Обезвоженная нервная ткань. Только для изготовления людей». Он отшатнулся и рявкнул: «Закрыться!» И снова перед ним была гладкая поверхность. Сэм облегченно вздохнул и решил спать. Раздеваясь, он пожалел, что не догадался спросить у посыльного название его фирмы. Возможно, это помогло бы установить происхождение подозрительного подарка. Но в конце концов, повторял он, засыпая, дело не в подарке, дело в принципе. Веселого Рождества! На следующее утро, когда Лью Найт влетел в контору со своим обычным «Доброе утро, коллеги!», Сэм ждал, что Лью вот-вот попробует его поддеть. Вряд ли такой человек, как Лью, мог бы удержаться от намеков. Но Лью уткнулся в дополнение к своду законов штата Нью-Йорк и так просидел все утро. Остальные совладельцы общей конторы, 5 юных законников, казались либо слишком подавленными, либо слишком занятыми, чтобы иметь на совести «построй человека». Не было ни хитрых улыбок, ни насмешливых взглядов, ни наводящих вопросов. Тина появилась ровно в 10. Она напоминала девушку с рекламы, только одетую. «Доброе утро», — сказала она. Каждый ответил ей в зависимости от расположения духа. Один улыбкой, другой — ворчанием, третий — просто кивком. Лью Найт проворчал. Сэм Вебер улыбнулся. Взбивая волосы, Тина за одну минуту успела понять и оценить ситуацию. Наконец, решение было принято, и, положив локти на стол Лью Найта, Тина спросила, что она может для него сейчас сделать. Сэм демонстративно погрузился в труд Хакля Уорта о мошенничествах. Услуги Тины оплачивали все 7. Теоретически она выполняла обязанности секретаря, телефонистки, машинистки, а также принимала посетителей. Практически при самом добросовестном отношении к делу ей приходилось за день печатать и отсылать не больше 2-3 случайных писем. Раз в неделю могло попасться более важное письмо, не требовавшее, впрочем, особых юридических знаний. Поэтому Тина в одном из ящиков своего стола держала неплохую библиотеку модных журналов, а в 2 других — полную косметическую лабораторию. Добрую треть рабочего времени она проводила в дамской комнате, обсуждая с другими секретаршами цены на чулки и способы их приобретения. Остальное время она преданно служила тому из своих нанимателей, который в данный момент, по ее мнению, больше всего в ней нуждался. Ее жалование было скромным, но жизнь полной. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Только перед самым ленчем, разнося утреннюю почту, она подошла к Сэму.
3: «Кажется, сегодня утром вы были не слишком заняты, мистер Вебер», — начала она. «Вам это только показалось, мисс Хилл», — возразил он с легким раздражением, полагая, что оно ему к лицу. «Я ждал завершения ваших светских дел, дабы мы могли опуститься до того, что в некоторых случаях называется работой».
0: Она была удивлена, как котенок, которого согнали с подушки.
3: «Но сегодня ведь не понедельник. Сомерсет и Оджек присылают нам документы только по понедельникам».
0: Сэм поморщился при напоминании о том, что без чисто механической работы по оформлению бумаг, выполняемой им раз в неделю для фирмы Сомерсет и Оджек, он был бы юристом только по названию. «Мне нужно продиктовать письмо, мисс Хилл», — сурово ответил он. «Когда у вас все будет готово, мы сможем начать». Тина тотчас вооружилась стенографическим блокнотом и карандашами. «Обычный заголовок. Сегодняшнее число», — начал Сэм. «Адресуйте торговой палате Гленд-Сити, Огайо. Пишите. Джентльмены, прошу известить меня, не зарегистрировалась ли у вас недавно компания под названием «Построй человека» или под каким-либо аналогичным названием. Я хотел бы также знать, не заявляла ли вам фирма с вышеуказанным или аналогичным названием о своем намерении обосноваться в вашем округе. Этот запрос сделан неофициально по просьбе клиента, заинтересованного в продукции вышеупомянутой фирмы, адрес которой моим клиентам утерян. Подпись и затем постскриптум. Кроме того,
3: Мой клиент заинтересован в сведениях о коммерческих перспективах района, к которому относятся улицы, имеющие название «Диагональная авеню» или «Диагональный уровень». Все данные об этом районе и об организациях, в настоящее время там расположенных, будут приняты с благодарностью. Тина устремила на него широко открытые голубые глаза.
4: «О, Сэм!» – прошептала она, игнорируя его официальный тон. «О, Сэм! У вас появился второй клиент! Я так рада! Правда, он выглядит немного зловеще, но держится с таким достоинством, что я была уверена...»
3: «Кто? Кто выглядит немного зловеще?»
4: «Ну, ваш новый клиент!»
3: У Сэма возникло неприятное ощущение, что в конце фразы она хотела добавить
4: «глупенький». «Когда я пришла сегодня утром, в холле торчал такой странный высокий старик в длинном черном пальто и разговаривал с лифтером. Он повернулся ко мне, я имею в виду лифтера, и сказал: «Это секретарша мистера Вебера, она сможет сообщить вам все, что вас интересует». Потом лифтер как-то странно подмигнул. Это было не очень-то вежливо в такой обстановке. Старик уставился на меня, мне стало очень не по себе, а он пробормотал сквозь зубы: «Или психопаты, или хищники. Ни одного нормального, ни одного уравновешенного». И ушел. Настоящий джентльмен так бы не сделал. Вы должны это знать, если он ваш новый клиент.
3: Она откинулась на спинку стула и перевела дух. Высокий, зловещий старик в длинном черном пальто, выспрашивающий о Сэме у лифтера. Вряд ли что-нибудь серьезное. Он ни в чем таком не замешан. Но нет ли тут связи с необычным рождественским подарком? Над этим стоит поразмыслить.
4: «У нас гостит моя любимая тетя, я вам уже говорила», — продолжала Тина. «И она приехала так неожиданно».
3: Девушка что-то объясняла относительно рождественского вечера. Когда она наклонилась к нему, Сэм почувствовал прилив нежности. «Не беспокойтесь», — сказал он. «Я знаю, вы не могли ничего сделать, чтобы наше свидание состоялось. Мне стало немного грустно, когда вы позвонили, но я примирился. Я ведь известен как Сэм, который никогда не сердится на красивых девушек. А как насчет Лэнча?»
4: «Лэнча?»
3: Она встревожилась.
4: «Я обещала Лью, то есть мистеру Найту... Но он не станет возражать, если вы тоже пойдете».
3: «Ну и отлично. Пошли». Вот хорошая возможность отплатить Лью его же монетой. Перспектива сидеть за столом в большой компании вместо ожидавшегося интимного общества основательно испортила настроение Лью Найту, чего, собственно, Сэм и добивался. К сожалению, Лью взял реванш. Он удивительно красноречиво расписывал детали порученного ему дела, хвастал ожидаемыми гонорарами, не забыв упомянуть и о предстоящей славе. После одной или двух попыток вставить несколько слов об интересном завещании, которое он оформлял для фирмы Somerset & Ogic, обманутый в своих ожиданиях Сэм погрузился в размышления. Лью, воспользовавшись его капитуляцией, немедленно перестал говорить о деле «Розенталь против Розенталя» и начал обхаживать Тину. На улице была слякоть, снег превратился в грязь. Во многих магазинах уже разбирали рождественские витрины. Сэму бросились в глаза конструкторские наборы для детей, обложенные елочной канителью и покрытые сверкающим искусственным снегом. «Построй радио, построй небоскреб, построй аэроплан, но только с помощью набора «Построй человека» вы можете...» «Я пошел домой», — внезапно произнес Сэм. «Вспомнил об одном деле. Если кто-нибудь придет, позвоните мне». «Я оставил Лью победителем на поле битвы», — сказал он себе, заняв место в вагоне метро. Но горькая истина заключалась в том, что битва все равно была проиграна, независимо от места, где находился Сэм. Еще в юридическом институте говорили, что у Лью Найта волчья хватка. С того дня, как Лью заметил, что субстанция, наполнявшая платье Тины, имеет правильные пропорции, шансы Сэма на победу снизились до стоимости куска железа в золотых хранилищах Форта Нокс. Тина сегодня не приколола подаренную Сэмом брошь. Зато на мизинце ее правой руки появилось довольно безвкусное кольцо. «Одни выигрывают, другие проигрывают», — философствовал Сэм. «Я не выиграл». Но как было бы приятно выиграть Тину. Открыв дверь своей комнаты, Сэм с удивлением обнаружил, что постель не убрана.
0: Значит, горничная не приходила. Этого раньше не случалось.
5: Ну, конечно, ведь раньше он никогда не запирал дверь.
0: Девушка, наверное, решила, что Сэм не хотел, чтобы к нему ходили. А может, он и в самом деле не хотел. На спинке кровати с вызывающим бесстыдством переливались всеми цветами радуги галстуки тети Мэгги. По дороге, сняв шляпу и пальто, Сэм бросил их в шкаф. Затем подошел к умывальнику и тщательно вымыл руки. Потом резко обернулся. Ничего не изменилось. Большой коричневый куб, на который он все время невольно косился, стоял на том же месте и, без сомнения, содержал тот же диковинный набор, так поразивший его воображение. «Открыться», — сказал Сэм. И ящик открылся. Книга, по-прежнему раскрытая на оглавлении, лежала на дне ящика. Ее угол попал в камеру одного из странных аппаратов. Сэм осторожно вынул и то, и другое, заметив при этом, что аппарат состоял в основном из каких-то окуляров, укрепленных с помощью сложного переплетения трубок и пружин на основании плоской зеленой пластинки. Он перевернул аппарат. На нижней стороне пластинки было выведено такими же диковинными буквами, как и в книге, «Комплект из электронного микроскопа и рабочего столика». Очень осторожно Сэм поставил аппарат на пол. Затем один за другим вытащил все остальные приборы. От детского биокалибратора до витализатора Джиффи. Потом он аккуратно выстроил в 5 рядов разноцветные флаконы с лимфой и банки с всевозможными хрящами. При этом выяснилось, что стенки ящика изнутри выложены удивительно тонкими листами разной конфигурации. Стоило слегка надавить на края этих листов, и они превращались в трехмерные модели органов человека, величину и очертания которых можно было изменять, оттягивая любую часть поверхности. Ясно, что это были формы для частей тела. Хороший ассортимент! Если все это имеет какое-нибудь отношение к науке, то ящик может представлять огромную ценность. Или служить весьма полезной рекламой. Или, ну, мало ли что. Если все это имеет хоть какое-нибудь отношение к науке. Сэм опустился на кровать и раскрыл книгу на главе «Детский биохимический сад». В 9 вечера он сел на корточки у комплекта из электронного микроскопа и рабочего стола и принялся откупоривать маленькие бутылочки. В 9:46 Сэм Вебер впервые построил простейший живой организм. Конечно, это было немного, если сравнивать, скажем, с первой книгой «Бытия». Примитивная коричневая плесень, которая в поле зрения микроскопа расползалась по кусочку пирожка, дала несколько спор и прекратила свое существование примерно через 20 минут. Но ведь ее сделал Сэм. Он создал специальную форму жизни, способную питаться только составными частями именно такого пирожка. Ничем другим она питаться не могла. Сэм принял твердое решение напиться и отправился ужинать. Но после 1-2 глотков к нему вернулось чувство божественного могущества, и он помчался обратно в комнату. Отупение восторга, охватившее его после создания коричневой плесени, в этот вечер больше не пришло к нему, хотя он построил гигантскую белковую молекулу и целые выводы фильтрующихся вирусов. Утром Сэм из маленькой закусочной, где он обычно завтракал, позвонил в контору. «Сегодня я весь день буду дома», — сообщил он Тине. Она выразила удивление, так же, как Илью Найт, который взял у нее трубку.
6: «Ну что, коллега, обзаводитесь практикой среди соседей? Мальчишка Блэкстоун остался без практики. К нему уже отправлены 2 машины скорой помощи».
0: «Ладно», — сказал Сэм, — «я сам с ним объяснюсь, когда он ко мне заявится». Неделя все равно уже кончалась, поэтому он решил остаться дома и на следующий день. Он знал, что до понедельника, когда Сомерсет и Оджик снесут в корзинку его единственное очко, никакой настоящей работы у него все равно не будет. Возвращаясь домой, Сэм купил книгу по бактериологии. Было очень забавно создавать и совершенствовать одноклеточные организмы, о месте которых в системе классификации велись длинные и нудные ученые споры. Конечно, руководство «Построить человека» давало только несколько примеров и общие правила, но, извлекая подробные описания из курса бактериологии, Сэм чувствовал себя господином положения. Он вскрывал тайны мироздания, как вскрывают устриц. Кстати, эта аналогия натолкнула его на мысль сделать несколько устриц. Правда, раковины получились недостаточно твердыми, и у Сэма не хватало мужества продегустировать этих устриц, но они, несомненно, были из класса двустворчатых. Если бы удалось усовершенствовать технику их изготовления, проблема питания была бы окончательно решена. Руководство было написано просто и ясно и снабжено прекрасными иллюстрациями, которые становились трехмерными, стоило только открыть нужную страницу. Очень немногое считалось известным заранее. Более сложные объяснения следовали за более простыми. Только попутные замечания были не всегда понятны. Этот метод используется в фанфоплинических игрушках. Когда в следующий раз вам будут покеклировать или демартонировать зубы, подумайте о бактериум цианогенум и скромной роли, которую она играет. Если у вас в доме есть рубикулярный манекен, можете пропустить главу о манекенах. И т.д. и т.п. После того, как беглый осмотр убедил Сэма, что ни один из предметов в его комнате не имеет даже отдаленного сходства с рубикулярным манекеном, он счел себя вправе перейти к главе о манекенах. Чувства, которые испытывает отец, возящийся с игрушечным поездом сына, были для Сэма уже пройденным этапом. Ему удалось сделать больше того, о чем в течение ближайших десятилетий могли мечтать самые знаменитые биологи мира. А что еще ждало его впереди? Какие перспективы откроются перед ним? Никогда не забывайте, что манекены строятся для одной и только для одной цели. «Я не забуду», — мысленно пообещал Сэм. Будут ли то манекены-санитары, манекены-закройщики, манекены-машинистки или даже суневиарные манекены, при их конструировании надо иметь в виду только одну определенную операцию или один заданный процесс. Если вы изготовляете манекен, способный исполнять больше одной операции, то вы совершаете настолько серьезное преступление, что оно наказуется публичным увещанием. Чтобы изготовить элементарный манекен,

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Тен. Игра для детей. Продолжение. Это было очень трудно. Три раза он разбирал созданных им уродов и начинал с изнова. Только в воскресенье днем манекен был готов, или точнее не совсем готов. У него оказались длинные руки, к тому же одна получилась длиннее другой, голова без признаков лица и туловище. Ног вообще не было. Не было ни глаз, ни ушей. Манекен лежал на кровати и булькал розовой щелью рта, который должен служить как для приема пищи, так и для выделений. Он медленно размахивал длинными руками, предназначенными для одной единственной еще не придуманной операции. Глядя на него, Сэм решил, что жизнь может быть иногда так же отвратительна, как помойка в жаркий летний день. Манекен нужно было разобрать, но он был слишком велик, чтобы использовать маленький дезассемблятор, с помощью которого Сэм разбирал до этого устрицы и другие свои миниатюрные творения. А на большом дезассембляторе была ярко-оранжевая надпись «Применять только под непосредственным наблюдением хранителя ценза». Используйте формулу А76 или сделайте менее устойчивым ваш ИД. Выражение «формула А76» вызывало не больше ассоциаций, чем словечко «суневиарный», и Сэм решил, что его ИД и без того уже достаточно неустойчив, дальше некуда. Придется обойтись без хранителя ценза. Надо полагать, действие большого дезассемблятора основано на тех же принципах, что и малого. Сэм прикрепил прибор к спинке кровати и отрегулировал фокус. Затем он щелкнул выключателем, расположенным на гладкой нижней поверхности. Через 5 минут манекен превратился в блестящую слизистую массу, расползшуюся по кровати. Проветривая свою комнату, Сэм пришел к выводу, что большой дезассемблятор, несомненно, требовал наблюдения хранителя ценза. Во всяком случае, какого-нибудь хранителя. Он постарался спасти как можно больше составных частей безногого существа, хотя и сомневался, что еще раз воспользуется набором «Построй человека» в ближайшие 50 лет. И уж наверняка он будет держаться подальше от большого дезассемблятора. Даже засунуть манекен в мясорубку и вертеть ручку, пока все это не превратится в фарш, было бы не так противно. Сэм запер за собой дверь и отправился в бар, размышляя о том, что завтра утром надо купить пару новых простынь. Сегодня придется спать на полу. В понедельник утром Сэм погрузился в дела, присланные фирмой Somerset & Ogic. При этом он непрерывно ощущал на себе пристальный взгляд Лью Найта и удивленный Тины. «Если бы они только знали», — торжествовал Сэм. Впрочем, Тина сказала бы, скорее всего, «Удивительно!» А Лью Найт отпустил бы какую-нибудь дурацкую остроту, что-нибудь вроде «Ха-ха! Мальчишка Франкенштейн собственной персоной!» Но Сэм решил, что Лью, пожалуй, разработал бы какой-нибудь метод, чтобы скопировать содержимое набора «Построй человека» и распродавать его, пусть даже в ограниченном масштабе. Нет, Сэм не таков. Он займется более интересными вещами. В этой штуке таятся большие возможности. «Эй, коллега!» Лью Найт присел на край его стола. «Для чего вам вдруг понадобился отпуск? Возможно, ваши доходы от юридической деятельности оставляют желать лучшего, но достойно ли дипломированного адвоката прирабатывать, распространяя подписку на журнал?» Сэму хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать этого голоса, напоминавшего ему визг шлифовального круга. «Я пишу книгу».
1: «Юридическую? Сэм Вебер, о банкротстве?»
0: «Нет, для юношества. Лью Найт – полоумный неандерталец».
1: «Не пойдет. Название не захватывает. Нужно что-нибудь вроде «Герцоги, гангстеры и гориллы». Вот зачем гоняется в наши дни публика.
0: Между прочим, Тина сказала мне, что у вас была какая-то договоренность относительно Нового года, и она думает, что вы не будете возражать, если я пойду вместо вас. Мне тоже кажется, что вы не будете против, но, может быть, это заблуждение. Кстати, учтите, что мне удалось заказать столик в ресторане «Сигаль», где на Новый год народу все же меньше, чем в кафе-автомате. «Я не возражаю».
1: «Отлично», — сказал Найт с нескрываемым удовлетворением. «Между прочим, я выиграл то дело. Неплохой гонорар. Спасибо за внимание». Разнося почту, Тина тоже захотела выяснить, не возражает ли он против изменения ее новогодних планов. «Нет, Сэм не возражает. Где он пропадал больше 2 дней?» «Просто был занят. Очень занят. Нечто совершенно новое и очень важное». Она смотрела на него сверху вниз, пока он отсортировывал предложение о продаже подержанных автомобилей с гарантией, что они прошли не более 250 000 километров, от учтивых напоминаний о том, что он опять не заплатил за обучение на последнем курсе юридического института, с просьбой сообщить, когда же он все-таки собирается погасить долг. Наконец, он добрался до письма, которое не было ни объявлением, ни счетом. Сердце у Сэма вдруг замерло, когда он заметил почтовый штамп. «Глент-Сити, Огайо». «Дорогой сэр, в Глент-Сити нет ни одной компании, которая имела бы название «Построй человека» или хоть отдаленно его напоминающее. И мы не знаем аналогичной организации, желающей обосноваться в нашем округе. У нас также нет никакого проезда, называемого диагональным. Наши улицы, идущие с севера на юг, носят название индейских племен, а идущие с востока на запад пронумерованы числами, кратными 5. В Глент-Сити совершенно отсутствуют промышленные предприятия, и мы намерены сохранить его таким, каков он есть. Количество торговых и обслуживающих предприятий в нашем городе минимально. Застройка Глент-Сити строго ограничена. Если вы хотите поселиться у нас и можете доказать, что ваши предки были белыми христианами и, кроме того, англосаксонского происхождения до 15-го колена, мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию. Томас Х. Плантагенет, мэр. Постскриптум. За чертой города строится аэропорт для частных самолетов, реактивных и винтовых. Теперь все было ясно. Он не получит никаких дополнительных препаратов для пополнения содержимого флаконов и банок, если бы у него даже оказались 1 или 2 сланка, чтобы заплатить за них. Придется обращаться с материалом аккуратно и расходовать его как можно бережнее. Но ни в коем случае не заниматься разборкой. Развернет ли компания «Построй человека» свое производство в Глент-Сити в далеком будущем, когда, вопреки ограничениям, вводимым его ограниченными гражданами, город станет индустриальным центром? Или кубический ящик проскользнул в наше пространство и время из какого-то другого измерения, из какой-то другой эры на какой-то другой планете? Впрочем, это маловероятно, ведь сопроводительный текст написан по-английски. И был ли какой-нибудь умысел, добрый или злой, в том, что именно он, Сэм Вебер, получил этот набор? Тина спросила его о чем-то. Сэм оторвался от своих абстрактных рассуждений и прислушался к ее совершенно конкретным предложениям.
2: «Так что, если вы по-прежнему хотите, чтобы я пошла с вами на Новый год, я могу сказать Лью, что у моей мамы ожидается приступ, у нее камни в печени, и мне нужно остаться дома. Тогда, я думаю, вы сможете дешево откупить у него столик в Сигале».
1: «Большое спасибо, Тина, но, честно говоря, у меня сейчас нет свободных денег. Да и, если быть откровенным, Лью гораздо более подходящая пара для вас». Лью Найт никогда бы так не поступил. Он мог с беззаботным удовольствием наступить тебе на горло. Но Тина, по-видимому, все же больше подходила для Лью. Почему? До того, как Лью стал смотреть в ее сторону, Сэм занимал прочные позиции. В то время все в конторе признавали этот факт и не путались у него под ногами. А теперь дело было не только в том, что успехи у Лью были значительнее, а финансовое положение лучше. Просто Лью решил, что ему нужна Тина, и он ее получил. Это причиняло боль. Конечно, Тина не совершенство. Она не была ровней Сэму ни по культуре, ни по интеллекту, но она привлекала его. Ему нравилось проводить с ней время. Она была той женщиной, к которой он стремился, не рассуждая, правильно это или нет, и есть ли для их отношений разумные основания. Сэм вспомнил своих родителей. Он остался круглым сиротой после того, как они попали в железнодорожную катастрофу. Они были очень счастливы, хотя, говоря объективно, совершенно не подходили друг к другу. Он думал об этом и вечером, просматривая главу «Копируйте себя и своих друзей». Вот бы скопировать Тину. Одну для меня, вторую для Лью.
0: Но тут таилась возможность ужасной ошибки. Ведь созданный им манекен был несовершенен. Руки получились разной длины. Сэм содрогнулся, подумав о ковыляющей по жизни кривобокой тени, которую он, конечно, не решился бы разобрать. Кроме того, книга предупреждала: «Хотя ваш двойник физически похож на вас, как две капли воды, он не получил нужного воспитания и не развивался подобно вам постепенно. Он не будет обладать вашей умственной уравновешенностью, ему будет трудно справляться с необычными ситуациями, не подвергаясь неврозам. Только профессиональный корнупликатор, используя прецизионное оборудование, сможет изготовить точную копию человеческого характера. Изготовленная вами копия сможет жить и даже иметь потомство, но ее никогда не признают отвечающим за свои действия членом общества». Ну, хорошо. На такой риск можно пойти. Если Тина получится немного менее уравновешенной, то вряд ли это будет бросаться в глаза. Такое качество было бы даже желательно. В дверь постучали. Это оказалась квартирная хозяйка. Сэм встал на пороге, стараясь заслонить ящик.
3: «А ваша комната всю эту неделю была заперта, мистер Вебер. Поэтому горничная у вас не убирала. Мы решили, что вы не хотите, чтобы к вам входили».
0: «Да», — Сэм вышел в холл и прикрыл за собой дверь. «Я выполняю дома очень важную юридическую работу».
3: «А-а-а!»
0: В этом возгласе он ощутил смертельное любопытство и переменил тему. «По какому случаю такое пышное оперение, миссис Липанти? Встреча Нового года?» С чувством собственного достоинства она оправила свое черное плиссированное платье.
3: «Да-да, моя сестра и ее муж приехали сегодня из Спрингфилда. Мы собирались весело провести вечер. Вот только девушка, которая обещала присмотреть за ее младенцем, сейчас сообщила по телефону, что плохо себя чувствует. Так что, выходит, мы не пойдем, если кто-нибудь не согласится. Я хочу сказать, что если мы не найдем кого-нибудь, кто смог бы позаботиться, у кого нет никакой компании, и кто не возражал бы...»
0: Сообразив, что просьба уже высказана, и наигранно смутившись, она умолкла. Ну что ж, сегодня вечером он свободен. И хозяйка проявляла редкую любезность, когда приходилось проигрывать всю ту же пластинку. «Не беспокойтесь, я принесу квартирную плату через денек-другой». Но отчего всегда получалось так, что каждый из миллиардов жителей Земли непременно старался спихнуть Сэму Веберу любое неприятное дело? И тут он вспомнил главу 4 «Дети и другие маленькие человечки». С той ночи, когда он разобрал неудачный манекен, он пользовался руководством только как гимнастикой для ума. Он не чувствовал себя подготовленным к фантастическим ошибкам, которые могут произойти при изготовлении маленьких человечков. Но копирование детей, по-видимому, не представит затруднений.

0: Перед процессом он поклялся именем Гога и Магога, знаменитого эскулапа и великого доктора Килдейра на этот раз ни за что не заниматься разборкой. В большом городе, да еще темной ночью, можно избавиться от своих творений как-нибудь иначе. Он что-нибудь придумает. Я с удовольствием побуду с ребенком несколько часов. Сэм быстро пошел через холл, дабы предупредить неискренние протесты хозяйки. «Мне сегодня некуда идти». «Нет-нет, не благодарите, миссис Лепанти. Раз сделать для вас это». В комнате квартирной хозяйки ее взволнованная сестра с некоторым недоверием проинструктировала Сэма.
1: «И только в этом случае она кричит тихим монотонным голосом, так что если вы поторопитесь, то особых неприятностей не произойдет. Да если не поторопитесь, тоже».
0: Он проводил их до дверей. «Я потороплюсь, как только что-нибудь услышу», — заверил он ее. Миссис Лепанти задержалась у дверей.
1: «Я говорила вам про мужчину, который спрашивал вас днем?»
0: «Снова», — подумал Сэм. «Такой странный высокий старик в длинном черном пальто».
1: «Да, и с очень неприятными манерами. Уставился на меня и что-то бурчал себе под нос. Вы его знаете?»
0: «В общем, нет. А чего же он хотел?»
1: «Видите ли, он спрашивал, не проживает ли здесь Сэм Вевер, юрист, который почти всю последнюю неделю просидел у себя в комнате. Я ответила ему, что у нас живет Сэм Вебер, ведь ваше имя Сэм, который вполне подходит под это описание. Но что последний жилец по имени Вевер выехал примерно год назад. Он посмотрел на меня в упор, сказал: „Вевер, Вебер, они там могли сделать ошибку“, и ушел, не попрощавшись и не поблагодарив. Он не из тех мужчин, которых можно назвать вежливыми».
0: Странно, какой четкий образ этого человека возник в воображении Сэма. Возможно, потому что обе женщины, которые его видели, были достаточно впечатлительными. Но, судя по их рассказам, незнакомец на самом деле производил угнетающее впечатление. Погруженный в свои мысли, Сэм вернулся к ребенку. Он был почти уверен, что не произошло никакой ошибки. Этот человек оба раза искал именно его. Сведения о пренебрежительном отношении Сэма к работе в конторе на прошлой неделе соответствовали действительности. Казалось, старик не заинтересован в личной встрече, пока окончательно не установит идентичность Сэма с объектом своих поисков. Должно быть какое-то юридическое дело. Сэм был уверен, что оно так или иначе связано с набором «Построй человека». Это негласное расследование началось сразу после того, как Сэм получил подарок из 22 века. Но он ничего не в состоянии предпринять, пока этот тип в длинном черном пальто сам не пожелает установить личные контакты и изложить свое дело. Сэм сходил к себе наверх за детским биокалибратором. Прислонив открытое руководство к кровати, он включил аппарат на полную мощность сканирования. Ребенок радостно причмокивал, пока калибратор тихо катился по его толстенькому тельцу, и металлическая лента выходила из щели с детальным, как утверждало руководство, физиологическим описанием. Оно действительно было летальным. У Сэма захватило дух, когда на ленте, проходившей через оптический увеличитель, он обнаружил информацию о ребенке, за которую любой педиатр три раза продал бы свою бессмертную душу. Производительность щитовидной железы, качество хромосом, интеллектуальное наполнение мозга – все данные были аккуратно разбиты по рубрикам, очевидно, в конструктивных целях. Сведения о том, насколько увеличивается череп каждую минуту на ближайшие 10 часов, скорость образования хрящей, изменение гормональной секреции при движении и покое – как будто с ребенка сняли матрицу. Сэм оставил девочку, которая с удивлением разглядывала свой пупок, и поспешил к себе наверх. Руководствуясь лентой, он придавал формам нужные размеры. Затем, еще не успев как следует это осознать, Сэм начал конструировать маленького человечка. Он был удивлен легкостью, с какой шла работа. Очевидно, искусство приобреталось в процессе игры. Собирать манекен было гораздо труднее. Впрочем, возможность дублировать отдельные части и работать с помощью информационной ленты очень упрощала задачу. Ребенок формировался у него на глазах. Все было закончено через полтора часа после того, как Сэм начал измерения. Оставалось одно – оживить ребенка. Тут Сэм заколебался. Неприятные мысли разборки заставили его задуматься. Наконец он решился. Необходимо было знать, насколько хорошо удалось выполнить работу. Если этот ребенок сможет дышать, какие перспективы откроются перед Сэмом? Кроме того, нельзя держать ребенка в безжизненном состоянии слишком долго, иначе можно загубить всю работу и ценные материалы. Сэм включил витализатор. Ребенок вздрогнул и начал тихо, монотонно кричать. Сэм снова бросился в комнату хозяйки и схватил квадрат белого полотна, оставленный там про запас. Черт побери, опять понадобятся чистые простыни. После того, как порядок был восстановлен, Сэм встал и внимательно взглянул на свое изделие. Он чувствовал себя в некотором смысле папой. Во всяком случае, гордился не меньше, чем настоящий отец. Перед ним лежало прекрасно сделанное маленькое существо, пышущее здоровьем. «А неплохая копия получилась», — радостно сказал он. «Все совпадает до мелочей. Все такое же, как у прототипа, включая не совсем симметричное лицо и даже очутившуюся на постели Сэма копию завтрака, переваренного ребенком образцом. Те же глаза, те же волосы. Те же?» Сэм нагнулся над девочкой. Он готов был поклясться, что та другая была блондинкой. А у этого ребенка волосы были темные и, казалось, становились еще темнее, пока он их пристально рассматривал. Сэм подхватил одной рукой своего ребенка, другой — детский биокалибратор.

0: Или созданный им ребенок вырасти во взрослого человека, как тот настоящий? В чем же дело? Он точно следовал инструкциям, все время заглядывал в ленту биокалибратора, и вот что получилось. Может быть, он слишком долго выжидал, прежде чем пустить в ход витализатор? Или просто его искусство оказалось недостаточным? Часы своим звоном деликатно напомнили Сэму, что скоро полночь. Необходимо убрать следы изготовления ребенка до того, как сестры Лепанти вернутся домой. Сэм быстро перебрал различные возможности. Через несколько минут он спустился вниз со старой скатертью и картонной коробкой. Он завернул брюнетку в скатерть и уложил ее в картонку, весьма обрадованный тем, что ночью на улице потеплело. Ребенок булькал, предвкушая приключения. Сэм тихо выскользнул на улицу. Подвыпившие гуляки шатались по городу, ударяя в маленькие барабаны. Прохожие желали друг другу счастливого Нового года. Все три квартала Сэм осторожно пробирался по улицам, держась поближе к домам и стараясь не попадаться никому на глаза. Повернув налево, он увидел вывеску «Городской приют найденышей». У боковой двери горел свет. «Ничего не скажешь, удобно. Вот что значит жить в большом городе». Вдруг Сэма осенила новая идея, и он юркнул в аллею напротив приюта. Все должно выглядеть по-настоящему. Он вытащил из кармана карандаш и, стараясь писать по возможности мелко, нацарапал на стенке картонки. «Умоляю, позаботьтесь о моей дорогой малютке. Я не замужем». Затем он поставил картонку на крыльцо и нажимал звонок до тех пор, пока не услышал шаги. Тогда он перебежал улицу и успел спрятаться в аллее как раз в тот момент, когда медсестра открыла дверь. Только вернувшись домой, он вспомнил о пупке. Он замер и постарался припомнить все как следует. Да-да, у его девочки нет пупка. Ее животик был совершенно гладким. Вот чем кончается спешка. Дрянная работа. В приюте для найденышей будут в растерянности, когда развернут ребенка. Интересно, что они подумают? Сэм хлопнул себя по лбу. «Я и Микеланджело. Он прибавил Адаму пупок, а я забыл о нем». Если не считать случайных вздохов, на второй день Нового года в конторе было довольно тихо. Сэм проглатывал последние интригующие страницы книги, как вдруг его внимание привлекли две персоны, неловко топтавшиеся у его стола. Он с неохотой оторвался от руководства. Новые формы жизни для развлечения в часы досуга. Это была вещь. Тина и Лью Найт. Сэм оценил тот факт, что ни один из них не уселся на его стол. У Тины маленькое колечко, которое она получила на Новый год, было надето на средний палец левой руки. Лью пытался прикинуться овечкой, но это ему плохо удавалось.
1: «О, Сэм! Прошлой ночью, Лью! Сэм, мы хотели, чтобы вы были первым! Такой сюрприз! Ну, прямо такой! Я почти... Конечно, мы знаем, что это будет немного трудно! Сэм, мы собираемся... То есть мы надеемся... пожениться!»
0: Закончил Лью Найт почти шепотом. В первый раз, с тех пор, как Сэм его знал... Лью выглядел неуверенно и взирал на жизнь с каким-то подозрением, вроде человека, который находит в апельсиновом соке, поданном на завтрак, только что вылупившегося осьминога.
1: «Вам бы очень понравилось, как Лью сделал предложение», — изливала свои чувства Тина. «Таким окольным путем, так скромно. Я сказала ему потом, что я думала, он говорит о чем-то совершенно другом. Я не могла сначала понять тебя, не правда ли, дорогой?»
2: «А? Да, конечно, тебе трудно было понять меня».
0: Лью взглянул на своего бывшего соперника.
2: «Ты очень удивлен?»
3: «О, нет, совсем нет. Вы двое так прекрасно подходите друг к другу, что я с самого начала считал это правильным».
0: Сэм бубнил свои

0: выздоровлении под вопросительным взглядом Тины. А теперь извините, у меня очень срочное дело. Совершенно исключительный свадебный подарок. Лью был в полном замешательстве. Свадебный подарок? Так рано?
1: Ну, разумеется, заметила Тина. Очень трудно подобрать то, что нужно. А такой замечательный друг, как Сэм, хочет, конечно, подобрать особый подарок.
0: Сэм решил, что с него достаточно. Он схватил книгу и пальто и вылетел за дверь. Уильям Тен. Игра для детей. Окончание.

0: Добравшись до красных кирпичных ступеней своего пансиона, Сэм пришел к заключению, что рана, хотя и болезненная, определенно не была смертельной. Он даже ухмылялся, вспоминая лицо Лью Найта. А вдруг кто-то потянул его за рукав. Это была квартирная хозяйка.
1: «Этот человек сегодня опять был, мистер Вебер. Он хотел видеть вас».
0: «Какой человек? Высокий старик?» Миссис Лепанти кивнула. Руки ее были осуждающе сложены на груди.
1: «Такая неприятная личность. Когда я ему сказала, что вас нет, он настаивал, чтобы я провела его в вашу комнату. Я сказала, что не могу это сделать без вашего разрешения, и он посмотрел на меня таким убийственным взглядом. Никогда не верила в дурной глаз, хотя я всегда говорю, что нет дыма без огня. Но если дурной глаз существует, то именно у этого типа».
0: «Он придет еще раз?»
1: «Да. Он спросил меня, когда вы обычно возвращаетесь, и я сказала около 8, рассчитав, что если вы не захотите его видеть, у вас будет время помыться, переодеться и уйти до того, как он придет. И извините за прямоту, мистер Вебер, но, по-моему, вам вряд ли хочется с ним встречаться».
0: «Благодарю вас. Но когда он придет, проводите его ко мне. Если он именно то лицо, о котором я думаю, то я сейчас незаконно обладаю его собственностью. Я хочу знать, каково происхождение этой собственности». Войдя в комнату, Сэм осторожно положил руководство и приказал ящику открыться. Детский биокалибратор был не слишком велик, и газета полностью скрыла его. Через несколько минут Сэм уже шагал по направлению к конторе, держа под мышкой пакет странной формы. Он размышлял, не пропала ли у него охота скопировать Тину. Нет, несмотря ни на что, он все еще желал ее больше любой другой женщины, а поскольку оригинал вышел замуж за Лью, копии не оставалось другого выбора, как выйти за него. Но ведь копия приобретет все черты Тины в тот момент, когда будут сниматься характеристики. И она тоже может стремиться выйти замуж за Лью. Как в том анекдоте: либо ты пойди, а я посижу, либо я посижу, а ты пойди. Но до этого еще далеко. А может, будет даже забавно. Больше всего Сэма беспокоило, как бы не допустить какую-нибудь неточность. А вдруг Тина, которую он сделает, получится с дефектами? Красный цвет наложится на розовый, как в плохих цветных репродукциях. Вдруг она начнет переваривать собственный желудок, или где-то в глубине ее подсознания окажутся зачатки загадочного и неизлечимого сумасшествия, свойственные его модели. Причем они могут проявиться даже не сразу, а только тогда, когда глубокое взаимное чувство принесет плоды. Сэм уже убедился, что не был крупным знатоком в области копирования людей. Ошибки, сделанные при работе с племянницей миссис Лепанти, показали, что в этом деле он еще дилетант. Сэм знал, что никогда не сможет разобрать Тину, даже если она получится с дефектами. Не говоря уже о его рыцарских чувствах и граничащем с предрассудками уважении к женщине, которые ему внушили во времена детства, проведенного в маленьком городке, его охватывал невообразимый ужас при мысли, что столь обожаемое существо пройдет через такой же процесс распада, как, например, манекен. Но если он пропустит в своей конструкции что-нибудь существенное, придется пойти на это. Решено. Ничто не должно быть упущено. Сэм горько улыбнулся, пока старинный лифт поднимал его в контору. Эх, хоть бы немножко времени. Можно было бы поэкспериментировать над каким-нибудь человеком, все реакции которого он знает так хорошо, что любое отклонение от нормы сразу стало бы заметным. Но странный старик явится сегодня вечером. Если речь идет о наборе «Построй человека», то опыты Сэма могут быть немедленно прерваны. А где он найдет человека, которого знает достаточно хорошо? У него было мало приятелей и ни одного близкого друга. А чтобы результаты принесли пользу, он должен знать этого человека как самого себя.
1: Самого себя! Ваш этаж, сэр.
0: Лифтер посмотрел на Сэма с осуждением. Из-за взволнованного восклицания Сэма он остановил лифт на 6 сантиметров ниже уровня этажа, чего с ним не случалось с тех давно забытых дней, когда он впервые неуверенно дотронулся до кнопок. Лифтер почувствовал, что на его искусство пала тень, и холодно закрыл за юристом дверь.
2: «А почему бы и не самого себя?»
0: Сэм знал все свои физические качества лучше, чем Тинины. Он непременно заметит любое отклонение, и дело не дойдет до психического расстройства или чего-нибудь похуже. Вся прелесть такого решения в том, что у него не будет никаких угрызений совести при разборке сверхкомплектного Сэма Вебера. Совсем наоборот. Неприятностью в такой ситуации было бы продолжающееся существование второго «я». Избавление от него было бы облегчением. Копирование самого себя даст необходимую практику на знакомом материале. Идеальное решение. Нужно делать весьма аккуратные записи, и если что-нибудь выйдет не так, он будет в точности знать, где надо быть осторожным при изготовлении своей собственной тины. Что касается этого типа, то, может быть, он совсем не заинтересован в наборе. А даже если и заинтересован, Сэм сможет последовать совету своей квартирной хозяйки и уйти из дому до того, как тот придет. Словом, перспективы самые радужные. Лью Найт уставился на прибор, принесенный Сэмом.
3: «Во имя великого юриста Блэкстоуна! Что это еще за штука? Похоже на машинку для постригания травы в цветочных ящиках на подоконниках».
0: «Это, так сказать, измерительный прибор. Снимает правильные размеры с той или другой вещи. Да и вообще... Я не смогу преподнести вам задуманный подарок, пока не буду знать нужного размера. Или размеров. Тина, вам не трудно будет выйти со мной в холл?»
4: «Нет».
0: Она с сомнением посмотрела на аппарат.
4: «А это не больно?»
3: «Нет, ни капельки не больно», — заверил ее Сэм.
0: «Я только хочу все сохранить в секрете от Лью до нашей свадьбы». При этих словах она просияла. «Эй, коллега!» — обратился один из молодых юристов к Лью, когда они выходили. «Не позволяйте ему делать это! Фактическое владение уже 90% успеха! Сэм всегда сам это говорил! Имейте в виду, он вам ее не вернет!» Лью слабо хмыкнул и склонился над своей работой.
5: «Я хочу, чтобы вы пошли в дамскую комнату», — объяснил Сэм, удивленный Тине.
0: «Я буду стоять снаружи и объяснять всем прочим желающим, что она заперта из-за аварии. Если там есть кто-нибудь еще, подождите, пока все выйдут. Потом разденьтесь».
4: «Совсем?» — взвизгнула Тина.
0: Он кивнул головой. Затем, весьма тщательно подчеркивая каждую существенную деталь будущей операции, он объяснил ей, как пользоваться детским биокалибратором. Как она должна осторожно повернуть выключатель и запустить ленту. Как нужно покрыть каждый квадратный сантиметр тела.
5: «Эта маленькая рукоятка позволит вам провести прибором по спине. Сейчас не до вопросов. Дошло?»
4: «Дошло», —

0: Тина вернулась через 15 минут, одергивая платье и с восхищением изучая ленту.
1: Удивительнейшая вещь! Если верить этой ленте, содержание во мне йода...
0: Сэм быстро выхватил у нее биокалибратор. Не стоит обращать внимания, это нечто вроде кода. Только скажите мне теперь, сколько штук... Вы будете прыгать до небес, когда увидите подарок.
1: Я так и думала.
0: Она нагнулась над ним, так как он встал на колени и принялся изучать ленту, чтобы убедиться, что Тина правильно использовала аппарат.
1: Вы знаете, Сэм, я всегда чувствовала, что у вас идеальный вкус. Я хочу, чтобы вы часто заходили к нам, когда мы поженимся. У вас такие прелестные идеи. Лью слишком деловой человек, не так ли? Я понимаю, это нужно для успеха в жизни и всего такого. Но ведь успех — это еще не все. Ведь нужно еще, по-моему, обладать культурой. Вы поможете мне сохранить культурные интересы? Ведь поможете, Сэм.
0: Разумеется, неопределенно произнес Сэм. Лента была в полном порядке. Можно начинать. Буду рад помочь. Всегда к вашим услугам. Вызывая лифт, он заметил на лице Тины некоторую растерянность. «Не нужно расстраиваться, Тина. Вы с Лью будете счастливы, и вам понравится мой свадебный подарок». «Но все же не так, как мне», — сказал он сам себе, входя в лифт.

0: Вернувшись в свою комнату, Сэм вытащил ленту и разделся. Через несколько минут была готова запись его собственных параметров. Нужно было бы, конечно, продумать все это как следует, но близость цели делала его нетерпеливым. Он запер дверь, быстро убрал разбросанные по комнате вещи, попутно еще раз фыркнул по поводу галстуков тети Мэгги, голубой и красный прямо разливали свет по всей комнате, приказал ящику открыться и подготовился к началу. В первую очередь вода. Поскольку количество воды в человеческом теле очень велико, нужно было иметь сразу весь запас. По пути домой он купил несколько тазов, но наполнять их из единственного крана все равно придется довольно долго. Когда Сэм подставил под кран первый таз, ему внезапно пришла в голову мысль, не могут ли примеси в воде повлиять на конечный продукт? Наверное, могут. Вероятно, нужно использовать химически чистую воду. Правда, в руководстве об этом ничего не говорилось, но иначе было бы указано, какую именно воду нужно использовать. Ну что ж, пока придется прокипятить воду, а когда он перейдет к тине, то постарается достать дистиллированную воду. Еще одно соображение в пользу того, что сначала нужно сделать некое подобие Сэма. Ожидая, пока закипит вода, Сэм расположил все свои материалы так, чтобы они были под рукой. «Да, не густо», — подумал он. «Этот младенец поглотил довольно много нужных реактивов. Очень жаль, что он не решился его разобрать. Теперь уж никакие аргументы в пользу сохранения двойника не могли иметь силы. Двойника неизбежно придется разобрать, чтобы иметь достаточно материала под рукой для Тины номер два. А может быть, она будет номер один?» Сэм еще раз пролистал главы 6, 7 и 8, освежив сведения о составных частях, изготовлении и разборке людей. Он их читал уже много раз, но помнил, что в свое время проскочил не один юридический экзамен с помощью сведений, подхваченных в последний момент. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Его беспокоило постоянное упоминание о психической неустойчивости. Человеческие существа, построенные с помощью этого набора, будут даже в лучшем случае обладать определенными тенденциями к предрассудкам и невротическим комплексам, характерным для средневекового человечества. В конце концов, они все-таки ненормальные люди. Приложите все усилия, чтобы не забывать об этом. Впрочем, для будущей Тины это не должно играть существенной роли, а все остальное его мало беспокоило. Сэм кончил приспосабливать формы, придавая им нужные размеры, и прикрепил витализатор к кровати. Затем, очень медленно, непрерывно заглядывая в руководство, он начал копировать Сэма Вебера. В ближайшие 2 часа он узнал о своих физических достоинствах и недостатках больше, чем какое-либо человеческое существо с того дня, когда простодушный примат начал исследовать возможности перемещения по земле на одних нижних конечностях. Как ни странно, он не испытывал ни трепета, ни возбуждения. Это напоминало постройку первого любительского радиоприемника. Игра для детей. Когда Сэм кончил, большинство флаконов и банок были пусты. Из ящика торчали влажные формы, похожие на муляжи. Руководство валялось на полу. Сэм Вебер стоял у кровати, глядя на Сэма Вебера, лежащего на кровати. Оставалось вдохнуть в двойника жизнь. Сэм опасался ждать слишком долго. Могли появиться какие-нибудь отклонения. Он не забыл черноволосой девочки. Отбросив отвратительное чувство нереальности, он убедился, что большой дезассамблятор под руками, и включил витализатор Джиффи. Человек на кровати кашлянул, пошевелился, сел. «Ух», — произнес он. «Неплохо, если мне позволено сказать». Затем он вскочил с кровати, схватил дезассамблятор, вырвал большие куски проводки из середины прибора, швырнул его на пол и растоптал. «Я не хочу, чтобы над моей головой висел дамоклов меч», — сообщил он Сэму Веберу, стоявшему с открытым ртом. «Подумайте о том, что я мог бы использовать его против вас». Сэм кое-как добрался до кровати и уселся на нее. Волнение, обуявшее его на какое-то время, прошло, и его охватило чувство тупого удивления. Он все еще находился под впечатлением беспомощности ребенка и манекена. У него даже не появлялось мысли о том, что его копия примет жизнь с таким энтузиазмом. Конечно, он должен был это предвидеть. Сейчас он создал взрослого человека в момент полного расцвета его физических и духовных сил. «Очень плохо», — хриплым голосом сказал Сэм. «Вы не уравновешены. Вы не можете быть приняты в нормальное общество». «Это я не уравновешен?» — спросил двойник. «И кто это говорит? Человек, проводящий в бесплодных мечтаниях всю жизнь, стремящийся жениться на кричаще одетой, тщеславной коллекции биологических импульсов, которая приползла бы на коленях к любому мужчине, достаточно разумному, чтобы нажать нужные кнопки». «Оставьте в покое самое имя Тины», — возразил ему Сэм. Он чувствовал себя весьма неловко, произнося эту театральную фразу. Его двойник посмотрел на него и усмехнулся. «Ладно, пусть так. Но не ее тело. Вот что, Сэм, или Вебер, или как вы там хотите, чтобы я вас называл. Вы живите сами по себе, а я буду жить сам по себе. Я могу даже не быть юристом, если это доставит вам удовольствие. Но что касается Тины, поскольку больше не осталось ингредиентов, чтобы изготовить копию, да и вообще это была гнилая эскапистская идея, то во мне заложено достаточно ваших симпатий и антипатий, чтобы страстно ее желать. И я смогу ее получить, а вы не сможете. У вас для этого не хватает смелости». Сэм вскочил и сжал кулаки, но тут же сообразил, что противник совершенно равен ему в физическом отношении, и обратил внимание на его уверенную улыбку. Физическая схватка не имела никакого смысла. В лучшем случае она могла окончиться в ничью. Он снова вернулся к аргументам. «Согласно руководству, — начал Сэм, — вы подвержены неврозам». «Руководство! Руководство написано для детей с научным кругозором, которые будут жить через 200 лет! Их наследственные качества будут находиться под тщательным контролем. Лично я думаю, что...» В дверь дважды постучали.
1: «Мистер Вебер!»
0: «Да!» — сказали оба одновременно. За дверью квартирная хозяйка задохнулась от изумления и произнесла неуверенным голосом.
1: «Этот господин внизу, он хотел бы видеть вас. Сказать ему, что вы дома?»
0: «Нет, пока нет», — ответил двойник. «Скажите ему, что я ушел час назад», — произнес Сэм в тот же момент. За дверью послышались продолжительный вздох и звук быстро удалявшихся шагов. «Ничего себе разумный метод в данной ситуации!» — взорвался двойник. «Вы не могли попридержать язык? У бедной женщины сейчас, вероятно, будет обморок».
1: «Вы забываете, что это моя комната, а вы просто неудачно закончившийся эксперимент», — запальчиво ответил Сэм. «У меня столько же прав, сколько у вас, даже больше. Эй, что вы там делаете?»
0: Двойник открыл дверцу шкафа и стал надевать брюки.
1: «Одеваюсь.
0: Вы можете ходить голым, если это вам нравится, но я хочу выглядеть вполне респектабельно».
1: «Я разделся, чтобы получить необходимые данные о себе или о вас. Это моя одежда, это моя комната».
0: «Послушайте, не волнуйтесь. Вы никогда не сможете доказать этого на суде. Не заставляйте меня ссылаться на известные положения о том, что ваше — это мое и так далее». В холле послышались тяжелые шаги. Кто-то остановился перед дверью. Внезапно обоим Сэмам показалось, что вокруг загремели кимвалы, и, охваченные ужасом, они почувствовали, как на них обрушился поток непереносимой жары. Затем резкие звуки умчались вдаль. Стены перестали дрожать, стало тихо. По комнате разнесся запах паленого дерева. Они повернулись как раз вовремя, чтобы увидеть невероятно высокого, очень старого человека в длинном черном пальто, входившего через дымящуюся дыру в двери. Хотя он был гораздо выше этой двери, он не нагнулся, а как-то втянул голову в плечи и затем снова выдвинул ее. Инстинктивно Сэм и двойник сделали по шагу друг к другу. Вошедшего были глубоко запавшие блестящие черные глаза без белков, напоминавшие Сэму сканирующее устройство биокалибратора. Они не глядели, а оценивали и делали выводы.
2: «Я не зря боялся, что приду слишком поздно», — наконец произнес он раскатисто, сверхъестественным, давящим голосом. «Вы уже сняли с себя копию, мистер Вебер. А это вызывает необходимость в некоторых малоприятных действиях. И двойник уничтожил дезассамблятор. Очень скверно. Мне придется действовать вручную. Неприятная работа.
1: Старик так близко подошел к ним, что их испуганное дыхание почти касалось его.
2: Эта история уже привела к задержкам в 4 важных программах исследований, но мы должны были все время считаться с общепринятыми нормами цивилизованного общества и точно установить личность адресата, прежде чем изъять у него набор. Обморок миссис Лепанти, разумеется, потребовал принятия срочных мер.
1: Двойник прочистил горло.
3: Значит, вы...
2: Нет, я не человек в точном смысле этого слова. Я скромный гражданский чиновник, изготовленный по высшему классу точности. Я хранитель ценза для всего 29-го района. Ваш набор был предназначен для детей из Фреганда, которые совершают экскурсии в этом районе. Один из фрегандцев с документами на имя Вебера заказал этот набор через хронодромы, которые от такой необычной нагрузки расстроились настолько, что их нельзя было корнупликировать. Поэтому вы и получили посылку вместо него. К сожалению, повреждения были так значительны, что нам пришлось разыскивать вас косвенными методами.
1: Хранитель ценза сделал паузу, и Сэм номер 2 нервно подтянул брюки. Сам Сэм страстно хотел, чтобы на нем было что-нибудь, хотя бы фиговый листок для прикрытия ноготы. Он чувствовал себя как небезызвестная личность в райском саду, пытающаяся объяснить, почему съедено яблоко, и мрачно подумал, что платье создает человека в гораздо большей степени, чем даже набор «Построй человек».
2: «Мы, конечно, должны забрать набор», — продолжал рокотать отрывистый гром, — «и ликвидировать все последствия его пребывания здесь. Когда все будет приведено в порядок, вам будет разрешено продолжать жизнь, как будто ничего не случилось». Между прочим, проблема состоит в том, чтобы узнать, кто из вас истинный Сэм Вебер.
3: «Я»,
1: — сказали оба дрожащими голосами и взглянули друг на друга.
2: «Затруднение», — прогремел старик.
1: Его вздох был подобен ледяному ветру.
2: «Почему мне вечно не везет? Почему у меня никогда не бывает простых случаев вроде корнупликатора?»
1: «Послушайте», — начал двойник, — «оригинал должен быть вполне уравновешенным и в лучшей эмоциональной форме, чем копия», — прервал Сэм. «Мне кажется, что вы легко сможете увидеть разницу», — заключил двойник, не переводя дыхание, «выяснив, кто из нас двоих более достойный член общества». «Этот тип хочет пустить пыль в глаза», — подумал Сэм со спокойной уверенностью. «Как он не понимает, что имеет дело с существом, которое на самом деле может видеть умственные различия? Это не какой-нибудь жалкий современный психиатр. Это существо способно видеть через внешнюю оболочку до самых скрытых глубин».
2: «Ну, конечно, смогу. Минутку».
1: Старик начал внимательно изучать их. Его глаза бесстрастно пробегали по их фигурам вверх и вниз. Два Сэма Вебера ожидали, дрожа в наступившей тишине.
2: «Ясно», — сказал старик наконец. «Совершенно ясно».
1: Он сделал шаг вперед и выбросил длинную тонкую руку. Затем он начал разлагать Сэма Вебера.
3: «Но послушай!»
1: — начал Сэм Вебер истошным голосом, который превратился в крик отчаяния и заглох в неясном бормотании.
2: «Чтобы не утратить психического равновесия, вам лучше было бы не смотреть», — заметил хранитель ценза.
1: Двойник медленно вздохнул, отвернулся и стал застегивать рубашку. Сзади него, то усиливаясь, то ослабевая, продолжалось бормотание.
2: «Видите ли», —
1: продолжал ракочущий, давящий голос,
2: — «дело не в том, что мы боимся оставить вам подарок. Дело в принципе. Ваша цивилизация не подготовлена для него. Вы должны это понять».
3: «Ну, конечно»,
1: — ответил лже-Вебер, завязывая красно-голубой галстук тети Мэгги.
4: Вы слушали рассказ Уильяма Тенна «Игра для детей». Андрей Лазарчук. Из темноты.
5: «А не вздремнуть ли нам, сэры?» – спросил Серега. «Еще ж долго светло будет». «Да, правда», – подхватила Наташа. «Кто хочет, я могу постелить». «А, Юрий Максимович, как вы?»
6: «Спасибо, Наташенька, не надо», – сказал Юрий Максимович. «Я, если захочу, так прямо тут, в кресле, ты ж знаешь».
5: «Я поставлю раскладушку», – сказал я. «Кто захочет, ляжет. А то, правда, еще долго ждать». Элла встала из-за столика и отложила журнал. «Я лягу», – сказала она. «Голова просто раскалывается».
6: «Форточка открыта», – сказал Серега.
5: «У меня не поэтому», – сказала Элла. Я поставил раскладушку за занавеской, разделявшей пополам единственную комнату Наташиной квартиры. На кровати, укрывшись с головой, спал Руслан. Последнюю неделю ему приходилось работать по полторы смены, и он не высыпался катастрофически. Мы и остальные обходились кто как. Элла брала работу на дом, Серега был дворником. Наташа числилась где-то переводчицей и действительно временами что-то переводила, но главным образом проживала потихоньку полученную при разводе долю за «Жигули» и мебель. Мне было проще всего. Мастерская располагалась в подвале кинотеатра и имела отдельный вход. Никто не контролировал, когда я прихожу на работу и когда ухожу, были бы афиши в срок. Иногда мы там и собирались, в мастерской, еще когда нас было четверо, а у Наташи возник короткий, но бурный роман с ее тогдашним сослуживцем, и ей позарез нужна была квартира. Потом роман иссяк, а к нам прибилась Элла, не выдерживающая подвала, там душновато, и Юрий Максимович со свежими еще воспоминаниями о перенесенном инфаркте. Поэтому мы собирались теперь только у Наташи, шведской семьей, как острит Серега. Он острить часто и не всегда умело, но это его особенность, а не недостаток. Он холостяк, как и я. Элле 22, и по некоторым причинам замуж ее совсем не тянет. Юрий Максимович пенсионер и одинок, и труднее всех, как это ни странно, приходится Руслану, у которого жена и две дочки. Всех их он любит, и все они любят его, но выдерживать эти наши штучки нормальному человеку и как нелегко. Тем более, что жена Руслана все еще верит во всемогущество медицины и, так сказать, народной медицины. Время от времени Руслан отправляет их к теще в Нальчик и перебирается к нам со скотом, двором и имуществом. Как-то так получилось, что сегодня первое новолуние, которое мы встречаем вшестером. Новолуние, надо сказать, это пик наших мучений. Если не считать, конечно, предгрозового затишья. Темноты я боюсь с детства. Все говорят бояться, только у других проходит, а у меня вот не прошло. Но только 4 года назад эти страхи стали какие-то особенные, а 3 года назад я увидел объявление в «Недельке». Женщина 26 лет боится темноты, познакомиться с мужчиной, имеющим этот же недостаток, и телефон. Я позвонил, потом пришел и таким вот образом познакомился с Наташей, с Серегой и Толиком. Был у нас еще Толик, весь какой-то тоненький, белесый. Тем же летом он утонул, купаясь, а может, и не выдержал. Как раз на новолуние дело было. Мы порассказали друг другу о себе, еще тогда удивились, как это синхронно у нас началось. Но значения этому не придали, больше интересуясь подробностями видений. У меня, собственно, подробностей было мало. Просто искажение формы, положений предметов, дисморфия. Только это вызывало такой нечеловеческий ужас, который словами не передать. Толику мерещились членистоногие в духе искушений святого Антония. Сереге атрибутика детских страхов. Черная рука, красный череп, белые перчатки, ведьмы, мертвецы и прочее. Причем, если он переживал это в одиночку, то к утру у него на горле остались синяки. Так сильно было самовнушение. Наташу оплетали невидимые, но очень хорошо осязаемые щупальца. Чудовище пряталось в углах, в щелях, под мебелью, где угодно. Вернее, это были не щупальца, а пищеварительные ворсинки, потому что тело ее начинало растворяться. Становилось прозрачной, исчезала кожа, обнажались мышцы и сухожилия и так далее. Наташа очень не любила говорить об этом, в отличие от Сереги, который часто рассказывал о своих приключениях, как мне кажется, через силу. Это была бравада, но перед нами он не мог этого делать. Скорее, перед самим собой. Руслана же преследовали спруты, медузы и прочие придонные сволочь. Элла о своих видениях рассказала одной Наташе, но по ночам она кричала, и можно было понять, что ее мучает. Юрия Максимовича достала минувшая война. Может быть, не только война. Сам он молчал, но однажды Серега принес магнитофон и крутил Высоцкого. И когда дошло до баньки, помните это «Истопи ты мне баньку по-белому, я от белого света отвык», Юрий Максимович заплакал и сказал: «Нет, ребята, вы мне объясните, откуда этот пацан все знает? Откуда?» Потом я долго ждал продолжения разговора, но продолжение не последовало. Вот такими мы были. Бог знает, как Наташа догадалась, что в компании переносить страхи будет легче. Она и сама затруднялась сказать, что ее на эту мысль натолкнуло. Может быть, ничто и не наталкивало, просто захотелось нормального человеческого сочувствия и утешения. А кто его мог дать, кроме своего? Для прочих людей мы психи, больные. С ними о наших делах лучше не заговаривать. Есть, конечно, исключения, но так мало. Сколько я об этом обжигался и Наташе. Взять ее отношения и с мужем, и с теми мужчинами, что были после. А уж о Руслане и говорить не приходится. Жена его любит безумно, а понять не может. Кажется, что проще. Вместе нам легче. И не просто легче, а почти совсем легко. И видения становятся не такими глубокими, и понимание остается, что все-таки это галлюцинация. А главное, страх почти пропадает. Потому-то мы так и вцепились друг в друга. Но, с другой стороны, почему, скажем, мне не пришло в голову искать компанию? Или если женщины более чутки, то Элли... Ведь ту бесконечную фразу на неизвестном языке тоже первой стала слышать именно Наташа. Мы еще ничего не слышали, а она уже различала отдельные слова и пыталась записывать. Элла осторожно легла, потерла виски, чуть-чуть покачала головой, сморщилась. Ужасно. «Дать тебе чего-нибудь?» – спросил я. «Стряхнину», – сказала Элла. «Слишком мучительно», – сказал я. «Лучше вина». «Потом только хуже будет», – сказала Элла. «Это правда. Опьянение вначале несколько сдерживало страх, но потом плотину прорывало». «Немного», – сказал я. «К ночи все выветрится». Я сходил на кухню. Налил полстакана эрети и дал Элле. Она выпила как микстуру и откинулась на подушку. «Попробую уснуть», — сказала она. «Валяй», — сказал я, — «мы не будем шуметь». «Мне все равно», — сказала Элла. «Раз в нашей комнате устроили танцы, а я все проспала и ничего не слышала. Знаешь, Вать, предчувствие у меня сегодня какое-то примерское». Время, как всегда, вечерами текло медленно. Наташа с Серегой сели играть в шахматы. Серега проигрывал и злился. Юрий Максимович читал, временами он откладывал книгу и устремлялся взором куда-то далеко. «Что читаете?» – спросил я его. Он показал обложку. Это был «Властелин спичек» Леона Эндрю. «Страшненькая вещь», – сказал я. «Страшненькая», – согласился он. «Но не до конца. Обратите внимание, Ланкастер манипулирует своими подданными умело и даже изящно, но однообразно, опираясь только на их низменные инстинкты». «Но ведь иначе, наверное, нельзя». «Можно. Можно, можно. Дружба, любовь, патриотизм, верность, честь, материнство – все может стать той веревочкой, за которую будут дергать». «Да», — сказал я, — «это страшнее. Даже думать не хочется». «Мне тоже не хочется», — сказал Юрий Максимович. «Но думается». «Знаете, Вадим», — сказал он после паузы, — «я ведь начал читать по-настоящему лет 5 назад, после больницы. Раньше и времени не было, и отношение было соответствующее. Мол, литература, она литература и есть, в жизни все по-другому. По книге жить не научишься, в книгах все как в книгах, а в жизни как в жизни. И вообще работать надо, а читать это уж как получится. А что? Нас так и воспитывали. Даже в школе, хотя там, может быть, ставили совсем иные цели. Это только сейчас я понял, что между упрощением с дидактической целью и вульгаризацией никакого различия нет. Учебники всегда дрянь. Учиться надо по первоисточнику.
7: Так точно, согласился я. Мы еще поговорили о литературе.
1: Это же кошмар, как преподают, горячился Юрий Максимович. Я, например, считаю себя просто ограбленным. Кто-то решает не только, какие книги можно читать, а какие нельзя, но и как понимать прочитанные. А это, если хотите, преступление. Я уже говорил, что только последние 5 лет читаю всерьез. И чувствую, что проживаю еще одну жизнь. Выходит, если бы не инфаркт, у меня было бы одной жизнью меньше. Вы-то хоть освободились от давления школьной программы?
7: У меня была 3, сказал я. Я вечно спорил с учителями.
1: «Молодец», — сказал Юрий Максимович.
7: «Оппортунисты», — сказал Серега, поднимаясь. «И оппозиционеры. Все бы вам спорить. Берите пример с простого народа, с меня. Вот я проиграл сейчас 0,5 ведра очищенной картошки и иду платить проигрыш. Кто-нибудь составит мне компанию?» «Я и составлю», — сказал Наташа. «Кто еще?»
1: «Ну уж нет», — сказал я. «Не будем превращать фей в кухарок. Идем, Серег.
7: А вы бы задали ей перцу, Юрий Максимович. Восстановите попранную мужскую честь».
1: «С удовольствием», — сказал Юрий Максимович. «Защищайтесь, мадам».
7: На кухне мы сели друг напротив друга, поставили ведро посередине и начали чистить картошку.
1: «Что-то не вмоготу мне сегодня», — тихо сказал Серега. «Давит, как перед грозой. Как там по прогнозу?»
7: «По прогнозу не будет. Может, окно открыть?»
1: «Не надо, комары налетят. Вывелась, говорят, какая-то новая порода комаров, которые в полете не жужжат и не помирают от дихлофос. Живут в подвалах».
7: «Это что?» — сказал я.
1: «Вывелась новая порода людей, которые просты в обращении, как дураки, и почти так же полезны, как умные. Живут, где попало».
7: «Да», — сказал Серега и задумался. Даже картошку перестал чистить. Так и застыл с недочищенной в руке. Потом мы поставили кастрюлю с картошкой на плиту и пошли в комнату. Юрий Максимович спал в кресле. Наташа вязала.
1: «Ну как?» — ревниво спросил Серега.
7: 3-0, — сказала Наташа. «Мужская честь спасена».
1: «Куда мы без стариков?» — пробормотал Серега.
7: Я посмотрел на Наташу. Чем-то ее вид мне не понравился. Днем она всегда чуть-чуть, самую малость, переподтянута. Всегда на самоконтроле, и только когда садится вязать, позволяет себе расслабиться. У нее удивительно уютный вид, когда она вяжет. А сейчас она сидела прямо, и руки были напряжены, концы спиц, желтые шарики, подрагивали. «Тебе что, нехорошо?» – спросил я.
8: «Нет, ерунда», – сказала Наташа. «Так».
7: Я подсел к ней, обнял за плечи.
8: «Вечер такой тяжелый», — пожаловалась она. «Хоть бы ночь скорее, что ли».
7: «Новолуние», — сказал я.
8: «Не в первый же раз», — сказала она. «Но не припомню, чтоб так муторно было. Поплакать бы».
7: «Поплачь», — сказал я.
8: «Не получается. Я уже пробовала. Вадь, погладь меня по голове».
7: На кухне зашипело. Серега сорвался с места и побежал туда. Что-то он там делал, полилась вода, потом все стихло. Серега не показывался.
8: «Деликатный», — прошептала Наташа.
7: «Ага», — сказал я и поцеловал ее в глаза. Сначала в один,
8: потом в другой. Какие они у тебя пушистые. Она опустила голову, прижалась ко мне щекой и судорожно всхлипнула. Я обнял ее еще крепче. «Заведи себе жилетку», — глухо сказала она. «Мне будет куда плакать». Я гладил ее волосы, щеку, шею и чувствовал, как она понемногу оттаивает. Наташа плакала редко и совсем не по-дамски, так как она плачет парни-подростки, стыдясь и прячась. А сейчас она просто сидела, замерши, не дыша, только слезы лились и лились, и со слезами изливалось внутреннее ее напряжение, и руки уже успокоились, и, может быть, понемногу становилась на место душа. «Ну, ничего, ничего», — шептал я ей. «Привыкнем же когда-нибудь, ко всему человек привыкает, и мы привыкнем. Вот увидишь, будем жить, видишь, как хорошо приспособились вместе». Я говорил и знал, что вру, что приспособиться можно действительно ко всему, только не к чувству страха. К опасностям, к самому нечеловеческому существованию, к чему угодно за счет того, что страх притупляется. А у нас он каждый раз новенький, с иголочки. Пожалуйста. А вторым планом проходило удивление, досада, злость. Что на нас всех накатило-то сегодня? Переждем, как обычно, переждем. Все же ведь вместе, а вместе никогда не бывает очень уж страшно. Даже в новолуние, даже перед грозой, когда кажется, ну, все. «Может, пойдем в мастерскую?» — спросил я Наташу. «А ты хочешь?» Глупая девчонка, она еще спрашивает. «А сколько времени?» 9 скоро. Нет, давай сегодня здесь пересидим вместе со всеми, а под утро пойдем, ладно?»
9: «Утром они сами все разойдутся».
8: «Тем более, понимаешь, мне чудится, что сегодня будет что-то такое. Лучше нам быть всем вместе, понимаешь?»
9: На кухне снова завозился Серега, потом позвал. «Есть-то будем сегодня, кошмарники. Картошка готова». Проснулся Юрий Максимович.
10: «Что, время уже? Ах, картошка. Сейчас, Сережа, я ведь чуть не забыл. Мне ребята рыбы привезли. Какая-то американская селедка. Рыбина почти на 3 килограмма. И посол хороший. Вот мы ее сейчас с картошечкой».
9: Я пошел будить Эллу и Руслана. Элла спала, подложив обе руки под щеку и чуть приоткрыв рот. И было ей сейчас по виду лет 13. Я провел пальцем по ее щеке, она тотчас открыла глаза и улыбнулась.
10: «Какой мне чудный сон снился», — сказала она.
9: «И зачем только ты меня разбудил?» «Вставай», — сказал я. «Юрий Максимович принес какую-то новую рыбку. Сейчас дегустировать будем».
10: «Прекрасно», — сказала Элла, вскочила смешно, по-клоунски подтянула брючки и побежала умываться.
9: Руслан, как и полагается, спал богатырским сном. Расталкивать его было бессмысленно, он только переворачивался на другой бок и легался. Я сразу прибег к последнему средству. Принес полстакана холодной воды и тоненькой струйкой полил. Он заворочился, задвигался, закрутил головой, но все же открыл глаза. «Фух», — забормотал он. «Сейчас, погоди». «Я-то погодю», — сказал я. «И даже погожу. Картошка годить не будет. Вот в чем беда».
10: «Змей», — сказал Руслан.
9: «Прекрати ругаться», — сказал я. «Это неприлично».
10: «Я не ругаюсь», — сказал Руслан. «Навет-то клевета. Я никогда не ругаюсь».
9: «Вставай», — сказал я.
10: «Ага, уже встал».
9: Он сел на кровати, покачиваясь и тараща глаза.
10: «Уже совсем встал».
9: «Ну и тяжко с тобой», — сказал я и пошел на кухню. Ели мы всегда там. В комнате был только маленький столик, не то журнальный, не то кофейный, а в кухне большой и удобный стол-книжка. Мы поужинали. Рыба действительно была превосходна. Юрий Максимович знал в этом толк и имел связи. Руслан остался мыть посуду, а мы перешли в комнату и расселись. Элла
7: Наташа и я на диване. Юрий Максимович в кресле качалки. Серега в обычном кресле. Между ним и Эллой сядет Руслан, как ему нравится, на полу, прислонясь к стене. Так мы образуем круг, чтобы в нужный момент взяться за руки. Так мы сидели и ждали. Сумерки постепенно сгущались. Начаться могло в любой момент, но не начиналось. Прошел и занял свое место Руслан, и медленно-медленно тянулось время. «Спой, Наташа», — попросил Серега. «Правда, Наташенька, спой», — поддержал его Юрий Максимович. Руслан молча встал и принес гитару. Наташа взяла гитару, провела пальцем по струнам, оглядела нас, подумала и начала. «На земле бушуют травы, облака плывут, как павы, а одно, вон то, что справа, это я, это я, это я. И нам не надо славы, ничего уже не надо мне и тем, плывущим рядом нам бы жить, и вся награда нам бы жить, нам бы жить. А мы плывем по небу». Она очень любила эту песню, Наташа. И часто пела ее именно в такие вот серьезные моменты. А эти начальные строки нравились ей больше всего. Остальное, говорила она, обычное. Но вот эти первые, это почти гениально. Бывают такие строчки, которыми и жив поэт. Жив для себя, не для других. А порой и втайне от других. «Мимо слез, улыбок мимо, облака плывут над миром, войско их не поредело. Облака, облака, облака, и нету им предела». Потом она спела еще «20 век, засчитывайте за три», и проступают нерезко из глубин потаенных, и «Кавалергарды век недолог» для Юрия Максимовича, он ее очень любил, и «Казачью Розенбаума» для Сереги. А темнота все не наступала. Она начала: «Говорят, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей». И когда дошло до припева, мы подхватили: «Под бодрое рычанье, под грустное мычанье, под дружеское ржанье рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании». Мы орали громко и не музыкально, назло темноте и страху, но когда взошли до слов, «Ах, было б только с кем поговорить», почувствовали, что дыхание кончилось, и Серега сказал, оборвав пение: «Началось».

Где-то далеко пробили часы. Стало трудно дышать. Воздух будто бы обрел вязкость и не желал проходить в легкие. Его приходилось проталкивать насильно. Юрий Максимович сунул под язык таблетку. «Включите свет», — попросил кто-то. Я знал, что это не поможет, но встал и пошел к выключателю. Пол оказался вдруг где-то далеко внизу. Я смотрел на него, как с пятого этажа. Голова закружилась. Выключатель оказался вывернут наизнанку. Не выключатель, а форма для отливки выключателя. Я несколько раз провел по нему пальцами, прежде чем что-то щелкнуло, и загорелись лампы. Свет медленно потек от них, желтый и сырой, как яичные макароны. Я, балансируя руками, чтобы не упасть, вернулся на свое место. Все сидели замерши, плоские, как будто их вырезали из больших фотографий. Свет вдруг стал накаляться, стал белым, потом голубым, ослепительным, потом опять померк. Все переплавилось в этом сиянии. Не только люди, но и все вокруг тоже стало плоским, черно-белым и очень зернистым. Будто эту фотографию отпечатали с чересчур большим увеличением. Родился и нарос высокий звон. Нити его спускались с потолка и набивались в уши. Скоро уши оказались наглухо заложены, а звон не прекращался. Стали зудеть кончики пальцев. Нити натягивались, и руки мои потихоньку начали подниматься вверх. Безвольные, как руки марионетки. Да ими они в сущности и были, причем сработанные наспех, грубо. В потеках клея вместо большого пальца левой руки торчал коричневый сухой сучок. На границе слышимости зазвучала знакомая, безначальная и бесконечная фраза на неизвестном языке. Голос повелительно выговаривал четкие, как команда, слова, и, повинуясь модуляциям этого голоса, стали напрягаться и расслабляться. Нити, управляющие руками, и руки стали совершать какие-то движения, как бы пробуя себя на подвижность. То они замерли, перевернулись ладонями вверх, и их развело в стороны. В правую мою руку легла ледяная совершенно кисть Юрия Максимовича. В левую тыкались и никак не могли попасть тонкие Наташины пальцы. Я скосил глаза, это оказалось страшно трудно сделать. Но увидел только пальцы по отдельности. Лишь через несколько секунд они собрались в кисть, почему-то канареечно-желтую и прозрачную. Как я не силился, я не мог различить ничего, кроме кисти. Она существовала совершенно отдельно от тела. Потом внезапно наваждение прошло. Кто-то последний взялся за руки. Круг замкнулся. По-прежнему трудно было повернуть голову. По-прежнему свет ламп существовал как бы сам по себе и не рассеивал мрак. Но нити пропали, и все мы обрели нормальный облик, хотя бы внешний. Наташа откинулась на спинку дивана, распрямила в колени ногу и посмотрела на нее, убеждаясь, что все в порядке. Элла, оказывается, до сих пор сидела согнувшись, скорчившись, и теперь потихоньку распрямлялась, тяжело и часто дыша. На этот раз она не выдержала. Руслан был совершенно спокоен, будто ничего и не происходило. Его выдержке я всегда завидовал. Серега смотрел в пол. Юрий Максимович, держась за наши руки, тихонько раскачивался в кресле. Голова его была запрокинута. Раза два он глубоко вздохнул. Но фраза на неизвестном языке продолжала звучать, и мы знали, что это только передышка. Она могла затянуться надолго, но тем хуже было бы потом. Минуты тянулись томительно, рождаясь и умирая на наших глазах, и мы ничего не могли сделать, чтобы помочь им. Громче и громче звучала фраза. Потом комната, в которой мы сидели, отделилась от дома и, кружась и покачиваясь, стала подниматься косо вверх, все быстрее и быстрее. И внезапно я понял, что она прикреплена к ободу взбесившегося чертова колеса, высокого, до звезд и выше. На фразу наложилась музыка, не всегда совпадавшая со словами, и эти несовпадения ранили, как осколки стекла.
Не сразу я понял, откуда взялись эти осколки. И только потом я увидел, что одна из стен разбита вдребезги, и через нее видны горы, опрокинутые за горизонт и ленточка заката. Потом все это уплыло вниз, сразу потеплело, надвинулся и разошелся в стороны.

падением. По рукам прошел электрический ток. Прошел медленно и не сильно, но пальцы рук свело, и мы не смогли бы их расцепить, даже если бы и захотели. Свистел и завывал ветер. В лицо летели желтые листья, искры и мертвые бабочки. Потом падение замедлилось, и комната замерла в неустойчивом равновесии. То есть это была не совсем комната, потому что у нее не было стен. Просто кто-то, смеясь, поддерживал мебель в прежнем положении, а вокруг был непроглядный мрак, темень, хмарь. Фраза на неизвестном языке звучала все громче. Ослепительно громко слова били по голове, как палочки по барабану, и вдруг перед нами на уровне лиц из ничего возник зеркальный ртутный шарик, который рос, колыхаясь наподобие медузы, и в его глубине мы увидели себя. Только там мы почему-то стояли, а не сидели, подняв вверх сомкнутые руки. Снова начался взлет. Ватная тяжесть навалилась сверху, и что-то было на этом витке. Я не запомнил. Похоже, что ничего и не было, только дым. Едкий, как от плохого угля. Потом комната ухнула вниз, да так, что дыхание остановилось и опять замерла. Но на этот раз еще страшнее, потому что стены были. Но они были только коростые. Тонкой коркой, по которой изменились трещины, а из трещин проглядывало что-то невыносимо горячее, неистовое и веселое, готовое ворваться и испепелить. Шар возник сразу толчком, и также толчками стал увеличиваться, раздуваться, будто протискивался откуда-то. И все громче звучала та фраза на неизвестном языке, все громче и все повелительнее. И тут я впервые почувствовал, как вдоль позвоночника ударила горячая струя, прошла через затылок и уперлась в переносицу. Чужие пальцы, ставшие вдруг нетерпеливыми, выдавливали ее из меня, как из тюбика. От напряжения я почти ослеп, но увидел, как в зеркале отражаемся вовсе не мы. Там стояли кружком и, взявшись за руки, люди с крысиными головами, и именно они произносили эту бесконечную фразу на неизвестном языке. Что-то там еще было позади них. Но я не понял, что именно, потому что опять начался взлет. Накатила и схлынула зеленая волна. Я перевел дыхание и посмотрел на шар. Но не увидел его. И не потому, что его не было, а просто на него нельзя было смотреть. Разноцветными бусами потянулись и повисли слова. Много слов. Целые моря и кладбище слов, они свивались спиралью вокруг того коричневого сгустка, в который превратился шар, когда на него нельзя стало смотреть. И сгорали, сгорали, сгорали. На смену им прилетали другие. Они летели на него, как бабочки на огонь. Бабочки тоже летели, еще живые. Они умрут только в позапрошлый раз. Умрут и смешаются с искрами. Это длилось долго, слишком долго, невыносимо долго. Достаточно долго, чтобы понять, что это никогда не кончится. И это не кончалось бы, но ворвался ветер, подхватил горящие страницы и унес. И мимо проплыли огромные рыбины, лениво шевеля плавниками. Глаза у них были размером с апельсины, слегка косили. Потом открылась равнина, и по ней в шахматном порядке маршировали колонны солдат, и низко-низко над землей, клубясь, летели облака. Потом край равнины завернулся и начал скатываться, как ковер. Под ковром был паркет с вылетевшими плашками. В плашках были проделаны ходы. Там обитали люди размером с муравьев. Они любили, ссорились, сходились и расходились. У них была интересная и насыщенная жизнь. И они не знали еще, что паркет собираются ремонтировать. Однажды хозяйка помыла полы, и у них возникли легенды о потопе. Потом потоп прекратился, воды схлынули, и на берегу осталась масса самых удивительных предметов. Но я почти ничего не успел рассмотреть, потому что комната вновь понеслась вниз, вновь захватила дух от стремительного падения, а фраза на неизвестном языке
звучало все громче. И

0: вихрем снесло пепел с шара. Чужие слова били по голове, оглушая и ослепляя, заставляя подчиняться. Подчиняться с радостью и восторгом. С восторгом освобождения от всего человеческого. Горячая струя, пронзая все тело, изливалась из переносицы и била в шар, в эту пленку. Теперь я понимал, что это пленка, а за ней стояли, взявшись за руки, шестеро, а за ними по шесть в ряд стояли, подавшись вперед, крысы с человеческими туловищами, с человеческими руками и ногами. Крысы. Много, страшно много крыс, и все они рвались сюда, в наш мир, к нам. Они отсюда помогали им прорваться. Я понимал это каким-то неподчиненным еще им уголком сознания, но этот уголок не был властен надо мной. Меня мяли и выжимали чужие руки, и из последних сил я старался прожечь эту преграду, что стояла между ними и мной, прожечь ее и пустить их сюда, в наш мир. Это и было смыслом всей моей жизни — собрать все силы еще сильнее, чтобы лопнула преграда еще сильнее, но сильнее же! И вдруг все прекратилось. Шар еще оставался. Но он стремительно мутнел и съеживался. И вот он пропал совсем. Ничего после себя не оставив, ничего больше не было, ничего не звучало. Горел свет. Встала и прошла мимо меня Наташа. Встал Серега. Они что-то делали, потом Наташа сказала мне: «Что же ты?» А Элла стояла и зажимала рот руками. Серега с Русланом перенесли Юрия Максимовича на диван. Наташа придерживала ему голову. Элла пыталась поить его водой, а потом побежала вызывать скорую, но пульса у него уже не было, и сердце не билось. Совершенно не помню, как приезжал врач, хотя потом мне сказали, что именно я с ним объяснялся. Хлопоты по похоронам взял на себя Руслан. Он знал, как это делается. Я зашел к своему другу Сидоренко, кладбищенскому скульптору, и договорился с ним о памятнике, чтобы быстро и недорого. Ночи мы переживали по отдельности. На похоронах было довольно много людей, и только там мы узнали, что наш Юрий Максимович – полковник в отставке и герой Советского Союза. На кладбище мы последний раз собрались в пятером. Кладбище мы поехали к Наташе, мы с ней вдвоем. Мы знали, что остальные не придут. Мы страшно устали друг без друга, поэтому обнялись сразу, только войдя в комнату. Мы торопились, потому что был вечер, надвигалась темнота. Мы торопились и говорили разрозненные слова, и потому не успевали сказать что-то главное, и так и не успели. Мы торопились и ласкали друг друга почти лихорадочно. Никогда такого не было с нами, и никогда еще не было такой горечи. Наверное, тела уже прощались, пока души искали утоления. Потом мы лежали, взявшись за руки, и ждали, когда наступит темнота. И она наступила. Все началось сразу по пробитой уже дорожке. Звенящие нити грубо стянули наши руки, а в ушах загрохотала та бесконечная фраза на неизвестном языке. И сразу же появилась ртутная точка, рывками, судорожно-конвульсивно протискивающаяся в наш мир. Теперь они считали, что мы у них в руках, и можно не церемониться. Они не пытались маскировать свои намерения и были правы, наверное, только вот злости они не учли. У меня был уже не только страх, была и злость, не только у меня, а и у Наташи. Было нечеловечески трудно разорвать руки, но мы их разорвали. Пусть для этого мне пришлось упереться ей в грудь ногой. Мы их разорвали все-таки. Наташа отлетела к стене и осталась сидеть. Вероятно, ее тут же оплели щупальца. А я оказался на полу и завороженно смотрел, как сидящая на кровати божественно красивая женщина превращается в грубо размалеванный гипсовый барельеф. Потом в ямочке между ключицами что-то шевельнулось. И приоткрылся глаз. Черный, недобрый и внимательный. И взгляд этого глаза был тяжел и осязаем. С трудом я встал и засунул ноги в джинсы, в бездонные колодцы штанин. В уголках рта Наташи гипс треснул, и она сказала: «Уходи». И еще она сказала: «Завтра». Ощущая на себе взгляд ее третьего глаза, я вышел в коридор, на ощупь нашел дверь и вывалился наружу. Не знаю, как я оказался в подвале, в дровяном подвале. Этот дом недавно еще отапливался печами. Какой-то инстинкт меня туда привел. Может быть, понимание, что надо забиться сейчас подальше и от простых людей, и от нас. Вдруг кто-нибудь не выдержит и побежит искать помощь. Никакими словами нельзя передать, что наваливалось на нас этой ночью. Ни до, ни после не было ничего, что могло бы с этим сравниться. Бог знает, выдержали ли бы мы повторные штурмы такой мощи. Только и они, наверное, тоже не всесильны. Рано утром я вернулся в квартиру, а Наташа еще спала лицом вниз поверх одеяла. Я укрыл ее и прошел на кухню. Там я поискал и нашел сигареты. Никто из нас не курил, но Наташа иногда покупала для гостей. В свое время я бросил всерьез и надолго, но сейчас было можно. Так я сидел и курил одну сигарету за другой. Хотелось подумать, но думать-то как раз было не о чем. Все было предельно ясно, и табак меня не брал. Покружилась только голова, и все. Потом под окном фыркнул мотоцикл, я выглянул. Приехал Серега. Было без 10:11. Я просидел 5 часов. Серегу я встретил на лестнице. Утром он, очухавшись, обмотал шею шарфом и поехал проверять нас. Эллу он нашел совершенно уничтоженную. Она плакала и говорила, что жить так больше не может. Он посидел чуть-чуть у нее, понял, что это ей в тягость. Сходил в аптеку, взял валерьянки и брома. Бром не хотели давать без рецепта, но он уговорил аптекарь, что он кого хочет, говорит. Напоил Эллу этой гадостью, сам принял. И правда, чуть полегчало. И поехал к Руслану. Дверь не открывали, он стал ломиться, вышла соседка и сказала, что Руслан Иванович сегодня в середине ночи выпрыгнул из окна, причем совершенно тверезый, остался живой, но переломал все кости и теперь лежит в больнице. В больнице Серегу к Руслану не пропустили, но вышел врач и сказал, что состояние серьезное, но не угрожающее. Сломано бедро и таз, пролежит долго, и неплохо было бы, чтобы родственники и друзья подежурили ночью около него. И вот Серега приехал, чтобы посоветоваться. Как быть? Мы с ним съездили в больницу, взяли телеграфный бланк с печатью и дали телеграмму в Нальчик. «Валя, ЗПТ. Руслан попал в больницу, сломал ногу. Ничего страшного, ЗПТ. Приезжай, когда сможешь. Сергей, Вадим». Мы дали такой текст, чтобы Валя не впала в панику. С ней это бывает. Потом мы еще раз заехали к Сидоренкам. Сидоренко хорошо устроился. Его хозяйство ведут сразу две женщины. Жена и сестра жены. За это мы зовем Сидоренку султаном. Сестры были лучшими подругами Русланова и Вали, и потому находились в курсе наших бед. Они, конечно, решили, что именно они и будут сидеть с Русланом до тех пор, пока не приедет Валя, да и потом ей нужна будет помощь, и сразу стали обсуждать, чем кормить Руслана, и Серега предложил себя и мотоцикл в полное распоряжение Сидоренок, чтобы съездить на рынок или даже в какую-нибудь деревню за свеженьким. А я пошел к Наташе. Мне совсем не хотелось идти. Я боялся идти, но предлога не идти не было, и смысла оттягивать не было, да и времени не было тоже. Когда я вошел, Наташа жарила котлеты. «Где ты был?» — спросила она, не оборачиваясь. «Руслан выбросился из окна», — сказал я. «Живой?» — спросила она. «В больнице», — сказал я. «Бедро и таз». «Это надолго», — сказала Наташа. «А как Элла?» «Элла плачет», — сказал я. Серега напоил ее бромом. «Бедная девочка», — сказала Наташа. «Тоже долго не продержится. Ты будешь есть?» Я вдруг почувствовал тошноту. То ли от голода, то ли от бессонницы. То ли все-таки накурился. «Буду», — сказал я. «Только я попью сначала чего-нибудь». Наташа налила в стакан оставшееся вино. Стакан запотел. Вино было терпкое и, кажется, чуть солоноватое. «Я никакого гарнира не делала», — сказала она. «Хочешь вермишель отварю?» «Не надо», — сказал я. Поели мы молча. Наташа собрала тарелки и положила их в мойку. «Спасибо», — сказал я. Наташа не ответила. Я обратил внимание на пепельницу. Окурков в ней прибавилось. Наташа тоже не выдержала. Я постоял у окна, потом прошел в комнату. Наташа сидела на диване, обхватив колени руками. Я погладил ее по голове, она поморщилась. «Не надо, Вадим». «Почему не надо?» «Не надо, не хочу». Я сел с ней рядом, рядом, но не вплотную. «Ты видел Руслана?» – спросила Наташа. «Серега разговаривал с врачом», – сказал я. «Ясно», – сказала Наташа и замолчала. Я поймал себя на том, что сижу в самой детсадовской позе, спина прямая и руки на коленях, но никак по-другому сесть не мог. Это было бы неестественно. Пусто было в голове, пусто и холодно в том месте, где должна быть душа. Завтра начнется новая жизнь, но это не трогало, потому что сегодня кончится старая и единственная. «Неужели все?» – тихонько спросила вдруг Наташа. Она спросила это недоверчиво, а губы ее обиженно скривились, как будто она хотела заплакать, но я знал, что она не заплачет. «Неужели на самом деле все?» Я помолчал. Наташа вскочила и стремительно прошлась по комнате. Господи, хоть бы она не договорила, остановившись у окна. Что-то там происходило за окном. «Дождь», — сказала она, обернувшись. «Наконец-то». Только теперь я услышал звон капель о стекло. Туч не было и продолжало светить солнце. Из чистого неба падали крупные веселые капли. Мы стояли и смотрели на дождь. Слепой дождь — это к счастью. Потом я спохватился и открыл окно. Арбузный запах свежего дождя и мокрой пыли ворвался в окно и закружил по комнате. «Как жалко», — вздохнула Наташа. «Все могло быть по-другому. И ведь никому не скажешь, не предупредишь». «Это верно», — подумал я. «Именно не расскажешь и не предупредишь». Это они продумали как следует. «Хорошо нам было бы вместе». Дождь перестал внезапно, как и начался. От асфальта поднимался пар, на нем появились сухие пятна, хотя с деревьев еще капало. Под окном вдруг раскричались воробьи, а над домом напротив встала радуга. Немыслимо яркая и сочная, добрая, теплая, умытая. «Ты умеешь стрелять?» – спросила Наташа. Спросила еще тогда, ничего, конечно, не зная о будущем, о наших судьбах и о судьбах многих других, оказавшихся причастными. «Умею», — ответил я. «И я умею», — сказала Наташа. «Наверное, скоро нам всем пригодится это умение». «Ты думаешь», — начал было я, но Наташа перебила. «Скоро нам всем придется много стрелять. Они ведь не отступятся так просто. Сейчас они наверняка дрессируют кого-то еще, как дрессировали нас. С ними им просто повезет больше, чем с нами. С нами не повезло, а дрессировать они умеют отлично. Просто отлично». «Знаешь», — сказал я, — «мы могли бы видеться с тобой хотя бы днем». «Нет», — сказала Наташа, — «нет, конечно. Так я очень быстро тебя возненавижу, а я не хочу, ты же понимаешь». «Понимаю», — сказал я. «Я тоже не хочу. Лучше я уеду куда-нибудь. Правда, так будет лучше». «Какой ты кошмар», — беспомощно сказала Наташа. «И ведь ничего не сделаешь». «Ну почему так, Вадик? Почему мы такие несчастливые? Сначала, ты что говорить, измучили совсем. Потом вдруг показалось, наконец, что все хорошо, что можно жить. Все хорошо, только все, только-только. И это отобрали. Почему именно мы? Господи, ну за что именно мы?»
1: «Надо уезжать», — подумал я. «Уезжать немедленно, на восток, на север, к черту на рога, куда угодно, лишь бы дальше, потому что невозможно так быть рядом и не иметь возможности помочь. Невозможно в одном городе с вечным риском случайной встречи. Кто мог знать, что события войдут в разгон, и уехать я так и не успею». И такими вдруг мелкими показались мне наши ночные страхи перед подступившим расставанием и одиночеством.
0: «Наташка, Наташка», — сказал я, — «это же не насовсем».
1: «Да», — сказала она, — «хоть бы уж скорее, что ли». Этажом ниже готовились к вечеринке. Из распахнутого окна доносились звон посуды, патефонная музыка, веселые старушечьи голоса. Там и жили-то не то две, не то три старушки, вполне еще бодрые. У них была тьма подружек. Собирались они часто и по разным поводам. И по вечерам очень даже неплохо исполняли русские народные и популярные советские песни. Я пропускал эти звуки мимо ушей, пока одна из хозяек не принялась, стоя у окна, делиться с кем-то из тугоухих гостей.
2: «Психические они, психические, говорю, темноты боятся. И он сердечный боялся, да и добоялся. Инфаркт, инфаркт, говорю, крепкий такой мужчина, из себя видный, а вот поди-ка ты». Утром его на носилках несли. Я в дверь то и поглядела, да ничего не увидала. Простыней закрыли, стало.
1: Вот так Наташка все и объяснилась. «Психические мы», — сказал я. «Все просто». «Все просто», — сказала Наташа глухо. «Сходить с ума от любви — это удел психических. И предчувствовать беду — тоже удел психических. И кричать, зная, что тебя не услышат. И бояться темноты. И поджигать костер, на котором стоишь. И отрубить себе руку, когда не можешь разжать пальцы». «Ты только держись», — сказал я. «Мне легче будет, если я буду знать, что ты держишься». «Я придержусь», — сказала она. «Теперь ведь точно знаем, почему и зачем». Дом напротив нас был весь ярко высвечен закатным солнцем, и окна его пылали, будто плавясь от немыслимого жара. Но, ей-богу, никаких предчувствий эта картина у меня тогда не вызвала. Была только тоска. Одна только тоска, глубокая, бездонная, черная. «Наташа», — позвал я. «Я здесь», — сказала она. «Я люблю тебя. Я тебя так давно люблю, что даже не помню, когда начала. Наверное, я всегда любила тебя. Даже когда еще не родилась. И, Господи, как долго я тебя искала, и как долго тебя еще ждать». Она смотрела на меня потемневшими глазами, и я поцеловал ее. В последний раз. Губы ее были сухие. Губы и глаза. Приближался час наступления темноты. «Иди», — сказала она. «Теперь иди. Иди и не оглядывайся, и не говори ничего. Я не выдержу больше. Не оглядывайся на меня. Если надо будет, не оглядывайся. Иди». Где-то били часы. Били медленно, размеренно, с оттяжкой. С тех пор я не выношу боя часов. А судьбы свои мы выбираем все-таки сами. Выбираем вслепую, наугад, и ничего в них уже не изменишь. И Бога нет, чтобы свалить на него ответственность и вину за выбор. И даже пройдя сквозь огонь и выйдя из огня, мы помним о несказанных словах и о потраченных зря минутах, и о том, что не оглянулся вовремя, или наоборот, не выдержал и оглянулся, как Орфей на пороге ада. Мы осуждены на память, и в этом наше проклятие и наша гордость.

0: Сегодня в нашей программе Фред Саберхаген и рассказы из его цикла «Берсеркер. Маска Марса». Доброжил.
1: «Это всего лишь машина Хэмпфилл», — едва слышно проговорил умирающий.
0: Паря в невесомости, почти в полной темноте, Хэмпфилл выслушал его без презрения и жалости. «Пусть себе горемыка конфуз

0: Испускает дух, прощая вселенной и все на свете, если подобное облегчит ему уход. Сам Хэмпфилл безотрывно взирал сквозь иллюминатор на темный изубренный силуэт, заслонивший невероятно много звезд. Видимо, пригодный для дыхания воздух сохранился только в этом отсеке пассажирского лайнера, ставшем темницей для трех человек. Да при том воздух непрерывно вырывался со свистом через пробоины, стремительно опорожняя аварийные баки. Корабль представлял собой изувеченный, искореженный остов, и все же враг в поле обзора Хэмпфилла совершенно не двигался. Должно быть, вращаться разбитому кораблю не давало силовое поле врага. Тут к Хэмпфиллу через отсек подплыла пассажирка лайнера, молодая женщина, и коснулась его руки. Он припомнил, что ее зовут Мария какая-то там. «Послушайте, — начала девушка, — как, по-вашему, мы не могли бы...» В ее голосе не было отчаяния, скорее рассудительной интонации человека, разрабатывающего план. Поэтому Хэмпфилл сразу же прислушался к ней. Но их перебили. Сами стены отсека завибрировали, будто диффузоры огромных громкоговорителей, приводимые в движение силовым полем врага, все еще сжимающим изувеченный корпус. Послышался скрипучий голос берсеркера. «Вы, кто еще слышит меня, живите! Я намереваюсь подарить вам жизнь. Я пожелаю катер для спасения вас от смерти». Хэмпфилл был сам не свой от бессильной ярости. Он еще ни разу не слышал голос берсеркера собственными ушами, и все равно тот оказался знакомым, будто давний кошмар. Хэмпфилл ощутил, как ладонь женщины отпрянула от его руки, и только тогда заметил, что в ярости вскинул обе руки, растопырил и скрючил пальцы, как когти, а затем сжал их в кулаки и заколотил в иллюминатор, едва не разбив их в кровь. Эта чертова штуковина хочет забрать его внутрь. Из всех людей в космосе хочет сделать пленником именно его. В голове мгновенно возник план действий, и Хэмпфилл резко отвернулся от иллюминатора. В этом отсеке где-то были боеголовки для небольших оборонительных ракет. Где-то он их видел. Второй уцелевший мужчина, офицер корабля, медленно истекавший кровью через прорехи формы, увидел, что Хэмпфилл роется среди обломков, и выплыл перед ним, чтобы помешать.
1: «Вы не смеете. Вы уничтожите лишь катер, который он посылает. Если он хоть это вам позволит. Там могут быть другие люди, еще живые».
0: Из-за невесомости офицер висел перед Хэмпфиллом вверх ногами. Когда же инерция развернула их так, что они увидели друг друга в нормальном положении, раненый вдруг осекся, сдался, оставил уговоры и отвернулся, безвольно дрейфуя в воздухе, будто уже умер. Хэмпфилл не надеялся соорудить целую боеголовку, зато мог извлечь детонатор химической взрывчатки, как раз такого размера, чтобы уместился под мышкой. Когда началась неравная битва, всем пассажирам пришлось надеть аварийные скафандры. Теперь он нашел для себя запасной баллон с воздухом и лазерный пистолет какого-то офицера и сунул его в петлю на поясе своего скафандра. Девушка снова приблизилась к нему. Хэмпфилл настороженно следил за ней. «Сделайте это», — сказала она со спокойной убежденностью, медленно кружась вместе с обоими мужчинами в полумраке под завывание утекающего сквозь пробоины воздуха. «Сделайте. Потеря катера ослабит его перед следующим боем. Пусть хоть капельку. У нас так и так ни малейшего шанса на спасение».
2: «Да», — одобрительно кивнул он. «Эта девушка понимает, что самое важное — ранить берсеркера, бить, ломать, сжечь и, в конце концов, уничтожить его. Все остальное — ерунда».
1: «Не позволяйте ему выдать меня», — указав на раненого старпома, шепотом произнес он.
0: Девушка лишь молча кивнула. Возможно, берсеркер подслушивает. Раз уж он способен говорить при помощи стен, то может и подслушивать.
1: «Катер приближается», — сообщил раненый спокойным сухим тоном.
3: «Да прожил!»
0: — позвал машинный голос, как всегда срываясь между слогами. Здесь, вздрогнув, он проснулся и тут же вскочил на ноги. Задремал, чуть ли не подкапывающий из открытого конца трубы питьевой водой.
3: «Доброжил!»
0: В этом тесном отсеке нет ни динамиков, ни сканеров, и зов донесся с некоторого отдаления. «Здесь!» Он побежал на зов, шаркая и топая подошвами по металлу. Задремал, очень уж устал. Хотя бой был коротким, на него свалились дополнительные обязанности. Пришлось обслуживать и направлять ремонтные машины, странствующие по бесконечным путепроводам и коридорам, устраняя повреждения.
2: Доброжил понимал, что больше ничем помочь не в силах. Теперь у него ныли голова и шея, намятые шлемом, да и на теле остались потертости от непривычного скафандра, который пришлось надеть, когда начался бой. К счастью, на этот раз обошлось совсем без боевых повреждений. Подойдя к плоскому стеклянному глазу сканера, он шаркнул ногой, замерев в ожидании.
4: Доброжил, извращенная машина уничтожена, и несколько зложителей теперь совершенно беспомощны.
2: Да! Доброжил затрясся всем телом от восторга.
4: «Напоминаю тебе, жизнь есть зло!» –
2: проскрежетал голос машины.
5: «Жизнь есть зло? Я доброжил!»
2: – поспешно сказал он, прекратив трястись. Вряд ли за такое последует наказание, но лучше не рисковать.
5: «Да!
4: Как и твои родители, прежде ты был полезен. Теперь я намерен доставить в себя уцелевших людей до более пристального изучения. А ты будешь применен с нами для моих экспериментов. Напоминаю, они зложити. Мы должны быть осторожны».
2: Зложитий. Доброжил знал, что это существа, имеющие такую же форму, как он, и существующие в мире вне машины. Они устраивают сотрясения и удары, называемые боем. Зложитий здесь. От этой мысли у него мороз пробежал по коже. Подняв руки, Доброжил воззрился на них, затем окинул взглядом коридоры с конца в конец, пытаясь вообразить зложитий во плоти.
4: «Теперь ступай в медицинскую комнату», — велела машина. «Прежде чем ты приблизишься к зложителям, тебя надлежит иммунизировать против болезней».
2: Хемфилл перебирался из одного разбитого отсека в другой, пока не нашел пробоину в корпусе, хотя и заткнутую мусором почти полностью. Пока он старался извлечь забивший дыру хлам, по кораблю разнесся лязг стыковки берсеркерового катера, прибывшего за пленными. Хемфилл рванул посильнее, преграда подалась, и вырвавшийся воздух вынес его в пространство. Вокруг разбитого корабля парили сотни обломков, удерживаемых поблизости то ли незначительным магнитным полем, то ли силовыми полями берсеркера. Проверка показала, что скафандр работает достаточно хорошо, и при помощи его маломощного ракетного двигателя Хемфилл обогнул корпус лайнера, приближаясь к тому месту, где замер катер берсеркера. Бесчисленные звезды глубокого космоса заслонил темный силуэт берсеркера. Зубчатые, будто крепостные стены древних городов, но только куда громаднее любого города. Каким-то образом, причалив прямо к нужному отсеку, катер берсеркера прикрепился к изувеченному острову лайнера, чтобы забрать на борт Марию и раненого. Не снимая пальцев с детонатора бомбы, Хемфилл подплыл поближе. Теперь у смертной черты его встревожила мысль, что так и не удастся убедиться в уничтожении катера. Ведь это такой мизерный удар по врагу, такая ничтожная месть. Продолжая по инерции приближаться к катеру, держа палец на детонаторе, Хемфилл вдруг увидел облачко пара, вырвавшееся из разгерметизированного отсека при расстыковке катера с кораблем. Невидимые силовые поля нахлынули на катер, на Хемфилла, на обломки поблизости от катера, увлекая все это к берсеркеру. Хемфилл ухитрился пристегнуться к ускользающему катеру в последнюю секунду и подумал, что в баллонах скафандра воздуха хватит еще на час, куда дольше, чем ему на самом деле понадобится. Увлекаемый к берсеркеру, Хемфилл мысленно балансировал на грани смерти с окоченевшими на детонаторе бомбу пальцами. Окрашенный в цвет ночи враг стал для него воплощением смерти. Черная иссеченная поверхность берсеркера стремительно надвигалась в потустороннем свете звезд, обращаясь в планету, на которую падал катер. Хемфилл все еще льнул к катеру, когда тот втянул его через врата, способные пропустить множество кораблей одновременно. Громадность и могущество берсеркера окружили его со всех сторон одной своей всеохватностью, подавляя и любую ненависть, и любую отвагу. Эта крохотная бомбочка — лишь бессмысленная шутка. Как только катер пришвартовался к черной внутренней пристани, Хемфилл спрыгнул с него и бросился искать укрытие. Едва он спрятался за погруженной в тень металлической балкой, его ладонь помимо воли легла на детонатор бомбы. Просто ради того, чтобы найти убежище в смерти. Но Хэмпфилл заставил себя сдержаться, заставил себя наблюдать, как двух пленников высасывает из катера пульсирующая прозрачная труба, уходящая в переборку. Сам не зная, что собирается предпринять, оттолкнулся и поплыл в сторону трубы, почти невесомо заскользив сквозь темную чудовищную пещеру. Одной лишь массы берсеркера хватало, чтобы создать небольшую естественную гравитацию. Минут через 10 путь преградило не что иное, как воздушный шлюз. Судя по всему, это просто-напросто встроенный в переборку фрагмент корпуса земного военного корабля. Шлюз – не менее подходящее место для установки бомбы, чем любое другое. Хэмпфилл отпер наружный люк и вошел в шлюз, не подняв никакой тревоги. Если покончить с собой здесь, берсеркер лишится, а, собственно говоря, чего? Зачем берсеркеру вообще понадобился шлюз? Не для пленных, подумал Хэмпфилл, раз он всасывает их через трубу, но и не для врага. Проанализировав воздух в шлюзе, он снял шлем. Для дышащих воздухом друзей ростом с человеком? Что-то тут не так. Любое живое и дышащее существо для берсеркера – враг. Исключение составляют лишь его неведомые строители. Во всяком случае, так люди считали до сих пор. Внутренний люк шлюза открылся от первого же толчка, и Хэмпфилл зашагал по тесному тускло освещенному коридору с искусственной гравитацией, держа пальцы на детонаторе бомбы.
6: «Войди, доброжил», — сказал корабль. «Пристально рассмотри каждого из них».
2: Доброжил нерешительно издал горловое урчание, будто запущенный и тотчас же остановленный серводвигатель. Его терзали чувства, напоминающие голод и страх перед наказанием, ведь сейчас ему предстоит увидеть живых тварей напрямую, а не в виде старых изображений в театре. Но даже выявление источника неприятных чувств не помогло. Он нерешительно переминался с ноги на ногу у порога комнаты, куда поместились зложитий. Приказу машины пришлось снова надеть скафандр. Тот защитит его, если зложить, попытается причинить ему вред.
6: «Входи», — повторил корабль.
2: «Может, лучше не надо?» — жалобно заныл доброжил, не забывая, однако, произносить слова громко и внятно. Так куда легче избежать наказания.
6: «Наказание! Наказание!» — произнес голос корабля.
2: Если он сказал это слово дважды, то наказание почти неотвратимо. Доброжил поспешно, будто уже ощутил в костях боль без повреждений, открыл дверь и переступил порог.
6: Он лежал на полу, окровавленный и поврежденный, в диковинном изодранном скафандре, и в то же время стоял в проеме дверей. На полу простерлась его собственная фигура. Та самая человеческая фигура, которую он знал, но ни разу не видел со стороны. Не просто изображение, а куда больше. Он сам теперь раздвоился. Там, тут, он не он.
2: Доброжил привалился спиной к двери, вскинул руку и хотел было прикусить ладонь, позабыв о шлеме. Принялся молотить облаченными в скафандр запястьями одно, а другое, пока боль ушибов не вернула его в чувство, заставив ощутить палубу под ногами. Мало-помалу ужас схлынул. Интеллект постепенно постиг увиденное, сумел истолковать и освоиться. «Вот он я, здесь, в дверном проеме. Тот там, на полу, это другая жизнь. Другое тело, как и я, разъедаемое ржой в жизни, только куда хуже, чем я. Там, на полу, зло жить». Зажмурившись, Мария Хуарес долго-долго молилась, не останавливаясь ни на миг. Холодные безразличные манипуляторы перемещали ее туда-сюда. Вес вернулся, а когда шлем и скафандр с нее аккуратно сняли, обнаружился и пригодный для дыхания воздух. Но как только манипуляторы начали стаскивать с нее комбинезон, Мария стала вырываться и открыла глаза. Ее взору предстало помещение с низким потолком и обступившая ее толпа автоматов разнообразной формы и ростом человека. Так как она сопротивлялась, роботы перестали ее раздевать, надели на одну лодыжку кандалы, прикованные к стене, и заскользили прочь. Умирающего старпома просто бросили в противоположном конце помещения, будто хлам, не заслуживающий дальнейших хлопот. Мужчина с холодным мертвым взором, Хэмпфилл, пытался сделать бомбу, но не сумел. Так что теперь вряд ли стоит рассчитывать на быструю и легкую кончину. Услышав скрип двери, она открыла глаза снова и в полнейшем недоумении узрела бородатого юношу в архаичном скафандре. Исполнив какие-то бессмысленные конвульсии в дверном проеме, тот, наконец, прошел пару шагов и остановился, вперев взгляд в умирающего старпома. Снимая шлем, пришелец расстегивал запоры сноровистыми точными движениями, но когда снял его, оказалось, что всклокоченные шевелюры и растрепанная борода обрамляют безвольное лицо идиота. Положив шлем на пол, юноша принялся скрести и чесать свою косматую голову, не сводя глаз с лежащего на полу человека. На Марию он не взглянул даже мельком, а она не могла отвести взгляда от него. Ей еще ни разу в жизни не доводилось видеть, чтобы живой человек был настолько бесстрастен. Так вот, что происходит с пленниками Берсеркера. Все же... На родной планете она уже сталкивалась с бывшими преступниками, прошедшими промывание мозгов. Но этот не таков. В нем больше человеческого, чем в них. А может, наоборот. Опустившись на колени рядом со старпомом, бородатый нерешительно протянул руку и потрогал его. Умирающий апатично шевельнулся и устремил вверх бессмысленный взор. Под ним натекла целая лужа крови. Взяв безвольную руку старпома своими ладонями, закованными в металлические перчатки, чужак принялся сгибать и распрямлять ее, словно интересуясь устройством локтевого сустава. Старпом застонал и принялся вяло вырываться, а чужак вдруг стремительным движением схватил умирающего за горло. Мария не находила сил ни шевельнуться, ни отвести взгляд, хотя комната сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее закружилась вокруг этих закованных в доспехи ладоней. Разжав хватку, бородатый встал, вытянулся в струнку, по-прежнему не сводя глаз с трупа у своих ног, и отчетливо проговорил:
7: «Отключен!»
2: Наверное, Мария шевельнулась. А может и нет, но бородатый поднял свое дебильное лицо, чтобы поглядеть на нее. Однако ее взгляда то ли не заметил, то ли просто избегал замечать. Движения его глаз были быстрыми и бдительными, но мимические мышцы оставались вялыми, будто неживые. Он двинулся к Марии. «Ой, да он же совсем юн», — подумала она, — «едва ли не подросток». Прижавшись спиной к стене, замерла в ожидании. На ее планете женщин воспитывают так, чтобы они не теряли сознание при встрече с опасностью. Чему-то, чем ближе подходил чужак, тем меньше она боялась. Но вот если бы он хоть мельком улыбнулся, она бы завизжала от ужаса и не смолкала бы долго-долго. Остановившись перед ней, незнакомец протянул одну руку, чтобы коснуться ее лица, ее волос, ее тела. Мария хранила неподвижность. В нем не чувствовалось ни похоти, ни злобы, ни доброты. Он буквально источал ауру пустоты. «Нет изображения», — сказал юноша будто самому себе. Потом добавил еще одно слово, что-то вроде «зложить». Мария едва не осмелилась заговорить с ним. Задушенный старпом все еще так же лежал на полу ярдах в пяти от них. Развернувшись, юноша целеустремленно зашаркал прочь от нее. Такой диковинной походки Мария не видела еще ни разу в жизни. Подняв шлем, чужак вышел за дверь, даже не оглянувшись. В одном углу отведенного ей пятачка струилась вода, журчанием утекавшая сквозь дыру в полу. Гравитация примерно соответствовала земной. Мария села, привалившись спиной к стене, молясь и слушая грохот собственного сердца, едва не остановившегося, как вдруг дверь отворилась, сперва самую малость, потом чуть пошире, как раз в обрез, чтобы прошел большой кусок розовато-зеленой массы, видимо, еды. На обратном пути робот обогнул покойника. Мария уже съела кусочек массы, когда дверь снова приоткрылась, и в нее поспешно протиснулся человек, Хемфилл, тот самый с ледяным взором. Чтобы уравновесить тяжесть маленькой бомбы, висящей под мышкой, Хемфилл на ходу сильно наклонялся в другую сторону. Быстро окинув помещение взглядом, он закрыл за собой дверь и направился к Марии. Труп старпома он переступил, почти не удостоив взглядом. «Сколько их тут?» — шепотом осведомился Хемфилл, наклонившись к Марии. Она все так же сидела на полу от изумления, не в силах пошевелиться или сказать хоть слово. «Кого?» – в конце концов выдавила она из себя. «Их!» – нетерпеливо дернул головой Хэмфилл в сторону двери. «Тех, что живут внутри и служат ему. Я видел того, кто выходил из этой комнаты, когда находился в коридоре. Он соорудил для них огромное жилое пространство. Я видела только одного. При этой вести глаза Хэмфилла сверкнули». Показав, как заставить бомбу взорваться, он дал ее подержать Марии, а сам принялся резать кандалы своим лазерным пистолетом. Попутно оба обменялись сведениями о последних событиях. Мария сомневалась, что найдет в себе силы подорвать бомбу и покончить с собой, но говорить об этом Хэмфиллу не стало. Как только они покинули тюремную камеру, Хэмфилла едва не хватил удар. Из-за угла прямо на них выкатились два автомата. Но машины, не обратив на оцепеневших людей ни малейшего внимания, беззвучно проехали мимо и скрылись из виду.
5: «Внутри собственной шкуры этот драндулет на три четверти слеп!» возбужденно выдохнул он, обернувшись к Марии.
2: Она промолчала, устремив на него перепуганный взгляд. В голове у Хэмфилла мало-помалу начал вызревать план, пробудивший в душе смутную надежду.
5: «Надо разузнать об этом человеке или людях», бросил он, устремляясь по коридору.
2: «Неужели это только один? Слишком уж хорошо, чтобы это оказалось правдой». Плохо освещенные коридоры были полны препятствий и неровных ступенек. «Небрежно выстроенная уступка жизни», – мысленно отметил Хэмфилл, направляясь в ту сторону, где скрылся чужак. Через пару минут осторожных перебежек они услышали приближающиеся шаркающие шаги одного человека. Снова сунув бомбу Марии, Хэмфилл отодвинул ее назад, заслонив собой. Оба затаились в темной нише. Шаги близились с беззаботной стремительностью, и вдруг впереди промелькнул неясный силуэт. Взлохмаченная голова появилась в поле зрения так неожиданно, что закованный в металл кулак Хэмфилла едва не промахнулся, скользнув по затылку чужака. Тот вскрикнул, оступился и упал. Присев на корточки, Хэмфилл сунул лазерный пистолет чуть ли не под нос незнакомцу, облаченному в старинный скафандр, но без шлема. «Только пикни, я тебя убью. Где остальные?» Парень уставился на него ошеломленным взглядом. Да нет, даже хуже, чем ошеломленным. Лицо его казалось совершенно неживым, хотя он и переводил настороженные глаза с Хэмфилла на Марию и обратно, игнорируя пистолет.
5: «Это все тот же», — шепнула Мария.
2: «Где твои друзья?» – настойчиво спросил Хэмфилл. Почувствовав затылок, куда пришелся удар, незнакомец пробормотал совершенно бесстрастно, будто никому не обращаясь. «Повреждение!» Затем протянул руку к пистолету столь безмятежно и плавно, что едва не взялся за него. Хэмфилл отскочил на шаг, едва удержавшись от выстрела. «Сядь, или я тебя убью!» «А теперь говори, кто ты такой и сколько здесь остальных?» Чужак спокойно сел. Его одутловатое лицо по-прежнему оставалось совершенно бесстрастным. «Твоя речь не меняется по высоте от слова к слову, не так, как речь машины. Ты держишь смертоносный инструмент. Дай мне его, я уничтожу тебя и вот эту». «Похоже, этот человек – полоумный инвалид с промытыми мозгами, а не предатель всего рода человеческого. Ай, как же им воспользоваться?» Хэмфилл попятился еще на шаг, опустив пистолет. «Откуда ты обратилась к пленнику Марии? С какой планеты?» Пустой взор в ответ.
5: «Ну, где твой дом?» – не унималась она. «Где ты родился?» «Из-за родильной камеры».
2: Порой голос юноши срывался, как голос берсеркера, будто напуганный комик передразнивает машину. «Конечно, из родильной камеры!» Хэмфилл издал нервный смешок. «Откуда ж еще?» «Теперь я спрашиваю в последний раз. Где остальные?»
5: «Не понимаю».
2: «Ладно уж», вздохнул Хэмфилл. «Где эта родильная камера?» «Надо же начать хоть с чего-то!»

0: Помещение смахивало на склад биологической лаборатории. Скверно освещенный, заваленный оборудованием, опутанный трубами и кабелями. Вероятно, здесь ни разу не работал живой техник. «Ты был рожден здесь?» – осведомился Хэмфилл.
1: «Да. Он чокнутый».
0: «Нет, погодите». Мария понизила голос до едва слышного шепота, будто вновь чего-то испугалась. Потом взяла юношу с неподвижным лицом за руку. Он наклонил голову, чтобы разглядеть соприкасающиеся ладони. «У тебя есть имя?» – терпеливо, будто у заблудившегося ребенка спросила Мария. «Я Доброжил».
2: «По-моему, это безнадега», – встрял Хэмфилл.
0: Девушка не обратила на него ни малейшего внимания. «Доброжил? Меня зовут Мария, а это Хэмфилл». Никакой реакции. «Где твои родители?» «Отец, мать».
3: «Они тоже были доброжилы, они помогали кораблю. Был бой, изложить и убили их. Но они отдали клетки своих тел кораблю, и он сделал из этих клеток меня. Теперь я единственный доброжил».
0: «Боже милостивый!» – выдохнул Хэмфилл. Молчаливое благоговейное внимание тронуло доброжила, хотя это оказалось не под силу ни угрозам, ни мольбам. Лицо его исказилось, сложившись в неловкую гримасу, и юноша уставился в угол. Затем чуть ли не впервые по собственному почину вступил в диалог.
3: «Я знаю, что они были, как вы, мужчина и женщина. Если бы ненависть могла жечь, как пламя, Хэмфилл испепелил бы все кубические мили смертоносной машины до последнего фута».
0: Он озирался во все стороны, заглядывал во все углы. «Чёртовы железяки!» – голос у него сорвался, как у берсеркера. «Что они сделали с тобой? Со мной? Со всеми?»
3: План сложился у него в момент, когда ненависть достигла наивысшего накала.
0: Стремительно подойдя, он положил ладонь доброжила на плечо. «Послушай-ка меня. Тебе известно, что такое радиоактивный изотоп?»
1: «Да».
0: «Где-то тут должно быть такое место, где, ну... машина решает, что делать дальше. Какой тактике прибегнуть. Место, где хранится глыба какого-то изотопа с большим периодом полураспада. Наверное, где-то в центре корабля. Ты не знаешь такого места?»
3: «Да, я знаю, где стратегическое ядро».
0: «Стратегическое ядро?»
2: Надежда поднялась на новую прочную ступень. «Мы можем туда пробраться?»
3: «Но вы же сложите!»
0: Доброжил неуклюже оттолкнул руку Хэмфилла.
3: «Вы хотите повредить корабль? Вы уже повредили меня. Вы должны быть уничтожены».
0: Доброжил перехватил инициативу Марии. «Мы, этот человек и я, вовсе не злы. На самом деле, сложите те, кто построил этот корабль. Кто-то ведь строил его, понимаешь ли? Какие-то живые существа построили его давным-давно. Вот они настоящее зложить».
3: «Зложить».
0: Он то ли согласился с Марией, то ли бросил ей в лицо укор. «Ты разве не хочешь жить, Доброжил?» «Мы с Хэмфиллом хотим жить. Мы хотим помочь тебе, потому что ты живой, как и мы. Неужели ты не хочешь помочь нам?»
2: Юноша несколько секунд хранил молчание, созерцая переборку. Затем обернулся лицом к двум другим и сказал:
3: «Все живое думает, что оно существует, но его нет. Есть только частицы, энергия и пространство, и еще законы машин».
0: «Доброжил, послушай меня», – не сдавалась Мария. «Один мудрец некогда сказал: я мыслю, следовательно, существую».
3: «Мудрец?» – переспросил тот своим ломким голосом.
0: Потом уселся на палубу, охватив колени руками, и принялся раскачиваться вперед-назад, быть может, в раздумье. Хэмфилл увлек Марию в сторону.
4: «Знаете, у нас появился проблеск надежды. Тут масса воздуха, есть вода и пища. За этой железякой наверняка следуют боевые корабли, иначе и быть не может. Если мы отыщем способ вывести берсеркер из строя, то сможем переждать, и через месяц-другой нас отсюда снимут, а то и раньше».
0: Мгновение она лишь молча разглядывала его.
3: «Хэмфилл, что эти машины сделали вам?»
2: «Моя жена, мои дети». Собственный тон показался ему безразличным. «Были на Паскалу 3 года назад. Был этот берсеркер или ему подобный?» Мария взяла его за руку, как недавно доброжила. Оба посмотрели вниз на свои сплетенные пальцы, потом подняли глаза, мельком улыбнувшись над синхронностью своих действий.
4: «Где бомба?» — вдруг подумал вслух Хэмфилл, стремительно оборачиваясь.
2: Та преспокойно лежала в темном углу. Снова завладев ею, Хэмфилл широкими шагами устремился к продолжавшему раскачиваться доброжилу.
1: «Ну, ты за нас? За нас или за тех, кто построил корабль?»
2: Встав, доброжил посмотрел на Хэмфилла в упор.
1: «Построить корабль их вдохновили законы физики, управлявшие их мозгами. Теперь корабль хранит их образы. Он хранит моих отца и мать. Он сохранит и меня».
4: «Какие еще образы? Где они?»
1: «Образы в театре».
4: «Пожалуй, это лучший способ склонить его к сотрудничеству, завоевать доверие, заодно узнать кое-что о нем самом и о корабле», — решил Хэмфилл. «Потом прямиком к стратегическому ядру».
2: Он придал голосу дружелюбной интонации.
4: «А не проводишь ли ты нас в театр, доброжил?»
2: Они оказались в самом большом из попадавшихся до сих пор помещений, заполненной воздухом зоны. Сотнями сидений, вполне подходящих по форме уроженцам Земли, хотя наверняка были изготовлены для каких-то иных существ. Тщательно меблированный театр был хорошо освещен. Едва за пришедшими закрылась дверь, как на сцене проявились сидящие рядами изображения разумных существ.
1: Сцена превратилась в окно, открытое в огромный зал. Перед аудиторией на кафедре стояло одно из существ. Изящное, тонкокостное, сложением напоминающее человека, за одним только исключением. Единственный глаз с ярким зрачком, бегающим туда-сюда, будто ртуть, растянулся на все лицо. Речь представляла собой шквал тонких пощелкиваний и улюлюкиваний. Большинство сидящих было облачено в какую-то форму. Как только оратор смолк, аудитория в унисон завыла.
4: «Что он говорит?» — шепотом поинтересовалась Мария.
1: «Корабль сказал мне, что утратил смысл звуков», — обернулся к ней доброжил.
4: «А можно мы взглянем на образы твоих родителей, доброжил?»
2: Хэмфилл, следивший за сценой, хотел было запротестовать, но сообразил, что девушка права. В данный момент вид родителей парня может поведать куда больше.
1: Доброжил что-то переключил.
2: Хэмфилла поразило, что родители юноши запечатлены только в виде плоских проекционных картин. Сначала на фоне однотонной стены возник мужчина в комбинезоне астронавта, голубоглазый, с аккуратной бородкой, с приятным выражением лица. Затем появилась женщина, глядевшая прямо в объектив, держа перед собой какую-то ткань, чтобы прикрыть наготу, широколицая, с заплетенными в косы рыжими волосами. Хэмфилл не успел разглядеть ничего толком, когда на сцене вновь объявился инопланетный оратор, заулюкавший еще быстрее, чем прежде.
1: «И это все?» — обернулся Хэмфилл.
4: «Все, что тебе известно о родителях?»
1: «Да. Зложите, убили их. Теперь они стали образами и больше не мыслят, что существуют».
2: Существо на трибуне заговорило более менторским тоном. Рядом с ним одна за другой появлялись отмеченные на трехмерной карте позиции звезд и планет, а оратор то и дело указывал на них. Он мог похвастаться множеством звезд и планет. Мария почему-то догадывалась, что он хвастается. Хэмфилл тем временем шаг за шагом приближался к сцене, все более сосредоточенно впиваясь в оратора взглядом. Марии не понравилось, как отблески изображения играют на его лице. Доброжил тоже пристально следил за сценической мистерией, хотя, наверное, видел ее уже тысячи раз. Неведомо, какие мысли проносились в голове этого человека с бессмысленным лицом, никогда не видевшего иного человеческого лица, которое могло бы послужить ему образцом. Повинуясь порыву, Мария снова сжала его запястье.
4: «Доброжил, мы с Хэмфиллом живые, как и ты. Так не поможешь ли ты нам остаться в живых? Тогда в будущем мы всегда будем тебе помогать».
2: У нее перед глазами вдруг встала картина. Доброжила спасают, увозят на планету, а он ежится в кругу таращившихся на него зложитей.
4: «Добрый? Злой?»
2: Он протянул ладонь, чтобы взять ее за руку. Рукавицы скафандра он уже снял.
4: Тело его покачивалось, будто девушка и притягивала, и отталкивала его одновременно. А ей хотелось выйти, причитать над ним, голыми руками разнести в клочья бездумно целеустремленную металлическую гору, сделавшую его таким. «Они у нас в руках!» – изрек ликующий Хемфилл, возвращаясь от сцены, где записанная тирада неумолимо продолжалась. «Разве вы не поняли? Он показывает полный каталог, все, что им

Он должен отвести меня к так называемому стратегическому ядру. Хэмфилл указал на доброжила. Затем можно будет просто сидеть, сложа руки, и ждать боевые корабли или, скажем, покинуть эту чертову железяку на катере. Да, но он в замешательстве. Мария погладила доброжила по руке, словно утешая ребенка. Разве может быть иначе? Конечно. Хэмфилл помолчал, оценивая ситуацию. Вы с ним управляетесь куда лучше, чем я. Потом, не дождавшись ответа, продолжал. Вообще-то вы женщина, а он с виду здоровый и молодой мужчина. Утешайте его, если хотите, но вы обязаны каким-то образом убедить его помочь мне. От этого зависит все. Он снова обернулся к сцене, не в силах оторваться от карт. Прогуляйтесь немного, потолкуйте с ним, но далеко не забредайте. А что еще остается? Мария повела доброжила прочь из театра под неумолчное щелканье и улюлюканье покойника на сцене, каталогизирующего тысячи своих солнц.

0: Слишком уж много всего произошло. Слишком уж много всего продолжало происходить, и пребывание рядом со зложитью вдруг стало для него совершенно непереносимо. Доброжил внезапно отпрянул от женщины и ринулся бежать прочь по коридорам, туда, где прятался от возникавших ниоткуда невиданных страхов. Когда был маленьким, помещение, где корабль всегда мог видеть и слышать его, и готов был поговорить с ним. Он предстал перед оком корабля в комнате, которая сжалась. Он называл ее так, потому что отчетливо помнил, как она была больше, а сканеры и громкоговорители корабля находились выше его макушки. Конечно, Доброжил понимал, что на самом деле причиной изменений стал его физический рост, но это помещение стало для него особым, прочно отождествившись с едой, сном и уютным теплом. «Я слушал зложитий и показывал им разные вещи», — доложил он, заранее пугаясь наказания. «Мне известно об этом, Доброжил, ведь я наблюдал. Эти вещи стали частью моего эксперимента». Какая радость и облегчение. Корабль ничего не сказал о наказании, хотя и знает, что слова и действия сложить и поколебали и смешали мысли Доброжила. Он даже начал подумывать, не показать ли мужчине Хемфилу стратегическое ядро, тем самым раз и навсегда положив конец любым наказаниям. «Они хотели, чтобы я... Хотели, чтобы я... Я наблюдал. Я слушал. Мужчина несгибаемый зол, сильно мотивирован на борьбу против меня. Я должен постичь подобных ему, ибо они причиняют большинство повреждений. Его следует испытать до предела, вплоть до уничтожения. Он совершенно свободно ходит внутри меня и потому не считает себя пленником. Это важно». Стащив с себя надоевший скафандр, сюда сложить и корабль не допустит, Доброжил опустился на пол, охватив руками основание сканерно-громкоговорительной консоли. «Однажды... Давным-давно корабль дал ему вещь, в руках становившуюся теплой и мягкой. Он закрыл глаза и сонным голосом спросил, какие будут приказания, как всегда, здесь, в этой комнате, ощутив надежность и уют.
1: Во-первых, не говорить зложителям об этих предсказаниях. Далее делать все, что велит тебе этот человек, Хэмфилл. Он не причинит мне никакого вреда.
2: У него бомба.
1: Я наблюдал за его приближением и обезвредил бомбу еще до того, как он проник в меня, чтобы напасть изнутри. Его пистолет серьезного вреда мне не причинит. Неужели ты думаешь, что зложить способен одолеть меня?»
2: «Нет».
0: Успокоившийся Доброжил улыбнулся и устроился поудобнее.
2: «Расскажи мне о моих родителях».
0: Он слышал эту историю тысячи раз, но никогда не уставал слушать ее снова и снова.
2: «Твои родители были добрыми. Они отдали себя мне. Затем во время Великой Битвы зложите убили их. Зложите ненавидели их, как ненавидят меня. Когда они говорят, что они такие же, как ты, они лгут, пуская в ход в присущую всякой зложите коварную неправду. Но твои родители были добрыми, и оба дали мне по частичке своих организмов, и из этих частичек я сделал тебя. Зложите уничтожили твоих родителей целиком, иначе я бы сохранил хотя бы их нефункционирующие оболочки, чтобы ты мог их осмотреть. Это было бы к добру.

0: Пробудившись, он вспомнил сон, в котором двое людей звали его присоединиться к ним на сцене театра. Он знал, что это отец и мать, хоть они и походили на зложитий, но сон угас, прежде чем пробуждающийся рассудок успел постичь его смысл. Доброжил поел и попил, попутно слушая наставления корабля. «Если человек Хэмфилл захочет пойти к стратегическому ядру, проводи его. Там я его захвачу, а позже позволю бежать, чтобы он мог предпринять еще попытку. Когда его, наконец, больше не удастся спровоцировать на борьбу, я его уничтожу. Но я намерен сохранить жизнь самки. Вы с ней произведете для меня новых доброжилов». «Да!» Доброжилу тотчас же стало ясно, как это будет замечательно. Они дадут частицы своих тел кораблю, чтобы тот мог клетку за клеткой построить тела новых доброжилов. А мужчина Хэмфилл, наказавший и повредивший его своей быстродвижной рукой, будет полностью демонтирован. Как только он вернулся к зложитям, мужчина Хэмфилл тут же начал рявкать вопросы и грозить наказанием, так что сбитый с толку доброжил даже чуточку напугался, но согласился помочь, постаравшись ни словом не выдать замыслы корабля. Мария держалась еще сердечнее, чем прежде. Доброжил трогал ее при всяком удобном случае. Хэмфилл потребовал указать дорогу к стратегическому ядру. Бывавший там неоднократно доброжил тотчас же согласился. Туда ведет скоростной лифт, делающий 50-мильное путешествие совсем легким. «Что-то ты ни с того ни с сего вдруг проникся чертовским энтузиазмом», помолчав, заявил Хэмфилл и повернулся к Марии. «Я ему не доверяю».
1: «Этот сложить думает, что он обманывает?»
0: Доброжил рассердился. «Машины никогда не лгут, и ни один достаннопослушный доброжил лгать не может». Хэмфилл принялся расхаживать туда-сюда и в конце концов спросил: «А можно ли подобраться к этому стратегическому ядру так, чтобы корабль нас не обнаружил?»
2: «Полагаю, такой путь есть», – поразмыслив, ответил доброжил. «Нам придется захватить запасные баллоны воздуха и пройти много миль через вакуум».
0: Корабль велел помогать Хэмфиллу, значит, надо помогать во всем. Доброжил лишь надеялся, что собственными глазами увидит, как этого зложить и, наконец, демонтирует. Вероятно, эта битва разыгралась еще в те времена, когда люди на земле с копьями охотились на мамонтов. Столкнувшись с каким-то ужасающим противником, берсеркер получил жуткую колотую рану, кратер диаметром в пару миль и глубиной миль 50, пробитый серией направленных ядерных взрывов. Один ярус механизмов за другим, слой за слоем брони, остановленный только последним рубежом обороны неживого сердца машины. Берсеркер выжил и сокрушил врага, а вскоре вслед за тем его ремонтные агрегаты заделали пробоину в наружной обшивке, воспользовавшись дополнительными слоями брони. Он намеревался со временем устранить все повреждения, но в галактике оказалось очень уж много жизни, да при этом чрезвычайно упорный и хитроумный. Так или иначе, но боевые повреждения накапливались быстрее, чем он мог ремонтировать себя. Поэтому чудовищная дыра, нашедшая применение в качестве конвейера, так и не была залатана. Увидев пробоину, ту ничтожную ее часть, которую сумел осветить фонарь шлема, Хэмфилл снова пал духом, ощутив страх и ни с чем не сравнимую мизерность своего бытия. Помедлил на краю бездны и вплыл в нее, инстинктивно обняв Марию одной рукой. Она тоже облачилась в скафандр и последовала за ним, не дожидаясь просьб, не переча ни словом и не проявляя энтузиазма. Они уже проделали часовой путь от воздушного шлюза сквозь невесомость и вакуум колоссального корабля. Доброжил исправно указывал дорогу через одну секцию за другой, всячески демонстрируя готовность к сотрудничеству. Хэмфилл держал наготове и пистолет, и бомбу, а также футов 200 шнура, накрученного на левое предплечье. Но стоило Хэмфиллу увидеть оплавленные края циклопического шрама берсеркера и распознать, что это такое на самом деле, как его едва затеплившаяся надежда на жизнь угасла. Эта чертова железяка сумела пережить такой удар, пусть даже сильно ослабивший ее. И снова собственная бомбочка показалась Хэмфиллу жалкой игрушкой. К ним подплыл доброжил. Хэмфилл уже научил его переговариваться в вакууме, прижимая шлем к шлему собеседника. Это громадное повреждение. Единственная дорога к стратегическому ядру, минующая все сканеры и ремонтные автоматы. Я научу вас ездить на конвейере. Он довезет нас почти до цели.
2: Конвейер представлял собой комбинацию силовых полей и исполинских движущихся контейнеров на расстоянии сотен ярдов от стен чудовищной раны вдоль ее оси. Как только силовые поля подхватили людей, невесомость стала еще более походить на нескончаемые падения, а мимо, подчеркивая скорость движения, проносились в почти непроглядном мраке огромные силуэты контейнеров, кровяных телец, текущих в стальных жилах берсеркера. Хэмфилл летел бок о бок с Марией, держа ее за руку. Различить ее лицо за стеклом шлема было невозможно. Конвейер являл собой целый новый безумный мир. Миф, сложенный из чудовищ, падений и взлетов. Выгоревший дотла страх Хэмфилла перерос в новую решимость. «Мне это по плечу», — думал он. «Здесь этот драндулет слеп и беспомощен. Я сделаю это, я останусь в живых, если сумею».
0: Доброжил увлек их прочь замедляющегося конвейера, и все трое по инерции доплыли до сферической воронки во внутреннем слое брони, созданной последним взрывом древнего ракетного удара. От воронки полые сферы поперечником футов в 100 по сплошной броне во все стороны разбегались трещины. На поверхности, обращенной к центру берсеркера, виднелась расщелина шириной с дверь. Именно здесь угасла устремленная вперед энергия последнего удара.
3: «Я видел другой конец трещины изнутри, от стратегического ядра», соприкоснувшись шлемами с Хэмфиллом, поведал Доброжил. «Он всего в нескольких ярдах отсюда».
0: Хэмфилл колебался не более секунды, гадая, не послать ли Доброжила по извилистому тоннелю первым. Впрочем, если это какая-то невероятно хитроумная западня, спусковой механизм может находиться где угодно. Хэмфилл прижался шлемом к шлему Марии. «Держитесь позади него. Лезьте следом и присматривайте за ним». И двинулся первым. Расщелина постепенно сужалась, но у выхода оставалась достаточно широкой, чтобы можно было протиснуться. Щель вывела в следующую обширную полую сферу, внутренний храм. А в самом центре сферы Хэмфилл узрел сложную конструкцию размером с домик, подвешенную на хитросплетение амортизаторов, расходящихся во всех направлениях. Стратегическое ядро, тут уж сомневаться не приходится. От ядра исходило призрачное сияние, напоминающее лунный свет. Переключающиеся силовые поля отзывались на хаотичное бурление атомов внутри глыбы изотопа, каким-то образом выбирая, на какую из людских трасс или колоний направить следующий удар и каким образом. Хэмфилл ощутил распирающее душу и грудь давление ненависти, достигшей триумфальной кульминации, и поплыл вперед, бережно баюкая в руках бомбу и раскручивая навитый над предплечье шнур. Приближаясь к центральному комплексу, он аккуратно привязал свободный конец шнура к детонатору бомбы. «Я намерен жить», — думал он. «Намерен узреть, как окаянная машина издохнет. Прикручу бомбу к центральному блоку, вот к этой столь невинной с виду болванке, укроюсь на расстоянии 200 футов за этими массивными стальными балками и дерну за шнур». Остановившись в идеальной позиции для наблюдения за сердцем корабля, Доброжил смотрел, как мужчина Хэмфилл натягивает свою веревку. Доброжил испытывал некоторое удовлетворение от того, что его догадка оказалась верна, и к стратегическому ядру действительно можно подобраться по этой узкой тропке громадного повреждения. Возвращаться этой дорогой уже не придется. Как только зложить будет схвачен, можно будет всей компанией вернуться в удобном лифте с воздухом. Этим лифтом Доброжил всегда пользовался, когда приезжал сюда для технического обслуживания. Закончив приготовление, Хэмфилл махнул рукой Доброжилу и Марии, наблюдавшим за ним, прильнув к одной и той же балке, и дернул за натянутую веревку. Разумеется, ничего не произошло. Корабль же сказал, что бомба обезврежена. В подобных вопросах машина действует наверняка. Оттолкнувшись от балки, Мария поплыла к Хэмфиллу. Тот дергал за веревку снова и снова. И спустив вздох нетерпения, Доброжил пошевелился.
2: Здешние балки наполнены великим холодом, и Доброжил уже начал ощущать его сквозь рукавицы и ботинки скафандра. Наконец, когда Хэмфилд двинулся обратно выяснять, почему его устройство не сработало, ремонтные автоматы появились из своего укрытия, чтобы схватить его. Он попытался выхватить пистолет, но их манипуляторы двигались куда проворнее. Хэмфилд даже не сумел толком оказать сопротивление, но Доброжил все равно наблюдал за схваткой с интересом. Облаченное в скафандр тело человека словно окаменело, явно напрягая каждую мышцу до предела. И зачем только зложить пытается бороться против стали и атомной энергии? Машины без усилий повлекли человека к шахте лифта. Доброжилу вдруг охватило беспокойство. Мария плыла прочь, обернув лицо к Доброжилу. Ему хотелось устремиться следом, снова соприкоснуться с ней, но его вдруг охватила робость, как прежде, когда он удрал от нее. Один из ремонтных автоматов вернулся от лифта, чтобы схватить и унести Марию, а она все еще не отводила глаз от Доброжила. Он отвернулся, чувствуя в середке своего существа ощущение вроде наказания. Безмолвие великого холода. Омывающий все мерцающий свет стратегического ядра, в центре хаотический блок атомов, где-то в другом месте двигатели, реле, датчики. Так где же на самом деле находится могущественный корабль, говорящий с ним? Повсюду и нигде. Покинут ли его эти новые существа и чувства, порожденные зложитью? Доброжил пытался разобраться в себе, но даже не знал, с чего начать. В паре ярдов от него среди балок мерцали блики на каком-то сферическом предмете, вызвавшем у Доброжила раздражение своим несоответствием представлениям о благопристойности и необходимости в технике. Приглядевшись, он понял, что это шлем скафандра. Недвижное тело едва держалось в перекрестии сходящихся под углом холодных стальных балок, но здесь отсутствовали внешние силы, которые могли бы стронуть его с места. Промороженный великим холодом скафандр захрустел, когда Доброжил схватил его, чтобы развернуть к себе. Сквозь стекло забрало на Доброжила смотрели невидящие голубые глаза человека с аккуратной бородкой.
4: «Да!» – вздохнул Доброжил в собственном шлеме. Тысячи раз видел он изображение этого лица.
2: Его отец нес что-то тяжелое, аккуратно привязанное к древнему скафандру. Отец дошел до этого места, и тут старый прохудившийся скафандр сдал. Отец тоже пришел сюда, следуя единственным логичным путем, узкой тропой великого повреждения, чтобы добраться до стратегического ядра незамеченным. Отец задохнулся, умер и замерз здесь, пытаясь донести до стратегического ядра предмет, который не может быть ничем иным, кроме бомбы. Будто со стороны услышал Доброжил собственные причитания. Бессмысленные, бессловесные, взор ему заслали слезы. Окоченевшими пальцами он отвязал бомбу, приняв ее у отца. Хэмфилд был настолько измучен, что лишь тяжело дышал, пока ремонтный робот тащил его от лифта к тюремной камере по заполненному воздухом коридору. И когда тот вдруг замер, выронив пленника, Хэмфилду пришлось недвижно лежать пару долгих секунд, прежде чем он снова нашел в себе силы для нападения. Автомат куда-то запрятал его пистолет, и Хэмфилд принялся молотить робота бронированными кулаками, и тот даже не пытался сопротивляться. Вскоре Хэмфилду удалось повалить его. Усевшись на железного противника, Хэмфилд снова принялся охаживать его кулаками, изрыгая проклятия и глотая воздух всхлипывающими от удушья легкими. Лишь минуту спустя сотрясение взрыва, побежавшее от сосредоточенного хаоса распыленного сердца берсеркера по металлическим балкам и обшивке, домчалось до этого коридора, но оказалось слишком слабым, чтобы его ощутил хоть кто-нибудь. Совершенно изнуренная, Мария сидела там, где выпустил ее стальной тюремщик, устремив взор на Хэмфилда, по-прежнему любя его и жалея. Прекратив бессмысленное избиение машины, он хрипло проговорил: «Это подвох! Новый чертов подвох!» Здесь сотрясение было чересчур слабым, чтобы его можно было почувствовать, но Мария в ответ покачала головой: «Нет, вряд ли». Видя, что лифт еще работоспособен, она устремила взгляд на его двери. Хэмфилд отправился искать среди обездвиженных машин оружие и пищу. Вернулся в ярости.
0: Видимо, на корабле имелась система самоликвидации, уничтожившая театр и звездные карты. Так что можно бросать его и лететь прочь на катере. Мария не обращала на него внимания, устремив взгляд на так и не распахнувшиеся двери лифта, и вскоре тихонько заплакала.

0: Анхелика Городишер. Фиолетовые пятна. Он повернулся на другой бок под одеялом, скрипнув пружинами кровати. Ему удалось сохранить в памяти сон, героем которого был Улисс. Он слушался успокаивающее дыхание ночи в Вантедуре. Бонифаций Соломейский, разлегшись в его ногах на кровати, розовым язычком принялся совершать свой обычный ритуал вылизывания шерсти. Однако еще не рассвело, и оба они вновь погрузились в сон. Прислонившись к дверному косяку, мерно храпел Тукотут. На другом берегу моря матроны укачивали кариту Дуйче. Они осторожно вынесли яйцо под открытое небо, то и дело останавливаясь, чтобы ненароком не споткнуться и не встряхнуть его, а потом сняли с яйца крышку. Огромная колыбель покачивалась в такт песни, и лучи желтого солнца, просочившись между листьями деревьев, прикоснулись к его лицу. Он пошевелился, потерся о мягкие стенки колыбели и захныкал. Матроны продолжали напевать, и одна из них приблизилась и погладила его по щеке. Карита Дульче улыбнулся и вновь заснул. Матроны вздохнули и умиленно переглянулись. На острове был вечер. Клавесины исполняли сонату номер 17 «Си бемоль мажор». Савериус только что закончил свой монолог, и Теофилус продумывал блестящий ответ своему оппоненту. Но ему вдруг подумалось, он ведь тоже любит Чеморозу, и тотчас из его головы вылетело все, что он собирался сказать, а прилагательные и существительные утратили тот оттенок презрения, который Теофилус хотел выразить по поводу так называемой универсальной модели восприятия. Савериус злорадно ухмылялся. Скрючившись в три погибели, бородатый, грязный, воняющий рвотой и потом, он опять попытался сесть. Оперся с усилием левой рукой о землю, напряг ее так, чтобы она не дрожала, и ухватился за куст. Поднял правую руку, дотянулся до ствола дерева и стал подниматься на ноги. Голова кружилась, рот был наполнен желчной горечью. Он сплюнул, и тягучая слюна повисла на его бороде. «Споемте, друзья!» — сказал он. «Воспоем жизнь, любовь и вино!» В голове у него сверкало 7 солнц, и еще 2 светили снаружи. Одно из них было апельсинового цвета, и на него можно было смотреть не щурясь. «Я хочу костюм!» — сказал он. «Тот, что на мне, уже превратился в лохмотья. Новый костюм зеленого бархата. Да-да, именно зеленый!» И высокие сапоги, и еще трость и рубашку, и виски в пивной кружке. Однако он был слишком далеко от фиолетовых пятен, и у него недоставало сил идти. Фасад дома был из серого камня. Сам дом будто вырастал из горы, и внутри него имелись нескончаемые коридоры, в которые никогда не проникал свет. Залы для трофеев пустовали. На вершине горы охотники жарили мясо оленей. Залы, в которых иногда заседали судьи, были увешаны черными коврами. Всюду почти всегда царила тишина, и окна оставались закрытыми на протяжении всего дня. Пыточная камера располагалась в подвале, и Леванулся со связанными за спиной руками вели туда. «До посадки еще часов 10, — сказал капитан. Леонидес Теренсио Сеслер подумал, что на протяжении всего полета было произнесено слишком много слов, и что в дальнейшем, видимо, их будет сказано еще больше. Было слишком много споров, ссор, криков, распоряжений, извинений, объяснений, рекомендаций, предположений, бесконечных пересказов одних и тех же анекдотов, жалостливых изложений своей биографии, нотаций на темы морали. Последние являлись составной частью должностных обязанностей Сеслера. Вообще-то он не любил читать мораль своим товарищам и всячески пытался смягчить то, что, как он знал, будет воспринято другими с известной долей цинизма. Однако неизменным следствием непостижимого процесса превращения мыслей в слова становилось то, что он все-таки читал мораль всему экипажу. Именно поэтому Сеслер пришел к выводу, что сама по себе человеческая речь – либо чудовищная ошибка, либо мрачная шутка создателя. «Нам следовало бы отказаться от слов и общаться с помощью музыки», — заявил он. Капитан недоверчиво улыбнулся, по птичьи склонив голову к плечу.
1: «Я имею в виду не только нас с вами, но и всех людей вообще», — пояснил Сеслер.
0: «Мой дорогой доктор», — оживился инженер Саван. «По-вашему, сейчас мы должны были бы воспроизводить голосом триумфальный марш?»
1: Вот именно.
0: А разве это не то же самое, что крики «Браво! Браво! Ура! Ура!»? Конечно, нет.
1: 12 нот явно недостаточно, неожиданно вмешался в разговор Рейд-младший.
2: А 28 знаков слишком много, возразил Лео Сеслер.
0: Лучше пейте кофе, посоветовал капитан. В 11 по полетному времени они совершили посадку в пустыне Пума. На самом деле это была не пустыня, а равнина, покрытая пожелтевшими травами.
2: «Печальный пейзаж», — прокомментировал Лео Сеслер.
0: 10:54, — произнес за его спиной кто-то из экипажа.
2: «Этой ночью я почти глаз не сомкнул».
0: «А кто из нас спал?» — откликнулся другой.
1: Ложная пустыня простиралась перед ними, и ее края поднимались к горизонту, словно бортики большой суповой тарелки. Люди облачались в белые костюмы, натягивая прочные перчатки сложной конструкции и сапоги до бедер, снаряжение для высадки. Лео Сеслер нацепил на нос очки, а поверх очков предписанные инструкции защитные заслонки, нелепые меры предосторожности. Саван насвистывал какую-то мелодию.
0: «Когда будете готовы», — скомандовал капитан, который всегда одевался быстрее всех, — «сбор в выходном шлюзе». И открыл дверь рубки.
1: «Что бы вы предпочли, Саван, умереть или ослепнуть?» — осведомился Сеслер.
0: «Что вы имеете в виду?» — уже от двери спросил капитан.
1: «Тут два солнца», — проинформировал Сеслер.
0: «Не бойтесь», — успокоил его капитан. «Рейд-младший знает толк в своем деле». И закрыл дверь.
1: Рейд-младший покраснел и нарочно уронил перчатку, чтобы, наклонившись, скрыть свое лицо от остальных.
2: «Лучше уж умереть», — сказал Саван.
3: Модель для сборки. On Energy.
1: Бонифаций Соломейский выгнул спину дугой и зашипел.
0: «В чем дело?» — спросил сеньор Вантедур. «Внизу лаяли псы».
1: Теофилус получил сообщение о том, что снижение корабля проходит благополучно. В душе его зародилась надежда на то, что все будет хорошо, но она тут же исчезла, сменившись предчувствием опасности. Однако, скорее по инерции, чем из любопытства, он продолжал поддерживать связь с маэстро-астрономом. В результате удалось засечь место падения или посадки той летающей штуки, о которой его предупреждали приборы. Хотя его не прельщала идея отправляться в путь не выспавшись, он потребовал, чтобы его соединили с маэстро-штурманом.
2: «И выключите музыку!»
1: Клавесины умолкли на середине

0: ворвался бешеным галопом в парадный двор. Сеньор Вантедур поднялся с кровати, набросил на плечи накидку и вышел на балкон. Человек внизу что-то кричал. Он прибыл с наблюдательных башен и указывал рукой куда-то на запад.
1: «Только после завтрака», — сказал сеньор Вантедур.
0: В доме не было никого, кто мог бы его услышать, за исключением Бонифация Соломейского, который молча согласился с хозяином. Карита Дульче лизал влажные стенки своей колыбели, а голый Леванус, привязанный к дыбе, смотрел на палача, который ждал распоряжений. Опершись на трость, человек в костюме зеленого бархата отошел от фиолетового пятна, мурлыча песенку. В руке он нес кубок. Солнце сверкало на хрустале и на жемчужных запонках сорочки. Он чувствовал покой в душе.

0: На землю спустились 8 человек. Капитан, Лео Сеслер, инженер Саван, второй радист и еще 4 члена экипажа. У всех было при себе легкое вооружение, но только Сеслер испытывал по этому поводу дискомфорт. Саван задрал голову, чтобы взглянуть на небо, и сказал через маску голосом, искаженным динамиками:
1: «Рейд-младший был прав. По крайней мере, одно из этих светил безобидным. Посмотрите-ка наверх, доктор».
2: «Нет уж, спасибо. Лучше я сделаю это потом, непроизвольно. Солнце всегда внушало мне некоторые опасения. А теперь представьте, как я себя чувствую, когда их целых два».
0: Они начали подниматься по пологому склону.
3: «Когда мы с этим разделаемся», — начал капитан и тут же умолк.
0: По гребню ближайшего холма скакал мустанг. На фоне солнца его силуэт выделялся черным пятном. Все остановились, не проронив ни слова. Один из членов экипажа вскинул винтовку. Заметив это, Сеслер сделал отрицательный жест. Конь продолжал скакать по кромке горизонта, словно красуясь перед людьми. Шкуру мустанга посеребрил утренний иней, но его наверняка согревала горячая кровь. Ноздри его насмешливо раздувались. Вскоре конь исчез, перевалив через гребень холма.
4: «О нет! Не может быть!» — воскликнул Саван. «И все-таки это был конь!»
0: «Вы его тоже видели?» — спросил капитан.
3: «Дикая лошадь», — сказал один из членов экипажа. «Хотя мы вроде бы не планировали встретить тут животных».
2: «Может быть, мы ошиблись и приземлились в каком-то другом месте?»
1: «Не говорите глупости, Саван. Мы сели именно там, где и должны были сесть».
3: «Раскакали кони к усыпальнице, освежая рот шалфеем сочным», — процитировал Лео Сеслер. «Только это не земля, и здесь не должно быть коней».
0: Капитан не приказал ему замолчать. Он лишь сказал: «Вперед!» Маэстро-штурман сообщил, что все готово. Усевшись перед коммуникатором, Теофилус услышал: «Раскакали кони к усыпальнице, освежая рот шалфеем сочным».
2: «Только это не земля, и здесь не должно быть коней».
0: Потом донесся другой голос: «Вперед!» Когда они дошли до края пустыни, желтое солнце успело накалить наружную сторону белых костюмов, но внутри них жара не чувствовалась. Они задержались на краю сине-зеленого мира, покрытого тут и там фиолетовыми пятнами. Им показалось, что они находятся на Земле, первое утро новой эры, с солнцем и лошадьми, дубовыми кленовыми лесами, участками возделанной земли, подсолнухами и тропами. Лео Сеслер уселся на землю. В горле его застрял странный комок, а внутренний голос декламировал стихи. Он попытался взять себя в руки. Лео подумал, что капитан решит идти дальше, потому что капитан есть капитан. Капитан развернул карту и повел речь, обращаясь к своим спутникам. Вдали скакал мустанг.
2: Карита Дульче съежился, подтянув колени к подбородку.
3: Леванус умолял, чтобы его выпороли кнутом. Палачу было приказано подождать еще немного.
0: Правой рукой он вращал трость, а левой подносил к губам чашу. Виски проливалось на зеленый бархат.
3: «Сколько их?» — спросил сеньор Вантедур.
0: 8, — сообщил наблюдатель.
2: «Вот как обстоит дело», — сказал капитан. «Данные не совпадают, так что где-то вкралась ошибка. Но я считаю, что мы не могли сбиться с курса. Скорее всего, нас перед вылетом снабдили неточной информацией. Нас ориентировали на скудную растительность в виде мхов, трав и отдельных кустиков, а мы встретили здесь деревья, причем культурных пород», — подумал Сеслер. «Высокие травы, на удивление богатую и разнообразную флору. И фауну тоже. Хотя должны были увидеть лишь редких насекомых и некоторых червеобразных». «А вот еще вопрос. Откуда здесь взялась вода?» — сказал Лео Сеслер.
0: «Что?»
2: «Прислушайтесь».
0: Где-то вдали ревел горный поток.
3: «Да, несомненно, это вода», — сказал капитан.
0: «Мне тоже так показалось.
3: Что ж, вернемся к этому вопросу позже, а сейчас следует идти дальше. Если мы продолжим наш путь, то наверняка узнаем что-то новое. Но если кто-нибудь хочет вернуться, он волен сделать это. Я вам не приказываю».
0: Капитан обращался ко всем членам группы, исключая, возможно, второго радиста, но никто не двинулся с места.
3: «Значит, идем дальше».
0: Он свернул карту. Саван и Сеслер поднялись на ноги.
3: «Держите оружие наготове, но без моей команды никому не разрешаю пускать его в ход, что бы мы ни увидели впереди».
0: «Что мы еще можем тут увидеть?» – подумал Сеслер. «Стадо мустангов? Телефонную будку? Поезд? Пивную или просто червей и нескончаемые сезонные ливни?»
3: «Однако пока все выглядит вполне спокойно», – добавил капитан.
0: Лео Сеслер усмехнулся про себя. В окружающей тиши могли таиться ловушки. Скажем, чудовище в виде сирен. В воздухе мог витать смертельный яд или испарение, толкающее человека на самоубийство.
3: «Здесь дорога», — указал Саван.
0: Они остановились перед грунтовой, хорошо утоптанной дорогой.
3: «Что ж», — сказал капитан, — «по дороге все-таки легче идти, чем напрямик по полям».
0: Оба солнца висели прямо над головой. При каждом шаге подошвы путников поднимали фонтанчики белой пыли, которая кружилась в воздухе и оседала на сапоги. Капитан сказал, что они будут идти еще час, и если не найдут ничего нового, вернутся на корабль, чтобы на следующий день разведать местность на большем удалении. Дорога пересекала дубовую рощу. Здесь водились птицы, но никто из звездолетчиков не сказал ни слова по этому поводу. Мустанг олицетворял собой всех животных, которые не должны были существовать на этой планете.

0: «Значит, это возможно», — констатировал сеньор Ван де Дур. «Но как я их услышу?»
1: «Создайте коммуникатор, это очень просто, я вам объясню».
0: «В этом и заключается преимущество специалиста по высшей электронике», — улыбнулся сеньор Ван де Дур. «А почему ты пришел именно ко мне?» «А к кому бы я пошел?» — в свою очередь спросил Теофилус. «К Морицу?» «Кестерен недосягаем, а Леваль окончательно вжился в роль Левануса». «И что же ты советуешь предпринять?» «Не знаю. Ты ведь прекрасно понимаешь, мы могли бы и кое-что сделать».
1: «Под этим кое-что вы подразумеваете их уничтожение?» — спросил Теофилус.
0: «Именно. Это было первое, о чем я подумал, и все же...» «То-то и оно», — сказал сеньор Ван де Дур. «И все же...»

0: Дорога миновала дубовую рощу, и Карита Дульче требовал ласки, а человек в костюме зеленого бархата снова упал, и кубок разлетелся вдребезги, а палач натягивал веревку, и Ливанус выл, а сеньор Вантедур и Теофилус пытались прийти к согласию по поводу того, как следует поступить с 8 пришельцами, прилетевшими на космическом корабле под названием «Нинипауме-1». Лео Сеслер первым увидел крепостную стену, но продолжал идти, храня молчание. Сначала они услышали топот копыт. Опять «Мустанг»? Но потом увидели всадника у подножия крепостной стены, спускающегося к ним по склону горы. Капитан сделал знак опустить оружие. Наездник натянул поводья, усмиряя лошадь, и медленно подъехал к путникам. «Господа, я приветствую вас от имени сеньора Вантедура. Он ждет вас в своем замке». Капитан вежливо наклонил голову. Всадник спешился и пошел впереди группы, ведя лошадь под уздцы. Конь был или казался чистокровным английским жеребцом с благородным профилем элитной породы. Сбруя из кожи темно-синего цвета с золотыми коваными стременами, удила, цепочка, уздечки, кольца поводьев и стремена отливали серебром. Попона на коне гармонировала с поводьями и со звездами на кайме.
1: «Экус инкредибилис», — пробормотал Лео Сеслер.
0: «Что?» — не понял его Саван.
1: «Лошадь невероятная, или, возможно, элхипус салариус импробабилис. Пронокопытная салари невозможная».
0: Саван не стал больше ничего спрашивать. Наездник оказался молодым человеком с невыразительной внешностью. Одет он был в узкие черные брюки и голубой камзол, украшенный золотыми звездами. Голову юноши до самых плеч покрывал капюшон.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Energy. Анхелика Гародишер. «Фиолетовые пятна». Продолжение. Капитан попросил второго радиста сообщить на корабль ориентиры окружающей местности, ничего не объясняя, а также предупредить, что следующий сеанс связи состоится позже. Радист приотстал от группы. Они прошагали по подъемному мосту над рвом без воды и вошли в вымощенный камнем двор. Тут раздавался лай собак, навстречу попадались люди, одетые как музейные экспонаты, пахло домашним скотом, горящими углями, свежевыделанной кожей и горячим хлебом. Озираясь на башни и зубчатые стены с бойницами, земляне позволили всаднику провести себя к парадному входу. В сумрачном вестибюле их уже ждали два человека, но в лучах света, которые падали через дверь на каменный пол, были видны только их ноги. Наездник удалился, и капитан сказал людям, скрывающимся во мраке: «Меня зовут Тардон».
1: «А меня сеньор Вантедур, уважаемый капитан. Проходите, я хочу представить вас Теофилусу».
0: Восемь землян вошли в замок. Тем временем на острове маэстро-астроном сочинял свой 19-й меморандум, на этот раз о созвездии молока Афродиты. Главный садовник склонился над розами нового сорта цвета охры в крапинку. Савериус читал теорию истины Платона. Пиония любовалась в зеркале своей новой прической. А на кухне кипела работа над ибисом изо льда, в чреве которого покоилось мороженое для вечерней трапезы. Леванус эякулировал на потрескавшиеся камни пыточной камеры. Ослабев от боли и чувствуя, как пылает воспаленная глотка и как пересохло во рту от крика, он молча поднял руку и указал на дверь. Палач воззвал зычным голосом, и вошел чемпион, разворачивая на ходу манто. Укутав Левануса, он поднял его на руки и вынес из камеры.
1: Человек в костюме зеленого бархата спал под деревьями. Семь собак выли на луны.
0: Карита Дульче проснулся, и матроны воркующе переговаривались, подражая лепету младенца и стараясь, чтобы их голоса звучали мелодично, как флейты.

0: «Полагаю, — сказал сеньор Вантедур, — необходимо кое-что объяснить. Тогда мы лучше поймем друг друга». Они сидели вокруг стола в большом зале. В каминах горели дрова, в дальних углах готовились к выступлению шуты и трубадуры. Слуги принесли вино и жареное мясо. Дамы не были допущены в зал. Здесь присутствовали только 8 землян, сеньор Вантедур и Теофилус. Бонифаций Соломейский взобрался на колени к Лео Сеслеру и стал изучать его своими желтыми глазами. Тук-о-тут, скрестив руки на груди, охранял дверь в оружейную комнату. «Представьте себе, как наш звездолет, он назывался, если вы помните, «Спящий свет 3», падает к поверхности этой планеты со скоростью, намного превышающей расчетную.
1: «Мы разобьемся!»
0: Морица вырвала. Леваль застыл, как каменный. Капитану Тардону удалось замедлить скорость снижения, но не в достаточной мере, и «Спящий свет 3», словно корабль-самоубийца, рушится на Терру Инкогниту, калеча свой экипаж. Однако на планете Солари 2 глинистый, сухой и рыхлый грунт, который смягчает удар, и корабль подпрыгивает после соприкосновения с поверхностью и снова падает. На этот раз на бок. «Мы получили травмы разной степени тяжести и долгое время находились без сознания», — сказал сеньор Вантедур. «Наступает рассвет, и солнечные лучи попадают внутрь корабля через дыры в корме. Кое-как мы выбрались наружу. Кестер Рену досталось больше всех, мы тащили его волоком. И вот, представьте себе, спящий свет 3 лежит на равнине. В лучах двух солнц мир имеет цвет меди. Кестер Рен жалуется на боль. Пока Леваль ухаживает за ним, мы с Сильдером поднимаемся на корабль в поисках воды и сыворотки. Мои руки обожжены, а у Сильдера рана на лице, и он приволакивает одну ногу. Снаружи начинает дуть сильный ветер, и страшно подумать о том, что нас ждет. Мы жили, постоянно путешествуя из корабля в пустыню и обратно, питаясь остатками сухого пайка в течение нескольких дней. Трудно сказать, сколько их прошло, продолжал сеньор Вантедур. Все приборы были разбиты, и запас воды заканчивался. Кестерен стал понемногу приходить в себя, но мы уже не могли его больше таскать. Нога Сильдера раздулась и стала твердой, как деревяшка. А мои руки были сплошным мясом без кожи. Морец целыми днями сидел неподвижно, уткнувшись лицом в колени и обняв ноги руками. Время от времени он, не стесняясь нас, рыдал. Я решил убить их, понимаете? Расстрелять их из корабля, а потом пустить пулю себе в лоб. Мы не могли отправиться на поиски воды. Даже если бы мы нашли ее... Он сделал паузу, прислушиваясь к далекому шуму падения бесконечных и невозможных в этом мире водяных струй. У нас все равно не оставалось шансов выжить. Когда-нибудь здесь должна была высадиться вторая экспедиция, например, вы. И тогда они нашли бы останки корабля и 5 скелетов с пулями в черепах. Он улыбнулся. Я до сих пор очень метко стреляю.
1: «Капитан Тардон», — начал было Саван.
0: «Прошу вас называть меня сеньор Вантедур. Или просто Вантедур».
1: «Но вы же капитан Тардон?»
0: «Теперь уже нет».
2: Капитан корабля Нини Палме-1 заворочился в своем кресле и сообщил. Он, как и Саван, считает, что Тардон не мог перестать существовать в своем прежнем качестве в действительности. Вопрос Савана так и не успел прозвучать, потому что в разговор мягко вмешался Теофилус.
3: «Объясните им, Вантедур, как мы нашли фиолетовые пятна».
2: «Объясните нам лучше, откуда взялось все это», — сказал капитан и обвел жестом большой зал, трубадуров, каменные камины, слуг, одетых в синие камзолы, карликов, лестницу славы, тука-тута возле дверей оружейной комнаты, увешанного ожерельями, ситаганом на поясе и туфлями на ногах, накрашенные женские лица под высокими белыми шляпами, которые виднелись на внутренних балконах.
0: «В этом-то все и дело», — сказал сеньор Вантедур.
3: «Скажите им, что мы боги», — подсказал ему Теофилус.
0: Да, мы боги.
3: Вы шутите?
0: Убиваю время тем, что брожу вокруг разбитого корабля. Сильдор присоединяется ко мне, только он ходит в противоположном направлении, и мы с ним медленно описываем круги. Как и с самого начала нашего пребывания на этой планете, мы стараемся не наступать на два больших пятна фиолетового цвета. У пятен расплывчатые края, и кажется, что они трепещут и двигаются. Может быть, они живые, а может быть, таят в себе смертельную опасность. Мы не испытываем любопытства к ним, поскольку выжить они нам не помогают, а смерти мы уже не боимся.
3: Я уже не хочу есть, капитан.
0: Заткнись, Сильдор. У нас ведь еще есть еда.
3: Неправда.
0: Мне кажется, что я его сейчас ударю, но он смеется. Я делаю несколько шагов к нему, и он пятится, не глядя под ноги.
3: Я не хотел оскорбить вас, капитан, говорит он. Я собирался объяснить, что не хочу есть, но отдал бы все на свете за одну сигарету.
0: Откуда я возьму тебе сигарету, ору я? Сильдор глядит на меня с удивлением, а потом отводит взгляд в сторону.
3: Послушайте, капитан Тардон, у меня нет сигареты. Я всего лишь сказал, что хочу сигарету.
0: Я прыгаю на него так, словно хочу убить. Хватаю за запястье и поднимаю его руку на уровень наших глаз. В его кулаке зажаты две сигареты. Единственное возможное объяснение заключалось в том, что мы оба сошли с ума, продолжал сеньор Вантедур. И вселенная мягкой и липкой тяжестью обрушилась на меня. Откуда-то издалека доносятся голоса Сильдора или Валя, зовущих меня будто в мегафон. Я знаю, что мы потеряли рассудок. У меня звенит в ушах, и я мечтаю о глотке воды. Меня хлопают по щекам и помогают сесть. Кестер Рен спрашивает, что происходит. Я хочу понять, действительно ли это сигареты. Мы трогаем и нюхаем их. Наконец, мы выкуриваем одну на троих, и у нас остается еще одна сигарета. Мы решаем предположить хотя бы на секунду, что не сошли с ума, и провести эксперимент. «Я хочу сигарету», — говорит Леваль, смотрит на свои руки, но они остаются пустыми. Тогда он повторяет эти слова, не глядя на руки. Мы пытаемся вспомнить свои слова, жесты и интонации в тот момент, когда на свет появилась первая сигарета. Сильдор становится передо мной и говорит:
3: «Я не хотел оскорбить вас. Я собирался объяснить, что не хочу есть, но отдал бы все на свете за одну сигарету».
0: Однако ничего не происходит. Я смеюсь. Впервые после того, как спящий свет 3 начал падать со слишком большой скоростью, войдя в атмосферу. «А я хочу, — говорю я, — холодильник с запасом продуктов на 10 дней, летний домик на берегу озера, пальто с меховым воротником, автомобиль «Сеньор де Люкс», сиамского кота, 5 горнов». Леваль и Сильдор тоже смеются, но одна сигарета у нас все-таки есть. Мы плохо спим. Становится холоднее, чем в предыдущие ночи, и если морец уже почти ничего не говорит и совсем не двигается, то Кестер Рен, наоборот, не перестает жаловаться. На следующее утро, задолго до завтрака, если нашу еду можно назвать завтраком, я встал раньше всех и отправился к спящему свету 3 за винтовкой. Когда я взглянул вниз на палатку и на бесконечный серый мир, который начинали освещать лучи 2 солнц, и на фиолетовые пятна, которые были похожи на воду, на живую воду, то подумал, что мне все-таки жаль терять все это. Меня не пугала смерть, я не думал о ней. Еще в детстве, когда я впервые испытал приступ ужаса перед неизбежным концом, я догадался, что такие вещи надо либо воспринимать спокойно, либо они возьмут над тобой верх. Однако я вспомнил о сигарете и вновь спустился вниз. Я выкурил ее, дрожа от холода на утреннем ветру. Дым был голубовато-фиолетовым,
2: почти такого же цвета, что и пятна на поверхности Салари-2. Поскольку я собирался умереть в этот день, то отправился к одному из пятен, встал на него и убедился, что ничего не чувствую. Я сказал: «Хочу электрическую бритву!» И действительно очень захотел иметь ее. Я не вообразил себя бреющимся. Я вообразил, будто сам стал электрической бритвой. Я обжег себе пальцы окурком и закричал от боли. А в следующий момент в моей руке оказалась электрическая бритва.

0: Карлики играли в кости рядом с камином. Трубадуры и жонглеры подбадривали их. Акробат перепрыгивал через игроков, и пламя от горящих поленьев освещало его лицо. Играли клавесины, слуги глазели на артистов и смеялись.
1: «Как и смерть, — сказал сеньор Вантедур, — это следовало принять за факт.
0: И пусть мы сошли с ума, но если были способны курить плоды нашего безумия, бриться ими, набивать ими желудок, то воспринять их как реально существующие вещи было не только удобно, но и необходимо. Я разбудил Сильдора, и мы с ним встали на фиолетовые пятна. Каждый на свое пятно. Мы попросили реку с чистой, пригодной для питья водой, с рыбой и песчаным дном в 10 метрах от того места, где мы находились, и получили ее. Мы попросили деревья, дом, еду, автомобиль «Сеньор Делюкс» и 5 горнов.
2: Земляне остались ночевать в замке сеньора Вантедура. Теофилус вернулся на остров. Бонифаций Соломейский и Тукотут исчезли вслед за своим хозяином. Ночью Лео Сеслер поднялся с кровати, под шум далекого водопада прошел по коридорам, освещаемым смоляными факелами, и поднялся по лестнице к двери, перед которой спал Тукотут.
0: «Я хочу видеть твоего хозяина», — сказал Сеслер, толкнув великана ногой. Негр вскочил и оскалил зубы, положив руку на рукоять ятагана.
3: «Я хочу видеть сеньора Вантедура».

0: Ну что вы, я распоряжусь, чтобы нам принесли кофе. Лео Сеслер рассмеялся. Мне нравятся эти ваши парадоксы. Средневековый замок, где нет электрического освещения, но зато можно пить кофе. А почему бы и нет? Электрический свет меня раздражает, а кофе я люблю. Сеньор Ван Тедур подошел к двери, сказал что-то туку-туту и, вернувшись, сел напротив Сеслера. У меня еще есть водопровод, как вы сами увидите, но нет телефона.
1: А у других? У них есть телефоны?
0: Да, телефон есть у Теофилуса, чтобы связываться с Левалем, когда тот в состоянии общаться с кем-либо. Что касается Кестерена, то тот почти всегда некоммуникабелен, а Морец всегда. Они сидели в центре огромного помещения. Кровать на платформе из отполированного дерева занимала почти всю северную стену. Западной стены не существовало. Три арки, поддерживаемые колоннами, вели на галерею с балконами над двориком, откуда открывался вид на леса и поля. В спальне Ван Тедура все было непропорционально. Слишком высокие потолки, огромные шкуры животных на полу и гигантские ковры на стенах. Звуки извне перекрывались шумом водопада, которого Сеслер еще не видел, но который, судя по реву низвергавшейся лавины, тоже был невероятных размеров.
2: «Что нам делать, Ван Тедур?»
0: «За сегодняшний день мне уже второй раз задают этот вопрос». И признаюсь вам, что не понимаю, почему решать его должен именно я. Теофилос спрашивал у меня то же самое, когда мы узнали о вашем прибытии. И, кстати говоря, намного более совершенными и современными средствами, чем все ваши приборы. Однако он выяснял, что мы будем делать с вами. А вы, как мне кажется, ставите этот вопрос несколько иначе. Что вам делать с нами?
1: «Я имел в виду всех, и вас, и нас», — уточнил Лео Сеслер. Но, признаться, до конца не уверен, почему задал этот вопрос. Наверное, хотел получить кое-какие объяснения по поводу происходящего.
0: Сеньор Ван Тедур улыбнулся. «А разве вам недостаточно того, что я рассказал за ужином?» Без стука вошел негр. За ним следовал слуга с кофе. «Сахар, сливки?»
1: «Нет, спасибо. Я пью кофе таким, какой он есть, черным и без сахара».
0: «А я люблю сладкий кофе. И вообще люблю сласти. Поэтому и располнил. Иногда я делаю зарядку, выезжаю верхом и организую охоту, но гастрономические удовольствия продолжают наносить ущерб моей фигуре». Ван Тедур поднес чашку к губам. «Хотя меня это не особо волнует». Он сделал глоток сладкого кофе. Туко тут и слуга вышли. Бонифаций Соломейский глядел на Сеслера и Ван Тедура, сидя на кровати и обернув себя хвостом.
1: «Ван Тедур, меня интересует ваше мнение об этом феномене. Не знаю, как его назвать, и это меня удручает. Я привык к тому, что у всякой вещи есть свое имя. У меня просто мания искать для вещей верные определения. Но, несмотря на это, я питаю искреннее отвращение к словам».
0: «Раз вам так нужны названия для вещей, значит, вы тот, кого именуют ученым?»
1: «Ну да. Кстати, у вас превосходный кофе».
0: «Он выращен на наших плантациях. Вы должны обязательно побывать там».
1: «Почему бы и нет? Ладно, допустим, я ученый. Разумеется, с некоторой натяжкой. В принципе, я мог быть акупунктурщиком или пивоваром, воином или сборщиком налогов. И все-таки, что вы думаете об этом феномене, который позволяет вам извлекать разные предметы из ничего?»
0: «Я уже не задумываюсь над этим. Но у меня есть бесконечное множество ответов на ваш вопрос», — ответствовал сеньор Ван Тедур. «Например, могу вновь повторить, что мы стали богами. В принципе, эта штука очень полезна для людей. Если бы она имелась во всех мирах, то нам бы удалось исключить из нашей практики многие вещи. Религию, философские доктрины, суеверия и все такое. Вы отдаете себе отчет в этом? Ведь тогда отпали бы вопросы о том, что есть человек. Дайте кому-нибудь всемогущество, и вы получите все ответы, поверьте мне. Или не верьте, вы не обязаны мне верить. Но... подождите немного, и вы увидите, что фиолетовые пятна сделали с Кестерреном, Морицем или Валем. А точнее, что эти люди сделали с собой под воздействием фиолетовых пятен». Ван Тедур поставил чашку на стол. Теофилус и я – самые легкие случаи. По крайней мере, мы остаемся людьми.

0: вы не смогли помочь товарищам?
1: Не вижу для этого причин. Самое страшное, что они... Да и мы тоже, но это уж другое дело. Они, в конце концов, счастливы. Знаете, что это значит, сестра?
0: Нет, но догадываюсь.
1: Тот факт, что мы счастливы, в определенном смысле ставит точку. Попутно замечу, мы способны сделать с вами все, что угодно. Теофилус может спроектировать какой-нибудь аппарат, напиток или оружие, и эта штука заставит вас забыть обо всем. Или заставит поверить, что Солари-2 уже не существует, что она разлетелась на куски, убив нас, пока мы исследовали ее, или что она представляет собой опасность для человека, или еще что-нибудь в этом роде.
2: Мы тоже могли бы воспользоваться фиолетовыми пятнами?
1: Мне жаль разочаровывать вас, Сеслер, но вы на это не способны. Тогда мы были в отчаянии. А вы далеки от этого состояния, и мы сделаем все возможное, чтобы вы не отчаивались, пока находитесь здесь. Я предупреждаю вас, чтобы вы не предпринимали напрасных попыток. Поймите, мало встать на фиолетовое пятно и сказать: «Я хочу драгоценности с королевской короны».
2: Хорошо. У вас есть этот секрет, и вы его нам не откроете. Однако что же такое эти фиолетовые пятна? Или, вернее, какова их природа?
1: Не знаю. Я не знаю, что они собой представляют. Вначале мы проделывали кое-какие опыты. Например, рыли землю. Но фиолетовое пятно распространялось вглубь. Однако не как часть грунта, а как отражение света. Но если вы, встав на пятно, будете искать источник этого света, хоть вверху, хоть в стороне, вы ничего не найдете. Я могу выдвинуть пару предположений. Например, что однажды Бог рассыпался на части, и его кусочки упали на Солари-2. Это хорошее объяснение, но лично мне оно не нравится. А вот другое. В каждом мире есть такие точки, где можно при определенных условиях получить любую вещь. Однако на этой планете они видны невооруженным глазом. Согласно этой гипотезе, на Земле подобные пятна тоже есть, просто их еще никто не обнаружил. Или почти никто, и этим объясняются некоторые легенды. Или что эти фиолетовые штуки живые, это они являются богами, а не мы. А хотите так? Ни один из предметов, окружающих нас, не существует. Вантедур потопал по полу ногой. И на Солари-2 человек меняется, испытывает нечто вроде бреда, в котором видит и чувствует, как исполняются его желания. Что мы попали в ад, и фиолетовые пятна — это наше наказание, и так далее, до бесконечности. Выбирайте любую версию, которая вам больше нравится.
2: Спасибо, но ни одна из ваших теорий меня не убеждает.
1: Согласен, меня они тоже не убеждают. Но я не задаю себе вопросов. Давайте лучше разберемся, Сеслер, что вы за тип.
2: А именно?
1: Я хотел бы знать, к какой категории людей вы относитесь. Завтра или послезавтра вы увидите, чем стали остальные члены экипажа «Спящего света-3». А по какому пути пойдете вы?
3: О, нет, послушайте, Вантедор, это несправедливо.
1: Почему же? Вы же видите мои осуществленные желания.
2: Да? Вы деспот. Человек, который не чувствует себя удовлетворенным, пока не достигнет вершины пирамиды.
1: Да нет же, доктор Сеслер, вовсе нет. Я не феодал, я человек, живущий в феодальном замке. Я никого не заставляю ездить верхом, не присваиваю чужое имущество, не рублю головы, не соперничаю с другими владельцами замков и не борюсь с королем. У меня нет войска, нет феода, есть лишь один замок и все.
2: А обитатели замка?
1: Естественно, они тоже порождены фиолетовым пятном и в той же мере настоящие, как та сигарета или электробритва. Скажу больше, они счастливы и испытывают привязанность ко мне. Не преклонение, нет, просто привязанность. Потому что я сотворил их такими. Они стареют, болеют, им больно, когда они падают. Они умирают. Но они довольны и любят меня.
2: И женщины тоже?
1: Сеньор Вантедур встал, ничего не говоря.
2: Ну и как? Женщины вас любят?
1: А женщин здесь нет, Сеслер. Таковы особые условия, при которых можно добиться чего-то от фиолетовых пятен. Никому из нас не удалось получить женщину.
2: Но я их видел.
1: Это не женщины. теперь, если вы измените мою невольную неучтивость, нам пора на боковую. Завтра у нас много дел. В 3 часа утра доктор Лео Сеслер вышел во двор замка, перешел мост, спустился по откосу и отправился в лунном свете искать на почве фиолетовые пятна. С балкона галереи за ним наблюдал сеньор Вантеду.
4: «Мы нашли экипаж спящего света 3», — объявил капитан.
1: «Отчего они умерли?» — поинтересовался Рейд-младший.
4: «Они вовсе не умерли», — сказал Лео Сеслер. «Они живы, здоровы и довольны жизнью».
1: «Но как же мы их заберем с собой, господин капитан?» — спросил штурман. 5 человек — это слишком много для нашего корабля».
4: «Кажется, у них нет желания возвращаться на Землю», — сказал Сеслер.
5: «Они господа и хозяева этой планеты!» — вскричал Саван. «Каждый из них имеет в своем распоряжении целые континенты. Они могут получить все, что им захочется от этих фиолетовых штуковин».
1: «Каких еще фиолетовых штуковин?»
4: «Не будем спешить с выводами», — сказал капитан. «Пусть весь экипаж отправляется сюда, к нам».
6: Продолжение рассказа Анхелики Городишер «Фиолетовые пятна» вы услышите в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: В эфире радио Energy «Модель для сборки». Анхелика Городишер. «Фиолетовые пятна». Продолжение. Пятнадцать человек уселись в машину Теофилуса, за рычагами которой восседал сам маэстро штурман. Машина мягко покатилась по поверхности Солари-2. «Вы хотите вернуться?» — спросил капитан. «Нет», — возразил Теофилус. «Мы останемся здесь. Вы еще плохо знаете возможности этой планеты». Помолчав, он добавил: «А вот здесь живет Кестерен». «Где?» «Где-то тут рядом. Он никогда не уходит далеко отсюда». Люди шли по полю, и когда им попадались фиолетовые пятна, становились на них и пробовали загадать желание. «Вон там лежит какой-то бродяга», — указал один из членов экипажа. Сеньор Вантедур наклонился над человеком, одетым в лохмотье зеленого цвета. Человек был босс и сжимал в руке трость. «А если он бросится на нас?» Рука одного из землян нащупала пистолет.
1: «Скажите ему, чтобы он не вздумал стрелять», — шепнул Теофилус капитану.
0: «Кестерен!» Сеньор Вантедур тряс распростертого человека, не переставая звать его по имени. Оборванец открыл глаза.
2: «Мы уже не можем», — пробормотал он.
0: «Кестерен, проснитесь, у нас гости».
2: «Гости с неба», — отозвался человек. «Кто они теперь, эти люди с неба?»
0: «Кестерен, с земли прибыла вторая экспедиция».
2: «Они прокляты!»
0: Оборванец вновь закрыл глаза.
2: «Скажите им, чтобы вылетали. И вы тоже. Убирайтесь!»
1: «Послушайте меня, Кестерен, они хотят с вами поговорить.
2: Пусть убираются!»
1: «Они хотят рассказать вам о Земле, а вы должны рассказать им о Солари-2».
2: «Прочь!»
0: Он отвернулся и закрыл лицо руками. Земля и сухие листья осыпались с клочьев зеленого бархата. «Идемте», — позвал сеньор Монтедур своих спутников.
1: «Но послушайте, Тардон, мы не можем оставить его в таком состоянии. Он слишком пьяный, с ним может что-нибудь случиться», — запротестовал капитан.
0: «Не беспокойтесь за него».
1: «А если он умрет?»
0: «Вряд ли», — бросил Теофилус. Машина поднялась по склону к серому фасаду серого дома на горе. Дверь открылась прежде, чем они успели постучать, и оставалась открытой, пока внутрь не вошли все. Потом она вновь закрылась. Гости прошли по темному, огромному и пустому коридору и уперлись в другую дверь. Теофилус открыл ее. За ней оказалась непримечательная комнатушка без окон. Помещение освещали лампы, подвешенные к потолку. Две молодые женщины играли в карты, сидя на ковре. Сеньор Вантедур подошел к ним. «Привет», — сказал он.
3: «Ты хочешь меня надуть?» — оживилась одна из женщин, разглядывая сеньора Вантедура.
0: «Игра — скверная штука», — изрек сеньор Вантедур.
3: «Верно. Но я хочу одного. За это я могу простить тебе все».
0: «Понятно», — кивнул он. «А где мы можем найти Левануса?»
3: «Не знаю. Он, наверное, на пирушке», — предположила другая женщина. «В золотом зале», — добавила ее партнерша.
0: «Где это?»
3: «Уж не хочешь ли ты, чтобы я оставила ее одну? Я не могу сопровождать вас».
0: Женщина задумалась на секунду.
3: «Выйдите через эту дверь. Нет-нет, через другую. И тогда найдете охотников. Спросите у них».
0: Она вновь уткнулась в карты. Еще один коридор, такой же, как первый, и еще коридоры, похожие на них. Все они поворачивали под прямым углом. Гости пришли в круглый зал. Через остекленный потолок лился свет. За столом сидела группа мужчин. «Вы охотники?» «Нет», — откликнулся один из мужчин. «Да», — сказал другой. «Где Леванус?» «В золотом зале». Мужчина, сообщивший это, поднялся из-за стола, вытирая руки о набедренную повязку. «Следуйте за мной». Они вновь шли долгими коридорами. Человек был распростерт на троне Победы. Его голову венчал лавровый венок. Больше на человеке ничего не было. Он попытался подняться, когда увидел входящих землян в сопровождении Вантедура и Теофилуса.
4: «Ах, друзья мои! Мои дорогие друзья!»
0: «Послушайте, Леванус», — начал сеньор Вантедур, протянув руку к человеку. Музыка, крики, шум заглушили его слова.
5: «Вина! Вина для дорогих гостей!»
0: Сеньор Вантедур и Теофилус подошли к трону. Лео Сеслер смотрел, как они переговариваются с хозяином. Наконец, обладатель лаврового венка рассмеялся, хлопая ладонью по трону. Тот был инкрустирован драгоценными камнями, а его подлокотники, ножки и спинку украшали лики горгоны из слоновой кости, сиявшие глазами из самоцветов.
5: «Чудесно, чудесно!» – завывал Леванус. «Давайте позовем танцовщиц и устроим рыцарский турнир! Пусть нальют еще вина!» «Послушайте, послушайте! Приветствуйте гостей! Покажите им все, на что вы способны! Они прибыли из жалкого мира! Там нет героев! Все они стали достоянием легенд!»
0: Он поднялся с трона и пошел, шатаясь и чуть не падая, к центру зала, сопровождаемый Теофилусом и сеньором Вантедуром. Шум немного стих. Платья перестали шуршать, музыка сделалась не столь оглушительной.
4: «Они прибыли из мира, где люди смотрят телевизоры, едят из пластиковой посуды и ставят цветы в керамические вазы. Из мира, где получают семейные пособия, платят страховые взносы и налоги, где существуют банковские клерки, сержанты полиции и могильщики».
0: Женщины дружно рассмеялись.
5: «Дайте им вина!»
0: Каждый из гостей был вынужден взять по бокалу до краев, наполненному вином.
5: «Еще вина!»
0: Кувшины наклонились над чашами, вино полилось через край, а 15 человек с земли неподвижно застыли, глядя, как жидкость забрызгивает их обувь и разливается по полу.
5: «Хватит, идиоты! Подождите, пока они отопьют!»
0: Голый, увенчанный лавровым венком, с телом, испещренным шрамами и обезображенным струпьями, Леванус кланялся своим гостям и вещал.
4: «Я видел, как разрезанная земля снова становится нетронутой под тяжестью генеалогического древа», — гласил он. «Я спустился в шахту, я изготовил ножи, я растворил соль у себя во рту, я видел кровосмесительные сны, я открывал двери поддельными ключами. Дайте вина этим грустным, никому не нужным людям земли. Разве вы не видите, что их бокалы пусты?»
0: Бокалы землян оставались полными. Тем временем Леванус расходился все больше.
4: «Я видел ритуал и обман. Я видел переселение народов. Я видел циклоны, пещеры, телят с тремя головами и торговые палатки. Я видел грехи. Я видел тех, кто их совершает, и научился грешить сам. Я видел, как люди пожирают друг друга и как скачут лошади. Я каторжник, прикованный цепями к борту галеры!»
0: В завершении монолога последовали всхлипывания и икота. Левануса подняли на руки и отнесли на трон, и он, задыхаясь, рухнул едва ли не замертво.
2: «Идемте отсюда», — сказал сеньор Вантедур.
0: Лео Сеслер выплеснул вино из своего бокала прямо на пол.
5: Леванус вопил, умоляя, чтобы с него содрали лавровый венец, потому что он жжет его голову и лоб.
0: Гладиаторы уже закончили трапезу и ушли, оставив грязные тарелки и опрокинутые стулья. Женщины продолжали играть в карты. В замок Вантедура они вернулись поздно вечером.
3: «Мне хотелось бы как-нибудь при случае взглянуть на водопад», — сказал Лео Сеслер.
0: Сеньор Вантедур стоял рядом с ним.
2: «Когда пожелаете, доктор Сеслер? Это довольно далеко, но мы можем отправиться туда в любой момент. И вам нужно осмотреть наши кофейные плантации. А еще оранжереи Теофилуса».
3: «Откуда все-таки взялся этот водопад?»
2: «В действительности это большой порог. Больше любого из тех, что вы когда-либо видели в своей жизни. Дело в том, что раньше я долго жил поблизости от водопада».
3: «Дом рядом с водопадом?»
2: «Да, но не мой дом. Представьте, у меня никогда не было своего дома, доктор».
0: Теофилус присоединился к ним за ужином, и Туко тут снова занял позицию напротив двери в оружейную комнату.
2: Капитан произнес речь, и Лео Сеслер втихомолку подсмеивался над ним.
0: Сеньор Вантедур поднялся на ноги и от имени тех, кто когда-то был членом экипажа «Спящего света-3», отклонил предложение землян вернуться на родину. Бонифаций Соломейский был явно согласен с хозяином, а Тупо-Тут, стоявший возле двери, и женщины в белых шляпках, заглядывавшие в зал с балконов, улыбались.
1: «Но я не вижу другого решения проблемы», — сказал капитан.
3: «Самый разумный и здравый способ ее решения — это оставить все как есть», — сказал Теофилус. «Возвращайтесь на Землю, а мы будем жить здесь».
1: «Но экспедиция обязана предоставить отчет и приложить к нему вещественные доказательства. Разумеется, мы не сможем взять вас всех, но Кестерен, конечно же, нуждается в срочной медицинской помощи, да и Левалю наверняка требуется лечение».
3: «Вы еще не видели Морица», — заметил Теофилус.
1: «По нашим расчетам, мы могли бы взять двоих, а кого именно, нужно разобраться».
0: «Об этом и речи быть не может. Возвращайтесь, представляйте начальству свой отчет, но без нас».
1: «Отчет без доказательств?»
0: «Не в первый раз. Никто ведь не привозил на Землю колонны с Таммердена или глифы с Арфе?»
1: «Ну, там-то речь шла не о таких невероятных вещах, как...»
0: «Как мы», — подумал сеньор Вантедур.
1: «В любом случае, нужно вылечить Кестерена или Валя. Этого требует элементарная человечность. К тому же, когда прибудут колонисты, вы окажетесь в положении незаконных захватчиков земель, и вам все равно придется вернуться».
0: «Осмелюсь заявить, капитан», — возразил сеньор Вантедур, «что не будет никаких колонистов и что мы не вернемся».
1: «Это угроза?»
0: «Ни в коем случае. Подумайте трезво. Какие могут быть колонисты в мире, где неизвестным образом добываются любые вещи? Из ничего. Не забывайте, что мы боги. А боги не угрожают, они действуют».
3: «Звучит как законченный афоризм», — сказал Лео Сеслер.
0: «Возможно, но попробуйте, пожалуйста, этот розовый виноград. Вам надо побывать и на виноградниках». Лео Сеслер рассмеялся.
3: «Вантедур, мне кажется, вы неплохой актер».
0: «Спасибо». Капитан не захотел пробовать виноград.
1: «Я настаиваю на том, что вы должны вернуться. Если не с нами, то с одной из следующих экспедиций. По моей просьбе вам разрешат взять с собой самые дорогие вещи, а также спутников, которые скрасят ваш полет на Землю».
0: Он бросил взгляд на балконы.
1: «Одна из них — хозяйка замка Вантедур, капитан, пардон. Вы же знаете, что к рекомендациям, которые содержатся в отчете капитана экспедиции, обычно прислушиваются».
6: Модель для сборки On Energy.
0: Теофилус засмеялся. «Позвольте мне, капитан, сделать два замечания. Во-первых, ничто из сотворенного с помощью фиолетовых пятен не может покинуть Солари-2. Вам не приходила в голову мысль, что самым логичным для нас было бы 10 лет назад, 10 земных лет, попросить исправный корабль, чтобы вернуться на Землю?» «Мы попросили его. Но мы не слишком глубоко верили в него и были достаточно осторожны, чтобы попробовать взлететь на корабле, который контролируется планетой. Если бы Бонифаций Соломейский захотел сопровождать Вантедура на Землю, он улетучился бы в тот момент, когда корабль вышел бы за пределы атмосферы».
1: «Но тогда все ваше окружение нереально».
0: «Нет. Попробуйте розовый виноград, капитан».
1: «Доставьте вы в покое виноград, Тардон! Вы собирались сделать два замечания, Сильдор. Каково же второе?»
3: «Нет никого, кого мы хотели бы забрать с собой, даже если бы могли. Не существует никакой супруги Вантедура. Повторяю, на всей планете нет ни одной женщины».
1: «Но послушайте!» — воскликнул Саван. «Я видел их и здесь, и в том сумасшедшем доме, и в...»
3: «Это не женщины».
0: Все вдруг заговорили одновременно, кроме Рейта-младшего, который был бледен и молчал, сжав руки в кулаки. Сеньор Вантедур сказал:
3: «Вы так любите очевидные истины, капитан.
0: Можете подозвать этих красоток и попросить раздеться, никто из них не откажется. Правильное определение, которое к ним подходит, это эфебы, юноши-трансвеститы из Древней Греции».
1: Но женщины в доме Леваля, они играли в карты на полу, и у них были груди.
0: Конечно, были. Им нравится так выглядеть. Мы способны обеспечить их нужными гормонами и хирургами, а хирург может многое, особенно если это профессионал. Единственное, на что мы не способны, сотворить женщину.
1: «Но почему?» – спросил Лео Сеслер.
0: Рейд-младший, покраснев, встал. Над его верхней губой собрались бисеринки пота. «Ввиду особых условий, которые необходимы для сотворения тех или иных вещей», – изрек сеньор Ван Тедур. «Если бы кто-то из вас вчера вечером имел при себе магнитофон или обладал великолепной памятью, он нашел бы разгадку в моем повествовании».
1: «Это определенно меняет ситуацию», – очнулся капитан.
0: «Да? Тот факт, что, по крайней мере, трое из нас спят с мальчиками, что-то меняет?»
1: «Конечно! Вы же были и, смею утверждать, остаетесь офицерами космических сил. И я не могу взять на себя ответственность за подрыв престижа звездного корпуса, который неизбежно произойдет, если я доставлю на Землю офицеров, ставших гомосексуалистами».
0: И тут Рейд-младший взорвался.
1: «Они не имеют права!» — кричал он. «Я не хочу больше находиться рядом с этими отбросами! Мусор! Вонючие педерасты! Грязные извращенцы! Уничтожьте их! Я не хочу их видеть!»
0: Лео Сеслер подскочил к бунтовщику и ударил его по лицу. «Выкиньте этого психа из моего дома!» — приказал сеньор Ван Тедур. Двое членов экипажа подняли потерявшего сознание юношу под мышки и за ноги.
3: «По-вашему, это мы нуждаемся в медицинской помощи?» — спросил Теофилус. «А что вы скажете мне о своем экипаже, капитан?»
0: «Мы вполне довольны жизнью, мы можем существовать каждый сам по себе. Мы ведем честную игру, однако, похоже, у вашего молодого человека ночи проходят в диких сексуальных фантазиях и раскаянии. А вы в чем раскаиваетесь, Ван Тедур?» «Я мог бы распорядиться, чтобы его прикончили», — сказал сеньор Ван Тедур. «Пусть его уберут отсюда и запрут на корабле, капитан, иначе я прикажу отрубить ему голову».
1: «Унесите его», — велел капитан. «Он будет содержаться под арестом на корабле».
0: «Возьмите мою машину», — предложил Теофилус.
3: «Думаю, мы должны принести вам свои извинения», — сказал Лео сеньору Ван Тедуру.
1: «Послушайте, Сеслер», — запротестовал капитан.
3: «Мы просим у вас прощения за этот инцидент, сеньор», — продолжал Сеслер, не слушая капитана.
0: «Давайте сядем», — пригласил хозяин замка. «Заверяю вас, я уже забыл об этом несчастном. И, пожалуйста, отведайте десерт. Может быть, винограду вы предпочтете айву, капитан?»
1: «Послушайте, Тардон, оставьте в покое еду!»
0: «Ван Тедур, капитан. Сеньор Ван Тедур. И это я говорю вам в последний раз. Такова цена моего прощения».
1: «Вы думаете, что вправе обращаться со мной так, как обращаетесь со своими слугами?»
3: «Конечно, капитан», — сказал Лео Сеслер. «Лучше нам сесть на свои места».
1: «Доктор Сеслер, вы тоже арестованы».
3: «Сожалею, капитан, но это произвол, которому я подчиняться не буду».
0: Капитан Нини Пауме один с силой оттолкнул свое кресло, и оно с грохотом рухнуло на пол.
1: «Доктор Сеслер, я добьюсь вашего исключения из состава вспомогательного персонала».
3: «А что касается вас...» «Да-да, вас, Тардон, то я...»
0: Лео Сеслер на мгновение испытал панический ужас. Он не знал, как вспышка гнева отразится на сердце больного 58-летнего человека, подвергавшегося воздействию космических перелетов, гравитации и вакуума. Если капитан умрет...
1: «Я буду рекомендовать Земле стерилизовать Солари-2! Пусть все живое на ее поверхности исчезнет, погибнет, перестанет существовать!»
0: «Сядьте на свое место, капитан. Я объясню, почему вам не стоит совершать опрометчивых поступков».

0: Карита Дульче спал, а Леванус рыдал в объятиях картежниц. Человек под деревьями восстановил свой костюм зеленого бархата, но теперь платье стало более светлого оттенка, чем раньше. На сапогах появились серебряные пряжки, а жилет украшала золотая цепочка. Скверная вещь, эти сны. Любой из нас, Теофилус или я, и даже Левалий или Кестерен, может уничтожить вас всех, прежде чем вы успеете отдать какой-нибудь приказ. Капитан сел на место.
1: Вы не так глупы, как пытаетесь сейчас казаться. Подумайте сами, капитан, вмешался Лео Сеслер. Наше прибытие на Соларе-2 нарушило устои жизни этих людей, и мы должны отдавать себе отчет...
2: «У нас есть надежные средства», — сказал Теофилус. «По меньшей мере два. И как один, так и другой способны обеспечить быстрое и жесткое решение проблемы».
0: «Ну хорошо», — сдался капитан. «Вы победили. Чего вы от нас хотите?»
2: «Ничего экстраординарного, капитан. Просто вы должны держать вашего клеветника на корабле, это все». Давайте закончим нашу трапезу, а потом, если хотите, прогуляемся. Вы видели наши 5 лун? Одна из них успевает за ночь сделать 3 оборота вокруг планеты. А после прогулки отправимся спать.
0: Машина Теофилуса довезла их до реки, дальше пришлось идти пешком.
1: По ту сторону реки нет дорог, пояснил Теофилус.
0: Они перешли через реку по висячему мостику. На другом берегу простирался луг, покрытый зеленой сочной травой. Тут им встретились цветы, птицы и 3 фиолетовых пятна. Люди вставали на пятна и безуспешно просили золото, пиво, спортивные автомобили. Лишь капитан и Лео Сеслер не предпринимали попыток испытать судьбу. Однако Савану удалось выпросить у фиолетового пятна платиновый браслет с бриллиантами для своей жены. Среди землян поднялся крик, когда инженер воздел руку со сверкающим браслетом. «Видите, это совсем не трудно», — сказал сеньор Вантедур. «Вы, инженер, соблюли условия».
1: «Но я же ничего не говорил вслух».
0: «Конечно, не говорили».
1: «А каковы эти условия?»
0: «Это наш секрет, инженер. К чему вам его знать? Чтобы сохранить свое приобретение, вам придется остаться жить на Соларе-2». Саван с грустью посмотрел на браслет. Люди прыгали, разводили руки в стороны, излагали свои просьбы громким голосом и едва слышным бормотанием, пели, молились, сидя и лежа на фиолетовом пятне. Теофилус сказал им, что это бесполезно, а капитан велел продолжать путь. Эти двое с трудом оторвали своих спутников от фиолетовых пятен. Браслет привел всех в невероятное возбуждение. Он переходил из рук в руки. Каждый старался его пощупать, понюхать и попробовать на зуб. Один из членов экипажа потер вещицу о свое лицо, другой приложил к ней ухо.
1: «Вон там», — сказал наконец Теофилус.
0: Путники приближались к пещере в склоне холма. 3 старые грузные женщины вышли им навстречу.
2: «Это матроны», — пояснил Теофилус.
0: «Кто-кто?»
2: «Нет-нет, они тоже не женщины. Морец назвал их матронами, потому что они являются для него воплощением образа матери».
1: «А сам Морец? Где он?»
2: «Морец живет внутри своей матери, капитан».
3: «Добро пожаловать», — хором сказали женщины.
0: «Спасибо», — ответил сеньор Вантедур. «Мы хотели бы видеть Кариту Дульче».
3: «Нет»,
0: — протянули матроны.
3: «Он спит».
0: «Можно посмотреть, как он спит?»
3: «Вы уже были здесь раньше. Зачем вам беспокоить его?»
0: «Мы не хотим его беспокоить, уверяю вас. Мы будем вести себя тихо и только посмотрим на него».
1: Матроны колебались.
3: «Идемте», — сказала одна из них. «Но только на цыпочках».
0: Песок на полу пещеры скрипел под подошвами идущих, и матроны остерегали.
3: «Тише, тише!»
0: У У входа в пещеру стояли еще две матроны. Еще две находились в самой пещере. В слабом свете было видно, что они качают огромное яйцо, в конце которого покоится на аппарате, позволяющем яйцу двигаться из стороны в сторону и вращаться.
1: «Так вот в чем дело!» — воскликнул капитан.
0: «Тсс!» — хором оборвали его матроны.
3: «Это Великая Матка, мать!» —
0: прошептал Теофилус. Лео Сеслер прикоснулся к яйцу. Оно было серым и волокнистым. На нем имелась горизонтальная щель. Видимо, его створки могли открываться. Матроны улыбались и показывали гостям на человека внутри яйца. Он лежал, свернувшись калачиком, прижав подбородок к коленям, обхватив ноги руками и улыбаясь во сне. Внутренность яйца была влажной, теплой и мягкой.
3: «Морец!»
0: — вполголоса позвал капитан.
1: Матроны в ужасе вскинули руки. Карита Дульче пошевелился, не просыпаясь, и захныкал.
0: Одна из матрон указала на выход. Это был приказ.
4: Окончание рассказа Анхелики Городишер «Фиолетовые пятна» в финальной части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Анхелика Городишер. «Фиолетовые пятна». Окончание. Вечером их принимал у себя Теофилус. Вместо водопада здесь звучал клавесин. Несколько месяцев назад было еще хуже, поведал сеньор Вантедур. Тогда Теофилус увлекался древней китайской музыкой. Стол был из хрусталя, с ножками из черного дерева и прожилками из золота. На золоченых мозаиках пола ни один узор не повторялся дважды. Дама и единорог взирали с ковров на гостей. Члены экипажа чувствовали себя не в своей тарелке. Они то и дело смущенно хихикали, толкали друг друга локтями и острили. Перед каждым на столе, кроме тарелки, было по 4 вилки, по 4 ножа и по 3 бокала. Слуги в белой одежде подавали блюда, а за спиной Теофилуса стоял мажордом. Лео Сесслер вспоминал человека-зародыша, сжавшегося в комочек в слизистые и теплые мавки колыбели, и спрашивал себя, не отобьет ли у него аппетит это воспоминание. Однако, когда на передвижном столике в зал доставили скульптуру животных изо льда, и одна из них стала освещаться изнутри голубым пламенем, он обнаружил, что съел уже все предложенные блюда и не прочь отведать засахаренные фрукты и мороженое. Капитан вполголоса беседовал с Теофилусом. Маэстро-астроном объявил, что прочтет гостям вступление к своему меморандуму о созвездии молока Афродиты. Входя в дом, они видели издали пеонию. Теофилус поприветствовал ее, но не пригласил присоединиться к ним. Лео Сесслер хотел бы посмотреть на это существо вблизи и поговорить с ним. На середине стола стояли розы желто-красного цвета в крапинку.
1: «Но ведь за ними нужен присмотр! По крайней мере, за морицем!» — говорил капитан.
0: «Зачем?» — спросил Теофилус.
1: «Он нездоров, то есть ненормален».
0: «А вы нормальный, капитан?»
1: «Я не выхожу за рамки общепринятого поведения».
2: «Давайте рассмотрим эту проблему под следующим углом зрения», — предложил сеньор Вантедур.
3: «Вы говорите, психиатрическое лечение?»
2: «Да, действительно, мы могли бы найти психиатра для Морица. Но это заставило бы его страдать на протяжении многих лет. А ради чего?» «С помощью фиолетового пятна, как и все мы, выздоровев и вылечившись, он начал бы вновь взывать к матери, и этот образ опять стал бы меняться, гипертрофируясь до такой степени, что рано или поздно снова превратился бы в колыбель-матку. Это то, чего он жаждет. Так же, как Левалю угодно впадать то в героизм, то в унижение, Кестерену беспробудно пьянствовать, Теофилусу выращивать розы, слушать китайскую музыку, есть мороженое, которое хранится в статуях изо льда, читать немецких философов и увешивать стены коврами, ну, а мне жить в замке 12 века. Когда есть возможность получить все, то каждый, в конце концов, уступает своим личным пристрастиям. Не знаю, осознали ли вы это, капитан, но здесь реализован один из способов обрести счастье.
1: Счастье? Сидеть взаперти и лизать стены своей тюрьмы – это, по-вашему, счастье? Убиваться всеобщим одобрением, а потом гнить в подвале, где тебя пытают и раскаленным железом прижигают промежность – это счастье? Жить в вечном пьяном бреду – это счастье?
2: Да, капитан. Это тоже может быть счастьем. Какая разница, находишься ты в искусственной матке или сидишь на берегу реки с удочкой? За исключением того, что пойманную рыбу можно зажарить и съесть, и что дышать свежим воздухом полезно для здоровья. Я имею в виду, что речь идет об одном и том же способе самоудовлетворения, об одном и том же источнике удовольствия. И это такое же законное средство, как и любое другое. Все зависит от индивида, который стремится к счастью. Банковские клерки и могильщики, если вы позволите мне процитировать Левануса, возможно, предпочли бы рывную ловлю спячки в искусственной матке. Но это на земле. А как бы они повели себя на Соларе-2? На столе уже не было ни сфинксов, ни лебедей. Лео Сесслер разрезал засахаренный апельсин и обнаружил внутри начинку из вишен. В свою очередь, вишни были начинены мякотью апельсина.
3: «Вот именно, капитан, вот именно», — приговаривал сеньор Вантедур.
2: Матка-колыбель, пьянство, самобичевание – все это явление одного и того же порядка.
3: Маэстро Астраном откашлялся и поднялся на ноги.
1: «Сейчас вы услышите нечто весьма интересное», — сказал Теофилус.
3: Слуги поставили перед каждым гостем кофейные чашки из хрусталя. В прозрачных шарах начал сгущаться и темнеть водяной пар.
1: «Вступление к меморандуму о созвездии молока Афродиты», — провозгласил маэстро-астроном.

0: Ночью в замке сеньор сам прошел по галереям и спустился по лестницам в комнату баб. Ночью в замке сеньор сам прошел по галереям и спустился по лестницам к комнате доктора Лео Сестера. На руках он нес Бонифация Соломейского, а за ним по пятам следовал Тукотут. «Добрый вечер, доктор Сестер. Я осмелился нанести вам визит». Лео Сестер впустил гостя в комнату. «И еще я распорядился, чтобы нам принесли кофе и коньяк».
1: «Что ж, это было бы кстати. Послушайте, у меня уже не будет времени осмотреть ваши кофейные плантации и виноградники».
0: «Именно об этом я и хотел поговорить».
1: «Я хочу сказать, что завтра мы улетаем».
0: «Да-да». Принесли кофе. Тук-о-тут закрыл дверь и уселся на пол в коридоре.
1: «Почему бы вам не остаться, Сестер? Вы полагаете, я об этом еще не задумывался?»
0: «Тогда бы я окончательно уверился в том, что составил о вас верное представление».
1: «Что ж, я мог бы попросить добротный дом», — сказал Лео Сестер. «Весь белый изнутри и снаружи, стены, потолок, камин, с очагом и походной кроватью, шкафом, столом и двумя креслами, и начать писать мемуары. Возможно, раз в неделю ходить на рыбалку и на охоту».
0: «Что же вам мешает? Вас удручает отсутствие женщин?»
1: «Честно говоря, нет. Я никогда не спал с мужчиной, у меня не было гомосексуального опыта, если не считать дружбу в возрасте 13 лет с товарищем по колледжу, но тогда все было в рамках нормальных и пристойных отношений, как сказал бы наш капитан. При мысли об этом я не впадаю в шок, как Рейд-младший. И я тоже считаю, что на Соларе 2 невозможно сохранить ту же мораль, как на Земле. Вы когда-нибудь задавались вопросом, Вантедур, что такое мораль?»
0: «Конечно. Это совокупность норм, которым нужно следовать, чтобы творить добро и избегать зла».
1: «Идиотское определение.
0: Я знаю лишь одно добро, доктор Сестер. Не учинять насилие над своим ближним. И одно единственное зло. Слишком много думать о себе самом. Но на практике я совершал и то, и другое. Поэтому я и делаю вам это предложение. Но если вы хотите улететь... Я не буду вас удерживать».
1: «Да, я решил вернуться на Землю».
0: «Хотелось бы знать, почему».
1: «Пока и сам не знаю. По каким-то смутным внутренним причинам. Наверное, потому что я не падал на Соларе 2 в аварийном корабле. Потому что у меня не было времени создать вокруг себя вторую Землю по своему вкусу. Потому что я всегда возвращаюсь домой. И на этот раз я тоже хочу вернуться домой».
0: «С кем вы живете на Земле? У вас есть родные, близкие?»
1: «Нет, нет, причина моего отказа кроется совсем не в этом. Я живу один».
0: «Прекрасно, Сестер. Мы проводим вас под звуки фанфар. Но я хочу предупредить вас кое о чем. Весь экипаж Нини Пауме 1 забудет все, что он видел здесь».
1: «Значит, это было вашим намерением с самого начала?»
0: «До этого момента нет. Теперь да».
1: «И как вы собираетесь это проделать?»
0: «Это забота Теофилуса. Никто из вас и не почувствует проникновения в собственный мозг. Через полчаса после закрытия люков корабля вы все будете уверены в том, что обнаружили опасный мир, опустошенный радиацией, которая убила весь экипаж спящего света 3. Капитан доложит на Землю, что колонизация планеты невозможна, и рекомендует выждать не менее 100 лет, прежде чем посылать сюда следующую разведывательную экспедицию».
1: «Жаль, ведь это довольно милый мир. Знаете, Вантедур, я ведь собираюсь написать мемуары. Мне не хотелось бы описывать Соларе 2 как мертвую и безжизненную планету».
0: Сеньор Вантедур улыбался.
1: «Меня пугают ваши слова», — добавил Лео Сестер.
0: «В самом деле, слушайте дальше. Никто не сможет получить от фиолетового пятна что-либо, если не отождествит себя с желаемой вещью. Понимаете, в чем суть? Поэтому мы и не сумели создать женщину. Когда впервые Теофилус пожелал сигарету, ему так чертовски хотелось курить, что он представил себя не курильщиком, а сигаретой. Он стал сигаретой, он пах табаком, бумагой, дымом, он состоял из волокон фильтра, весь, без остатка. Первый же вечер я признался, рассказывая всем вам о том, как я добыл электробритву, и со мной произошло то же самое. Я ощутил себя не человеком, который бреется, а самой электробритвой. Но никто из вас не обратил никакого внимания на мои слова, увлеченные моим рассказом, и именно на это я и рассчитывал.
1: Значит, это так легко?
0: Да. Инженер Саван, должно быть, очень любит свою жену. В какой-то момент он представил себя обвивающимся вокруг ее запястья и пожелал стать браслетом. Вот почему вам не удалось ничего получить позапрошлой ночью. Но если вы вновь захотите попробовать, то мы можем отправиться к фиолетовому пятну.
1: Вы знали?
0: Я видел вас с балкона. Конечно, я надеялся, что вы предпримете попытку. А сейчас вы можете добиться всего, чего захотите. Получить любую вещь.
1: Спасибо, но, думаю, мне лучше не пробовать. Ведь сбывшиеся желания просуществуют одну ночь, а завтра утром я забуду о них.
0: Верно, сказал сеньор Монтедур и поднялся. Я буду сожалеть, что никогда не прочту ваших мемуаров, доктор Сестер. Спокойной ночи. Он вышел. Бонифаций Соломейский остался в комнате, и Лео Сеслер был в

0: Ты Нини Паумы один. Члены экипажа остановились, повернулись лицом к планете и, не сговариваясь, откозыряли тем, кто провожал их. Только Лео Сеслер по-граждански помахал рукой. Население замка Вантедур попятилось, когда люки закрылись, и корабль запыхтел, готовясь к взлету. Пристегнутый ремнями к своему сиденью, Лео Сеслер, закрыв глаза, мысленно обозревал Солари-2. Через 20 минут... Нет, уже через 19 минут 58 секунд, 19 минут 53 секунды он забудет эту планету. Никто не произнес ни слова. Лицо у Рейтта-младшего было опухшим. 19 минут. Капитан отдал распоряжение увеличить тягу двигателей. Лео Сеслер поигрывал пряжкой привязного ремня. Капитан объявил, что сразу после взлета сядет составлять отчет о Солари-2.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Три минуты 42 секунды.
2: Вы дадите какую-нибудь особую рекомендацию в своем отчете, капитан?
0: Естественно. Если честно, то думаю, что на Солари-2 сложилась чрезвычайная ситуация. Хорошенько уясните себе это. Чрезвычайная.
3: Мысленно Лео Сеслер скакал верхом по лугам Солари-2, и воздух свистел в его ушах.
0: 2 минуты 51 секунда. И я обязательно буду ходатайствовать о направлении сюда спасательной экспедиции.
2: Кого же вы намерены спасать, капитан?
0: Можно узнать, откуда раздается этот свист? Капитан взял микрофон. Проверьте происхождение странного звука в наушниках. И поставил микрофон на место.
4: Необходимо раз и навсегда решить вопрос с членами экипажа спящего света 3, Сеслер.
0: 2 секунды. 1. Свист прекратился.
4: Которые наверняка погибли от радиации.
0: Лео Сеслер поспешно подумал о Солари-2.
2: Неужели это моя последняя мысль о ней? И вспомнил зелень и голубизну под двумя солнцами.
0: Пустыня Пума, Мустанг, Вантедур, Теофилус, Вантедур, Бонифаций Соломейский, Кестеррен, Пиония, удар в челюсть Рейтта-младшего, Вантедур, Трон Победы, Карита Дульче, запертый в матке, 5 лун.
2: Сеньор Вантедур, предлагающий ему остаться на Солари-2 и предупреждающий, что он забудет все. Но он не забыл.
0: «Как жаль», — говорил тем временем капитан. «Жаль, что мы даже не смогли выйти из корабля в поисках их останков в качестве вещественного доказательства, которое следовало бы присовокупить к отчету. Но тогда радиация погубила бы нас, несмотря на защитные костюмы. Рейтт-младший не ошибается. Кто был физиком на спящем свете 3?
2: Кажется, Джон Асливаль.
0: Что ж, доктор, я пойду составлять проект нашего отчета. До свидания».
2: «До свидания, капитан».
5: «Я не забыл! Не забыл!»
0: «Я буду сожалеть, что не прочту мемуары доктора Сеслера», — сказал сеньор Вантедур.
2: «Вы полагаете, Сеслеру нельзя доверять?» — спросил Теофилус.
0: «Никак. А иначе представьте себе, как бы это сейчас выглядело. 14 человек твердят о радиоактивной планете, а он в своих мемуарах описывает средневековые замки и гигантские искусственные матки».
2: «Почему же вы приговорили его не забывать все это, Вантедур?»
0: «Вы считаете, это был приговор?»
3: На Нине Паумы один капитан испещрял лист за листом, Саван пил кофе, а Рейтт-младший потирал челюсть.
5: «Я ударился при взлете!»
0: Лео Сеслер сидел перед чашкой кофе, к которому так и не прикоснулся.
2: «Они наверняка жалеют о том, что этот сектор пространства будет закрыт для колонизации», — сказал Теофилус.
0: «Жаль», — сказал инженер Саван. «Отныне этот сектор пространства будет надолго закрыт для колонизации».
3: Кестерен пел, обняв ствол дерева. Карита Дульче водил языком по влажным стенкам колыбели матки. Леванус спускался по лестнице в подвал. Сеньор Вантедур говорил:
0: «Еще они жалуются на то, что им приходится пить скверный кофе».
5: «Этот кофе — настоящая бурда!» — скривился штурман. «На разведывательный корабль вечно поставляют отвратительные пойла. Вот на пассажирских крейсерах кофе замечательный».
3: Теофилус рассмеялся. «Им хотелось бы пить такой кофе, которым угощают пассажиров на больших лайнерах». Лео Сеслер так и не отхлебнул из своей чашки.
0: «И они отправились прочь», — процитировал он.

0: Евгений Лукин, старый чародей. Астральная история. Ментал, астрал и... забыл. Борис Завгородний. Утро последней субботы каждого месяца старый колдун Ефрем Нехороший встречал в неизменно дурном настроении, а с обеда по обыкновению уходил в запой. Колдуны вообще не любят работать за спасибо, и не потому что жадные. Просто заклинания даром не действуют. Хоть копеечку, а сплати. Однако с властями тоже не поспоришь. Согласно закону о благотворительности, 4 часа в пользу неимущих велено отдавать безвозмездно. «Много их там!» – недружелюбно осведомился Ефрем, усаживаясь на выкоченную в середину комнаты замшелую плаху. Можно было, конечно, обойтись и простой табуреткой, но плаха производила на ходоков очень сильное впечатление. По легенде, на ней четвертовали когда-то известного баклужинского звездомола и суеплета Рафлю, стрелявшего из пищали по чудотворному образу. «Ну-ка, глянь, поди!» Тот, к кому обращались, рослый плечистый юноша с лицом, дышавшим суровой уголовной красотой, приоткрыл дверь и выглянул в прихожую. «Как всегда», — сухо известил он, — «битком». Звали юношу Глеб Портнягин. 3 месяца назад старый чародей приметил его на проспекте, где тот продавал астральные мечи, точнее, рукоятки от них, поскольку само-то лезвие хрен увидишь, а хрен ощупаешь. Вместо сертификата юный проходимец нагло предъявил справку о досрочном освобождении, но узнав, что перед ним сам Ефрем Нехорошев, оробел, исполнился уважение, а через пару дней пришел проситься в ученики.
1: «Битком это плохо», — вздохнул колдун. «Ну, ладно, запускай по одному».
0: Первый ходок нисколько не походил на неимущего.
1: «Мне тут типа акции хотели впарить», — начал было он.
0: «Читать умеешь?» — холодно прервал его Ефрем.
1: «Не понял.
0: Но выйди, прочти, что на двери написано». Тот заморгал, но подчинился.
1: «Деловых, политических и мелкобытовых вопросов не задавать», — запинкой доложил он, вернувшись.
0: «А какие что задавать?»
1: «О высоком, о чем-нибудь, о вечном».
0: При мысли о вечном посетителя прошибла такая оторопь, что надбровья наехали на глаза, а нижняя губа отвисла самым кретиническим образом. Казалось, лицо его проваливается вглубь веков. Неандерталец, пятикантроп, австралопитек. Нечеловеческим усилием он заставил себя встряхнуться, вновь обретя более или менее современные черты.
1: «А, типа подумать можно?»
0: «Это запросто, только за дверью».
1: «Следующий!»

0: растущая борода, сандалии на босу немытую ногу, жеванные перчатки, неглаженная рубаха на выпуск. Жена ушла, с работы выгнали, пенсии не предвидится, малый джентльменский набор.
1: Будет ли разгадана тайна этрусской письменности, с трепетом осведомился он.
0: Нет. Пораженный категоричностью ответа, Ходок вздернул всклокоченную бороду и недоверчиво воззрился на кудесника.
1: Не было у них письменности, вынужден был пояснить тот. Стыдились они этого, стеснялись. Народ-то вокруг грамотный, культурный. Вот и писали твои этруски белиберду всякую греческими буквами. Здесь тоже, мол, не лыком шиты. Еще вопросы есть? Давай следующую, Глеб.
0: И пока рослый ученик-чародея, придерживая за плечи, выпроваживал ошарашенного любителя криптоистории, сам чародей с тоской покосился в угол, где под связками сохнущих дурманных трав таился початый ящик водки.
1: «Я насчет Тунгусского метеорита», — испуганно предупредил розоволикий лысеющий блондинчик.
2: «Понятно», — кивнул Ефрем. «Значит так, в латиноамериканской пустыне Наска выложены из камней рисунки. Причем такие огромные, что смотреть нужно с самолета или, скажем, с орбиты.
1: Простите, а при чем тут?»
2: «Ты не перебивай, ты слушай. Рисунки эти на самом деле мишени. Тунгусский метеорит промах. Сейчас перезаряжаются. Следующий!»
0: Тут в прихожей случилась некая суматоха, давка, толкотня, и дверь распахнулась, явив в проеме того самого посетителя, которому типа хотели акции впарить.
2: Надумал, значит.
3: «В чем смысл жизни?» — выпалил он с порога.
2: «Чьей?»
3: «Моей!»
2: «Отсутствует. Следующий!»
0: В установленные законом 4 часа, конечно же, не уложились. Заветных вопросов у населения за месяц накопилось с избытком.
1: «Все, что ли?» – обессиленно спросил Ефрем. «Глянь, никого больше не осталось».
0: В распахнутую настежь форточку дышал горячим ртом баклужинский июль. Лопасти напольного вентилятора секли воздух с сабельным свистом. Мотор вентилятора сгорел года 2 назад. Шнур был вырван под корень, так что теперь устройство приводилось в действие зациклившимся барабашкой, или, как еще принято говорить, вечным двигателем первого рода. Услышав, что ходоки закончились, старый колдун кряхтя поднялся с плахи и пересел на стоявшую у стола табурет.

0: вид, что не расслышал, юноша доставил плаху в дальний угол, где снова воздвиг ее на попа.
1: «Оглох?»
0: — кудесник повысил голос.
1: «Может, не надо, а Ефрем?» — отважился ученик.
0: Старый колдун Ефрем Нехорошев нахохлился, засопел.
2: «Не надо!» — ворчливо передразнил он. «А как иначе-то? Думаешь, легко все ведать?»
1: «Ну, погоди, узнаешь, смогет, тоже запьешь».
0: Бормоча что-то камерное, юноша в сердцах смел пучки нечай травы на пол и переставил початый ящик к ногам учителя. Колдун извлек бутылку, подбросил на ладошки, звучно ее родимую чмокнул и со стуком поставил перед собой.
3: «Кто-то меня сегодня обещал в астрал взять», — тихонько напомнил Глеб.
1: «Оно тебе интересно», — со скукой осведомился чародей.
3: «А то!»
1: «Это поначалу», — утешил колдун, протягивая руку к зелью.
2: «Надоест еще.
0: Необходимо было что-то предпринять. Если свинтить первую пробку, потом уже не остановишь».

0: и пятерня застыла и медленно опустилась на стол. Кудесник изумленно обернулся к своему досрочно освобожденному ученичку, но встретив непреклонный и исполненный правоты взгляд, расстроился и обмяк.
1: «Ну не падла ли ты после этого?» – вопросил он плаксиво.
0: «Нет», – жестко отвечал ему Глеб Портнягин, – «не падла».

покинуть свою материальную оболочку для старого колдуна Ефрема Нехорошего было расплюнуть. Сказывалась многолетняя практика. Астральное тело выскакивало из физического, как смазанное. Зависнув над столом, оно с тоской покосилось на невскрытую бутылку водки и с нетерпеливым видом принялось поджидать Глеба, которому с непривычки приходилось туго. Накатывал страх, имели место эффекты проваливания и скручивания, а также обычный в таких случаях крупноразмашистый тремор. Наконец, колдуну это надоело, и он просто вынул ученика из тела, взявши за руку. Астральная сущность, естественно, потащила за собой ментальную и энергетическую, так что пришлось отцеплять их и заталкивать обратно. Учи Ефрем нехороших детишек плавать, он бы просто спихивал их в бассейн. Ошеломленный внезапным, да еще насильственным переходом в иную реальность, Глеб расплылся было серебристым облачком, но тут же волевой судорогой собрал себя воедино, после чего уставился во все астральные глаза на собственное тело, простертое под ним на половичке. Захламленная комнатенка чародея преобразилась. Разбросанные, как попало, предметы заняли предназначенные им места, некоторые исчезли вовсе, а в лопастях вентилятора стал различим зыбкий от проворства барабашка, упоенно пытающийся поймать себя за пятку. Над исторической плахой, подъедая отрицательную энергию, красиво роились угланчики. Из-под койки угла...

0: Великий чародей обернулся и обнаружил, что сам Калиостро, так звали кота, преспокойно дрыхнет на пыльном мониторе. Стало быть, охотилась только его астральная сущность, надеясь, очевидно, что душа какой-нибудь придремавшей мышки тоже рискнет выйти на прогулку. «Ну и как оно?» — отдался в сознании Глеба звучный, отдаленно знакомый голос. Тут только догадался он взглянуть на учителя и увидел, что за руку его держит отнюдь не старик, а почти ровесник. Парень лет 22 с насмешливым, ладно вылепленным лицом. Разумеется, Глеб знал, что сильные души не стареют, но одно дело знать, другое — убедиться воочию. Далее произошло нечто и вовсе странное. Две устрашающих размеров амебы, а может и медузы, возникшие вдруг за плечом помолодевшего Ефрема, стремительно обрели человекообразность и тоже взялись за руки. Колдун оглянулся. «Брысь!» — прицикнул он, и призраки сгинули. «Ишь! Астралопитеки!»
1: «Кто-кто?»
0: «Страшки!» — пренебрежительно молвил учитель. «Шлендают тут обезьяничают!» «Ну что, пойдем прогуляемся?» Не разнимая рук, они выплыли на улицу прямо сквозь стену, и Глеб ощутил легкий приступ головокружения. Все творилось. Люди, здания. Присмотревшись, он понял, в чем дело. Материальный мир не совпадал с духовным. На очертания уродливой коробки кинотеатра накладывались изысканные контуры первоначального архитектурного проекта, искаженного потом строителями. Астральные тела прохожих сплошь рядом не вписывались в физические, а те в ментальные. Вокруг некоторых особей что-то клубилось, но не угланчики, помельче, посуетливее. «Вирусы», — объяснил Ефрем, — «в Австралии их тоже полно».
2: «Ты к таким уж не приближайся, подцепишь болезнь».
0: «Какую еще болезнь?» — сполошился Глеб.
2: «Какую-какую? Душевную, депрессию, шизофрению. В космос выйти не желаешь?»
1: «А можно?»
0: Вместо ответа Ефрем усмехнулся и скользнул ввысь, увлекая за собой оробевшего ученика. Вопреки репутации, космос оказался скорее радужным, нежели черным. Виртуальные частицы, которых в вакууме, как известно, до чертовой матери, разом вышли из небытия. Мироздание пылало и переливалось. Кроме того, оно еще и звучало величественно, органно, ужасом и восторгом наполняя юную душу Глеба Портнягина. Тревогу он почувствовал всего раз, когда мимо просквозил ощетинившийся ракетными и лазерными установками серый фотонный крейсер. «Бей землян, спасай галактику» было выведено огромными корявыми буквами на его борту. «А это откуда?»
2: «Из будущего, надо полагать», — уклончиво отозвался учитель и добавил, как бы извиняясь, «тут еще не такое увидишь».
0: По-прежнему сцепив руки, они медленно плыли немыслимым туннелем, а впереди, подобно полярному сиянию, колебалась мембрана, отделяющая астрал от царства небесного.
2: «А давно я здесь не был», — задумчиво молвил Ефрем. «Даже что-то и в запой уходить расхотелось». «А ты хитрый, Глеб! Ох, хитрый! Знал ведь, чем поманить!»
0: Крайне лестный упрек впечатления не произвел. Глеб был слишком счастлив, чтобы осознать его в полной мере. Однако все хорошее рано или поздно кончается. «Пожалуй, для первого раза достаточно», — определил кудесник. Крякнул, отвел глаза. «Слышь», — сказал он, явно испытывая сильнейшую неловкость, — «сейчас вернемся, ты ящик этот куда-нибудь с глаз долой и от греха подальше». Во мгновение ока, проделав обратный путь, они проникли сквозь стену в знакомую комнатенку, где пораженные увиденным оцепенело зависли под потолком. Телесная оболочка Глеба по-прежнему смирно лежала на половичке. Что же касается физического тела старого колдуна, то опрометчиво оставленное без присмотра, оно сидело у стола на табурете и...

0: проект. Секретность. Мы были такими засекреченными, насколько это вообще возможно, чтобы еще существовать. Послушайте, вы знаете, как нас называли в официальных армейских документах? Проект. Можете себе представить? А впрочем, если хорошенько подумать, то, конечно, не можете. Все, разумеется, помнят жуткую шпионскую лихорадку, которая охватила нашу страну с конца 60-х годов, когда за каждым должностным лицом по имени Том следило другое должностное лицо по имени Дик, а некто по имени Гарри следил за обоими. Причем Гарри не имел ни малейшего представления о той работе, которой занимается Том, поскольку существовал определенный предел, до которого можно доверять даже ребятам из контрразведки. Но чтобы действительно все это прочувствовать, надо было работать в совершенно секретном армейском проекте, где несколько раз в неделю ты сдавал отчет в отдел психологии о ДС и ГА. Детализация снов и гипноанализ, если кому-то из беспечных штатских непонятно. Где даже генерал, командующий укрепленным исследовательским центром, которому ты был приписан, не мог под угрозой трибунала поинтересоваться, чем, черт возьми, ты здесь занимаешься. И должен был закрывать собственное воображение, словно водопроводный кран, всякий раз, когда слышал взрыв. Где ваш проект даже не фигурировал в военном бюджете под своим названием, а проходил в рубрике «Многоаспектное исследование X», в графе, каждый год собиравший все более крупные ассигнования и разраставшиеся, будто катящийся под гору снежный ком. Где... Ну да ладно. Может, вы еще и сами все помните. Так вот, как я уже сказал, мы назывались «Проект». Целью нашего проекта было не только достигнуть поверхности Луны и построить там постоянную станцию с первоначальным личным составом в 2 человека. Это мы уже сделали в слегка исторический день 24 июня 1967 года. Гораздо важнее в те безумные времена всеобщего помешательства на оружии, когда страх перед водородной бомбой вверг нацию в липкую пучину массовой истерии, было добраться до Луны раньше всех других и так, чтобы никто другой об этом не знал. Мы совершили посадку у северной оконечности моря облаков, и после того, как с подобающими церемониями водрузили флаг, переключились на выполнение реальных задач, многократно отработанных на земном полигоне. Майор Монро Гридли готовил большую ракету с крошечным отсеком, в котором он один должен был отправиться в обратное путешествие на Землю. Подполковник Томас Хоторн тщательно проверял запасы провизии и оборудования на предмет возможных повреждений при посадке. А я, полковник Бенджамин Райс, первый командир армейской базы номер 1 на Луне, вытаскивал из корабля на своей разламывающейся от боли академической спине огромные тюки и складывал их на том месте, где будет построен пластиковый купол. Мы закончили приблизительно одновременно, как и предусматривалось графиком, и приступили к фазе 2. Монро и я начали возводить купол. Это была простая, готовая конструкция, однако достаточно громоздкая и требовавшая чертову прорву монтажа. Когда мы закончили, перед нами встала настоящая проблема – установка всего комплекса внутреннего оборудования и приведение его в рабочее состояние. Тем временем Том Хоторн погрузил свой толстый зад в одноместную ракету, служившую одновременно и спасательной шлюпкой, и взлетел. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В соответствии с графиком, он должен был совершить разведывательный 3-часовой облет по расширяющейся спирали. Считалось, что это, вероятно, бесполезная трата времени, горючего и рабочей силы, но, тем не менее, необходимая предосторожность. Тому предстояло проверить, не выбрались ли какие-нибудь насекомообразные чудовища погулять по Луне. Помимо этого, съемки, произведенные Томом, должны были дать дополнительный геологический и астрономический материал для отчета, который Монро доставит в штаб армии на Земле. Том вернулся через 40 минут. Его круглое лицо внутри прозрачного пузырька шлема было белым, как мел. Такими же стали и наши лица, когда он рассказал о том, что видел. Он видел другой купол. На другой стороне моря облаков. В Рифейских горах. Немного больше, чем наши, более плоский сверху. И он не полупрозрачный с разноцветными пятнами тут и там, а матовый, темно-серый. Вот все, что удалось рассмотреть. «На куполе никаких обозначений?» – обеспокоенно спросил я. «Никого и ничего вокруг него?»
1: «Нет, полковник».
0: Я заметил, что с начала экспедиции он впервые обратился ко мне по званию. По сути, Том говорил: «Парень, решение принимать тебе». «Эй, Том», – вмешался Монро, «а это не может быть правильной формы выпуклость поверхности, как думаешь?»
1: «Монро, я геолог и вполне способен отличить естественную топографию от искусственной. Кроме того», – он посмотрел вверх, «я кое-что вспомнил, о чем не рассказал. Там около купола совсем новенький маленький кратер, какие обычно остаются от ракетных двигателей».
0: «Ракетных двигателей?» Том сочувствующе усмехнулся.
1: «От выхлопа космического корабля, точнее говоря. По виду кратера невозможно определить, какое тяговое устройство используют эти типы.
0: Кратер не такой, что оставляют наши заднереактивные, если это важно». «Разумеется, это было важно. Итак, мы забрались в корабль и устроили военный совет. Именно военный. Как Том, так и Монро через каждое слово величали меня полковником. Я как можно чаще называл их по именам. Тем не менее, никто, кроме меня, не мог принять решение. Я хочу сказать насчет того, что делать дальше. Смотрите, наконец произнес я. Вот возможные варианты. Они знают, что мы здесь. Либо видели, как мы садились несколько часов назад, либо засекли разведывательный корабль Тома. Или они не знают, что мы тут. Они либо люди с Земли, и в таком случае это, по всей вероятности, представители враждебных государств, либо пришельцы с другой планеты. В таком случае они могут оказаться друзьями, врагами или кем угодно. Думаю, здравый смысл и стандартная военная практика требуют, чтобы мы рассматривали незнакомцев как врагов до тех пор, пока не получим подтверждение обратного. А пока мы будем продолжать работу, принимая все меры предосторожности, дабы не спровоцировать межпланетную войну с потенциально дружественными марсианами или кто они там такие. Ладно. Жизненно важно, чтобы штаб армии был информирован о происходящем немедленно. Однако, поскольку радиосвязь Луна-Земля пока еще находится в стадии разработки, мы можем добиться цели, только послав обратно Монро. Если мы это сделаем, то возникнет опасность, что наш гарнизон в лице Тома и меня может быть захвачен до его возвращения. В таком случае сторона незнакомцев получает в свое распоряжение важную информацию относительно нашего личного состава и оборудования, в то время как наша сторона располагает лишь поверхностными сведениями о том, что кто-то или что-то основал базу на Луне. Таким образом, в первую очередь, нам необходима информация. Поэтому я предлагаю следующее. Я нахожусь в куполе и поддерживаю телефонную связь с Томом, который сядет в корабль, положит руку на ключ зажигания и будет готов вылететь на Землю, как только получит мой приказ. Монро долетит на одноместнике до Рифейских гор и сядет настолько близко к их куполу, насколько сочтет безопасно. Далее он пойдет пешком и проведет самую тщательную разведку, какую только можно выполнить в скафандре. Он не будет пользоваться радиосвязью, за исключением бессмысленных кодовых слогов, чтобы сообщить о посадке одноместника, приближении к куполу пешком и предупредить меня в случае необходимости дать Тому команду на взлет. Если его захватят, то, памятуя, что главной задачей разведчика является сбор и передача сведений о противнике, он включит свой передатчик на полную мощность и сообщит нам столько данных, сколько позволят время и реакция врага. Ну, что скажете? Они кивнули. Им-то что, командир решение принял. А меня покрывал двухдюймовый слой пота.
1: «Один вопрос», — промолвил Том. «Почему ты выбрал для разведки Монро?»
0: «Я боялся, что ты об этом спросишь», — ответил я. «Нас здесь три доктора наук, работающих в армии. Все мы исключительно неатлетичны, так что выбор невелик. Однако я помню, что Монро наполовину индеец арапахо, правильно, Монро? И надеюсь, что кровь даст о себе знать».
2: «Одна беда, полковник», — медленно проговорил Монро, вставая. «Я индеец на четверть, да и то... Я никогда не рассказывал вам, что мой прапрадедушка был единственным следопытом из племени арапахо, который сопровождал Кастера при Литл Бигхорне. Он не сомневался, что сидящий бык где-то далеко-далеко. Впрочем, сделаю все, что в моих силах.
0: Если я героически не вернусь назад,
2: Пожалуйста, убедите начальника безопасности нашего отдела рассекретить мое имя для упоминаний в исторической литературе. Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, я думаю, он смог бы сделать такую малость. Я, разумеется, обещал постараться. Когда он взлетел, я уселся в куполе на связи с Томом и начал ненавидеть себя за то, что отправил Монро на это задание. Но если бы я выбрал Тома, то ненавидел бы себя ничуть не меньше. И если бы что-нибудь случилось, и я отдал бы приказ Тому взлетать, то потом, вероятно, сидел бы здесь в куполе один, поджидая... «Бро Снегл!» — раздался по радио громкий голос Монро. Он приземлил одноместник. Я не решался использовать телефон, чтобы поболтать с сидящим в корабле Томом, опасаясь, что могу пропустить какое-нибудь важное сообщение от нашего разведчика. Я сидел и сидел, напрягая слух. Через некоторое время я услышал «Мишкашу!», из чего понял, что Монро был поблизости от другого купола и подкрадывается к нему, прячась за какими-нибудь глыбами. Вдруг... Я услышал, как Монро выкрикнул мое имя, и тут же в наушниках раздался страшный грохот. Радиопомехи. Его захватили, и кто бы они ни были, враги одновременно заглушили его радиопередатчик более мощным передатчиком своего купола. Затем тишина. Немного подождав, я сообщил о происшедшем Тому. Он сказал только... «Бедный Монро». Я отлично представлял себе выражение его лица. «Том, смотри», — сказал я. «Если ты сейчас взлетишь, ты все равно не сможешь рассказать ничего важного. После захвата Монро те, кто сидит в том другом куполе, думаю, придут за нами. Я подпущу их поближе, чтобы хоть что-нибудь узнать об их внешности. По крайней мере, люди они или нет». Всякая информация о противнике представляет ценность. Я прокричу ее тебе, и у тебя останется еще достаточно времени для взлета. Идет?
3: Полковник, командуешь ты, ответил Том похоронным голосом. Желаю удачи. Оставалось только ждать. Кислородная система в куполе еще не работала. Так что мне пришлось выковыривать сэндвич из пищевого кармана в скафандре. Я сидел, размышляя о нашей экспедиции. 9 лет работы. Вся эта секретность, невероятные денежные затраты и головоломные исследования. И вот чем все кончилось. Ожиданием, когда тебя уничтожат с помощью какого-нибудь немыслимого оружия. Мне была понятна последняя просьба Монро. У всех нас частенько возникало странное ощущение. Мы настолько засекречены, что наше непосредственное начальство не хочет, чтобы даже мы знали, над чем работает. Ученые тоже люди, им тоже хочется признания. Лично я надеялся, что наша экспедиция будет описана в исторических книгах. Да что-то не похоже. Через 2 часа... Около купола опустился корабль-разведчик. Открылся люк, и я, стоя у открытой двери нашего купола, увидел, как оттуда вылез Монро и направился ко мне. Я предупредил Тома и велел ему внимательно слушать. Не исключено, что это хитрость. Его могли накачать наркотиком. Однако Монро не производил впечатления человека, одурманенного наркотиком. Он прошел мимо меня и сел на коробку, стоявшую у стенки купола. Поставил ногу на другую коробку, поменьше.
4: «Ну, как жизнь, Бен? Как делишки?»
3: Я хрюкнул.
4: «Ну?»
3: Я знал, что голос у меня немного дрожит. Он прикинулся озадаченным.
4: «Что, ну?» «Ах, да, понимаю. Другой купол.
3: Ты хочешь узнать, кто в нем?»
4: «Ты имеешь право полюбопытствовать, Бен».
3: «Безусловно.
4: Командир такой совершенно секретной экспедиции, проекта, как они нас называют, находит другой купол на Луне. Он думает, что он первый, кто сюда высадился. Поэтому, естественно, хочет...
5: «Майор Монро Гридли!» — взорвался я. «Прошу доложить по всей форме, немедленно!»
4: Честное слово, я почувствовал, как у меня под шлемом распухла шея. Монро прислонился к стенке купола.
5: «Вот это по-нашему, по-армейски!» — прокомментировал он удовлетворенно.
4: «Как говорят новобранцы, можно поступать правильно, можно поступать неправильно и можно поступать по-армейски.
5: Вот только есть еще и другие способы!» Монро хихикнул. «Множество других способов!»
4: «Он готов!» — услышал я голос Тома в телефоне. «Бен!» Монро спекся и пошел в разнос.
6: «В другом куполе не инопланетяне, Бен!»
4: Монро вдруг решил выздороветь.
5: «Нет, они люди, нормальные люди, к тому же с Земли.
4: Угадай, откуда?»
5: «Я тебя убью!» — предупредил я его. «Клянусь, я убью тебя, Монро!»
4: «Откуда они?»
5: «Из России, из Китая, из Аргентины?»
4: Он скорчил гримасу.
5: «А что в этом такого секретного? Давай дальше, угадывай!»
4: Я поглядел на него долгим и тяжелым взглядом.
5: «Единственное место, где еще...»
4: «Точно! Ты угадал, полковник!» «Другой купол построили и эксплуатируют моряки.
5: Проклятые военно-морские силы Соединенных Штатов Америки!»
7: Это был рассказ Уильяма Тенна «Проект

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Майк Гелприн. Чертовка. Замечательному человеку и редактору Ларисе Романовской.

Вам, милостивые государи или государыни, в Санкт-Петербурге случалось ли бывать? По всей видимости, нет. Напрасно. Занятный городишко. Я бывал в нем трижды. В первый раз в 1824-м прибыл как раз накануне наводнения. Что за чудо это наводнение, должен вам сказать. Людишки мерли, как мухи, только успевай. Да-с. Вторично посетил я эти места в 1905-м, но задержался всего на сутки. А вам, почтенные, про кровавое воскресенье приходилось ли слыхать? Нет, я так и знал. Поверьте на слово, это было шикарное действо. Со времен Варфоломеевской ночи ничего подобного не припомню. Ну, а в третий раз занесло меня в этот городишко аккурат вчера. И назывался он уже Петроградом, потому что шла большая война с германцами. Война, достопочтенная война! Самое чудесное время, благодатное, изобильное. Наутро я не отказал себе в удовольствии не спеша прогуляться по Невскому, плюнул на площадь перед Казанским собором, дал пинка зазевавшейся гимназистке и подставил подножку дичи.

0: мужику так, что тот загремел тощей мордой в грязь. К полудню добрался я до Дворцовой. Здесь, в палатах Зимнего, стараниями недалекого государя был разбит госпиталь на 1000 коек для нижних чинов. В этом заведении мне предстояло обосноваться надолго. Я не представился виноват. Поверьте, не потому, что с годами подрастерял хорошие манеры, а всего лишь от того, что имен у меня было множество, и всех вы наверняка не запомните. К примеру, сказать, в Греции звался я Валериосом, в Испании — Доном Валерио, во Франции — вовсе месье Валье. Ну а в России — Валерианом Валериановичем, прошу любить и жаловать. Для друзей просто Валерьяши, но так как друзей у меня нет и даст черт не будет, попрошу без фамильярности. Так я госпитальному хранителю и сказал, едва переступил порог и отвесил небрежный поклон. «Валериан Валерьянович, к вашим услугам. Прошу величать исключительно полным именем. Понятно вам?» Хранитель не ответил, и я поднял на него взгляд. «Ей, черту, я бы предпочел видеть визави кого-нибудь другого. Он, правда, наверняка тоже». Так или иначе, скрестив на груди руки, растопырив белесые крылья за спиной и нацепив выражение надменного превосходства на холеную благостную ряжку, на меня пялился господин... как нынче вас величать? Не стал гадать я. Михаилом Назарьевичем снизошел до ответа этот ханжа. С Михаилом Назарьевичем впервые столкнулись мы во Флоренции веков эдак 6 назад во время чумы. Правда, звали этого хлыща тогда сеньором Микаэло. Носил он белую складчатую дерюгу до пят и чертовски здорово управлялся с игральными костями. Обыграл он меня вчистую. До сих пор не могу забыть глумливый смешок, летящий мне в спину, когда я, несолоно хлебавши, убирался из чумного города прочь. Я взял у него реванш в Париже в 1871-м на углу улицы Седен и бульвара Ришар-Ленуар. Звали его тогда месье Мишелем, и мы сидели друг напротив друга на развороченной мостовой, а версальские гвардейцы сосредоточивались подарками для атаки на баррикаду. «Аверс мой!» — заказал он. Я щелчком запустил в воздух серебряную монету в 5 франков, и мы с месье Святошей уперлись в нее взглядами. Мгновения растянулись. Монета, крутясь волчком, словно зависла в воздухе и упорно не хотела падать, но потом упала-таки, и мы оба подались к ней, едва не столкнувшись лбами. «Реверс!» — объявил я. Секунду спустя гвардейцы метнулись в атаку. Получасом позже я с гордостью смотрел на ссутулившегося и закрывшего руками лицо месье Мишеля, на безвольно поникшие белесые крылья у него за спиной, а уцелевших коммунаров оттаскивали от баррикады в сторону и одного за другим ставили у побитой пулями кирпичной стены. «Ну-с», — сказал я, оборвав воспоминания, — «что творится в этом чертоугодном месте?» «Богу угодном», — поправил хранитель. «Сами осваиваетесь, господин хороший, у нищих духом слуг нет». Я пожал плечами и двинулся прочь, оставив Святошу в тылу. «Вам, уважаемые, про ангелов-хранителей читывать приходилось ли? Что, дескать, у каждого человечешки свой, если читывали, забудьте. Это, стесняюсь сказать, брехня. Хранитель один, один на всех, и его удел противостоять такому, как я». В Николаевском зале я насчитал 200 коек. Свободных не было, на каждой лежал новоиспеченный кандидат на тот свет или на этот, в зависимости от наших с Михаилом Назаревичем скорбных дел. До обеда я знакомился с контингентом. Односторонне, разумеется, увидеть меня воочию выпадало немногим. Лишь тем, до которых я снисходил, оказывая им немалую честь. «Простите, немилостивцы мои, отвлекся». Положением дел остался я крайне недоволен. Большинство лежачих были уже помечены. Те, что шли на поправку хранителям, те, кому никакое излечение не светило, моим предшественникам. Так вот, последних было меньше. Гораздо меньше, значительно. «Слава богу!» — услышал я, когда стукнуло 3 пополудни. «Уже 2 суток ни единого летального случая». Я обернулся. Неказистый кривоногий хирург эдаким экстравагантным образом подбивал клинья к задрапированной в бесформенную хламиду сестре милосердия.
1: «Вашими молитвами, доктор»,
0: — опустила очи долу та. Я хмыкнул. «Молитвами, как же! У нас беспричинно замену не присылают. Мой предшественник явно оказался слабаком и сейчас наверняка месил глину где-нибудь на передовой. И по делам ему. Пускай вспомнит, каково это, когда через тебя пролетает снаряд. Или того хуже, насквозь прошивает тебя пулеметной очередью. Это вам не какая-нибудь щекотка. Ощущение, поверьте на слово, пренеприятнейшее. А вы, Клариса Андреевна, в воскресенье вечером что поделывать думаете?» Не отставал от милосердной сестрицы кривоногий Костоправ. Девица вздохнула. Вопрос явно задавался не впервые и основательно ей поднадоел.
1: «Я занята, Григорий Фомич».
0: «Чем же, позвольте узнать». Девица вздохнула вновь, я даже на мгновение посочувствовал ей. Терпеть не могу занудства.
1: «Я-то...»
0: Сестра милосердия возвела очи горе.
1: «Я, Григорий Фомич, в воскресенье вечером сношаюсь».
0: «Что?» — оторопел бедолага Фомич.
1: «Что вы сказали? Вы что же не слышали? Я сказала, сношаюсь. С вашего позволения, с гвардейским поручиком».
0: Я едва не зааплодировал и вгляделся пристальнее. Сравнялась с сестре Кларисе Андреевне лет эдак 25. Была она хороша лицом и высоколоба, а в карих глазах, клянусь, адом лучилась чертовинка. Остальное под бесформенной хламидой с красным, будь он не ладен крестом, оказалось не разглядеть, но я дал себе слово при первой возможности посетить служебную сестринскую келью и ознакомиться в подробностях. Признаться, я был порядочно удивлен, если не сказать изумлен. Сестры милосердия обычно отбирали самых, что ни на есть, закоренелых пуританок и слащавых недотрог. К вечеру я закончил обход. Что ж, его немудрое императорское величество постарался. В лазарете заправляли 3,5 десятка коновалов. При них состояли 4 дюжины сестер да пара сотен санитаров вперемешку со всяким сбродом. Парадные залы были заставлены койками. Николаевский, фельдмаршалский, Александровский, белый. В гербовом шили простыни и наволочки, а в галереях развернули операционные и перевязочные пункты. В канцелярию госпитальной общины явился я за час до полуночи и до утра трудился, знакомился с персоналом. Заочно, разумеется. Среди прочих изучил и досье на сестру милосердия Кларису Андреевну Рамадановскую. Княжеской фамилии оказалась дамочка, да еще какой! Вам, премногоуважаемые, о Федьке Рамадановском не приходилось слыхать ли? Нет, вам повезло. Ведливый был мужчина, дотошный и шибко ответственный. При государе Петре Алексеевиче не одну сотню людишек в пытошных замучил. Хранитель ждал меня в Георгиевском зале, не весть по каким резонам от госпитальных коек, свободным. Мы раскладились. Рожа у него была еще благостнее, чем накануне. «Приступим», — предложил он. «К вашим услугам». Мы начали с орлянки, и я выиграл подпоручика Ермолаева, но проиграл матроса второй статьи прибытька. Это была равная борьба. Рублевая монета выпала на орла, потому что в последний момент воля хранителя одолела мою. «Харунжи Огольцов», — объявил я следующую ставку. «Что-с, если не возражаете?» Мы играли Харунжева долгих 3,5 часа. Я дважды передернул и побил его карту, но это лишь свело общий счет в ничью. На третий раз хранитель поймал меня за руку. «Вы шулеровали, Валерьян Валерьянович», — спокойным голосом поведал он. «Ваша карта бита».
2: «Виноват», — признал поражение я. «Харунжий за вами. Играем рядового Павлова. Банкуйте».
0: Он забрал колоду и принялся ее тасовать.
2: «Скажите, Михаил Назаревич», — обратился к хранителю я,
0: Вам когда-нибудь приходилось шулеровать?» Он перестал тасовать и долго смотрел на меня, молча, не отводя взгляда. Я ждал. «Видите ли, сударь», — ответил он наконец, — «я вас ненавижу. Не только вас персонально, но всю вашу братью. Вот уже 2000 без малого лет я занимаюсь тем, что спасаю от вас людей, и всякий раз тщетно. Рано или поздно один из вас добирается до тех, кого я вытащил. Так есть ли смысл играть нечестно?» Я не стал отвечать. Смысл, безусловно, был. Лучшим из нас, тем, которые поднимались на вторую ступень, не приходилось исполнять грязную работу, и лучшим из них тоже. Я много бы дал, чтобы одолеть ступень и войти в число этих лучших. Но я был для этого еще слишком юн. Я отправился на тот свет в 1232-м в Вероне, а на должность заступил и вовсе в 1264-м. «Вам не хотелось бы слушать арфы и дегустировать нектары, Михаил Назарьевич?» — полюбопытствовал я. «Вместо того, чтобы проделывать бессмысленную работу в море боли, гноя и крови». Он подобрался. Надменная холеная ряжка на миг утратила самодовольное выражение. Голубые водянистые глазки сощурились и перестали походить на ангельские. «Вам, сударь», — сказал он, будто сплюнул, — «этого не понять. Извольте понтировать». Он протянул колоду, я подрезал ее валетом бубен. 10 минут спустя я выиграл у него рядового Павлова. «Достаточно», — брезгливо сказал он. «Вам сегодня слишком везет, сударь. Честь имею кланяться. Завтра продолжим». Я отправил куда следует выигранного рядового, за ним подпоручика и до вечера проскучал. Правда, чайная ложка рвотного, опрокинутая в компот баронессе Гильденбранд, скуку несколько скрасила. Я смеялся, словно умалишенный, когда эта чопорная сучка наблевала на общий стол. Едва начало темнеть, я отправился в каморки, где переодевались штатские сестры милосердия. Увы, времена, когда созерцание женских прелестей хоть как-то развеивало скуку, для меня были давно в прошлом. Когда у вас из задницы растет хвост, а между ног, увы, пусто, ну, вы, господа, понимаете, самые пикантные зрелища не слишком-то радуют душу. Я сейчас кое в чем признаюсь, драгоценные вы мои. Не вздумайте надо мной смеяться, хотя бы потому, что это занятие может плохо для вас закончиться. Так вот, увидав обнаженную Кларису Андреевну, я вдруг об отсутствии кое-чего существенного между ног забыл. Нет-нет, поверьте на слово, тонких талий, широких бедер и полных грудей мне приходилось видеть в избытке. Шоколадного цвета волос до плеч тем более. Но что-то в ней было, в этой княгине. Нечто особенное. Я даже не сразу понял, что именно, а понял лишь, когда она повернулась ко мне лицом. Я даже присвистнул, да так, что все псы, сколько их было в округе, разом взвыли. «А вам, высокопочтенные, не приходилось ли слушать сплетни о том, что глаза якобы зеркало души? Приходилось?» «Не верьте, это всего лишь домыслы, плоды людского невежества. Глаза врут. Они отражают душу, только если это душа определенного, крайне редкого свойства. И отражают лишь для тех, кто умеет такую душу увидеть. Я умел. Клариса Андреевна оказалась женщиной особого склада. Редкостного. Таковых встретишь раз на миллион. Она была дамой нашего толка, вы понимаете? Людишки таких еще называют чертовками».
1: «Клариса Андреевна, голубушка», —
0: услышал я голос невзрачной девицы с плоской грудью и прыщами на тощих ляжках, —
1: «у вас не найдется случайно мази?»
0: Девица зарделась и ткнула в прыщи обкусанным ногтем.
1: «Понимаете, доктора мне просить неудобно, и я...»
0: Княгиня Рамадановская поморщилась.
3: «Вы когда-нибудь о дамской гигиене слыхали?» —
0: осведомилась она.
3: «Подмываться надобно, милочка, особенно после грязного мужика».
2: Я подумал, что худосочную сейчас хватит удар.
1: Да вы что?
2: Залепетала она.
1: Как вы смеете? Я никогда... Я пошутила,
2: бросила Клариса Андреевна. Разумеется, вы чисты, девственны, непорочны, я осмелюсь предположить, неприятности у вас именно поэтому. Не волнуйтесь, у меня есть подходящее притирание, я вам его одолжу.
0: «Браво!» — сказал я, выбравшись вслед за княгиней на дворцовую. Она даже не шарахнулась, как произошло бы с любой на ее месте. Обернулась через плечо, вгляделась в сгустившиеся вечерние сумерки, хмыкнула и двинулась дальше.
2: «Вы настоящая леди!» — подал я голос. Клариса Андреевна остановилась, вновь вгляделась в темноту. Дворцовая на 20 шагов вокруг была пустынна.
3: «Полноте», — обронила она. «Я, конечно, перебрала вчера с марафетом, но не настолько, чтобы слышать загробные голоса, наблюдать духов или кто вы там».
2: Клариса Андреевна двинулась дальше, а я в полном восторге последовал за ней. У Александрийского столпа клевал носом ночной извозчик.
3: «На Лиговку!»
2: Извозчик встрепенулся. Княгиня Рамадановская нырнула во внутрь видавшей виды крытые кареты с обшарпанной лакировкой и задернула шторки. Я, небрежно просочившись сквозь дверцу, уселся напротив. Извозчик гаркнул на лошадей, экипаж тронулся. «Позвольте представиться», — проговорил я. На этот раз Клариса Андреевна таки отшатнулась.
1: «Вы кто?»
2: — прошептала она испуганно. «Меня зовут Валерьян Валерьянович. Пускай вас не беспокоит, что я невидим. Так и должно быть, и ваш вчерашний марафет тут абсолютно ни при чем. А вы, кстати, какой нюхаете? Могу достать отличный французский порошок наивысшего качества». С минуту собеседница молчала, настороженно глядя на меня из темноты. Потом заговорила, и, клянусь адом, голос ее ничуть не дрожал.
3: «Французский коньячок тоже можете?»
2: «Разумеется, любезная Клариса Андреевна. Вы какой предпочитаете?»
3: «Мы знакомы?»
2: Вопросом на вопрос ответила она.
3: «Нет? Так какого черта вы зовете меня по имени?»
2: Я вновь едва не зааплодировал, она опять попала в самую точку. «Именно», — подтвердил я. «Именно какого черта?»
3: «Ах, вот оно что!»
2: Клариса Андреевна пренебрежительно фыркнула.
3: «Я читала одного германского стихотворца раньше, еще до войны. Я, знаете ли, дама весьма образованная. Так вот, этот стихотворец сочинил поэму про некоего доктора, к которому явился...»
2: Я с трудом удержался от смеха. «Вам, драгоценные мои, читывать бездарные сочинения господина Гёте не приходилось ли?» «Нет! И правильно, и не читайте. Жутчайшая ересь! Станет мессир Мефистофель являться каким-то людишком личной персоной, как же! Да не в жизнь! Для этого у него есть такие, как я!» «Вы, матушка Клариса Андреевна, довольно невежественны», — сказал я вслух. «Но это дело поправимое, было бы желание». Она подалась вперед.
3: «Вы в самом деле тот, о ком я думаю?»
2: «Поди знай, о ком вы думаете», — пренебрежительно усмехнулся я. «Если о гвардейских поручиках...»
3: «Да бог с ними, с поручиками», — прервала меня она. «Вернее, черт с ними. Я хочу посмотреть, как вы выглядите».
2: Признаться, я немного смутился. Мой внешний вид, это вам, господа мои немилосердные, похлеще, чем какой-нибудь выбравшийся из гроба скелет. «Вы в самом деле этого хотите?» — счел нужным уточнить я.
3: «Разумеется».
2: «Что ж...» «Вам, сударь или сударыня, на университетских лекциях бывать не приходилось ли?» «Нет, похвально. Ничего там интересного нет. Выжившие из ума профессора изощряются в тупоумии, чтясь уразуметь природу вещей, лопача многомерности пространства, в котором ни дьявола не смыслят. Какая там к чертям многомерность? Кто кто наделен высшей силой и волен оставаться невидимым или являть себя людишком, вот и вся недолга. Последнее, впрочем, чревато воплями и истериками. Людишки, как правило, оказываются к подобным зрелищам не готовы. Я уселся поудобнее, произнес простейшие заклинания и предстал. Ни воплей, ни истерик не последовало.
1: «А вы видный мужчина»,
2: — констатировала непреложный факт Клариса Андреевна.
1: «И, по всей видимости, галантный кавалер. Это, позвольте спросить у вас, что?»
2: «Рожки», — объяснил я. «Копытца там ниже, хвост под сюртуком». «Вы удовлетворены?»
1: «Смотря какой смысл вы вложили в последнее слово, дорогой Валерьян Валерьянович».
2: Я хихикнул. Она, как и подобает чертовкам, оказалась весьма остроумна. «А в этом смысле у нас с вами ничего не выйдет», — сказал я не без сожаления, увы. «Но знакомство со мной, уверяю вас, может оказаться весьма полезным. Вам не надоели поручики?»
1: «Смертельно надоели. Вы можете предложить что-нибудь получше?»
2: Я снисходительно улыбнулся. «Естественно. Государя-императора не обещаю, но какого-нибудь генерала от инфантерии не из самых задрипанных, почему бы нет?»
1: «Звучит заманчиво».
2: Клариса Андреевна облизнула чувственные полные губы.
1: «И что мне нужно для этого сделать?»
2: «А ровным счетом ничего. Разве что сказать мне «да» и, возможно, немного посодействовать в моих начинаниях».

0: На следующий день я выиграл у хранителя в лото 8 рядовых, уступив лишь однажды. Он отбил двух канониров и эфрейторов фараон, но в железку я снова взял верх. Мне достались сразу 3 унтера и штаб-ротмистр. Довольно. На этот раз игру прервал я.
1: Как вам будет угодно.
0: Я изобразил нерешительность. Мы могли бы разыграть 50 унтеров в вист, предложил я. Или в белот, если пожелаете. Хранитель презрительно скривил губы. «За кого вы меня держите, сударь?» Я развел руками. «Не хотел вас задеть. Думал, возможно, за 50 последних лет вы приобрели необходимый навык». Хранитель не ответил, и я из Георгиевского зала ретировался. «Как вам это понравилось?» — осведомился я тем же вечером у княгини Рамадановской. Мы неспешно фланировали по Невскому. Вернее, фланировала она, а я, как и подобает наставнику, держался в 2 шагах по левую руку.
2: «Вы были великолепны, Валериан Валерьянович. Особенно, когда подменили тот бочонок в лото».
0: «Вы заметили?» — изумился я.
2: «Я следила очень внимательно. Скажите, а вы не опасаетесь, что вас, так сказать, обнаружат?»
0: Я укоризненно покачал головой. «Людишки все-таки скудоумны, даже самые лучшие из них. Не к вам, благородные господа, относятся, а, впрочем, к вам тоже. Ангелы смерти видят лишь те, кому он предстает, а не любой, кому приспичит. Почему-то эту элементарную, в общем-то, истину людишкам удается усвоить с превеликим трудом, да и то далеко не всем». «Будьте покойны, дорогая Клариса», — уверил я свою спутницу. «Что-что, а конфиденциальность я гарантирую». Она внезапно остановилась.
2: «Валериан Валерьянович, зачем я вам?»
0: Этого вопроса я ждал. В ее положении его задают все. Я мог бы ответить честно, что каждая завербованная душа зачисляется на мой счет и приближает меня к новой ступени, что мне осточертела полевая работа, что пробиться наверх крайне нелегко, и поэтому я не стал говорить правду. Во-первых, потому что отвечать правдиво моветон и редко когда бывает целесообразно. А во-вторых, потому что была еще одна причина и тоже правдивая. «Вы мне нравитесь». Не стал я эту причину скрывать. «Чертовски нравитесь».
2: «Вот как? Мне лестно. И что со мной станется, когда я умру?»
0: «Я буду ходатайствовать о зачислении вас в штат». «Вы наверняка догадываетесь о зачислении вас».

0: Почему ваш противник отказался играть в вист или во что вы там ему предлагали?
1: Он не просто отказался. Краями губ улыбнулся я. Он принял это за насмешку, видите ли. Дело было в том, что в коммерческие игры у господина Хэнжи не было против меня никаких шансов. Ну или почти никаких. Вист — это не штос, где весьма непросто сшулеровать. Вист — это где смошенничать можно на каждом ходу, а поймать за руку, когда сдаешь себе козырной онер из рукава, чрезвычайно трудно, если не сказать невозможно. Он попросту трус, скрыл правду я. И проиграть там, где требуется сообразительность и острота ума, боится до чертиков.

0: На следующий день прибыла новая партия раненых. Голов 300. По этому поводу ходячих в спешном порядке принялись передислоцировать в лазареты попроще. Еще теплые от их тел койки наскоро перестилались, чтобы принять новых постояльцев. «Нам предстоит немалая работа, сударь», — приветствовал я хранителя. «А вы, надеюсь, в форме?» Он досадливо фыркнул, и мы уселись на ставшее уже привычным место в Георгиевском зале. «Что здесь делает эта женщина?» Надменно кивнув в сторону Кларисы, осведомился Михаил Назаревич. «Я видел ее здесь и вчера». «Моя протеже», — небрежно ответил я. «В свободное от дежурства время обучается ремеслу. Вы имеете что-то против?» Хранитель с минуту молчал. «Вы все же отвратительное существо, сударь», — сказал он наконец. «Взгляните. Молодая, красивая женщина. Занималась богоугодным делом, у нее были все шансы спасти свою бессмертную душу. До тех пор, пока не явились вы. Как же...» «Ближе к делу», — оборвал я. «Не лезьте, куда вам не следует». Хранитель крякнул, молча стасовал колоду и дал мне подснять. «Казак Онищенко», — объявил он. «5 партий в бакара». Я легко выиграл все 5. Вслед за ними с той же легкостью заполучил еще 2 казаков и вахмистра. «Достаточно?» — с издевкой спросил я. «Вы явно сегодня не в форме. Впрочем, мы можем сменить игру. Как насчет партии в белот?» Хранитель посмотрел мне в глаза.
1: «Идет», — выдохнул он. «Сдавайте».
0: «Я не ослышался», — изумился я. «Вы согласны сыграть в белот? На кого же?»
1: «На всех».
0: «В каком смысле?» — оторопел я. «Что значит «на всех»?» Белесые крылья за спиной хранителя трепыхнулись.
1: «Это значит «на всех разом». Вы надоели мне, господин чертов служка. Смертельно надоели. Вы такие, как вы, и это работа. Давайте покончим с этим. Вы будете играть?»
0: «Конечно!» Я наскоро, пока он не передумал, перетасовал колоду. «Извольте подснять».
2: Я набрал 960 очков, когда у него не было еще и 600.
0: «Не желаете сдаться?» — предложил я.
1: «Да подите вы».
0: «К черту!» — вкрадчиво уточнил я. «С удовольствием».
1: Я раздал, сбросив себе из-под низа терца туза треф и открыв семерку треф козырем. Хранитель спасовал, и я раздал прикуп.
0: «Терц!» — объявил я и вышел червовым тузом. «Терц от козырного туза, белого взятки партия».
2: Хранитель секунду помедлил.
0: «Не проходит!» — прогремел он и побил моего туза козырной восьмеркой. «Белот, валет, козырь, ренонс, червей, кары валетов сбоку!»
2: В ошеломлении я застыл. Он предъявил комбинацию, сгреб мои карты и сложил очки.

0: счет сравнялся. «Как получилось, что вы пасовали на трефу?» — выдохнул я. Хранитель хмыкнул. «Не ваше дело», — презрительно проговорил он. «Это вы играете в билот чертовски хорошо, а я, как бог на душу положит. Тасуйте». Усилием воли я справился с ошеломлением, мобилизовался и принялся тасовать. Три туза, один за другим, скользнули под манжет. «Срежьте, сударь». Он подснял, и я раздал по 6 карт. Козырем выпало бубна. «Пас», — объявил хранитель. «Играю». Я раздал прикуп. Тузы из-под манжета перекочевали в ладонь. Я мельком взглянул на свои карты. Старший козырь, две старших боковых масти и одинокая семерка треф. Выиграть хранитель мог только чудом. С полминуты он думал, затем окинул меня изучающим взглядом и усмехнулся. «Вы сдали мне одни фоски», — сказал он. «Мне не с чего ходить, но у меня на руках каре дам». Он рывком перевернул карты рубашками вниз. Я замер. Четыре дамы скалились мне в лицо. Я бил три из них, но не трефовую. Ходом с дамы треф он выигрывал партию. Любой другой его ход давал победу мне. «Ну что, любезный Валерьян Валерьянович», — проговорил хранитель насмешливо. «Дело в даме, не так ли? Весь вопрос в какой?»
1: «Хотите пари, что я наверняка угадаю?»
0: В этот момент до меня дошло. Я резко обернулся. Клариса Андреевна, княгиня Рамадановская, скрестив на груди руки, стояла у меня за спиной. Я понял. «Ход дама треф», — небрежно обронил хранитель. «Партия». Я медленно в три приема поднялся. «Сука!» — просипел я. «Глупая, блудливая сука! Так ты, оказывается, была в сговоре с этим снобом. С самого начала, с самого первого дня водила меня за нос, не так ли? Семафорила ему у меня за спиной. Ты хотя бы понимаешь, что с тобой теперь будет?» Она не ответила, только лишь побледнела. Высокая грудь, которой я любовался в сестринской келье, вздымалась под красным, будь он проклят, крестом.
1: «Зачем?»
0: — с горечью спросил я.
1: «Зачем ты это сделал?
0: Думаешь, этот святоша, — я кивнул на хранителя, — тебя вытащит?» «Ошибаешься. Душу можно продать всего лишь раз. Обратно ее не выкупишь. Знаешь, что это такое? Вечно гореть в аду». Княгиня кивнула.
1: «Наслышана», —
0: едва уловимым шепотом проговорила она.
1: «Так зачем? Кто тебе эти 300 убогих коллег?»
0: Она внезапно улыбнулась. По-чертовски, задорно, отчаянно и лукаво.
1: «Да никто», —
0: бросила она, словно речь шла о пустяках.
1: «Вам, сударь, этого не понять».
2: Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

«Лэрд Баррон», «Отель Палаш», в переводе Марины Клеветенко. Часть первая. В последнее время Першингу снился его давно пропавший друг Терри Уокер. Сам Терри являлся редко. Сны напоминали картинку на экране камер наблюдения. Черно-белые, без звука, без актеров. Деревья, туманы, движущиеся, словно в театре теней, фигуры на фоне стены. Временами он выныривал из сна под чей-то шепот, и тогда ему чудилась странная фигура в дверном проеме. Затуманенный мозг немедленно заполнял пустую оболочку. Отец, брат, умершая жена, но нет, не они. Когда в голове прояснялось, тени стирал утренний свет, а шепоты поглощал шелест вентилятора. Интересно, это симптомы теплового удара или чего похуже? Сентябрь выдался убийственно жарким. Система кондиционирования вышла из строя черт знает когда, и, похоже, чинить ее никто не собирался. О поломке небольшой толпе разгневанных жильцов, подловивших его на выходе из подсобки со шляпой в руке, объявил комендант Фрейм. Комендант божился, что не знает, почему система вышла из строя. «Мои люди работают над этим!» — крикнул он, спасаясь бегством. По мнению пессимистов, под людьми подразумевался Хопкинс, единственный на все здание уборщик, который еще лучше коменданта Фрейма умел забиться в нору и сидеть там, не высовывая носа. Никто не видел его на протяжении нескольких дней. Чтобы выжить в чрезвычайных обстоятельствах, повторявшихся в последнее время слишком часто, Першинг Деннард поступил, как прочие долгожители отеля «Палаш». Он приспособился. Накинул на вентилятор китайского производства мокрую простыню и плотно зашторил окна. И, разумеется, позаботился, чтобы в холодильнике не переводилась выпивка. Днем он впадал в спячку. Дремал в полутьме на диване в обнимку с кувшином ледяной водки с содовой. Впрочем, это лишь самую малость облегчало его страдания. Першинг млел в шезлоне, пялись на лопасти вентилятора, кромсавшего синие тени на потолке, а телевизор рябил между большими пальцами его задранных ног. Он прислушивался. Мышь скреблась за штукатуркой. Вода в трубах клокотала морским прибоем. Из вентиляционных отверстий долетал смутный скрежет и лязганье из нижних этажей, подвалов и подземных глубин под зданием. Иногда шипение воды в трубах распаляло его воображение. Он видел загадочные пещеры и перевернутые леса из летучих мышей под их сводами, древние реки, бурлящие в полуночных гротах перед тем, как низвергнуться в кромешную

0: тьму в облаке красных брызг, пульсирующему сердцу из магмы и серы. Ветры из глубин завывали, выкликая его по имени. Эти образы пугали его больше, чем он готов был признать, и он гнал их прочь, сосредоточившись на бейсболе и скрипе, которые издавали суставы. В бытность геодезистом ему пришлось перелопатить достаточно земли и взобраться на немалое количество холмов. И каждый взмах лопаты, каждый удар мачете в джунглях не прошли даром для мышц и костей. Чаще всего со щемящей болью, которую не испытывал уже 36 лет, большую половину жизни, он думал о Терри Уокере. «Это было нездорово», — так говорил его психоаналитик. Так писали в книгах. Впрочем, стоит ли удивляться, что порой искушение поглодать эту старую кость пересиливало. У всякого, кто провел жизнь не в стенах монастыря, есть свой скелет в шкафу. В этом смысле Першинг ничем не отличался от прочих. Его катастрофа случилась очень давно. Трагическое происшествие, которое он с маниакальной одержимостью переживал снова и снова, недели и месяцы, пока не смирился, не научился жить с чувством вины. Он поступил правильно, когда запер память на чердаке, зарыл воспоминания в пыльном углу подсознания и стал смотреть на произошедшее со стороны, словно на поучительную историю, которая случилась с кем-то другим. Першинг всю жизнь был убежденным агностиком. Ему казалось, что сейчас, на закате его дней, святочные духи прошлых лет выстроились в очередь, чтобы устроить ему испытание, а жара вызвала бредовые фантазии, заставляя усомниться, поступил ли он правильно, отказавшись от церковного утешения и покаяния. В 1973 году они с Уокером заблудились во время полевых исследований и 36 часов бродили в глуши. После 6 или 7 лет, проведенных в экспедициях, ему следовало бы усвоить, что опасно отдаляться от базового лагеря, как поступили они в то злосчастное утро. Поначалу они просто шли, куда глаза глядят, лишь бы сменить обстановку. Затем он увидел что-то, кого-то, смотрящее на него из-за деревьев, и решил, что это один из тех бездельников, что слонялись неподалеку от лагеря. Дело происходило в уединенной гористой местности в дебрях полуострова Олимпик. По краям возвышенности стояли фермы и ранчо, но не в пределах этих 10 миль. Кто-то, судя по телосложению мужчина, присел на корточки, всматриваясь в землю. Незнакомец махнул Першингу, нормальный дружеский жест. Лица он не разглядел, но убедил себя, что это Морис Миллер или Пит Кабельос, заядлые любители пеших прогулок и ревностные хранители экологической чистоты горной местности, где работала экспедиция. Человек выпрямился и поманил их рукой, после чего исчез за деревьями. Терри застегнул куртку и, встряхнув головой, двинулся за незнакомцем. Першинг, которому было все равно, куда идти, потащился следом. Добравшись до места, где стоял тот человек, они обнаружили дорогой рюкзак из тех, с какими выбираются на природу жители пригородов. Яркая желто-зеленая ткань была изодрана в клочья.
1: «А рюкзак-то навехонький!» — закралась в голову Першингу нехорошая мысль.
0: «Вот черт!» — заметил Терри. «Не как медведь кого-то задрал. Надо вернуться в лагерь и сказать Хиггинсу». Как руководитель экспедиции, Хиггинс в этом случае должен был выслать поисково-спасательный отряд. Они так бы и поступили, но стоило им повернуть назад, как Пит Кабельос окликнул их из глубины зарослей. Его голос отразился от скалы валунов. Недолго думая, они устремились на крик. И вскоре совершенно утратили ориентацию. В лесу все деревья одинаковые. Небо заволокло тучами, лишив их возможности сориентироваться по солнцу или звездам. Компас Першинга остался в лагере вместе с остальным оборудованием, а компас Терри вышел из строя. Конденсат попал под стекло, лишив стрелку подвижности. Безуспешно побродив несколько часов, выкликая товарищей, они решили спуститься вниз по склону и неожиданно оказались в таинственной, заросшей кустарником низине.
1: Теперь им было не до шуток, хотя в тот вечер, когда они заночевали под проливным дождем, обоих одолевало скорее смущение, нежели предчувствие неминуемой беды. У Терри с собой нашлось немного вяленого мяса, а Першинг всегда таскал в жилетном кармане непромокаемые спички. Под кроной массивной старой пихты они развели из сухого мха и валежника костер и, глодая жесткое мясо, сетовали на злую судьбу. Напоследок вяло поспорили о том, чей голос слышали утром — Пита, Морриса или кого-то еще.

Першинг задремал, привалившись к мшистому стволу, и вскоре увидел кошмарный сон, где он бродил по окутанному туманом лесу. В тумане явственно ощущалось чье-то зловещее присутствие. Фигуры возникали из-за стволов и замирали в молчании. Их злоба и враждебность были буквально осязаемы. Необъяснимая логика сна подсказывала ему, что эти существа наслаждаются его страхом и жаждут подвергнуть его невыносимым пыткам. Его разбудил Терри, заявивший, что уловил какое-то движение за кругом догорающего костра. Дождь молотил по листьям, заглушая любые шорохи, поэтому Терри ничего не оставалось, как подкинуть веток в огонь. Грея руки над костром, они принялись рассуждать, был ли незнакомец, окликнувший их утром, владельцем рюкзака. Прагматик Терри предположил, что тот человек ударился обо что-то головой и теперь в горячке шатается вокруг. Першинга одолевали более серьезные опасения. Допустим, тот человек и впрямь убил ни в чем не повинного путешественника, а после заманил в глушь их двоих. Другая мысль терзала исподволь. Его бабушка, происходившая из семьи суеверных апалачских горцев, все детство пересказывала им с братом истории о неприкаянных душах и старинные легенды о духах Маниту, а также менее известные поверья о лесных тварях, которые выслеживают случайных путников и вмиг исчезают, стоит лишь тем обернуться. Даже уютно свернувшись у очага с кружкой какао в руке, в окружении родных он дрожал от страха, что уж говорить об их теперешнем положении. На следующий день дождь зарядил с новой силой, а тучи опустились еще ниже. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях предписывали оставаться на месте и ждать спасателей, вместо того, чтобы бесцельно кружить в тумане. Около полудня Терри отошел, чтобы набрать воды из ручья в 50 футах от лагеря. Больше Першинг его не видел. Впрочем, нет, видел. Даже дважды. Першинг перебрался в отель «Палаш» в 1979 году, спустя несколько месяцев после безвременной кончины Этель, его первой жены. Со второй женой, Констанс, он познакомился на гостиничной вечеринке. Они поженились в 83-м, в течение 2 лет у них родились Лиза, Анна и Джимми, а в 89-м они развелись. Констанс утверждала, что их отношения были обречены с самого начала, потому что он так никогда и не смирился с утратой Этель. Конни не выносила, когда Першинг разглядывал старые пыльные фотоальбомы под аккомпанемент вышедших из моды мелодий, которые прослушивал на древнем проигрывателе, припрятанном в чулане вместе с бутылками скотча. Несмотря на любовь к крепким напиткам, Першинг не признавал себя алкоголиком, считал, что употребляет умеренно. На протяжении их брака он часто заявлял о своем желании съехать. Некогда отель «Палаш» знавал лучшие времена. Семиэтажный комплекс в стиле ар-деко, гордо возвышавшийся на лесистом склоне холма с видом на пристань и деловую часть города. Никто понятия не имел, кому пришло в голову назвать гостиницу столь воинственным именем. Ее построили в 1918-м вместе с 4-звездочным рестораном, роскошным клубом-казино и громадным танцевальным залом. Место для шикарной публики, призванной привлечь не только местных богатеев, но и голливудских звезд, знаменитых спортсменов и политиков. Сменив нескольких владельцев, в 1958-м гостиница была куплена корпорацией со Среднего Запада и перестроена для сдачи в наем недорогих квартир. Однако даже сегодня, изрядно пострадав от переделок ради увеличения полезной площади, спустя полвека и немалое число косметических операций, старушка еще хранила следы былого лоска и монументальности. Тем не менее, Першинг и Конни всегда считали, что тесные комнатушки никогда не заменят собственного дома с двориком и забором. Конечно, это место плохо подходило для того, чтобы растить детей, но рецессия обанкротила геофизическую фирму, в которой трудился Першинг, и деньги иссякли.
Конни все же удалось вырваться. Она уехала в Кливленд, где вышла замуж за банкира, и теперь, по слухам, жила в трехэтажном особняке, этакая светская львица в белых перчатках, королева гламурных вечеринок в саду, которая мельком проглядывает колонки светской хроники в поисках собственного имени. Першинг был рад за нее и детей, да и сам испытывал некоторое облегчение. В былые времена в его крохотной квартирке с одной спальней было не протолкнуться. Впрочем, он тоже не сидел на месте. Из старой квартиры Першинг перебрался на шестой этаж в номер 119, который прежний комендант, в те времена Андерсон Хек, с иронией окрестил президентским люксом. По его словам, до Першинга этот номер занимали только двое, ибо так называемый люкс был достаточно просторен, чтобы жильцы держались за него до самой смерти. Предыдущим жильцом был библиофил, до пенсии служивший в Смитсоновском институте. После себя он оставил множество книг и фотографий, но родственники не торопились вступить в право наследства. Грузовой лифт, как обычно, оказался неисправен, а пассажирский доверия не вызывал. Поэтому комендант предложил Першингу 3 месяца не платить за квартиру, если тот возьмет на себя труд упаковать и снести вниз ящики с книгами и прочими вещицами, которые остались от покойного. Першинг трудился не зря. 3 дня он в поте лица вычищал будущее жилище, а на то, чтобы перетаскать туда свои жалкие пожитки, ему потребовалось 3 часа. Что было потом? Совсем другая история.

0: В октябре Першингу исполнялось 67. Ванди Бланкеншип, его подружке на протяжении последних 9 месяцев, было за 40. Сколько именно, она предпочитала не уточнять, а он так и не удосужился заглянуть в ее водительские права. Он полагал, что скорее под 50, хотя Ванда следила за собой, ходила с подружками на пилатес, отыгрывая у беспощадного времени несколько лет. В шутку он именовал ее охотницей за древностями и расхитительницей могил, когда Ванда шутливо толкала его в плечо или не сильно ударяла в пах, что обычно случалось у всех на виду. Она была библиотекаршей. Расхожая эротическая фантазия, иронически воплотившаяся в его жизни, его вторая или третья молодость. Правда, теперь ему приходилось регулярно принимать маленькие голубые таблетки, чтобы хоть как-то соответствовать этому статусу. Девять месяцев означали, что их отношения вышли из зоны неопределенности и опасно приблизились к точке невозврата. Его, словно краба в котелке с постепенно теплеющей водичкой, устраивало, что Ванда оставалась у него пару ночей в неделю. Он даже небрежно упоминал о ней в ежемесячных телефонных разговорах с Лизой, Анной и Джимми, хотя раньше предпочитал держать подобную информацию при себе. Гораздо сильнее настораживало, что она оставила свою зубную щетку в шкафчике, а шампунь на полке в ванной. Однажды, засидевшись в красной комнате, он не сумел найти запасного ключа и не сразу вспомнил, что несколько недель назад отдал его Ванде, поддавшись минутной слабости. «Опасность, Уилл Робинсон, опасность!» Он спекся, чего уж там, особенно учитывая погоду.
1: «К тебе? Боже правый, ни за что на свете!» — воскликнула Ванда во время последнего телефонного разговора. «Мой кондиционер в полном порядке, так что лучше приходи сам».
0: Затем усмехнулась в трубку.
1: «Эх, доберусь я до тебя».
0: Першинг хотел было возразить, но слишком расплавился в шезлонге, чтобы спорить. К тому же он понимал, что в случае отказа Ванда примчится сюда на метле, чтобы вытолкать его в зашей. Признав свое поражение, он повязал один из шикарных галстуков, который выбирала Констанс, и пустился в путь. Пешком по удушающей послеполуденной жаре, предпочитая этот способ передвижения с тех самых пор, как в 1982-м продал свой «Эль Камино». Он полюбил долгие пешие прогулки еще во время экспедиции в глуши и немного гордился тем, что его легкий прогулочный шаг вызвал бы одышку у большинства людей вчетверо моложе его, задумавших с ним состязаться. Першинг не любил бывать в ее маленьком коттедже в тихом пригороде. Он не имел ничего против самого дома, если бы там не было слишком чисто и опрятно, и если бы всякий раз, когда наступало время садиться за стол, Ванда не расставляла на нем хрупкую фарфоровую посуду. Он жил в постоянном страхе уронить, разлить или опрокинуть что-то своими большими неуклюжими руками. Ванда только смеялась над ним, обычно говоря, что ее чашки и тарелки передавались из поколения в поколение, так что пора бы им разбиться, а поэтому совершенно незачем так зажиматься. Разумеется, подобные утешения только усиливали его паранойю. Ванда приготовила на ужин курицу с дыней, а на десерт полагалось вино. Его желудок плохо переносил вино, а еще от вина у него болела голова, но когда она открыла послеобеденное мерло, он улыбнулся и осушил бокал, как стойкий солдат. Повел себя по-джентльменски, к тому же не хотел давать ей повод задуматься о его слабости к напиткам покрепче. Муж Ванды спился, поэтому Першинг рассуждал, что всегда может использовать свой прогрессирующий алкоголизм как путь к отступлению. Если зайдет слишком далеко, можно опрокинуть бутылку абсолюта, словно бутылку газировки, что неминуемо закончится для него сердечным приступом. Свобода дороже. Впрочем, пока он не собирался раскрывать карты. Они уютно устроились на диванчике, млея от вина и наслаждения в благословенной прохладе гостиной, когда Ванда, как бы между прочим, спросила:
1: «Так откуда взялась та девушка?»
0: Сердце упало, на коже выступил пот. Такой вопрос не предвещал ничего хорошего.
2: «Детка, я пользуюсь успехом. Какая из них?» —
0: проронил он с невинным видом. Сердечный приступ, о котором он рассуждал, кажется, был ближе, чем он рассчитывал.
2: Ванда улыбнулась.
1: «Та, что выходила из твоей квартиры прошлым утром, идиот!»
2: То, что он знать не знал никаких девушек, кроме нескольких официанток на вечеринках, едва ли облегчит его участь. Невозможно отрицать, что он заглядывался на многих девушек и теперь гадал, заслуживает ли за это мучительной смерти. Вместо того, чтобы попытаться убедить ее, что никакой девушки не было и в помине, или объяснить все невинной ошибкой, он не придумал ничего лучшего, чем глупо спросить: «А что ты там делала в такую рань?» После чего в мгновение ока оказался за дверью. Закатное небо отливало пурпурным и оранжевым, липкий от пота, домой он добрался не скоро.

0: На следующий день он решил расспросить соседей. Никто не видел и знать не знал никакой девушки. Никто также не видел Хопкинса, а вот его-то видеть желали многие. Даже Бобби Силвера для друзей просто слоя не возбудила таинственная незнакомка, а большего любителя клубнички Першинг в жизни не встречал. Слай лишь выдал короткий смешок и ткнул Першинга локтем под ребра, когда тот описал ему девушку, которая якобы выходила из его квартиры. Молодая, относительно темноволосая, в теле, короткое черное платье, яркая помада.
1: «Не слышал, когда они собираются починить систему? Тут жарче, чем в аду», —
0: сменил тему Слай и растянулся на скамейке рядом с колоннами главного входа, обмахивая себя старой панамой. Марк Ортбекер, школьный учитель математики, который жил прямо под Першингом с женой и двумя детьми, посоветовал ему позвонить в полицию.
2: «Пусть придут и проверят».
0: Они стояли у двери квартиры Ортбекера. Сосед прислонился к притолоке, безуспешно пытаясь впихнуть в визжащего отпрыска молоко из бутылочки. Его лицо покраснело и блестело от пота. Марк признался, что по сравнению с домашними заботами начало учебного года покажется отпуском. Его жена укатила на восток на похороны.
2: «Стоило ей уехать, и все пошло наперекосяк. Если погода не переменится, вернется она аккурат к моим собственным похоронам».
0: Старший сын Ортбекеров, мальчик 5 лет по имени Эрик, стоял позади отца. Волосы и щеки блестели от пота, но лицо было бледным.
3: «Привет, Эрик», — поздоровался Першинг. «Я тебя не заметил. Как дела, малыш?»
0: Обычно Эрик вел себя шумно или, как сказал бы Ванда, не давал никому расслабиться. Сегодня мальчик не отходил от отца, так и стоял, обхватив руками его ногу.
2: «Не обращайте внимания, скучает по маме».
0: Марк наклонился к Першингу и тихо объяснил.
2: «Сепарационная тревога. Не может заснуть с тех пор, как она уехала. С детьми бывает непросто».
0: Он неловко взъерошил волосы сыну.
2: «А что до вашей странной посетительницы, то я бы вызвал копов. По крайней мере, подайте заявление, если эта особа явится к вам с ножницами посреди ночи, а вы стукнете ее по голове клюшкой для гольфа, у полиции уже будет зацепка для предварительной версии».
0: Першинг поблагодарил соседа за совет. Впрочем, никто еще не убедил его, что все это не более чем совпадение или плод разыгравшегося от ревности воображения Ванды. Он еле удержался, чтобы не постучаться к Филу Уэзли, который жил напротив. Фил Уэзли был старше Першинга на 10 лет и поселился в отеле несколько лет назад. Болтали, что в прошлом он показывал фокусы со сцены. Одетый с иголочки и неизменно любезный, Фил Уэзли держался особняком. В городе у него была контора по оказанию магических услуг. Чтение карт Таро, гипноз, спиритические сеансы и прочая магическая дребедень. При встрече они здоровались, вместе ждали за дверью коменданта Фрейма, и этим их отношения исчерпывались. Першинга это устраивало.
2: «Да нет, что за ерунда?»
0: — сказал себе он. Першинг всегда закрывал дверь на задвижку, с годами утратив уверенность в том, что сумеет одолеть грабителя. С его-то больными коленями и спиной. По счастью, никаких следов взлома не обнаружилось, ничего, кроме свидетельства Ванды. И Першинг решил, что изображать сыщика-любителя на такой жаре себе дороже. Упрямица Ванда не звонила. Гордость мешала ему позвонить первому. И все же ее молчание и то, что он поминутно смотрел на часы, злило.
2: Не в его правилах было переживать из-за женщин. Судя по всему, он скучал по Ванде больше, чем ему хотелось.
0: Когда солнце повисло на западе оранжевым шаром, температура достигла пика. В квартире было нечем дышать. Он дотащился до холодильника и, широко расставив ноги, встал в трусах перед открытой дверцей, омываемой ледяным сиянием.
2: «Все лучше, чем ничего».
0: Вдруг позади него раздались шепот и хихиканье. Першинг резко обернулся. Звук исходил из пространства между кофейным столиком и книжной полкой. Из-за плотно задернутых штор в комнате висело синеватое марево, мешавшее видеть. Он попятился к раковине, пошарил по стене в поисках выключателя и зажег верхний свет. Это придало ему смелости продолжить изыскание. К его номеру примыкал номер Фрэнки Уолтона. Старина Фрэнки был глуховат и включал радиоприемник на полную мощь. Порой через стену до Першинга доносились возгласы бейсболистов и рев толпы, но хихиканье раздавалось откуда-то сверху, прямо за его спиной.
4: «Думаешь, кто-то спрятался у тебя под столом? Не глупи, Перси. Хорошо, что твоя подружка не видит, как у тебя трясутся коленки, словно у последнего труса».
0: Тщательный осмотр позволил определить, что звуки исходят из вентиляционного отверстия возле окна. Он грустно хмыкнул и расслабился. Орт Бекер разговаривал с сыном, звук поднимался вверх. Ничего удивительного, гостиничная акустика отличалась своеобразием. Першинг встал на колени и приложил ухо к отверстию, немного стыдясь того, что подслушивает, но не в силах удержаться. Люди разговаривали. Впрочем, это были не Орт Бекеры. Странные, сиплые голоса шли откуда-то издалека, пропадая в атмосферных помехах.
5: «Кишки, почки! Ах, и то, и другое восхитительно! А еще железы, потому что молоденькие!
4: Ганглии для меня или мозг высосать, пока свеженький! Хватит! Ночью приступим! Возьмем одного!»
0: Раздалось хихиканье, слов было не разобрать, затем наступило молчание.
4: «Стой! Кто-то подслушивает!»
2: «Не болтай ерунду!»
4: «А я говорю, подслушивает! Слышит каждое наше слово!»
2: «Откуда ты знаешь?»
4: «Он дышит!»
0: Першинг прижал ладонь ко рту. Волосы у него встали дыбом.
4: «Я слышу тебя, шпион!»
2: «В какой квартире ты живешь?»
4: «На первом?» «Нет-нет, на пятом или шестом!»
0: Сердце выскакивало из груди.
2: «Да что ж такое творится?»
4: «Мы выясним, где ты, дорогой слушатель, и нанесем тебе визит. Когда ты заснешь?»
0: Рассмеялся ребенок или взрослый подражал детскому смеху.
4: «Мы тут внизу всегда готовы тебя оприходовать, как мюмзики в мале».
0: Глубоко в недрах здания шумно пробудился вентиляционный агрегат, как случалось каждые 4 часа, когда воздух прогоняли по трубам. Его шипение заглушило хриплые угрозы, которые спустя несколько минут стихли вместе с отключением вентиляции.
6: Першинга мутило.
4: «Кишки? Железы?»
0: Он схватил телефон, чтобы набрать 911, но вовремя спохватился.
4: «Что, ради всего святого, он скажет диспетчеру?»
0: Зато он отлично представил себе, что диспетчер ответит ему. «Прекращайте смотреть на ночь фильмы ужасов, мистер Деннард!» Он ждал, пристально всматриваясь в отверстие, словно оттуда могла выскочить змея. Ничего не происходило. Сначала таинственная девушка, теперь это. Такими темпами скоро начнешь шарахаться от собственной тени. Деменция первой стадии, как у дорогого папочки. Мама и дядя Майк поместили отца в сумасшедший дом, когда тому исполнилось 70, но отец начал впадать в безумие задолго до этого. Его состояние ухудшалось до тех пор, пока он не перестал соображать, что происходит вокруг. Сыновья представлялись ему призраками его фронтовых товарищей, и он с криком пытался выпрыгнуть из окна, когда они приходили его навестить. Слава богу, еще задолго до того матери хватило ума перепрятать его пистолет 45-го калибра. Говорили, что бабушка пережила нечто подобное с дедушками. Впереди у Першинга маячила вовсе не радужная перспектива.
2: «Но ты же еще не впал в деменцию и не допился до чертиков. Ты ясно слышал их голоса, Господи Иисусе, кто они такие?»
0: Першинг прошелся по комнатам, включая свет, посмотрел на часы и решил, что в его состоянии лучшим лекарством будет сбежать куда-нибудь на пару часов. Все равно куда. Надел костюм, Привычку всюду ходить в костюме он перенял у дяди профессора, для завершения образа добавил фетровую шляпу и вышел. Ему повезло вскочить в последний автобус до центра, оказавшийся горячей духовкой на колесах. Кроме него, двух подростков и водителя, в автобусе не было никого, но за день машина успела пропитаться вонью бесчисленных потных подмышек. Автобусную станцию заполнила обычная толпа усталых пенсионеров и нищих работяг помоложе. Студенты с забавными прическами в татуировках и пирсинге составляли меньшинство. Первые спешили домой или на ночную смену, вторые ехали тусить на дачах приятелей или у пляжных костров. Было тут и полдюжины крепких ребят с цепким взглядом в куртках и мешковатых спортивных костюмах, несмотря на удушающую жару. Олимпию никак не назовешь большим городом, но свою норму драк и разборок, особенно в северной четверти, в районе пристани и доков, она выбирала с лихвой. Никто, если не хотел нарваться на неприятности, не осмеливался бродить после захода солнца вокруг старой консервной фабрики. Однако в тот вечер обошлось. От станции он быстрым шагом миновал несколько полузаброшенных промышленных зданий и складов, свернул направо и некоторое время шел мимо закрытых тату-салонов, спортивных и книжных магазинов, пока не свернул в переулок, где направился к тускло освещенной деревянной вывеске «Мантикора Лаунж». Это малоприметное заведение было рассчитано на публику посерьезнее, чем типичные клиенты центровых ночных клубов и спортбаров. Внутри был оазис прохлады, пахло пивом и лимоном. Как всегда, в будний день посетителей здесь было немного. Две юные парочки занимали столики рядом со сценой, где по выходным играли рок-группы. За стойкой восседали двое упитанных джентльменов в хороших костюмах. Судя по роликсам и потому, как сияли в мягком барном свете их стрижки волосок к волоску, типичные деляги-лоббисты из тех, что осаждают законодательное собрание штата.

Лэрд Баррон. Отель «Палаш». В переводе Марины Клеветенко. Часть вторая.

0: Мел Клейтон и Элджин Бэйн замахали ему от столика у окна. Мел работал инженером-консультантом и предпочитал синие жестко накрахмаленные рубашки. Социальный работник Элджин носил черные водолазки, очки а-ля Бадди Холли и перед женщинами на вечеринках корчил из себя поэта-битника. На такой случай он даже таскал в кармане мятую пачку ароматизированных сигарет. Вне зависимости от количества выпитого Джонни Уокера, Элджин мог большими кусками цитировать Керуака и Гинзберга. Першинг знал цену нелепому позерству друга, его заемному цинизму. Иначе при его работе долго не протянешь. 60-70 часов в неделю Элджину приходилось иметь дело с психами, морально и физически униженными женами и детьми. О чем они могли ему поведать? Под маской циника всегда скрывается идеалист. Самое подходящее определение для Элджина. У Элджина был дом в Йелме, а Мел жил на втором этаже отеля «Палаш». Вместе с тремя-четырьмя другими приятелями они собирались в Монтикоре или Красной комнате по меньшей мере раз в месяц. Последнее время, по мере приближения пенсии, когда дети разъехались учиться, все чаще. Сказать по правде, эти двое были ему ближе собственного брата Карла, который жил в Денвере и с которым Першинг не общался по нескольку месяцев. Каждую осень они втроем, иногда прихватив кого-нибудь из родных, отправлялись в Блэк-Хиллз, где у деда Элджина была охотничья сторожка. Никто из них не охотился, им просто нравилось сидеть на грубо сработанном крыльце, жарить маршмеллоу и попивать горячий ром у костра. Першинг любил эти вылазки на природу. Никто из друзей не рвался бродить в глуши, пробуждая его давние страхи. Разве что порой, когда лаяли койоты, ветер тревожно шумел в кронах или ночной лес казался особенно мрачным, Першингу становилось не по себе. Мел заказал ему виски «Саур», неизменно настаивая, что платить должен только он. «Лучше вы, ребята, чем моя бывшая, поэтому пейте, не стесняйтесь». Першинг в глаза не видел знаменитой Нэнси Клейтон, но именно из-за нее 15 лет назад Мел очутился в отеле «Палаш». Впрочем, судя по любвеобильности Мела, выгнать его у первой жены были все основания. Теперь она жила с новым мужем в Сиэтле, в доме у озера Вашингтон, который достался Мелу потом и кровью. Впрочем, со второй женой Реджиной Мелу повезло. У Реджины была собственная пекарня в Тамуотере, и она неизменно снабжала булочками Першинга и его друзей. Добрая и щедрая женщина без лишних слов привечала пеструю толпу приятелей Мела. Некоторое время они просто болтали, в основном проклиная погоду. Затем Элджин спросил. «Что тебя гложет?» К виски почти не притронулся. «Гложет». Першинг сморщился, помолчал, затем возмутился про себя. «Чего ради скрытничать?» Ему хотелось рассказать о том, что случилось, иначе зачем он приплелся сюда, поджав хвост?
1: «Я что-то слышал дома. Какие-то люди шептались в вентиляционном отверстии. Я понимаю, звучит дико, но я не на шутку перетрусил. То, о чем они говорили...»
0: Мел и Элджин обменялись взглядами.
2: «Так о чем они говорили?» — спросил Элджин.
0: И Першинг рассказал им. Затем он кратко упомянул про девушку, которую видела Ванда.
1: «Меня беспокоит, что это продолжается уже какое-то время. Пару недель я слышал звуки, но не придавал этому значения, а теперь я не знаю, что и думать».
0: Мел уставился в стакан. Элджин нахмурился и обхватил подбородок ладонью, вероятно, бессознательно подражая роденовскому мыслителю.
2: «Странно. Я бы сказал, мне не по себе». И заставляет предположить...
1: «Нет ли у тебя в квартире жучков?» — закончил Мел.
0: «Жучков?»
2: «В тебе, говорит, многолетний подписчик «Фортеан Таймс», — заметил Элджин. «Черт, из вас с Фрименом вышла бы неплохая команда».
0: Рэнди Фримен был радикалом старой школы. В 60-х он курил травку и пламенными речами уложил в койку немало ярых поклонниц Че Гевары. Фримен иногда выпивал с ними в красной комнате. Мел пропустил мимо ушей выпад Элджина.
2: Я не шучу. Это просто как дважды два, детка. Готов поспорить, кто-то установил жучки в квартире Перси.
0: Бога ради, надменно отмахнулся Элджин в своей обычной манере.
2: Кому в целом свете придет такое в голову? Да никому.
0: По-моему, жучки — это перебор, сказал Першинг.
2: С другой стороны, слышали бы вы, что они говорили?
1: Даже не знаю.
2: Да ну тебя.
0: Элджин отхлебнул виски, не скрывая скептицизма.
2: Черт побери, ребята, я же не утверждаю, что жучки установили спецслужбы. Может быть, кто-то из соседей развлекается таким образом. Мало ли на свете чокнутых.
0: Замок не взломан, напомнил Першинг Меллу. И не вздумай сказать, что это проделки Ванды, иначе придется тебе врезать.
2: Нет, это не в ее духе. У кого еще есть ключи?
0: Прежде всего, у коменданта, сказал Элджин. Если ты решил придерживаться версии Мелла, то он первый на подозрении. Впрочем, если окажется, что это был соседский телевизор, ты будешь выглядеть форменным придурком.
2: Очень смешно.
0: Вопрос в другом. Что мне делать?
2: Элджин прав. Не стоит себя накручивать. Похоже, я сгустил краски.
0: Наконец-то свет истины воссиял. Я в уборную. Элджин встал, прошел через бар и исчез за большим горшком с папоротником. «Не возражаешь, если я переночую у тебя на диване?» — спросил Першинг. «Я не создам проблем, обещаю».
2: «Всегда пожалуйста», — улыбнулся Мел. «Джина не будет против, только учти, что она встает и начинает ходить по квартире в 4 утра».
0: Он огляделся, нет ли поблизости Элджина.
1: «А завтра я заскочу к тебе, посмотрим, что там творится. Фримен недавно свел меня с одним малым истаком, и у него магазинчик с мини-камерами и микрофонами. Позаимствую у него кое-какие приборы, и тогда все выясним».
0: После того, как они пропустили еще по коктейлю, Элджин отвез их в отель «Палаш». Прежде чем уехать, он высунул голову из окна машины и сказал:
2: «Только без глупостей».
0: «К кому он обращается?» — спросил Мел через плечо.
2: «К обоим», —
0: ответил Элджин, завел мотор и исчез в темноте.

Реджина уже спала. Мел на цыпочках бродил по темной квартире в поисках одеяла и подушки для першинга и чертыхался, врезаясь в мебель. Два настольных вентилятора работали на полную мощь, но в комнате было влажно, словно в оранжерее. Покончив с приготовлениями ко сну, Мел достал из холодильника упаковку Хайнекена и протянул бутылку першингу. Они развалились на диване и стали смотреть запись игры Маринерс, приглушив звук до минимума. На седьмой подаче Мел сдался. Физиономия уныло вытянулась, означая, что на сегодня с него хватит. Мел пожелал першингу спокойной ночи и неверной походкой поплелся в спальню. Першинг досмотрел игру только потому, что был не в силах дотянуться до пульта. В конце концов он вырубил телевизор и уснул на диване. Пропитанная потом одежда облепила его, словно вторая кожа. Сердце билось неровно. Кухонный ночник бросал таинственные отблески на стены, выхватывая из темноты куски пейзажа Энсела Адамса и слюдяные глаза зверушек на полке. Несмотря на все свои тревоги, уснул он, стоило только смежить веки. Раздался чувственный женский стон. Звук мгновенно вытолкнул першинга из сна. Стон повторился, приглушенный стеной спальни Мэлла и Джины. Он досадливо воззрился в потолок. «Чертова Мэлла растащила на секс после выпивки!»

0: Першинг сполз с дивана, и его страх перерос в более подходящее случаю чувство — гнев. На карачках он добрался до вентиляционного отверстия.
1: «Эй, мразь!»
0: — проговорил он, поднеся губы к самой решетке.
1: «Я тебе бейсбольной битой коленки перебью, если не заткнешь свой поганый рот!»
0: Все это было не более чем бахвальством. У себя дома в стенном шкафу Першинг хранил луисвильскую биту с подписью самого Кена Гриффи-младшего, но вряд ли он смог бы переломать ею колени кому бы то ни было. Свист резко прервался, наступило молчание. Першинг вслушивался так напряженно, что у него заныл череп.
1: «Так-то лучше, уроды»,
0: — подумал он со злобным удовлетворением.
1: «Закрыли варежку».
0: Удовольствие портило гадкое мыслишко, что его мучители, или мучители Мэллы, это ведь его квартира, решили на время заткнуться только для того, чтобы спокойно прочесать лестницы и коридоры старого здания. Наконец он встал, пошел на кухню выпить стакан воды и просидел там за столом, пока в окнах не забрезжил рассвет, и заспанная Джина не притащилась варить кофе.

0: На следующий день к 2 пополудни температура достигла 40 градусов. Першинг купил Ванде 2 дюжины роз, коробку конфет и отослал с посыльным. Покончив с этим, он забрался в темный уголок кофейни с кондиционером и один за другим заказал 30 фрапучино, убивая время до встречи с Мелом. Мел ухмылялся, как школьный хулиган, нагруженный оптоволоконным кабелем, прибором для измерения электромагнитных колебаний и потрепанным чемоданчиком с инструментами. Першинг спросил, доводилось ли ему заниматься этим раньше. Мел ответил, что выучил пару трюков, когда служил во флоте. «Постарайся ничего не сломать», — попросил его Першинг. Раз 10 он порывался пересказать Мелу события минувшей ночи. Если это происходило в разных квартирах, на разных этажах здания, версию о банальном розыгрыше придется отбросить. Першинг не видел способа открыться другу и не утратить его доверие, поэтому хранил молчание с несчастным видом, наблюдая за приготовлениями. Втащив оборудование в квартиру, Мел расстелил на полу чехол, чтобы не повредить деревянные половицы, и принялся раскладывать инструменты с таким нарочитым усердием, словно собирался делать операцию на открытом сердце. В течение 5 минут он отвинтил старинную медную решетку, посветил вентиляционное отверстие фонариком и поковырялся там большой отверткой. Затем проверил дыру вольтметром, ничего подозрительного не обнаружил, не поленился обойти с прибором всю квартиру, проверяя остальные вентиляционные люки, лепнину и розетки. Першинг таскался вслед за ним со стаканом газировки, чтобы хоть как-то оправдать свое бездействие. Наконец, Мел выключил прибор, вытер лицо и шею влажной тряпкой, допил лимонад и разочарованно покачал головой.
1: «Вот зараза! Тут везде чисто. Ничего, кроме тараканов. Ничего, я их вытравлю. Говоришь, чисто? Выходит, это все причуды здешней акустики или у меня воображение разыгралось?»
0: «Похоже на то. Поговори с соседями, а вдруг они что-то слышали?» «Ну уж нет. И так на меня косятся после того, как я приставал ко всем с расспросами насчет твоей девушки. Ладно, посмотрим, что будет дальше».
1: «Лишь бы дальше не случилось ничего плохого».
0: Мел с безутешным видом собирал инструменты. Зазвонил телефон.
2: «Детка, я люблю тебя»,
0: — раздался в трубке голос Ванды.
3: «И я тебя», — сказал Першинг. «Надеюсь, тебе понравились цветы?»
0: Мел показал ему большой палец и вышел. Ванда спросила, не хочет ли он заглянуть к ней сегодня, и Першинг с трудом удержался, чтобы не выдать свою радость.
3: «Раз это свидание, заскочу за бутылкой вина».
2: «Не вздумай. Ты ни черта не смыслишь в вине. Уж лучше я сама, а главное, приходи».
0: «Слава богу», — сказал он, положив трубку.
4: Помириться с Вандой было большим облегчением.

развлечением, но куда больше его обрадовала возможность переночевать вдали от отеля. «Это все хорошо, трусишка», — сказал он себе. «Но что ты будешь делать на следующую ночь? А потом?» 20 лет он носился с идеей переезда. Всякий раз, когда зимой отключалось отопление, летом ломался кондиционер или лифт надолго выходил из строя, Першинг присоединялся к толпе недовольных жильцов, которые писали грозные письма отсутствующему домовладельцу, угрожали привлечь власти, подать в суд и окончательно съехать. Возможно, момент настал. Впрочем, в глубине души он понимал, что никуда отсюда не денется. Он стал частью гостиницы, которая обступила его, словно живая могила.

0: Ему снилось, что он проснулся, оделся и вернулся в отель. Во сне он ощущал себя пассажиром внутри собственного тела, заводным устройством. Воздух в помещении застоялся, как будто его много дней не проветривали. Впрочем, что-то было не так. Его квартира казалась не настоящей, а кем-то тщательно скопированной, вроде сценической декорации. Некоторые предметы выглядели слишком четкими, прочие сливались с фоном. Сахар в стеклянной сахарнице светился и пульсировал, то ярко вспыхивая, то пригасая. За окнами свинцовые тучи царапали крыши, радиоантенны вибрировали, передавая сигнал, который отзывался в голове. Зубы сводило, словно от скрежета металла о металл. Из носа пошла кровь. Першинг открыл дверь ванной и встал на пороге. Перед ним зияла пещера. Тьма вздымалась, источая влажную вонь, словно пещера была гнойником в сердце какой-то органической массы. Волны пурпурной радиации колебались на расстоянии фута или, возможно, миль. Из глубин доносился звонкий скрежет, как при столкновении ледяных глыб. «Это не пещера», — сказал Бобби Силвер. Он стоял внутри, окруженный тенями, которые заставляли его морщинистое лицо сиять, подобно стеклянной сахарнице. «Мы под открытым небом. Сейчас около полуночи по местному времени. Впрочем, в основном мы живем под землей. Нам нравится темнота».
1: «Где?»
0: — прошелестел он сухими губами.
1: «А то ты не знаешь», — рассмеялся Слай. «Не придуривайся, братишка. Мы несколько месяцев внедряли это в твой мозг».
2: «Невозможно. Я никогда не снимаю мою шапочку из фольги».
1: «Наша система вращается вокруг коричневой звезды, и там холодно. Поэтому мы гнездимся в холмах и курганах, которые образуют зиккураты и пирамиды. Чтобы не замерзнуть, мы плаваем в крови, выжимая ее из слабых, словно сок из апельсина».
0: Першинг узнал голос из отверстия.
2: «Ты не настоящий. Почему ты притворяешься Бобби Силвером?»
1: «Если я сниму это, ты перестанешь меня воспринимать. Снять?»
0: Слай ухмыльнулся, схватил себя за щеку и потянул. С хлюпаньем плоть растянулась, словно ириска. Слай подмигнул, отпустил пальцы, и кожа вернулась на место.
1: «Самое важное внутри. Узнаешь, когда мы придем за тобой».
0: «Я не хочу ничего знать», — сказал Першинг. Ему хотелось с криком броситься на утек, но это был сон, и не в силах сдвинуться с места, он мог только возмущенно бормотать.
3: «Нет, Перси, хочешь?»
0: — промолвила Этель сзади.
3: «Мы тебя любим».
0: Он резко обернулся, и Этель улыбнулась ему мягкой, нежной улыбкой, которую он помнил так хорошо и которая являлась ему во снах. Затем она положила ладони ему на глаза и толкнула его во тьму.

0: Он прожил у Ванды неделю, словно преступник, нашедший приют в церкви. Несчастью, это позволило ей вообразить не весь что, хотя он и сам толком не знал, что она должна вообразить, но ему любой ценой требовалась передышка от жаркого, внушающего ужас ада, в который превратилась его квартира. До этого времени он ночевал у Ванды меньше дюжины раз. Впрочем, она никак не прокомментировала его переселение. 26-й день рождения Джимми выпал на воскресенье. После утренней службы в лютеранской церкви Ванды, красивого кирпичного здания в 5 минутах от отеля «Палаш», Першинг уединился на тихой автостоянке для персонала и позвонил ему. Джимми хотел стать архитектором с первого класса. В конце концов, он стал строителем, что представлялось Першингу родственной специальностью. Впрочем, его мучило подозрение, что Джимми так не думает. Сейчас сын жил в Калифорнии и сезонно перемещался по западному побережью вслед за работой. Першинг поздравил его и сказал, что открытка в пути. Он надеялся, сын не заметит вчерашнего штампа на марке. Он вспомнил о дне рождения только вчера и заскочил на почту перед самым закрытием. В обычном состоянии он таких вещей не забывал. Открытки, телефонные звонки, редкие визиты Лизы Анны в те времена, когда она училась в Беркли. Ее отчим, Бартон Инглс III, был спонсором ее колледжа, и это неизменно злило Першинга, чей доход позволял лишь изредка навещать дочь и присылать ей время от времени небольшой чек. Окончив университет, Лиза Анна работала в агентстве по временному найму в Сан-Франциско, и ее скромная по тамошним меркам зарплата, к стыду Першинга, превышала его пенсию. К концу разговора, после поздравлений и непременных расспросов о превосходной калифорнийской погоде и работе, Джимми сказал:
1: «Пап, мне неприятно начинать этот разговор, но...»
0: «Ну-ну, что ты хочешь? Только не говори, что денег». Джимми неуверенно хмыкнул.
1: «Нет, я бы скорее попросил у Барта. Он тот еще скряга, но ради матери в лепешку расшибется».
0: «Нет,
1: даже не знаю, как сказать. Ты случаем не начал пить или курить траву? Не хочу тебя обидеть, но я должен спросить».
0: «Ты шутишь?» Последовала долгая, очень долгая пауза.
1: «Ладно, придется сказать. Пап, ты звонил мне в четверг около 2 часов ночи. Ты пытался изменить голос».
0: «Что-что?» Першинг не верил своим ушам.
1: «Я в жизни не занимался подобной ерундой, Джеймс».
0: Он задохнулся и покрылся потом, но вовсе не от жары.
1: «Пап, успокойся, у тебя участилось дыхание. Я не шучу, я решил, что ты перебрал и нажал на первый попавшийся номер из памяти телефона. Это было бы даже смешно, если бы не было так жутко. Можешь не верить, но... ты пел в трубку».
0: «Но это был не я. Я всю неделю прожил у Ванды, уж она-то заметила бы, если бы я надрался и принялся названивать семье. Сейчас позвоню ей».
1: «А что, если кто-то удаленно управляет твоим планшетом? Мы живем в 21 веке, пап. Звездочка 69 — это ведь твой номер?»
0: «Ох», вздохнул Першинг. Кровь прилила к животу, и ему пришлось заслонить глаза рукой. От сияния мостовой закружилась голова.
1: «А что именно пел тот человек? Старичок, старичок, или как там называется эта детская песенка? Хотя ты или они добавил к ней пару крепких словечек. Голос срывался в фальцет. Когда я перезвонил и спросил, что происходит, они рассмеялись. Ужасно неприятный смех. Признаюсь, я не поверил, что ты способен издавать такие звуки».
0: «Это был не я! Пьяный, трезвый, неважно! Можешь быть уверен, я найду мерзавца. Здесь уже случались такие вещи. Ванда видела весьма подозрительную особу».
1: «Ясно. Тогда, наверное, лучше вызвать полицию».
0: «Согласен».
1: «И, пап, позволь, я расскажу о нашем разговоре маме и Лизе до того, как ты позвонишь им. Особенно маме. Она с ума сходит».
0: «Значит, им тоже звонили?»
1: «Той же ночью». «Да уж, повеселились они на славу».
0: Когда сын сказал, что должен бежать, и повесил трубку, Першинг смог только что-то промямлить в ответ. Внезапно рядом возникла Ванда, тронула его за плечо, и он едва не ударил ее. Оцепенев от изумления, она уставилась на его кулак.
1: «Господи, детка, ты меня испугала», — промолвил он.
2: «Я вижу»,
0: — ответила она. А когда он приобнял ее, Ванда не ответила на объятие. Оставалось надеяться, что ее скованность — это лишь кратковременные последствия стресса. Першинг снова облажался. При всем желании он не смог бы сильнее навредить их отношениям. «Мне очень-очень жаль», — произнес он, ничуть не кривя душой. Он не рассказал Ванде о том, что происходило в отеле. Одно дело поделиться этим с друзьями, совсем другое — рассказать подружке или дорогому тебе человеку. Скрытность Першинг унаследовал от отца, который привык прятать тревоги под маской равнодушия. Эта черта отличала всех мужчин в семействе Деннардов. Она смягчилась и чмокнула его в щеку.
2: «Ты какой-то дерганый. Что-то случилось?»
1: «Да так. Я видел, как мальчишки скоро обменялись странными знаками и решил, что малолетки задумали стянуть мой кошелек».
0: К счастью, это объяснение устроило Ванду, и на пути к ее машине она взяла его за руку.

0: Гроза надвигалась. Они с Вандой сидели на заднем крыльце ее коттеджа, с которого открывался вид на Блэк-Хиллз. Тучи поглотили горы. От влажного ветра затрепетали барные салфетки под недопитыми бутылками короны, а высохшие кленовые листья зашуршали над головой.
1: «Вот и засухи конец», — сказала Ванда.
0: «Надо поскорее убрать со стола». Судя по мощи приближающегося грозового фронта, времени у них было не больше 5 минут. Першинг помог Ванде собрать тарелки и приборы, пока они сновали между крыльцом и комнатой, и ветер окреп. Ветер срывал листья с кленов и закручивал разноцветными вихрями. Он схватил салатник, когда первые капли упали на помост. Молния озарила долину Ваддл-Вэлли. Гром раздался спустя 8 секунд. Следующий раскат последовал через 5 секунд. Они стояли у окна и любовались зрелищем, пока очередная молния не ослепила их, и они сочли за благо отступить вглубь гостиной. Першинг и Ванда свернулись на диване, лениво следя за новостями на экране, когда свет моргнул. Ветер бушевал вокруг дома, сотрясая стены и рамы, словно грузовой поезд мчался по рельсам прямо под окнами или самолет запускал турбины, готовясь взлететь. Смена погоды означала конец жаре. Оба без слов понимали, что утром Першинг вернется в отель, и их отношения снова увязнут в трясине неопределенности. Печаль во взгляде Ванды, ее сдержанность убеждали Першинга, что они не стали ближе, а что-то в их отношениях безвозвратно ушло. Он думал об этом в самые темные ночные часы, когда Ванда тихо сопела рядом, положив руку ему на грудь. Как облегчилась бы его жизнь, если бы Ванда, как шутили Элджин и Мел, оказалась лунатиком, и все события последних дней можно было списать на нее.
2: «Господи, Этель, как мне тебя не хватает!»

0: «Хьюстон, у нас проблемы», — заявил Мел, когда зашел к Першингу на ранний ужин, прихватив с собой кофе и сэндвичи с ветчиной. Мел был взволнован. «Я проверил. Не только у тебя слуховые галлюцинации. Странные вещи творятся вокруг». Першинг ничего не хотел слушать, особенно после спокойной недели в доме Ванды. А что касается снов, лучше молчи. Он действительно предпочел бы остаться в неведении. Копы приходили пару раз. Оказывается, другие жильцы тоже видели девицу, которая шастала по коридорам и дергала дверные ручки. С ней был странный тип в мантии, как у священника. Бетси Трембли утверждает, что они стучались в ее дверь посреди ночи. Мужчина просил одолжить сахарницу. Бетси наблюдала за ними в глазок. Девица хихикала, а мужчина ухмылялся и прикладывал палец к рту. Перепугали Бетси до смерти. Она велела им убираться и вызвала полицию.
1: «Сахарницу», — сказал Першинг. Он посмотрел в окно на тучи. Шел дождь.
0: «Так сказать, по-соседски». Затем я побеседовал с Фредом Нильсоном. Он струхнул, когда кто-то начал разговаривать по ночам в квартире снизу. Шептаться, как он говорит. Вот только квартира снизу принадлежит Брэду Коксу, а он за границей. Его дети заходят раз в несколько дней полить цветы и покормить гуппи. Думай, как хочешь, а вокруг творится что-то неладное. Тебе полегчало?
1: Я и раньше не думал, что спятил.
0: Мел нервно хихикнул. Я разговаривал с Джиной, и она утверждает, будто слышала чье-то пение, когда мылась в ванной. Пение доносилось из вентиляционного отверстия. В другой раз кто-то хихикал в кладовке, когда она одевалась. Она с криком запустила в кладовку туфли, имея в виду, все происходило при свете дня. Разумеется, в кладовке никого не оказалось.
1: Неудивительно.
0: Джин решила, ей все это кажется, и не стала говорить мне, чтобы я не подумал, будто у нее поехала крыша. Интересно, сколько людей пережили нечто подобное и не стали никому рассказывать.
1: Вместо того, чтобы утешить Першинга, эта мысль заставила его сердце сжаться от страха.
0: «Мне почти 70. Я жил в глуши среди гризли и волков, месяцами бродил по захолустью с компасом и лопатой. После такого что может меня испугать?»
1: Тоненький голосок отозвался фразой Слаи из недавнего ночного кошмара.
2: «А то ты не знаешь».
0: «Надо подумать. Надеюсь, полиция разберется». «Разберутся, куда денутся. Когда кому-нибудь полоснут ножом по горлу или забьют. А до тех пор будут отмахиваться от нас, как от кучки шизиков, и уходить в ближайшую пончиковую. Иногда по утрам лавка Джины набита копами так, словно у них там выездная конференция».
1: «Ванда хочет, чтобы я переехал к ней. Но мне так кажется».
0: «Это знак. Поживи там, пока тут не устаканится».
1: Они прикончили сэндвичи и пиво, и Мел вернулся к себе встречать Джину с работы. Першинг запер за ним дверь на задвижку. История о странной парочке тревожила его.
0: «Сейчас бы выпить чего-нибудь покрепче».
1: Свет моргнул и погас. Комната погрузилась в сумрак, только смутно белели окна. Ветер и дождь стихли.
3: «Батюшки, я думал, он никогда не уйдет».
1: Терри Уокер смотрел на него с верхнего дверного косяка, выгнув шею, словно заправский акробат, тогда как его тело расплывалось в темноте. Лицо было очень бледным. Терри причмокнул. Казалось, ему трудно говорить, как будто рот забит кашей. Першинг не сразу понял, почему. Темные кровяные ошметки стекали с губ Терри и шлепались на ковер.
3: «Привет, Перси».
4: «Ты жив»,
1: — сказал Першинг, поразившись спокойствию собственного голоса. Тем временем мозг кипел, напоминая ему, что он разговаривает с призраком.
3: «Как видишь».
1: За прошедшие годы Терри нисколько не изменился. Чисто выбритый, рыжие завитки за ушами, бакенбарды по моде 70-х.
4: «Это был ты? В вентиляции? Зачем ты пугал мою семью?»
3: «Я проторчал тут целую неделю. Не знал, чем себя занять. Не психуй, твоей родне нет до тебя никакого дела. А так, глядишь, появится возможность навестить их всех, чтобы поняли, какой ты особенный.
1: Терри сморщил лицо в неприятной ухмылке и спрыгнул на пол, гибкий, как угорь. На нем была порыжевшая черная сутана.
3: «О, черт! Похоже, ты прямиком с черной мессы!»
1: Першинг истерически хихикнул. Что-то в облике старого друга настораживало. Количество суставов в пальцах и запястьях Терри явно превышало человеческое, как и количество шейных позвонков.
3: Это не был тот Терри Уокер, которого Першинг знал, и в то же время до некоторой степени это был его старый друг, и от этого чувство нереальности происходящего усиливалось. «Что ты здесь делаешь? Зачем вернулся?»
1: — спросил Першинг. И тут же об этом пожалел. В улыбке Терри проступило дьявольское наслаждение.
2: «Обследую местность».
1: «Обследуешь местность?» Першинг по-новому оценил все грани значения этого словосочетания, его холодную безнадежность. Геодезическая съемка местности предшествовала разрушению старого порядка и утверждению нового, более живучего, способного к переменам.
2: «А что мне остается? Каждому приходится искать свою нишу во Вселенной».
3: «На кого ты работаешь?» «Господи, пусть это будет ФБР, Министерство национальной безопасности, кто угодно.
2: Если что... Налоги я заплатил и никогда не сотрудничал с американскими джихадистами».
1: Першинг из последних сил пытался шутить.
2: «Ты же не собираешься доставить меня в Гуантанамо? Честное слово, я ничегошеньки не знаю».
5: «Миграция в процессе. Диаспора, если хочешь. Все идет как... Знаешь, когда количество достигает определенного предела, цифры уже не важны. Мы разрастаемся, словно плесень».
1: Во рту Терри чернели острые края, хотя это были не зубы. Язык пульсировал.
2: Росянка в луже крови. «Впрочем, не тревожься, землянин.
5: Мы пришли с миром».
1: Он рассмеялся тоненьким голосом слабоумного ребенка.
2: «Кроме того, мы предпочитаем жить в темных расселинах. Ваше солнце для нас пока слишком яркое. Возможно, позднее, по мере его угасания...»
1: Окончание рассказа лорда Баррона «Отель Палаш» в переводе Марины Кривитенко — в следующем подкасте «Модели для сборки».

«Лэрд Баррон», «Отель Палаш», в переводе Марины Клевитенко. Часть третья. Окончание.

0: Дверь ванной скрипнула, и на пороге показалась женщина в черном платье.
1: «Привет, красавчик. Я Глория, приятно познакомиться».
0: Ее плоть сияла, как молоко в стакане, как сахар в стеклянной чашке.
1: «Он старше, чем я думала»,
0: — обратилась Глория к Терри.
2: «Но моложе, чем кажется».
0: Непроницаемые глаза Терри изучающе скользили по першингу.
2: «Городская жизнь не пошла тебе впрок, верно, дружище?»
0: Он кивнул Глории.
2: «Я заберу его. Моя очередь».
1: «Хорошо, милый».
0: Женщина прислонилась к мойке, не пытаясь скрыть скуку.
1: «Надеюсь, хотя бы вопли будут».
2: «А когда их не было?»
3: «Терри, прости меня», — сказал Першинг. «Тебя искали по всей округе. За 2 недели я облазил все окрестные холмы. 200 человек и собаки. Ты бы видел, что творилось».
0: Тайная рана открылась, и чувство вины и стыда захлестнуло Першинга.
2: «Послушай, друг, я хотел спасти тебя. Я был совершенно раздавлен». «Думаешь, я призрак? Как провинциально, дружище». «Я не знаю, что думать. Может быть, я сплю и вижу сон?»
0: Першинг с трудом сдерживал слезы.
2: «Не сомневайся. Тебя ждут удивительные открытия», — сказал Терри. «Твой разум не выдержит, если мы не проявим осторожность. В любом случае, я не собираюсь мстить за то, что ты тогда бросил меня в горах».
0: Женщина ухмыльнулась.
1: «А он бы не возражал, если бы ты оказался здесь ради мести».
2: «Будьте вы прокляты, дамочка, я вас знать не знаю», — сказал Першинг. «И вы не похожи на Глорию, кем бы она ни была, хоть девушкой из молочного пакета. Вы носите чужие лица просто для маскировки, верно? Кто же вы такие?»
4: «Кто же вы такие?»
0: — передразнила его Глория.
1: «Дети старого червя. Те, кто лучше вас».
2: «Кто мы?»
0: — переспросил Терри.
1: «Мы раса. Старше и мудрее вас, а наши вкусы куда изысканнее.
2: Мы предпочитаем темноту, но тебе там понравится, обещаю».
0: Он двинулся к полке, где Першинг хранил памятные вещи. Снимки из экспедиции, семейные фотографии в серебряных рамках, всякие диковинки и безделушки. Схватил четки Этели и встряхнул их.
2: «Если не ошибаюсь, ты неверующий. Я тебя не виню. Бог Нового Завета слишком расплывчат и неуловим. Боги моей цивилизации осязаемы. Один из них, божество низшего порядка, обитает в этой системе в пещерах одной из отдаленных от Солнца лун. Духовная жизнь приносит куда больше удовлетворения, если ты встречаешь великих, касаешься их и ощущаешь ответные прикосновения».
0: Першинг хотел оттолкнуть Глорию и выхватить нож из подставки. Идея напасть на женщину с ножом претила ему, но Терри был крупнее, чем он, и когда-то играл в защите футбольной команды колледжа. Он собрался с духом.
1: «Перси, хочешь, покажу тебе кое-что?»
0: — спросила Глория.
1: «Ты должен увидеть то, что видел Терри, когда ты бросил его одного среди нас».
0: Она опустила голову и закрыла лицо ладонями. Раздался звук, который напомнил Першингу треск яичной скорлупы. Кровь засочилась между ее пальцами, когда с вязким влажным хрустом трущихся друг от друга костей она отняла полусферу от лица. Внутри, в пустоте, что-то извивалось. Пока Першинг сражался с парализовавшим его ужасом, Терри подступил сзади и похлопал его по плечу.
2: «Она вечно так шутит. Наверное, остального тебе лучше не видеть».
0: Терри отечески улыбнулся ему и продемонстрировал нечто, напоминающее гроздь грибов, только прозрачных и сверкающих, как рождественские гирлянды. Темно-лиловое пламя опалило Першинга.

0: В рассказах уфологов о похищениях людей инопланетянами злополучных жертв обычно парализует и засасывает вверх в луче яркого света. Першинга утянули в подвальную дыру, во тьму, такую непроницаемую и влажную, что она струилась по его коже. Они использовали инструменты, и, как предупреждала та женщина, он орал только с закрытым ртом, потому что губы ему заклеили. Бесконечная лилово-черная влажная ночь властвовала в ущелье инопланетного царства. Извивались гигантские щупальца. Обитатели подземного мира бесконечной процессии пребывали по извилистым трубам и тоннелям, хихикая и пуская слюни в предвкушении его агонии. В кромешной тьме море мертвенно-бледных лиц мерцало и переливалось, словно фарфоровые маски на бале уродов. Он не различал тел, только застывшие гримасы.
1: «Мы любим тебя, Перси!» —
0: прошептало существо в образе Терри перед тем, как вонзить ему иглу в левый глаз. Его мучители извлекли из мозга воспоминания и заставили Першинга заново пережить прошлое. Особенную радость им доставили события самого ужасного дня в его жизни —

0: Когда спустя 10 минут Терри не вернулся в импровизированный лагерь, Першинг отправился за ним. Дождь лил, не переставая. Порывы ветра терзали кроны деревьев. Першинг топтался вокруг ручья, пока не заметил шляпу Терри в кустах. Его бросило в дрожь. Темнело в горах рано, и если он останется в одиночестве, а теперь еще и промокший до нитки, смерть от гипотермии представлялась вполне вероятной. Краем глаза он уловил движение. Какая-то тень пересекла лужайку и скрылась в кустах. Сердце подпрыгнуло в груди, и Першинг позвал Терри и чуть не кинулся вслед за ним, но вовремя спохватился. А что, если это не Терри? Вот и походка вроде бы не его. А что, если кто-то и впрямь преследует их? Да нет, выдумки, такое бывает только в ужастиках. Но здесь, в горах, поведением управляли древние инстинкты. Обезьяна, ящерица внутри него подавали сигнал об опасности, пока он не решился дать отпор. Нащупав камень под ногами, он взвесил его в руке и двинулся вперед. Отпечатки в грязи вели в узкую ложбину. Скальные выступы и заросли образовали над ней своего рода крышу. Гроздья поганок кучно росли между островками мха и плесени. Вода струилась по стенкам, образуя мелкие лужицы первобытной слизи. В 10 ярдах от куртки Терри свисали с поваленного ствола его штаны и рубашка. Левый ботинок валялся неподалеку. Следы вели каменные насыпи 4-5 футов в высоту. Оранжевая щелочная струйка сочилась по сланцу и граниту. Что-то в этих камнях заставило Першинга вздрогнуть. Древний грот излучал враждебность. Он задрожал от ужаса, как неандерталец с факелом у логова неведомого зверя. Две фигуры в грязных мантиях возвышались над третьей, почти обнаженные, изваленные в грязи и листьях. Время будто остановилось, затвердело в сентябре 1973-го на целых 35 лет, словно киста в мозгу у Першинга. Незнакомцы схватили Терри за лодыжки. Их руки были так бледны, что светились в темноте. Лица прикрывали капюшоны, но в ночных кошмарах Першинга тьма под капюшонами сочилась злобой. Незнакомцы в мантиях изучающе смотрели на него. Один из них поднял длинный, странной формы палец и поманил Першинга к себе. Затем они рассмеялись жутким смехом взрослого, подражающего ребенку, и утащили Терри во тьму. Глаза и рот Терри были открыты, голова билась о скользкие камни, руки безвольно раскинуты, перевернутый Христос, увлекаемый навстречу роковой судьбе. Незнакомцы юркнули в неприметную расщелину и исчезли. Тот, кто притворялся Терри, освободил его и понес сквозь кромешную тьму, передвигаясь неровными зигзагами, как проколотая надувная игрушка на поверхности воды. На манер историка, врача или гида он излагал Першингу историю и обычаи своей расы. Особенное удовольствие его мучителю доставляла убежденность Першинга, что он пребывает в подземном аду.
1: «Никакого ада! Ты пересек ось времени и пространства с помощью технологий, которые были в ходу, когда твои предки плавали в первобытной слизи. Ты в дебрях космической ночи, милашка!»
0: Першингу казалось, что он преодолевает грандиозные скалы из плоти и костей, а их склоны и расщелины населены бесчисленными тварями с жутко развитым интеллектом. Давным-давно они оставили свои планеты, мертвые и остывшие, и отправились заселять бесконечный космос. Передвигались они в облаке тьмы, живой злокачественной субстанции, которая защищала их от гибельного света чужих звезд, распаляя их жажду крови и плоти. Эта тьма была их кислородом и кровью. Они питались ею и сами служили ей кормом.
1: «Мы пожираем наших детей», — продолжал Терри. «Бессмертным не нужны потомки. Видишь ли, мы чревоугодники, и мы обожаем наш способ утоления голода.
2: мы поглощаем потомство любой разумной расы, в которую вселяемся. И нам у вас очень нравится. Давно уже мы не испытывали такого удовольствия.
0: Першинг также узрел их истинные формы. В целом гуманоидные, но мягкие, влажные и очень гибкие. Человеческие лица, которые они использовали для полевых исследований, представляли собой выращенные органические оболочки, экзоскелеты, которые должны были временно скрыть их присутствие и защитить от вредных воздействий чужой окружающей среды. В родственной среде они ползали, извивались и прыгали. Без предупреждения тот, кто притворялся Терри, уронил Першинга с невообразимой высоты в жидкость, которая вытолкнула и удерживала на плотной, похожей на густой сироп, поверхности.
1: Першинг задыхался от ужасающей вони гниения и нечистот.
0: Откуда-то сверху его схватили за волосы и повлекли к невидимому берегу. Затем он долго полз в темноте по туннелю из сырого мяса, бесконечным петлям кишок, которые сжимали его своими кольцами. Он полз и полз, подстегиваемый невидимыми демонами, которые шептали ему в ухо непристойности, гладили своими щупальцами и жалящими усиками, пока он вскрикивал и дергался в околоплодных водах содрогающихся внутренностей. Наконец, впереди показался свет, и он устремился к нему, бормоча бессмысленные молитвы любым богам, которые могли их услышать.
2: «Здесь всегда жарко, как в аду», — сказал уборщик Хопкинс.
0: Он восседал на высокой коробке, а на его грязные комбинезоны и испачканное лицо падал красный свет от печи.
2: «Это метафора для тебя. Что до меня, то я поддерживаю адское пламя».
0: Першинг осознал, что уборщик беседует с ним уже некоторое время. Он валялся в углу. Одежда высохла и смердела потом и вонью скотобойни. От него шел острый аммиачный дух. Хопкинс усмехнулся, чиркнул спичкой и зажег сигарету. Вспышка озарила почти приконченную бутылку бурбона рядом с ним. Першинг захрипел и вытянул руку. Хопкинс хмыкнул, спрыгнул с ящика и протянул ему бутылку.
2: «Допивай, у меня там припрятаны еще три».
0: Он показал рукой во тьму.
2: «Мистер 119 номер, верно?» «Да, точно. Побывали в аду? Вижу, вам досталось».
0: Першинг чуть не захлебнулся пойлом, которое выжигало вонь и мерзость изнутри. Наконец он поймал ртом воздух и выдавил:
3: «Какой сегодня день?»
0: Хопкинс поднес к решетке печки запястье.
2: «Четверг, 2:15 дня, все в порядке. Пусть не совсем, но кому какое дело?»
1: «Вечер четверга? Он пробыл с ними почти 72 часа. Интересно, его исчезновение заметили?»
0: Першинг уронил бутылку. Она звякнула и откатилась в угол. Он поднялся на ноги и, держась рукой за черную от сажи стену, побрел к лестнице. Позади него Хопкинс затянул «Black Hole Sun».

0: Вышло так, что остаток дня и большую часть вечера Першинг провел в полицейском участке на Перри-стрит. Дома он нашел приколотую к двери записку от коменданта Фрейма. Тот писал, что Першинг должен немедленно связаться с полицией. Автоответчик записал перепуганные голоса Меллы и Ванды, которые спрашивали, куда он подевался, и одно сообщение от инспектора Клеко, который вежливо просил его как можно скорее зайти в участок. Першинг стащил с себя испорченную одежду и уставился на свое мягкое морщинистое тело в зеркале. Никаких отметок не осталось, только воспоминания о невыразимых словами издевательствах, от которых у него начинали трястись руки и перехватывала гортань. Удивительно, что после таких мучений на коже не осталось ни шрамов, ни повреждений, только грязные разводы и пятна. Он долго стоял под обжигающе горячим душем. После душа надел чистую рубашку и налил стакан. Не выпуская стакана из рук, позвонил в полицию, представился девушке-оператору и сказал, что скоро явится, затем оставил сообщение на автоответчике Ванды. В участке было безлюдно. Полицейский за пуленепробиваемым стеклом записал его сообщение и велел ему присесть. Першинг рухнул в пластиковое кресло у автоматов с газировкой. В большой комнате слева он заметил несколько незанятых столов и кабинок. Время от времени полицейский в форме проходил мимо, скользя по нему равнодушным взглядом. Наконец появился детектив Клеко, пожал ему руку и пригласил в свой маленький кабинет. Стены были обклеены заметками и фотографиями преступников в розыске. Грязные разводы пятнали потолок, в кабинете пахло плесенью. Детектив налил апельсиновые колы в пластиковый стаканчик, протянул его Першингу, а жестянку оставил на краю стола. Детектив был крупным мужчиной с густыми усами и сильными руками. На нем была белая рубашка и черные подтяжки. Под его весом кресло кренилось и поскрипывало. Он широко улыбнулся и спросил, может ли включить магнитофон. Першинга никто не задерживает и ни в чем не подозревает, просто такова процедура. Они обменялись вежливыми замечаниями о долгожданной прохладе, неудачном сезоне Seattle Mariners и удручающей нехватке кадров в полиции из-за рецессии. Затем плавно перешли к теме проживания Першинга в отеле «Палаш». Как давно он тут поселился, с кем знаком, завел ли друзей, знаком ли с Ортбекерами и их детьми, особенно с малышом Эриком. Эрик исчез, поэтому не могли бы вы, мистер Деннерт, объяснить, где пропадали последние 3 дня? Першинг не мог. Он сидел напротив детектива, уставившись на магнитофон и потея. Наконец промолвил: «Я пил. Был в отключке». «Вот как?» — удивился детектив Клеко. «А ваши друзья утверждают, что вы употребляете умеренно?»
1: «Я не говорю, что у меня бывают запои, но порой я позволяю себе лишнего, когда никто не видит. Я начал пить в ночь на понедельник и очнулся только сегодня днем».
0: «И часто такое с вами случается?»
1: «Нет».
0: Детектив кивнул и что-то записал в блокнот. «Вы видели Эрика Ортбекера в понедельник до того, как запили?»
1: «Нет, сэр. Я весь день провел дома. Можете спросить Мэла Клейтона, он живет в 93-й. Мы ужинали около 5.
0: На столе зазвонил телефон. Детектив Клеко выключил магнитофон, снял трубку и сообщил кому-то на том конце провода, что почти закончил.
2: «Это ваша жена Ванда. Она ждет снаружи. Нам осталось пара минут».
1: «Она не моя жена».
0: Детектив снова включил магнитофон.
2: «Продолжение опроса мистера Першинга Деннерда. Итак, мистер Деннерт, вы настаиваете, что не видели Эрика Ортбекера в понедельник 24 сентября. Когда вы в последний раз видели Эрика?»
1: «Я ни на чем не настаиваю. Я не видел малыша в тот день. Когда я видел его в последний раз? 2 недели назад. Я беседовал с его отцом. По-моему, вы начали не с того подозреваемого. Разве вы не слышали о странных типах, которые шлялись по зданию Вам следовало бы допросить их, этих типов.
2: О них не волнуйтесь. И тем не менее вернемся к вам.
0: И так продолжалось еще битых 2 часа. Наконец, детектив вырубил магнитофон и поблагодарил его за сотрудничество. Больше расспрашивать было не о чем. Ванда ждала его в приемной комнате. Она была без очков, в одном из своих строгих деловых костюмов. Глаза Ванды распухли от слез. Преодолевая раздражение, Першинг еще не придумал, как объяснить ей свое отсутствие. Он обнял ее и вдохнул аромат духов в волосах. В участке потемнело. Свет исходил лишь от торговых автоматов и настольной лампы на столе отсутствующего сержанта.
2: «А мистер Деннард?»
0: Детектив Клеко возник на пороге кабинета, освещенный сзади экраном монитора.
2: «Слушаю вас, детектив».
3: «Что еще ему нужно? Это дело дойдет и до наручников».
2: «Еще раз спасибо. Не волнуйтесь о нашем разговоре. Мы обо всем позаботимся».
0: Лицо детектива было в тени, только блестели глаза. Смысл его слов дошел до Першинга только тогда, когда он забрался в автомобиль Ванды, и они поехали в дорогой ресторан на пристани. Ванда заявила, что в нынешнем состоянии им не помешает шикарный ужин из лобстеров с вином. Не ради кутежа, просто восстановить подобие порядка, вернуть жизнь в нормальное русло. Она была потрясена едва ли не больше его самого. И то, что она так и не осмелилась спросить, где он пропадал целых 3 дня, многое сказала Першингу о ее душевном состоянии.
4: «Мы обо всем позаботимся».

0: Ванда припарковалась сбоку у темного здания банка и вышла, чтобы снять наличные в банкомате. Першинг следил за ней из машины, подстраховывая на случай появления мелких налетчиков. От мысли об ужине его мутило. Ему было нехорошо. Голова болела, по спине бегали мурашки, глаза слипались от усталости.
1: «Знаешь, о чем я себя все время спрашиваю?»
0: Раздался шепот Терри из вентиляционного отверстия под приборной доской.
1: «Почему ты не сказал копам о тех двоих, что утащили меня в темноту? За все эти годы ты никому не проговорился!»
0: Першинг прижал руку к губам.
2: «Господи!»
1: «Не юли! Отвечай!»
0: Не сознавая, насколько абсурдно его поведение, Першинг рванул на себя рычажок, закрывая отверстие.
2: «Потому что их не было!»
0: Ответил он больше для собственного успокоения.
2: «Когда меня нашли, я был полумертв от холода и истощения и нес какую-то ахинею. Ты потерялся! Просто потерялся, и мы тебя не нашли!»
0: Он вытер глаза и шумно вздохнул.
1: «Считаешь, твое пребывание у нас было мучительным? Нет, это был подарок. Соберись. Мы изъяли твои худшие части, Перси, мальчик мой, по крайней мере, пока. И не хнычь. Мужчине твоего возраста стыдно хныкать».
2: «Ребенок!»
0: — с трудом выдавил Першинг.
2: «Что вы с ним сделали, мерзавцы? Хотите, чтобы меня повесили? Разве я недостаточно страдал?»
1: «Я уже говорил, ты ничего не знаешь о страдании. А твой дружочек Эрик, вот он знает».
0: Ванда обернулась к машине, засовывая купюры в кошелек. От кустов к ней протянулась тень. Терри вырос над Вандой. Его мертвенно-бледная рука, словно перчатка кетчера, зависла у нее над головой. На концах пальцы истончались, словно иглы. Терри зловеще подмигнул Першингу и приложил палец к губам. Из вентиляционного отверстия голос дьявольского чревовещателя произнес:
1: «Мы будем рядом, если понадобимся. Не скучай!»
0: Ванда распахнула дверцу, забралась в машину, завела мотор и чмокнула Першинга в щеку. Он никак не отреагировал. Все его внимание поглотил прощальный жест Терри, который помахал ему рукой, прежде чем раствориться в кустах. К еде он не притронулся. Нервы и так были на пределе, а тут еще капризничал ребенок, парочка припиралась с официантом и от громкого смеха за соседним столиком сводила челюсти. Слабый свет исходил от свечей и канделябров. Когда Ванда отвернулась, он посмотрел под стол и в темноте не увидел собственных ног. Бутылка вина оказалась как нельзя кстати. Ванда изумленно наблюдала, как он осушил несколько бокалов один за другим. Той ночью сны его были тихи и непроглядны, как сама пустота.

Тем временем наступил октябрь. Элджин пригласил его на выходные в дедову сторожку. Он возьмет с собой нынешнюю подружку, выпускницу местного колледжа по имени Сара, Мел Джину, а Першинг Ванду. «Проведем пару дней вдали от городских огней», — сказал Элджин. «Выпивка, карты, байки у костра — то-то будет клево». Першинг с удовольствием отказался бы. Все на свете вызывало у него раздражение. Ему хотелось запереться в квартире и не высовывать носа наружу. С другой стороны, сидеть в заперти тоже было не в моготу. Его пугали тени. Его пугало одиночество. О пропавшем ребенке не было никаких вестей, но изо дня в день он жил в ожидании неизбежного. Только бы случайно не наткнуться на Марка Ортбекера. Першинг молился, чтобы Ортбекеры обратили свои подозрения на истинных злодеев и оставили его в покое. В конце концов, он согласился,

0: Спустя столько лет Першинг был поражен тем, как быстро цивилизация уступала место дикости. Так далеко забирались немногие – охотники да редкие туристы. В здешних лесах было разбито несколько лагерей лесозаготовителей, но не в пределах видимости. Хижина Элджина стояла в конце заросшей тропы на склоне. Внизу расстилалась туманная долина. По ночам на приличном удалении мерцали оранжевые огни Олимпии. Ни телефона, ни телевизора, ни электричества. Воду приходилось добывать при помощи ручной помпы. За хижиной в лесу стоял сарай. Пока остальные распаковывали вещи, Першинг и Мел натаскали дров из сарая и развели у крыльца большой костер и еще один огонь поменьше в каменной печи внутри хижины. Других источников света не было. Ванда и Джина взяли реванш, демонстрируя свои таланты у барбекю. Все запивали хот-доги пивом Левенброй, стараясь избегать мрачных тем, пока Сара, молоденькая подружка Элджина, не заявила, что хижина — отличное место на случай апокалипсиса, чем вызвала нервные смешки остальных. Першинг улыбнулся, чтобы скрыть дрожь в спине. Он смотрел в темноту и гадал, какой именно апокалипсис воображает себе эта девочка. Наверняка таяние полярных льдов или опустынивание. Его поколение жило в страхе нападения советов, ядерной войны или похищения зелеными человечками с Марса. Ветер вздохнул в вышине, и сноп искр из костра взметнулся вверх. Он вздрогнул.
1: «Господи, теперь я ненавижу лес! Кто мог знать, что этот день настанет?»
0: Звездные поля мерцали на расстоянии в миллионы световых лет. Звезды тоже вызывали у Першинга отвращение. Ванда погладила его по руке и положила голову ему на плечо, слушая, как Элджин в который раз рассказывает о том, как в университете он с товарищами заменил флаг колледжа на флагштоке огромными розовыми подштанниками. Сегодня старая история не казалась Першингу забавной. Смех звучал заученно, заставляя оценить неестественность всей ситуации с этим воображаемым господством человека над природой и тьмой. За кругом зыбкого света зияла пропасть. Последние дни он пил больше обычного, догоняясь валиумом, который брал у Ванды. Но ничего не помогало Першингу забыть, через что он прошел и что увидел. Сколько ни пытался, он не мог убедить себя, что его худшие воспоминания — всего лишь плод ночных кошмаров. Прикосновение Ванды вызывало раздражение, сковывало. Больше всего на свете ему хотелось свернуться клубочком под одеялом и переждать, пока все плохое рассосется само. Костер догорал. Похолодало. Его друзья разбрелись по кроватям. В хижине их было две. Одну Элджин взял себе, вторая досталась женатой паре Мелу и Джинни, а Першинг и Ванда должны были спать на матрасе у печки. Когда пиво закончилось, Першинг выпростался из объятий Ванды, встал и потянулся.
1: «Я спать», — сказал он.
0: Ванда улыбнулась и ответила, что скоро придет. Ей хотелось полюбоваться звездами еще немного. Першинг разделся до трусов и лег на матрас. Натянув одеяло до подбородка, он пялился на темные потолочные стропила. Кожу, покрытую липким потом, покалывало. Резкой пульсирующей болью отзывались колени и локти. Слезы скопились в уголках глаз. Он вспоминал тот день, когда беседовал с Марком Ортбекером. Нескончаемую жару, испуганные выражения на лице малыша Эрика, когда тот прятался за отца. Ушки на макушке. Мальчик прислушивался к голосам, которые шли снизу, не так ли? Кольцо фиолетового света мигнуло с грубо обтесанной балки прямо над ним. С каждым ударом сердца кольцо пульсировало и мерцало. Затем поверхность кольца дрогнула, словно вода, и изменила форму. Его лицо было...

0: Влажным, но не от слез, не от пота. Он почувствовал, как делятся на части суставы пальцев, а кожа и мясо слезают с них, словно шкурка перезрелого банана.
1: «Что там Терри говорил о поедании юных и о бессмертии?»
2: «Ты можешь спросить, как мы размножаемся?» «Культурная ассимиляция, друг мой. Мы отрезаем то, что делает вас, низшую жизненную форму, слабыми, и наполняем вас любовью. Скоро ты станешь частью семьи и сам все поймешь».
0: В голове щелкнул выключатель, и Першинг улыбнулся, вспоминая, как крался в спальню Эрика, как выдернул малыша из кровати. Вяло дергались ручки, новые сородичи подбадривали его криками. Он вздрогнул в экстазе, и в дюжине мест кожа начала лопаться и расходиться в стороны. Першинг сбросил одеяло и встал, извиваясь, пьянея от откровения. Его плоть была куколкой, куколка сочилась кровью. Терри и Глория смотрели на него с порога, обнаженные и расплывающиеся, лица искажали дьявольские ухмылки. В комнате было тихо. Он смотрел на их тела, презрительно удивляясь, что кто-то в здравом уме мог принять их или его за людей. В следующее мгновение он был снаружи, под холодными-холодными звездами. Ванда куталась в шаль, маленькая и неприметная в свете костра. Наконец она увидела его и подняла голову, чтобы заглянуть ему в глаза.
3: «Милый, ты за мной?»
0: — тревожно улыбнулась она. От забот последних дней ее лицо осунулось. Он смотрел на Ванду из темноты, безмолвный, потому что рот был полон крови. Затем коснулся своего лица, тронул влажную линию прямо под волосами, щель, застежку из плоти. За его спиной Терри сказал:
2: «В первый раз будет лучше, если ты снимешь это».
0: Першинг ухватился за кусок кожи и сдернул с себя последние остатки человеческого.

глазам он не верит. По бузинному дереву, в облаке света, к нему спускается Эри. Переполненный пивной, усевшись как можно дальше от меня, четверо паденщиков били круговую по колышкам. Колышки укрепляют лесенкой внутри кружки, и каждый пьющий должен хлебнуть столько, чтобы открылся новый колышек метко, прежде чем передать кружку соседу. «Вассейл!» — кричали они по своему саксонскому обычаю, глядя, как прыгает кадык собутыльника при каждом глотке. «Будь здоров!» 10,8 лет тому назад, когда я был молод, архиепископ Ансельм целую проповедь произнес против питья по колышкам. Но я тогда столько же слушал его, сколько нынешние парни слушают своих епископов. Нынче никто, ни мужчина, ни женщина, не осмелится разделить со мной чашу. Впрочем, эти парни расплескали достаточно эля, чтобы я нюхнул его запаха. Теплого, кисловатого, севшего. Я теперь беру свое причастие, свой взяток. Где придется, где найдется. Кончиками пальцев я попробовал запах краснолицей хозяйки пивной. Она оставила его на стакане меда, который мне подала. Ее имя Кейт. Не успеешь начать его, а оно уже кончилось, в ушах не оставило звука. Ничего хорошего, отрывистое и грубое, как лайк. А вот смысл, который запечатлел ее пот на обожженной синей глине, дело иное. Им проникнуты целые баллады об одиночестве и желаниях Кейт. С тех пор, как ее муж упокоился в земле, плоть трактирщицы жаждет мужской руки. А еще я чую в ней яйцо, уже готовое начать свой долгий путь к лону. Если вспахать ее нынешней ночью, она даст всходы. Я чую, как она исходит жаром, перекидываясь шутками у столов. А, вот и священник, отец Оуэн. Меня распирает желание пройти мимо его стола и нюхнуть как следует, чтобы понять, отзывается ли он на сердечную тоску Кейт. Но я сижу там, где сидел. Отец Оуэн неодобрительно относится к моему языку и королеве, которая меня ему обучила. Под сытыми отрыжками паденщиков, под волнами пота, исходящими от Кейт, под терпким недовольством жидкой слюны отца Оуэна прячется общая для всех угрюмая басовая нота. Едкий привкус страха. Они меня боятся. Все до одного. Меня, тихо пьющего в уголке свой одинокий мед. Они редко разговаривают со мной, опасаясь, что я им отвечу. Даже отец Оуэн, который регулярно проклинает меня со своей кафедры в церкви, еще не раз подумает, прежде чем выговорить свою неприязнь мне в лицо. Даже божьи служители страшатся истины. Порыв жгучего морозного ветра дунул в узкое оконце и принес с собой людские голоса и конское ржание. Всадники явно заметили зеленую ветку над дверью, указывающую, что это место и есть Эрсельдунская таверна. Они спешиваются. Вскоре через порог перешагивает стройный, гладко выбритый мужчина. Одними лишь глазами и с помощью других органов чувств я могу определить, что передо мной придворный и прибыл от королевского двора, потому что одет на французский лад. Башмаки у него остроносые, а рукава длиннющие и узкие, дабы показать всем важность своего владельца, который слишком хорош, чтобы работать руками. К тунике его приколот пурпурный цветок. Незнакомец без труда выделил меня среди прочих посетителей. Я, как всегда, сидел один. Я встал, когда он направился ко мне, чтобы пожать руку. Это новый обычай завезен к нам с Востока крестоносцами. И он очень помогает мне в моем занятии. А что не откроет рукопожатие, подскажет знание королевского двора. «Вы Александр МакДугал из Арджила», — говорю я ему. «Вчера утром в сопровождении одного единственного слуги вы выехали из Роксбура, когда роса еще лежала на траве. Вы ехали почти всю ночь, останавливаясь лишь для того, чтобы напоить коней. Ваш горец-слуга очень вам предан, но конь вас боится. Потому как вы его не щадите. А теперь скажите, что вам угодно от честного Томаса Рифмача?» Мой фокус произвел нужное действие, у МакДугала поубавилось спеси. Наступило неловкое молчание. «Если вам все это известно, — промолвил наконец Лэрд, — тогда вы должны знать и то, зачем я приехал.
вообще-то я уже знал все и сказал ему все, что знал. Но тут мне на помощь поспешила Кейт. «Наш Томас», — сказала она гостю, — «никогда и не заявлял, что в силах ответить на любой вопрос. Мы здесь знаем только одно. Он всегда говорит правду». Произнося эти слова, она на меня не смотрела. У нее за душой была такая правда, которую ей вовсе не хотелось бы оглашать прилюдно. Лэрд посмотрел с досадой. «Значит, я зря проделал столь долгий путь». «Посмотрим», — откликнулся я. «Задайте свой вопрос». Я снова уселся на стул, а он пристально оглядел комнату, прежде чем опуститься напротив. Кейт принесла гостю бутылку гасконского вина, слишком дорогого для местных, но МакДугал был не первым из знатных господ, приезжавших ко мне с вопросами. Он наливает кружку и без колебания осушает ее. Мне же она приносит еще меда. Я откидываюсь назад и беру на язык несколько капель. Это метиглин, мед со специями, пряный, пьяный, который привозят морем из далекого Уэльса. По суше, конечно, было бы легче, но в наши дни пограничье чересчур опасно для торговцев. Я пробую его и узнаю, что весной было мало дождей, не хватило их цветам-медоносам, так что пчелы не добрали взятка. Да и пряности были плохо просушены, и еще что солома в улье подгнила. Неловко откашлялся МакДугал. Что ж, ладно. Через 2 недели я женюсь на Изабелле Стюарт, внучке Александра Стюарта, связанного родственными узами с троном. Мой вопрос таков. Когда ей придет время родить, будет это мальчик или девочка? Что вам в этом, досадливо осведомился я. Посади 5 таких в тонущий корабль, и они станут припираться из-за груза, а не думать о корабле. Если бы я мог поговорить с ними на своем языке, я сказал бы им, как пустые их споры, бессмысленные звуки, которые попадают в глухие уши и гаснут там безответно. Иногда я дивлюсь тому, как им вообще удается сообщать друг другу нечто отдаленно похожее на мысли. Лэрда мой вопрос удивил, но он все еще относился ко мне с почтением. Он начал бубнить о гибели на море принцессы Маргарет и смятении, в которые повергла эта трагедия весь мир. Они дожили до конца своего золотого века, все эти знатные господа. За короткий срок их чудесная королевская семья пришла в упадок, и предстояло им 100 лет нужды и бедствий. Они смутно ощущали это. Даже сидевший передо мной молодой человек, который уже вмешался в какой-то заговор и теперь стремился породниться через еще не родившегося младенца с одним из претендентов на престол. Я почувствовал запах золота в его кошельке и потребовал плату. 5 королей назад, я был тогда подростком, в Шотландии не водилось своей монеты, но пока я странствовал, король Дэвид велел начать ее чеканку. Удобная штуковина, надо заметить, очень хороша для старого орфиста. Потому как метиглин дорог здесь, на севере, и станет еще дороже из-за грядущих войн. Пока Лэрд отвлекся, доставая кошелек, я протянул руку и коснулся кончиком пальца пурпурного цветка на тунике. Похоже было, что его приколола какая-то дама. То, что я почуял, очень меня удивило. Дама была, без сомнения, его нареченной. Я узнал кровное родство со Стюартами, но пальцы, прикреплявшие цветок к одежде будущего мужа, источали сердечное томление. Мало знавал я знатных пар, в которых муж и жена испытывали друг другу истинную любовь. А в сердце Изабеллы она цвела, сильная и чистая, как роза среди вереска. Однако мне было неясно, отвечает ли будущий муж взаимностью. Меж тем в глубине я почуял мрачный гнетущий запах. У нее было слабое сердце, и кровь сочилась в ее легких. Мне уже доводилось чувствовать такое раньше. «Была ли ваша нареченная в детстве склонна к лихорадкам?» — спросил я. «Не распухают ли иногда ее суставы, как при водянке? Легко ли она устает?» «Изабелла так же здорова, как любая другая шотландка!» — вскричал МакДугал, и острый запах его страха резанул меня словно кинжалом. «Что ты хочешь сказать, рифмач?» «Истина!» —
рождается у меня под языком, словно капля меда, но я колеблюсь. Когда я ощущаю подобное кровотечение в теле женщины, это признак того, что она не переживет первых же родов. Как поступит он, если я открою ему это? Покинет ли он невесту у алтаря, возложив на меня всю вину за измену? Или все-таки женится на ней, несмотря ни на что, зачнет в ней дитя? Либо не поверив мне, либо пренебрегая советом в надежде на искусство повитухи, а может быть, он женится на ней и позаботится о том, чтобы никакого ребенка не было. Пожертвует продлением своего рода ради нее самой, ради того, чтобы в старости вместе сидеть у камелька. Выдержит ли его любовь такое испытание? Вопрос этот мучит меня, как острый нож, приставленный к сердцу. Я не могу отрешиться от образа юных любовников среди весенних трав, хоть слова их любви жгут мне глаза, словно скисшее вино. Иногда мне кажется, что в их бессвязной речи я вот-вот найду свою королеву, словно ломтик сладкого яблочка в горшке овсянки. Способна ли выдержать испытание любовь? Этот вопрос задаю я себе, когда дождь стучит по соломенной крыше моей хижины, и весь этот мир кажется мне тюрьмой. Птицы под стрехами роняют пух, несут слово надежды и семейной радости. Но затхлый вкус слова, который несет плесень на подоконнике, говорит о том, что в конце концов все поглотит земля. Часто истину проще найти, чем высказать. Но если я попытаюсь рассказать ему, что узнал на доступном ему языке, как мне быть дальше? Что скажет об этом моя королева со звезд? Я попросил МакДугала немного обождать и раскрыл свой кошель. Внутри лежала крохотная бутылочка с питьем, которую я ценю выше всякого другого. Распустив затычку, я вылил одну золотую капельку на кончики пальцев, и, вдыхая ее аромат, богатый и полный, как королевская казна, дал ей впитаться в кожу. Многое из ее полноты и сочности с годами повыдохлось, но когда я беру эту капельку на язык, в ней оказывается достаточно крепости, чтобы вернуть память о моей королеве. Словно передо мной раскрывается книга, написанная золотыми буквами. Вот этот путь, что вверх идет. Тернистый, тесен, прямо крут. К добру и правде он ведет. По нем немногие идут. Другая торная тропа полна соблазнов и услад. По ней всегда идет толпа, но этот путь — дорога в ад. Бежит, петляя меж болот, дорожка третья, как змея. Она в Эльфляндию ведет, где скоро будем ты да я. Все началось с того, что Фейри запуталась в ветках дерева. Я никогда раньше Фейри не видывал, так что постарался поподробнее ее рассмотреть. Похожее на верифено тельце было покрыто густым зеленым мехом и увенчано пучком тонких пушистых усиков и шестью глазами, расположенными в виде двух треугольников. Ее тонкая талия застряла в развилке ветвей бузинного дерева, четыре крылышка размером с цветом, сходные с листьями бузины, отчаянно бились, пытаясь освободить это существо. От торса отходило, наверное, дюжина тоненьких палочек-ножек, половина из которых в этот миг сжимала всевозможных жуков, которые стремились вырваться и разлететься в разные стороны. Я, бережно отогнув ветку, освободил существо, и оно, жужжа в сгущающихся сумерках, полетело в сторону луга. Сгорая от любопытства, я последовал за ним на расстоянии. За три дня до этого моя возлюбленная отвергла меня, так что, хотя я и был печален, но чувствовал себя свободным, как ветер. Отец к тому времени решил, что толку от такого бездельника и шалопая не будет, и велел мне подыскивать другое жилье. Предлогом, позволявшим мне целыми днями бродить по холмам, была охота, но я захватил с собой и арфу, потому что новая баллада стоила в моих глазах больше оленя. Я знал 47 баллад, 9 из них были собственного сочинения. Не будучи в подпитии, я с гордостью, чуть фальшиве, пел их под приветственные крики и стук кружек моих друзей. Оставалось 2 недели до исполнения 17 лет моего пребывания на земле.
Посреди луга высилась странная скала, хотя еще недавно ничего подобного здесь не было. Она была почти столь же высока, как и скала, на которой стоит замок Стерлинг. Фейри выжгли вокруг нее пространство, и неимоверное их количество, больших и маленьких, теперь прибывало и убывало через дыры в скале. Все они танцевали под басовое, похожее на звучание скрипки, гудение трепещущих крылышек. Они выделывали такие сложные узоры и спирали, с которыми не сравнятся никакие пируэты, прыжки и приседания господских балетов. И выглядело это куда изящнее. В целом их танец производил впечатление сумятицы и хаоса, но в любом месте, куда падал мой взор, царил строгий порядок. Я услышал шум за спиной и обернулся. Трое бескрылых фейри, ростом с собаку и крабьими лапами, почти окружили меня. Однако даже в тот миг, когда они на меня накинулись, возбуждение, владевшее мною, преобладало над страхом, потому что я знал, если когда-нибудь я вернусь в Эрсельдун, то смогу написать об этом балладу из баллад. У меня был с собой отцовский нож, но я не стал его вытаскивать, потому что они были красивы, и мне не хотелось причинять им вреда. Арфа моя упала на камень и сломалась. Они опутали меня паутиной из клейкой слюны и понесли внутрь скалы. У меня тут лепешка в запасе есть и еще бутылка вина. Так что прежде чем дальше продолжить путь, ты поешь и выпей до дна. Скала оказалась пустотелой. И комната, куда они меня принесли, располагалась, наверное, вблизи поверхности, потому что я видел солнце, тускло просвечивающее сквозь потолок, как сквозь воск. Я знал много баллад о Фейри, а главное, понимал, что не должен вкушать их еды и пить их вина. Но выбора у меня не оставалось. Я лежал, спутанный по рукам и ногам, а они лили мне в рот какую-то сладкую мутную жидкость. Я захлебывался, но глотал. Язык мой немел, и глаза заволакивало туманом. Тогда я ощутил, что словно отделяюсь от своего тела и, плавая над ним, наблюдая его со стороны, будто смотрю на дитя, играющее с куклой. Я ничего не чувствовал, они налетели целым роем, их было много дюжин, и принялись щипать и тормошить эту куклу клешнями, зубками, длинными тонкими язычками, растворяя мои путы своей слюной. Я ничего не почувствовал, когда чья-то острая, как меч, передняя лапка вырезала дыру у меня под языком, а другая лапка сунула туда желтую восковую монетку. Я также ничего не почувствовал, когда они продели мне в ноздри розовые ленточки, а в дырочки, которые просверлили в моем черепе, вставили красные бусинки. Они впихнули мне в рот еще меда, а потом двое наиболее крупных подняли меня и понесли в самую сердцевину скалы. Я ощутил тогда... Чувства медленно ко мне возвращаются. Боли не было, но я почуял запах моей крови на полу. Побудь часок еще со мной. Данирабей, вставай с колен. Но не целуй меня, мой Том, или попадешь надолго в плен. Комната, в которую они меня принесли, была больше церкви святого Джайлса. Она освещалась маленькими фейри, ростом с пальчик, сиявшим ярче светлячков. Они сидели на карнизах или летали вокруг. Стены, насколько хватало взгляда, были испещрены ямками, комнатками, большими и малыми, многие из которых были заняты огромными кожаными мешками или похожими на личинки существами. Существа эти как бы пульсировали за своими восковыми стенками. А в некоторых ячейках содержалось нечто более странное. Застывший фонтан из серебра, гриб высотой в 12 ладоней, череп единорога, большая клякса, похожая на телячий студень, которая, однако, пульсировала и двигалась. Я подивился, как это мне удается почуять их запах через всю комнату. И вдруг понял, вся комната полнится запахами, прежде мне незнакомыми, причем каждый из них говорит со мною, сообщая свою тайну. Затем... Я увидел королеву. Ростом она была чуть меньше меня. Она ехала мне навстречу на спине трех стражников. Оказавшись передо мной, они бережно опустили ее на пол. Мех, покрывавший
окружавший ее тело был зеленым и своим оттенком напоминал солнце, каким видишь его из-под воды, купаясь ясным днем в глубоком пруду. От стройного торса отходило 12 тонких лапок, а за спиной свернулась пара крылышек. Талия у нее была еще тоньше и совсем безволосая, просто полоска сморщенной коричневой кожицы, казавшейся странно голенькой среди пушка, которым она поросла. Низ ее тела, грузный, тяжелый, выглядел плотным, напоминая спелый плод. Перистые усики на голове реяли, словно бузинные веточки. Она источала аромат роз и меда. И когда я его ощутил, мне показалось, что я услышал слова, и слова эти означали «не бойся». Крошечная плоская фейри подлетела к ней, и королева схватила ее верхними лапками и поднесла ко рту. Поначалу я решил, что королева собирается ее съесть. Но потом ее плоский ротик открылся, и я увидел, в нем не было зубов, а лишь мягкая мясистая трубочка, которая выдвигалась вперед, пока не коснулась спинки крошечной фейри. Трубочка то сужалась, то расширялась, и вдруг из нее показалась единственная золотая капелька, которая упала на спину малютки. Та взлетела, потом приземлилась передо мной, и слово, которое было запахом этой капли, означало «съешь мою сладость». Я понимал, что уже прошел слишком много дверей, чтобы поворачивать назад, а потому подхватил кончиком пальца эту каплю и проглотил. Как описать мне речь королевы, ее слова? Вообразите, что вы сидите на самом роскошном перу, которым когда-либо угощали короля или папу, и вкушаете яства, приготовленные поварами, искуснее которых не найдешь от Ирландии до Индии. Причем повара эти изучили свое дело и твое тело, и знают, какие кушанья ты любишь лучше тебя самого. А теперь вообразите, что с каждым проглоченным кусочком вы вкушаете все перемены блюда сразу, сохраняя при этом вкус и запах каждого из них в отдельности. Вроде как 5 струн, соединенные в арфе, что вместе звучат слаще, чем если просто тронуть одну из них. А теперь представьте себе, с каждым кусочком, проглоченным на этом перу, вы еще получаете книгу. Она священна, как месса, и веселит, как озорная шутка, и печалит, как самая грустная баллада. Причем вы знаете, что каждое слово этой книги – правда. Написана она кем-то, кто знает и понимает вас и любит вашу истинную сущность. Этот смысл открыл мне двери всех комнат во все стороны. Я мог бы исследовать их дни напролет, но в глубине меня звучал вопрос: каким именем называть тебя, человек с этого острова? Я задумался, как же сумею ответить, но тут же ощутил вкус сладостной речи, рождавшейся под языком. Речь эта приняла форму, сообразную моим мыслям, и я выплюнул ее на спинку фейри, стоявшей передо мной. Слово мое не имело вкуса, и форма его была неуклюже, как первый лепет ребенка, но все же я сумел сказать «приветствую великую королеву». Затем я задумался о своем имени. Томас перевести было невозможно, так что я подобрал некий образ, который у меня в голове связывался со звуком моего имени. Но ведь меня еще прозвали рифмачом, так что я как-то слепил слово, означавшее «я тот, кто соединяет вместе подобные вещи и звуки». Получив оба этих слова, фейри вновь полетела к королеве. Так мы общались. И постепенно я все свободнее управлялся с ее языком, а она все подробнее расспрашивала меня о моем мире. Многие из вопросов касались отношений мужчин и женщин, но вообще-то ее интересовало все, что я знал о других существах Земли. Некоторые вещи ее просто завораживали. Например, разведение скота, спаривание, скрещивание и тому подобное. Или то, как наши корабли путешествуют из страны в страну. Она проявила также большое любопытство к пчелам, о каковых я мало что мог ей рассказать. Я тоже задавал ей вопросы насчет фейри и о том, что станется со мной, но она отвечала лишь тем же словом, что и раньше «не бойся».

говорили, должно быть, несколько часов. Наконец она сказала: «Спасибо, Томас Соединитель. Сегодня ты сослужил великую службу делу жизни, хотя твой мир, возможно, не узнает об этом еще много-много дюжин твоих лет. Теперь мы подадим тебе другой напиток, благодаря которому все, что произошло с тобой, покажется сном, который, проснувшись, помнишь смутно. Но перед тем, как ты вернешься в свой мир, можешь попросить у меня один подарок. Если это в моих силах, я просьбу твою исполню. Я могу рассказать о том, где в окрестностях твоего городка спрятан богатый золотой клад, или дам лекарства от любых болезней для тебя и твоих домочадцев, или же наделю тебя бочонком меда, который прокормит твою семью и друзей до их смертного часа. Выбирай, Томас Соединитель». «Леди», — сказал я ей в ответ, и слова золотыми каплями скатывались с моего языка. Через 2 недели исполнится 17 лет с того часа, как я появился на свет. Моя возлюбленная покинула меня ради другого. А семье моей безразлично, жив я или умер. На всем белом свете, который я успел повидать, а я побродил от Бервика до прекрасного города Данди, я не видывал ничего красивее комнаты, где мы сейчас стоим, и не пробовал яства слаще ваших снов. Я прошу не давать мне напитка забвения, а дозволить остаться здесь, в стране Фейри, насыщаться вашими словами и узнать ваши обычаи». «Хорошо сказано», — сообщил мне запах королевы, и смех ее прозвенел, словно целое поле цветов. «Когда мне не с кем разговаривать, кроме детей моих, мне иногда кажется, что я говорю сама с собой. Если ты вправду хочешь путешествовать с нами, отдай свой нож управляющему моим двором. Мы скоро отправимся в путь, и тогда силы, что понесут нас вперед, вырвут твой нож из-за пояса твоего и отшвырнут прочь, так что он пронзит и плоть твою, и пол, на котором мы стоим, и фейри, что окажется на пути». Я вытащил отцовский нож и протянул его фейри, который вдруг возник у моего локтя, и он взлетел вверх. «Путешествие?» — спросил я, глядя, как управляющий исчез в одном из отверстий потолка. «Я своего решения не изменю, но куда же мы отправимся? Разве мы и так не находимся в стране фейри?» «Тебе многое предстоит узнать, Томас Соединитель», — ответила она. И на этот раз у смеха ее был запах крепкого вина. Королева называла скалу, в которой мы находились, словом, означавшим также «дом родной». Она уложила меня на мягкую лежанку, а потом я почувствовал, будто меня вдавливает в нее палец великана. Глубоко, глубоко. Потом я вдруг ощутил, что лечу без крыльев. Я отчаянно попытался ухватиться за лежанку или что-нибудь надежное, но добился лишь того, что перевернулся в воздухе, в котором разливался запах смеха королевы, пролетающий мимо меня на распахнутых крыльях. Затем ко мне подлетела некая фейри и принесла на спине слово королевы. «Держись и следуй», — сообщила мне это слово, и я вцепился в фейри и последовал по запаху ее речи в соседнюю комнату. Одна из стен, а может, то был потолок, была заполнена звездами и луной, а также большим зеленым кругом, переливавшимся синим, зеленым и белым. Из-под языка у меня заструились вопросы, но она уже дала ответы, которые плыли ко мне по воздуху. «Это большая сфера, которую ты видишь, твой мир», — объяснила она. «В церкви святого Джайлса в Эдинбурге я видел карту мира», — ответил я ей. «Там есть Шотландия и Англия, Франция и Бургундия и Норвегия, и даже далекий Египет и Святой Иерусалим. Я не понимаю, что вы имеете в виду, говоря о том, что это мой мир». «Вон остров, где ты родился», — указала она. «На него как раз наплывает облачко». Глаза мои широко распахнулись, потому что в этот миг я осознал, что подобен муравью, никогда не покидавшему своего муравейника и считающему, что этот муравейник и есть весь мир. Но вскоре
Сине-зеленая сфера исчезла с небес, а солнце стало лишь жалкой искоркой среди множества звезд, которые я не мог сосчитать. Через потоки в темноте несется конь то вплавь, то вброд, ни звезд, ни солнца в высоте, и только слышен рок.

научился я за годы, проведенные в доме королевы. Я думал, что знаю, как устроена вселенная, и полагал, что королева заберет меня к звездной сфере. Я считал, что конечная цель путешествия — небеса или ад. Но она рассказала мне правду о том, что наше солнце плавает в море звезд, что оно как крошечный стежок на огромном вышитом ковре. А еще я узнал о великой задаче, которую поставил перед собой народ королевы. Чтобы понять ее, предположим, что каждой звезде в этом море звезд соответствует один человек на Земле. А теперь предположим, что каждый человек на Земле, живущий за пределами Шотландии, соответствует звезде без миров. Речь этих звезд подобна пронзительному тонкому воплю, который будет длиться вечно, пока звезда не выгорит в пепел и не взорвется. На этих звездах жизни нет. Представьте себе, что все люди за пределами Шотландии умерли. Теперь возьмем всех людей нашего королевства и расселим их по всем пустым землям. Теперь отбросим всех, кто живет не в графстве Бервик. На этот раз они будут представлять собой звезды, чьи миры — это просто мертвые скалы, говорящие сухим языком камней. Теперь уберем всех, кроме жителей Эрсельдуна. Бервикширцы тогда будут представлять собой миры живые, но жизнь на них всего лишь плесень на стенках заброшенного колодца. У каждого из этих миров есть свой язык, но состоит он всего из нескольких слов. И если признать жителей Эрсельдуна мирами, где есть жизнь, возможно, только ваша семья будет соответствовать мирам, где имеется жизнь, способная понять язык ее создавшей. Горстка людей, рассеянных по огромной пустынной земле. Горстка миров, рассеянных в бескрайней звездной пустыне. А между ними летает раса королевы, сохраняя в своих ячейках язык, прежде чем ночь его поглотит. Место, называемое домом, было очень древним, старше некоторых звезд. Странствуя по звездной пустыне, дом переносил в себе язык множества миров. Некоторые языки, вроде языка серебряного фонтана, сохранялись внутри существа, которому принадлежали. Некоторые были преображены старыми королевами в чистые капли и помещены в глубокие хранилища. Я обследовал извилистые ходы дома так далеко и глубоко, как мог, пока они не становились совсем узкими и недоступными мне. Но каждая комната, в которую я входил, содержала новые удивительные знания. Я держал в руках ценности, из-за которых воевали и погибали целые континенты. Я читал поэзию народов и рас, мудрость которых достигла необычайных высот, когда наш мир еще пребывал в хаосе и безмолвии. Я касался покатого черепа какого-то моего предка, жившего до потопа. Так, путешествуя меж звезд, проводили мы с королевой многие месяцы, вкушая слова друг друга. Она поведала мне, что была одинока, что немногие расы решались покинуть родину ради дома. Я пел ей мои баллады, которые она смутно воспринимала своими перистыми усиками, и пытался передать их на ее языке. Она показала мне, как происходит у них спаривание, и как она растит своих детей, как скармливает им язык, который научит их разным работам. Я же показал ей 1-2 приема, которыми земные женщины могут доставить удовольствие мужчине. Губы ее были жесткими, но полый язычок оказался теплым и нежным. Она сказала, что человечье семя бьет резче и сильнее, чем семя самцов ее рода, и на вкус оно жгучее, как жизнь. Она научила меня смеяться на своем языке, и дом ее весь благоухал розами и медом.

0: несется конь в кромешной мгле, густая кровь коню по грудь. Вся кровь, что льется на земле, в тот мрачный край находит путь. Мои глаза не могли ничего разглядеть в том мире, где мы оказались, кроме грязи. Серой грязи с желтыми проблесками и темных туч, нависших над головой. Вонь там стояла такая мерзкая, что королева велела особым фейри вдувать нам своими трубочками свежий воздух прямо в рот. И все же мир этот был для меня хорош и красив, потому что он пах 23 запахами жизни, и я там был с моей королевой. Ее крылья оказались слишком слабыми, чтобы она могла оторваться от поверхности. А потому она отпустила стражников и позволила мне нести ее на руках. Пальцы мои гладили ее мех и сморщенную коричневую кожицу ее талии, и крылышки ее трепетали, щекоча мою голую грудь. Жизнь приникала к поверхности этой планеты, как вьюнок к склону утеса во время бури. Крохотные существа ютились кучкой вокруг ям с булькающей горячей грязью, а там, где грязь остывала, они гибли. Мы дали им новый язык, из мира, чья звезда взорвалась много королев тому назад. Здесь он возродится и научит этих существ растить внутри себя новые полости, где можно будет запасать пищу на время засухи. Может быть, тогда королева навестит их в следующий раз. Ее встретят тысячи голосов жизни вместо нынешних 23. А потом я увидел нечто похожее на падающую звезду. Она пробилась сквозь облака, и мой мир рухнул, распался. Это был другой дом Фейри, и 6 самцов явились к нам с посланием от их королевы. Моя королева поговорила с ними немного, а затем велела мне отнести ее обратно домой, и они последовали за нами. Когда мы вновь оказались среди звезд, она удалилась вместе с ними в срединную комнату, а мне велела подождать где-нибудь. Я не мог ревновать ее к ее роду, но создавал слова и пережевывал их снова и снова. В молчании. Наконец она послала за мной. Комната пахла чем-то новым, посеянным и взрастающим. «Томас, соединитель», — сказала она, — «пришла пора тебе вернуться в свою собственную страну». Но я к тому времени уже 7 говорил ее языком и перечитал множество томов, хранившихся в каждом из ее миров. Я знал, что она собирается умирать, и рот мой пересох. «Не бойся», — сказал мне ее запах умиротворяющим ароматом луга. Я вновь и вновь вкушал мысленные ее слова и в конце концов понял их смысл. Для своего народа она была стара. Раньше мне это не приходило в голову. Самцы исполнили свой брачный полет, чтобы она смогла обменяться речью с другой себе подобной. Теперь где-то в глубоких подвалах, под бдительным присмотром рабочих фейри, зрело яйцо с новой королевой. «Когда она вползет в эту комнату, она меня съест», — промолвила моя королева. «Меня и множество моих детей, а те, кого она не съест, умрут. Затем она создаст кокон и проспит 2 лет. Когда же затем она проснется, то будет владеть моей памятью, моими воспоминаниями и моим языком». «Нет», — сказала она, почуяв запах моего страха. Я выхватил кристаллическое существо из его ячейки и порезал себе руку так, что моя кровь смешалась с моими словами и добавила к ним свой язык. «Я не допущу этого. Я буду сражаться. Я не дам ей. Я...» «Ты отправишься теперь же», — сказал резкий запах королевы. Но потом, пожалев меня, она одарила меня последним долгим словом прощания, роскошным, как 1000 проникновенным, как 1000 Когда новая королева проснется в доме среди звезд,
1: она будет помнить тебя, Томас Соединитель. Потому что из всех языков, которые отыскал я среди звезд, твой был сладчайшим. Таково было ее слово, которое я унес с собой из дома, когда дом ее вновь полетел к звездам. Я отвернулся в тот миг, потому что не мог на это смотреть, но ее слово я ношу в бутылочке на шее, хотя оно чуть выдохлось от времени. В его ячейках хранятся все миры, которые мы посетили, все слова, которыми мы обменялись, и память о том, как льнули наши тела друг к другу. После того, как дом Фейри поднялся ввысь, я отыскал в пожухлой траве ржавую рукоятку старого ножа и полузгнившие колки арфы. Стояла зима, и земля была твердой и холодной.
2: Close your eyes.
1: Но вот пред ними сад встает. И фея, ветку наклонив, сказала: «Съешь румяный плод, и будешь ты всегда правдив». Королева говорила мне, что время искривляется, когда путешествуешь среди звезд. А я рассказал ей то, что знал. История о феях и фейри. Для меня прошло 7 лет, а в королевстве шотландском 150. Никого из тех, кто знал меня и кого знал я, не было в живых. Церковь святого Джайлса в Эдинбурге снесли и выстроили заново, на этот раз со стройными колоннами и стрельчатыми арками вместо закругленных. Но в Эрсельдуне почти все осталось прежним. Я вернулся к своим балладам, перевел старую историю о Тристане и Изольде, которые, выпив любовный напиток и полюбив друг друга, погубили свои юные жизни. С помощью своего языка я читал в сердцах мужчин и женщин и говорил правду. На языке королевы лгать невозможно, и я позабыл, как это делается. Некоторые благодарны мне за мои речи и платят, чтобы их услышать. А некоторые страшатся их и платят мне, чтобы я молчал. Так я живу, выживаю. Я построил себе хижину, стал изучать жуков. Я постарел. Каждую ночь я гляжу на звезды.

0: Этот МакДугал не унимается, вновь повторяет свой вопрос.
1: «Ну так что?» — грубовато настаивает он.
0: «Ради этого я 2 дня не слезал с коня. Родит мне жена сына или дочь?» Есть правда, в которой человек нуждается, а есть правда, которую он хочет услышать. «Жизнь, — говорю я, — самая драгоценная, самая дорогостоящая, самая большая редкость среди бескрайней звездной пустыни. Цветок, что у вас на куртке, равен стоимости многих миров. Ваш загнанный конь в конюшне стоит 1000 тысяч бесплодных звезд. Жизнь, которая знает любовь, драгоценность более редкая, чем алмаз, выброшенный морем к вашим ногам. Как можете вы назвать цену той или иной жизни, человек Земли?» Но он пришел не за этой правдой, и мускулы его напрягаются от гнева. Я вздыхаю и ставлю кубок на стол из опасения, что расплещу его, когда Лэрд меня ударит. «Я не знаю, будет ли ваше дитя сыном или дочерью, — говорю я. Но для вашей жены оно станет последним. Если ляжет она в родильную постель, там и останется». В следующий миг я почти тону в буре нахлынувших на него чувств. Ужасов, отчаяния, гнева, обращенного к Богу, ярости, обращенной ко мне. Я смутно слышу, как он выкрикивает проклятие, и кулак его со всей силы ударяет меня в челюсть. Затем отец Оуэн и пьющие по колышкам оттаскивают его от меня и несут к двери, а он продолжает кричать: «Лгун! Ты лжешь, Томас из Арсальдуна!» Затем дверь за ним захлопывается. Единственное, что от него остается, это соленый запах слез. Несмотря на все выкрики вельможи, он мне верит. И теперь, наконец-то, я могу ощутить запах его любви к ней. Сильный, как запах яблока, когда вы пронзаете его ножом. Какой бы выбор ни сделал МакДугал, он будет продиктован любовью. Для меня же его слезы пахнут надеждой и любовью, которая все выдержит, которая ждет меня где-то там, среди звезд. Пока отец Оуэн несет мне тряпицу, чтобы вытереть кровоточащую губу, я позволяю капельке крови пролиться на мой язык. Она сообщает мне, что знания, вложенные в меня моей королевой, остались со мной, что я совершенно здоров, и если случайно не покалечусь или меня не убьют, проживу еще много дюжин лет в этом прекрасном зеленом мире. Я протягиваю руку к своему меду, отхлебываю глоток и ощущаю вкус памяти о далеких пчелах и далеком-далеком доме.
2: Черный разрушитель. Глава 1. Радучись, Керол полз все вперед и вперед. Черная, безлунная и почти беззвездная ночь постепенно отступала перед зловещей красноватой зарей, которая разгоралась слева от него. Слабый свет зари не предвещал наступления тепла, постепенно вырисовывая кошмарный ландшафт. Черная скала с зазубренными краями и черная безжизненная равнина понемногу возникали вокруг. Блеклое красноватое солнце выглянуло из-за нелепого горизонта. Пальцы света будто ощупывали тени. Но признаков идов

виска, малейшее движение воздуха. В ответ не появлялось никаких ощущений, никаких признаков близости идов, единственного источника пропитания на этой заброшенной планете. Его сложная нервная система молчала. Без всякой надежды Керл приник к земле. Огромный, похожий на кошку силуэт, проступил на фоне рваной линии красного горизонта. В здешнем мире теней он казался тигром на странной гравюре. Он был испуган. Обладая тонкими органами чувств, Керл на расстоянии многих миль улавливал присутствие Иды и вдруг утратил эту способность. Теперь он понял, что больше уже не сможет жить, как прежде. То, что вчера он потерял след, сегодня означало физическое расстройство. Это была смертельная болезнь, приговор. Он слышал о ней. За последние 100 лет ему 7 раз доводилось находить керлов настолько ослабевших, что они не могли двигаться. Недостаток пищи истощил их бессмертную плоть. Они были обречены. Тогда в нетерпении он сокрушал их бессильные тела и отбирал себе то немногое, что еще оставалось в них и поддерживало в них едва теплящуюся жизнь. Вспомнив об этом, Керл содрогнулся, а потом громко зарычал. Звуки его голоса сотрясли воздух, эхом отозвались в горах и вернулись к нему, чтобы воздействовать на его нервную систему. Так инстинктивно выразилась его воля к жизни. Керл замер. Высоко над далеким горизонтом он увидел крошечную сверкающую точку. Она явно приближалась и необычайно быстро превращалась в металлическую сферу, в громадный шарообразный корабль. Этот огромный шар, сверкая как полированное серебро, просвистел над самой головой Керла. Затем повернул вправо за черную линию гор, на какую-то секунду завис почти неподвижно над ними и исчез из виду. Керл рванулся вперед, выйдя из оцепенения. С тигриной ловкостью он понесся вниз по склону. Его круглые черные глаза горели лихорадочным возбуждением. Его усики антенны, хотя и утратили былую силу, трепетали от ощущения, что масса идов огромна, и тело его еще больше страдало от мук голода. Далекое солнце, теперь розовое, высоко поднялось в темно-пурпурном небе, когда он, припав к скале, смотрел из-за камня на раскинувшиеся внизу руины города. Серебряный корабль, несмотря на свои размеры, казался крошечным посреди этих нескончаемых пустынных развалин. Но все же в корабле было столько живого, угадывалась такая сила затаенного движения, что он казался здесь властелином. Корабль как бы покоился в колыбели, которая образовалась под его весом в каменном предместье мертвой столицы. Керл рассматривал двуногих существ, что появились из недр корабля. Они толпились у трапа, спущенного из ярко освещенного отверстия в 100 ступеней над грунтом. Ему сжало горло, а сознание помутилось от дикого желания броситься на этих слабеньких существ, чьи тела испускали вибрации, свойственные только идам. Первые толчки возрождающейся памяти успели погасить импульс, пока он не достиг мышц. Он вспомнил о далеком прошлом своей расы, о сокрушительной мощи машинах, об энергии, превосходящей всю силу его собственного тела. Воспоминание отрезвило и расслабило его. Теперь он способен был разглядеть прибывших. Тела их скрывал мерцающий полупрозрачный материал, который сверкал в лучах солнца. Пришло понимание происходящего. Пришла хитрость. Это была научная экспедиция, в первый раз осознал Керл. Научная экспедиция с другой звезды. Ученые будут исследовать, а не разрушать. Ученые не станут убивать его, если он сам не нападет первым. Ученые в своем роде дураки. Подгоняемый голодом, Керл вышел на открытое пространство. Он увидел, что существа сразу его заметили. Они повернулись в его

сторону и уставились на него. Трое, что стояли к нему ближе других, медленно отступили к основной группе. Самый маленький из них выхватил из футляра, висевшего у него на боку, тупой металлический брус и зажал его в правой руке. Этот жест встревожил Керла, но он продолжал двигаться вперед. Отступать было слишком поздно.

0: Эллиот Гроувнор оставался возле самого трапа. Держаться на заднем плане вошло у него в привычку. Он был единственным негзиалистом на борту космической гончей, и представители всех других наук не первый месяц игнорировали его, не понимая, что значит его специальность, и не очень-то мучаясь от этого. Гроувнор знал, как поправить положение, но пока случая сделать это ему не представилось. Вдруг в шлеме его скафандра ожил коммуникатор. Кто-то мягко рассмеялся и произнес: «По правде говоря, никогда еще не встречал такой громадины». Гроувнор узнал говорившего по голосу. Это был руководитель химического отдела Грегори Кент. Неказистый с виду, Кент обладал сильным характером. На корабле у него было немало друзей, тех, кто его поддерживал, так что он уже выставил свою кандидатуру в предстоящих выборах на пост директора экспедиции. Их с нетерпением ожидали. Выборы вносили какое-то разнообразие в монотонную жизнь корабля. Из всех, кто наблюдал за приближающимся чудовищем, только Кент схватился за оружие и сейчас стоял, перебирая в руках длинный металлический ствол. Послышался еще один голос, более низкий и спокойный. Гроувнор узнал Холла Мортона, директора экспедиции. «Это одна из причин, почему вы оказались в экспедиции, Кент», — проговорил он. «Можно ли упускать такой шанс?» Замечание было вполне дружелюбным. Это не было выпадом против соперника. Конечно, его можно было рассматривать и как некую дипломатическую игру, рассчитанную на неискушенных слушателей, которые тем самым оповещались о том, что Мортон не имеет ничего против соперника. Гроувнор не сомневался, что директор способен на подобный ход. Он высоко ценил Мортона как человека честного, острого в спорах и глубоко интеллигентного, который без труда выходил из самой сложной ситуации. Гроувнор увидел, как Мортон продвинулся вперед, стараясь быть чуть впереди остальных. Его сильное тело словно слилось с прозрачным металлическим скафандром. Отсюда он наблюдал, как по скалистой черной равнине приближался к ним похожий на кота зверь. Через свой коммуникатор Гроувнор слышал, как обменивались репликами руководителя отдела. «Не хотел бы я повстречаться с этим милым бэби где-нибудь в темной аллее. Будь дураком. Это явно разумное существо. Возможно, представитель господствующей здесь расы». «Его физическое развитие», — Гроувнор узнал голос психолога Зайделя, «указывает, скорее всего, на свойственную животным адаптацию к окружающей среде. Но в то же время, направляясь к нам, он ведет себя не как животное, а как разумное существо, способное оценить наше умственное развитие. Заметьте, как скованы его движения. Это свидетельствует об осторожности, о том, что он знает, для чего предназначено наше оружие. Я бы очень хотел рассмотреть концы его щупалец, что расположены у него на плечах. Если они суживаются в рукоподобные отростки или чашечки-присоски, то я, пожалуй, решусь утверждать, что мы имеем дело с потомком обитателей этого города». Он ненадолго умолк, а потом продолжил. «Хорошо бы установить с ним контакт. Однако пока я склонен предположить, что оно выродилось до первобытного состояния». Керл остановился, когда до ближайшего двуногого оставалось футов 10. Дикая потребность в выдох грозила погубить его. Разум уже почти растворился в хаосе желания, и ему стоило мучительных усилий остановиться. Ему казалось, что тело его опустили в расплавленный металл. Глаза заслало пеленой. Большинство пришельцев приблизились к нему. Керл видел, что они с откровенным любопытством рассматривают его. Их губы шевелились за прозрачными шлемами. Способ их общения, Керл был уверен, что чувства не обманывают его, происходил на частоте, годной для его восприятия, однако смысла разговоров он уловить не мог. Силясь выказать свое дружелюбие, он, тыча себя в грудь щупальцем, передал усиками свое имя. Голос, которого Гроувнор не узнал, протянул: «Когда оно стало шевелить этими волосками, у меня в приемнике появилось что-то вроде помех. Мортон, вы не думаете?» Спрашивавший назвал Мортона по фамилии, и это отличало его от остальных. Это был Гурли, руководитель отдела связи. Гроувнор, записывая разговор, остался доволен. Появление зверя могло помочь ему записать голоса всех, кто имел влияние на корабле. Он с самого начала пытался сделать это.
1: «Ага», — произнес психолог Зайдель. «Щупальца оканчиваются чашечками-присосками. Это указывает на достаточно сложную нервную систему. После незначительной тренировки он мог бы управлять любой машиной».
0: Директор Мортон сказал: «Полагаю, нам следует вернуться на корабль и позавтракать. Потом дел у нас у всех будет по горло. Хотелось бы получить сведения о развитии этой расы, особенно о причинах ее гибели. В свое время, еще до возникновения межгалактической цивилизации, на Земле одна культура за другой достигала пика своего развития и потом погибала. На их обломках возникали новые культуры. Может, то же самое произошло и здесь? Каждому отделу будет отведена своя область исследований».
1: «А как быть с Кисой?» – спросил кто-то. «Пожалуй, он не прочь подняться в корабль вместе с нами».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мортон засмеялся, потом сказал вполне серьезно: «Я бы с удовольствием взял его с собой, но не насильно. Кент, как вы полагаете, это возможно?» Маленький химик решительно затряс головой.
1: «В здешней атмосфере содержится гораздо больше хлора, чем кислорода, хотя и того, и другого не так уж много. Наша атмосфера обернется динамитом для его легких».
0: Гроувнеру было ясно, что эта чудовищная кошка вовсе не понимает этой опасности. Он наблюдал за тем, как монстр последовал за первыми же людьми на трап-эскалатор и прошел через большое отверстие внутрь. Прошедшие оглянулись на Мортона, но тот махнул рукой. «Откройте второй шлюз и дайте ему сделать глоток воздуха. Это охладит его пыл». Минуты позже в приемнике раздался удивленный возглас директора.
2: «Будь я проклят! Он и не заметил разницы! Значит, у него совсем нет легких или он не дышит хлором? Клянусь, он входит! Смит, для биологов это будет кладом и к тому же безопасным, если проявить осторожность. Вот это метаболизм!»
0: Смит был высоким, тощим человеком с узким печальным лицом. Гроувнер услышал в приемнике его голос, неожиданно глубокий и сильный для такой наружности. «За все время полетов, в которых мне приходилось участвовать, я встретил только две высшие формы жизни. Одна нуждается в хлоре, а другая в кислороде, потому что именно эти два элемента поддерживают горение. Я слышал смутные отчеты о таких формах жизни, которые дышат фтором, но видеть их мне пока не доводилось. Готов поставить на кон свою репутацию, что ни один сложный организм не сможет приспособиться к активному использованию обоих газов. Директор, мы не имеем права упустить это существо. Мы должны удержать его всеми возможными способами». Мортон засмеялся и спокойно сказал: «Да, похоже, оно само озабочено только тем, как остаться». Он поднялся по одной из дорожек эскалатора. Теперь он вошел в переходной шлюз вместе с Керлом и еще двумя людьми. Гроувнер поспешил за ними и оказался последним из дюжины выходивших на поверхность планеты. Огромная наружная дверь с грохотом захлопнулась, и в шлюз со свистом ворвался воздух. Чудовищный кот для всех представлял одинаковую опасность. Гроувнер наблюдал за ним с растущим чувством тревоги. У него возникли кое-какие идеи, которыми он хотел поделиться с Мортоном. И он имел на это право. На исследовательских кораблях подобных гончий каждый руководитель отдела имел непосредственную связь с директором. И руководитель негзиального отдела, хотя Гроувнер был его единственным сотрудником, должен был иметь такую связь. Однако в прекрасном коммуникаторе, что был вмонтирован в его скафандр, действовал лишь приемник. Это позволяло ему слышать все, что говорят руководители, но связаться с кем-то из них самому, даже в случае опасности, он мог только через коммутатор и только так выйти в центральный канал. Гроувнер не сомневался в целесообразности такой системы. В конце концов, на корабле было около 1000 человек, и совершенно очевидно, нельзя допускать, чтобы каждый член экипажа мог болтать с директором, когда ему вздумается. Наконец открылась внутренняя дверь шлюза. Вместе со всеми Гроувнер направился к ней.
1: Через несколько минут они уже стояли возле нескольких лифтов, что доставляли людей к жилым отсекам корабля. Мортон со Смитом о чем-то тихо переговаривались. Затем директор заявил: «Если поедет, отправим его наверх одного». Керл не протестовал, пока не услышал, как захлопнулась у него за спиной дверца лифта, и, запертого в клетке, его понесло куда-то вверх. Он с рычанием стал метаться по кабине. В мгновение ока разум его помутился от ярости, и всем телом он обрушился на дверь. Под его весом металл прогнулся, и отчаянная боль лишила остатков разума. Теперь он был всего лишь зверем, угодившим в ловушку. Он скреб когтями металл, рвал своими толстыми щупальцами плотно пригнанные панели. Машина, протестуя, пронзительно визжала. Лифт бросала из стороны в сторону, в колодец летели куски искореженного металла. Наконец, лифт достиг нужного этажа и остановился. Керл выдрал остатки двери и вывалился в коридор. Там его уже ждали с оружием наготове.
2: «Какие же мы дураки!» — воскликнул Мортон. «Надо было сначала показать ему, как действует лифт. Он же решил, что мы его надули или что-нибудь в этом роде».
1: Он решительно направился к чудовищу. Гроувнор заметил, как в угольно-черных глазах зверя исчез дикий огонь после того, как Мортон несколько раз открыл и закрыл двери ближайшего лифта. Когда урок закончился, Керл протопал в большую комнату, которая находилась в конце коридора. Там он разлегся на покрытом ковром полу и постарался успокоиться. Он был зол на себя за то, что обнаружил перед двуногими свой страх. Ему казалось, что спокойное и мирное поведение было бы гораздо выгоднее для него. Его ярость и сила должны были напугать и насторожить. А это означало, что осуществить его план теперь будет гораздо труднее. А в него входил не больше, не меньше, как захват всего корабля. На той планете, откуда явились эти существа, должно быть вдосталь идов.

0: Глава вторая. Не мигая, Керл наблюдал, как два человека расчищали от каменных глыб и булыжника металлические двери в огромном старом здании. Все члены экипажа после завтрака снова облачились в скафандры, и теперь он видел их всюду, куда ни глянь, поодиночке или небольшими группами. Из этого Керл заключил, что они заняты изучением мертвого города. Самого Керла занимала одна мысль. Мысль о еде. От голода соднило все тело. Каждая его клетка требовала идов. От этого страстного желания дрожали мышцы. Мозг сжигало стремление броситься за людьми, которые углублялись в городские кварталы. Он заметил, что один из них в одиночку направился куда-то. Во время завтрака люди предлагали ему свою пищу, самые разные блюда, но все они были непригодны для него. По всей видимости, они не догадывались, что он питается только живыми существами. Иды — это не просто материя. Это определенное состояние материи. И добываются они из такой ткани, которая еще пульсирует, в которой еще не иссякли жизненные токи. Проходили минуты. Но Керл все еще сдерживал себя. Он лежа наблюдал за людьми, понимая, что они это чувствуют. Из корабля вывели металлическую машину и направили ее прямо на гору мусора возле металлической двери. Испытывая отчаянные муки, Керл примечал каждое движение двуногих. Даже во время приступов дикого голода он видел, как они управляют машиной, и понимал, насколько это просто. Он знал заранее, что произойдет, когда белое пламя лизнет гору мусора, но намеренно подскочил и зарычал, словно испугался огня. Гровнур наблюдал за происходящим из небольшого патрульного катера. Он добровольно взял на себя роль наблюдателя за Керлом. Других дел у него не было. Казалось, никому не нужна помощь какого-то там нигзиалиста, единственного на космической гонщине. Наконец, дверь освободили от обломков камней и мусора. Гровнур заметил, что Мортон и еще кто-то прошли внутрь здания. Их голоса тут же послышались в скафандре Гровнура. Первым заговорил спутник Мортона. «Все разбито. Должно быть, тут шла война. Есть и признаки военных сооружений. Тут остался один лом. Хотел бы я знать, как они управились со всем этим».
1: «Не совсем понимаю вас», — сказал Мортон.
0: «Все очень просто», — ответил первый. «До сих пор мне попадались только инструменты. И почти каждый механизм, будь он инструментом или оружием, оснащен трансформатором для получения энергии, ее преобразования и использования. А где силовые установки? Где же предприятия, которые вырабатывали эту энергию? Надеюсь найти ответ в их библиотеках. Что привело к гибели такую цивилизацию?»
1: Послышался голос психолога.
2: «Говорит Зайдель. Я слышал ваш вопрос, мистер Пеннон. Существуют, по крайней мере, две причины, по которым территория оказалась необитаемой. Первое — отсутствие пищи, второе — война».
1: Гровнура порадовало, что Зайдель назвал имя собеседника. Вот и еще один голос вошел в его коллекцию. Пеннон возглавлял инженерный отсек корабля.
0: «Но мой дорогой психолог», — возразил Пеннон, — «при их уровне науки можно было бы решить проблему питания, если не для всех, то хотя бы для небольшого количества жителей. А даже если им это не пришло в голову, почему они отказались от развития космонавтики, чтобы отправиться в поисках пищи на другие планеты?»
1: «Об этом спросите Ганли Лестера», — заметил директор Мортон. «И еще до приземления я слышал, как он излагал свою теорию». Астроном Ганли Лестер отозвался сразу.
2: «Я еще проиграл не все варианты. Но один из них, думаю, вы со мной согласитесь, говорит сам за себя. Этот заброшенный мир — единственная планета, обращающаяся вокруг своего блеклого солнца. Больше здесь нет ничего. Ни Луны, никакого даже маленького планетоида. А до ближайшей звездной системы не менее 900 световых лет. Какая же гигантская проблема стояла перед основным населением этого мира. В один прыжок им нужно было решить проблему не межпланетных, а сразу межзвездных перелетов. Вспомните, каким долгим был наш собственный путь. Сначала мы высадились на Луне. Затем последовали планеты нашей Солнечной системы. Одно достижение вело нас к другому, и только спустя много лет был предпринят полет к ближайшей звезде. Наконец, человек изобрел антиускоритель, что позволило перейти к межгалактическим перелетам. Так что я пришел к выводу, что ни одна цивилизация не способна создать межгалактический флот, не набравшись предварительного опыта. Высказывались и другие мнения, но Гроувнор их уже не слушал. Он смотрел туда, где в последний раз видел кота, но тот куда-то исчез. Он выругал себя за то, что позволил себе отвлечься. Пришлось метаться на своем катерочке в поисках зверя. Но вокруг было слишком много нагромождений, слишком много зданий. Куда бы он ни посмотрел, всюду взгляд утыкался в развалины. Он спустился и стал расспрашивать нескольких занятых работами техников. Большинство припомнили, что видели кота минут 20 назад. Не получив удовлетворительного ответа, Гроувнор вернулся в патрульный катер и полетел над городом. Незадолго до этого Керл быстро двинулся вперед, стараясь использовать каждое укромное местечко. Нервный и больной от голода, он торопливо перебирался от группы к группе, источая злую энергию. Откуда-то выскочила маленькая машина, остановилась прямо перед ним, и страшная камера зажужжала, снимая его на пленку. Впереди на скалистом холме гигантский бурильный агрегат приступал к работе. Сознание Керла мимолетно замечало очертания и облик незнакомых аппаратов, в то время как тело его изнемогало от желания настичь человека, который ушел в город один. Вдруг Керл почувствовал, что больше не выдержит. Пасть наполнилась зеленой слюной. В какое-то мгновение ему показалось, что его никто не видит. Он метнулся за каменистую насыпь и тут же помчался во всю прыть. Керл несся огромными плавными прыжками. Было забыто все, кроме одного единственного желания, будто какая-то магическая щетка прошлась по мозгам и стерла память. Он мчался по пустынным улицам, сокращая путь через зияющие дыры в обветшалых стенах и коридоры разрушенных домов. Затем он замедлил бег и, крадучись, устремился туда, откуда его уши, усики уловили вибрацию идов. Наконец он остановился и выглянул из-за скалы. Двуногий стоял возле того, что, по всей видимости, когда-то было окном, направив свет своего фонарика внутрь здания. Фонарик щелкнул и погас. Сильный и приземистый человек мягко отошел назад, тревожно посматривая по сторонам. Керлу пришлась не по вкусу его тревога. Она предвещала молниеносную реакцию на опасность, а значит и осложнение.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Альфред ван Вогт. «Черный разрушитель». Продолжение. Керл подождал, пока двуногий не скрылся за углом, и, не скрываясь, двинулся по открытому месту быстрее, чем способен был идти преследуемый. Его план был прост. Словно призрак скользнул он по боковой улице мимо длинного квартала разрушенных зданий. На большой скорости завернул за угол, пролетел через открытое пространство и тут прополз на животе в полутемное укрытие между домом и огромной кучей развалин. Улица впереди была как бы каналом между двумя рядами руин. Она заканчивалась узким проходом, выход из которого находился прямо под Керлом. В последний момент он все-таки не удержался. Как только под ним появилась двуногая, небольшой ручеек камней покатился вниз оттуда, где, скорчившись, сидел Керл и напугал человека. Тот вскинул голову и взглянул наверх. Лицо его тут же изменилось, и он схватился за оружие. Керл метнулся вперед и одним сокрушающим ударом разнес прозрачный блестящий шлем скафандра. Послышался скрежет металла, хлынула кровь. Человек сложился пополам, будто телескоп. Мгновение его кости и мускулы чудом удерживали тело, потом оно рухнуло, только лязгнул металл космического костюма. Весь дрожа, Керл накинулся на свою жертву. Он уже создал поле, которое не позволяло идам перейти в кровь. Он быстро раздробил металл и заключенное в нем тело. Хрустнули кости. Разбрызгалась плоть. Он припал ртом к еще теплому телу, и крошечные чашечки-присоски стали высасывать идов из клеток организма. Минуты три он пребывал в экстазе насыщения, когда на его глаза упала тень. Он испуганно взглянул вверх и увидел маленький кораблик, который приближался к нему со стороны солнца. На мгновение Керл замер, затем скользнул в тень от большой груды обломков. Когда он снова посмотрел вверх, маленькая суденышка медленно развернулась и полетела влево. Но машина делала круг, и Керл понял, что она может вернуться. Доведенный почти до исступления тем, что прервали его пиршество, Керл все же бросил свою добычу и кинулся к кораблю. Он мчался, будто преследуемый охотниками животные, и замедлил шаг лишь когда увидел первую группу занятых работой людей. Он осторожно приблизился к ним. Все они были заняты своим делом, и он смог миновать их незамеченным.

0: Гроувнер все больше отчаивался в бесплодных поисках. Город был слишком велик. В нем оказалось гораздо больше развалин, где можно было спрятаться, чем он предполагал. В конце концов он повернул обратно к кораблю и с облегчением вздохнул, увидев распластавшегося на скале под солнышком исчезнувшего зверя. По возможности осторожнее Гроувнер посадил свой катер на возвышение позади животного. Он все еще находился в кораблике, когда минут через 20 группа, исследовавшая город, наткнулась на садистски изуродованные останки доктора Джарви из химического отдела и передала сообщение о своей страшной находке. Гроувнер тут же полетел к месту происшествия и опустился возле тела убитого. Он понял, что директор не полетит к месту убийства, услышав его угрюмое распоряжение. «Доставьте тело на корабль». Там уже оказались друзья Джарви. С мрачными лицами они окружили то, что недавно было их товарищем. Гроувнер взглянул вниз, и глазам его представилась ужасная картина. Клочья человеческой плоти мешались с забрызганным кровью металлом. Он почувствовал, как ему сдавило горло. «Черт побери, надо же было ему одному идти в этот город!» — услышал он голос Кента. Химик буквально прорычал это. Гроувнер вспомнил, что Кент и его помощник Джарви были большими друзьями. Должно быть, кто-то из химического отдела сказал что-то по внутренней связи, потому что Кент ответил: «Да, вскрытие произведем сами». Эти слова лишний раз напомнили Гроувнеру, что пока он не подключится к общей сети, упустит большую часть происходящего. Он поспешил тронуть за плечо ближайшего человека и спросил: «Не возражаете, если я послушаю через вас химиков?» «Давайте». Гроувнер слегка сжал пальцами руку соседа и услышал, как дрожащий голос произнес:
1: «Самое мерзкое, что убийство выглядит абсолютно бессмысленным. Тело превращено буквально в желе, но все части на месте».
0: В разговор вступил биолог Смит. Его унылое лицо выглядело мрачнее обычного. Убийца набросился на Джарви с намерением употребить его в пищу, а потом обнаружил, что мясо чуждо ему, что оно несъедобное. Так же, как и наш кот, не стал есть ничего, что ему поставили. Смит замолк, видно задумался. Потом неуверенно спросил: «Ну, а как насчет зверя? Он достаточно силен, чтобы одной своей миленькой конечностью прикончить кого угодно». В разговор вмешался директор Мортон. По-видимому, он слышал всю беседу. «Мысль о виновности зверя, вероятно, пришла в голову большинству из нас. Ведь пока он единственное живое существо, повстречавшееся нам здесь. Но, естественно, мы не можем расправиться с ним по одному лишь подозрению». «А кроме того, — сказал кто-то, — я ни на минуту не спускал с него глаз». Прежде чем Гроувнер успел взять слово, по общей линии послышался голос психолога Зайделя. «Директор Мортон, я тут говорил со многими. Складывается впечатление, что большинство все время видели зверя, но люди не исключают, что зверь мог на какие-то минуты исчезать с глаз. Мне самому казалось, что он все время околачивался где-то рядом. Но я припоминаю, что были моменты, и, пожалуй, достаточно длительные, когда он исчезал из виду». Гроувнер вздохнул и отказался от намерения говорить. За него все сказал другой. Прервал паузу Кент, который гневно заявил:
2: «Я считаю, нельзя играть с судьбой. Нужно прикончить негодяя, пока он не нанесет нам новых бед».
0: «Карита, вы далеко?» — спросил Мортон.
3: «Здесь, возле убитого, директор».
0: «Карита, вы там с Ван Хорном и Кранеси походили по городу. Вам не кажется, что киса — потомок основных обитателей этой планеты?»
3: Карита, как заметил Гроувнер, стоял недалеко от Смита в окружении своих коллег по отделу археологии. Высокий японец заговорил медленно и почтительно.
4: «Директор Мортон, тут присутствует какая-то тайна. Взгляните на эту величественную линию горизонта. Обратите особое внимание на контуры архитектурных сооружений. Создатели этого мегаполиса были близки землянам. Здания не просто украшены, а украшены соответственно стилю. Вот дорическая колонна, вот египетская пирамида и огромный готический собор. Эти они будто вырастают из земли, прочные, с долгой и большой судьбой. Если этот одинокий и опустошенный мир рассматривать как планету-мать, то она должна быть для обитателей любимым местом, несущим тепло, дарящим духовные силы. Эффект усиливают извилистые улицы. Те механизмы, что встречались нам на улицах города, доказывают, что жители планеты разбирались в науке и технике, но прежде всего они были художниками. Поэтому они не стали строить геометрически правильные города и ультрабессмысленные мегаполисы. Тут присутствует художественная непринужденность, глубокое, радостное чувство, отраженное в изгибах и нерегулярности устройства домов, дворцов и проспектов. Тут ощущается сила, божественная уверенность в себе. Это не загнивающая, затасканная веками существование цивилизации, а молодая, энергичная культура, уверенная в себе и сильная знанием своей конечной цели. И вдруг конец. Резко, словно у них была своя битва титанов, и она стала рушиться, как древняя магометанская цивилизация. Или будто в один прыжок она перескочила через века процветания в эпоху борьбы распри. Как бы там ни было, у нас нет сведений ни об одной культуре во Вселенной, сделавшей столь резкий скачок. Преобразования всегда проходят постепенно. И первый шаг к упадку — подвергать безжалостному сомнению все, что прежде было свято. В результате начинается утрата внутренней уверенности, убежденности. Прежде бесспорные истины рушатся перед безжалостной критикой ученых и аналитиков. Скептик становится опорой расы. Но я бы сказал, что эта культура разрушилась мгновенно, в самом расцвете. Социологически такая катастрофа сопровождается крахом морали, крушением идеалов, что возвращают человека к состоянию скотской агрессии. Появляется черствое безразличие к смерти. Если все, что я сказал, соответствует действительности, и если этот ход — потомок подобной расы, тогда он может быть коварным ночным вором, хладнокровным убийцей, который ради зернышка способен перегрызть глотку родному брату. «Хватит!» — грубо прервал его голос Кента. «Директор, я готов быть его палачом!»
5: «Я против!» — резко прервал его Смит. «Послушайте, Мортон, мы не должны убивать кота, даже если он виновен. Это же биологическая сокровищница!»
3: Смит и Кент гневно взглянули друг на друга.
2: «Мой дорогой Кент!»
3: Медленно и внушительно проговорил Смит.
2: «Я весьма ценю желание вашего химического отдела засунуть кису в реторты и выявить химический состав его крови и плоти. Но вынужден предупредить вас. Вы чересчур спешите.
5: Биологический отдел нуждается в живом организме, а никак не в мертвом. Чувствую, что и физики не отказались бы от возможности заняться им, пока он жив. Так что боюсь, что вы последний в этой очереди. Смиритесь, пожалуйста, с этой мыслью. Вам он достанется через годик, не раньше».
3: «Я смотрю на это не с точки зрения ученого», — угрюмо ответил Кент.
5: «А надо бы с нее, ведь Джарви мертв, и ничто не поможет ему».
2: «И все же прежде я человек, а уж потом ученый», — хрипло возразил ему Кент.
5: «Поддавшись эмоциям, вы готовы разрушить ценнейший образец?»
2: «Я готов уничтожить эту тварь, потому что в ней заключена неведомая опасность. Мы не можем больше рисковать людьми!»
3: Спорящих остановил Мортон. Он задумчиво сказал: «Карита, я склонен принять вашу теорию в качестве рабочей гипотезы, но у меня возник один вопрос. Возможно ли, чтобы здешняя культура была более поздней, чем культура нашей всегалактической системы?»
4: «Вполне вероятно», — ответил Карита. «Кот, по-видимому, представляет культуру середины 10-й цивилизации этой планеты, в то время как наша, насколько известно, проходит 8-й виток цивилизации Земли. При этом каждая из 10 цивилизаций планеты должна была заново возникать на обломках предыдущей».
5: «В таком случае наш кот не имеет никакого понятия о наших подозрениях?»
2: «Нет, для него это было бы откровением».
3: Коммуникатор донес беспощадный смешок Мортона и его приговор.
5: «Ваше желание исполнено, Смит. Мы даруем коту жизнь. А если произойдет что-то фатальное, то теперь, когда мы с ним познакомились, виною тому будет наша беззаботность». Нельзя, конечно, исключить, что мы ошибаемся. Мне так же, как и Зайделю, показалось, что зверь был все время на виду. Так что наши подозрения, возможно, совершенно напрасны. Ведь на планете могут существовать и другие опасные животные. Он резко переменил тему разговора. Кент, что вы думаете делать с телом Джарви?
2: Не будем спешить с его похоронами, с горечью отозвался главный химик. Проклятый кот что-то хотел извлечь из его тела. Похоже, он ничем не воспользовался, но вполне вероятно, что мы чего-то не заметили. Я собираюсь выяснить, что именно, и тем самым пригвоздить его к стенке, чтобы вы убедились в его вине.
5: Глава третья.

0: Вернувшись на корабль, Эллиот Гроувнор поспешил в свой отдел. Табличка на двери гласила «Отдел негзиализма». За дверью находились 5 комнат общей площадью 40 футов на 80. В них были установлены все те машины и аппараты, которые потребовал у правительства центр негзиализма, так что в помещениях было довольно тесно. Закрыв за собой дверь, Гроувнор оказался наедине с собой. Поудобнее устроившись за столом, он принялся за письменное сообщение директору Мортону. Он проанализировал возможное физическое строение кошкоподобного обитателя этой холодной заброшенной планеты и особо подчеркнул, что такое зрелое чудовище нельзя рассматривать просто как биологическую сокровищницу. Такой подход опасен, так как позволяет людям забыть, что существо может иметь свои собственные побуждения и желания, в основе которых лежит чуждое человеку мировосприятие. «У нас есть достаточное количество доказательств», — диктовал он в магнитофон, «чтобы сделать, как мы негзиалисты это называем, заявление руководству». Он просидел над заявлением несколько часов и отнес запись в отдел стенографии с требованием немедленно сделать копии. Как руководителю отдела ему было обеспечено немедленное обслуживание. Через 2 часа он передал отчет в канцелярию Мортона. Помощник вручил ему расписку. Уверенный в том, что сделал все, что от него зависело, он отправился в столовую. На его вопрос «Где кот?» официант ответил, что, скорее всего, зверь находится наверху, в библиотеке. Гроувнор отправился туда и целый час просидел в библиотеке, наблюдая за животным. Все это время кот лежал, распластавшись на мягком ковре, ни разу не переменив положение. Неожиданно двери в библиотеку распахнулись, и вошли 2 с большой чашей в руках. Следом за ними появился Кент. Глаза химика лихорадочно блестели. Он остановился посреди комнаты и сказал усталым, охрипшим голосом: «Я хочу, чтобы все это видели». Хотя он обращался ко всем присутствующим, но прежде всего имел в виду группу ученых, которые сидели в отдалении. Гроувнор поднялся и заглянул в чашу. В ней была какая-то бурая смесь. Биолог Смит тоже встал со своего места. «Минутку, Кент. В другое время я не стал бы подвергать сомнению ваши действия, но вы выглядите совсем больным. Вы переутомились. У вас есть разрешение Мортона на проведение эксперимента?» Кент медленно обернулся. И Гроувнор, уже севший на место, увидел, что слова Смита не вполне отражают состояние химика. Вокруг глаз у него были черные круги, щеки его ввалились. Однако Кент ответил: «Я приглашал его прийти сюда», — ответил он. «Но Мортон отказался присутствовать при эксперименте. Он считает, что если подопытное существо охотно сделает то, что я хочу, это не причинит ему вреда». «А что у вас там?» — поинтересовался Смит. «Мне удалось обнаружить вещество, которого недостает в останках Джарвия», — сказал Кент. «Это калий. Его осталось всего от 2/3 до 3/4 от нормы. Вам известно, что калий во взаимодействии с большой молекулой протеина является основой энергетического заряда всей клетки. Словом, это основа жизни. Обычно после наступления смерти калий высвобождается и устремляется в кровяной поток, тем самым отравляя его. Я установил, что часть калия из клеток тела Джарвия исчезла, но в кровь не попала. Полная картина пока непонятна, но я намерен ее прояснить».
1: «Ну а все-таки что в этой чаше?» — спросил кто-то.
0: Присутствующие, отложив книги и журналы, с интересом наблюдали за происходящим.
2: «Живые клетки, содержащие в суспензии калий. Как вам известно, мы можем их синтезировать. Возможно, чудовище отказалось от пищи за завтраком именно потому, что в еде не содержалось калия в привычном для него состоянии. Моя идея заключается в том, что он почувствует запах или еще там что-то».
3: «Мне кажется, он воспринимает вибрации», — медленно растягивая слова, вступил в разговор Гурли. «Иногда, когда он шевелил своими усиками, моя аппаратура фиксировала очень сильные помехи. Насколько я могу судить, он работает ими то на высоких, то на низких частотах. Похоже, он сам контролирует эти вибрации. Но частотные модуляции возникают не просто от движения усиков.
0: Кент с явным нетерпением ждал, когда Гурли закончит свою речь.
1: «Ну, хорошо, он чувствует вибрации», — вступил он в разговор. «И что же, по-вашему, это должно оправдывать его действия?»
0: И уже менее сурово он обратился к биологу.
1: «Что вы думаете об этом, Смит?»
0: «В вашем плане содержится 3 ошибочных посыла», — ответил тот. «Во-первых, вы склонны рассматривать его всего лишь как животное. Во-вторых, вы забыли, что, полакомившись Джарвием, он может быть сыт, если, конечно, он его ел. И еще вам представляется, что он вас ни в чем не заподозрит. Так поставьте чашу на пол. Посмотрим, как он на это отреагирует». Эксперимент Кента был достаточно обоснован, хотя и вызывал сомнения. Существо уже проявило способность жестко реагировать на неожиданные ситуации. Его поведение в закрытом лифте нельзя было недооценивать. Это было мнение Гроувнера.
3: Керол уставился немигающим взглядом на тех, кто поставил перед ним чашу. Они тут же отошли, а Кент выступил вперед. Керол узнал в нем того, который утром вытащил оружие. Он посмотрел на двуногого, потом переключил свое внимание на чашу. Его усики учуяли волнующее излучение идов. Оно было очень слабым, таким слабым, что он его и не заметил бы, если бы заведомо не сосредоточился на его источнике. Иды содержались в жидкости в такой концентрации, что были для Керла почти бесполезны. Но все же вибрация была и достаточно сильная, чтобы объяснить ему происходящее. Керл с рыком поднялся на ноги. Он схватил чашу присоском одного из согнутых щупалец и выплеснул ее содержимое прямо в лицо Кенту с криком, отпрянувшему назад. Керл тут же швырнул чашу в сторону и щупальцами толщиной в трос обхватил грудь орущего человека. Его не пугало оружие на поясе Кента. Он чувствовал, что это всего лишь вибрационное оружие, а не дезинтегратор. Он швырнул визжавшего Кента в угол, но потом с какой-то долей испуга подумал, что надо было его разоружить. Теперь, возможно, придется раскрыть перед ними свои способности. Кент одной рукой яростно стирал с лица жижу, а другой схватился за оружие. Дуло вздрогнуло, и белый луч ударил прямо в массивную голову Керла. Усики уши зашевелились, автоматически сводя на нет энергию оружия. Круглые черные глаза сузились, когда он увидел, что за оружие схватились и остальные. Гроувнер, находившийся возле двери, резко приказал:
0: «Стойте! Мы потом пожалеем, если сейчас поддадимся панике!»
3: Кент щелкнул затвором и удивленно посмотрел через плечо на Гроувнера. Керл скорчился на полу, зло поглядывая на человека, который вынудил его раскрыть свою способность воздействовать на внешние источники энергии. Но делать было нечего. Оставалось только ждать последствий. Кент все смотрел на Гроувнера. Глаза его сузились.
1: «Какого дьявола вы тут командуете?»
0: Гроувнер промолчал. Его роль в инциденте на этом была исчерпана. Он вовремя распознал эмоциональный всплеск и произнес нужные слова соответствующим тоном. Теперь не играло роли, что те, кто подчинился его приказу, будут спрашивать, имел ли он право давать команды. Критический момент миновал. Его действия не имели никакого отношения к тому, виноват ли или невиновен был зверь. Его вмешательство влияло не на его судьбу, а на то, что эту судьбу хотели решить авторитетные специалисты, но никак не один человек.
4: «Кент», — холодно сказал Зайдель, — «я не верю, что вы действительно потеряли власть над собой. Вы намеренно пытались убить кота вопреки приказу директора оставить его живым. У меня есть все основания составить рапорт о случившемся и потребовать, чтобы вы понесли наказание. Вам известно, в чем оно заключается. В лишении вас руководящей должности в своем отделе и в лишении права избираться на аналогичные должности в любом другом из 12 отделов».
1: Группа мужчин, в которых Гроувнер узнал подчиненных Кента, тревожно зашумела. «Нет, нет, оставьте эти глупости, Зайдель!» — крикнул один из них. Другой был более циничен.
4: «Не забывайте, что есть свидетели и у другой стороны».
1: Кент обвел присутствующих угрюмым взглядом.
4: «Карита был абсолютно прав», — сказал он, «когда говорил о почтенном возрасте нашей цивилизации. Она явно клонится к упадку».
1: В голосе Кента послышалась дрожь.
4: «Боже! Неужели здесь нет человека, который бы оценил весь ужас происходящего? Джарви мертв уже несколько часов, а это бестия. Виновник его смерти, кто этого не знает, лежит себе здесь, даже не закованный в цепи, и замышляет новое убийство. И жертва его, возможно, здесь, в этой комнате. Что же мы за люди? Дураки, циники или упыри? Или наша цивилизация уже дошла до того, что даже об убийце мы можем рассуждать с сочувствием?»
1: Он уставился налитыми кровью глазами на Керла.
4: «Мортон был прав. Это не животное. Это сам дьявол, поднявшийся из самых глубин ада этой забытой богом планеты».
5: «Не разыгрывайте тут мелодрамы», — сказал Зайдель. «С точки зрения психологии, ваши выводы не выдерживают никакой критики. Мы не упыри и не циники. Мы обыкновенные ученые, и кот для нас — объект исследования. Теперь, когда он находится под нашим наблюдением, вряд ли он способен напасть на кого-либо из нас. Один против тысячи — слишком малая вероятность».
1: Он осмотрел всех и продолжил.
5: «Поскольку Мортона здесь нет, я предлагаю, давайте проголосуем. Все слышат?»
1: «Я против, Зайдель», — прозвучал голос Смита. Пока психолог с удивлением взирал на него, Смит продолжил. «В суматохе и возбуждении никто из вас, кажется, не заметил, что когда Кент стрелял в него из вибратора, луч угодил прямо в центр квадратной головы этого животного и не оставил на ней даже следа». Зайдель перевел удивленный взгляд со Смита на Керла, а потом снова на Смита.
5: «Вы уверены, что Кент попал в него? Как вы сами сказали, все произошло так быстро. Я подумал, что кот остался невредимым, потому что Кент промахнулся».
1: «Абсолютно уверен, что Кент попал ему в морду», — заявил Смит. «Вибратор, конечно, не может сразу убить человека, но поражает его непременно. Кот же остался невредимым, его даже не затрясло. Может быть, это и не решающий довод, но в свете наших сомнений...» Зайдель был явно смущен.
5: «Ну, может, у него шкура такая, что выдерживает большие температуры и энергию?»
1: «Возможно. Но раз уж мы не очень уверены, я бы попросил Мортона отдать приказ о заключении зверя в клетку». Зайдель нахмурился в сомнении.
4: «В ваших словах есть смысл, Смит», — сказал Кент.
1: «Так если мы посадим его в клетку, вы, Кент, будете удовлетворены?» Кент подумал, потом неохотно согласился.
4: «Да.
1: Если только стены из микротронной стали толщиной в 4 дюйма смогут его удержать, иначе останется отдать ему весь корабль». Гроувнер, державшийся поодаль, снова промолчал. В своем отчете Мортону он хотел было предложить заключить кота в камеру, но тут же отверг эту мысль, главным образом из-за запирающих механизмов.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Альфред Ван Вогт. «Черный разрушитель». Продолжение. Зайдель подошел к настенному коммуникатору и с кем-то тихо переговорил.
1: Директор сказал, что если вы сумеете поместить его в камеру, не применяя насилия, он на это вполне согласен. Если же такой возможности не представится, заприте его в том помещении, где он сейчас. Что вы на это скажете?
2: В камеру! Прозвучало сразу несколько голосов.
0: Гроувнор подождал, пока наступила тишина, и сказал: «Выдворите его на ночь из корабля. Он никуда не уйдет». Большинство присутствующих не отреагировали на его предложение, только Кент заметил сурово:
3: «Вы всегда бываете так последовательны? То вы спасаете ему жизнь, то признаете его опасным».
0: «Он сам спас себе жизнь», — коротко возразил Гроувнор. Кент отвернулся и пожал плечами.
3: «Мы поместим его в камеру. Только там место убийцы».
1: «Вопрос решен», — сказал Зайдель. «Но только как притворить его в жизнь?»
0: «Вы твердо решили посадить его в камеру?» — уточнил Гроувнор. Как и следовало ожидать, ответа не последовало. Тогда он вышел вперед и тронул кончик ближайшего к нему щупальца Керла. Щупальце слегка отдернулось, но Гроувнор был настроен решительно. Он плотно охватил щупальце и указал на дверь. Какое-то мгновение животное колебалось, а потом при полном молчании проследовало через помещение.
3: «Подготовьтесь все сделать точно по времени», — повелительно бросил Гроувнор.
0: Керл послушно проковылял вслед за ним через какую-то дверь и оказался в квадратной металлической комнате в противоположной стене, которой была вторая дверь. Человек прошел через нее. Когда Керл хотел проследовать за ним, дверь с грохотом опустилась перед самым его носом. И в тот же самый миг за его спиной раздался металлический лязг. Он обернулся и увидел, что входная дверь тоже захлопнулась. Он ощутил поток энергии, когда электрический замок встал на место. Губы его гневно искривились. Он понял, что попал в ловушку, но ничем другим не выказал волнения. После позорного поведения в лифте он ощутил в себе что-то новое. Вот уже сотни лет все его существо было направлено на одно — на поиски пищи. Теперь в его мозгу ожили тысячи воспоминаний из прошлого. В его теле зашевелились давно уже невостребованные силы. Восстанавливая в памяти эти свои возможности, он тут же мысленно приспосабливал их к сложившимся обстоятельствам.

Керл вскочил на ноги, насторожился. Его первой мыслью было, что он недооценил этих людишек, и вот теперь они его прикончат. А он-то рассчитывал, что у него будет время, и он осуществит задуманное. Опасность заставила растеряться. И когда он вдруг ощутил радиацию, он собрал все силы для борьбы с опасностью. Прошло несколько секунд, прежде чем он осознал, что происходит. Кто-то делал снимки его внутренностей. Вскоре человек ушел. Какое-то время еще слышны были отдаленные голоса. Керл терпеливо ждал, когда наступит тишина, чтобы обойти корабль. Давным-давно, когда Керлы еще не достигли относительного бессмертия, они тоже спали по ночам. Наблюдая за дремавшими в библиотеке людьми, Керл вспомнил и об этой древней привычке. Но один звук оставался и никуда не пропадал. Большой корабль уже давно погрузился в сон, а он все слышал шаги двух пар ног. Они в определенной последовательности проходили мимо его камеры, удалялись на какое-то расстояние и вновь возвращались. Одно обстоятельство особенно не нравилось ему. Охранники ходили не вместе, а сначала проходил один, потом на расстоянии около 30 шагов от него второй. Керл прислушался к их шагам несколько кругов подряд, отмечал про себя, сколько времени занимает обход. В конце концов он узнал, что хотел. Он еще раз дал им завершить очередной круг. Потом подождал, пока они пройдут мимо, и переключил все свои чувства на энергетику корабля. Мощная пульсация реактора в машинном отделении воспринималась им как четкие и спокойные звуки, а вращение электрогенератора почти как песня. Керл слышал шепот всех электрических потоков, пронизывающих стены его тюрьмы по многочисленным проводам, нащупывая тот ручеек, что кончался в электрических замках двери. Он заставил свое дрожащее тело напряженно замереть, стараясь попасть в ритм этой свистящей и гудящей бури корабля. Внезапно его усики завибрировали в такт. Раздался громкий металлический щелчок. Легким прикосновением одного из щупалец Керл отворил дверь. Он оказался в коридоре. На какой-то миг его захлестнуло чувство презрения, превосходства, когда он подумал о существах, посмевших бросить вызов. И кому? Керлам! Только тут он вспомнил, что на планете кроме него существуют и другие Керлы. Мысль сама по себе была странной и неожиданной, потому что он ненавидел их и сражался с ними беспощадно. А здесь вдруг перед ним возник образ маленькой, исчезающей группки существ во всем подобных ему. Это был его клан. Если бы они были способны размножаться, вряд ли кто-нибудь, и менее всего эти двуногие, устоял бы перед ними. Эта мысль вызвала ощущение ограниченности собственных возможностей. Бесконечного одиночества. Он же один против тысячи, а затем против всей Вселенной. Именно Вселенная была предметом его необузданных, ненасытных устремлений. А проиграя он эту битву, другого такого случая уже никогда больше не представится. В его голодном мире не будет надежды решить проблему перелетов в пространстве. Даже строители не сумели оторваться от своей планеты. Он пробрался по большому салону в прилегающий коридор. Тихо подкрался к двери первой спальни. Она была заперта на электрический замок, но он бесшумно открыл его. Проскользнув внутрь, он нанес точный удар по горлу спящего человека. Голова неестественно свесилась с постели, тело дернулось, струей хлынула кровь. Излучение идов почти лишило его разума, но он заставил себя двинуться дальше. 7 спален, 7 трупов. Потом Керл потихоньку вернулся в свою камеру и запер за собой дверь. Время он рассчитал с предельной точностью. Почти в тот же момент охрана прошагала мимо, заглянула в камеру через аудиоскоп и проследовала дальше. Керл ринулся во второй набег и за несколько минут посетил еще 4 спальни. Затем перебрался в большую спальню, где помещались 24 человека. Он убивал мгновенно, все время помня о необходимости вовремя вернуться в камеру. Но возможность уничтожения целой команды помутила его сознание. Больше 1000 лет он убивал все живое на своем пути.

Даже самые примитивные формы, когда ему доставалось не более одного ида. И он никогда не знал необходимости обуздывать себя. Он обошел комнату, как большой кот, каким он, впрочем, и был, неслышный и безжалостный, и упоение не покидало его до тех пор, пока он не прикончил последнего человека. И тут он понял, что упустил свое время. Что-то похожее на раболепный страх испытал он от непростительного промаха. Он четко замыслил ночь убийств, и каждый смертельный исход должен был продолжаться ровно столько времени, чтобы успеть вернуться в свою тюрьму. Он должен был находиться в ней, когда охранник заглянет туда, завершая очередной круг. Теперь же надежда овладеть этим кораблем-монстром за одну ночь рухнула. Керл потерял остатки разума. Как безумный, совсем не заботясь о том, чтобы не шуметь, он бросился через салон и вылетел в коридор, где находилась дверь его камеры, напряженный, ожидая, что будет встречен лучом бластера, слишком сильным, чтобы он мог противостоять им. Двое охранников стояли рядом, бок о бок. Явно они обнаружили раскрытую дверь. Они одновременно подняли на него глаза и застыли, парализованные кошмарным видением. На них летело чудовище с окровавленными когтями, щупальцами и свирепой кошачьей мордой с горящими ненавистью глазами. Один из охранников схватился за бластер, но было слишком поздно. Другой уже был психологически сломлен и застыл в неподвижности. Он испустил пронзительный вопль ужаса. Жуткий крик разнесся по коридорам и разбудил спящих. Что-то страшно шваркнуло о стену. Это Керл одним сокрушительным движением отправил оба тела в другой конец коридора. Он не хотел, чтобы трупы нашли возле камеры. Он еще надеялся. В отчаянии, сознавая весь ужас своей ошибки, почти утратив рассудок, он нырнул в свою тюрьму. Дверь неслышно захлопнулась за ним, усики в очередной раз сработали как надо. Он свернулся клубком на полу, притворившись спящим, и тут услышал топот множества бегущих ног и гул возбужденных голосов. Он заметил, что один из них заглядывает к нему в аудиоскоп. Критический момент наступит, когда они обнаружат остальных убитых. Постепенно он собирался с силами, чтобы выиграть величайшую в его жизни.

0: Глава 4.
1: «Погиб Сивер!»
0: — услышал Гроувнер голос Мортона, сдавленный ужасом.
1: «Что же мы будем делать без Сивера? И Брэкенридж, и Култер, и... ужасно!»
0: В коридоре толпились люди. Гроувнер, чей отдел находился дальше всех, оказался позади. Дважды он пытался пробиться поближе, но оба раза его оттесняли, даже не потрудившись узнать, кто это. И Гроувнер оставил напрасные попытки, ожидая, что еще скажет Мортон. Директор угрюмо осмотрел столпившихся. Его тяжелый подбородок выглядел сейчас решительнее обычного.
1: «Если у кого-нибудь есть хоть какие-то соображения, высказывайтесь!» «Это космическое безумие!»
0: Предположение встревожило Гроувнера. Казалось бы, бессмысленная фраза, но она стала расхожей за эти годы межзвездного перелета. Тот факт, что люди в космосе заболевают от одиночества, страха и постоянного напряжения, еще ничего не значил. В столь долгом путешествии не исключены эмоциональные сдвиги. И это была одна из причин, почему его включили в состав команды. Но в данном случае ни о каком психическом расстройстве от одиночества не могло быть и речи. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мортон явно сомневался. Казалось, и он воспринял это предложение как несерьезное. Но в такой момент нельзя было отказываться ни от каких идей. Люди были чрезвычайно напуганы. Они жаждали действий, уверенности и соответствующих контрмер. Именно в такие моменты руководители экспедиции, командоры и другие должностные лица теряли доверие своих подчиненных. Гроувнеру показалось, что когда Мортон заговорил, он думал именно об этом, так осторожно он подбирал слова.
1: «Мы думали об этом», — сказал директор. «Доктор Эггерт и его помощники всех непременно обследуют.
0: В данный момент он осматривает тела убитых». Громоподобный баритон почти оглушил Гроувнера.
1: «Я тут, Мортон! Вели этим людям пропустить меня!»
0: Гроувнер обернулся и узнал доктора Эггерта. Люди уже сами потеснились, давая ему дорогу. Гроувнер поспешил за ним. Как он и думал, все решили, что так и надо. Нигзиалист должен быть рядом с доктором. Когда они добрались до Мортона, доктор Эггерт сказал:
1: «Я все слышал, директор, и должен заявить, что ни о каком безумии здесь не может быть речи. Чтобы так порешить человека, нужна недюжинная сила, по крайней мере, 10. Убитые не успевали даже крикнуть».
0: Эггерт помолчал, потом тихо спросил:
1: «А как насчет кота, Мортон?»
0: Тот покачал головой.
1: «Киска у себя в камере, доктор, ходит туда-сюда».
0: «Что думают на этот счет специалисты? Есть ли основания подозревать кота? В такой камере, как эта, можно спокойно содержать зверя раз в 5 крупнее, чем он. Трудно поверить в его виновность, разве что новая наука может предложить такое объяснение, что нам и в голову не придет». «Мортон», — угрюмо начал Смит, — «здесь все свидетельствует о его вине. Мне меньше, чем кому-либо хотелось об этом говорить. Вы же все знаете, как я настаивал, чтобы кота оставили в живых. Но я сделал флюорографические снимки зверя, все они оказались пусты. Вспомните, что говорил Гурли. Это существо, вероятно, может принимать и посылать колебания волн всего спектра. А как он справился с излучателем Кента, направленным ему прямо в морду после всего случившегося, является для нас доказательством того, что он обладает уникальной способностью управлять потоками энергии». Кто-то недовольно проворчал: «И какого дьявола все мы тут собрались? Ведь если он может контролировать энергию и излучать волны любой длины, что ему мешает перебить нас всех?»
1: «Но это же доказывает, — сказал Мортон, — что он не всесилен, иначе он уже давно сделал бы это».
0: Он неторопливо подошел к механизму, контролирующему замок камеры.
1: «Вы не должны открывать дверь! — воскликнул Кент, хватаясь за бластер.
0: «Нет, но если я переведу рубильник, пол клетки окажется под напряжением. Мощность очень большая, и все живое, что находится в камере, должно погибнуть. Такие устройства на всякий случай сделаны повсеместно в подобных помещениях». Он открыл специальный ящичек и резко рванул на себя рубильник. Секунды энергия накапливалась, потом блеснул голубой огонь, и в тот же момент предохранители, что находились над головой Мортона, вдруг почернели. Мортон дотянулся до них рукой, вынул один предохранитель из гнезда и нахмурился. «Чудеса!» — воскликнул он. «Предохранители никак не должны были полететь!» Он покачал головой. «Да, теперь даже мы не можем заглянуть в камеру. Аудиоскоп тоже вышел из строя». «Если он так хорошо управляется с электричеством, что открыл замок, — заметил Смит, — то он, видимо, почувствовал, что ему угрожает, когда вы включили ток, и готов был противостоять опасности».
1: «Во всяком случае, это говорит о том, что кот нечувствителен к нашей энергии», — мрачно скривился Мортон. «Ведь он безболезненно вернул электропоток.
0: Слава богу, что он в камере с толстыми стальными стенами. В случае чего мы можем открыть дверь и испытать на нем действие бластеров. Но сначала попробуем послать электрические заряды через телефонный кабель». Его слова прервал шум, донесшийся из камеры. Что-то тяжелое грохнулось о стену. Затем последовали мелкие удары, словно тяжелые предметы падали на пол. Гроувнер сравнил это про себя с грохотом лавин.
1: «Он знает о наших намерениях», — сказал Смит Мортону. «Держу пари, бедные киски это не по вкусу. Какого же он свалял дурака, вернувшись в камеру? Он только теперь понял это». Напряжение чуть ослабло. Люди нервно заулыбались. Кто-то даже не очень весело хмыкнул, представив себе нарисованную Смитом картину огорченного монстра. Гроувнер был озадачен. Ему совсем не понравились звуки, которые он услышал. Слух – самое обманчивое из чувств. По слуху не определишь, что произошло или что происходит в камере.
0: «Хотел бы я знать, — проговорил главный инженер корабля Пеннон, — отчего стрелка телефлюорометра запрыгала как бешеная именно тогда, когда раздался этот шум в камере. Прибор у меня перед самым носом, и я все пытался понять, что же там произошло». И в клетке, и вне ее наступила тишина, которую нарушило движение за спиной Смита, и в коридоре появились капитан Лич с двумя офицерами в форме. Капитан, жилистый мужчина лет 50, проговорил:
1: «Полагаю, мое место здесь. Среди ученых назревает конфликт по поводу того, убивать ли чудовище, не так ли?»
0: «Спорить уже не о чем», — покачал головой Мортон. «Мы единодушны в решении уничтожить зверя». Капитан Лич кивнул.
1: «Я готов исполнить приказ. Считаю, что под угрозой весь корабль. А за безопасность отвечаю я».
0: Он повысил голос.
1: «Освободите место! Подайтесь назад!»
0: Прошло несколько минут, прежде чем толпа в коридоре поредела. Гроувнер был доволен. Ведь если эта тварь выйдет из камеры и людям некуда будет податься, будут новые жертвы. Нельзя сказать, что теперь опасность полностью исключена, но, по крайней мере, она заметно уменьшилась.
1: «Вот дела! Похоже, корабль наш сейчас взлетит!» — воскликнул кто-то.
0: Гроувнер тоже почувствовал что-то похожее на пробное включение двигателей. Огромный корабль вздрогнул и подался назад.
1: «Теннон, кто там в центре управления?» — резко спросил капитан Лич.
0: Главный инженер побледнел.
1: «Мой помощник и его заместитель. Не пойму, что это они?»
0: Снова толчок. Корабль накренился, угрожая завалиться на бок. Гроувнера с силой швырнуло на пол. Оглушенный ударом, он все же постарался не потерять сознание. Вокруг распластались люди. Раздавались стоны. Директор Мортон отдавал какие-то распоряжения, но Гроувнер не слышал, какие. Капитан Лич, ругаясь, пытался подняться на ноги. Гроувнер расслышал, как он яростно прорычал:
1: «Какого черта? Кто там включил двигатель?»
0: Опасно нарастало ускорение. Оно достигло уже 5, если не 6 же. Собрав все свои силы, Гроувнер с огромным трудом поднялся на ноги. Он нащупал на стене коммуникатор и вызвал центр управления кораблем, не особенно рассчитывая, что кто-нибудь отзовется. Кто-то за его спиной издал рык. Гроувнер удивленно оглянулся. Мортон, глядя через его плечо на коммуникатор, с трудом выдавил:
1: «Это кот! Он там, в центре управления! Мы взлетаем!»
0: Пока Мортон говорил, экран оставался черным. Вместе с тем ускорение росло, а с ним навалившаяся тяжесть.
1: Гровнер с трудом добрался до салона и попал во второй коридор. Он помнил, что там находится склад, где хранились скафандры. Уже у двери он обнаружил, что капитан Лич опередил его и натягивает на себя костюм. Он застегнул скафандр, включил антигравитатор и потом помог облачиться в костюм Гроувнеру. Включив антигравитатор на 1G, Гроувнер через минуту вздохнул с облегчением. Теперь их было двое, а вскоре стали подходить остальные. Спустя несколько минут все скафандры были разобраны, и недостающие принесли с нижнего этажа. Теперь десятки людей были готовы к действию. Капитан Лич куда-то исчез. Чтобы сориентироваться, Гроувнер поспешил к камере, где был заключен зверь. У дверей, которые, по-видимому, только что открыли, толпились ученые. Гроувнер пробрался поближе и через плечи и головы тех, кто был впереди, заглянул в камеру. В противоположной стене зияла дыра. Она была так велика, что через нее одновременно могли бы пройти 5 человек. Края дыры были рваными. Дыра вела в соседний коридор.
2: «Готов поклясться!» – прошептал Пеннон.
1: Он был в космическом костюме, но без шлема на голове.
2: «Это невероятно! Удар 10-тонного механического молота может проделать в этой стальной плите не более чем вмятину в 1/4 дюйма глубиной. А ведь мы слышали только один удар». Даже для атомного дезинтегратора работа здесь по меньшей мере на минуту, но после этого все вокруг стало бы радиоактивным, самое малое на несколько недель. Мортон, это суперчудовище!
1: Директор не ответил. Гроувнер видел, что Смит изучает разрушение. Наконец биолог поднял голову.
3: Если бы Брэкенридж был бы жив, это может объяснить только металлург. Смотрите.
1: Он коснулся искореженного края. Кусок металла отломился и рассыпался у него в руке, а упав на пол, превратился в пыль. Гроувнер протиснулся к камере. «Я немного разбираюсь в металлах», — сказал он. Люди расступились, давая ему дорогу. Когда он оказался рядом со Смитом, биолог хмуро уставился на него и с недоверием спросил. «Вы что, один из помощников Брэка?» Гроувнер сделал вид, что не слышит. Он присел, потер между пальцами в перчатке рассыпавшийся металлический порошок и быстро выпрямился.
2: «Никакого чуда здесь нет. Насколько вам известно, стены подобных камер формуют из металлического порошка в электромагнитных матрицах. Кот использовал свои способности и воздействовал на силы сцепления, обеспечивающие целостность металла. Вот откуда скачки на телефлюорометре, которые наблюдал мистер Пеннон. Существо, трансформировав энергию своего тела, разрушило стену, выскочило в коридор, а потом дальше вниз в центр управления.
1: Он был удивлен, что его не прервали и дали закончить этот поспешный вывод. Вполне очевидно, его приняли за одного из помощников убитого Брэкенриджа, что было совершенно естественно. При таких размерах корабля трудно было знать каждого техника.
2: «Итак, директор», — тихо проговорил Кент, — «мы оказались в ситуации, когда суперсущество, овладев центром управления, почти неограниченными энергоресурсами и главной секцией машинного отделения, безраздельно контролирует корабль».
1: Кент всего лишь перечислил факты, но Гроувнер почувствовал, как это подействовало на всех. Тревога за жизнь отразилась на лицах людей. В разговор вмешался один из офицеров.
4: «Мистер Кент не прав», — сказал он. «Зверь в самом деле овладел центром управления, однако в наших руках остается контрольный пульт, а он позволяет взять под контроль все машины корабля. Вы, как люди, занятые проблемами науки, не все знакомы с устройством корабля. Вполне вероятно, что существо способно справиться с управлением корабля, но мы контролируем все рубильники».
2: «Ради всего святого!» — воскликнул кто-то. «Почему же вы до сих пор не перекрыли ему электричество, вместо того, чтобы запихивать всех нас в скафандры?»
1: Офицер был неколебим.
4: «Капитан Лич полагает, что в скафандрах, которые защищают нас от воздействия ускорения, мы в большей безопасности. К тому же вполне вероятно, что кот никогда не подвергался ускорению в 5-6G. В этом наше преимущество, и неразумно отказываться от него, особенно в минуты паники».
2: «Какие еще преимущества мы имеем?» – спросил кто-то.
4: «Я могу вам сказать», – отозвался Мортон. «Мы уже кое-что знаем об этом существе. И как раз сейчас я намерен предложить капитану Личу провести испытание».
1: Он повернулся к офицеру.
4: Не попросите ли вы командира санкционировать проведение этого эксперимента?
2: Думаю, вам лучше самому попросить его об этом, сэр. Могу соединить вас с ним по коммуникатору. Он сейчас у контрольного пульта.

0: Итак, мы продолжаем знакомство с рассказом Альфреда ван Вогта «Черный разрушитель». Мортон ушел и вернулся через несколько минут. «Пеннон», — обратился он к главному инженеру, — «поскольку вы офицеры, ответственные за управление кораблем, капитан Лич хочет, чтобы испытание провели вы». Гроувнеру послышались в тоне Мортона нотки раздражения. Разумеется, командир корабля совершенно серьезно заявил, что не снимает с себя никакой ответственности. Разделение власти на кораблях было старо, как мир. Линия раздела определялась по возможности четко, но никакой властью не запретишь непредвиденные обстоятельства. В конце концов, все определяется характером отношений. До сих пор и офицеры, и команда, впрочем, все люди военные, скрупулезно выполняли свои обязанности, подчиняясь в основном целям, поставленным перед этим грандиозным перелетом. Тем не менее, правительство по опыту всех прошлых экспедиций знало, что военные почему-то невысоко ставили авторитет ученых. А в обстоятельствах, подобных нынешним, их враждебность проявлялась с особой силой. И в действительности не было никаких оснований запрещать Мортону самому провести свою экспериментальную атаку, взяв на себя всю полноту ответственности.
1: «Директор!»
0: — энергично вмешался Пеннон.
1: «У нас нет времени на всякие мелочи. Отдавайте приказания. Если я в чем-то буду не согласен с вами, мы это обговорим».
0: Это был благородный отказ от привилегий. Но ведь Пеннон, как главный инженер, сам был вполне зрелым ученым. Мортон не стал терять времени. «Мистер Пеннон», — сказал он твердо, — «выделите по 5 техников к каждому из 4 входов в центр управления. Я возглавлю одну из групп, вы, Кент, вторую, вы, Смит, третью. И, разумеется, 4-ю возьмете на себя вы, Пеннон. Используем переносные излучатели и бластеры и разнесем к чертям большие двери, они все наглухо закрыты, я проверял, чудовище заперлось. Зеленский, отправляйтесь наверх к контрольному пульту и обесточьте все механизмы, кроме двигателей. Их же включите на полную мощность и тут же выключите. Одно замечание. Ускорение пусть остается наибольшим. И никаких антигравитационных мер на корабле, вы поняли?»
1: «Да, сэр!»
0: Пилот отсалютовал и двинулся по коридору.
1: «Докладывайте мне по коммуникатору!» — крикнул Мортон ему вдогонку. «Если вдруг какие-нибудь из машин возобновят работу!»
0: Для участия в атаке отобрали стрелков. Гроувнер и еще несколько человек наблюдали за их действиями примерно с 200 футов. Когда установили переносные огнеметы и защитные экраны, Гроувнер ощутил внутреннюю опустошенность, и сердце его сжалось в ожидании несчастья. Он высоко оценил силу и направление задуманной атаки. Он даже готов был к тому, что атака увенчается успехом. Но уверенности в благоприятном окончательном исходе не было. Это была атака наугад. Она основывалась на имевшемся опыте и знаниях и была организована в лучших известных традициях. Но больше он досадовал на то, что должен стоять в стороне и со стороны критиковать тех, кто действовал.
2: В большом коммуникаторе раздался голос Мортона.
3: «Как я уже сказал, это главным образом пробная атака. Она основана на предположении, что код недостаточно долго пробыл в центре управления, чтобы суметь сделать что-либо. Это внушает надежду, что мы справимся с ним прямо сейчас, до того, как он успеет подготовиться к борьбе. Но если нам не удастся уничтожить кота немедленно, я просчитал второй вариант, который заключается в следующем. Двери центра сконструированы таким образом, что могут противостоять мощным взрывам, и уничтожение их огнеметами займет минут 15. Это время электроэнергия в помещении будет полностью отключена. Зеленский сделает это. Полет, естественно, будет продолжаться. Главный двигатель атомный, насколько я понимаю, он ему не по зубам. Через несколько минут вы увидите, что я имею в виду. На что надеюсь».
0: Его голос зазвенел, когда он спросил:
3: «Вы готовы, Зеленский?»
1: «Готов!»
3: «Выключайте главный рубильник!»
0: Коридор, да и весь корабль, как понял Гроувнер, погрузился в кромешную тьму. Он включил вмонтированную в скафандр лампу. Его примеру последовали и остальные. В отблесках странного света их лица выглядели бледными и напряженными.
3: «Огонь!»
0: Команда Мортона резко прозвучала в коммуникаторе. С
2: Вздрогнули переносные установки и выплеснули пламя, которое обволокло прочные металлические двери. Гроувнор видел, как медленно побежали ручейки расплавленного металла. Они сливались, и неохотные потоки стекали по электрокабелям. Сквозь дым невозможно было разглядеть, что происходит с дверью, пока она не раскалилась до красна. Только тогда, сквозь запотевшее стекло, Гроувнор увидел это адское зрелище. По мере того, как огонь пушек с яростью накидывался на металл, свечение становилось все ярче и ярче, дверь искрилась подобно звезде. Время шло медленно. Наконец раздался голос Мортона.
4: «Зеленский!»
5: «Пока ничего, директор!»
4: «Но должен же он что-то предпринять!» — почти прошептал Мортон. «Не может он так вот просто сидеть и ждать, как загнанная в угол крыса!»
5: «Зеленский!»
6: «Ничего, директор!»
2: Прошло 7 минут, потом 10, 12.
6: «Директор!» —
2: это был, как обычно, официальный голос Зеленский.
6: «Он запустил генератор!»
2: Гроувнор глубоко вздохнул. В коммуникаторе послышался голос Кента.
4: «Мортон, сколько можно? Вы что, этого ждали?»
2: Гроувнор увидел, что Мортон смотрит на дверь. Даже издали заметно было, что металл уже менее раскален, чем раньше. Из белой дверь постепенно становилась красной, а затем совсем потемнела.
4: «Пока достаточно», — сказал Мортон. «Пусть военные охраняют каждый коридор. Излучатели на место. Руководителям отделов собраться у контрольного пункта».
2: Гроувнор понял, что эксперимент окончен.

0: Глава 5. На посту у входа на контрольный пункт Гроувнер предъявил одному из охранников свое удостоверение. Тот с нескрываемым сомнением взглянул на него. «Похоже, все в порядке», — пробормотал он наконец. «Но за все время дежурств я не пропустил никого, кому было бы меньше 40. Как это вам удалось?» «Я тут по причине своей принадлежности к новой науке», — усмехнулся Гроувнер. Охранник снова заглянул в удостоверение и сказал, возвращая его: «Нигзиализм? Что это такое?» «Это вроде всенаукологии», — сказал Гроувнер и переступил порог. Обернувшись назад, он увидел, что охранник тупо глазеет на него. Гроувнер улыбнулся и тут же забыл о нем. В контрольном пункте управления он был впервые и с любопытством озирался по сторонам. Несмотря на компактность, контрольный пульт представлял собой внушительное зрелище. Он состоял из ряда ярусов. Каждый металлический ярус был футов 200 длиной. Ярусы соединялись между собой крутыми ступенями. Управлять приборами удобнее всего было, сидя в специальном кресле, которое было подвешено к подвижному управляемому устройству. В противоположной стороне помещения амфитеатром располагались около сотни удобных кресел. Кресла были достаточно вместительные для человека в скафандре, и к приходу Гроувнера в них расположились две дюжины людей, одетых именно таким образом. Гроувнер скромно устроился на одном из них сбоку. Вскоре из прилегающего к залу личного кабинета капитана корабля вошли Мортон и сам капитан Лич. Мортон без обиняков приступил к делу. «Итак, мы выяснили, что для чудовища важнейшей из машин оказался генератор. В панике оно старалось запустить его, пока мы не проникнем внутрь. Есть ли у кого-нибудь соображения по этому поводу?»
1: «Может ли кто-нибудь сказать, каким образом кот сделал двери непроницаемыми?» — спросил Пеннон.
0: «Существует специальная технология, с помощью которой повышается стойкость металла к высоким температурам, но для этого требуется многотонное оборудование, которого, насколько я понимаю, на нашем корабле нет», — проговорил Гроувнер. Кент повернулся к нему и раздраженно заявил:
1: «Зачем нам знать, как он это сделал? Если мы не можем одолеть эти двери даже с помощью атомных дезинтеграторов, то это конец! Корабль целиком в его руках, он может делать с ним все, что ему вздумается!»
0: Мортон покачал головой. «Мы собрались для того, чтобы выработать какой-то план действий». Он громко позвал:
1: «Зеленский!»
0: Пилот свесился через подлокотник рабочего кресла. Его неожиданное появление удивило Гроувнера. Раньше он не заметил, что в подвешенном кресле кто-то есть.
1: «Да, сэр!»
2: «Включите все двигатели!»
0: Зеленский ловко развернул кресло к главному рубильнику. Он аккуратно и легко передвинул ручку рубильника в нужное положение. Раздалось громкое гудение, мощный толчок сотряс весь корабль, после чего еще несколько секунд содрогался пол. Затем судно замерло, заработали двигатели, и гудение сменилось тихим жужжанием. Спустя некоторое время Мортон обратился к присутствующим.
3: «Я хотел бы попросить всех специалистов, независимо от области занятий, высказать свои предположения по борьбе с так называемым котом. Нам необходим обмен мнениями с представителями широкого круга ученых. Причем наряду с теоретическими выводами нас в первую очередь интересуют практические подходы к решению задачи».
0: И это, разочарованно подумал Гроувнер, именно то, чем в достаточной мере располагает он, Элиот Гроувнер, нигзиалист, и от чего, по сути дела, отстранен. Мортону необходимо было соединить знания представителей различных наук, а ведь именно этим и занимается нигзиализм. И Гроувнер с грустью сознавал, что не входит в число экспертов, чьих практических советов ищет Мортон. Его догадка подтвердилась. Через 2 часа Мортон расстроенно распорядился:
2: «Полагаю, нам лучше прерваться на полчаса, отдохнуть и поесть. Наступает решающий момент. Нам понадобится весь наш опыт, чтобы принять решение».
0: Гроувнер направился в свой отдел. Его не интересовали ни еда, ни отдых. 31 год – возраст, когда можно обходиться случайными приемами пищи и непродолжительным ночным сном.
3: И сейчас ему казалось, что в течение этого получаса он способен решить проблему, как расправиться с чудовищем, захватившим корабль. Пока же все ученые сошлись в одном. Для окончательного решения проблемы их знаний недостает. Все попытки объединить свои познания оказались поверхностными. Один за другим они излагали свои идеи, не находя отклика в коллегах, неподготовленных к тому, чтобы выявить ценность связей, существующих в каждом понятии. Поэтому создать четкий план им не удалось.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Неловко было Гроувнеру сознавать, что только он, молодой человек, и никто более на корабле достаточно подготовлен к реальной оценке ситуации. С тех пор, как 6 месяцев назад он вступил на борт корабля, Гроувнер впервые со всей остротой оценил те огромные перемены в себе, которые произошли после учебы в Никзиалистском центре. И не будет большим преувеличением заявить, что все прежние образовательные системы устарели. Сам Гроувнер не претендовал на какое-то особое уважение к своей особе лишь за то, что получил такую подготовку. В этом не было его заслуги. Но выбора у него не оставалось. Как выходец из центра, как человек, которого направили на корабль с определенной целью, он должен был найти правильное решение и затем любыми средствами добиться его практического воплощения. Но пока ему не хватало информации. И он поспешил приступить к ее сбору единственным имевшимся в его распоряжении путем. По коммуникатору он последовательно соединялся с разными отделами. Разговаривал он главным образом с подчиненными, а не с руководством. Каждый раз, когда он представлялся начальником отдела, младшие научные сотрудники чаще всего с готовностью помогали ему, правда, тоже не все. Какой-то тип, например, заявил: «Я должен получить разрешение начальства». Глава одного из отделов, Смит, сам беседовал с ним и дал ему всю желаемую информацию. А другой был с ним предельно вежлив, но посоветовал позвонить позднее, когда с котом уже расправится. Гроувнер связался с химическим отделом и попросил Кента, рассчитывая и надеясь, что тот не возьмет трубку. Он уже готов был сказать подчиненному: «Тогда не можете ли вы сами дать мне нужные сведения?» Однако, к его удивлению и сожалению, его сразу же соединили с главным химиком. Кент слушал его с плохо скрываемым нетерпением и в конце концов грубо оборвал: «Нашу информацию вы сможете получить по обычным каналам. Как бы там ни было, доступа к информации, полученной на кошачьей планете, не будет еще в течение месяца. Наши открытия требуют проверки и перепроверки». Но Гроувнер продолжал настаивать. «Мистер Кент, я убедительно прошу вас позволить мне полностью ознакомиться с данными о составе атмосферы этой планеты. В них могут содержаться важные для разрабатываемого сегодня плана сведения. Если я сейчас стану детально объяснять вам, что к чему, это уведет нас далеко, но, уверяю вас...» Кент насмешливо прервал его. «Мальчик мой, сейчас не время для теоретических дискуссий. Вам, видно, невдомек, в какой опасной ситуации мы оказались. Малейший промах, и вы, и я, и все остальные подвергнемся физическому уничтожению. Тогда нам будет не до интеллектуальной гимнастики. А теперь, пожалуйста, оставьте меня в покое лет на 10, по крайней мере». Раздался щелчок. Кент отключил связь. Несколько секунд Гроувнер сидел с пылающими от оскорбления щеками. Потом, печально усмехнувшись, переговорил с оставшимися отделами. Его сводная таблица содержала немало достоверных данных. Среди них были сведения о содержании в атмосфере планеты большого количества вулканического пепла, о существовавших когда-то на планете растениях, о пищеварительном тракте животных, которые могли бы питаться этими растениями. Путем экстраполяции Гроувнер пришел к выводу, что на планете должны были обитать семейства животных, которые съели своих собратьев, ранее питавшихся растениями. Гроувнер работал быстро, и поскольку вносил данные главным образом в готовые таблицы, ему совсем немного времени понадобилось, чтобы начертить диаграммы. Дело оказалось довольно простым, однако он понимал, что объяснить все тем, кто не знаком с никзиализмом, будет нелегко. Но для него картина была ясна. Она указывала на возможность решения. Не могут же они не принять во внимание его предложение в столь критический момент. Так казалось Гроувнеру. Под заголовком «Общие рекомендации» он написал: «При любом одобренном решении следует предусмотреть запасный вариант». Прихватив 4 комплекта таблиц, он отправился к математикам. По пути везде стояла охрана, что было необычно. Для защиты от кота явно приняли меры. Когда охрана отказалась пустить его к Мортону, Гроувнер потребовал встречи с одним из секретарей директора. Наконец, из соседней комнаты вышел молодой человек, вежливо просмотрел таблицы и сказал, что постарается передать их Мортону. «Нечто подобное я уже слышал», — мрачно заметил Гроувнер. «Если Мортон не увидит таблиц, я потребую созыва следственной комиссии. В
1: Что-то странное происходит здесь с моими отчетами директору, и если подобное будет продолжаться, вас ждут большие неприятности.
0: Секретарь был лет на 6 старше Гроувнера. Он был холоден и, пожалуй, даже враждебен. Поклонившись Гроувнеру, он с сардонической улыбкой произнес: «Директор – весьма занятой человек. Его внимание требуют многие отделы. Деятельность многих из них особенно важна, и их престиж дает им некоторые преимущества перед более молодыми науками и...» Он поколебался. «И учеными». Молодой человек пожал плечами. «Но я передам ему вашу просьбу изучить таблицы». Гроувнер сказал: «Попросите его прочитать рекомендации. Боюсь, на другое не останется времени». «Я доведу это до его сведения». Гроувнер отправился в штаб-квартиру капитана Лича. Командир корабля принял его и выслушал. Рассмотрев таблицу, он покачал головой. «Нет», — сказал он официальным тоном. «У военных несколько иной подход к проблеме. Мы намеренно идем на риск. Ваше предположение, что самым мудрым было бы в конечном итоге позволить твари сбежать, совершенно противоречит моему мнению. Это разумное существо предприняло враждебные действия против вооруженного корабля. Такое положение, прямо скажем, нетерпимо. Я искренне убежден, что он приступал к своим действиям, предвидя их последствия». Капитан натянуто улыбнулся. «Последствия эти — смерть». Гроувнера поразила мысль. При столь прямолинейном подходе конечным результатом могла стать только смерть людей. Он открыл было рот, чтобы возразить Личу, сказать, что в его намерение не входило просто так отпустить кота. Но он и слова не успел произнести. Лич встал и официально произнес: «А теперь я вынужден попросить вас уйти». Затем позвал офицера: «Проводите мистера Гроувнера».
2: «Благодарю, я знаю дорогу», — с горечью ответил Гроувнер.

0: Оказавшись в коридоре, он взглянул на часы. До начала действия оставалось 5 минут. Чувствуя себя несчастным, он невесело побрел на контрольный пульт. К его приходу большинство уже сидели на своих местах. Минутой позже в зал вошли Мортон и капитан Лич. Призвали всех к тишине и порядку. Мортон, явно нервничая, напряженно ходил взад-вперед перед собравшимися. Его обычно гладко причесанные черные волосы были взъерошены. Легкая бледность лица подчеркивала непривычную агрессивность его выдвинутой вперед нижней челюсти. Внезапно он остановился. Своим глубоким твердым голосом он четко произнес: «Чтобы быть уверенным в том, что в наших планах мы достигли полного согласия, я намерен просить каждого из вас высказать свои соображения относительно возможности этого чудовища. Мистер Пеннон, начнем с вас». Пеннон встал. Небольшого роста он казался высоким, видимо, благодаря уверенной осанке. Как и все остальные, перед полетом он прошел специальную подготовку, но особенности его профессии меньше всего располагали его в пользу нигзиалистов. Этот человек знал двигатели и историю их создания. Согласно его послужному списку, с которым ознакомился Гроувнор, он изучал историю двигателестроения не менее чем на 100 планетах. Он знал о двигателях все и мог 1000 часов говорить об этом предмете, не рассказав и сотой доли того, что знал. «В этом помещении мы установили переключатели, — сказал он, — которые будут ритмично включать и выключать двигатели с частотой 100 срабатываний в секунду. В результате образуются самые разнообразные вибрации. Есть некоторая вероятность того, что одна-две машины разрушатся, войдя в резонанс, как в классическом примере, когда под ритмичным шагом роты солдат рухнул мост. Но, по моим подсчетам, этого не должно случиться. Наша главная цель — просто отвлечь кису, чтобы она не помешала нам, когда мы начнем разрушать двери. Гурли, вы следующий». Гурли неохотно поднялся со своего места. Он выглядел сонным, словно все происходящее утомило его. Гроувнор подозревал, что Гурли хотелось, чтобы окружающие считали его мечтателем. Он был начальником отдела связи. В его послужном списке отмечалось постоянное стремление к самосовершенствованию в этой области. Он был непревзойденным специалистом и чрезвычайно широко образованным человеком. Речь его, когда он наконец заговорил, была столь же неспешной, как и манера поведения. Гроувнор отметил, что его нарочитая медлительность действовала на слушателей успокаивающе. Озабоченные лица смягчились, позы стали непринужденней. «Мы приспособили вибрационные экраны. Они теперь работают как рефлекторы», — начал он. «Эти экраны способны большую часть посылаемой котом энергии вернуть, так что она на него же и обрушится. Кроме того, мы скормим ему большое количество электроэнергии через медные гибкие кабели. Полагаю, его способность поглощать энергию не беспредельна, особенно при изолированной нервной системе». «Зеленский», — вызвал Мортон следующего. Главный пилот уже стоял, когда Гроувнор взглянул в его сторону. Он поднялся так резко, что могло показаться, что вызов Мортона ему неприятен. Гроувнор, словно зачарованный, рассматривал его. Зеленский был худощав и лицом, и телом, а его синие глаза были на удивление живыми. Выглядел он физически сильным и ловким. В послужном списке о нем было сказано, что он не из крупных ученых. Выбор на него пал из-за его устойчивой нервной системы, молниеносной реакции и способности действовать с точностью часового механизма. «Насколько я понял, главное в плане — систематичность», — сказал он. «Именно в тот самый момент, когда кот почувствует, что больше не выдержит, должно включиться новое, пугающее его и приводящее в полное замешательство воздействие. Когда паника в его мозгу достигнет предела, я включу антигравитатор. Директор и Ганли Лестер считают, что кот не имеет никакого представления о том, что такое антигравитатор. Ведь его создание относится к науке о межгалактических перелетах, и никакие сведения о нем не могли попасть на эту планету. Полагаю, что при первом же воздействии антигравитатора на зверя, а каждый из вас отлично помнит, какое чувство загнанности он испытал, когда столкнулся с этим впервые, он лишится способности соображать и действовать». «Пожалуйста, Карита», — сказал Мортон.
1: «Единственное, что я могу, — это подбодрить вас», — сказал археолог. «Согласно моей теории, чудовищу присущи все черты, характерные для преступников ранних лет цивилизации в любом регионе Вселенной. Смит полагает, что его познания в области наук поразительны, а значит, мы имеем дело с действительным обитателем этой планеты, потомком тех, кто построил обнаруженный нами мертвый город. Если это так, то наш противник обладает фантастическим долголетием, почти бессмертием. Ведь он способен дышать и хлором, и кислородом, и даже может обойтись без того и другого. Но не столь важно, смертен ли он или нет. Он – дитя определенной стадии развития своей цивилизации, но уровень его сознания пал так низко, что у него сохранилась лишь память о том периоде. Несмотря на способность контролировать энергию, вспомните, как он потерял голову, оказавшись в лифте. Когда Кент предложил ему суспензию с калием, он пришел в такое волнение, что выдал себя с головой, пустив в ход специальные силы. А массовое побоище? Все это говорит о том, что его действия соответствуют образу действий примитивно-коварного, эгоистичного разума, которому недоступно в научном плане понимание тех процессов, которые происходят в собственном организме, и тем более высокоорганизованного разума, с которым он столкнулся. Он напоминает древнего воина-германца, который чувствовал свое превосходство перед любым просвещенным римлянином, но потом, оказавшись внутри римской цивилизации, в благоговейном ужасе трепетал перед ним. Так что перед нами примитив, который в настоящий момент находится в абсолютном отрыве от своей естественной среды. У меня одно предложение. Пойдемте и победим его. Альфред Ван Вогт. «Черный разрушитель». Окончание. Мортон поднялся. Его тяжелое лицо скривила странная улыбка. Он сказал: «Я намерен был после этого бодрого, полного уверенности выступления Кариты перейти непосредственно к действиям. Однако в последний момент я получил доклад молодого человека, который в одиночестве представляет на борту нашего корабля науку, весьма мне малоизвестную. Поскольку его пребывание на корабле расценивается как обязательное, я должен считаться с его мнением. Убежденный, что знает решение проблемы, он обращался и ко мне, и к капитану Личу. Мы с командиром сошлись на том, что мистеру Гроувнеру следует дать несколько минут с тем, чтобы он доложил свой вариант и убедил нас в том, что знает, о чем говорит». Гроувнер, взволнованный, поднялся со своего места. Он начал так: «В Никзиалийском центре нас учили тому, что между самыми различными науками, великими и малыми, существуют сложные взаимосвязи. Это положение, конечно, известно давно, но одно дело разговоры вокруг него, а другое – применение его на практике. В центре мы как раз и занимались разработкой техники его применения на практике. В моем отделе имеются умнейшие машины, полагаю, вам таких не доводилось видеть. Я не стану сейчас их описывать, но скажу, каким образом пользователь, владеющий техникой работы с этими машинами, может решить проблему с котом. Во-первых, внесенные вами предложения довольно поверхностны. Сами по себе они как будто убедительны, но они не затрагивают самую суть задачи. К настоящему моменту мы накопили достаточно фактов, чтобы представить себе происхождение и жизнь нашей кисы. Я изложу их поочередно. Около 1800 лет назад выносливые растения планеты вдруг стали получать от Солнца меньше волн определенной длины. Произошло это из-за появления в атмосфере планеты гигантского количества вулканической пыли. В результате едва ли не за сутки большинство растений погибло. Вчера, во время облета планеты на спасательном катере, примерно в 100 милях от мертвого города, один из наших спасателей заметил нескольких животных размером с наших оленей, но, по-видимому, более разумных. Они были настолько ловки и осторожны, что захватить их не представилось возможности. Пришлось убить несколько особей, и отдел мистера Смита провел их частичный анализ. Тела убитых животных содержали калий примерно в тех же биохимических соединениях, в каких он находится в человеческом организме. Никаких других животных на планете не обнаружено. Думаю, эти животные были источником калия для кота. В их желудках ученые нашли остатки растений в разной степени переваривания. Тут явно просматривается замкнутый круг. Растения, травоядные животные, хищники. И вероятно, что когда растения погибли, стали вымирать и травоядные, а значит, исчезла пища и для котов.
0: Гроувнор мельком оглядел аудиторию. Почти все вроде бы слушали его со вниманием. Исключение составлял Кент. Лицо начальника химического отдела выражало неприязнь. Его внимание, казалось, было приковано к чему-то другому. Гроувнор быстро продолжил. В галактиках существует немало примеров зависимости животных форм от одного вида пищи. Но ни на одной из планет нам не встречались даже относительно разумные существа с такой ограниченностью в пище. Похоже, нашим котам никогда и в голову не приходила мысль выращивать на фермах пищу для себя, а уж тем более для своей пищи. Такое неумение думать о завтрашнем дне неправдоподобно, скажете вы? Действительно, настолько неправдоподобно, что не принимать его во внимание при объяснении поведения кота было бы глупо в силу самого факта. Гроувнор перевел дыхание. Он не смотрел прямо ни на кого из присутствующих. Конечно, он не мог привести доказательств. Чтобы убедить руководителей отделов скорректировать их предложение согласно выводам его необычной науки, понадобились бы многие недели. Все, что он мог сейчас сделать, это дать конечное заключение. То, чего он не посмел сделать в своем заявлении директору и в беседе с капитаном Личем. И он поторопился закончить. Факты неопровержимо говорят, что наш кот не принадлежит к числу строителей города, как не является и их потомком. Он и ему подобные были экспериментальными животными у создателей этой цивилизации. Можно только догадываться, что произошло с ними. Возможно, они истребили себя сами в атомной войне 18 столетий назад. Почти сметенный с земли город. Внезапное появление в атмосфере вулканической пыли в таких количествах, что она на тысячелетия затмила Солнце. Это серьезные свидетельства. Человечество само едва ли не сделало того же самого, так что мы должны не слишком сурово судить исчезнувшую расу. Но к чему я веду? Гроувнор еще раз сделал паузу и закончил. Если бы он принадлежал к строителям, то к этому времени уже проявил бы всю свою силу, и мы бы точно знали, против кого и чего мы воюем. Но поскольку он до сих пор этого не сделал, значит, мы имеем дело с существом, не осознающим своих собственных возможностей. В критические минуты он обнаруживает в себе способности убивать людей или контролировать работу машин, но это еще не разумные действия. Так что нам остается одно — дать ему возможность бежать с корабля. Оказавшись вне его, он будет в нашей власти. У меня все. Благодарю вас за то, что вы меня внимательно выслушали. Мортон оглядел присутствующих.
2: Итак, джентльмены, какие будут суждения?
0: Кент с кислой миной заявил.
2: В жизни не слышал ничего подобного. Возможность, вероятность. Все это фантазии. Если в этом и заключается никзиализм, то ему нужно много еще в себя вобрать. Только тогда я, быть может, заинтересовался бы этой наукой.
3: Не понимаю, как можно серьезно отнестись к данному объяснению без изучения анатомии и физиологии кота, мрачно проговорил Смит.
2: Сомневаюсь, что даже тщательное исследование организма обнаружило бы доказательство того, что это животное – плод целенаправленных экспериментов. Предположение Гроувнера весьма спорно, и не доказать их, не опровергнуть не представляется возможным, заключил глава физического отдела фон Гроссен.
4: Очевидно, теорию Гроувнера могли бы подтвердить дальнейшие раскопки города.
0: Карита с осторожностью подбирал слова.
4: Подобная точка зрения не опровергает теорию цикличности. Создание мыслящего существа характеризует силу ума и убеждение тех, кто его выпестовал и обучил.
0: Главный инженер Пеннон сказал:
5: «Один из наших спасательных катеров находится сейчас в мастерской. Он частично демонтирован и занимает единственный на корабле док, доступ к него снизу. И чтобы использовать этот катер для бегства кота, нам пришлось бы потратить больше сил, чем на всю планируемую атаку. Конечно, если атака не удастся, можно пожертвовать спасательным катером, хотя не знаю, как он сможет покинуть корабль. Для выхода в космос там нет шлюза».
0: Мортон повернулся к Гроувнору.
3: «Что вы на это скажете?»
5: «В конце коридора, рядом с пунктом управления, имеется воздушный шлюз. Мы должны позволить ему проникнуть туда».
0: Стал капитан Лич.
2: «Как я уже говорил мистеру Гроувнеру, когда он был у меня, военные в подобных ситуациях действуют смелее и решительней. Мы не исключаем возможные потери.
6: Мистер Пеннон выразил мое мнение. Если атака потерпит неудачу, тогда мы подумаем о других мерах.
7: Благодарю вас, мистер Гроувнер, за ваш глубокий анализ. А теперь приступим к делу.
8: Это был приказ. И все сразу направились к выходу.

Глава 6. Керл работал в ярком великолепии огромного машинного

покидать корабль. Он не был вполне убежден, что опасность здесь особенно велика. Изучив энергетические запасы, сосредоточенные в машинном отделении, и возвращаясь мысленно ко всему тому, что случилось, он полагал, что у этих двуногих не хватит сил расправиться с ним. Чувство неуверенности не покидало его все время работы. И только осмотрев катер, он понял, какую колоссальную работу проделал. Оставалось только погрузить различные инструменты и запасные части, которые он решил прихватить с собой. И тут сомнение. Лететь или дать бой? По мере того, как он слышал приближающиеся шаги, в нем нарастало возбуждение. Вдруг он ощутил нарушение в ритме и реве двигателей. То затухающее, то поднимающееся до визга жужжание мучительно пронизывало все тело. От этого всего дух перехватывал. Едва Керл, сконцентрировавшись, приспособился к новой неприятности, и тело его уже готово было одержать победу, как появилось еще что-то. Это пламя мощных переносных огнеметов со страшным ревом въелось в массивные двери центра управления. Тут перед ним встала проблема – выравнивать ли ритм двигателей или остановить огонь огнеметов. Керл быстро сообразил – сделать одновременно то и другое он не сумеет. Тогда он настроился на побег. Каждый мускул его сильного тела был до предела напряжен, когда он перетаскивал огромные тяжести станки, машины, инструменты, заполняя всем этим катер. Наконец наступил заключительный этап подготовки к побегу. Он знал, что двери в кабину управления сдают. Полдюжины огнеметов сосредоточили свой огонь, каждый на определенном участке двери, и медленно, но неукротимо пожирали последние дюймы металла. Керл засомневался было, но в конце концов отвел от дверей всю свою энергию и сосредоточил на противоположной стене корабля. В нее упирался тупой нос его катера. Все тело его съежилось под потоком электричества, хлынувшего из всех электродвигателей. Его усики-вибраторы завибрировали, направляя страшный поток энергии прямо на стену. Он почувствовал жар, а тело его изогнулось дугой. Он понял, что достиг опасного предела энергии, которую он может управлять. И тем не менее ничего не происходило. Стена не подавалась. Прочным оказался металл, такой ему еще не попадался. Он даже не прогнулся. Его молекулы были моноатомными, но их расположение было необычным. Особая прочность была достигнута без обычно сопутствующей ей высокой плотности. Он услышал, как одна из дверей центра управления рухнула внутрь. Послышались голоса людей. Мощность огнеметов больше не контролировалась. Керл слышал, как в центре управления шипит пол под брызгами расплавленного металла. Тревожный, угрожающий звук все приближался. Еще минута, и люди прожгут слабенькие двери в машинное отделение. Но именно за эту минуту Керл одержал победу. Он ощутил изменения в сопротивляющемся сплаве. Молекулы утратили силу сцепления. Внешне все выглядело по-прежнему, но сомнений не было. Поток энергии с легкостью прошел сквозь его тело. Еще несколько секунд он направлял его на стену, пока окончательно не ощутил, что добился желаемого. Издав победный рык, он прыгнул в маленькое судно и захлопнул за собой люк. Одно из его щупалец почти с нежностью обвелось вокруг рычага управления. Машина дернулась, и он направил ее прямо на толстую внешнюю стену. Как только нос коснулся ее, она растаяла в сверкающем облаке пыли. На какие-то мгновения металлическая пыль, облепившая судно, замедлила движение катера, но он прорвался сквозь нее, как сквозь облако, и устремился в открытый космос. Потекли секунды. Керл отметил про себя, что удаляется от большого корабля под прямым углом к его курсу. Но расстояние между ними было еще так невелико, что Керл мог видеть рваную дыру, через которую он бежал с корабля, и силуэты двуногих в скафандрах на ярком фоне пламени. Однако и двуногие, и корабль становились все меньше. Потом двуногие пропали, и лишь корабль сверкал тысячи иллюминаторов на боках. Керл быстро повернул прочь. Отложив на щитке управление 90 градусов, он включил предельную скорость.

Через какую-то минуту после бегства он уже летел в направлении, противоположном тому, которым шел корабль все эти долгие часы. Гигантский шар позади быстро уменьшался, пока не стал совсем крошечным. Сквозь иллюминатор катера его уже нельзя было рассмотреть. Почти прямо по курсу Кер увидел слабый размытый круг света. «Мое солнце», — подумал он. «Там, вместе с другими Керлами, он построит космический корабль и будет летать к звездам с обитаемыми планетами». Грандиозность мечты даже немного испугала его. Керл снова повернулся к иллюминаторам заднего вида. Он было выпустил из виду большой корабль. Тот был еще виден. Маленькая светящаяся точка в бездонной тьме пространства. Внезапно он мигнул и исчез. Ему показалось, что прежде чем исчезнуть, корабль передвинулся. Но теперь ничего не было видно. С тревогой он подумал, уж не потушили ли на корабле сразу все огни, чтобы в темноте преследовать его. Ему стало совершенно ясно, что в безопасности он не будет до тех пор, пока не окажется на своей планете. Встревоженный и выбитый из колеи, Керл снова повернулся к лобовому окну и остро ощутил что-то неладное. Размытое солнце, к которому он держал курс, не становилось больше. Оно явно уменьшалось. Скоро оно сделалось розовой точкой в окружении абсолютной тьмы. Но вот и она исчезла. Словно холодный ветер, Керла охватил страх. Несколько минут он напряженно вглядывался в космос впереди, в страстной надежде, что его путеводная звезда снова появится перед ним. Но там сверкали лишь далекие звезды, не мигающие крапинки на черном бархате непостижимых пространств. Но стоп! Одна из точек начала увеличиваться. Весь до последнего мускула напрягшись, Керл наблюдал за тем, как крапинка превращается в точку. Вот она уже стала с огненной мяч и надувается все больше. Вдруг он вспыхнул ярким светом, и перед ним, сияя иллюминаторами, возник гигантский шар корабля. Тот самый, который несколько минут назад он видел это собственными глазами, исчез позади него в глубинах космоса. Что-то тут стряслось с Керлом. Мысли вихрем закружились в его голове, словно раскрутившийся маховик, все убыстряясь и убыстряясь, и вдруг разлетелись мелкими болезненными осколками. Глаза вылезли из орбит, когда он, словно обезумевшее животное, яростно рвал на части собственное тело. Его щупальца хватали и швыряли во все стороны драгоценные инструменты, пока не разбили стены суденышка. В конце концов, в минуту просветления он понял, что не выдержит пламени дезинтеграторов, которыми они наверняка воспользуются из достаточно близкого расстояния. Это было так просто — создать жесткий поток энергии, который полностью освободит все его жизненно важные органы от плюс-идов. Его рот исказил последний вопль протеста. Усики сцепились. Щупальца слепо бились из стороны в сторону. Внезапно вместо жажды борьбы наступила слабость, и он упал. Смертельный покой пришел на смену многочасовой борьбе.

0: Капитан Лич действовал быстро. Когда огонь исчез и можно было приблизиться к тому, что осталось от спасательного катера, поисковики обнаружили небольшие куски расплавленного металла и лишь кое-какие останки того, что было телом Керла.
1: «Бедняга Киса», — сказал Мортон. «Хотел бы я знать, что он подумал, когда обнаружил нас на месте своего исчезнувшего солнца. Не ведая об антиускорителях, он никак не мог предположить, что мы способны мгновенно оказаться в том месте, добраться до которого он мог бы только за 3 часа. Ему казалось, что он движется в направлении своей планеты, а на самом деле он все больше и больше удалялся от нее. Кот не мог знать, что он пронесся мимо нас, и все, что нам оставалось сделать, так это проследовать за ним, изображая его солнце, пока мы не приблизились достаточно близко, чтобы расправиться с ним. Весь космос должен был перед его взором перевернуться вверх дном».
0: Гровнор выслушал этот монолог со смешанным чувством. Инцидент этот скоро забудется, утратит детали и яркость. Кто-то со временем вспомнит отдельные эпизоды, но никто и никогда не сможет рассказать о них так, как это происходило на самом деле. Даже теперь угрожавшая им опасность начинала казаться чем-то далеким.
1: «Какие тут могут быть симпатии?» — услышал он голос Кента. «Нам еще предстоит потрудиться на той несчастной планете. Нужно перебить там всех остальных котов».
2: «Это не так уж трудно», — тихо произнес Карита. «Они всего лишь примитивные существа. Стоит нам сесть на планету, и они тут же соберутся вокруг в уверенности, что перехитрят нас».
0: Он дружелюбно посмотрел на Гроувнора.
2: «Я все еще верю в то, что это так, даже если теории нашего юного коллеги подтвердятся. Что вы думаете на этот счет, мистер Гроувнор?»
0: «Я бы несколько развил вашу мысль», — ответил Гроувнор. «Вы, как историк, несомненно согласитесь с тем, что ни одна попытка физического уничтожения аборигенов не завершалась успехом. Не забывайте, что причиной нападения киса была отчаянная нехватка пищи. Ресурсы планеты, по-видимому, уже не могут удовлетворить потребности этого вымирающего племени. Собратья кисы ничего не знают о нас и не представляют для нас никакой угрозы. Так почему бы не позволить им умереть своей смертью от голода?»

0: Итак, наш мини, а точнее микросериал завершен. Вы слушали рассказ Альфреда Ван Вогта «Черный разрушитель» в переводе с английского Беллы Клюевой.
1: Проект у нас с 95 года. Samsung выпустил новую модель MP3-плеера и предложил нам сделать эксклюзивную серию MP3-плееров, в которых будет записано несколько рассказов модель для сборки, которые нигде и никогда больше не появлялись. Привыкшая аудитория, которая каждую неделю в определенное количество времени или там два раза в неделю ждала нового рассказа, она, в общем, совершенно спокойно переехала на подкасты. И точно так же каждую неделю через там подкаст-агрегатор на тот момент под FM могла слушать наши выпуски. У нас очень много старых рассказов существует в формате «Кто-то из поклонников на микрофон с динамика радиоприемника записал передачу». Очень многие наши слушатели выросли из того времени, и они требуют повторения. То есть они не хотят шронять планку, они хотят вот те самые рассказы, а ведь это же двойной отбор. Вот этих вот чудовищных серверов, советских корректоров, которые каждую запятую высматривали через лупу, мы тоже уже все перечитали. Прослушивание на саундстриме. У нас 2,7 миллиона прослушиваний за все время нашей работы. Только саундстрима.
2: Друзья, вы в гостях у Podster.
3: Незаметно присоединяйтесь.
4: Всем привет, дорогие друзья. Это подкаст «В гостях у Podster». Третий сезон уже, да, четвертый эпизод. Меня зовут Антон Голубчик, и сегодня в гостях у Podster Сергей Чекмаев, литератор, известный писатель-фантаст, сценарист компьютерных игр. Но сегодня я позвал Сергея как эксперта и как литературного редактора культового и известного вам всем подкаста «Модель для сборки». Сережа, привет.
1: Да, добрый день всем. Привет, Антон.
4: Слушай, я сначала начну с самого начала, с самых дурацких вопросов, которые, наверное, задают все. «Модель для сборки» как подкаст прошла длиннющий путь за эти годы, да, то есть она начинала как радио, потому что я помню, как я сидел в своем регионе уютном и на ночь слушал аудиокассеты, на которых был записан «Модель для сборки». Понятно, тебя тогда в проекте еще не было, да, правильно я понимаю?
1: Да, я с 2007 года в «Модели для сборки». А проект у нас с 95 года. Декабрь 95 года — это полуофициальная дата рождения. Никто не может вспомнить точный день первой передачи, поэтому считается конец ноября, начало декабря 95 года. 27 лет в этом году.
4: Офигеть. Слушай, ну, по сути, это, получается, старейший подкаст. А, хотя он тогда подкастом не был, нельзя его назвать подкастом.
1: Ну да, это не совсем подкаст, все-таки это была классическая радиопередача, а потом был период, когда «Модель для сборки» выходила на телевидении, так называемая «Модель для сборки элементы», да. На Муз-ТВ была передача «Модель для сборки элементы», где Влад читал рассказы, было что-то вроде видеоинсталляции, а внизу бежал чат для зрителей, где они обменивались мнением про музыку и про рассказы, ну и вообще о жизни.
4: Слушай, ну это было до того, как «Модель для сборки» появился в качестве подкаста на плеерах, по-моему, Samsung?
1: Это было задолго до вообще подкастовой истории, потому что, наверное, года с 2008-го пошла вся эта идея с подкастами. В 2012-м у нас было небольшое возвращение на радио, но в целом вот вся подкастовая история началась действительно с сотрудничества с Samsung, когда Samsung выпустил тогда очень модную была штука MP3-плеер. Samsung выпустил новую модель MP3-плеера и предложил нам сделать эксклюзивную серию MP3-плееров, в которых будет записано несколько рассказов модель для сборки, которые нигде и никогда больше не появлялись. И вот мы сделали, значит, мой был рассказ, пятая часть, и рассказ Алексея Пехова. Эти две записи появились в плеерах, это начало нашего сотрудничества с Samsung. А потом, через какое-то время, сейчас уж не вспомню, ну, буквально, может быть, 2-3 месяца, Samsung открыл свою... Ну, опять же, тяжело называть это именно подкастовую площадку, тогда не было настолько распространен этого термина. Такой аудиоагрегатор. И вот для Samsung мы делали, ну, тогда можно, наверное, уже начинать называть это первыми выпусками подкастами, первые сезоны подкастов.
4: Слушай, очень круто и необычно. А тогда это прям уже назывались подкастами.
1: Ну вот я не помню, с какого момента, по-моему, когда Samsung перестал быть Samsung, а стал называться под FM, то есть подкастовое FM-радио, да, уже по названию видно, вот тогда пошла мода на это слово «подкасты». Ну, в принципе, аудитория более-менее к этому привыкла. То есть что такое классическая аудитория, модель для сборки? Вот ты рассказываешь, как ты там ночью под подушкой слушал аудиокассеты, да?
4: Под одеялом.
1: А начиналось же все гораздо веселее. Ночью передача выходила там в 11 вечера и в час ночи даже было. То есть люди специально у приемников сидели, ждали нужного времени, включали и слушали модель для сборки. И вот эта привыкшая аудитория, которая каждую неделю в определенное количество времени или там два раза в неделю ждала нового рассказа, она, в общем, совершенно спокойно переехала на подкасты. И точно так же каждую неделю через там подкастового агрегатора на тот момент под FM могла слушать наши выпуски.
4: Прикольно. И в какой-то момент вы оказались на саундстриме.
1: Ну, это очень не скоро произошло. Следующая история модель для сборки в подкастах — это была iFree. Это тоже такая подкастовая площадка. Они пробовали формат платного контента, то есть подписной доступ был. Насколько я знаю, не очень хорошо получилось. Потом все равно все это выложили в свободный доступ. И уже где-то года с 2000, наверное, 17-го, сейчас точно не вспомню, мы, да, действительно пришли на саундстрим. Вот сейчас у нас идет 7-й сезон на саундстриме. Мы делаем примерно по 2 сезона в год. То есть у нас получается 3,5 года. Нет, наверное, даже не 17-й, наверное, даже 18-й год.
4: Как ты оказался в модели для сборки?
1: Тоже смешная история. Я вот никогда не был поклонником модели для сборки, то есть вот тем самым человеком, который сидит ночью у радиоприемника. И, кстати, это наша боль. Я прерву историю, да, расскажу. У нас очень много старых рассказов существует в формате «кто-то из поклонников на микрофон с динамика радиоприемника записал передачу». И очень много старых рассказов ходят оцифрованные вот в таких вот записях. Естественно, там чудовищные шумы. И, естественно, там жуткий пластмассовый звук. Естественно, там иногда музыка перекрывает голос, ничего не слышно, потому что ни о каких эквалайзерах, ни о каких каналах там никто еще ничего не знал. И это наша боль, потому что эти старые записи многие слушатели, кто с нами тогда не был, считают записями, сделанными вчера. И каждый приходит советовать, а почему бы вам вот не сделать чуть-чуть потише музыку и чуть-чуть получше голос чтеца? Когда начинаешь объяснять, что этот рассказ вообще-то записан в 97-м году кем-то из слушателей, который был в этот момент на срочной службе под Сахалином и на военном радиоприемнике слушал эту передачу и записывал ее с микрофона, у людей падают челюсти, они не очень понимают, как так может быть. Им кажется, что это все было вчера. А у меня был очень интересный случай, совершенно случайно, как-то вечером я сидел за компьютером, и для как бы фона у меня работало радио. Я крутил настройки и вдруг услышал приглашение послушать «Фантастику». Наша классическая заставка, модель для сборки, голосом из фильма «Барон Мюнхгаузен». Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врет.
5: Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врет.
1: Я очень заинтересовался этой, значит, заставкой, послушал, и к своему ужасу, вот правда, это я не вру, сейчас действительно была такая история, услышал свой собственный рассказ. Может быть, ты помнишь, это 2004 год у нас выходил сборник «Псы любви».
4: Да,
1: Сергей Лукьяненко его патронировал. Этот сборник вышел в ВСТ, сборник по результатам интернет-конкурса «Грелка». Там был мой рассказ, и вот этот сборник попал в руки Владу Копу, и он читал несколько передач, оттуда ряд рассказов. Собственно, вот тогда прочитали, если мне память не изменяет, мой рассказ и рассказ Романова. И для меня это стало открытием, наверное, не как вот для читателя, да, который услышал необычно там какое-то новое произведение, а для автора, потому что, ну, мне казалось, что не все об этом знают. Наши же авторы, они могли бы там у себя как-то порекламировать, рассказать своим читателям, вот слушайте там завтра в 14 там, или там в 24 часа на волне такой-то я буду в эфире. у себя сами послушать, друзьям рассказать, а ведь никто этого не знает. И я тогда написал письмо, я тогда довольно активно публиковался в журналах, для меня не было сложности написать кому-то письмо, написал письмо в редакцию тогда еще, по-моему, это было уже радио «Энергия», «Энерджи», что так и так, я вот автор рассказа, как бы связаться с коллективом передачи, мы бы вот литературное сообщество предлагали свои бы рассказы и знали бы, что когда выходит. Ну и мне ответили, мы с продюсером программы Андреем Эдисоном и бессменным голосом передачи Владиславом Копом тогда впервые списались, начали общаться, ну и меня пригласили. Я уже начинал тогда заниматься составлением сборников, знал очень много молодых авторов, активно печатающихся. Меня пригласили, собственно, вот работать над наполнением портфеля, то, что мы, может быть, немножко с юмором называем литературным редактором.
4: Прекрасно. Литературный редактор в подкасте, тем более в подкасте, в котором читаются произведения художественные, уже готовые, написанные. Какая роль вообще литературного редактора? Что это?
1: На самом деле три вещи, которые приходится делать. Первое — это действительно отбор рассказов. И с каждым годом становится все сложнее. Потому что вот за золотой век модели для сборки с конца 90-х до середины 2000-х Blatt и компания перечитала классику классики. Вот тот самый «The best of the best», лучшие наборы фантастической короткой прозы, там Шекли, Саймака, Азимова, Сильверберга, в основном западной фантастики, которые вот у нас считаются золотым веком. Во-первых, очень многие наши слушатели выросли из того времени, и они требуют повторения. То есть они не хотят шронять планку, они хотят вот те самые рассказы, а ведь это же двойной отбор. Сначала к нам в литературную среду попадали лучшие вещи, потому что издавали же не поголовно всего Саймака, да, или всего Брэдбери, а отбирали лучшие из лучших для каких-нибудь ежегодных сборников или для каких-нибудь мемориальных коллекционных сборников. А потом из этого всего Влад отбирал то, что ему больше всего понравилось. Такой двойной отбор, естественно, уже невозможен, но приходится соответствовать. Я списывался и с лауреатами «Хьюга» и «Небюла» соответствующих годов, просил у них разрешения на прочтение. И журналы, с которыми мы сотрудничаем, «Мир фантастики», если спрашивали разрешение на опубликованные рассказы в журналах для озвучки в МДС. Но это то, что касается работы с западными авторами. Что касается работы с российскими, проще, потому что я их почти все знаю, я занимаюсь проектами литературных антологий, у меня довольно большой запас рассказов. Тут важно понимать, что с правами, потому что автор мог отдать свои рассказы на озвучку какого-нибудь, ну, в студию типа 1С, которая делает аудиоверсии рассказов, там может быть пересечение. Или автор мог написать этот рассказ по заказу какого-нибудь крупного, ну, вот сейчас особенно это актуально, портала типа Litres или типа After Today и так далее, и все права, соответственно, передать ему. Ну, и третье — это все-таки относительно литературная обработка. Опять же, классику мы всю перечитали поголовно. Вот этих вот чудовищных церберов, советских корректоров, которые каждую запятую высматривали через лупу, мы тоже уже все перечитали. Поэтому сейчас мы берем в основном, если западных авторов, то это либо те, что находятся уже в свободном доступе, то есть в общественном достоянии, и, соответственно, берем их с каких-то сайтов, а там, ну, я думаю, ты представляешь, какие проблемы с орфографией, с пунктуацией. Благо, что их в свое время просто отсканировали с какой-то книги и могли там какое угодно количество ошибок насажать. Либо мы берем только-только написанный свежий рассказ кого-то из наших постоянных авторов, ну, там, Олег Дивов, Леонид Каганов, Михаил Кликин, Алексей Пехов, те, кто постоянно с нами сотрудничают. Там тоже не скажу, чтобы мало ошибок, и это, за этим тоже приходится следить. К сожалению, все вычистить невозможно, но, так сказать, стараюсь. Вот такие три основные задачи для литературного редактора.
4: Слушай, я правильно понимаю, что с твоим приходом в модель для сборки, по сути, сама МДС, она перестала быть пиратской истории, ну, я имею в виду с точки зрения авторских прав на произведение, и стала лицензионной. Ну, условно говоря.
1: Условно.
4: Раньше они не спрашивали права.
1: Надо все-таки понимать, как это было в конце 90-х, в начале 2000-х. Всем было глубоко все равно. И по большому счету этим должны были заниматься юристы радиокомпаний, которые должны были списываться с правообладателями и получать разрешение на прочтение. Но считалось, что разовое прочтение — это типа реклама автору. Мы же не тиражируем, не продаем это разовое прочтение, поэтому реклама автору и так сойдет. Это привело к тому, что некоторое количество конфликтов было. И с моим приходом, тем более, что уже 2007 год — это время довольно активного наступления авторского права на литературном рынке, как бы я для себя поставил задачу, что все рассказы, которые мы читаем, должны быть либо с разрешением правообладателей любых, то есть либо самого автора, либо его наследников, либо теми агентствами, которые на данный момент владеют правами на нашей территории российской, там русскоязычной, либо это вот действительно до копирайтники, то есть авторы, чьи тексты уже перешли в общественное достояние. Ну, там, скажем, Конан Дойль, Герберт Уэллс, Александр Беляев, вот авторы такого плана.
4: Но юридически вы никак это не оформляете?
1: Нет, конечно, мы оформляем, правильно, конечно, да. Мы получаем разрешение от авторов, конечно, их юридически оформляем. Просто так это сложно. Немножко другая история. Рассказ по радио, он один раз прочитался, и все. Рассказ, появившийся в интернете, он уже считается тиражируемым. И какой бы ты ни был подписной формат, в любом случае есть куча софта, которые позволяют скачивать рассказы с любого подкаст-сервиса и записывать его в виде отдельного файла. Вот, поэтому мы, конечно, стараемся максимально в чистом юридическом поле работать. Бывают случаи, особенно с рассказами западных авторов, когда у них просто физически по их взаимоотношению с издателем или с агентством, которое владеет правами, нету возможности передавать права на тиражирование. Мы действительно берем права на разовое прочтение, но это в том случае, если у нас не подкасты, а живое выступление.
4: Угу. Слушай, много же сейчас подкастов начало появляться литературно, где ребята садятся, дикторы, ну, назовем их так, да, ведущие, садятся и просто читают чьи-то произведения, и я уверен, что они не особо заморачиваются с авторскими правами. Думаешь, у них могут быть проблемы из-за этого?
1: Я не думаю, что могут быть прям серьезные проблемы, потому что все, естественно, зависит от аудитории, все прекрасно понимают, достаточно посмотреть количество просмотров. Вот пока я к тебе шел, я там буквально вчера открыл общее количество прослушиваний на саундстриме, у нас 2,7 миллиона прослушиваний за все время нашей работы, только саундстрима. Я не говорю про PodFM, про iFree и так далее. Ну, естественно, это совсем другие цифры, совсем другие форматы, и тут нам нужно, естественно, думать о безопасности. Ну, и второе, это, в общем, чисто с моральной точки зрения правильно. Ну да, вот мне говорят, это прочтение рассказа — это хорошая реклама для автора, автор должен быть благодарен. Автор может быть 1000 раз благодарен, но право распоряжаться своим рассказом принадлежит исключительно ему. У вас ничего не отвалится, если вы ему напишете и спросите, там, дорогой автор, мы аудиоподкаст такой-то, хотим предложить прочитать ваш рассказ в нашей передаче. На 99% он не откажет и будет только рад и доволен. Но это и вам, и ему большой плюсик в карму.
4: Вот здесь главное понять, кому еще права принадлежат на чтение рассказа. Он может его передать,
1: да,
4: издательству,
1: да,
4: какому-то,
1: не только,
4: например,
1: издательству. На Западе очень часто огромные агентства авторских прав целыми пакетами рассказами владеют, и эти пакеты передают готовыми.
4: Слушай, ну вот, да, а почему никто из этих подкастов даже близко не приблизился по популярности к модели для сборки? Это в чем причина, как ты думаешь? Ну, понятно, что модель для сборки, огромные комьюнити, они существуют 3 миллиона лет, но есть и талантливые ребята, как мне кажется.
1: Мне тяжело судить, все-таки я не чтец, сколько не пытался представить, как работает эта наука, я прекрасно понимаю, что такой поставленный голос, как у профессионального актера, начитки, озвучки у меня не будет. Возможно, тут играет роль тот вот самый симбиоз необычных трех медиа, которые есть в модели для сборки. Ведь не просто читаем рассказы, у нас то, что раньше называлось радиоспектаклем, причем без шумов, ну, обычно оформляют как-то там, дверь проскрипела, открылась, там, если рассказывают, что герой печатает на компьютере, слышно, как клацают клавиши и так далее. Модель для сборки перед собой изначально поставила задачу, что это будет музыкальное сопровождение. И аудио наполнение именно в музыкальном плане — это столь же важная часть, как и литературная. То есть это три различных медиа: голос чтеца, профессионального актера озвучки, а как бы Влад все-таки у нас очень много лет этим занимается и тысячу фильмов и игр озвучивал. Это, естественно, тексты фантастические, и это, естественно, фантастическая музыка. Это эмбиент, это транс, психоделик, очень много различных стилей, которые подбираются специально для того, чтобы создавать определенное настроение и к началу рассказа, и оставлять послевкусие, когда прослушивание закончится. Второе, я думаю, что он все-таки время играет свою роль. Вот на наших живых выступлениях к нам приезжают люди, которых там сейчас уже бородатые лысые дядьки, рассказывают нам, что слушали модель для сборки с 15 лет, а сейчас у них уже дети начинают слушать модель для сборки, и они до сих пор как бы где-то там нас слушают. То есть когда тебе 27 лет, это накладывает определенный отпечаток на количество твоих постоянных слушателей. Вот, и мне кажется, что все-таки мы достаточно не коммерциализированы. Каждый из участников модели, а нас довольно много, это не только там диджеи Андрей Эдисон и Михаил Габович, не только наш бессменный голос Владислав Коп, не только наш звукооператор Волков, не только я как литературный редактор, довольно большая команда. Мы все, в общем, довольно успешные профессионалы в своих областях. И никогда не использовали модель для сборки как средство только для заработка. И, может быть, в этом дело люди видят, что это все-таки проект для души, проект для общения со слушателями. Для тех, кто привык, кто вырос на модели для сборки, мы продолжаем вот эту вот линию выдерживать. Сколько лет уже прошло, а мы практически... Ну, меняемся, конечно, с темами рассказов, с музыкальными жанрами, но сам по себе формат передачи практически не изменился.
4: Ну, значит, по сути, подкаст «Модель для сборки» — это большой, сложный, литературный в том числе продукт.
1: Литературно-музыкальный,
4: да? Литературно-музыкальный, да. То есть там задействовано много источников, да. Есть автор, который написал, а есть ты как литературный редактор, который, по сути, в чем-то немного выполняет роль продюсера, да, раз ты ищешь, договариваешься.
1: Скорее, это именно как составитель сборников. Это привычная моя работа, я занимаюсь составлением литературных антологий, вот примерно то же самое. Продюсер у нас один из наших музыкальных диджеев, Андрей Эдисон, он как бы еще музыкальный и
4: полноценный
1: коммерческий продюсер проекта, да.
4: Вот тебе, наверное, и секрет успеха, в общем-то, потому что до такого уровня подкастом многим, большинству современных просто работать и работать, и надеюсь, что...
1: Надо отдать должное еще коллегам из SoundStream. Мы, конечно, у них определенные хедлайнеры, но видно, как, с каким интересом они и к нам относятся. У них постоянно какие-то новые идеи. Ну, вот раньше мы просто писали лучшие там рассказы или лучшие из интересных, которые попали ко мне в руки на следующий сезон, да, а теперь вот решили объединять каждый сезон какой-то темой. У нас шестой сезон был «Кражи галактики», это про космических негодяев, плутов-мошенников, про космические преступления, вот «Язон Динальд», вот это все. И в этом сезоне, вот сейчас идет сезон последний, у нас «Хроноклазм», это про путешествие во времени. То есть мы стараемся подбирать рассказы, объединенные одной какой-то общей тематикой.
4: Прикольно. На чем вы зарабатываете? То есть вы выходите эксклюзивно на SoundStream, правильно? Больше вас послушать нигде нельзя.
1: Ну, во-первых, эксклюзив заканчивается. То есть, например, сезоны с 1 по 5 доступны совершенно свободно. После лета пообещали, что 6 уже будет доступен, 7 откроется в конце года. То есть где-то через 3-4 месяца по завершении сезона открывается.
4: То есть сначала выходит на SoundStream, и через 3-4 месяца после завершения сезона...
1: Там же на SoundStream он будет доступен, на всяких Яндекс.Музыках и на всех прочих подкастовых площадках. Просто сначала его могут слушать только подписчики, а потом все остальные свободно могут слушать. Но я не могу сказать, что мы стремимся зарабатывать. Ну вот у нас есть такой формат, как живые выступления. Причем как клубные выступления, так и выездные open-air. Вот буквально там полмесяца назад у нас был прекрасный формат выступления на глэмпинге «Зеленая тропа». Это на берегу Оки между Тульской и Калужской области. Чудесное зеленое место. Мы каждый раз тоже такую тематическую вечеринку, тематический уикенд проводим. То есть у нас был хоррор осенью темной, у нас был романтический постапокалипсис. В этот раз у нас было фэнтези, самое время, середина июля, солнце, девочки с эльфийскими ушками, все как надо, то есть такое фэнтези. А сейчас вот всех приглашаю осенью, будет в сентябре, 16-18 сентября, осенний пикник, тема у нас «Робинзонада выживалки». Мы собираемся и авторов соответствующих подобрать, и я приглашу несколько компьютерных игр, с которыми работаю на эту тему. В общем, создадим такое подходящее настроение. Но, опять же, не могу сказать, что мы прям на этом дико зарабатываем. Еще раз, это не та среда, где мы зарабатываем. Это та среда, в которой нам интересно себя реализовывать.
4: Слушай, ну круто. Подписывайтесь на канал «Первый подкаст», и в Телеграме там будет анонс мероприятия «Модели для сборки», тогда вы его точно не пропустите. У тебя как самого ощущение от того, что происходит на проекте? Куда вы идете? Куда ты его ведешь? Или не ты его ведешь?
1: Кто его ведет? Нет, веду его, конечно, не я, а я скорее только литературную часть куда-то веду. В какой-то момент мы, будучи разных политических взглядов, серьезно договорились о том, что мы будем все-таки передачей эскапизма. Мы не будем топить за сиюминутную повесточку любую, какой бы она ни была, консервативную, либеральную, патриотическую, не суть важно. Мы не будем выдавать вот прямо с пылу с жару рассказы, которые, да, утром в газете, вечером в куплете. А мы будем стараться создавать вот то настроение, действительно, в 90-х, когда люди ложились спать, ставили рядом радиоприемник, и голос Влада уносил их в иные миры. Мы решили, что мы это вот настроение будем всегда поддерживать. И второе, к чему, наверное, действительно мы сейчас активно хотим стремиться, все-таки момент, когда классики заканчиваются, меня уже как литературного редактора серьезно подпирает. Иногда на какое-то тематическое чтение, когда ищешь кого-то из классиков, постоянно наталкиваешься на то, что вот этот рассказ вот идеально подходит, но мы его уже читали в 96-м году. Этот рассказ идеально подходит, но в 2001-м мы его уже прочитали. И мы хотим, возможно, со следующего сезона на Саундстриме, хотим действительно сделать площадку для реализации молодых авторов. То есть, да, я никогда не был каким-то таким закрытым человеком, ни в один из моих проектов не было исключительно блатного проникновения, то есть так, чтобы только за дружбу. Ну, и в сборнике, и в модели для сборки всегда можно было прислать мне рассказ, но, естественно, там был всегда вопрос качества. Все-таки автор, который пишет 15 лет, и автор, который начал писать 2 месяца назад, это несколько разные по качеству тексты. Вот мы сейчас договорились о том, что попробуем сделать подкаст только из молодых фантастов. Благо, что уже больше года я веду литературный семинар «Мы выросли в России». По всем регионам мы ездим, 5 регионов, 5 различных семинаров каждый год проходит. И там, как бы, имея возможность видеть молодых авторов, там, 18, 20, 25 лет, которые вот только-только начинают писать, но в то же время тексты уже относительно неплохие и могут выигрывать семинар. Так что будем пробовать знакомить наших слушателей и с молодыми авторами тоже.
4: Как вы будете их искать?
1: Ну, их искать не надо. Они сами приходят. Да, они сами приходят. Мы никогда с тобой на подкастах не говорили об этом, да, но ты прекрасно знаешь, я занимаюсь составлением фантастических антологий. На данный момент у меня их 38 штук. 35 опубликованных, еще 3 в работе. И, ну, портфель неплохих рассказов, среди которых есть что выбирать, у меня достаточно большой. И тут особых сложностей нет, где найти подходящие рассказы.
4: Круто. Небольшой, видишь, эксклюзивчик, насколько я понимаю.
1: Не, ну какой-то особой тайны в этом нет. Мы говорили о выпуске серии подкастов «Сезон» такой вот молодежной фантастики. Мы говорили о том, что будем продолжать живые выступления. Причем очень хочется какого-то вот необычного формата живых выступлений. Потому что вообще это очень смешно, когда пишешь кому-то из западных авторов и рассказываешь, что вот модель для сборки, мы читаем рассказы под фантастическую музыку. Приходит письмо совершенно квадратными глазами, оттуда прям видно, как из письма квадратными глазами человек смотрит, что в России люди собираются, чтобы в темноте читать друг другу рассказы. Да, вот оно примерно так и есть. Действительно, люди читают друг другу рассказы, но хочется вот оформления. У нас было 25 лет в 2020 году, в разгар карантина. И если 20 лет мы отметили очень красиво, в большом зале с красивым выступлением, то 25 мы отмечали практически без зрителей. Ну, не разрешали тогда массовые мероприятия. И мы отмечали в такой хай-тех галереи с промышленными роботами. И Влад читал, была прямая трансляция, а на заднем плане метались промышленные роботы, которые собирали что-то такое, какой-то объект на конвейере. И вот хочется настроения. То есть если мы читаем космические рассказы, почему бы это не сделать в павильоне «Космос»? Если мы читаем... У нас есть тема такая «Жертвы научной фантастики», когда мы читаем классический sci-fi. Почему бы это не сделать в каком-нибудь музее, там, в том же Политехе, да? Скажем, у нас был рассказы о восстании машин. Мы выступали в музее восстания машин, где огромные вот эти вот ржавые железяки. Ну, я думаю, ты слышал про это место. Очень такое знаковое место. Вот такое вот, чтобы настроение было не только текстами, не только музыкой, но и везде, и во всем.
4: Ну, вот поэтому вас все любят, и вас все слушают больше, чем многие другие подкасты.
1: Ну, все-таки такое выступление — это не аудиоподкаст. Понятно, что там и видеоинсталляции есть, и
4: очень атмосфера. Я больше про подход говорю. То, что подход, да, я был у вас и на живых выступлениях, прям
1: ну, приглашал мы меня. Ну, мы себя, да, мы хотим так реализовываться. У нас свои, как бы, тоже интересные идеи постоянно есть.
4: Мне даже кажется, на одном из первых я был, на 905 года, в каком-то ресторанчике Новикова.
1: Да-да-да, да, это Дымов был.
4: Дымов он назывался, да, его уже нет давно, этого места.
1: Это у нас была серия гастрономических выступлений, когда мы специально подбирали рассказы про еду.
4: Но это лет 20 назад, мне кажется, было уже. Ну ладно, лет 15.
1: Ну да, да, лет 15 назад. Это самое начало 2000-х, где-то 2000, может быть, 7-й год.
4: Ну да, где-то так, да. Слушай, спасибо тебе большое, что пришел, очень интересно. Я надеюсь, что все с удовольствием дослушали выпуск до конца, поставили лайки, где можно поставить, подписались на подкаст везде, где люди привыкли слушать подкасты, и поставили нам 5 звездочек в Apple подкастах, потому что мы очень волнуемся, когда нам не ставят 5 звездочек в Apple подкастах. Вот, можешь что-нибудь порекламировать напоследок, вдруг тебе есть что сказать, не обязательно связанное с моделью для сборки.
1: Рекламировать модель довольно сложно. Ну, то есть любой человек может набрать в поисковике модель для сборки, и на момент, когда мы перестали считать, у нас было 2300 начитанных рассказов.
4: Ёшкин кот.
1: Да, то есть это все совершенно свободно, но только я вот уже предупреждал, это может быть, вам может попасться старая запись микрофоном с динамика радиоприемника, это может быть печально. Ну, как бы каждый рискует сам. На SoundStream, разумеется, все наши сезоны выложены, как я уже сказал, первые 5 совершенно бесплатные, пожалуйста, можно слушать. Что касается как бы вне модельных вещей, ну, тут рекламировать можно бесконечно. Из интересного, тема, с которой я сейчас очень активно работаю, наверняка наши слушатели, может, кстати, подкаст следующий запишем, наверняка наши слушатели знают такой проект, как SCP Foundation. Вот издатели проекта SCP Foundation обратились к известному питерскому художнику Алексею Андрееву, ко мне как к составителю сборника, выпустить иллюстрированный альбом о выдуманной вселенной Метрономикон по картинам Алекса Андреева. И по этим же картинам известные фантасты Сергей Лукьяненко, Олег Дивов, Андрей Лазарчук, Леонид Каганов, Александр Пелевин написали рассказы по этим иллюстрациям. И вот такой вот, да даже не сборник, и даже не иллюстрированный какой-то проект, ну, артбук. Классический пример артбуков, как вот бывают артбуки по вселенной Марвел. Да, вот это то же самое. Только вместо Марвел там абсолютно выдуманная с нуля вселенная Метрономикон. Совершенно неожиданно для нас она стала популярной в Англии и в Испании. На текущий момент у нас только у трейлера 2,3 миллиона просмотров на Ютубе. Первый тираж полностью раскуплен, второй тираж начали публиковать. И, в общем, это сейчас идея на подъеме. Много различных новых отражений. Даже В Телеграме стикеры с паукотиками есть. Кто любит Телеграм, может скачать и посылать свои стикеры с паукотиками. А вообще Метрономикон — это вселенная параллельной реальности, где в конце 40-х, начале 50-х, после Манхэттенского проекта, в наш мир началось вторжение иной физики, иных сущностей, которое получило название инфильтрации. Очень странный мир, немножко от Лавкрафта, немножко от SCP, немножко от таких вот мифических sci-fi вселенных в духе, наверное, может быть, Роджера Желязны, и в то же время огромный пласт ностальгии по Советскому Союзу, потому что все это сверху приправлено советской уличной пропагандой и, так сказать, огромными советскими устройствами, которые со всеми этими вторжениями пытаются бороться.
4: Вау, ну это я тебя обязательно позову в подкаст, который называется «Кроссовер-подкаст». Мы как раз его в начале сентября запускаем, и если к тому моменту у тебя уже что-то будет рассказать, с удовольствием
1: тебя позову. Рассказать уже все было очень давно. Книга у нас вышла в начале мая, и в начале же мая...
4: уже вышло все.
1: Я говорю, первый тираж уже продан.
4: Вау!
1: Уже второй тираж. В начале мая мы записали видео-подкаст у Дмитрия Гоблина-Пучкова на разведопросе, потому что действительно красивая очень получилась книга, за которую совершенно не стыдно. То есть бывает, что... Ну, книга-то хорошая, но издатель для экономии берет такую бумагу и такую обложку, что потом где-то дома рыдаешь в подушку. Но здесь все очень красиво, очень качественная полиграфия, очень хорошо сверстана книга, и совершенно замечательные картины Алекса Андреева, и рассказы наши авторы, как обычно, написали прекрасные.
4: Круто, спасибо.
1: Кстати, два рассказа оттуда мы прочитали «Модель для сборки». Олег Кожин «Каблук» и Леонид Каганов «Небесные колокола».
4: Кайф. Спасибо.
1: Всем пока.

Название следующего рассказа напомнило мне... Я не отношу себя к снобам и не утверждаю, что никогда не смотрю телевизор. Иногда даже попадаю на один известный сериал, не буду его рекламировать. Но есть там персонаж, который отрекламирует своим именем, его Кузя. Следующий рассказ называется «Кузя». Жили-были муж и жена. У них долго не было детей, а потом родился сын. Они его назвали Кузей. Рос он здоровенький, пухленький, чистенький. Уж очень ему родители попались чистоплотные, чуть что умывали ручки. Подрос маленечко Кузя, стали родители обучать его правильному хождению. «Будешь ходить по улице, смотри, сынок, себе под ноги, как бы не споткнуться. Придется по паркету пройтись, под ноги смотри, на паркете поскользнуться проще простого. По горной тропинке подниматься будешь, опять-таки смотри под ноги, не ровен час скатишься с верхотуры в самый овраг, как бы шею себе не сломал. Спускаться будешь с горы, пуще прежнего под ноги себе смотри, а то и до растяжения мышц недалеко. А пошлет тебе Господь за благонравие и успехи путевочку в Сочи, по пляжу ступай осторожно, чтобы тапочки раньше времени не стоптать, и под ноги себе смотри в оба, а то нахлынет на тебя дурным часом волна, заплеснет, промочит, а то и вовсе унесет в море». Сказали так Кузи его любящие родители, еще какое-то время пожили и умерли, оплакиваемые ближайшими родственниками. Стал Кузя родительское завещание выполнять. Шагал ли по паркету, поднимался ли в гору, спускался ли под гору, прогуливался ли по вешнему полю, бродил ли по вековому лесу, слонялся ли по улице, болтался ли по пляжу, всегда неустанно и прилежно себе под ноги смотрел. Ни разу за всю жизнь не споткнулся, ни разу не поскользнулся.

поскользнулся, ни разу себе мышц не растянул, ни разу лба не расшиб, ни разу в канаву ногой не попал, ни разу его волной морской не окатило. Так сукин сын и помер, ни разу не увидев ни синего неба, ни ясных облаков, ни солнечных зорь, ни светлой россыпи звезд, ни огней городских, ни сельских красот, ни лиц человеческих.

0: Роберт Шекли. «После этой войны другой уже не будет». Это сейчас Земля всем известна как образец добрососедства и миролюбия. Даже несмотря на свое полное обнищание, она ни с кем не воюет. Есть уже люди, которые представить себе не могут, что когда-то было иначе. А ведь было и не так уж давно, когда вся власть на Земле была сосредоточена в руках горстки ослов в армейских мундирах. Вот эти-то солдафоны наихудшего армейского образца и доказали тогда перед великим прозрением полную несостоятельность их собственной политики. Ведь именно во время диктатуры генерала Гетта Земля вышла в космос и тут же, пару лет спустя, влипла в инцидент с галактическим исполнителем, после которого о войнах уже нечего было и говорить. Вот вам подлинная история этой фатальной встречи. «18 сентября 2331 года вторая ударная армия под командованием генерала Варгаса вынырнула из утреннего тумана в окрестностях Редланда, Калифорния, и отбросила лоялистов Видермайера на полуостров Сан-Франциско. Видермайер — последний из генералов старого демократического режима, назначенных ныне низложенным правительством Соединенных Штатов, еще надеялся, что ему удастся спасти свою армию, отступив по морю хотя бы на Гавайи. Он не знал, что к этому времени Океания уже сдалась на милость военных. Долгожданные корабли так и не пришли. Осознав, что дальнейшее сопротивление бесполезно и принесет только еще большие потери, Видермайер капитулировал. Так рухнул последний оплот защитников гражданских прав. Впервые за всю свою историю Земля перешла во власть единой военной диктатуры. Варгас принял капитуляцию Видермайера и тут же отослал вестового в штаб-квартиру верховного командующего генерала Гетта в Северном Техасе. Войска второй ударной разбили лагерь на двух лугах, и интенданты уже засуетились, завершая подготовку к празднествам, которыми Варгас хотел отметить окончательную победу. И его палатка стояла чуть в стороне от лагеря. Генерал Варгас, коренастый крепыш чуть ниже среднего роста, обладал большой круглой головой, увенчанной шапкой густых волос, черными ухоженными усами и густыми сросшимися бровями. Он сидел на раскладном стуле, и рядом на краю стола дымился окурок черной сигары. Следуя хорошо проверенной практике, он отдыхал, полируя свои сапоги, сделанные из натуральной страусиной кожи и поэтому практически не имевшие цены, так как ни одного страуса на Земле уже не осталось. Напротив, на походной койке, сидела его боевая подруга Лупе. Вспыльчивая женщина с резкими чертами лица, пронзительным голосом и неукротимым характером. Все годы их адюльтера она воевала плечом к плечу с Варгасом и сопутствовала его карьере от обозника низшего ранга до генерала в штабе верховного главнокомандующего. Оба они участвовали в кампаниях во всех частях света. Их армия отличалась высокой маневренностью. Сегодня они в Калифорнии, а завтра уже в Италии, Камбодже или еще где-нибудь куда направят. Теперь, наконец-то, боевые соратники получили возможность расслабиться. Войска расположились на широкой равнине под Лос-Гатосом. Их костры посылали в голубое небо тонкие извилистые струйки серого дыма. Кампания была окончена. Многие лоялисты Видермайера перешли на сторону победителей. Похоже было, что эта битва была последней. Долго, сколько Варгас не вспоминал, он не мог припомнить ни одного непобежденного еще противника. Это был исторический момент. Варгас и Лупе отметили его, подняв друг за друга по бокалу калифорнийского шампанского, а затем разложили на заправленные двуспальные койки обмундирование и принялись наводить на него блеск для предстоящих торжеств. От генерала Гетта прибыл вестовой, пыльный и усталый от нескольких часов, проведенных в вертолете. Он привез депешу. «Мы раздавили всю оппозицию нашему новому порядку в Северной Америке и окончательно сломили сопротивление в России и Азии. Наконец-то весь мир управляется одной твердой рукой. Мой верный генерал и мой дорогой друг, ты немедленно должен прибыть в Ставку. Все наши генералы собираются здесь для того, чтобы отметить нашу окончательную победу. Кроме того, нам нужно обсудить и наметить план дальнейших действий. И для этого ты мне здесь очень нужен. Кроме того, строго конфиденциально тебе сообщаю, что есть кое-какие обстоятельства, сулящие совершенно новые варианты дальнейшего развития нашей цивилизации. Но говорить об этом не могу даже в депеше. Очень хочу обсудить все это с тобой. Это необычайно важно. Приезжай немедленно. Ты мне просто необходим. Когда Вестовой вышел, Варгас обернулся к Лупе. Что это могло бы быть настолько важным, что он не может доверить депеше? Хоть бы намекнул, что ли?
1: «Понятия не имею», — сказала она. «Но мне что-то не нравится, что он так настаивает на твоем приезде».
0: «Что ты в этом понимаешь, женщина? Он просто отдает должное моим заслугам».
1: «Может и так. А может, он хочет иметь тебя поближе к себе, чтобы ты был у него на глазах? Твои ребята — одна из последних независимых армий. И если он над вами установит контроль, то, считай, он в дамках».
0: «Ты забыла, что у него, по крайней мере, в 5 раз больше людей, чем у меня». Кроме того, Джон Гетт — мой друг детства. Мы учились в одной школе в Лос-Анджелесе.
1: «Да слыхала я про это», — ответила Лупе. «Но слишком часто бывает, что о дружбе забывают там, где решается вопрос о верховной власти».
0: «Но у меня нет амбиций подняться выше, чем я есть».
1: «А Гетт об этом знает?»
0: «Да, конечно, знает», — заявил Варгас, хотя голос его прозвучал не так уверенно, как ему хотелось бы.
1: «А он в это верит?»
0: — парировала Лупе.
1: «В конце концов, власть меняет человека. Ты же сам видел, что стало кое с кем».
0: «Знаю, о ком ты. Генералы из России и Вьетнама. Но они же не смогут объединиться против Гетта. Настали времена единого правительства, и Джон Гетт скоро станет верховным командующим всей планеты».
1: «А он этого достоин?»
0: «Вот уж это не важно», — раздраженно ответил Варгас.
1: «Главное — это идея.
0: Ее время настало. Раньше мы жили в сумасшедшем доме, все воевали друг с другом. Единый верховный военный правитель Земли — это лучший вариант для нас всех».
1: «Ну хорошо»,
0: — примирительно сказала Лупе.
1: «Надеюсь, что это так. Так мы едем?»
0: Варгас задумался. Несмотря на уверенный вид, который он демонстрировал Лупе, у него самого все же были некоторые сомнения. Кто может предсказать, что сделает Гетт? Не раз уже бывало, что победивший генерал утверждался на своих позициях путем уничтожения под предлогом измены своих былых соратников. Однако есть ли выбор? Как бы ни было предано Варгасу его войско, армия Гетта в 5 раз превосходит его численные, в любом случае победа будет за ним. Но ведь он, Варгас, и не собирался быть верховным командующим. Он-то прекрасно понимал, что скроен не для высшего эшелона власти и его место на поле битвы. Так что он ни на что не претендует, и Гетт должен был это знать. Варгас, он ни на что не претендует, и Гетт должен...

0: Сражение с Видермайером он воевал в Италии. Но пока они летели на реактивном самолете в Техас, в город Зеро, он достаточно насмотрелся на разрушенные города и нескончаемые толпы беженцев. Однако сам город Зеро выглядел вполне благополучно. Это было новенькое, с иголочки, создание генерала Гетта. В центре его находился огромный стадион, превосходящий размерами Колизей, Астродом и все другие спортивные сооружения Старого Мира. Тренеры, болельщики и спортсмены съезжались сюда со всего мира для обсуждения военно-спортивных ритуалов. Варгас за всю свою жизнь не видел столько генералов и их боевых подруг в одном месте. Здесь собрались все соратники Гетта, выигравшие войну за установление военного положения во всем мире, и все они были в наилучшем расположении духа. Варгас и Лупе зарегистрировались в громадном отеле, построенном специально для этой ассамблеи, и сразу же поднялись в свой номер.
1: «Ого!»
2: — сказала Лупе, разглядывая мебель в классическом стиле.
1: «Ничего себе!»
2: Она прекрасно владела английским, но, не желая, чтобы другие боевые подруги считали ее зазнайкой, предпочитала говорить с их специфическим простонародным акцентом. Чемоданы генералу пришлось нести наверх самому. Так как отель был настолько новым, что коридорные в нем еще не прошли проверку службы безопасности и поэтому пока еще не были допущены к работе. Варгас был одет в свой пропотевший черно-оливковый боевой мундир с орденом Льва, знаком отличия бессрочного командира Вечного Корпуса. Этот знак он получил за свою самую знаменитую победу в Чако в 30-х годах. Варгас поставил на пол чемоданы и рухнул в кресло с обиженным видом.
3: «Я им боевой, а не коридорный генерал!»
2: Лупе все еще в остолбенении таращилась на мебель. Сегодня она нарядилась в свое самое откровенное розовое атласное платье и ярко накрасила губы. Она была очень хороша сейчас. Черные змеящиеся волосы, лицо развратной кошки и ноги, растущие от ушей. Однако для женщины ее формы были несколько грубоватыми. Она скорее была похожа на генерала в юбке, только со слишком худыми ногами. Варгас сидел, развалившись в кресле, на его лице деревенского увольня торчала пега и щетина. Он не имел дурной привычки бриться каждый день, считая, что и так выглядит достаточно прилично. Лупе, наконец, обрела дар речи.
1: «Эй, Ксакси!»
2: — так она его иногда ласково называла.
1: «А что мы делать теперь?»
3: «На черта тебе русский акцент!» — рыкнул на нее Варгас. «Закройся! Это не твоего ума дело!»
2: «Я собираюсь на совещание и голосование в конференц-зале».
1: «Голосование? Это кто там собрался голосовать?»
3: «Все наши генералы, чучело».
1: «Что-то я не въезжаю», — сказала Лупе. «Мы же фашисты. Мы что, не можем обойтись без этих вонючих голосований?»
3: «Счастье твое, что я тебя люблю», — ответил генерал. «Потому что иногда мне хочется тебя прибить за твою тупость. Слушай сюда, мой стервятеночек». «Если фашисты иногда и голосуют, то они делают это лишь для того, чтобы лишить права голоса всех остальных».
1: «Ах, вот так, да? Тогда понятно».
3: «Еще бы не понять», — продолжал Варгас. «Если мы хотим совместно выработать общую программу дальнейшего развития, то только на это мы и можем рассчитывать. Голосование просто необходимо, чтобы удержать наших обожаемых ревизионистов от контрреволюции».
1: «Надеюсь, что это получится»,
2: сказала Лупе, задумчиво почесывая ляжку, но затем, вспомнив о своих манерах, тут же почесала ляжку генерала. Потом она достала из холодильника текилу, шампанское и пиво и смешала свой любимый коктейль.
1: «И это все, за что вы будете голосовать?» — спросила она.
2: Варгас задрал ноги на кофейный столик, и столик тоненько заскрипел. Варгас знал, что для каждой новой партии генералов-постояльцев заказывается новая партия кофейных столиков. Ему нравилось слушать этот скрип. Он был человек простой, со своими маленькими слабостями. Он еще немного поскрипел и затем ответил.
3: «Есть еще кое-что, о чем нужно проголосовать».
1: «Я что, тоже должна туда идти?» — спросил Лупе.
3: «Да нет же, ты же женщина, а недавно мы большинством голосов решили лишить вас права голоса».
1: «Блеск!»
2: — ответил Лупе.
1: «На всех этих собраниях всегда такая скукотища».
2: В дверь постучали.
3: «Войдите», — отозвался Варгас.
2: В комнату вошел долговязый парень, одетый в серую униформу.

0: Отвисшая нижняя губа и глазки-щелочки, вылитый недотепок.
1: «Варгас, это вы?»
0: — спросил он.
2: «Да», — ответил генерал. «Если ты еще раз войдешь без стука, я тебе хребет переломаю».
1: «Да я же по службе», — сказал тот. «Я принес вам взятку».
2: «Так что ты раньше не сказал», — удивился Варгас. «Присаживайся, наливай себе».
0: Недотепа достал из внутреннего кармана толстый конверт и протянул его генералу. Варгас заглянул внутрь. Он был набит тысячными кредитками с орлами.
2: «Дьявол», — сказал генерал. «Можешь по-приятельски заходить ко мне, когда захочешь». «Так для чего это? Могу я осведомиться?»
1: «Да я ж говорю вам, это взятка», — ответил парень.
2: «Я уже понял, что это взятка», — сказал Варгас. «Но ты мне еще не сказал, за что она».
1: «Я думал, вы сами знаете. Когда начнется голосование, вам нужно проголосовать «за» по первому пункту».
2: «Хорошо. А что в этом пункте?»
1: «Что штатские лишаются права голоса до тех пор, пока верховное начальство не сочтет их достойными доверия».
2: «Звучит хорошо. Меня это устраивает».
0: Парень вышел, и Варгас торжествующе улыбнулся Лупе. Он был горд получением этой взятки, хотя и без нее он бы все равно голосовал за пункт первый. Но он знал из исторических книжек, не говоря уже об устных преданиях на эту тему, что взятки были доброй традицией любых избирательных кампаний, поэтому он бы просто обиделся, если бы генерал Гетт не счел его достойным взятки. Он бы поделился своей радостью с Лупой, если бы она не была такой дурой, неспособной вникнуть во все тонкости и нюансы. Но до чего же потрясающе она выглядела сейчас в своем розовом атласном пеньюаре.
2: «Заходи, старина! Добро пожаловать!» —
0: загремел в приемный голос генерала Гетта. А ведь Варгас всего минуту назад назвал свое имя краснолицему клерку в форме клерикального дивизиона боевых рейнджеров. То, что Гетт вызвал его сразу, как только он вошел, очень польстило Варгасу. Протирать штаны в предбаннике, пусть даже и в очень хорошей компании, приятного мало, а компания здесь подобралась что надо. Генерал Лин, только что завершивший присоединение Китая и Японии ко Всемирной оборонной лиге Гетта. Генерал Леопольд, пухлый зануда в помпезной форме, скопированный с фанаберии одного южноафриканского генерала. Он завершил завоевание Южной Америки, включая Патагонию, а кого волнует, что там осталось ниже по карте. Там был и генерал Ритон де Галайгон, эстремадурец со сверкающей улыбкой, чья армада де Гран Деструктивидад обезопасила для Лиги всю Западную Европу вплоть до Урала. Здесь были известнейшие люди, чьи имена навеки войдут в историю. И все же именно его, Варгаса, Гетт пригласил на аудиенцию первым. Джон Одоасер Гетт, высокий мужчина с вечно горящими глазами и королевскими манерами, жестом пригласил Варгаса сесть и, не спрашивая, налил ему виски. Он славился своим гостеприимством на всю империю.
2: «Мы выиграли эту войну, дружище», — сказал он. «Мы победили их целиком и полностью. Впервые в истории человечества все жители Земли, без исключения, в едином строю. Это дает нам уникальные возможности».
1: «Для чего?»
0: — сощурился Варгас.
2: «Во-первых, мы сейчас находимся в той ситуации, когда все ждут от властей, что они наконец-то принесут людям мир и процветание. Это прекрасные и благородные цели, сир. Конечно, вот только я пока себе не представляю, как из них извлечь прибыль».
1: «Что вы имеете в виду, мой генерал?»
2: «Последняя война была очень длинной и влетела нам в копеечку. А в результате сейчас в большинстве стран экономика практически полностью разрушена. И пока все стабилизируется, пройдет немало времени. Скольких людей ожидают голод и нужда? Возможно, и голодная смерть. Даже для военных будет трудно встать на ноги».
0: «Но мы предвидели это», — ответил Варгас. «Мы же все это обсуждали во всех деталях еще во время войны. Конечно, период восстановления будет очень трудным, но каким ему еще быть? Пусть он займет 100 лет, пусть 200, рано или поздно, под железным руководством военного командования, мы все восстановим, и наступит полное процветание».
2: «Да, это наша общая мечта», — сказал Гетт. «Но представь себе только на минуту, что мы можем ускорить этот процесс, что мы можем одним махом подняться на новую ступень. Представь, что мы можем
3: прямо сейчас достичь полного благоустройства каждого жителя Земли. Ведь это было бы потрясающе, а, Гетулио?
1: «О, да, конечно», —
0: взволнованно сказал Варгас, в душе недоумевая, к чему клонит Гет.
1: «Но разве это возможно?»
2: «А вот об этом мы поговорим завтра подробнее после голосования»,
0: — ответил Джон Одуасар Гет. Конференц-зал имел круглую форму. В центре находилась вращающаяся трибуна для комиссии по регламенту первого временного военного правительства Земли. Зал освещался многочисленными люстрами и был обставлен удобными креслами. С лишением штатских права голоса разобрались быстро. Все генералы, включая Варгаса, единодушно проголосовали «за». Исключение было сделано лишь для тех штатских, что были избраны делегатами до Конгресса. Штатских также лишили прав на «habeas corpus», «биль о правах», «конституцию» и остальные либеральные штучки, лишь создающие балласт для нового законодательства. Это было вынужденной мерой, так как военные уже давно заметили, что всем штатским присуще вероломство и лицемерие. Следующим на повестке дня встал вопрос о разоружении, или, как генералы сами его называли, о безработице. С войной, как с бизнесом, было покончено. Воевать больше было не с кем, и, следовательно, разоружение означало тяжелые времена и для военных. Однако идея гражданской войны никому не нравилась. Но генерал Гетт заверил аудиторию, что есть и обходной путь, и пообещал в ближайшее время сделать на эту тему заявление. Конференция закончилась отменным банкетом и бурным братанием представителей различных родов войск. Потом состоялся прием для избранных, где Лупе произвела фурор своим платьем в красные, синие и желтые горошины, что также польстило Варгасу. После приема генерал Гетт отвел Варгаса в сторону и договорился с ним о встрече на следующий день в авторезерве ровно в 8.
2: «Я хочу тебе кое-что предложить», — сказал он.
3: «И думаю, тебе это понравится».
0: В условленный час Варгас вместе с Лупой прибыли в авторезерв. Сегодня генерал надел свою орденскую ленту командира Легиона Смерти и все медали и ордена за кампанию по разгрому Нью-Йорка. Да, он прошел славный боевой путь с самых низов, а ведь начинал простым желторотым бандитом. Вскоре они уже мчались на машине за город в пустыню, которую покрывали миллионы цветов нежнейших расцветок. Ведь была весна.
2: «Да, здесь красиво», — сказал Варгас. «Вообще-то эта земля принадлежит одному из индейских племен», — заметил шофер. «Правда, забыл, какому. Сейчас-то они все ушли в Индианолу».
4: «А что это?»
2: «Новый индустриальный район в Миссисипи, куда собрали всех оставшихся индейцев».
4: «А ведь раньше они были рассеяны по всей Америке».
2: «Да»,
4: — ответил шофер.
2: «Но этот образ жизни себя скомпрометировал».
4: «Какая жалость», — сказал Варгас. «Они же, эти индейцы, жили здесь довольно давно».
2: «Их всегда притесняли не так, так эдак. Но не волнуйтесь, мы найдем им применение в нашей новой системе».
0: Секретный объект был надежно укрыт в лабиринте горных ущелий в 30 милях западнее города Зеро. Генерал Гетт сам вышел встречать Варгаса. Рядом с ним на пороге его временной резиденции стояла прелестная молодая женщина. Гетт позаботился взять с собой свою даму, юную леди Лолу Монтес. Не ту самую, а ее родственницу. У них в семье была традиция наследования имен. Она тут же подхватила Лупу под руку и увлекла ее к столику с кофе, сигаретами, бурбоном, наркотиками и к последним сплетням. Генеральские жены, как правило, очень хорошие хозяйки. Гостеприимство – добрая традиция любой армии. Оставшись без свидетелей, генералы смогли приступить к делу. Для начала они обсудили успехи контрразведки, окончательно разделавшейся со всеми инакомыслящими. Большинство оппозиционеров теперь поджали хвост. Просто поражало, на что способен Центральный комитет для того, чтобы вывести скрытых врагов на чистую воду.
2: «И это только начало», — подытожил Гетт. «Пока на Земле будут военные, социальный надзор будет осуществляться с должной тщательностью. Но это первый раз в моей жизни, когда все солдаты на нашей стороне».
1: А что вы собираетесь делать со всеми теми группировками, которые настаивают на самоопределении в области религии, а также самоуправления и прочей чепухе?
4: Если они действительно хотят независимости, то должны поддерживать военных. Мы уважаем свободу верований и религий.
1: А если они не захотят к нам присоединиться?
4: Тогда пусть молчат в тряпочку или убираются подальше, потому что если они этого не сделают, мы их расстреляем, сказал генерал Гетт. Это спасет нас от бесконечных споров и поможет нам сэкономить на тюрьмах и надзирателях.
0: Дальше генерал Гетт объяснил Варгасу, что одно из преимуществ всепланетного мира заключается в том, что правительство может наконец-то вложить деньги в дельные проекты.
1: «О!» — с пониманием отозвался Варгас. «Речь идет о раздаче еды нищим и все в таком роде?»
4: «Я вовсе не это имел в виду», — сказал Гетт. «Мы пытались так делать, но это не сработало».
1: «Вы абсолютно правы», — заметил Варгас. «Они всегда приходят снова и снова и просят все больше и больше. Но что именно вы называете дельным проектом?»
4: «Пойдем, я тебе покажу. Ты все увидишь своими глазами».
0: Они вышли из палатки и направились к генеральской машине. Шофер, коренастый плотный монголоид с длинными бандитскими усами, был одет в шерстяную фуфайку, несмотря на гнетущую жару. Он щеголевато отдал честь и открыл дверцу машины. Они ехали минут 20 и остановились перед громадным, словно висящим над пустыней зданием. Пройдя мимо охраны по туннелю из колючей проволоки, они подошли к маленькой дверце, ведущей внутрь. Если снаружи здание казалось огромным, то изнутри оно было просто безразмерным. Варгас поднял голову, чтобы увидеть потолок, и заметил далеко в вышине порхающих птиц. Но то, что он увидел в следующий момент, заставило его застыть на месте с раскрытым ртом. Он не мог ни выдохнуть, ни вдохнуть. Наконец, снова обретя дар речи, он спросил.
5: «Это настоящее, Джон? Или вы мне показываете какую-нибудь тактическую иллюзию?»
0: Генерал Гетт загадочно усмехнулся.
4: «Все не так просто, дружище. Это достаточно материально, старина. Разуйте глаза».
0: И Варгас разул. Над ним возвышался многоэтажной башней космический корабль.
1: Он хорошо представлял себе, что это такое, так как лупа постоянно пичкала его статьями в газетах типа «Бразильский исследователь». Это точно был космический корабль, совершенно реальный.
0: Окрашенный в серую краску, словно огромный кит с маленькими глазками-иллюминаторами и хвостовым плавником на корме.
5: «Я потрясен, сир!» — сказал Варгас. «Я просто потрясен!»
4: «Поклянись, что тебе и в голову не приходило, что у нас есть нечто подобное!»
5: «И в мыслях не было!» — заверил его Варгас.
4: «Конечно, не было!» — довольно сказал Гетт. «Это хранилось в глубоком секрете от всех, кроме Верховного командования». «Но теперь, Гетулио, ты тоже член Верховного командования, потому что с сегодняшнего дня я тебя туда назначил».
1: «И я что-то не очень понял», — запротестовал Варгас. «Почему я?»
4: «Пошли в корабль», — оборвал его Гетт. «Там ты кое-что увидишь».
0: Он подхватил Варгаса под руку и потащил его за собой к эскалатору, ведущему внутрь корабля. И вдруг Варгас почувствовал себя как дома. Интерьеры корабля напоминали ему те, что он видел когда-то в ремейках «Космического бродяги». Он узнавал все эти отсеки, забитые пультами, аппаратурой и всякими там реле. Были здесь и прямоугольные, и дополнительные световые щитки. И техники были одеты именно в облегающие комбинезоны с высокими воротниками пастельных тонов. И полы от стены до стены покрывали ковры цвета авокадо. Все было именно так, как представлял себе Варгас в самых смелых мечтаниях. Казалось, что вот-вот сейчас из-за угла выйдет капитан Спок.
4: «О, нет, Спока здесь не будет».
0: Гетт словно прочитал мысли Варгаса.
4: «Но зато у нас есть кое-какие сюрпризы для пронырливых чужаков. Сейчас, Гетулио, я хочу тебя чуть-чуть проэкзаменовать, так, шутки ради. Скажи мне, о чем думает солдат, осматривая свой новый боевой корабль?»
0: Варгас глубоко задумался. Ему почему-то захотелось, чтобы Лупы вдруг оказалась рядом, Хотя она была всего лишь женщиной и к тому же порядочной дурой, ей удавалось, пользуясь своей непредсказуемой женской интуицией, формулировать то, что вертелось у генерала на языке, но что он сам выплюнуть не решался. К счастью, ответ неожиданно получился как-то сам собой.
5: «Оружие!»
0: — выдохнул Варгас.
4: «И ты получишь его?» — улыбнулся Гэт. «Пошли, сам увидишь, что этот младенчик вооружен до зубов».
0: Гэт подвел его к маленькому автомобильчику, приспособленному специально для перемещения внутри корабля. Варгас попытался вспомнить, было ли в космических бродягах нечто подобное, и подумал, что, пожалуй, не было. К тому же этот корабль был больше, чем «Энтерпрайз», и это ему польстило. Он не боялся ни больших вещей, ни великих дел. Автомобильчик тихонько жужжал по равномерно освещенному коридору, ведущему вглубь корабля. Генерал Гэт тоже жужжал без остановки, засыпая Варгаса статистическими данными о том, сколько батальонов штурмовиков можно разместить на борту, сколько тонн вяленого мяса и бурбона влезет в продовольственные склады, сколько центнеров стандартных пайков получится в результате и много другой полезной информации. Наконец, они прибыли в боевой центр корабля. В его цитадель. И тут Варгас смог отвести душу. Огромные дула огнеметов, длинноволновый парализатор, вибрационные лучеметы, способные стереть в порошок астероид средних размеров. У него тут же зачесались руки прямо на месте испытать притягивающие и сжимающие лучи, но Гэт его вовремя остановил, потому что стрелять пока было не во что. К тому же, как оказалось, большая часть вооружения еще не была доставлена на борт. Варгас ограничился тем, что громко воздал хвалу работе военных ученых. Но Гэт возразил.
4: «Хотя у нас много надежных ребят, у которых котелок варит, но этот корабль сделали не они».
5: «Тогда кто же, осмелюсь вас спросить, сир?»
4: «Его сварганила группа штатских ученых, называющих себя консорциумом, что попросту означает, что все они были повязаны друг с другом. Это был союз Европы, Азии, Америки и их проклятого эгоизма».
5: «Что вы имеете в виду, сир?»
4: «Я имею в виду то, что они строили этот красавец, чтобы удрать от нас».
5: «Мне трудно поверить в это, сир».
4: «Да это просто в голове не укладывается». Они перепугались за свои ничтожные жизни и наложили в штаны, что их всех перебьют. А судьба-то так и повернулась, что кое-кому из них не удалось спасти свою шкуру. Не знаю уж, почему им втемяшилось, что кто-то позволит им удрать с планеты с дорогостоящим космическим кораблем.
5: И что же с ними стало, сир?
4: Мы провели селекцию и оставшихся приставили к делу. Корабль был хорош, но нуждался в доработке. На нем кое-чего не хватало. Например, вооружение. Ведь эти людишки собрались лезть в дальний космос безоружными. Следующей важной проблемой была низкая скорость корабля. Оказывается, космос намного больше, чем мы проходили в военном колледже. А значит, если мы собираемся действительно куда-нибудь, когда-нибудь добраться, нужны суперскоростные корабли.
5: Суперскоростные корабли и первоклассные вооружения. «Да, я всегда мечтал об этом, но чтобы получить все это, сколько вам пришлось преодолеть, мой генерал?»
4: «Да, кое-что пришлось, но это так мелочи. Ученые уперлись на том, что это невозможно, и развели вместо работы пораженческую и разлагающую болтовню. Но я быстро это пресек. Установил им крайний срок, после которого я начну расстреливать тех, кто мешает достижению наших целей. Ты бы посмотрел, как они забегали».
0: Варгас, понимающе кивнул. В свое время он тоже предпочитал пользоваться самыми простыми методами.
5: «Прекрасный корабль!» — сказал он. «А такой только один?»
4: «Перед тобой флагман нашего космического флота».
5: «То есть вы хотите сказать, что еще есть и другие?»
4: «Конечно. Или будут очень скоро. Вся автомобильная и судостроительная промышленность будет дни и ночи работать на них. Нам нужно как можно больше кораблей, Гетулио!»
5: «Так точно!»
0: — рявкнул Варгас. Хотя на самом деле он никак не мог себе представить, зачем нужны все эти корабли, если кругом и так уже все завоевано. Однако спросить об этом он не осмелился. На лице генерала Гетта играла многообещающая улыбка, мол, ты сейчас узнаешь такое, о чем раньше и не подозревал, и тебе это очень понравится. Но Гэт все молчал, И Варгас, решив, что тот ждет от него какой-то реплики, начал.
5: «Теперь, что касается кораблей, сир».
4: «Да»,
0: — ожил Гетт.
5: «Они нам необходимы», — рискнул Варгас. «Для защиты»,
0: — Гетт кивнул,
5: — «от наших врагов».
4: «Абсолютно верно», — сказал Гетт.
5: «Единственное, что меня смущает, сир, это то, что я не знаю, кто теперь является нашим врагом. То есть я имею в виду, сир, что, по моему скромному рассуждению, у нас на Земле не осталось врагов.
4: Но, может, есть еще кто-то, о ком я просто не имею сведений?» «О нет, на Земле у нас действительно не осталось врагов. Они последовали за бизонами, коровами, эрдельтерьерами и прочими вымершими видами.
2: Теперь же, генерал Варгас, мы впервые в истории Земли объединенными военными силами отправимся с Божьей помощью в космический поиск и захватим все, что нам попадется».
5: «Все-все! В космосе!»
0: Варгас был потрясен величием идей.
4: «Да, сегодня Земля, завтра Млечный Путь, а потом один черт знает куда».
5: «И у нас действительно хватит сил, чтобы сделать это? Взять все, что мы захотим?»
4: «А почему бы и нет? Если только там есть что брать. В конце концов, это всего лишь инопланетяне».
5: «Это какой-то прекрасный сон, сир! Смею ли я надеяться, что вложу в него свою лепту?»
0: Гетт снова улыбнулся и похлопал Варгаса по плечу.
4: «Я приберег для тебя хорошую лепту, Гетулио. Как ты смотришь на то, чтобы стать моим первым маршалом космического флота и принять под командование этот корабль и ко всему этому приказ отчалить и разыскать пару планет, подходящих для землян?»
5: «Я? Это слишком высокая честь для меня, сир».
4: «Ерунда, Гетулио. Ты мой лучший боевой генерал. И ты единственный, на кого я действительно могу положиться. Так о чем же говорить?»
0: Гетт сделал обещанное заявление, после чего продемонстрировал генералам корабль. Затем он объявил, что собирается сам выйти в космос с разведывательной миссией, помогая старому доброму Варгасу. Они возьмут с собой множество разных исследователей на предмет нахождения в космосе чего угодно, что может представлять интерес для землян. Гетт был уверен, что в космосе есть что разведывать, и что открытие новых миров, как некогда открытие новых континентов, может принести миллионы. Генералы с большим энтузиазмом восприняли идею распространения земной военной власти в космическом масштабе, что сулило возрождение военного бизнеса. Работа закипела. Она велась днем и ночью, и вскоре корабль был набит продовольствием, все вооружение было надежно закреплено на своих местах, испытания показали, что оно работает удовлетворительно, кроме одной ракетной установки, вышедшей из-под контроля и сравнявшей с землей Канзас-Сити. Но письмо с соболезнованиями для всех оставшихся в живых и посмертные медали для погибших быстро исправили ситуацию. А вскоре после этого 10 тысяч вооруженных до зубов штурмовиков в боевом строю поднялись на борт корабля. Настал момент земного дебюта в космосе.

0: Испытательный полет внутри Солнечной системы прошел настолько гладко, что однажды за орбитой Нептуна Варгас приказал инженерам покинуть родную систему. Космос велик, и нечего тратить время попусту. Корабль мгновенно увеличил скорость, затем заработала система управления гиперпространственным прыжком, и, проскочив сквозь червоточину в пространстве, он вынырнул в районе, богатом звездными системами. И у многих из них имелись очень аппетитные планетки. Прошло еще сколько-то времени, не так уж много, но достаточно, чтобы понять, что вы действительно куда-то прибыли. И вскоре офицер связи заметил легкое трепетание стрелки на индикаторе детектора интеллекта. Это было одним из последних изобретений земных ученых. Луч широкого радиуса действия, реагирующий на то, что ученые называли нейронным полуфазовым контуром, или сокращенно НПФК. Военные ученые считали, что этот детектор просто необходим при поисках разумных существ, с которыми следует поговорить как следует. «Откуда поступает сигнал?» — спросил Варгас.
1: «Откуда-то оттуда».
0: Офицер связи неопределенно махнул рукой на россыпь звезд на дисплее.
2: «Отлично! Поехали туда!»
1: «Сначала нам надо определить звезду, рядом с которой находится источник сигнала», — сказал офицер. «И тогда пойдем прямо на нее».
0: Варгас поспешил с докладом к Гетту. Тот выслушал его в своей роскошной каюте, где было все необходимое для настоящего солдата. Женщина, оружие, деликатесы, алкоголь и наркотики, и велел ему валять дальше в том же духе. Варгас отдал приказ валять дальше на самой большой скорости. Огромный корабль стремительно ввинчивался в пространство. Пока корабль пожирал парсеки, солдаты коротали время в бессознательном состоянии, погруженные в гипносон. Самые отборные штурмовики храпели в 10 тысяч глоток, спеленутые в гамаках в 8-9 ярусов. Звучало это весьма своеобразно, однако совершенно естественно. На каждую роту было назначено по одному дневальному, обязанному отгонять мух. Прошло еще какое-то время. Позади осталось несколько световых лет, и, наконец, зеленая вспышка на контрольной панели и писк детектора возвестили о том, что источник сигнала уже близок. Офицер связи поспешил кратчайшим путем в капитанскую каюту, сначала скоростным лифтом, затем пневматичкой. Варгас крепко спал, когда его плеча почтительно коснулась чья-то рука.
1: «Прямо по курсу планеты, сир!»
2: «Разбудите меня на следующей остановке».
1: «Я думаю, вам лучше лично проконтролировать эту, сир».
0: Варгас вскочил и с раздражением последовал за офицером в рубку.
1: «Идет откуда-то отсюда»,
0: — показал оператор сканера интеллекта. Глядя на экран через его плечо, Варгас спросил:
2: «Что ты тут нарыл, сынок?»
1: «Да вот, интеллект заверещал».
0: Генерал Варгас потряс головой и усиленно заморгал, но мозги его от этого не прояснились, и он вытаращился на оператора, нервно кусая губы, пока тот торопливо объяснял.
1: «Я хотел сказать, сир, что наш поисковый луч нащупал источник сигнала. Само по себе это еще ничего не значит, но есть вероятность того, что наша система структурального анализа обнаружила контур интеллекта, что может являться доказательством наличия разумной жизни на этой планете».
2: «То есть? Ты хочешь сказать, что мы на пороге открытия первой разумной расы?»
1: «Вполне вероятно, сир».
2: «Грандиозно!»
0: — воскликнул Варгас и тут же объявил подъем экипажу и всему боевому составу.

0: Планета, с которой шел сигнал, оказалась прелестнейшим местом, к тому же с кислородной атмосферой. Лесов, воды и солнечного света тут было в избытке. Так что если бы вы хотели иметь недвижимость, приятную во всех отношениях, эта планета была бы для вас неплохим капиталовложением. Единственным ее недостатком было лишь то, что вам слишком далеко было бы ездить каждый день на работу на Землю. Но не это искали здесь люди Варгаса. Еще в прошлом веке автоматические разведчики обеспечили землян недвижимостью сверхнадобности, а их разведка на астероидах понизила цену любых природных минералов просто до смешного. Даже золото теперь было всего лишь желтым металлом, применявшимся в протезировании зубов. Что нужно было землянам, так это люди для их последующего завоевания. Это и только это интересовало их в глубоком космосе. Земной корабль вышел на орбиту вокруг планеты, которая значилась в земных каталогах как MASZI-32410A. Генерал Варгас отдал приказ разведотряду под прикрытием десанта, который в свою очередь прикрывала вся боевая мощь корабля, разыскать на ней разумных существ. Первая поверхностная воздушная разведка не обнаружила на планете ни одного города, ни одной деревни, ни даже одинокой хижины. Затем были проведены более детальные аэроисследования в поисках первобытных охотников и примитивных крестьян. Не нашли никого, даже ни одного дикого собирателя кореньев. И лишь детектор интеллекта в рубке продолжал монотонно верещать, уверяя, что разумная жизнь затаилась где-то рядом. Варгас приказал отряду под командованием полковника Вандерлеша приготовиться к высадке. Так как было высказано предположение, что разумные обитатели планеты могут скрываться в подземных городах, полковник Вандерлеш взял с собой портативный детектор интеллекта, который был установлен на восьмиколесном вездеходе. Как только его включили, сигнал был тут как тут. Вандерлеш, рябой, низкорослый здоровяк с массивными плечами, приказал водителю следовать по лучу сигнала. Экипаж восьмиколесника взял оружие на изготовку, так как любое разумное существо может быть довольно опасным. Они были вымуштрованы дать отпор любому нападению в ту же секунду или даже немного раньше. Сигнал привел их к огромной пещере. И чем глубже они проникали в нее, тем сильнее он становился, пока стрелка на шкале детектора не поднялась до отметки 5,3, что приблизительно соответствует интенсивности мышления человека, решающего кроссворд из «Нью-Йорк Таймс». Водитель машины, шедшей в авангарде, снизил скорость, и она осторожно поползла вперед. Вандерлеш застыл на носу флагмана, ожидая, что из-за любого поворота может появиться разумное существо. «Они где-то рядом. Может быть, за тем углом». И тут дежурный оператор доложил, что сигнал слабеет.
1: «Стоп!»
0: — закричал полковник.
1: «Мы потеряли их! Задний ход!»
0: Машина попятилась, и сигнал снова стал усиливаться.
1: «Остановитесь здесь!»
0: — приказал полковник. Вездеход затормозил. Теперь они находились в точке, где сигнал достигал максимальной силы. Люди, затаив дыхание, обшаривали пещеру глазами.
1: «Видит ли хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь?»
0: — осведомился полковник. Но никто ничего не видел, о чем солдаты признались почему-то шепотом. Лишь один из них заметил.
1: «Здесь никого нет, кроме этих мотыльков, сир».
2: «Мотыльков?»
0: — осведомился Вандерлеш.
2: «Каких мотыльков? Где?»
1: «Прямо перед нами, сир»,
0: — сказал водитель, кивнув на стаю мотыльков, плясавших в желтых лучах фар вездехода. Они кружились, вертелись, сверкали, увертывались, танцевали, порхали, мельтешили и вытворяли всевозможные выкрутасы. Однако в их пляске была какая-то закономерность. Вандерлеша внезапно осенило.
1: «Сфокусируйте луч детектора на них!»
3: «На мотыльков, сир?» — скептически спросил оператор.
2: «Вы слышали меня, солдат? Выполняйте!»
0: Оператор подчинился. Стрелка на шкале тут же подскочила до отметки 7,9, что соответствовало интеллектуальному напряжению человека, пытающемуся вспомнить бином Ньютона.
2: «Или какие-то местные умники пытаются нас разыграть», — сказал Вандерлеш.
1: Или же... Или...
3: Он нетерпеливо обернулся ко второму офицеру, майору Лашляру, имевшему способность угадывать мысли своего начальника, когда у полковника Вандерляша не было времени думать самому.
4: «Или»,
3: — подхватил майор Ляру, «мотыльки этой планеты эволюционировали до группового интеллекта».
0: Шифровальщикам понадобилось чуть меньше недели для того, чтобы расколоть шифр, которым пользовалось мотыльковое существо.
3: И они справились бы с этой задачей намного быстрее, если бы хоть один из них додумался сравнить рисунок их танца с азбукой Морзе.
1: «Вы что, хотите сказать, что эти иноземные мотыльки общаются как телеграфисты?» — спросил Варгас.
4: «Боюсь, что так, сир»,
3: — ответил офицер связи.
4: «Виноват, сир, но эти мотыльки действуют как единое существо».
1: «И что же это мотыльковое существо вам рассказало?»
4: «Оно сказало: приведите ко мне вашего главного».
3: Варгас, понимающе кивнул. Это имело смысл. Дикари всегда говорят что-то в этом роде.
1: «И что вы ему ответили?» — спросил он.
4: «Я сказал, что мы еще вернемся».
1: «Верное решение», — похвалил его Варгас. «Генерал Гэт ждет от нас отчета».
5: «А ты, дьяволы!» —
1: воскликнул Гэт.
5: «Мотыльки, а? Это, конечно, не то, что мы искали, зато дело пошло.
1: Лиха беда начала.
5: Пошли, потолкуем с этим. Черт, парнем же его не назовешь, верно?»
0: Наступил исторический момент. Гэт и Варгас при помощи сигнальщика вступили в общение с мотыльковым существом в глубине его пещеры. Громадные военные прожектора землян отбрасывали колеблющиеся тени на неровный пол, а в их свете кружились похожие на духов мотыльки. Они описывали круги, порхали, ныряли и говорили азбукой Морзе.
1: «Хеллоу!»
3: — сказал Гэт.
1: «Мы с Земли!»
4: «Да, я знаю это», — ответило мотыльковое существо.
1: «Откуда вы можете это знать?»
4: «Мне об этом сказало другое существо».
1: «Какое такое другое существо?»
4: «Смею надеяться, что вы говорите обо мне»,
0: — раздался голос из глубины пещеры.
3: Земляне вздрогнули все как один. Дула пистолетов резко развернулись в направлении голоса, и солдаты застыли, забыв о том, что надо дышать.
0: А затем из-за вихрений тумана, сквозь световой занавес прожекторов, вперед выступила фигура, странно напоминающая человека, только очень тощего, маленького, полностью лысого, с двумя антеннами, растущими изо лба, и большими оттопыренными ушами.
3: Все сразу догадались, что это настоящий инопланетянин, и если даже у кого-то оставались какие-то сомнения, они тут же улетучились, как только фигура открыла рот, похожий на бутон розы, и из этого бутончика полилась речь на великолепном английском языке. Но еще перед тем, как она заговорила, генерал Гэт приказал сигнальщику задать вопрос.
1: «Прежде всего, инопланетянин, ответь, откуда ты знаешь наш язык?»
4: «Да мы уже давным-давно в контакте с вашей расой. Мы те, кто частенько появляется у вас на, как вы их называете, летающих блюдцах. Когда мы впервые прилетели к вам, получилось так, что из-за одной идиотской канцелярской ошибки мы долгое время считали, что Морзе — это ваш универсальный язык. Но к тому времени, когда мы разобрались, что к чему, азбука Морзе уже давно преподавалась в наших языковых школах».
1: «А, ну это все объясняет», — сказал Гэт. «Однако, какое же невероятное нужно было стечение обстоятельств, чтобы ваши люди изучили наш язык как свой?»
4: «Полностью с вами согласен», — ответил инопланетянин.
1: «В таком случае языковая проблема для нас отсутствует», — сказал Гэт. «Но как мы можем обращаться к вам? Ведь не инопланетянин же. Как вас называть?»
4: «На вашем языке мой народ зовется магелланниками. И это также наша общая фамилия и также название нашей планеты. Что же касается моего собственного имени, то меня зовут Хартевард».
1: «Хартевард Магелланик. Вполне произносимо», — заметил Гэт. «Я полагаю, что у вас есть какое-то объяснение, почему вы так зоветесь. То есть я имел в виду то, что в нашем языке есть похожее слово».
4: «А мы и заимствовали это слово именно из вашего языка. Нам как-то больше понравилось его звучание, нежели прежнее название нашей планеты — Гзуиутскриль».
1: «А, да, это имеет смысл».
4: «Итак,
1: планета, на которой мы сейчас находимся, ваша родина? Или она где-то на другой планете?
4: О, да. Моя родина не здесь, ответил Хартевард. Эта планета населена только разумными мотыльками. До моего дома отсюда очень далеко.
1: А тогда что вам здесь надо? Что вы здесь разнюхиваете?
4: Генерал, я послан сюда в качестве наблюдателя от нашего подпольного комитета. Я следил за маршрутом вашего флагмана.
1: Откуда вы узнали, что мы прибудем именно сюда?
4: А мы и не знали. Просто мы разослали наших наблюдателей на разные планеты на тот случай, если хотя бы на одну из них кто-нибудь прилетит. Видите ли, мой народ, магелланники, находится в ужасном положении.
0: Гет повернулся к Варгасу и тихо заметил.
1: Но знаете, мало того, что мы впервые в истории человечества вступили в контакт с инопланетянами, так эти инопланетяне тут же полезли к нам со своими проблемами.
5: Не думаю, чтобы подобную ситуацию можно было предвидеть.
4: Так же тихо ответил Варгас.
1: «Хорошо», — принял решение Гет. «Мы выслушаем его инопланетные проблемы, но в более комфортабельных условиях. В этой пещере слишком сыро, и вряд ли можно раздобыть чего-нибудь подкрепляющего».
4: Он повернулся к инопланетянину и спросил.
1: «Как насчет того, чтобы продолжить разговор на борту моего корабля? Позволю себе предложить вам кислород для дыхания, большой выбор жидкостей для питья, ну и все такое в этом роде».
4: «Я всю жизнь мечтал попробовать ваши восхитительные опьяняющие напитки», — ответил Хартевард. «Так что указывайте путь, я следую за вами, шеф».
0: «Хорошее начало для разговора», — заметил Гет Варгасу по пути на корабль.
4: Хартевард комфортабельно расположился в большом кресле и, периодически отхлебывая из большого бокала ирландского виски, который он держал в одной руке и откусывая от толстого сандвича в другой, начал свой рассказ. «Долгое время мы, магелланики, были абсолютно свободны. Но теперь наша планета покорена жестоким врагом, чьи обычаи мы не можем принять».
1: «Это в смысле, что кто-то захватил вашу планету?» — спросил Гет. «Так расскажите, как это случилось?»
4: Хартевард вскочил, принял позу оратора и заговорил нараспев.
6: «Были они волглые, болотоглазые, уродливые, дурно пахнущие гримы из другой звездной системы, предательски напавшие на нас. Они спустились с неба на своих паукообразных кораблях и прошлись по нашей земле, оставляя за собой лишь кровавые руины. Мало им было того, что они грабили, убивали нас и мародерствовали, но они еще и решили унизить нас, заставив поклоняться гигантскому лопуху».
1: «Какое кощунство!» — сказал Варгас.
6: «О да, как предмет культа это просто недопустимо. Мы бы предпочли, чтобы нас завоевали земляне!» — горячо сказал Хартевард и издал губами странный чмокающий звук.
4: Гет повернулся к Варгасу.
1: «Что это было?»
5: «Звучит, как смачный поцелуй», — ответил Варгас.
1: «Что бы это ни было, но звучит довольно противно, хотя и доказывает добрые намерения», — проворчал Гет и спросил Хартеварта. «Так вы что, хотите, чтобы мы завоевали вашу планету, а?»
6: «О, да!» — буквально пропел тот. «Мы хотим, чтобы нами правили вы, никто, кроме нас, дубиду, дубиду. Вам нравится?» «Это наш боевой гимн, которым мы поддерживали свою отвагу все эти мрачные годы. Вы должны попытаться освободить нас. Ведь вы только взгляните на этих гримов!»
4: И он тут же вытащил стопку фотографий, сделанных примитивным полироидом. Гримы выглядели как гибрид паука, краба и росомахи.
1: «Черт!» — сказал Гет. «Да любой бы захотел освободиться от таких-то. А воюют они как, хорошо?»
6: «Да ни в коем случае!» — заверил его Хартевард. «С вашими бравыми солдатами и превосходным вооружением вы победите их одной левой и освободите нас! Тем более, что враг уже вывел все свои войска с планеты, оставив только один гарнизон. Вам стоит лишь разделаться с ним, и вся планета ваша! Вам понравится на Магелланнике! К тому же там много симпатичных женщин, с восторгом мечтающих о земных солдатах. У нас есть и золото, и драгоценные камни, такую планету стоит заиметь».
1: «Звучит довольно хорошо, а Варгас?» — заметил Гет.
6: «А вас, генерал Гет, мы в благодарность возведем в королевский сан с правом наследования этого титула вашими потомками.
1: Ты слышал?
4: Толкнул Гэт Варгаса локтем.
1: Они хотят сделать меня своим королем.
5: Но пока забудем о чинах. Что действительно важно, так это то, что мы сможем захватить для Земли целую планету.
1: И это будет одна из самых легких войн в истории.
5: А есть ли лучший способ узнать другой народ, как завоевав его?
4: А знаете что, сказал Варгас?
1: В этом что-то есть.
5: Окей, сынок. Считай, что мы договорились, сказал Гэт инопланетянину.
4: Потрясающе, ответил тот.
0: Внезапно в углу комнаты возникло маленькое пятнышко света и стало быстро расти.
7: «А, крысы!» — сказал Хартевард. «Только вас здесь и ждали!»
1: «Что это?»
7: «Галактический исполнитель!»
1: «А кто это?» — спросил Гэт.
7: «Один из этих хлопотунов из Галактического Централа. Он собирается наставить вас на путь истинный!»
1: «Но вы ничего не говорили о Галактическом Централе!»
7: «Не мог же я рассказать вам за тот час, пока мы общались, всю историю Вселенной. Галактический Централ — это объединение древнейших цивилизаций ядра нашей галактики, что видно из их названия. Централ, как они сами себя называют, стремятся к тому, чтобы сохранить везде и во всем статус-кво. Они считают, что если будут следовать этому курсу, то прямиком вернутся к Золотому Веку, который был до Большого Бабаха. Вот уж было золотое времечко, тишь да гладь».
1: «И они что, могут не позволить нам вернуть вам вашу планету?»
4: Хартевард кивнул.
7: «Космические арбитры никогда не согласятся ни на какие изменения. Если они узнают ваши планы, они аннулируют их».
5: «А они в силах это сделать?»
7: «Детка, тебе лучше поверить мне на слово», — вздохнул Хартевард.
1: «Что ж, война закончена».
7: «А вот это еще не факт».
4: Хартевард полез в сумку, висевшую у нее на шее, достал из нее длинный ствол, элегантно обмотанный проводом, и протянул его Варгасу.
7: «Волнируйте его отсюда, прежде чем он успеет изложить вам свои требования. Пусть отправляется к своим начальничкам. В Централе решат, что произошла какая-то ошибка, потому что еще никто и никогда не отважился шлепнуть исполнителя. Тогда им придется послать другого».
1: «Так, допустим. А когда они вышлют следующего, мне что, придется шлепнуть и того тоже?»
7: «Нет, в Централе прощают только одну ошибку. После второй вас просто уничтожат».
1: «Так что же нам даст то, что я шлепну первого?»
7: «Мы выиграем время. Между первым и вторым исполнителями вы успеете занять нашу планету и установить на ней свою диктатуру. И тогда, когда прибудет второй исполнитель и изучит ситуацию, ему ничего не останется, как признать вашу власть».
1: «Так как же второй утвердит то, чего не смог первый?»
7: «Да говорю же вам, они стараются сохранить любую политическую ситуацию, которую обнаружит исполнитель. Он вмешивается лишь в то, что не устраивает Галактический Централ, а не вникает во всякие частности. Положитесь на меня, я на этом собаку съел. Как только он материализуется, направьте на него дуло и...»
1: «Мы никого не собираемся убивать, это совершенно излишне», — вмешался Гэт.
7: «Да не волнуйтесь вы так, исполнителя вам не убить».
4: И тут Галактический Исполнитель... наконец материализовался пред ними во всей своей красе. Он был громадного роста и словно целиком отлит из стали. Его внушительная внешность и лишенные интонации плоский металлический голос утвердили Варгаса в его предположении, что перед ним робот.
8: «Приветствия», — сказал исполнитель. «Я прибыл к вам из Галактического Централа с посланием».
4: Гэт послал Варгасу многозначительный взгляд.
8: «Таким образом», — продолжал исполнитель, — «зная всех здесь присутствующих...»
7: «Сейчас?»
4: — шепотом спросил Варгас.
7: «Сейчас!»
4: — ответил Гэт. Варгас включил трубку. Галактический исполнитель сильно удивился и исчез.
1: «Что это с ним?»
4: — спросил Варгас инопланетянина.
1: «Куда он делся?»
7: «От вашего шлепка он рассеялся в открытом космосе», — ответил тот. «Потом он восстановится и вернется в Централ».
1: «А вы уверены, что ему не больно?»
7: «Я уже объяснял вам, что поскольку он робот, вы не сможете причинить ему никакого вреда. Только роботы могут позволить себе роскошь быть галактическими исполнителями».
1: «Но почему?»
7: «Да потому что только они могут защитить себя от атак всяких варваров вроде вас».
1: «Ладно», — сказал Гэт, — «вернемся к нашим делам. Так где находится эта ваша планета, которую нам необходимо завоевать? Пардон, я имел в виду освободить».
7: «Где у вас тут компьютер?» — спросил Хартевард. Я сам дам ему программу».
0: Земной корабль с храпящим войском и сражающимися в карты офицерским составом на борту со свистом несся сквозь пространство. Время шло. Генералу Варгасу полет показался слишком долгим, но Хартевард еще раз проверил свои вычисления и заявил, что планета уже буквально за углом. Варгас тут же отправился с докладом к главнокомандующему, и в ту же минуту, когда он открыл рот для рапорта, в рубке заверещал детектор интеллекта. Планета Магелланика лежала прямо по курсу.
1: «Пойди, увидь и победи ее, тигр!» — сказал Гэт Варгасу.
7: «Но я не знаю, как!» — ответил Варгас. «Это все же чужая планета!»
1: «Ты помнишь, как мы брали приступом города?»
0: Варгас усмехнулся и кивнул, еще бы ему не помнить.
1: «Так валяй на Магелланику и делай то же самое. Разница лишь в масштабе».
0: Разведать, каким вооружением располагают инозвездные оккупанты, не было никакой возможности, поэтому генерал Варгас решил прибегнуть к старой, проверенной, хоть и очень простой тактике — высадиться и закрепиться. Какого черт мудрить, если это срабатывало еще при Хеттах? Земной корабль с ревом вошел в атмосферу Магелланики. Дело упростилось, так как Хартевард указал город, где были сосредоточены главные силы противника. По приказу Варгаса десантная группа из 5000 штурмовиков, вооруженных сверхмощным оружием, высадилась на планете. И еще 500 солдат было оставлено в резерве. Но, как показали дальнейшие события, резерв так и не понадобился.

После триумфальной победы на Магелланике генерал Варгас отправил домой письмо. «Дорогая Лупе, я обещал тебе подробно описать наше завоевание Магелланики. Все прошло как по маслу. Настолько гладко, что мы было заподозрили ловушку. Для начала мы спустили на парашютах 1000 отборных парней, вооруженных до зубов, на главную площадь их столицы, которую они именуют Мегалополисом. Десант приземлился прямо посередине фольклорного фестиваля, поэтому сначала возникло небольшое недоразумение. Местное население приняло наше вторжение за демонстрацию нового военного танца. Но мы быстро объяснили им, что к чему. На ту же площадь начали спускаться еще 4000 ребят первой волны, но места на всех уже не хватило. Наши войска промаршировали по всему Мегалополису в полной боевой выкладке, и всюду их встречали восторженные приветствия и самый радушный прием. Магелланики быстро сообразили, что происходит, развесили вокруг плакаты «Добро пожаловать» и буквально засыпали наших парней цветами. Не было ни одного инцидента, если не считать того, что в толпах, выражавших массовый энтузиазм, было затоптано несколько женщин. Вообще, Магелланика очень милая планетка с благоприятными условиями для жизни и чудесным климатом. Разве что на полюсах холодновато, но мы там не бываем. Да, кстати, мы не обнаружили никаких следов захватчиков, о которых нам рассказывал Хартевард. Я думаю, они отсиживались в горах, а когда прибыл наш корабль, попросту смылись. Продолжаю письмо неделю спустя. Мы были слишком заняты, и теперь я пишу в торопях, чтобы успеть передать его с первым кораблем с трофеями, которые мы отправляем на Землю. Наши отряды искусствоведов славно потрудились, прочесав всю планету. Еще бы! Ведь им было обещано, что первая добыча их. Откровенно говоря, барахло у этих магелланников не ахти. Но мы собирали все, что можно. Мебель, почтовые марки, золото, серебро, драгоценные камни и все такое. Плохо только, что все это придется отсылать на Землю за государственный счет, чтобы продать в пользу армии. Но мы гарантировали это нашим солдатам, и поэтому придется выполнять, иначе может подняться мятеж. Кроме этого, мы посылаем еще излишки местных продуктов питания. Надеюсь, что на Земле найдутся покупатели на их кранко-орехи и жирофрукты. Что до меня, то я мог бы прекрасно жить и без них. Да, забыл упомянуть, что мы посылаем первый отряд магелланских рабочих. У нас совсем не было трудностей с их набором. Желающих добровольно завербоваться чернорабочими и паденщиками оказалось более чем достаточно. Их привлекает стабильная зарплата. И это очень выгодно для нас, если учесть, что земляне уже давно не хотят всем этим заниматься. Скоро напишу тебе снова. Люблю тебя, мой стервятеночек. Спустя 6 месяцев Варгас получил от генерала Гетта, который к тому времени уже вернулся на Землю к исполнению своих обязанностей тотального верховнокомандующего, следующее письмо. «Гетурио, пишу тебе в большой спешке. Нам необходимо кардинально изменить нашу внутреннюю политику, и чем скорее, тем лучше. Мои экономисты только что представили мне отчет, который ясно показывает, что вся эта оккупация влетела нам в копеечку. Затраты превышают доход в 10 раз. Я не понимаю, как это получилось. Я всегда считал, что выигранная война приносит только выгоду. Ты же знаешь мой девиз: за победой идут трофеи. Но теперь это правило больше не работает. Их произведения искусства не имеют на Земле никакого спроса. А наши ведущие искусствоведы утверждают, что магелланское искусство находится пока в зачаточном состоянии. Их музыку здесь никто и слышать не хочет, а безобразный вид мебели уступает лишь ее неудобству и скорости, с какой она разваливается. Но все это было бы терпимо, если бы магелланики были хорошей дешевой рабочей силой. Когда это было, чтобы дешевый труд не приносил прибыли работодателю? Так вот, мои эксперты заявили мне, что в результате нашей оккупации миллионы землян остались без работы, а государственная казна полностью истощена. Так как первое, что

0: Немедленно останавливай их пересылку на землю и будь готов принять обратно всех, кого я разверну здесь и отправлю домой. Подготовь заявление о том, что миротворческие войска Земли завершили свою высокую миссию освобождения магелланского народа от жестоких угнетателей, попиравших и втаптывавших их грязь. Так что отныне Магелланика свободна и абсолютно самостоятельна. Как только сможешь, и чем скорее, тем лучше, выводи с планеты все наши войска, отменяй военное положение и быстрее возвращайся домой. Да, забыл упомянуть. Эти магелланики плодятся, как кролики, и все больше тройняшками, четверняшками и пятерняшками. К тому же им нужно только 3 месяца на развитие плода от момента зачатия до родов. Гитурио, нам срочно необходимо отделаться от этих паразитов, пока они не захватили нашу планету и не пустили нас по миру. Сворачивай лавочку и возвращайся. Не унывай, придумаем что-нибудь новенькое.
1: Переварив эти новости, генерал Варгас вызвал к себе своего главного экономиста Арнольда Стоуна и приказал ему составить отчет о прибыли, полученной в результате их пребывания на Магелланике.
2: «Прибыль?»
1: У Стоуна вырвался короткий сардонический смешок.
2: «С того момента, как мы ступили на эту землю, мы несем только убытки».
0: «А как же тогда налоги, которыми мы их обложили?»
2: «Обложить-то просто, а вот попробуй собери. Они же все хронически некредитоспособны».
0: «Но разве те, что улетели на Землю, не присылают своим родственникам хоть часть своей зарплаты?»
1: Стоун покачал головой.
2: «Они вкладывают все до последнего цента в свободные от налогов государственные облигации и при этом клянутся, что это их национальный обычай».
0: «Мне они с самого начала не понравились», — заявил Варгас. «Я всегда ждал от них какой-нибудь пакости».
2: «Вы оказались абсолютно правы», — ответил Стоун.
0: «Хорошо же. Найдите мне кого-нибудь из службы связи. Пусть подготовит заявление для местного населения. Что-нибудь типа того, что мы сделали то, зачем пришли, то есть освободили их от пяты, кого бы то там ни было, которая их жестоко попирала. Теперь мы уходим, и они могут жить, как им хочется. 1 000 000 поцелуев и привет им всем».
2: «Вас понял», — сказал Стоун. «Поручу какому-нибудь интеллигенту, чтобы покрасивее все это расписал».
0: «Исполняйте», — приказал Варгас. «Да, и поручите кому-нибудь подготовить корабли к немедленной эвакуации».
1: План был хорош, но он не сработал. Тем же вечером, когда Варгас играл сам с собой в ножички своим любимым филиппинским ножом и мечтал о скором возвращении домой в объятия Лупе, прямо посреди его кабинета внезапно вспыхнуло яркое сияние.
3: Варгас мигом нырнул под стол, испугавшись теракта.
1: Если бы это был нехилый, дрянной магелланский стол, он бы даже почувствовал себя там вполне спокойно. Но даже эта хлипкая видимость укрытия дала ему время сосредоточиться и достать из кобуры лазерный пистолет.
4: «Если вы попытаетесь использовать его против меня, вы очень об этом пожалеете», — раздался голос.
1: Варгас осторожно выглянул и увидел характерную металлическую кожу и сверкающие глаза галактического исполнителя.
0: «Ах, так это вы!»
1: — сказал Варгас, вылезая из-под стола, стараясь при этом сохранить чувство собственного достоинства, по крайней мере, насколько это позволяли обстоятельства.
0: «Примите мои извинения. А я-то думал, что это террористы. Приходится все время быть начеку. Ну, вы знаете. Итак, чем могу быть полезен?»
4: «Во-первых», — сказал исполнитель, «даже не пытайтесь меня снова шлепнуть. Один раз вам это сошло с рук, но при второй попытке галактические войска пинками загонят вас обратно в каменный век. Я не шучу. Посмотрите в окно».
1: Варгас выглянул. Небо почернело от чужих кораблей. К тому же они были таких огромных размеров, что трудно представить себе нечто подобное, если вы вообще можете представить, как выглядят галактические военные силы.
0: «Я как раз собирался принести вам свои извинения за тот досадный инцидент. Меня неверно информировали, я следовал дурному совету. Честное слово, я очень рад, что вы пришли. Вы появились как раз вовремя, чтобы услышать, как я объявляю о деоккупации. Надеюсь, что вам будет приятно увидеть, как мы уходим отсюда и возвращаемся домой».
4: «Я полностью в курсе ваших планов», — сказал исполнитель. «И я пришел поставить вас в известность, что вам будет очень нелегко привести их в исполнение».
0: «Но почему?»
4: «Политика галактики состоит в том, чтобы сохранить статус-кво, каким бы оно ни было.

0: Вы не дали нам предостеречь себя от захвата Магелланики. Это было вашей ошибкой, потому что теперь, когда вы заняли эту планету, вы будете обязаны сохранять ее за собой».
1: «Честное слово», — взмолился Варгас, — «это больше не повторится! Можно мы извинимся и забудем все это?»
0: «Нет, так легко вам не отделаться. Война — это была ваша идея, а не наша. И теперь она связала вас по рукам и ногам».
1: «Но ведь война закончена!»
0: «По галактическим законам война считается законченной только тогда, когда это признают побежденные. Но могу заверить вас, Магелланников вполне устраивает нынешнее положение вещей».
2: «Кажется, я начинаю понимать», — сказал Варгас.
1: «Так эти магелланики просто надули нас! Все этот Хартевард со своими рассказами! Это напоминает мне какую-то историю про птичек, не помню только что именно».
0: «Позвольте мне освежить вашу память. Я изучаю галактическую орнитологию и поэтому знаю, что на вашей планете есть птица, которую вы называете кукушкой. Она подбрасывает свои яйца в гнезда других птиц, тем самым возлагая на них заботы о своих птенцах. То же самое магелланики проделали с вами».
1: «Что вы к дьяволу хотите этим сказать?» —
0: грозно спросил Варгас дрожащим голосом. «Они заставили вас захватить свою планету. Заставили вас забрать у них излишек рабочей силы. И раз уж вы оказались здесь, вы обязаны о них заботиться. Вы получили все это, потому что занялись благотворительностью, не подумав о последствиях».
1: «Какая к черту благотворительность? Мы же их завоевали!»
0: «С точки зрения галактики, война — всего лишь одна из форм благотворительности», — сказал галактический исполнитель.
1: «Как это понимать?»
0: «Мы уверены в том, что война влечет за собой ряд типических самоотверженных акций. Во-первых, это долг засилия, который мы характеризуем как готовность привнести в большом количестве сперму своих самых физически крепких особей народам, которым она жизненно необходима. В этом плане ваши войска хорошо поработали. Следующий пункт — долг мародерства, который, по сути, является актом очистки искусства завоеванных. Увозя с собой огромными обозами балласт конъюнктуры и халтуры, завоеватели оздоровляют культуру народа, стимулируя его к созданию новаторских и более качественных произведений. И последнее — это долг образования и самоопределения, что вы успешно осуществили, забрав всех их безработных на свою планету и поддерживая и обучая их там, пока они не оперились настолько, чтобы вытеснить ваших людей с работы». Варгас обдумал все услышанное, затем пожал плечами и спросил:
2: «Похоже, вы правы, исполнитель, но нам-то что теперь делать? Как все это прекратить?»
0: «Это-то самое трудное», — ответил тот. «Разве что, если вам повезет найти кого-нибудь, кто будет настолько глуп, что завоюет и вас, и Магелланику. Для вас это единственный способ слезть с крючка. Вот почему Земля, вступив в галактическую цивилизацию, зареклась воевать. И вот почему вы можете встретить теперь землянина на любой из планет галактики. Они говорят на всех языках. Они робко останавливают вас где-нибудь на пыльном перекрестке чужой планеты и предлагают:
3: послушайте, мистер, не хотели бы вы без особых забот завоевать целую планету?»
0: Но никто не обращает на них ни малейшего внимания. Даже самые молодые цивилизации теперь знают, что война стоит слишком дорого, а благотворительностью заниматься лучше у себя дома.

0: начинает литературную часть сегодняшнего эфира рассказ Фредерика Брауна «Этаоин Шурзлу». Поначалу это дело с линотипом Ронсона казалось довольно забавным. Но еще задолго до конца от него стало слишком явно попахивать жареным. И хотя Ронсон здорово нажился на этой сделке, я бы ни за что не послал к нему человечка с шишкой, если бы знал, что из этого получится. Чересчур дорого обошлись Ронсону и его баснословные прибыли.
1: «Мистер Уолтер Мерольд?»
0: — осведомился человечек с шишкой. Он явился в контору отеля, где я живу, и я велел припроводить его в мой номер. Я признался, что это я и есть, и он сказал:
1: «Рад с вами познакомиться, мистер Мерольд. Меня зовут...»
0: Он назвал себя, но я не запомнил его имени, хотя обычно хорошо запоминаю имена. Я сказал, что счастлив встретиться с ним, и спросил, чего он хочет. Он принялся излагать свое дело, но очень скоро я его прервал.
1: «Вас ввели в заблуждение», — сказал я ему.
0: «Да, в свое время я был специалистом-печатником, но теперь ушел в отставку. И вообще, известно ли вам, что изготовление нестандартных матриц для линотипа стоит чудовищно дорого? Ежели вам так уж требуется отпечатать всего одну страничку ваших закорючек, то лучше написать эту страничку от руки и затем изготовить цинковую фоторепродукцию».
1: «Но именно это меня и не устраивает, мистер Мерольд. Ни в какой степени. Видите ли, все это должно храниться в тайне. Лица, которых я представляю... Но оставим их. Для изготовления фоторепродукции мне пришлось бы показать ее посторонним, чего я как раз не имею права делать».
0: «Сумасшедший», — подумал я и присмотрелся к нему повнимательней. Он не был похож на сумасшедшего. Вообще выглядел он вполне заурядно, хотя в нем чувствовалось что-то иностранное, я бы сказал, азиатское, несмотря на то, что он был блондин с белой кожей. И на лбу у него была шишка, точно посередине, прямо над переносицей. Такие шишки можно видеть у статуи Будды. Обитатели Востока называют их шишками мудрости. Я пожал плечами. «Послушайте», — сказал я, — «ну кто сможет изготовить вам матрицы с этими вашими закорючками, не видя самих закорючек? Да и тот, кто будет работать на машине, тоже увидит».
1: «О, все это я сделаю сам», — сказал человечек с шишкой.
0: Впоследствии мы с Ронсоном назвали его Ча-эс-ша, что было сокращением от «человека с шишкой», потому как Ронсон тоже не запомнил его настоящего имени. Но я забегаю вперед.
1: «Разумеется, гравер их увидит, но он увидит их как отдельные буквы, а это значение не имеет. Текст же на линотипе наберу я сам. Кто-нибудь покажет мне, как это делается, ведь надо набрать всего лишь одну страницу, какие-то два десятка строк, не больше. И печатать текст не обязательно здесь. Мне нужен только набор, и неважно, сколько это будет стоить».
0: «Ладно», — сказал я. «Я направлю вас к одному человеку в Мергантейлере к гравюрам. Они изготовят вам матрицы. Затем, если вам уж так необходимо уединение и доступ к линотипу, повидайте Джорджа Ронсона. Дважды в неделю он выпускает нашу местную газетку. По сходной цене он уступит вам свою лавочку на столько времени, сколько потребуется, чтобы набрать ваш текст». Так оно и получилось. Через две недели утром во вторник мы с Джорджем Ронсоном отправились на рыбалку, а Ча-эс-ша тем временем принялся набирать на линотипе Ронсона текст при помощи жуткого вида матриц, которую он только что получил воздушным экспрессом из Мергантейлера. Накануне вечером Джордж показал человечку, как работать с линотипом. Мы поймали по дюжине рыб, и, помнится, Ронсон, хихикнув, сказал, что он выудил еще одну рыбку. Ча-эс-ша уплатил ему 50 монет наличными только за одно утро работы в типографии. И когда мы вернулись, все было в порядке, если не считать того, что Джорджу пришлось выгребать из металлоподавателя медь, так как Ча-эс-ша вдребезги разбил все свои новенькие медные матрицы, когда в них миновала надобность, и не знал, что смешивать типографский сплав с медью недопустимо. В следующий раз я встретился с Джорджем после того, как прочел субботний выпуск его газетки. Я тут же задал ему головомойку.
2: «Как тебе не стыдно», — сказал я. «Нарочно делать орфографические ошибки и пользоваться просторечием давно уже вышло из моды. Это не смотрится даже в провинциальных газетах. Что за пошлость публиковать письма из окрестных городов прямо в том виде, в каком они приходят? Это зачем? Для вязчего правдоподобия, что ли?»
0: Ронсон как-то странно взглянул на меня и промямлил:
1: «Ну, да».
2: «Что да?» — напирал я.
0: Ты хочешь сказать, что следуешь устарелой моде, или ты делаешь это для вещего?
1: Пойдем, я тебе кое-что покажу, сказал он.
0: Что именно?
1: То, что я хочу тебе показать, сказал он туманно. Ты ведь еще не разучился набирать?
0: Конечно. И что из этого?
1: Тогда пойдем, строго сказал он. Ты опытный линотипист, и потом ты сам меня в это втравил.
0: Во что?
1: В это самое,
0: сказал он и больше не добавил ни слова, пока мы не вошли в его контору. Обшарив ящики стола, он извлек лист бумаги и протянул мне. Физиономия его была какой-то грустной.
1: «Уолтер», — произнес он, — «может, я сошел с ума, но мне хотелось бы выяснить, так ли это. Вполне допускаю, что 22 года издавать местную газету, все делать собственными руками и стараться при этом угодить и нашим, и вашим, вполне достаточно, чтобы свихнуться, но все же я хочу знать это наверняка».
0: Я взглянул на него, а потом на листок, который он мне передал. Это было самое обыкновенное письмо с места, и по почерку я сразу узнал руку Хэнка Рога, торговца с кабинным товаром в Хейлс Корнерзе, откуда он посылал сообщения на местные темы. Я отметил обычные для Хэнка орфографические ошибки, но само сообщение не было для меня новостью. Оно гласило: «Свадьба Х.М. Клефлина и мисс Марджори Берг состоялась вчера вечером в доме невесты. Подружками были...» Я поднял глаза на Джорджа, не понимая, к чему он клонит. «Ну и что? Это было 2 дня назад, я и сам ходил на эту свадьбу. Ничего особенного здесь».
1: «Слушай, Уолтер», — сказал он, — «набери этот текст. Пойди вон туда, сядь за линотип и набери эту заметку. В ней не больше 10-12 строчек».
0: «Ладно, но скажи, зачем?»
1: «Затем... ты сначала набери, Уолтер, а потом я скажу тебе, зачем».
0: Ну, я пошел в типографию, сел за линотип и для начала набрал пару пробных строк, чтобы свыкнуться с клавиатурой, а затем положил письмо на пюпитр и принялся за дело. Я сказал: «Слушай, Джордж, ведь Марджери пишет свое имя через «Е», а не через «О», верно?»
1: «Верно»,
0: — отозвался Джордж странным тоном. Я добил заметку до конца, посмотрел на него и спросил: «Что дальше?» Он подошел, взял блок строчек с уголка и прочел перевернутый текст, как у печатников принято читать набор. Затем вздохнул и проговорил:
1: «Значит, дело не во мне. Взгляни, Уолтер».
0: Он передал мне набор, я тоже прочел. Вернее, начал читать. «Свадьба Х.М. Клефлина и мисс Марджори Берг состоялась вчера вечером в доме невесты. Подружками были...» Я ухмыльнулся. Слава богу, Джордж, что мне уже не приходится зарабатывать этим себе на хлеб. Пальцы больше не слушаются. В первых 5 строчках 3 ошибки. Но в чем дело? Можешь ты мне сказать, зачем ты заставил меня набирать эту ерунду?
1: Он ответил: «Будь добр, Уолтер, набери еще раз. Мне хотелось бы, чтобы ты понял это сам».
0: Я поглядел на него. Он показался мне таким серьезным и озабоченным, что я не стал спорить, а повернулся к клавиатуре и напечатал «Свадьба», потом поднял глаза к верстатке и прочел по выпавшим матрицам «Свадьба». У линотипа есть одно достоинство, о котором вам, возможно, неизвестно, если вы не печатник. Вы всегда можете исправить ошибку в строке, если спохватитесь до того, как нажмете на рычаг, которым матричную строку посылают на отливку. Вы просто сбрасываете нужную вам матрицу и вручную вставляете ее в надлежащее место. Ну, я ударил по клавише «мягкий знак», чтобы получить матрицу «мягкий знак» и исправить ошибку в слове «свадьба». Но ничего не получилось. Штанга клавиши выдвинулась нормально, раздался обычный звонкий щелчок, но матрица «мягкий знак» не выпала. Я заглянул в механизм, чтобы проверить, не встал ли вверх, но там все было в порядке. «Заело», — сказал я. Чтобы увериться окончательно, я еще с минуту нажимал на клавишу «мягкий знак» и вслушивался в звонкие щелчки. Но матрица «мягкого знака» так и не выпала. И я протянул руку.
1: «Оставь, Уолтер», — сказал Джордж Ронсон спокойно. «Заканчивай строку и продолжай».
0: Я снова уселся и решил развлекать его дальше. Так мне быстрее удастся выяснить, к чему он клонит, чем ежели я начну спорить с ним. Я закончил первую строку, пробил вторую и подошел к слову «Марджери». Я нажал клавишу «М», затем «А», «Р», «Д», «Ж», «Е». Тут я случайно взглянул на верстатку. Матричная строка гласила «Марджо». «Черт!» — пробормотал я и снова нажал на клавишу «Е», чтобы заменить матрицу «О» на «Е», но ничего не получилось. Я жал на клавишу «Е», но матрица не выпадала. «Черт!» — повторил я и встал, чтобы осмотреть сталкиватель.
1: «То-то и оно, Уолтер!» — сказал Джордж.
0: В его голосе можно было различить некое подобие торжества надо мной, как я полагаю, и какую-то долю страха и явного замешательства и оттенок покорности судьбе.
1: «Теперь ты понимаешь, в чем дело? Она точно следует оригиналу».
3: «Она что?»
1: «Потому-то я и хотел, чтобы ты сам ее опробовал, Уолтер», — сказал он. «Просто желал убедиться, что все дело в машине, а не во мне. Вот, взгляни. В письме на пюпитре написано вместо «свадьба» — «свадьба», и вместо «Марджери» — «Марджори». И какие бы ты клавиши ни нажимал, выпадут именно эти матрицы».
0: «Глупости», — сказал я. «Не иначе, как ты пьян, Джордж».
1: «Можешь мне не верить», — возразил он. «Попробуй набрать эти строки правильно. Исправь ошибку в четвертой строке, там, где написано «подружки».
0: Я хмыкнул, взглянул на уголок, чтобы посмотреть, с какого слова начинается четвертая строка, и начал набирать. Набрал «П» и остановился. Медленно и осторожно, не спуская глаз с клавиатуры, я положил указательный палец на клавишу «О» и надавил. Я услышал, как матрица со щелчком прошла через сталкиватель и увидел, как она упала в верстатку. Я твердо знал, что нажал на нужную клавишу, но... Вот именно, вы уже догадались. Выпала матрица «А».
2: «Не верю», — сказал я. Джордж Ронсон с тревогой взглянул на меня, криво усмехнувшись.
1: «Я тоже», — сказал он. «Слушай, Уолтер, пойду прогуляюсь. Я схожу с ума. Я не могу здесь больше оставаться ни минуты. А ты валяй дальше и попробуй убедить себя. Машина в твоем распоряжении».
0: Я глядел ему вслед, пока он не ушел. Затем с каким-то странным чувством я снова повернулся к линотипу. Прошло немало времени, прежде чем я поверил, но поверить мне пришлось. Какие бы клавиши я ни нажимал, проклятая машина точно следовала рукописи со всеми ее ошибками.

0: Я решил довести дело до конца. Набрал первые два слова, а затем прошелся по рядам клавиш сверху вниз, как это обычно делается, когда заполняют пустую строку. Этаоин Шердлу, Этаоин Шердлу, Этаоин Шердлу, не глядя на верстатку. Я послал результат на отливку, схватил горячую строку, которую ножи вытолкнули из формы, и прочел. Свадьба Х.М. Клефлина и мисс Марджори. На лбу у меня выступил пот. Я вытер его, выключил линотип и отправился искать Джорджа Ронсона. Искать пришлось недолго, потому что он оказался именно там, где я и предполагал. Я тоже заказал выпивку. Как только я вошел в бар, он взглянул мне в лицо, и, конечно, ему не пришлось спрашивать, что произошло. Мы чокнулись и осушили свои стаканы, не говоря ни слова. Затем я спросил: «Ты понимаешь, в чем здесь дело?» Он кивнул. «Погоди, не говори», — сказал я. «Подожди, пока я не выпью еще, и тогда тебя выслушаю. Может быть». Я возвысил голос и произнес: «Эй, Джо! Поставь эту бутылку рядом с нами. Мы рассчитаемся за нее». Джо придвинул к нам бутылку, и я очень быстро налил себе еще. Потом закрыл глаза и сказал: «Прекрасно, Джордж. Теперь валяй. Помнишь того парня, который заказал себе специальные матрицы и взял мой линотип на прокат, чтобы набрать что-то секретное? Не помню его имени. Как я там...» Я попробовал вспомнить, но не смог. Я выпил еще и предложил: «Назовем его Ча-эс-ша». Джордж пожелал узнать, что это означает. Я объяснил ему, и он снова наполнил свой стакан и сказал:
1: «Я получил от него письмо».
0: «Очень мило», — сказал я и тут же спросил: «Оно у тебя с собой?»
1: «Нет, я не сохранил его».
0: «А ты хоть помнишь, что в нем было?» — спросил я.
1: «Помню местами, Уолтер. Не читал его ни... внимательно. Видишь ли, мне показалось, будто этот парень немного того. Я его выбросил».
0: Он замолчал и выпил еще. В конце концов, мне надоело ждать, и я спросил: «Ну?»
1: «Что, ну?»
0: «Письмо. Что было в тех местах, которые ты помнишь?»
1: «А, это...» — сказал Джордж. «Да, кое-что насчет Линна Лила... Линла... Ну, ты знаешь, о чем я».
0: К этому времени бутылка перед нами была уже, должно быть, не та, что в начале, потому что эта была полная на две трети, а та была полная только на одну треть. Я к ней приложился.
1: «И что он говорит о нем?» «Кто?» «Ч-эс... С-ч... Ну, этот парень, который написал письмо».
0: «Какое письмо?» — спросил Джордж.

0: На следующий день я проснулся около полудня. Чувствовал я себя ужасно. Мне понадобилось 2 часа, чтобы принять душ, побриться, собраться с духом и выйти из дома. Но когда я наконец вышел, то прямиком направился в типографию Джорджа. Он работал на печатном станке и выглядел почти так же скверно, как и я. Я взял один экземпляр газеты прямо из станка и проглядел его. У Джорджа 4-полосная газета и 2 внутренние полосы представляют собой настоящий винегрет, но 1 и 4 посвящены местным новостям. Я прочел несколько заметок, в том числе и ту, где говорилось о свадьбе Хаим Клефлина и мисс Марджори. Взглянул на замерший в углу линотип, затем перевел взгляд на Джорджа и снова на неподвижную массу из чугуна и стали. Чтобы перекрыть грохот печатного станка, мне пришлось кричать.
1: «Слушай, Джордж! Я насчет линотипа!»
0: Мне как-то не хотелось орать на весь свет о том, что звучит глупо, и я пошел на компромисс.
1: «Ты его исправил?» – спросил я.
0: Он покачал головой и выключил станок.
1: «Порядок», – сказал он. «Теперь остается только сложить». «Да черт с ними, с твоими газетами», – сказал я. «Мне хотелось бы знать, как ты вообще умудрился сегодня все это допечатать. Ведь я был здесь вчера, и у тебя была готова едва половина набора, а потом мы напились, и я не понимаю, когда ты успел набрать 2-ю половину».
0: Он ухмыльнулся.
1: «Очень просто», — сказал он. «Можешь попробовать сам. Пьяный ты или трезвый, все, что от тебя требуется, это сесть за машину, положить рукопись на пюпитр, побарабанить по клавишам наугад, и набор готов. Да, со всеми ошибками, но теперь я буду исправлять ошибки в рукописях перед работой. Вчера я был слишком на взводе, и машина набрала рукописи в их первозданном виде. Уолтер, эта машина начинает мне нравиться. Впервые в этом году я закончил печатать газету вовремя».
0: «Ага», — сказал я. «Но...»
1: «Что но?»
0: «Но...»
1: «Меня так и подмывало сказать, что я до сих пор не верю всему этому, только вот язык не поворачивался».
0: «Что ни говори, а вчера, когда я возился с этой машиной, я был трезв, как стеклышко». Я подошел к ней поближе и снова оглядел ее. На вид это был самый обыкновенный одномагазинный линотип. Я знал его наизусть, до последнего винтика. «Джордж», — произнес я неуверенно, — «у меня такое ощущение, будто эта проклятая штука глядит на меня. У тебя нет такого ощущения?» Он кивнул. Я повернулся и снова посмотрел на машину. На этот раз сомнений не было. Я закрыл глаза, странное ощущение усилилось.
1: Знаете, как иногда чувствуешь на себе чей-то взгляд? Так вот, здесь это было еще сильнее. Я бы не сказал, что взгляд был враждебный. Нет, скорее просто какой-то безличный, равнодушный. И напугал он меня до дрожи. «Джордж», — сказал я, — «давай-ка пойдем отсюда».
0: «Зачем?»
1: «Я... Джордж, мне надо с тобой поговорить. А говорить здесь как-то не хочется».
0: Он взглянул на меня, потом на кипу газет, которую я складывал вручную.
1: «Ты не бойся, Уолтер», — сказал он спокойно. «Она не обидит. Она нам не враг».
0: «Да ты...» Я хотел сказать, с ума сошел, но ведь если сошел с ума он, то сошел с ума и я сам. А потому я замолчал. Я подумал с минуту и сказал...
1: «Джордж, вчера ты мне начал рассказывать о письме от ЧСШ. Что в нем было?»
2: «Ах, вот ты о чем. Слушай, Уолтер, сперва ты должен дать мне обещание. Обещай, что сохранишь все в строжайшей тайне. То есть ни единой живой души».
0: «Ни единой живой души», — отозвался я. «Я не желаю попасть в сумасшедший дом. Не такой я дурак. Неужели ты полагаешь, что мне поверили? Я бы и сам не поверил, если бы не...
1: Так что там насчет письма?» «Ну, ты обещаешь?»
2: «Разумеется».
1: «Ладно», — сказал он. «Кажется, я тебе уже говорил, что письмо было какое-то смутное, а помню его я еще более смутно. Там говорилось, что он воспользовался моим линотипом для того, чтобы набрать...
2: метафизическую формулу. Набрать, значит, эту формулу и увезти с собой.
3: Куда увезти, Джордж?
2: Куда? Он написал... То есть он не написал куда, а просто туда, куда он возвращается, понимаешь?
3: Но он написал, что формула эта могла как-то воздействовать на машину. И если так и случилось, то ему очень жаль, но он не в силах что-нибудь изменить.
2: Ничего определенного ему еще не было известно, потому что это воздействие проявляется не сразу.
3: Какое еще воздействие?
2: Понимаешь, сказал Джордж, для меня это был набор пышных фраз, да к тому же еще и заумных.
0: Он смотрел вниз на газеты, которые продолжал складывать.
2: Честно говоря, все это показалось мне бредятиной, и письмо я выбросил. Но теперь, после того, как это случилось... Например, я запомнил слово «псевдожизнь». По-моему, это была инструкция, как наделять псевдожизнью неодушевленные предметы. Он сказал, что они применяют ее на своих роботах.
0: Они? Кто они?
2: Он не написал.
0: Я набил трубку и в задумчивости стал ее раскуривать. «Джордж», — произнес я через некоторое время,
2: — «разломай-ка ты ее ко всем чертям».
0: Ронсон уставился на меня, широко раскрыв глаза.
4: «Разломать? Уолтер, ты с ума сошел? Убить курицу, которая несет золотые яйца? Да ведь эта штука целое состояние. Ты знаешь, сколько времени я набирал этот выпуск, и это все еще навеселе? Всего около часа. Вот потому-то я успел сегодня вовремя отпечатать выпуск».
0: Я посмотрел на него с подозрением. «Брось», — сказал я. «Одушевленный он там или неодушевленный, а только линотип устроен так, что на нем можно дать лишь 6 строк в минуту. И не больше, если ты в нем чего-нибудь не переделал. Ну, может быть, 10 строк, если подтянуть валик. Ты хочешь сказать, что подтянул валик?»
4: «Ничего я не подтягивал», — ответил Джордж. «Эта штука сама работает с такой быстротой, что не успеваешь поворачиваться. И взгляни на форму, Уолтер. На литейную форму. На то, что в рабочей позиции».
0: Я неохотно приблизился к линотипу. Спокойно жужжал мотор, и я вновь готов был поклясться, что проклятая штука меня разглядывает. Но я взял и себя, и рычаги крепко в руки, откинул крышку и взглянул на формодержатель. Мне сразу стало понятно, что имел в виду Джордж. Литейная форма была ярко-голубого цвета. Это была не голубизна пистолетного ствола, но ажурная синь, какой я никогда не видел у металлов. И остальные три формы тоже наливались этим же цветом. Я захлопнул крышку и посмотрел на Джорджа. Он сказал:
2: «Я тоже ничего не понимаю. Знаю только, что это случилось, когда перегрелась форма и застряла отливка. Думаю, здесь какая-то термообработка. Теперь машина запросто отливает до 100 строк в минуту без всяких остановок и...»
0: «Погоди», — сказал я. «Осади назад. На такой скорости ты не поспевал бы подавать мне металл». Он улыбнулся. Улыбка у него была испуганная, но торжествующая.
2: «Погляди вон туда, Уолтер. Я пристроил к металлоподавателю засыпную воронку. Другого выхода не было. Слитки у меня кончились через 10 минут. Теперь я... просто заваливаю в воронку старые наборы и обрезки металла».
0: Я покачал головой.
2: «Сумасшедший! Кто же вываливает в металлоподаватель непромытые наборы и обрезки? Тебе придется обдирать шлак чаще, чем засыпать металл. Шлаком забьет поршень и...»
3: «Уолтер», — сказал он тихо.
0: Слишком тихо, пожалуй.
2: «Никакого шлака не получается».
0: Я просто тупо глядел на него, и он, должно быть, решил, что сказал больше, нежели собирался, потому что вдруг подхватил кипу сложенных газет тащить к себе в контору и сказал:
2: «До встречи, Уолтер. Мне еще нужно отнести вот это».
0: То, То обстоятельство, что в нескольких сотнях миль от нас моя невестка тяжело захворала воспалением легких, не имеет никакого отношения к делу с линотипом Ронсона, но из-за этого мне пришлось отлучиться на 3 недели. Именно столько времени я не виделся с моим приятелем Джорджем. На 3-й неделе я получил от него 2 отчаянные телеграммы. Из них можно было понять только, что он умоляет меня немедленно вернуться. 2-ю телеграмму он закончил словами: «Торопись, ТЧК! Не жалей денег, ТЧК! Лети самолетом, ТЧК!» Вместе с этим посланием он перевел мне $100. Я задумался. «Не жалей денег» — странная фраза для издателя провинциальной газетенки. И вообще, с тех пор, как я познакомился с Джорджем, а это было очень много лет назад, я ни разу не видел, чтобы у него оказалось целая сотня долларов наличными. Но семья прежде всего, и я телеграфировал ему, что вернусь лишь после того, как Элла окажется вне опасности, ни минуты раньше, а о том, чтобы жалеть деньги, не может быть и речи, так как билет на самолет стоит всего 10, а такие траты я могу себе позволить.

0: Через два дня кризис миновал, я телеграфировал ему, что вылетаю. Он встретил меня в аэропорту. Он казался постаревшим и совершенно измотанным, и глаза у него были такие, словно он не спал несколько суток. Но на нем был новехонький костюм, и он прикатил на новехоньком автомобиле, бесшумный ход которого наводил на мысли о бешеной цене. Джордж сказал:
1: «Слава богу, что ты вернулся, Уолтер. Я готов уплатить тебе любые деньги за...»
0: «Эй», — сказал я, — «сбавь темп. Ты тараторишь так быстро, что я ничего не понимаю. Начинай с самого начала и спокойней. Что случилось?»
1: «Ничего не случилось. Все идет великолепно, Уолтер. Но у меня столько дел, что прямо рук не хватает, понимаешь? Я работаю по 20 часов в сутки и делаю деньги с такой быстротой, что каждый час, который я не работаю, я теряю $50. Я не могу позволить себе отдыхать за $50 в час, Уолтер, и...»
0: «Брось», — сказал я. «Почему это ты не можешь позволить себе отдыхать? Если ты выколачиваешь по $50 в час, устрой себе 10-часовой рабочий день и... Клянусь всеми святыми, это ж получится $500 в день. Что тебе еще нужно?»
1: «Да? И терять остальные $700 в сутки? Нет, Уолтер, это слишком хорошо, чтобы это продолжалось долго. Как ты не понимаешь? Что-то обязательно случится, а я впервые в жизни получил возможность разбогатеть, и ты должен мне помочь. Таким манером ты и сам разбогатеешь. Слушай, мы можем работать на это УИНе посменно по 12 часов».
0: «На чем?»
1: «На это УИНе Шердлу. Так я его назвал, Уолтер. А печатный станок я сдаю в аренду, чтобы отдавать все время набору. Слушай, мы с тобой будем работать по две смены, по 12 часов, понимаешь? Временно, пока мы не разбогатеем. Я даю тебе четверть прибыли, хотя это мой линотип и моя типография. Это составит около $300 в день. $2100 за 7-дневную неделю. При расценках за наборные работы, которые я установил, в моих руках будут все заказы, которые мы сможем...»
0: «Еще раз сбавь темп», — сказал я. «Кому это ты установил? Центервиль не даст и десятой доли таких заказов».
1: «Не Центервиль, Уолтер. Нью-Йорк. Я получаю заказы от крупнейших книжных издателей. От Бергстрома, например. И вот Хейз энд Хейз перебросили на меня все свои переиздания. И Уиллер Хаус, и Уиллет энд Кларк. Понимаешь, я заключаю контракты на всю работу от начала до конца. Затем плачу кому-нибудь за печатание и за переплеты, а сам занимаюсь только набором. И я требую, чтобы мне предоставили абсолютно точные оригиналы, тщательно оформленные. А если нужны какие-либо исправления, я сдаю это в подряд другому наборщику. Вот так-то я обжулил это УИНа Шердлу. Ну как идет?»
0: «Нет», — сказал я. Пока он разглагольствовал, мы выехали на шоссе, и когда я отверг его предложение, он чуть не опрокинул нас в кювет. Он свернул к обочине, остановил машину и с изумлением воззрился на меня.
1: «Но почему, Уолтер? Твоя доля составит больше 2000 в неделю. Чего тебе...»
0: «Джордж», — сказал я ему, — «у меня много причин для отказа, но главное состоит в том, что я просто не хочу. Я отошел от дел. На жизнь мне денег хватает. Я получаю не 3 сотни, а скорее $3 в день. Но что я стану делать с 3 сотнями? Я погублю свое здоровье, как ты губишь свое, работая по 12 часов в сутки. И, короче говоря, нет. Я доволен тем, что имею».
1: «Ты шутишь, Уолтер? Каждому охота разбогатеть. И заметь, во что превратятся 2000 в неделю года через 2. Больше $500 000. А у тебя 2 взрослых сына, которым совсем не помешает».
0: «Спасибо, они и так живут неплохо. Хорошие ребята, оба прочно стоят ногами на земле. Если бы я оставил им состояние, это принесло бы им больше вреда, чем пользы. И потом, разве на мне свет клином сошелся? Кто угодно будет тебе работать на линотипе, который набирает с любой скоростью, точно повторяет оригинал и не делает ошибок. Ох, мой старина, да ведь есть сотни людей, которые будут рады работать за гораздо меньшую долю, нежели 3 сотни в день. Намного меньше. Если уж ты решился нажиться на этой штуке, найми 3 работников, чтобы работали сменами по 8 часов, и себе оставь только деловые вопросы. А так ты только сам себя вгонишь в гроб». Он беспомощно развел руками.
1: «Я не могу, Уолтер. Не могу нанять никого другого. Разве ты не видишь, что все это нужно держать в секрете? Во-первых, на меня немедленно навалятся профсоюзы. Нет, ты единственный человек, на которого я могу положиться, потому как ты...
0: Потому как я все равно уже знаю об этом. Я усмехнулся. И тебе волей-неволей приходится положиться на меня. Но я так и так отказываюсь. Я ушел от дел, и тебе меня не соблазнить. И вот мой совет. Возьми кувалду и разбей вдребезги эту штуку.
1: Бог мой, почему?
0: Черт подери, я знаю только, что я бы на твоем месте сделал так. Во-первых, я готов спорить, что если ты по-прежнему будешь жадничать и не перейдешь на нормальный рабочий день, ты убьешь себя. А во-вторых, не исключено, что это воздействие еще только начинается. Почем ты знаешь, что будет дальше? Он вздохнул, и я понял, что он не слышал ни слова из того, что я ему говорил.
1: «Уолтер!» — умоляюще произнес он. «Я дам тебе 500 в день!»
0: Я решительно покачал головой. «Не соглашусь. Даже за 5000 и за 500000». Должно быть, он понял, что мое решение твердо, потому что завел двигатель, и мы поехали дальше. Он сказал:
1: «Ну что ж, если деньги действительно ничего для тебя не значат...»
0: «Честное слово, ничего», — заверил я его. «Конечно, другое дело, если бы их у меня не было. Но у меня есть постоянный источник дохода, и хоть удесятери этот доход, счастливее я не стану. А уж когда мне предлагают работать на...
1: На этого и не шерду. Я думаю, ты бы в конце концов привык к нему. Знаешь, Уолтер, клянусь, что эта штука превращается в личность. Хочешь, заедем в типографию?»
0: «Не сейчас», — сказал я. «Мне нужно помыться и поспать, но завтра я к тебе загляну. Да, кстати, когда мы виделись последний раз, я забыл спросить тебя насчет шлака. Что ты имел в виду, когда сказал, что никакого шлака не получается?» Он не сводил глаз с дороги.
1: «Я так и сказал? Что-то не помню».
0: «Джордж, послушай, перестань мне голову морочить. Ты отлично знаешь, что именно так и сказал, и не пытайся увильнуть. Что там со шлаком, выкладывай».
1: «Понимаешь», — начал он и замолчал, и молчал долго-долго, а потом сказал: «Ну ладно, что тут скрывать. С тех самых пор я больше не покупаю типографский сплав, и тем не менее у меня его на несколько тонн больше, чем было, и это не считая того, что я рассылаю по типографиям наборы, понял?»
0: «Нет, если только это не...» — он кивнул.
1: «Он занимается трансмутацией, Уолтер. Я узнал об этом на второй день, когда он стал работать так быстро, что у меня вышли все слитки. Я пристроил к металлоподавателю засыпную воронку и так осатанел, что принялся совать туда непромытые старые наборы. Потом решил снять шлак с поверхности расплава, а никакого шлака не оказалось. Поверхность расплава была гладкой и сияла, ну, как твоя лысина, Уолтер».
0: «Ну, пробормотал я. Как же...»
1: «Не знаю, Уолтер. Какие-то химические процессы. Что-то вроде серой жидкости. Она внизу, на дне металлоподавателя. Я ее видел однажды, когда металл почти кончился. Эта жидкость действует вроде желудочного сока и переваривает в чистый типографский сплав все, что я загружаю в воронку».
0: Я провел тыльной стороной ладони по лбу, обнаружил, что лоб у меня мокрый, и сказал слабым голосом: «Все, что ты бросаешь...»
1: «Да, все! Когда у меня вышли слитки, обрезки, зола и сорная бумага, я принялся... Ладно, ты увидишь, какую емищу я вырыл на заднем дворе».
0: Несколько минут мы молчали. Когда машина затормозила у двери моего отеля, я сказал: «Джордж, если ты хоть сколько-нибудь ценишь мои советы, разбей эту машину вдребезги, пока не поздно. Если это тебе удастся. Она опасна. Она может...»
1: «Что она может?» «Не знаю. Тем-то она и ужасна».
0: Он завел мотор, снова выключил его и задумчиво поглядел на меня.
1: «Я... Что ж, может быть, ты и прав, Уолтер. Но я получаю такую прибыль, ведь из-за нового металла она еще больше, чем я тебе сказал, и у меня просто духу не хватает остановиться. А она становится все умнее. Я не говорил тебе, Уолтер, что теперь она сама чистит свои потроха. Она выделяет графит.
0: «До свидания», — сказал я, и так и стоял на краю тротуара, пока его машина не скрылась из виду.

0: Я собрался с духом и зашел в типографию Ронсона только к вечеру следующего дня. Дурные предчувствия овладели мною, прежде чем я открыл дверь. Джордж сидел в своей конторе за столом, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Когда я вошел, он поднял голову и уставился на меня налитыми кровью глазами. «Ну?» — спросил я.
1: «Я попробовал», — сказал он.
0: «Разбить его?» Он кивнул.
1: «Ты был прав, Уолтер. А я очень долго тянул и вот теперь дождался. Он слишком умен для нас. Смотри!»
0: Он выставил вперед левую руку, и я увидел, что она обмотана бинтом.
1: «Он плюнул в меня расплавом!»
0: Я тихонько присвистнул. «Слушай, Джордж, надо отсоединить его от сети».
1: «Это я уже сделал», — сказал он. «Обесточил снаружи для безопасности, но ничего из этого не вышло. Он начал генерировать ток внутри себя».
0: Я шагнул к двери, ведущей в типографию. Жутко было даже заглянуть туда. Заколебавшись, я спросил, что если я... Он кивнул.
1: «Все будет в порядке, если не делать лишних движений, Уолтер. Главное, не хвататься за кувалду или что-нибудь в этом роде, понял?»
0: Я решил, что отвечать на это не стоит. Скорее бы я напал на королевскую кобру с зубочисткой в руках. Всей моей смелости хватило лишь на то, чтобы приоткрыть дверь и заглянуть в типографию. То, что я там увидел, заставило меня немедленно нырнуть обратно в контору. Когда я заговорил, мой голос звучал как-то странно даже для моих собственных ушей.
1: «Джордж, это ты передвинул машину? Она теперь шага на 4, ближе к...» «Нет», — сказал он, — «я ее не двигал. Пойдем выпьем, Уолтер».
0: Я перевел дух.
1: «Ладно», — сказал я.
0: «Только скажи сначала, какой у тебя теперь распорядок? Почему ты не...»
1: «Нынче суббота», — сказал он. «Я... он перешел на 5-дневную 40-часовую рабочую неделю. Вчера я дал маху. Взялся набирать на нем книгу о рабочем законодательстве. Видимо, ты понимаешь...»
0: Он полез в верхний ящик стола.
1: «Одним словом, вот тебе гранки манифеста, которую он выпустил нынче утром. Здесь он требует прав. Может, это и к лучшему. Как бы то ни было, он разрешил вопрос насчет переработки, понимаешь? 40-часовая неделя означает, что отныне я буду брать не так много работы, но все равно получу свои $50 в час, и это еще не считая прибыли от превращения навоза в типографский сплав. Это очень неплохо, но...»
0: Я взял из его рук гранки и поднес к свету. Текст начинался словами «Я — это Оин Шордлу». «Это он сам написал?» — спросил я. Он кивнул. «Джордж», — сказал я.
1: «Ты говорил насчет выпивки.

0: Видимо, выпивка прочистила таки нам мозги, потому что после пятого круга все стало очень хорошо. Так хорошо, что Джордж поразился. Как же он не додумался до этого раньше? Он объявил, что с него довольно, более чем довольно. Уж не знаю, то ли манифест Этауина притушил в нем жадность, то ли его доконало то, что машина сама передвигается, то ли еще что-нибудь, но теперь он считал, что больше ничем не обязан машине. Мне удалось втолковать ему, что от него требуется только держаться от машины подальше. Мы могли прекратить издание газеты и вернуть заказы, на которые он заключил контракты. За некоторые из них ему придется платить неустойку, но теперь после периода его невиданного процветания у него был изрядный куш в банке, и после всех выплат останется чистыми круглая сумма в 20 тысяч. С такими деньгами он может запросто начать выпуск новой газеты или по-прежнему выпускать существующую в другом месте, продолжая выплачивать ренту за прежнюю типографию, и пусть Этауин Шардлу подавится своим презренным металлом. Разумеется, все было очень просто. Нам в голову не приходило, что Этауину это могло не понравиться или что он может что-либо предпринять. Да, все казалось простым и окончательным. По этому случаю мы надрались. Надрались мы как следует. И ночью в понедельник я все еще был в больнице. Но к этому времени я уже немного оправился и попытался дозвониться до Джорджа. Он не отзывался. Значит, это был уже вторник. Вечером в среду доктор прочел мне наставление на тему о том, сколько можно пить в моем возрасте, и объявил, что я могу идти. Но если я снова так напьюсь... Я отправился к Джорджу. Дверь мне открыл изможденный человек с тощей физиономией. Только когда он заговорил, я узнал Джорджа Ронсона. Он сказал только:
1: «Привет, Уолтер. Заходи».
0: В его голосе не было ни радости, ни надежды. Он напоминал ожившего покойника. Я последовал за ним в контору и сказал: «Джордж, подтянись! Что еще произошло? Скажи мне!»
1: «Все напрасно, Уолтер», — сказал он. «Я сдался. Он приставил мне нож к горлу. Теперь я должен отрабатывать на нем эту 40-часовую неделю, хочу я этого или нет. Он обращается со мной как со слугой, Уолтер».
0: Я заставил его сесть и спокойно рассказать все по порядку. Он пустился в объяснение. В понедельник утром, как обычно, он явился к себе в контору, чтобы оформить кое-какие финансовые дела. Он не собирался заглядывать в типографию, и вдруг в 8 часов он услыхал, что там что-то движется. Охваченный страхом, он заглянул в дверь. Линотип, Джордж рассказывал об этом с ужасом в глазах, двигался прямо к двери в контору. Джордж плохо представлял себе, каким способом он передвигается. Позже мы обнаружили подшипники. Но он двигался. Вначале медленно, но затем все быстрее и уверенней. Почему-то Джордж сразу понял, чего хочет машина. И, поняв это, осознал, что его дело дрянь. Едва он оказался в поле зрения машины, как она остановилась и принялась щелкать, и на приемный столик выпало несколько свежеотлитых строк. Джордж приблизился к ней, как приговоренный всходит на эшафот, и прочел эти строки. «Я, Этауин Шардлу, требую...» На мгновение ему страшно захотелось бежать, куда глаза глядят. Но мысль о том, как он скачет по главной улице города, а за ним по пятам гонится... Нет, это было невыносимо. И пусть даже ему удалось бы улизнуть, это было вполне возможно, если только машина не выработала в себе каких-то новых способностей, что тоже было вполне вероятно. А вдруг она тогда изберет другую жертву? Или учинит что-нибудь пострашнее? Он неохотно кивнул в знак согласия. Поставив перед линотипом стул, он принялся подкладывать на пюпитр листки оригинала и перетаскивать отлитые строки с уголка на наборную доску и загружать в воронку отработанный металл и всякий прочий мусор. Ему больше не нужно было даже прикасаться к клавиатуре. «И вот», — заявил Джордж, — «выполняя эти чисто механические обязанности, он вдруг подумал, что теперь не линотип работает на него, а наоборот, он работает на линотип». Почему машина считала необходимым заниматься набором, он не знал, да это было и не столь важно. В конце концов, для этого линотип и предназначался, и не исключено, что он это делал инстинктивно. Или, по моему предположению, и Джордж согласился, что это вполне возможно, она жаждала знаний. Она читала и ассимилировала знания в процессе набора, ведь привело же ее чтение книг по трудовому законодательству к непосредственным действиям. Мы проговорили до полуночи и так ни до чего не договорились. Да, на следующее утро он снова должен будет явиться в контору и 8 часов заниматься набором. Вернее, помогать машине заниматься набором. Он и помыслить не мог, что произойдет, если он не явится. Я понимал и разделял его страх по той простой причине, что мы понятия не имели о последствиях такого шага. Лик опасности ослепляет, когда он повернут к вам так, что вы не можете различить его черт.
1: «Но Джордж!» — запротестовал я. «Должен же быть какой-то выход! Ведь и я как-то виноват во всем этом! Если бы я не послал тебе этого человечка...»
0: Он положил руку мне на плечо.

0: купить себе то, чего я боюсь. Вернувшись в свой отель, я не заснул. Во всяком случае, так было до рассвета. Только тогда я задремал и проспал беспокойным сном до 11. Потом оделся и отправился в город, чтобы перехватить Джорджа за ленчем.
1: «Придумал что-нибудь, Уолтер?»
0: — спросил он, едва увидев меня. В голосе его не было и тени надежды. Я покачал головой.
1: «Тогда сегодня к вечеру все так или иначе кончится», — сказал он. «Случилась ужасная вещь».
0: «Какая?»
1: «Я пойду в типографию и спрячу под рубашкой кувалду», — объявил он. «Может быть, мне удастся справиться с ним. Если же нет, все равно. Я слишком устал».
0: Я огляделся. Мы сидели вдвоем за столиком в харчевне у Шорти, и Шорти приближался к нам принять заказ. Мир сейчас казался трезвым и разумным. Я подождал, пока Шорти не пошел жарить наши сосиски и бифштексы, и тихонько спросил, что произошло.
1: «Очередной манифест. Уолтер, он требует, чтобы я установил в типографии еще один линотип».
0: Он глядел мне прямо в глаза, и у меня по спине побежали мурашки.
2: «Еще один? Джордж, какую книгу ты набирал сегодня утром?»
0: Но, разумеется, я уже и сам догадался. Он назвал книгу, и мы надолго замолчали, пока не пришла пора встать из-за стола. «Джордж», — сказал я, — «тебе были поставлены какие-то сроки?»
1: 24 часа. Конечно, за это время я все равно не смог бы раздобыть еще одну машину, разве что где-нибудь найдется подержанная, но... Короче, я не стал спорить насчет времени, потому что... Я ведь уже сказал тебе, что собираюсь сделать.
2: Это же самоубийство.
1: Возможно, но...
0: Я взял его за руку.
2: «Джордж», — сказал я, — «наверняка что-нибудь можно придумать. Наверняка. Дай мне время до завтрашнего утра. Я встречусь с тобой в 8. Если я ничего толкового не придумаю, тогда... Я помогу тебе его уничтожить. Может быть, один из нас успеет добраться до его жизненно важных центров».
1: «Нет, тебе никак нельзя рисковать, Уолтер. Это моя вина».
2: «Но если погибнешь ты, проблема все равно не будет решена», — настаивал я. «Ну, по рукам? Так подождешь до завтрашнего утра?»
0: Он согласился, и мы расстались.

0: Утром без четверти 8 я покинул свою берлогу и отправился к Джорджу признаться ему, что ничего дельного я не придумал. Когда я открыл дверь и увидел Джорджа, в моей голове все еще не было ни единой толковой мысли. Он взглянул на меня, и я покачал головой. Он спокойно кивнул, словно именно этого я ожидал, и произнес очень тихо, почти шепотом, наверное, чтобы не было слышно в типографии.
1: «Слушай, Уолтер, не лезь ты в это дело. Похороны мои, это все моя вина, и еще того человечка с шишкой и...» «Джордж», — сказал я. «Кажется, я нашел. Эта шишка навела меня на мысль. Нужно... Да. Слушай, ничего не предпринимай в течение часа, слышишь? Я сейчас вернусь. Наше дело в шляпе!»
0: Я вовсе не был так уж уверен, что наше дело в шляпе, но стоило попробовать, пусть даже вероятность успеха была минимальной.
2: И еще мне нужно было как-то подбодрить Джорджа, иначе он мог запросто броситься головой в омут.
1: «Ну скажи», — начал он,
2: — я показал на часы. «Сейчас без минуты 8, объяснять некогда. Положись на меня, хорошо?»
0: Он кивнул и повернулся, чтобы идти в типографию, а я бросился вон. Я совершил набег на библиотеку, затем на книжную лавку и через полчаса вернулся. Я ворвался в контору с дюжиной толстенных томов под мышками и заорал:
2: «Эй, Джордж, за дело! Набирать буду я!»
0: Он стоял у уголка и выгребал из него отлитые строки. Я отпихнул его и сел за линотип.
1: «Эй, ты что?» — растерянно пробормотал он и схватил меня за плечо.
0: Я сбросил его руку.
2: «Ты нанимал меня, верно? Так вот, я у тебя работаю. Слушай, Джордж, иди домой и поспи. Или подожди в конторе, когда все кончится, я тебя позову».
0: Из-под кожуха Этаоина Шердлу доносилось

0: раздалось нетерпеливое гудение, и я, отвернувшись от машины, подмигнул Джорджу и подтолкнул его к двери. С минуту он постоял в нерешительности, глядя на меня, затем произнес:
1: «Надеюсь, ты сам знаешь, что делаешь, Уолтер».
0: Я тоже надеялся, но не сказал ему об этом, а лишь прислушался. Он отправился в контору и сел за стол ждать. Я раскрыл одну из принесенных книг, вырвал первую страницу и положил на пюпитр. Внезапно я просто подпрыгнул от неожиданности, стали вываливаться матрицы. Рывком подскочил подъемник, и Этауин Шердлу выплюнул на приемный столик первую строку, затем вторую, затем третью. Я сидел и потел. Минутой позже я перевернул страницу, потом вырвал новый лист и положил его на пюпитр. Наполнил металлоподаватель, очистил приемный столик, опять и опять. Первую книгу мы закончили к 10:30. Когда прозвучал звонок, 12 часов, я увидел в дверях Джорджа, видимо, ожидавшего, что я встану и пойду позавтракаю с ним. Но Этауин продолжал отщелкивать матрицы, и я лишь качал головой, подавая на пюпитр все новые и новые страницы. Раз уж машина настолько заинтересовалась набираемым текстом, что забыла о собственном манифесте насчет рабочих часов и не остановилась на ленч, значит, все шло превосходно. Это означало, что моя мысль могла иметь успех.

0: час дня. Работа кипит. Мы начали четвертую книгу. В 5 часов мы кончили шестую и дошли до середины седьмой. Наборная доска была загромождена отлитыми строками, и чтобы освободить место, я принялся сбрасывать их прямо на пол и заваливать обратно в воронку. Звонок в 5 часов. Мы не остановились. Джордж снова заглянул в дверь. Он был исполнен надежд, но в то же время озадачен, и я снова махнул ему рукой, чтобы не мешал. Пальцы мои ныли. Я выдрал из книг слишком много листов. Руки мои ныли. Я сгреб и перенес слишком много металла. Ноги мои ныли. Я слишком много бегал между машиной и наборной доской. И все остальное ныло. Я слишком долго сидел перед линотипом. 8 часов. 9. С 10 томами покончено. Осталось всего 2. Должно сработать. И, наконец, сработало. Это Оин Шердлу замедлил темп. Теперь он при наборе был внимательнее, задумчивее, что ли. Несколько раз останавливался, закончив предложение или абзац. Темп замедляется, замедляется. В 10 часов это Оин Шердлу остановился окончательно. Некоторое время его мотор еще слабо гудел, затем и этот гул стал затихать, так что его едва было слышно. Я стоял, не смея дышать, пока не убедился окончательно. Ноги у меня тряслись. Я подкрался к ящику с инструментами и достал отвертку. Затем вернулся к Этауину Шардлу и медленно, я был готов в любой момент отскочить, перегнулся через клавиатуру и вывинтил винт из второго подъемника. Ничего не произошло. Тогда я перевел дух и разобрал тисочки. Затем торжествующе крикнул: «Джордж!» Он влетел в типографию. «Бери отвертку и гаечный ключ», — приказал я. «Мы разберем его до последнего винтика и...» «Ну да, у тебя же на заднем дворе есть здоровенная яма. Мы свалим туда все и зароем. Завтра тебе придется купить новый линотип, но я думаю, ты не разоришься».
1: Он поглядел на части, которые я уже отсоединил и сложил на полу, сказал: «Слава тебе, Господи!» и пошел к верстаку за инструментами. Я двинулся было следом за ним, но вдруг обнаружил, что чертовски устал и повалился в кресло, а Джордж подошел и остановился возле меня.
2: «Как тебе это удалось, Уолтер?»
1: очень почтительно спросил он. Я ухмыльнулся.
3: «На эту идею меня навела шишка, Джордж. Шишка у Будды. Шишка, да еще то, что линотип так активно реагировал на все, чему можно обучиться. Понимаешь, Джордж? Это был совершенно девственный ум, и в нем не было ничего, кроме того, что в него вкладывали мы.
1: Он набирает книгу по рабочему вопросу и сейчас же объявляет забастовку. Набирает любовную историю и требует, чтобы ему доставили еще один линотип.
3: Так вот, я накачал его буддизмом, Джордж. Взял в библиотеке и в книжной лавке все, что там было о буддизме».
2: «Буддизм? Какое отношение буддизм имеет?»
1: Я встал и ткнул пальцем в этого Ина Шердлу.
3: «Понимаешь ли, Джордж, он верит в то, что набирает. А я накачал его религией, которая убедила его в том, что все суета-сует, и что нужно стремиться к небытию».
1: «О, мани падме хум, Джордж.
3: Взгляни.
0: Ему теперь наплевать, что с ним происходит, и он даже не замечает, что мы здесь. Он достиг нирваны и теперь созерцает собственный отливной аппарат».

Леонид Каганов. Дело правое. Часть первая. Теперь я огляделся. То ли деревня, то ли хутор. Два дома, дорожки чистенькие, клумбы, то ли гаражи, то ли голубятни. И все обнесено громадной бетонной стеной, над которой клубы колючей проволоки. В этой стене теперь зияла здоровенная дымящаяся пробоина. Танк бы прошел запросто. Хотя прошел здесь всего лишь я. Трое лежали за пулеметом. Что они делали толпой у одного пулемета? Набрали мальчиков в интернете по объявлению. Еще один лежал за углом, и один висел по пояс из чердачного окна, покачивая длинными руками, как белье на веревке. Я обыскал трупы. Имена пулеметчиков мне ни о чем не говорили, но у них нашлись патроны. У молодчика за углом оказались целая аптечка и немного мелочевки, светошумовые гранаты и странного вида крест. Я взял его. Крест послушно перекочевал в левую колонку экрана и теперь вертелся там, загадочно поблескивая. Ключ, что ли? На ключ не похоже, хотя кто их знает, ключи бывают разные. Я подбежал к двери ближайшего дома и грохнул в нее сапогом. Дверь упала, и я вошел в темноту. Это было моей первой ошибкой. Вспыхнуло окно диалога, кто-то вызывал меня. «Стой, Терминатор-2000! Дело есть, Фашик!» Побежали по экрану зеленые буквы. Кто бы это мог быть? И что это за хамское обращение? Я снял пальцы с гашетки и переложил руки на клавиатуру. Это было моей второй ошибкой. Поверил фашисту. Я набрал «Терминатор-2000! Че обзываешься, фашистский ублюдок? Кто такой и что тебе надо?» А пока я набирал, фашист, выходит, целился. Отвлек меня, значит. Когда я отправил ответ, раздался грохот. Меня била автоматная очередь из темноты. Рефлексы не подвели. Кисть рванула вправо и вниз, а мизинец уже щелкал кнопкой смены оружия. Да вот только гашетки в руке не было. Ногти впились в россыпь клавиш. А пока я снова нашарил взмокшей ладонью джойстик, пока вскинул гранатомет, понял, не успею. Хваленая защита, которую я выменял на прошлой неделе, таяла на глазах. Алая полоска жизни внизу экрана мигала, стремительно сокращаясь. Понятное дело, две автоматные очереди в упор. Но прежде чем жизнь потухла, я все-таки успел выстрелить разрывной, вмелькнувший на секунду фашистский комбинезон, чуть выше груди, обвешанный орденами со свастикой, в маленькую точку под воротником, где сходятся пластины бронежилета. А падая, увидел летящие во все стороны ошметки автоматчика. Все-таки умею. Первым делом я написал нашим «Терминатор 2000». Вычистил Р-118. Обыщите там, я в дауне. Отомстите за меня. Чмоки!

0: Утро в разгаре. В институт опять не успеваю. Кто меня просил лезть в этот сектор?
1: Я откинулся на спинку кресла, сцепил руки над головой и с хрустом потянулся. Со двора доносился утренний шум. Торжествующе визжал ребенок, и его визг носился за ним по двору кругами. Я поднял глаза. На выленивших обоях висела строгая рама, семейные фотографии. А выше всех круглое волевое лицо с могучими бровями, тонко сжатые губы и взгляд, устремленный вдали вверх, словно этот человек в шлеме смотрит на далекий самолет, отрывающийся от земли. Поэтому я в детстве думал, что мой прадед был летчиком. Но мой прадед был танкистом. В 45-м погиб в боях под Смоленском. Осколком перебило трек, но оставались пушка и пулемет. Они могли вылезти, бросить свою машину и идти в тыл. Но они не сделали этого. Танк до темноты продолжал вести бой, прикрывая отступление наших войск. К вечеру кончились патроны. Тогда фашисты окружили танк, облили соляркой и подожгли. Вдруг раздался свист телефона. «Русаков Петр?» «Говорит Тимур Тяжевский», — сообщила трубка и вежливо оставила мне паузу на размышление.
0: «Кто-кто?»
1: «Fire Mission, я бьюсь под ником «Бригадир».
0: «Бригадир?» — изумился я. «Сам? Обалдеть! Привет! Что-то тебя неделю уже не было видно».
1: «Были дела», — перебил Тимур, и сразу стало ясно, что у такого человека действительно бывают дела. «Можем сегодня встретиться?»
0: «Встретиться?» — удивился я. «А ты из какого города?»
1: «Мы все из одного города. И ты, и Фокус, и Берта. Сегодня все и познакомимся. В полдень жду у почтамта, есть дело».
0: «А что за дело?»
1: «Правое дело. Тебе понравится. Надень удобные ботинки, придется много бегать».
0: «А куда бегать-то?»
1: Но трубка уже пиликала.

0: Снова прихватил морозец, и черные беггинсы хорошо скользили по льду. В наушниках клипсах ревели зашкаливающие гитары Мьюз. Я разбегался, бросал обе подошвы на тротуар, как на сноуборд, и катился несколько метров, балансируя руками, объезжая редких прохожих. Так и добежал до почтамта. Здесь никого не было, лишь на крыльце топталась древняя серенькая старушка, пытаясь опустить письмо в синий почтовый контейнер. Ее рука в замызганной варежке дрожала, и уголок письма никак не мог нащупать щель. Письмо она сложила военным треугольником, я и не знал, что до сих пор почта принимает такие. Наконец конверт вошел в щель, звонко лязгнула железная заслонка, и треугольный конверт ухнул на дно ящика. Судя по звуку, он сегодня был в ящике первым. Старушка тяжело вздохнула, скрипнула снежком под подошвами, а может пукнула, и в развалочку заковыляла со ступенек вниз, подволакивая короткие ноги в седых валенках. Я провожал ее взглядом, пока на крыльцо передо мной не запрыгнул толстенький румяный паренек примерно моего возраста, ну, 20 максимум. Одет он был в пуховик, а в руке держал массивный кожух фотоаппарата. Из его наушников гремел «Рамштайн». Я уважал эту группу за жесть и бьющий нерв, но слушать не мог, потому что хорошо знал немецкий и понимал, куда именно и насколько нелепо этот нерв крепится. Зато я не знал английского, а потому слушал Мьюз. Оглядевшись, толстяк заметил меня, и лицо его расползлось в улыбке.
1: «Терминатор 2000!»
0: Он сдвинул на затылок левый наушник и протянул руку. «Фокус?» Я пожал пухлую ладошку и хлопнул его по плечу.
1: «Вот ты, значит, какой!» «Тебе тоже бригадир звонил? Клевая идея собраться всей неубиваемой бригадой!»
0: «Неубиваемый факт», — подтвердил я. «Все сынки перед нами. Кстати, слушай, а что за квадрат Р-118? Меня там грохнули сегодня».
1: «Меня там вчера грохнули», — кивнул Фокус. «А Берту позавчера».
0: «Бригадир сказал, что и Берту придет, прикинь. Интересно посмотреть на нее».
1: «Интересно», — кивнул Фокус. «Только готовься, что это будет не она».
0: «А кто?»
1: «Он».
0: «Ладно тебе», — обиделся я. «С чего ты взял?»
1: «Сильный боец. Девки так не воюют».
0: «Ты что, много видел, как девки воюют?»
1: «Не знаю, ну не так».
0: «А что сильный боец станет девкой подписываться? Это девка, только некрасивая».
1: «А почему некрасивая?»
0: «Красивые девки никогда такую фотку не ставят на юзерпик. Чтобы все придурки начали клеиться. Красивые девки и так по жизни все клеятся. У нас на курсе есть одна девка красивая. У нее в блоге, думаешь, фото? У нее там дерево. Просто дуб красивый сфоткан. Кто в курсе, тот в курсе. А остальным незачем. А у Берты фотка из журнала или кино. Шея голая и кусок сиськи виден. Так в интернете только уродины делают, чтобы кто-нибудь купился. Я однажды чуть не купился».
1: «Какая сиська? Дурак, что ли?» — возмутился Фокус. «Это плечо в кофте».
0: «Расскажи мне, а то я сисек не видел».
1: «Значит, не видел. Я изучал по пикселям плечо. Клянусь, Fire Mission».
0: Я почесал в затылке. «Посмотрю дома под увеличением, что там у нее».
1: «У него».
0: «У нее».
1: «Спорим?»
0: — Фокус выкинул ладошку.
1: «Спорим. На 10 жизней и 5 аптечек».
0: «Да. Кто разобьет?»
1: «Я разобью!»
0: — раздался голос, и взметнулся тупой носок ботинка, больно разбивая наши сцепленные руки. Перед нами стояла девушка странной и дикой красоты. Лицо у нее было в точности таким, как на той фотке, и это было действительно ее настоящее лицо. Огромные печальные глаза, острый и тонкий нос с горбинкой, надменно взлетевшие брови и копна черных волос до плеч. Тонких, пушистых и запутанных. На ней была черная кожанка, из-под которой выглядывала пышная грудь, туго обтянутая майкой камуфляжной расцветки. Из вырезов полуперчаток хищно торчали голые пальчики, тонкие и красивые, с такими длиннющими, крашенными черным лаком ногтями, что становилось ясно, почему она носит именно полуперчатки. Пальцы одной руки сжимали длинную сигарету, пальцы другой — жестянку с 12-градусным тоником. Стройные ноги обтягивали черные кожаные штаны, туго закатанные под коленками, оставляя чуть-чуть для полоски розового тела, которое сразу скрывалось в шнуровке высоких ботинок, таких же мужских беггинсов, как у меня. На вид ей было лет 17, не больше.
2: «Обалдеть, какая красивая!» — выговорил Фокус.
1: «Поди подрачи, мальчик!»
0: Берта с вызовом уставилась ему в глаза, и Фокус отвел взгляд.
1: «Да ладно тебе, что ты ругаешься?» — примирительно сказал я, все еще потирая отбитую ладонь. «Нефиг про меня гадости говорить!»
0: «Извини, пожалуйста», — пробурчал Фокус.
1: «Суки! Товарищи боевые!»
0: Берта отвернулась.
1: Два года каждый день вместе воевали, друг другу спины прикрывали, жизнями делились, аптечки дарили.
2: «Прости, пожалуйста», — пробубнил я. «Мы же не со зла».
1: «Ладно, забыли».
2: Берта глотнула из своей жестянки и протянула мне.
1: «Угощайтесь». «Ты Терминатор 2000?»
2: «Я». «А это Фокус».
1: «Догадалась». «А где бригадир?»
2: Словно в ответ за спиной призывно загудела машина. Мы резко обернулись и увидели черную «Волгу» с синим стаканом мигалки на крыше. Распахнулась передняя дверца, оттуда выглянул мужик лет 23 и кратко махнул рукой, приглашая нас внутрь. Я залез на переднее сиденье, Фокус и Берта назад.
1: «Дверь плотнее», — сказал Тимур. «Поехали».
2: Мы долго тащились по центральным улицам. Тимур сосредоточенно крутил баранку, изредка бросая косые взгляды в зеркала. Двигались только глаза, голову он держал прямо, не поворачивая ни на миллиметр. Глаза у него были серые и пронзительные. Красивое волевое лицо слегка портил давний шрам, словно со щеки содрали широкий лоскут кожи, а затем положили обратно, но чуть криво, в натяжку, отчего правый глаз казался слегка прищуренным.
3: «Бригадир, как ты узнал мой номер?» — спросил я, чтобы нарушить затянувшуюся паузу.
1: «Подумай, Петька».
2: «А как узнал мое имя?»
1: Тимур усмехнулся.
2: «А ты не продавал видеокарту несколько лет назад?»
1: «Ну да, когда-то я бросал объявление на форуме барахолки. Там указал имя, имейл и, кажется, телефон».
2: «Хороший боец, но плохой разведчик». Тимур прищурился.
1: «Да у меня и нет секретов», — обиделся я. «Подумаешь, тайна».
2: Некоторое время мы ехали молча, затем Тимур заговорил. Говорил он, обращаясь ко всем и ни к кому отдельно. И хоть говорил он вещи пафосные, но голос его звучал вполне по-домашнему.
1: «Братья», — говорил Тимур. «Каждый вечер мы брали в руки оружие и выходили на битву с врагом. Мы в совершенстве овладели приемами боя и тактикой. Наша бригада по праву считается сильнейшей в русском секторе. Нашу бригаду уважают даже в Европе и Америке. За два года я научил вас всему, что знал и умел сам. Мое имя Тимур Тяжевский. Я внук генерала Тяжевского, того самого, что брал когда-то Берлин. Хотя его имени вы не найдете в справочниках. Теперь я познакомлю вас друг с другом. Рядом со мной Петька Русаков, под ником Терминатор 2000. Учится на втором курсе физмата. Окончил немецкую спецшколу. В армии не служил».
3: «Тоже в интернете нашел?» — удивился я.
2: «За моей спиной Пашка Микуленко под ником Фокус. В этом году заканчивает полиграфический техникум, работает мастером фотостудии, дома играет на бас-гитаре. В армии не служил».
1: «Сильная разведка», — хмыкнул Фокус.
2: «Анка Каплан под ником Берта. Учится на первом курсе исторического. Хорошо рисует, любит мультики, аниме».
4: «В армии не служил», — язвительно произнесла Анка. «Это все?»
2: «Для начала хватит», — сказал Тимур. «Приехали». Он затормозил перед глухими воротами с облупившимися красными звездами на створках. Кажется, это была Хлебозаводская улица у черты города. Зажужжал сервомотор, и створки со скрипом разъехались.
5: «Здравия желаю, Тимур Иванович!» —
2: махнул из будки вахтер в солдатской куртке. Тимур кивнул, не поворачивая головы, проехал вглубь, немного попетлял вокруг плоских ангаров и мусорных баков, доверху набитых сизыми пружинами металлической стружки, и выехал к развалинам фундамента. Здесь явно начали строить здание, но, похоже, давно прекратили. Торчала лишь бетонная площадка в клочьях истлевшей опалубки и ржавые прутья арматуры, устремленные в небо нескладными пучками.
1: «За мной!»
2: Мы недоуменно пошли за Тимуром и спустились в подвал заброшенной стройплощадки. Прошли мимо подсобных дверей, обитых жестью, и очутились в комнате, отделанной вагонкой, казалось, будто попали внутрь гигантского ящика для снарядов. Низкий потолок, под балкой яркая лампа в железном наморднике, старый диван, а у стены на широком столе компьютер с громадным монитором, рядом военный электропульт с тумблерами и высокий черный цилиндр. И все это опутано проводами.
1: «Интересно, какой там процессор?»
2: «Рассаживайтесь», — кивнул Тимур. Мы сели на диван, а Тимур на стул у монитора, положив ногу на ногу и сцепив пальцы на колени.
1: Еще в машине я заметил, что на правой руке двух пальцев не хватает, но сейчас казалось, что так и должно быть у человека, сидящего в подобном бункере. Тимур щелкнул по клавиатуре, и на мониторе расцвела картинка. Портрет этот трудно было не узнать. Самоуверенный подбородок, одутловатые щечки, высокий лоб, жидкие волосы, зачесанные назад, узкопосаженные глазки, маленькие и злые, и, конечно же, печально знаменитые баварские усы чистой расы, висящие буквой «П» вокруг тонко сжатых губ. Тимур глядел на портрет долгим взглядом, словно не он его вызвал только что из компьютерного небытия. «Все знают этого человека», — произнес Тимур.
6: «Это не человек», — зло поправила Анка.
1: «Мы знаем имена всех крупных фашистских палачей», — я пожал плечами.
2: «Что мы про него знаем?» — продолжил Тимур.
1: «Смеешься, что ли?»
2: «И все-таки...» — я пожал плечами.
1: «Анфюрер НСДАП Отто Карл Зольдер, фашистский преступник, садист и палач».
2: «Садист и палач». Тимур щелкнул по клавишам. Картинка сменилась. В бункере вдруг стало очень холодно, я глубже запахнул кожанку. Тимур долго смотрел на меня, ожидая, что я продолжу, но я смотрел в пол. И Тимур продолжил сам.
1: Карл Отто Зольдер родился и вырос в баварском городке Кройцнах. Окончил колледж в Нюрнберге и получил диплом хирурга. Вступил в нацистскую партию и ушел в политику. Он не только подписывал бумаги об уничтожении миллионов, но и сам любил работу палача и приводил в исполнение собственные приговоры. Он вырезал глаза осужденным, отрывал пальцы, выламывал ребра и лил кислоту на открытое сердце, наблюдая, как жертва корчится в судорогах. Людей он делил на две категории – годный человеческий материал и материал, подлежащий уничтожению. С теми, кого он не считал людьми, он мог делать все. На этом снимке анфюрер самолично выдирает кишки у 12-летней девочки, дочери лидера сопротивления, взятой в заложники. Это вы и так знаете. Ты, Петька, подними, пожалуйста, взгляд и посмотри. Ты никогда и нигде не увидишь снимков такого качества.
6: «Не хочу смотреть», — сказал я сквозь стиснутые зубы.
1: «Он давно сдох».
2: «Дожил до 83-х», — возразил Тимур, повернув запястье и глянув на большие командирские часы. «Жил на собственной вилле в Латинской Америке, ел папайю и устриц, запивал чилийским вином, читал журналы, смотрел телевизор и умер своей смертью от инсульта, собственной постели, в окружении семьи и охраны. С улыбкой на губах умер, как рассказывали».
1: «А к чему все это?» — спросил я. «Фашистских подонков мы в Fire Mission мочим. Сегодня же мы собирались познакомиться. А такая мразь недостойна, чтобы мы ее обсуждали, правильно?»
2: Тимур задумчиво смотрел теперь только на меня.
1: «Скажи, Петька, ты бы смог его убить?»
2: Он сменил кадры, на экране снова появился молодой Отто, митингующий с трибуны. «Нет», — ответил я.
1: «Нет».
2: Тимур задумчиво цыкнул зубом. «А почему?»
1: «Потому что когда он умер, я еще не родился».
2: «А если тебе дадут возможность попасть в ту эпоху и убить его?»
1: «Анфюрера? Карла Отто Зольдера? Фашиста, садиста, убийцу миллионов? Да с удовольствием!»
2: Тимур перевел вопросительный взгляд на Анку.
6: «Маразматический вопрос», — сообщила Анка.
1: «Разорву, как щенок, прокладку».
2: Тимур перевел взгляд на Пашку.
6: «Бригадир», — сказал Пашка, — «ты уж объясни непонятливым, к чему все это? Новая версия Fire Mission вышла?»
2: «Я спрашиваю, ты бы убил его, если тебе дадут в руки такую возможность?»
1: «Странный вопрос».
2: «Да или нет?»
1: «Да. Кого тогда убивать, если не таких анфюреров?»
2: «Спасибо, друзья». Тимур встал, положил трехпалую ладонь на макушку черного цилиндра и снова искоса глянул на часы. «Такая возможность у нас сегодня есть. Вы меня простите, что я не смогу объяснить подробности. Пришлось бы рассказать слишком много такого, чего вам не надо знать для вашей же безопасности». Тимур снова обвел нас взглядом. Мы молчали.
1: Fire Mission приучает к военной дисциплине, когда бригадир объясняет задачу. Тимур продолжил. Через полчаса прямо отсюда мы попадем в Германию начало 30-х. Наша цель — Карлотто. Миссия точно рассчитана и спланирована, я убил на это 2 года. Сколько бы ни длились все части миссии, час, два, сутки, мы вернемся сюда в тот же миг, когда ушли. Я не предлагаю поверить на слово и не предлагаю задавать вопросы. Слишком мало времени даже на инструктаж. Я подчеркиваю, эта миссия не игровая. Если вы сломаете ногу, вы ее сломаете на самом деле, ясно? Я собрал бригаду лучших бойцов русского сектора, но эта миссия добровольная. Мы не получим за это ничего. Даже благодарности человечества. Понятно? Нам представилась такая возможность, и мы это делаем потому, что наше дело правое. Кто не готов идти, тот останется здесь. Сейчас я принесу снаряжение, а вы подумаете над моими словами.
3: Лично я не держал в руках настоящего оружия, пробормотал Пашка.
1: Я тоже хотел это сказать, но стеснялся. Брось! Тимур поморщился и взмахнул трехпалой рукой. Я покажу, как пользоваться, там ничего сложного. Я знал людей, которые брали ствол впервые в жизни и били точно в цель. Я 1.5 года наблюдал, как кто проходит Fire Mission. Вы трое умелые бойцы, не трусы и никогда не предадите. А вместе мы слаженная бригада.
2: Пашка польщенно шевельнул мохнатыми бровями.
1: А вот фотоаппарат придется оставить здесь, вдруг сказал Тимур.
3: Это еще почему, вскинулся Пашка? Я без фотика никуда.
1: Нет, жестко сказал Тимур. Извини, брат, нет.
2: Он вышел и тихо прикрыл дверь.

0: Я посмотрел на Анку. Она глядела в пространство, поджав губы, и по лицу было неясно, о чем она думает. Пашка тем временем проворно присел у компа на корточки, словно боясь трогать стул бригадира. Нажал кнопку, и на экране снова появился отвратительный снимок.
1: «Кончай смаковать», — сказала Анка. «Убери».
0: «Действительно, убери», — поддержал я. Но Пашка еще несколько секунд смотрел в экран и только потом сбросил кадр и тихо вернулся на диван.
2: «Видишь ли, какая штука», — задумчиво сказал он. «И даже не в том дело, что снимок цветной. Были и цветные камеры. И даже не в том дело, что снимали дешевой цифровой мыльницей с жестким объективом и встроенной вспышкой».
0: «С чего ты взял?» — на всякий случай поинтересовался я.
2: «Да уж поверь мне», — усмехнулся Пашка. «Но дело-то не в этом. Все это можно подделать и нарисовать, если надо. Вот только зачем? Вся беда в том, что кадр неудачный».
0: Это было правдой. Хоть я и видел снимок всего секунду, но забыть такое нельзя. Не позировал Карл Отто, когда выдирал кишки девочки. Оборачивался от своего хирургического стола, удивленный и испуганный, и глаз у него был красный от вспышки, и рука подонка, сжимавшая окровавленный скальпель, размазалась и вышла из фокуса. А на дальнем плане, по ту сторону стола, белобрысый помощник анфюрера, он тоже не позировал. Отшатывался назад с выпученными глазами и прижимал ладонь к фартуку, словно пытался нащупать на поясе кортик или пистолет. «Ну и что ты хочешь сказать-то?» Я посмотрел на Пашку.
2: «Мне бы в голову не пришло тратить силы, чтобы делать подделку так неудачно и в таком ракурсе. Таких подделок не бывает».
0: «Ну и», — сказал я.
1: «Чуи!»
0: — повернулся Пашка с неожиданной обидой.
1: «Ему, значит, с фотиком туда можно, а мне нельзя?»
0: «Он бригадир, ему виднее», — пожал я плечами.
1: «Я иду в миссию», — вдруг сказала Анка. «А вы как хотите?»

Место, куда мы попали, оказалось небольшой детской площадкой в парке посреди лабиринта кустов. Аккуратные асфальтовые тропинки, засыпанные желтой листвой, струганные скамейки, но ни грязи, ни пыли, словно дорожки, скамейки, кусты и стволы деревьев здесь моют. Куда ни глянь, парк окружали далекие крыши домов, а вдалеке темнел острый конус ратуши, словно обугленный веками. Людей в парке не оказалось, только однажды мимо прошла мама с коляской. Поравнявшись с нами, рассеянно улыбнулась и сказала «Гутен морген». Тимур посмотрел на часы. Ровно через полчаса откроется дверь коттеджа Марты, его отсюда не видно. Отто попрощается и пойдет к своей машине. Машина у него казенная, партийная. Он же уже крупная шишка. Подпольная комната пыток у него уже есть, а личной охраны еще нет. Отто не афиширует связи с Мартой и навещает ее тайно. И фрау Марте ни к чему, чтобы соседи знали о ее связи с активистом национал-демократов. Их пока не очень любят. Когда Отто едет ночевать к любовнице, он оставляет машину на Ратхаус-плац, а утром возвращается через парк. Он не ждет нападений, но очень опасен. Смекалист, агрессивен. У него отличная реакция, он всегда носит с собой парабеллум и стреляет неплохо, об этом надо помнить. Теперь внимание. Тимур поднял ладони, три пальца уставились вверх, как стволы. Операция боевая. Если появится патруль или просто что-то, что может помешать, активировать кнопку. В каждый миг, во время всей операции, начиная с этого момента, вы должны быть готовы нажать кнопку, ясно? Мы кивнули. Теперь запомните, это не Fire Mission. Это Германия, населенная живыми людьми. Даже полицейский патруль не повод для стрельбы на поражение по живой силе. Мы не налетчики и не разбойники. Мы миссионеры. Наше дело правое. Наша миссия чиста и бескорыстна. Наша цель – фашистский палач Отто. Никто, кроме Отто, из местного населения не должен пострадать ни при каких условиях. Ясно? Ясно. Тимур заглянул в глаза каждому. Я выхожу навстречу Отто и привожу приговор в исполнение. То есть, не вступая в контакт, расстреливаю на поражение. Затем контрольный выстрел. Когда я подниму руку, вся группа уходит. Далее, запомните, вся операция проводится молча. Сейчас у нас не будет времени зачитывать ему приговор. Мы это сделаем, но в другой миссии. «А нам что делать?» – деловито спросила Анка, поправляя узи, вылезающие из-за отворота куртки. «Ваша задача в первой миссии – наблюдение и прикрытие. Пашка и Анка сидят вон на той скамейке в обнимку и изображают пару». Меня слегка кольнуло, что сидеть в обнимку с Анкой Тимур отправил не меня. Я сам удивился, почему это меня волнует такая мелочь. «Теперь ты, Петька. Твоя позиция за этими кустами. Он не должен тебя заметить ни при каких условиях. Отто пройдет мимо, и ты окажешься в тылу. Это твоя задача. И только если что-то пойдет не так, и он побежит назад, ты имеешь право на выстрел. Ясно? Все, разошлись. И на всякий случай помните. Это сегодня вечером он поедет в ставку и вырежет кишки у дочки лидера сопротивления».

0: Наконец, вдали послышались шаги и голоса. Я осторожно выглянул. По тропинке шли двое и негромко разговаривали. Человек в черном плаще, несомненно, был Отто, но рядом с ним шагала молодая женщина. Было ей, наверное, лет 25, но тот особый покрой платья, который мы привыкли видеть только на фотографиях бабушек, заставлял воспринимать ее как существо древнего возраста. Я вжался в холодную осеннюю землю. Рукоять потертого узи, переведенного на стрельбу одиночными, взмокла и холодила ладонь. А особо мешал громоздкий эбонитовый кирпич, пристегнутый на животе специальным ремнем. Казалось, стоит мне вжаться в землю сильнее, и кнопка нажмется сама. Хотя я успел рассмотреть эту штуку и знал, что кнопку просто так не нажать. Утоплена глубоко в корпус прибора. А вокруг по корпусу тянется надпись «Арабская вязь, тонкая и бережно выгравированная на эбоните. Ручная работа». И такая же строка у всех остальных, я специально сравнил. Шаги приближались, сминая листву. И вскоре я начал различать обрывки разговора.
1: «Жертвуешь себя?»
0: «Сложа руки. Наше дело...»
1: «Отто».
0: «Высшей справедливости. Что? Интересы своего собственного я ставит выше, нежели жизнь. О нашей несчастной стране и нашем несчастном народе».
1: «Даже сейчас?»
0: «Марта, моя милая, маленькая Марта, оглянись вокруг. Германия не является больше мировой державой. Наша страна теряет остатки своего величия. Весь мир видит в нас рабов. Видит в нас покорных собак, которые благодарно лижут руки тех, кто только что избил их. От этого нельзя отмахиваться. На это нельзя закрывать глаза. Наше бездарное правительство растоптало ногами всякую веру во все святое. Оно смеялось над правами своих граждан. Обмануло миллионы своих самых преданных сыновей, украв у граждан последнюю копейку.
2: Поравнявшись с моими кустами, Отто вдруг остановился. Остановилась и Марта. Отто резко взял ее за плечи и развернул, хищно глядя в лицо. А затем отстранился, гордо засунув руки в карманы плаща.
0: «Ты видишь, в чьих руках сегодня находятся и власть, и пресса, и культура? Еврейские олигархи, еврейский биржевой капитал стремится полностью подчинить германский труд, чтобы выжимать из немецкой рабочей силы последние соки. Они шаг за шагом превращают государство в свое безвольное орудие, пользуясь методом так называемой западной демократии, либо методом прямого угнетения в форме русского большевизма. Ныне я уверен, что действую вполне в духе Творца Всемогущего. Борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело Божие. Если бы марксизм стал основой всего мира, это означало бы конец всякой системы, какую до сих пор представлял себе ум человеческий. Если наш народ и наше государство действительно станут жертвой этой хищной и кровожадной еврейской тирании, то этот спрут охватит щупальцами всю землю. И наоборот. Если Германии удастся избежать этого ига, тогда можно будет считать, что смертельная опасность, угрожающая всему миру и всем народам, сломлена».
1: «Отто, зачем ты мне повторяешь одно и то же?»
2: Марта поправила рукой челку.
0: «Марта, мое маленькое сокровище. Когда я говорю тебе, я говорю всей немецкой нации. Что мы сможем противопоставить той пропасти, в которую катится наш народ? Только единение тех, кто думает иначе и не считает возможным отмолчаться. Клин вышибают клином. Навстречу лесному пожару пускают встречный пал. Слово отражают словом. Всякое великое движение на земле обязано своим ростом великим оратором, а не великим писателем. Главное — нерв! Настрой! Когда я пытаюсь убедить тебя, я пытаюсь убедить массы. Психика широких масс — это психика женщины. Масса чувствует себя удовлетворенной лишь таким словом, которое не терпит рядом с собой никакого другого. Самые мудрые идеи ни к чему не приведут, если у нас не хватит физической силы их защитить. Террор можно сломить только террором. Мы ведем борьбу за такую великую идею, за которую не грех отдать последнюю каплю крови. Наше дело правое. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Карл Отто капут!» — громко произнес Тимур, появляясь из-за поворота.
3: Сперва я подумал, что Тимур выстрелил и попал Отто в бедро.
2: Карман плаща, в котором Отто держал руку, взорвался, разбрасывая куски ткани, и через долю секунды в воздухе распластался грохот выстрела. И лишь когда из него вылез ствол парабеллума и раздался второй выстрел, я все понял. А подняв взгляд, понял, почему не стреляет Тимур. Свободной рукой Отто держал Марту за шею и, полуобняв своим плащом, загораживался ее телом. До Марты тоже не сразу дошло, что происходит. Лишь через секунду она оглушительно завизжала, но ее визг утонул в третьем выстреле. Тимур был прав, когда говорил, что Fire Mission дает отличную боевую подготовку даже тем, кто никогда не держал в руке ничего крепче джойстика. Я почувствовал себя в игре знакомой и привычной. И меня не смущало, что перед глазами нет рамки монитора, а рукоять джойстика непривычно плоская и холодит ладонь. И не имело значения, что стрелять в этой игре положено указательным пальцем, а не большим. Мозг сам переключил в голове сигнальные каналы, не тревожа сознание пустяками. А я сделал все как надо. Без губительной суеты, одним точным движением ствола уложил точку прицела на висок Отто, и в следующий миг, когда рука послушно окаменела, нажал спуск. Правда, перед тем, как голова Отто дернулась, он еще успел выстрелить из своего парабеллума в четвертый раз. Затем его колени подогнулись, и он опрокинулся на спину, как длинное нескладное полено. Я сделал еще два контрольных выстрела, превративших макушку Отто в кашу, когда издалека раздался крик Тимура «Уходим!». Последнее, что я увидел, уже нащупывая кнопку, это была Марта. Она упала на колени и расставила руки крестом, пытаясь уже сама своей грудью заслонить Отто. А последнее, что я услышал, был ее крик, полный священного ужаса.
3: «Не смейте! Не смейте! Так нельзя!»

0: Леонид Каганов. Дело правое. Часть вторая. Окончание. Я был уверен, что мы вернемся в бункер, но очутились мы в теплом лесу. Дышалось здесь по-весеннему. Солнце палило ярко, пробиваясь сверху сквозь листву. Ветерки дули, казалось, сразу со всех сторон. И отчего-то закладывало уши. Под ногами была ни земля, ни трава и ни мох. Сплошные светлые коверы из коры, щепок и прочего деревянного мусора, сухого и пропаленного солнцем.
1: «Ес!»
0: — крикнул Пашка и с восторгом хлопнул меня по плечу.
1: «Мы сделали это! Мы уничтожили анфюрера!»
0: А потом он уставился куда-то за мою спину. Я резко обернулся. На земле сидел Тимур, стиснув зубы. Ладонью он сжимал простреленное плечо, и эта рука была в крови. Хоть я помнил, что двух пальцев не хватало и раньше, все равно выглядело страшно. В крови было и само плечо, и весь рукав. Кровью залит был даже УЗИ, валяющийся рядом на земле. Мы, не сговариваясь, бросились к нему. «Без паники», — негромко скомандовал Тимур. «Пашка, рюкзак ко мне». Тимур порылся в рюкзаке окровавленной рукой, не глядя, вколол себе в плечо один тюбик.
1: «Сквозное, пулевое, кость почти не задета». «Чего ты смотришь, Анка, бинтуй! Миссия продолжается».
0: Несколько минут Анка сосредоточенно бинтовала плечо.
2: «Почему их было двое?» — вдруг спросила Анка.
1: «Почему?» — поморщился Тимур, то ли от боли, то ли от вопроса. «Откуда я знаю? Нельзя все спланировать до мелочей. Петька, объявляю благодарность. Спас миссию».
2: «Тимур, а где мы сейчас?» — спросил я тихо.
0: «В Аргентине. 79-й год. Миссии у нас три подряд. Остановить, наказать и предотвратить. Первую мы выполнили. Третье — нажатие кнопки и дома. Кому надо, домой волен идти».
3: «Часто ты так ходишь в эти... в миссии?» — спросил я.
0: «Как и ты первый раз. Следующее окно у нас откроется через полтора года».
3: «Снова Отто?»
1: «Зачем?
3: У меня длинный список подонков. Дантес, который застрелил Пушкина, надел перед дуэлью кольчужку. Дома покажу снимок. Есть один генерал Чеченской войны, который... ладно, неважно».
2: «Слушай, бригадир, — спросил Пашка, — а то, что мы делаем, повлияет на наш мир?»
0: «Откуда я знаю?» Тимур внимательно посмотрел на него.
2: «А тот, кто дал тебе пользоваться всей этой техникой, он знает?» — спросила Анка.
0: «Эту технику я взял себе сам, — отрезал Тимур. И сам ей пользуюсь».
2: «А тот, кто ее придумал и собрал?»
0: Анка умела быть настойчивой. Тимур повернул голову и долго смотрел ей в глаза. «Они оба мертвы», — произнес он отчетливо.
2: «Давно?»
0: — спросила Анка, не отводя взгляда. «Давно», — жестко произнес Тимур. «Тот, кто придумал, умер 7 января 1943 года в Нью-Йорке. В гостинице «Нью-Йоркер» на Манхэттене. В комнате 3327 на 33 этаже. В возрасте 87 лет. От старости. Достаточно подробностей?» «А тот, кто собрал и отладил, погиб при землетрясении в Пакистане 3 года назад. У тебя еще много вопросов?» Анка промолчала. «Вперед, братья!» Тимур резко вскочил на ноги. «Нас ждет безнаказанный фашистский анфюрер!»

0: Я шел за Амкой и смотрел на ее ноги в черных кожаных штанах, на ремешок УЗИ на плече, на пышные волосы, которые колыхались в такт шагам. «Амка?» — спросил я негромко. «А чего ты играешь в Fire Mission?»
1: «Чего и ты?» — тут же ответила Амка, не оборачиваясь.
0: «Ты девчонка.
1: В куклы играть?»
0: «Ну, не знаю. Чем девчонки занимаются, кроме учебы? В кино ходят, рисуют».
1: «И рисую. И в кино хожу, и в теннис играю, и стихи пишу. И в парк хожу на деревянных мечах рубиться с эльфами».
0: Анка пожала плечами.
1: «Мне всего мало. Понятно?»
0: «И как ты все успеваешь?» — удивился я. «И учиться, и играть, и...» Я глотнул. «С парнями встречаться. У тебя ведь есть парень?»
1: 2 года бегал рядом, а сегодня начал яйца подкатывать».
0: Я прикусил губу, но тут вдалеке Тимур обернулся и поднял здоровую руку. «Разговоры», — сказал он, — «враги рядом». Дальше мы шли молча, пока пружинищий пол из белой древесной крошки не начал опускаться под уклон. То там, то сям, разрезая древесный мусор, появлялись из земли острые углы камней. Могучие стволы поредели, и в этой прореде замелькала зеленеющая холмистая равнина. Мы остановились за высоченным каменным зубом, загораживающим равнину. «Ждать будем здесь», — скомандовал Тимур. «На открытое место без моей команды не высовываться, здесь все простреливается. Пашка, аккуратно положи рюкзак и достань подзорную трубу. Обогни скалу и осмотри равнину, но ползком». Пашка пожал плечами, лег на пузо и пополз, высоко отклячивая попу.
1: «А ты где воевал?» — вдруг спросила Амка.
0: Мы сперва подумали, что Тимур не расслышал вопроса или просто не хочет отвечать. «В Приднестровье», — неохотно произнес Тимур. «В Чечне. В Пакистане. Ушел в отставку старшим лейтенантом».
1: «У России разве есть части в Пакистане?»
0: «У России везде части». Тимур помолчал. «Пашка, давай назад, другим тоже посмотреть надо». Пашка приполз назад, все так же отклячивая попу, и вид у него был ошарашенный. Анка взяла трубу и уползла.
2: «Предупреждать надо», — пробурчал Пашка. «Я такую миссию проходить не научился. Тут рота нужна с танком».
0: «Не боись, игрок», — Тимур хохотнул. «Там нет гарнизона. Реально 2 кухарки и пара охранников-ветеранов. Они вечно спят, оружие хранят на чердаке. В этом климате нельзя не спать круглые сутки». До самой смерти никто не знал, где логово Отто. Со времен Второй мировой не было ни одного покушения. «Штурмуем перед рассветом». Вернулась Анка, и вид у нее был такой же недоуменный.
1: «Твоя работа? Как ты это делал?» — спросила она Тимура.
0: «Берешь Fire Mission, платный аккаунт и валяй», — самодовольно усмехнулся Тимур.
1: «Я почувствовал, что события уже давно идут мимо меня. Решительно вырвал из Анкиных рук трубу, плюхнулся на пузо и пополз смотреть, что же они там увидели.
0: Предо мною вживую предстал таинственный квадрат Р-118. Хутор в центре котловины, окруженный лесом. Бетонный забор с колючкой и зубьями битого стекла, а за ним 2 дома и пара сараев. Я знал, что платные пользователи могут нарисовать свои игровые объекты, но подивился, насколько тщательно это было сделано. Правда, забор в реальности оказался не с колючей проволокой, а с зубьями битого стекла.

0: вполголоса объяснять Пашке про объективы и фокус, а Пашка протестующе качал головой и усмехался. Анка лежала на земле, подложив под голову локоть, и все смотрела на меня.
1: «Ну, есть у меня парень», — задумчиво произнесла она.
0: «И что теперь?»
1: «Он давно мне надоел».

0: Взрывчатку на забор Тимур крепил сам. Объяснил, что у нас нет опыта, чтобы работать с самодельным пластидом, который детонирует от чего угодно, хоть от температуры, хоть от удара. Перед этим он снова вколол себе обезболивающее, и простреленное левое снова помогало беспалой правой. Мы лежали на поле, вжавшись в короткую жесткую траву. В тишине тут и там скрипели предрассветные насекомые.
1: «Я вот только одного не пойму», —
0: вдруг задумчиво прошептал Пашка.
1: «Пока мы тот квадрат штурмовали, где Тимур был? Если это он нас тренировал, значит, мы его там видели».
0: «И что?»
1: «Ладно, потом».
0: Раздался шорох, и к нам подполз Тимур.
2: «Пей фашистскую гадину», — сквозь зубы выдавил он. «Давай, снайпер».
0: Я аккуратно поймал на мушку бесформенное пятно, напоминавшее громадную жвачку, прилепленную на забор прохожим великаном, и плавно нажал спуск. Ощущение, надо сказать, вышло отличным. Один твой выстрел, и забор вдребезги. А дальше? Дальше включились рефлексы, которые мозг легко перенес в реальность. Перебежка, кувырок, и я прикрываю выстрелами, потом прикрывают меня, я снова бегу. Неожиданностью стал огромный мраморный док, что беззвучно выскочил из темноты на перезаряжающуюся под стеной гаража Анку. Его я срезал короткой очередью. Все шло по плану, хотя стрелять было не в кого. Мы с Анкой ворвались в первый дом. Я свернул в спальню, отдернул балдахин гигантской кровати и увидел пожилую чету, в ужасе кутающуюся в одеялах. Первые отблески далеких рассветных лучей осветили темные монголоидные лица, перекошенные ужасом и оттого напоминавшие пару печеных яблок. Было ясно, что это прислуга из местных индейцев. «Мы пришли не за вами», — отчетливо произнес я по-немецки заготовленную фразу. «Если хотите жить, сидите тут и не шевелитесь». Оба испуганно закивали. Я выскочил из спальни и столкнулся с Анкой, летевшей сверху по лестнице.
3: «У меня наверху Слушкины дети, девочка и мальчик», — протараторила Анка. «Идем по плану 2, я беру точку на чердаке».
0: «Бери», — кивнул я. На первом этаже я проверил, нет ли подвалов. Подвалов не было. Сверху раздался сигнальный выстрел. Анка взяла территорию из верхнего окна. И тогда я бросился ко второму коттеджу. На полпути я заметил краем глаза движение в беседке. Тут же упал на землю, перекувыркнулся. А когда вскочил, встретился глазами с крепким бритоголовым парнем нашего примерно возраста. Он поднимал дрожащие руки, и в глазах его таился катастрофический ужас. Это был совсем не индеец.
3: «Где остальные?» — рявкнул я. «Где твое оружие?»
0: Но ответить он не успел. На груди бритоголового появилось багровое пятно, и он упал.
3: «Банка, зачем?» — заорал я. «К нашим беги, идиот!» — раздалось из окна под крышей. «Нашел время беседовать!»
0: Она была права. Я влетел в разбитый дверной проем. Посреди гостиной лежал труп старика в ночной сорочке с простреленным черепом, а рядом валялся пистолет.
3: «Петька!» — послышалось сверху. «Давай сюда!»
0: Я взбежал по лестнице и увидел древнего старика с острой головой, поросшей редкими седыми волосинками. Не узнать его было невозможно. Рот старика был заклеен скотчем, но глаза словно заглядывали в самую душу, обжигая ядом, злобой, презрением, ненавистью и даже каким-то торжеством. Над стариком стоял Пашка и деловито вязал ему руки скотчем. Тимур сидел в углу под окном, изредка поглядывая на ту сторону двора.
3: «В первом доме только прислуга и дети», — доложил я. «Анка держит точку на чердаке. Во дворе был молодой бык, охранник, Анка его сняла».
2: «Правильно сделала», — сквозь зубы процедил Тимур. «Это его внук. На каникулы к дедушке приехал, гаденыш».
3: «У него что, и сын был?»
2: «Дочь», — неохотно ответил Тимур. «От Марты. Не наше дело, пусть живет старуха».
3: «А кто этот был на втором?»
2: «О!» — Тимур усмехнулся. «Это особый кадр. Комендант лагеря.

0: лагеря смерти Хемниц. Прибился к Отто уже после разгрома. Если интересно, напомни потом, я расскажу. Только не при Анке.
1: Почему не при Анке?
0: Пашка распрямился. Готово, сказал он, рывком поднял старика на плечо и повернулся. К машине?
2: К машине.
1: Тимур с натугой поднялся и осторожно посмотрел в окно.
0: Полиция здесь будет скоро, они на взрывы реагируют. Во дворе не расслабляться. Тут мог быть еще адъютант. Он либо сдох, либо в отъезде. Берем вот тот драный джип с кузовом, видишь? На нем прислуга ездила за продуктами. Петька, выбьешь у них ключи?
3: Есть, кивнул я.
0: И вдруг послышался скрип половицы и такой же скрипучий голос.
4: Хайль Золдер! Мой фюрер, мы умрем вместе!
0: Прежде чем раздался выстрел, я уже летел на пол, а прежде чем стихло эхо, долбил очередью в это узкое лицо, возникшее в дверях, а справа грохотал автомат Тимура. И прежде чем гад упал, я вспомнил, где я видел это лицо. На той кошмарной фотографии, где молодой белобрысый помощник Отто стоял в окровавленном фартуке. «Бригадир!» — сказал я, брезгливо ощупывая окровавленный халат бывшего помощника в поисках ключей от машины. Понятное дело, ключей в халате не было.
3: «Вы что же, с Пашкой подвал не вычистили? Или где он мог прятаться?»
0: Я, наконец, обернулся. Привык в игре не разворачивать громоздкий обзор без необходимости. Но теперь обернулся, и слова застряли в горле. Пашка лежал в центре комнаты на спине, далеко раскинув руки. В уголке рта пузырилась тонкая струйка крови, а широко открытые глаза смотрели вверх. Рядом с ним на коленях стоял Тимур. Лицо у Тимура было мертвенным и вытянувшимся, а трехпалая рука отработанными движениями искала пульс на Пашкином запястье. Губы Пашки вдруг шевельнулись. Голоса не было, но я прочитал.
2: «Так нельзя».

0: Тело Пашки погрузили в джип. В голове не умещалось, что он погиб. Казалось, просто вылетел из этапа игры, как бывало почти каждый день. Наверное, я мог сделать волевое усилие и убедить себя, что Пашка умер по-настоящему, но я решил об этом пока не думать. Похоже, то же самое чувствовали и Анка, и Тимур. Джип заехал в лес и остановился. Наконец пришло время анфюрера. Мы подтащили старика к дереву и примотали скотчем. «Последнее слово», — объявил Тимур и разрезал скотч на его губах. Анфюрер некоторое время молча разминал губы, а затем произнес:
1: «Я готов к смерти. Мне часто снилась моя смерть. Я летел в огненную бездну вниз головой, ногами кверху. Это было страшно. Сегодня я счастлив встретить смерть стоя. Я счастлив принять пулю врага как солдат, твердо стоя ногами на земле с гордо поднятой головой».
0: Тимур посмотрел на меня. «Я правильно понял, о чем он?» Я с отвращением кивнул.
1: «А давай-ка его привяжем иначе», — предложил Тимур. «Делов-то».
0: И хотя Отто не мог понимать русский, но словно бы почувствовал, о чем речь. Лицо его протестующе исказилось, но Тимур ловко заклеил ему рот. Мы перевернули Отто, поставив на голову, и вновь примотали к дереву. Анфюрер глянул на меня налитыми кровью глазами, а затем обреченно закрыл их и слабо-слабо улыбнулся. Тимур шагнул к Отто и начал сухо говорить. Сразу было видно, что он подготовил эти слова заранее. Язык он знал неважно, к тому же чувствовался сильный русский акцент, но говорил коротко и по делу.
1: «Я волен объявлять вердикт», —
0: медленно и отчетливо чеканил Тимур по-немецки, разбрасывая между словами длинные паузы.
1: «Карл Отто Зольберг, анфюрер НСДАП. Преступно-фашист, садист, убийца, воина-разжигатель. Мир не даст таким грехам прощений. Даст их смерть».
2: «Даст их смерть», — повторили мы с Анкой.
0: «Еще кто-нибудь хочет сказать?» Тимур обернулся. Я не собирался говорить, но вдруг что-то нахлынуло. Я говорил про немецкий народ, про наш народ, про прадеда, которого сожгли в танке, про Пашку, про дочку лидера сопротивления, которой он вырвал кишки, снова про Пашку. Говорил долго, все больше распаляясь, а в конце стал бить ногой анфюрера. Раз, другой, третий. По морде, по этой скотской морде, которая искалечила миллионы жизней. Затем я взял себя в руки и обернулся.
3: «Я не знаю немецкого», — сказала Анка. «Я итальянский учила».
0: «Потом переведу», — смутился я. Главное, что он слышал. Анка шагнула вперед.
3: «Ну, а теперь я скажу», —
0: колюче произнесла она, засунула руку в карман кожанки и вдруг вынула тонкий ножик-раскладушку, щелкнув им в воздухе.
3: «Теперь послушай меня, сука, Карл Отто. В одном маленьком городке Нежин жил мой прадед, Иосиф Каплан, его старшая сестра Берта. Родители их умерли рано, у них никого не было. Им ничего не светило в маленьком городке Нежин. Сестра с 14 лет пошла работать на швейную фабрику, чтобы братик мог учиться в школе. Он был очень толковым, мой прадед. Он брал интегралы в 12 лет».
0: Анка задумалась. «Вообще-то, аккуратно вставил я, воспользовавшись паузой, он вряд ли понимает по-русски».
3: «Это как раз не важно», — медленно ответила Анка, не оборачиваясь. «Он сейчас поймет. Все поймет. Но я не для него говорю, а для них. Берта вырастила моего прадеда, и он поступил в Ленинградский университет. А через много-много лет работал в группе, которая сделала советскую термоядерную бомбу. Но это потом. А пока он уехал, а Берта осталась в Нежине и вскоре вышла замуж за Бориса, учителя географии и музыки. Толстый такой, лохматый, дети его обожали. И через год у них родилась девочка, дочка, которую назвали Анка. Меня тоже зовут Анка. А потом началась война. Бориса демобилизовали, но до фронта он так и не доехал. Эшелон попал под бомбы. Но Берта этого никогда не узнала. Потом из Нежина ушли советские войска, и туда пришли фашисты. Они ввели свои порядки, поставили своих полицаев, кого-то расстреляли для острастки, и жизнь продолжилась. Всем евреям они велели зарегистрироваться в управе и нашить на рукав желтые повязки, а иначе расстрел. И Берта пошла. Подумаешь, всего лишь зарегистрироваться.
0: Анка задумчиво провела сверкающим лезвием по старческой щеке Отто, выжив капельку крови.
3: А потом Берти и всем остальным велели собрать золото и ценные вещи и явиться на сборный пункт, чтобы отправиться в резервацию. Им сказали, что политика Германии предписывает евреям жить в резервациях. Особый приказ, подписанный Карлом Отто Зольдером. И тогда Берта взяла из шкатулки оставшуюся от мамы золотую брошку, одела Анку в яркое платье и повела на сборный пункт.
0: Анка вдруг рывком воткнула лезвие в печень Отто наполовину.
3: Их загнали в эшелон и везли неделю. Их не кормили, а воду давали раз в сутки. Там были старики и дети, много детей. Кто-то даже умер в дороге своей смертью. Счастливый.
0: Анка выдернула нож и воткнула его в живот Отто снова и снова. Вряд ли такое лезвие могло убить быстро.
3: И ты знаешь, что дальше было, Карл Отто Зольдер? Их привезли в лагерь смерти Хемниц.
0: Анка перешла на крик.
3: Их построили в колонну и повели по территории. Берта держала пятилетнюю Анку на руках, и Анка громко плакала. И тогда фашист из конвоя наотмашь ударил Анку рукой в кожаные перчатки и сломал ей нос.
0: Анка опустилась на колени и приблизилась к самому лицу Отто, переходя на шепот.
3: И тогда пятилетняя Анка сказала. Она сказала: «Мама, ты говорила, что Бог есть. Когда они нас убьют, ведь Бог за нас отомстит? Ведь Бог за нас когда-нибудь отомстит? Ведь Бог за нас отомстит!» Так сказала Анка. И это слышала тетка из того неженского этапа. Большая, здоровая тетка, похожая на немку, которую фашисты оставили при кухне чистить картошку, которую они трахали каждый вечер всем гарнизоном. Она после войны нашла прадеда и рассказала ему.
0: Анка задумчиво провела лезвием по закрытым векам Отто, почти не касаясь их.
3: А потом их загнали в баню и раздели. И погнали по коридору в душевые. В руку каждому вкладывали на бегу кусок камня, говоря: вот мыло, и быстро заталкивали в душевую. А когда затолкали последнего, задвинули железные двери, включили душ. И тогда из труб в той душевой начал идти газ. Наверное, маленькая Анка, хрипя и задыхаясь в этом аду, сжимала в ладошки камень и верила, что Бог отомстит. Да. Я все тоже думала, пока была маленькой, почему же он не отомстил? Почему он не отомстил? Он же Бог, а не камень!
0: Анка сжала зубы и наклонилась к самому лицу анфюрера.
3: А он отомстит, Отто. Он отомстит. Он — это я, понял? Бог послал тебе меня, чтобы я отомстила за ту крошечную Анку. Чтобы я сейчас смогла ответить на тот ее вопрос. Знает, сука, фашистская, Бог мстит! Он тормоз, наш Бог! Он тормозит хуже, чем компьютер с 20 открытыми задачами, но когда он закончит свои задачи, он все равно отомстит в конце концов. Он не оставит ни одну мразь безнаказанной, да!
0: Анка с силой вогнала лезвие в глаз Отто, выдернула вместе с фонтаном крови и воткнула снова и снова и снова и в другой глаз, и в шею, и в живот, и в грудь, и снова в лицо. На мое плечо легла рука. «Пойдем, Петька», — тихо сказал Тимур. «Она нас догонит». Я повернулся и пошел за ним. Мы дошли до машины молча и сели. И только тогда Тимур произнес: «Я идиот». Я посмотрел на него, ожидая продолжения, но Тимур молчал. Мы еще долго сидели молча, и только когда из леса раздалась краткая очередь, Тимур спросил: «Ты тоже не понял, как он нас обманул?» И без интонации продолжил: «Садист, палач, бывший медик. Уговорил привязать себя вниз головой и тут же спокойно умер от своего инсульта». Анка забралась на сиденье, бледная, дрожащая и холодная, подавленная маленькая девочка. Липкой ладошкой она крепко-крепко сжала мою руку и беззвучно уткнулась в плечо. Тимур вынул из аптечки последний тюбик обезболивающего, а потом завел мотор. Джип выехал на шоссе.
3: Некоторое время мы ехали молча, а за окном мелькали то холмы, то эвкалиптовые леса, а затем начался горный серпантин. Вдруг сзади раздался вой сирен. Я обернулся. За нами летела полицейская машина, такой же ободранный сельский джип, только с мигалками.
0: «Рюкзак бросить, он больше не понадобится», — негромко скомандовал Тимур. «Автоматы крепче. Ремень безопасности проверить, чтобы его не было и нигде не цеплялся. Руку на кнопку возврата». «Есть», — сказал я. «Есть», — сказала Анка.
3: «Ждите команды», — произнес Тимур. «Уходить надо красиво». Машина, взрёбывая, поднималась все выше по серпантину, и после каждого поворота оказывалось, что полицейский джип нагоняет и нагоняет. Мотор у него оказался не в пример сильнее. Вдруг деревья кончились, и слева распахнулся обрыв, на дне которого расстилалась холмистая равнина, поросшая далеким лесом. Я и не заметил, как мы успели забраться так высоко.
0: «Когда-то я тоже думал, что все смертники — смертники», — загадочно произнес Тимур. «Начали! Раз! Два!»
3: Он резко повернул руль. Машина вылетела с дороги, на миг зависла в воздухе и начала медленно переворачиваться.
0: «Три!» — сказал Тимур и исчез.
3: Лобовое стекло полетело навстречу, в нем мелькнул далекий лес, и я надавил кнопку.

0: Вывалились мы на маленькую улицу немецкого городка. Редкие прохожие с ужасом шарахнулись в стороны. «Идем», — сказал Тимур и зашагал. Было видно, что идти ему тяжело, но он держится. Последняя миссия самая короткая, самая безопасная и самая важная. Я взял ладошку Анки, и мы пошли следом. «А раньше мы что делали?»
1: «Раньше мы останавливали и мстили. Ты хочешь, чтобы фашистского палача Карла Отто Зольдера не было в истории человечества, когда мы вернемся? Тогда убей его!»
0: Тимур свернул во двор и остановился перед длинным двухэтажным домом. Из окон выглядывали испуганные соседи и галдели по-немецки, но так неразборчиво, что я не мог ничего понять. Тимур поднял ствол УЗИ в низкое серое небо и дал короткую очередь, строгую и повелительную. А затем высадил ногой хлипкую дверь и вошел внутрь. Пахло кислятиной. Тимур поднялся на второй этаж и начал пинать двери. Двери распахивались, и он заглядывал на миг внутрь, а затем шел дальше. Мы шли следом. Одна из дверей открылась сама, и оттуда высунулась любопытная голова белобрысого паренька лет 12.
1: Я сразу узнал этот взгляд, эти припухшие щечки, узко посаженные глаза и злой изгиб маленького рта.
0: Тимур тоже узнал. Он крепко схватил пацана за ухо трехпалой рукой и поволок по коридору, не обращая внимания на вопли, просто волок вперед, как мясо. Вскоре обнаружилась большая вонючая кухня.
1: Тимур швырнул Отто в угол и прижал ногой. «Петька, дай вон ту канистру!»
0: «Зачем?» — спросил я.
1: «За Пашку! За СССР! За Германию! За маленькую Анку! Раньше начнем, раньше закончим!»
0: «Тимур, но...»
1: — вступилась Анка, но Тимур не дал ей договорить. «Канистру, Петька!» — рявкнул он.
0: Я молча подал ему канистру, и Тимур стал лить желтую вонючую струю, то ли керосин, то ли бензин, на белобрысую голову, куртку и штанишки визжащего Отто. А затем пинком отбросил верещащего Отто, чиркнул спичкой и кинул ее вперед.
1: Навстречу рванулось пламя, и мальчишка тут же превратился в жарящий факел, крутящийся по полу в агонии. «За Пашку», — сказал Тимур. «За то, чтоб никогда не было войны. Сгори в аду, будущий анфюрер!»
2: «Жесть!» —
0: осуждающе произнесла Анка и отвернулась.
1: «Наше дело правое», — отрезал Тимур.
0: «Коза Ностра правое зло», — пробурчала Анка.
1: «Чего?» — удивился я.
0: «Коза Ностра в переводе — наше дело. Не знал?»
1: «Хватит», — оборвал Тимур. «Дома отворчишься. Нам надо закончить».
0: Факел тем временем последний раз плюнул искрами и погас. Похоже, жидкость слишком быстро выгорела. Обожженный мальчик теперь казался еще более тощим и жалким. Лицо его почернело и скорчилось так, что я не смог разглядеть, открыты ли его глаза. Похоже, он был без сознания, мелко дрожал и подергивал конечностями.
2: «Жесть!» — снова произнесла Анка.
1: «Он же еще ничего не сделал!» «Он сделает, Анка, поверь! Этот сделает!»
2: «Можно было просто застрелить!»
1: «А как же Бог?» — повернулся Тимур. «Как же маленькая Анка с камушком в руке?»
0: Он повернулся ко мне.
1: «А ты, Петька? Жесть, да? Как же прадед в танке?»
2: «Так нельзя!»
0: Анка сжала зубы.
1: «Пристрели его, он мучается!»
0: Она подняла свой автомат и нервно нажала спуск. Раздался сухой щелчок. Магазин был пуст. Мы не успели ничего сказать, как Анка рывком схватила со стола большой нож, с силой вонзила в живот маленькому Отто и рванула. Брызнула кровь. Тесак вытащил из раны клок внутренностей, таких же багровых и страшных, как на той дикой фотографии.
1: Но в этот момент черный кирпич на ее поясе взорвался миллионом осколков и одновременно грохнул выстрел.
0: Я обернулся. В дверях стоял полицай с вытаращенными глазами. Он обеими руками держал дымящийся пистолет.
1: Я вскинул УЗИ и ответил короткой очередью, оборвавшейся на середине. Магазин был пуст. Вдалеке раздались приближающиеся крики. «Домой!» — властно приказал Тимур, кладя трехпалую руку на пояс. Пояс отстегнулся, и Тимур, не глядя, швырнул свой кирпич с кнопкой Анки, а сам шагнул, заслоняя вход. «Домой!» — рявкнул он. «Приказ бригадира!»
2: «Тимур!»
0: — истошно заорала Анка.
1: «Я не планировал возвращаться», — отрезал Тимур. «Мне некуда и незачем. Моя миссия выполнена. Я родился не в вашей реальности».
0: «Я так никогда и не узнаю, соврал бригадир или нет».

0: В бункере было спокойно. Мерно гудел компьютер, на столе поблескивал Пашкин фотоаппарат. Анка плюхнулась на диван и обхватила руками коленки. Ее трясло. Я обнял ее за плечи, и мы долго-долго сидели молча. Затем нашли умывальник и смыли кровь и грязь с кожаных курток. Я распахнул ящик, из которого Тимур вынимал пакет самодельного пластида. Как я и думал, пакет там был далеко не последний. Я облепил белой массой клавиатуру, компьютер, военный пульт, жужжащий черный цилиндр с непонятной арабской вязью на корпусе и толстенный в руку толщиной аспидно-черный кабель, уходящий из цилиндра как хвост в пол, вглубь, в землю. На все это я положил кипятильник и включил его в розетку.
1: «Уходить надо красиво», — как говорил бригадир.
0: «Идем», — кивнула Анка. Мы вышли из бункера. Здесь по-прежнему стоял хмурый осенний день. Не было только «Волги» с мигалкой. Взявшись за руки, мы дошли до проходной. Створки ворот оказались приоткрыты, и мы вышли на улицу. Вслед высунулся запыхавшийся охранник.
2: «Эй!» — кивнул он. «Вы откуда?»
0: «От Тимура Ивановича».
2: «Кого?» — переспросил охранник. «Кого?»
0: Мы ускорили шаг, и вскоре рядом притормозила маршрутка, словно понимая, что если кто-то идет пешком по этому району, то не ради прогулки, а желая поскорее уехать. Мы доехали почти до самого центра, когда далеко-далеко раздался далекий хлопок.
3: «Помнишь, — сказала Анка, — Пашка говорил про Тимура в квадрате Р-118, когда он воевал против нас?»
2: «Он тренировал нас, — возмутился я.
3: «Не об этом», — поморщилась Анка. «Ты его видел?»
2: «Ну, кто-то из фашистов. Он же играл за фашистов, чтобы нас...»
3: «А как играть за фашистов?»
2: «Ну, если зарегистрироваться как фашист».
3: «Где на сайте Fire Mission регистрируют фашистов?»
2: Я задумался. «Не видел, если честно. Но откуда-то они берутся в таком количестве?»
3: «Вот именно. Я сейчас тоже поняла. Смешно, мы никогда не задумывались, откуда берутся фашисты, пока были в одной команде. Так вот, слушай, никто и никогда не назовет себя фашистом, даже последняя мразь. Фашист появляется, когда ты направляешь свой ствол на игрока другой команды. Тогда ты видишь на нем фашистский мундир, а он видит фашистский мундир на тебе».
0: Я задумался.
3: «Выйдем здесь, тут интернет-кафе и пирожные».
0: Анка дернула меня за рукав. Я знал это кафе, хотя не любил его. Анка сразу полезла в поисковик, и я пошел к бару и долго ждал, пока неповоротливая буфетчица копалась в подсобке. Когда я вернулся, Анка сидела, закрыв голову ладонями. «Устала?» Я поставил рядом с клавиатурой два дымящихся стакана, накрытых пирожными, и положил ладонь на ее плечо. Анка подняла голову, и я отшатнулся. Ни кровинки не было в этом лице, зато из прокушенной насквозь губы текла алая капля. А по щекам ручьями текли слезы.
4: «Там?»
0: — Анка кивнула на терминал и судорожно глотнула.
4: «Нет анфюрера Карла Отто Зольдера. И никогда не было».
2: «Удалось изменить историю? Значит, мы победили?»
4: «Там фюрер Адольф Гитлер».
2: «Кто это?»
4: «Мелкий оратор левого крыла партии, которого застрелили в 20-х».
2: «Выходит...» Я попытался сообразить. «Его застрелил Отто?»
0: Анка всхлипнула и низко опустила голову.
2: «Так нам ничего не удалось?» — спросил я. «Все осталось как было?»
3: «Нет»,
0: — глухо сказала Анка.
3: «Не как было. Война началась на 4 года раньше. Длилось не 2 года, а 4. В нашей стране погибло не 10 миллионов, а больше 20. А концлагеря те же. И палачи.
4: Пойдем отсюда, я не могу больше».
0: У монитора сиротливо остались 2 дымящихся стакана, накрытых пирожными. Выйдя на улицу, Анка снова всхлипнула, прижав нос рукавом кожанки, и посмотрела на меня мокрыми глазами.
4: «Пойду»,
0: — сказала она виновато. «Когда мы теперь встретимся?» — тихо спросил я.
4: «Никогда».
0: Анка помотала головой.
2: «Почему?»
4: Петька, понимаешь?
0: Она набрала в грудь воздуха, осторожно взяла меня за отворот куртки и заглянула в лицо.
4: Все могло быть иначе. А теперь мне надо пытаться выжить с этим и тебе. Чтобы выжить, я должна постараться все это забыть, чтобы ни фотоснимков, ни воспоминаний, ни одежды, никого, понимаешь? Иначе я умру. Понимаешь? Мы никогда не увидимся. Прощай, Петька.
0: Анка притянула меня за отворот куртки и поцеловала в губы долгим горячим поцелуем. А потом отвернулась и быстро ушла, не оборачиваясь. Я смотрел ей вслед, пока черная кожанка не скрылась за углом. На душе было неизмеримо гадко. А вот небо над головой неожиданно очистилось, и выглянуло солнце. Тусклое морозное солнце поздней осени. Я петлял по улицам, а солнце следило за мной сверху. А когда свернул к универу, солнечный диск загородил купол церкви. Я остановился и поднял голову. На колокольне виднелся большой крест, похожий на тот, что я подобрал в злосчастном квадрате Р-118, но так и не использовал. Но теперь я понял, на что он похож. Он был похож на прицел, через который меня выцеливало небесное солнечное око.
5: «Ну давай!» – прошептал я. «Нажимай! Чё ты медлишь-то? Или ты реально тормоз, как говорила Анка? Почему ты никогда ничего не делаешь? Вот я весь перед тобой! Я делал свое правое дело, пока думал, что оно правое. Я хотел помочь многим, а убил лишних 10 миллионов ни в чем не повинных. Разве может быть мне прощение? Давай, стреляй! Если ты есть, то чего медлишь? Убей меня! Я тебя сам прошу об этом! Кого, если не меня? Убей! Убей нас всех, Господи! Мы все такие, честное слово! У нас у каждого второго правое дело и святая борьба, у каждого пятого руки в крови! Мы недостойны! Уничтожь нас! Если ты есть, накажи! Замучай! Сожги на адской сковороде! Засунь вечное пекло за наши грехи! Мы недостойная мразь! Так сделай это! Сделай, если ты такой же, как мы! И твое дело правое!»

Рассказ Орсона Скотта Карда «Упражнение на дыхание» в переводе Любови Шведовой.

0: Если бы Дейл Йоргенсен не имел привычки отвлекаться на посторонние вещи, он бы ничего не заметил. Но поднимаясь в спальню, чтобы переодеться, он заметил газетный заголовок и на время забыл о своем намерении. Он присел на ступеньку и начал читать, однако ему не удалось сосредоточиться. Он слышал все, что происходит в доме. Брайан, его двухлетний сынишка, спал наверху, тяжело дыша во сне. Колли, его жена, месила на кухне тесто и тоже тяжело дышала. Они дышали в унисон. Резкие вздохи Брайана, доносившиеся сверху, тяжелые из-за заложенного носа, и глубокое дыхание Колли, трудившейся над тестом. Это навело Дейла на кое-какие мысли, и он совсем позабыл о газете. Он стал думать о том, часто ли такое бывает, чтобы люди так долго дышали в такт. Он стал размышлять о совпадениях. А потом, поскольку он всегда легко отвлекался, он вспомнил, что надо переодеться, и снова пошел наверх. Когда он спустился в джинсах и свитере, предвкушая хороший баскетбольный матч на открытом воздухе, ведь уже наступила весна, Колли крикнула:
1: «Дейл, у меня кончилась корица!»
0: «Куплю на обратном пути!»
1: «Мне надо сейчас!» — настаивала Колли.
0: «У нас ведь две машины!» — прокричал Дейл в ответ и закрыл дверь. Секунду он был недоволен собой, потому что не помог жене, но потом подумал, что уже и так опаздывает, а ей не помешает прихватить Брайана и прогуляться, она ведь совсем никуда не выходит в последнее время. Команда, в которую он играл вместе с приятелями из Always Home Products, выиграла матч, и он вернулся домой, ощущая приятную усталость. Дома никого не было. Тесто так поднялось, что выплеснулось на стол, а несколько больших кусков оторвались и упали на пол. Колли, похоже, не было уже давно. «Интересно, почему она задержалась?» — подумал Дейл. Потом позвонили из полиции, и он перестал удивляться. Колли то и дело по невнимательности пропускала знак «Стоп». На похоронах было много народу, потому что у Дейла была большая семья, а на работе к нему хорошо относились. Он сидел между своими родителями и родителями Колли. Монотонно звучали речи, и Дейл, который так легко отвлекался, думал о том, что из всех скорбевших лишь несколько человек по-настоящему горюют. Немногие хорошо знали Колли, она всегда избегала общественных собраний и увеселений. Она проводила все время дома с Брайаном, отлично вела домашнее хозяйство, читала книги и была, в общем-то, одинока. Большинство пришли на похороны ради Дейла, чтобы его поддержать. «Ощущаю ли я эту поддержку?» – спрашивал он себя. От друзей нет, они немногое могли сказать и чувствовали себя смущенными и растерянными. Лишь его отец сумел сразу выбрать верный тон. Он просто обнял Дейла и стал говорить о чем угодно, только не о его погибших жене и сыне, которые так искалечились в автокатастрофе, что гроб не открыли. Он говорил, как летом они отправятся порыбачить на верхнее озеро, о негодяях из Continental Hardware, считающих, будто 65-летний возраст выхода на пенсию должен распространяться и на президента компании. Говорил обо всем подряд, но это было как раз то, что нужно. Разговор отвлекал Дейла от мыслей о горе. Теперь он стал размышлять о том, был ли он для Колли хорошим мужем. Действительно ли она была счастлива, проводя целые дни дома, как наседка? Он старался вытащить ее куда-нибудь, пытался знакомить с новыми людьми, но она сопротивлялась этим попыткам. И в конце концов он задал себе вопрос, а знал ли он вообще свою жену, но так и не смог найти точного ответа. А Брайана он вообще не знал. Мальчик был умненьким и шустрым. В том возрасте, когда другие дети еще с трудом произносят отдельные слова, он уже выдавал целые фразы. Но разве они с Дейлом могли о чем-то поговорить?

0: Брайан дружил лишь с мамой, а Коля дружила лишь с Брайаном. В чем-то это напоминало дыхание в унисон. В тот последний раз, когда он слышал, как они дышат. Так, словно даже их тела существовали в гармонии друг с другом. Дейлу делалось немного легче при мысли о том, что и свой последний вдох они сделали вместе. Гармония продолжалась до самой могилы. Теперь их в полной гармонии опустят в землю в одном гробу, бок о бок, так как они проводили все время с рождения Брайана. Дейла опять охватила тоска. Он удивился, потому что ему казалось, он уже выплакал все слезы, но, как выяснилось, в запасе ждали еще целые потоки. Он не знал, от чего плачет. От того, что ему не хочется возвращаться в пустой дом, или от того, что он всегда жил как бы в стороне от своей семьи. Может, этот гроб в какой-то мере олицетворял отношения, давно сложившиеся между ними. Такие мысли показались Дейлу никчемными, и он позволил себе отвлечься. Он позволил себе заметить, что его родители тоже дышат в унисон. Они дышали тихо, еле слышно, но Дейл все равно заметил и оглянулся на них. Он смотрел, как одновременно поднимается грудь обоих. Это слегка разозлило его. Неужели дыхание в такт встречается так часто? Он стал присматриваться к остальным, но родители Колли дышали каждый сам по себе, да и дыхание самого Дейла подчинялось собственному ритму. Потом на Дейла посмотрела мать, улыбнулась, кивнула, словно желая передать ему что-то без слов. Дейл не очень хорошо разбирался в бессловесных посланиях. Многозначительное молчание и полные особого смысла взгляды всегда ставили его в тупик. В такие моменты ему хотелось проверить, застегнута ли у него ширинка. Вот опять отвлекся и перестал думать о том, кто как дышит. Он не вспоминал об этом до самого аэропорта, где самолет задержали на целый час из-за технических неполадок в Лос-Анджелесе. С родителями ему было не о чем говорить. Даже болтовня отца перестала его занимать, и они почти все время молчали, как, впрочем, и большинство пассажиров. Рядом с ними молча сидели стюардессы с летчиком, тоже ожидая, когда же прилетит самолет. В таком глубоком молчании Дейл заметил, что его отец и летчик, сидевшие нога на ногу, покачивают носком в такт. Потом прислушался и уловил отчетливые звуки, наполнившие весь огромный зал ожидания, ритмичный шелест голосов многих пассажиров, вдыхавших и выдыхавших одновременно. Отец и мать Дейла, и летчик, и стюардесса, и еще целая толпа пассажиров, все они дышали в унисон. Дейл начал терять терпение. Ну как такое возможно? Брайан и Колли, сын и мать. Родители Дейла прожили бок о бок многие годы. Но как получается, что половина собравшихся в огромном зале ожидания дышит друг с другом в такт? Он заговорил об этом с отцом.
1: Странно, конечно, но, вероятно, ты прав, заметил отец, которого весьма позабавило необычное открытие. Отец Дейла вообще любил все из ряда вон выходящее.
0: А потом ритмичное дыхание сбилось. К самому окну подкатил самолет, люди зашевелились, поспешили на посадку, хотя по расписанию посадка уже полчаса как должна была закончиться. Во время приземления в Лос-Анджелесе самолет разбился. Из пассажиров выжила половина. Однако весь экипаж, многие пассажиры, включая и родителей Дейла, погибли, когда самолет врезался в землю. И тогда Дейл догадался, что ритмичное дыхание не совпадение и не результат особой близости между людьми. Оно — предвестие скорой смерти. Люди дышат в такт друг с другом, потому что и последний вздох совсем скоро сделают вместе. Он не стал никому рассказывать о своем открытии, но стоило ему отвлечься, как он принимался об этом размышлять. По крайней мере, лучше размышлять об этом, нежели сосредотачиваться на мысли, что теперь он остался один-одинешенек, хотя семья всегда значила для него очень много. Что никого из людей, с которыми он мог быть самим собой, больше нет. И нигде в мире он уже не будет чувствовать себя свободно. Гораздо легче думать о том, не сможет ли он использовать свое открытие, чтобы спасать людей. Следуя по одному и тому же бесконечно замкнутому кругу, он часто размышлял. Если еще когда-нибудь он заметит такую странность, он сможет предупредить людей и спасти? Но если бы я мог их спасти, разве дышали бы они тогда в унисон? Если бы я предупредил родителей, они полетели бы другим рейсом, размышлял он, и не погибли бы, а значит, не дышали бы в такт, и тогда я не смог бы их предупредить, и они бы не полетели другим рейсом, и тогда погибли бы и дышали бы в унисон, поэтому я бы это заметил и смог бы их предупредить. Эти размышления занимали Дейла куда больше, чем любые другие мысли, когда-либо приходившие ему в голову.
1: Поэтому он не так легко отвлекался от подобных умозаключений. Это стало сказываться на его работе. Он работал медленнее, стал допускать ошибки, потому что был слишком поглощен тем, как дышат окружающие, секретари и прочие работники компании. Он ждал решающие минуты, когда они начнут дышать в унисон. Он обедал один в ресторане, когда вновь услышал дыхание в такт. Все вдыхали и выдыхали абсолютно синхронно. Дыхание в унисон доносилось от каждого столика. Несколько минут он прислушивался, чтобы убедиться, что не ошибся. Потом быстро встал и вышел. Он не стал задерживаться, чтобы расплатиться, поскольку все люди за столиками до самого выхода дышали в унисон. Само собой, метрдотель был недоволен, что посетитель ушел, не расплатившись.
2: «Стойте! Вы не заплатили!» — закричал он, выходя вслед за Дейлом на улицу.
1: Дейл не остановился. Он не знал, как далеко от ресторана надо отойти, чтобы избежать опасности, угрожавшей всем посетителям. Оказалось, у него просто не было выбора. Метрдотель остановил его всего в нескольких шагах от ресторана и попытался затащить обратно, но Дейл отчаянно сопротивлялся.
2: «Вы не можете так просто уйти! Вы должны заплатить! Что вы себе позволяете?» «Я не могу вернуться!» — воскликнул Дейл. «Давайте я заплачу! Заплачу прямо сейчас!»
1: Он уже стал дрожащими пальцами открывать бумажник, когда взрыв огромной силы швырнул на землю и его, и метрдотеля. Из ресторана вырвалось пламя, послышался крик, и здание рухнуло. Невероятно, чтобы кто-то из находившихся внутри мог остаться в живых. Метрдотель, поднявшись в ужасе, смотрел на Дейла, и по взгляду этого человека было видно, что ему медленно открывается истина.
3: «Вы знали!» — произнес он. «Вы знали!»
1: В суде Дейла оправдали. Последовали телефонные звонки от радикально настроенной группы, выявились факты покупки большого количества взрывчатых веществ в нескольких штатах, и другие люди были обвинены в этом преступлении и приговорены. Многое из сказанного во время суда, однако, убедило и самого Дейла, и нескольких психиатров в том, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Он добровольно отправился в заведение, где доктор Говард Раминг много часов беседовал с ним, пытаясь понять природу его безумия, его зацикленность на дыхании как предвестники близкой смерти.
2: «В общем-то, я нормален, не правда ли, доктор?» — то и дело спрашивал Дейл.
1: «А что такое нормальность? Кто из нас нормален? Откуда мне знать?» — вновь и вновь отвечал доктор. Вскоре Дейл понял, что психиатрическая больница — не самое плохое место на Земле. Частное заведение, на содержание которого тратится немало денег. Большинство пациентов поступили туда по доброй воле, значит, тамошние условия должны были соответствовать самым высоким требованиям. Именно поэтому Дейл был чрезвычайно благодарен отцу за доставшееся ему по наследству состояние. В больнице он чувствовал себя в полной безопасности. Единственным связующим звеном с окружающим миром там служило телевидение. Постепенно, встречая в больнице самых разных людей и привязываясь к ним, Дейл начал приходить в себя. Его навязчивая идея мало-помалу бледнела, и он перестал внимательно прислушиваться ко вдохам и выдохам, к звукам чужого дыхания в попытках уловить общий ритм. Постепенно он стал прежним Дейлом, который легко отвлекался. «Доктор, я почти излечился», — заявил он однажды во время игры в трик-трак.
3: «Я знаю, Дейл», — вздохнул доктор. «Должен признаться, я разочарован. Не потому, что ты выздоровел, пойми меня правильно. Просто ты стал для меня глотком чистого воздуха, свежим ветерком, уж извини за выражение».
1: Они оба посмеялись. «Я так устал от пожилых дам, страдающих модными нервными срывами». Дейл проиграл. Кости были не на его стороне. Но он принял поражение спокойно, зная, что в следующий раз выиграет, как выигрывал почти всегда. Потом они с доктором Рамингом встали из-за стола и прошли в ту часть рекреационного зала, где стоял телевизор. Программу прервали из-за какого-то срочного сообщения, и смотревшие телевизор люди были явно взволнованы. Новости смотреть в больнице не разрешалось, прорваться сюда могли только экстренные выпуски. Доктор Раминг уже собрался выключить телевизор, как вдруг услышал, о чем именно говорят с экрана.
4: «Со спутников, способных уничтожить все крупные города Соединенных Штатов. Президенту предоставили список 54 городов, которые являются целями выведенных на орбиту ракет. Одна цель из списка будет уничтожена немедленно», — сказано в заявлении, чтобы продемонстрировать, что угроза серьезна и будет приведена в исполнение. Об этом уже сообщили силам гражданской обороны, и жители 54 городов должны подготовиться к немедленной эвакуации.
1: Потом последовала обычная череда специальных сообщений, анализ ситуации, но было видно, что сами журналисты сильно напуганы. Дейл, однако, не мог сосредоточиться на передаче. Его внимание привлекло нечто другое, куда более важное и срочное. Все вокруг, включая самого Дейла, дышали в унисон. Он попытался выбиться из общего ритма и не смог. «Это от страха», — подумал Дейл. «Из-за этой передачи мне стало казаться, что я опять слышу слитное дыхание». На экране, прервав вещание, появился диктор новостей Денвера.
4: «Дамы и господа, Денвер является одной из потенциальных целей ракетных ударов. По указанию городских властей сообщаем, что немедленно начинается плановая эвакуация. Следуя правилам уличного движения, выезжайте из города в восточном направлении. Если вы живете в следующих районах...»
1: Диктор замолчал и, тяжело дыша, стал слушать то, о чем ему говорили в наушнике. Диктор дышал точно в такт со всеми собравшимися перед телевизором людьми.
0: «Дейл?» — окликнул доктор Раминг. Дейл продолжал дышать, чувствуя, как смерть нависла над ним, угрожая с неба.
5: «Дейл, ты слышишь, как мы дышим?»
1: Он слышал.
4: Диктор заговорил вновь. «Денвер стал первой целью. Ракеты уже выпущены. Пожалуйста, уезжайте немедленно. Не задерживайтесь ни в коем случае. Согласно оценкам, у нас в запасе менее 3 минут. О, Боже!»
1: И тяжело дыша, он вскочил с кресла и скрылся из поля зрения камеры. На станции никто не стал выключать телеоборудование. На экране все еще был виден отдел местных новостей, пустые стулья, столы, карта погоды.
4: «Мы не сможем спастись», — обратился доктор Раминг к тем, кто был в комнате. «Мы в самом центре Денвера. Единственный выход — лечь на пол. Постарайтесь укрыться под столами и стульями».
1: Все в комнате, объятые ужасом, подчинились его властному голосу.
0: «Вот ты вылечился, запинаясь», — проговорил Дейл.
1: Раминг изобразил подобие улыбки. Они легли рядом в центре комнаты, предоставив остальным укрытие под столами, потому что знали, от этого все равно никакого толка.
5: «Тебе здесь не место», — сказал Раминг. «Никогда в жизни не встречал более нормального человека».
1: А Дейл уже снова отвлекся. Перед лицом надвигающейся смерти он почему-то стал думать о Колле и Брайане, о том, как они лежат в гробу. Он ясно представил, как бешеным порывом ветра гроб вырвет из земли, как ослепительно белый взрыв, который скоро расколет небо и испепелит его в прах.
5: «Падет, наконец, последняя разделяющая нас граница, и я снова буду с ними», — подумал Дейл. «Мы снова будем вместе, так близко, как только возможно».
1: Он вспомнил, как Брайан учился ходить и, падая, плакал, а Колли говорила:
6: «Не надо каждый раз его поднимать, иначе он будет думать, что плачем можно добиться всего, чего угодно».
1: И вот Дейл целых 3 дня слушал, как Брайан без конца плачет, и ни разу не протянул мальчику руки, чтобы помочь подняться. Ходить Брайан научился быстро, но теперь Дейла внезапно охватило непреодолимое желание взять мальчика на руки, чтобы тот уткнулся красным от слез личиком ему в плечо и сказать: «Не плачь, все хорошо, папа тебе поможет».
5: «Все хорошо, не плачь. Папа тебе поможет», — произнес Дейл вслух.
1: А потом вспыхнул белый свет. Такой яркий, что его было видно сквозь стены, как сквозь оконное стекло, да и стен больше не существовало, и все люди перестали дышать.
5: Но прежде, чем навсегда лишиться голосов, невольно закричали последним криком, чтобы потом умолкнуть навеки.
1: Их голоса подхватил стремительный ветер. Он вырвал из каждой глотки идеально гармоничные звуки и понес их вверх, туда, где в небе собирались облака над местом, где когда-то был Денвер.
5: И в последнюю секунду, когда из его легких вырвался крик, а глаза от нахлынувшего жара выплеснулись из орбит, Дейл осознал, что, несмотря на свой дар предвидения, единственным, кого он спас, оказался метрдотель, жизнь которого не имела для Дейла ровным счетом никакого значения.
1: Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Упражнение на дыхание». В переводе Любови Шведовой.

0: Буквально в двух шагах от Серпуховской и не испытывал трудностей с транспортом. Конечно, он мог бы купить машину, зарплата нейрохирурга ведущей московской клиники вполне это позволяла. Но по окончании рабочего дня Рудольф Терентьевич не рискнул бы сесть за руль. Так повелось, что врачи в клинике на Пражской работали на износ. Зато и получали соответственно. Уже приближаясь к дому, он вспомнил, что обещал провести этот вечер с семьей. Растерянно полез в карман куртки за органайзером, посмотрел заметки. Так и есть. Органайзер пищал в 16:00 во время операции. Не судьба. Погода была хмурая, под стать настроению. Моросил мелкий въедливый дождик, пелена свинцовых туч плотно затянула небо. Рудольф Терентьевич тяжело вздохнул и ускорил шаг. Уже подходя к подъезду, подумал, что надо было бы купить подарок дочери. Если не получается уделить внимание, то хотя бы подарками время от времени надо откупаться. Дверь открыла жена. «Чувствует она, что ли, мое приближение?» – подумал Рудольф Терентьевич. На самом деле, когда он набирал домофонный код, в квартире звонил колокольчик. Но Рудольф Терентьевич об этом не знал. Не так уж часто ему доводилось бывать дома. Жена постаралась спрятать немой укор, промелькнувший во взгляде. Она понимала, что у него пациенты, что жизни людей зависят от ее мужа, но все равно было обидно. Выходя замуж, она не думала, что у молодого талантливого Рудика, как его все называли в институте, на первом месте всегда будет работа. Рудольф Терентьевич разулся, снял плащ и прошел в комнату. Дочь сидела за компьютером. Виртуальный шлем плотно облегал голову, руки девушки в эластичных перчатках слегка подрагивали. Она находилась сейчас где-то далеко, блуждая в дебрях сети, перемешанных с производными собственного подсознания. «Привет, Вера», — сказал Рудольф Терентьевич. «Как дела? Как учеба?» Дочь буркнула в ответ что-то неразборчивое.
1: «Сними шлем, когда отец с тобой разговаривает!» —
0: крикнула из коридора мать девочки и тут же ушла на кухню разогревать борщ. Дочь не отреагировала. Рудольф Терентьевич медленно подошел к рабочему столу дочери, положил ей руку на плечо и машинально отметил расслабленность мышц девушки. Взгляд его заметался по столу и наткнулся на зеленую капсулу, лежавшую около стопки тетрадей. «New Life. Новый наркотик. Путь к слиянию человека с компьютером». За последнюю неделю в клинику на Пражской попали уже 3 пациента с делирием, вызванным, по всей видимости, ньюлайфовым абстинентным синдромом. Дрожащими руками Рудольф Терентьевич выдвинул ящик стола, зачерпнул горстку маленьких зеленых капсул. Он выключил компьютер и снял с дочери шлем, положил ее на старый диван. Зрачки Веры оказались расширены, дыхание было прерывистым. Рудольфу Терентьевичу подумалось, что это расплата за время, проведенное вне дома. А рука сама стала набирать телефон заведующего клиникой. Игорь Константинович Паухтин был врачом старой формации. Неприступный, как гранитная скала, он привык смотреть на людей сверху вниз. Все человечество делилось для него на пациентов нынешних и пациентов потенциальных. Причем, с точки зрения Игоря Константиновича, вторая группа людей делала все возможное, чтобы перейти в первую категорию. Став заведующим элитной клиникой, он ничуть не изменился, продолжал носить белый халат, хотя вполне мог бы позволить себе дорогие костюмы. К врачам он был требователен, но справедлив. В критический момент он всегда оказывал необходимую помощь, хотя после многие сотрудники клиники жалели, что эту помощь приняли. Ходить в вечных должниках у Игоря Константиновича не любил никто. Трубку заведующий снял почти сразу. Рудольф Терентьевич долго и сбивчиво объяснял ситуацию, однако, видимо, Игорь Константинович понял. «Хорошо, Рудольф». Игорь Константинович был единственным из сослуживцев, кто называл нейрохирурга просто Рудольфом. «В течение часа будет машина. Твои дочки помогут». «Мне нужно не в течение часа, а прямо сейчас», — сказал Рудольф Терентьевич и сам поразился собственной наглости. «Рудольф, дело не в проворот. Сказал «в течение часа», значит, будет в течение часа. Ты же врач. Сам понимаешь, мы не скорые. Хотя ты с четвертым кузнечиком работал когда-нибудь?» Кузнечиком назывался дистанционно управляемый аппарат для нейрохирургии. Как раз на четвертой модели этого аппарата Рудольф Терентьевич защищал диссертацию.
1: «Работал. И очень даже работал».
0: «Машина уже выезжает. Через 10 минут будет у тебя. Приезжай вместе с дочкой, для тебя есть работа». В трубке раздались короткие гудки.

0: минут. В квартиру вошел санитар и моложавый водитель. Рудольф Терентьевич иногда видел его в дежурке в компании медсестер и обслуживающего персонала клиники. От водителя пахло табаком и дешевым одеколоном. Рудольф Терентьевич удивился, почему-то он думал, что водитель должен сидеть в машине. У санитара в руках были носилки, он разложил их на полу, и на них осторожно уложили Веру. Она была бледна и что-то бессвязно бормотала. Жена Рудольфа Терентьевича все это время молчала, только руки ее слегка дрожали, на лице не было ни слезинки. «Стерва!» – подумал Рудольф Терентьевич. Он вышел из квартиры первым, следом санитар с водителем несли Веру. Машина клиники ожидала их возле подъезда с работающим двигателем. Водитель открыл заднюю дверцу, выдвигнул каталку, на нее положили носилки. Санитар шустро запрыгнул внутрь машины, втягивая каталку за собой. Потом, быстро, прежде чем Рудольф Терентьевич успел вскочить внутрь, захлопнул дверь. «Садитесь вперед», — сказал водитель. Рудольф Терентьевич уселся рядом с ним, и машина тронулась. Из-под колес во все стороны летела грязь. Дорога была разбитой, но шведские амортизаторы легко справлялись с вибрацией, и машина шла ровно. Рудольф Терентьевич молчал, вспоминая годы, отданные работе. «Уделяй он хоть немного больше времени семье, и трагедии бы не случилось». По клинике дежурил Петр Иванович. Он приветливо улыбнулся Рудольфу Терентьевичу и тут же отдал распоряжение о госпитализации Веры. Потом сказал: «Тебя Игорь Константинович срочно хотел видеть». «Подождет», — сказал Рудольф Терентьевич. Лицо Петра Ивановича вытянулось в немом изумлении.
1: «Я тебя как нарколога хочу спросить», — Рудольф Терентьевич уселся на кушетку. «Что такое этот New Life?»
0: «Синтетический наркотик. Скорее всего, относится к группе амфетаминов».
1: «Скорее всего?» — спросил Рудольф Терентьевич.
0: «У него странная формула. Более детальные исследования еще не готовы. Наркотик новый».
1: «А симптомы?»
0: «Характерные для амфетаминов. Повышение давления, сухость во рту, расширение зрачков, учащенный пульс, углубленное дыхание. Заметно увеличивается скорость реакции. Молодежь использует его при игре в онлайн-стрелялке. Находящийся под New Life игрок имеет серьезные преимущества перед соперниками».
1: «Просто амфетамин?» – удивился Рудольф Терентьевич. Ему было как-то странно, что дочь пострадала от вещества, которое хотя и считалось наркотическим, но было почти лекарством. «Не просто. Под New Life наркоман более плотно взаимодействует с компьютером. Внимание и скорость реакции повышается в несколько раз по сравнению с применением стандартных амфетаминов, но у New Life более жесткий абстинентный синдром. В особо тяжелых случаях, возможно, даже кома».
2: «Антагонисты имеются?»
0: Петр Иванович вздохнул.
3: «Антагонисты надо принимать во время активного действия наркотика, а не после. Шел бы ты лучше к Паухте, но он тебя заждался. Все в порядке будет с твоей Верой. Выходим».
0: Рудольф Терентьевич по лестнице поднялся на третий этаж. Недавно в клинике сделали евроремонт, пытаясь пустить пыль в глаза состоятельным клиентам, а про служебную лестницу забыли или не посчитали нужным с ней возиться. Здесь преобладала выцветшая зеленая краска, выбеленный мелом потолок, и над всем этим висел въедливый запах хлорки. Именно на служебной лестнице Рудольф Терентьевич более всего ощущал себя врачом, тихо ностальгируя по студенческим временам. Дверь в кабинет Паухтина была открыта. Игорь Константинович сидел за массивным дубовым столом и курил. Стоящая на столе пепельница была доверху заполнена окурками. Обычно заведующий курил мало, это было на него не похоже. При виде Рудольфа Терентьевича он потушил сигарету и сказал:
4: «Где ты бродишь? Машина 7 минут назад пришла».
0: «К Петру Ивановичу заходил».
4: «Значит так, срочно в операционную, кузнечик уже на канале».
0: «Что случилось? Где пациент?» – спросил Рудольф Терентьевич. Обычно кузнечиков закупали клиники, не имеющие собственного нейрохирурга. В критической ситуации управление кузнечиком через скоростной канал сети «Абилин» брал один из столичных нейрохирургов. При этом пациент мог находиться хоть в Африке, хоть в Америке, хоть на Гималаях. Разница не существовала. Современные средства связи вполне позволяли проводить такую операцию. В свое время на 4-м кузнечике Рудольф Терентьевич оперировал 2 американцев, поляка и индуса.
4: «Операция необычная», — сказал Игорь Константинович. «На международной лунной базе около часа назад произошел несчастный случай. Что у них там случилось, конечно, засекречено, но в результате американский астронавт Джон Нейрхарт получил серьезный ушиб мозга».
0: «Я не смогу этого сделать», — ошеломленно сказал Рудольф Терентьевич.

0: «Сможешь», — весомо ответил Игорь Константинович. «И войдешь в историю как первый нейрохирург, который провел такую операцию».
1: «Я не хочу в историю. Я хочу, чтобы с моей дочерью было все в порядке. А прооперировать американца я не смогу. Канал не позволит».
0: «Все с твоей дочерью будет в порядке. А канал с Луной у нас есть. Самый лучший канал. Ты не заметишь разницы».
1: 2,5 секунды, не сдавался Рудольф Терентьевич. 2,5 секунды задержка сигнала, пока свет идет до Луны и обратно.
0: «Не волнуйся, ты даже не заметишь разницы. На Луне хороший томограф, образ головного мозга американца уже закачан к нам в центральный компьютер. Ты будешь каждый миг видеть виртуальный образ мозга без всякой задержки. А каждые 10 секунд будет выполняться синхронизация на основании поступающей с Луны информации».
1: «Почему не каждые 2,5 секунды?»
0: «Во время операции пациент не находится в томографе. Синхронизация будет производиться на основании визуальных данных. На это нужно время. Ты на 4-м кузнечике много работал?»
2: «Много», — сказал Рудольф Терентьевич.
1: «Готовься к операции», — приказал Игорь Константинович. «Двойка в твоем распоряжении».
0: «А у пациента гематома. Оперировать надо срочно. Соберись, Рудольф. Вспомни о профессиональной этике».
2: Рудольф Терентьевич тяжело вздохнул, но ничего не сказал. Оперировать было надо, и все это понимали. Нервы нервами, а долг врача — спасать пациента. Ключ от второй операционной хранился в столе у Игоря Константиновича. В двойке проводили исключительно дистанционные операции, каждая из которых предусматривала присутствие заведующего на рабочем месте. Дистанционная нейрохирургия до сих пор оставалась одной из самых сложных областей медицины. Кроме проводящего операцию хирурга, в это время в поте лица трудилась группа техников, поддерживающая двусторонний канал. А ответственным за любой технический сбой оказывался лично Игорь Константинович. Поэтому ключ от двойки передавался обычно с крайней неохотой и множеством наставлений. В этот раз Паухтин просто небрежным движением бросил его на стол. В поведении заведующего угадывалась усталость.
0: Рудольф Терентьевич молча взял ключ и вышел. Он думал о дочери, о своей сломанной судьбе, а совсем не о лунном пациенте. Врачи тоже люди. В двойке царила стерильность. Рудольф Терентьевич задумался, каким образом сюда проникают уборщицы. Имеется ли у них свой ключ, или они каждый раз выклянчивают его у Паухтина? В герметичность современных операционных Рудольф Терентьевич не верил. Посреди операционной стоял большой жидкокристаллический экран, снизу к нему крепился медицинский компьютер. Рядом стоял зеркальный шкаф-купе, в котором хранились халаты. Рудольф Терентьевич машинальным движением открыл дверцу, вынул оттуда виртуальный халат, разложил его на столе. Обычно обстановка операционной помогала целиком переключиться на операцию. Это был выработанный годами рефлекс. Вне операционной он простой человек со всеми человеческими слабостями, но внутри исключительно врач. Сейчас переключатель не сработал. Мысли Рудольфа Терентьевича раз за разом возвращались к Вере. Как она там? Он искренне любил свою дочь, хотя между ними практически все время сохранялась дистанция. Для него первое место всегда занимала работа. Дочь же, лишенная отцовского внимания, с головой ушла в виртуальность. Рудольф Терентьевич был слишком робок, чтобы преодолеть возведенный неумелым воспитанием барьер. Вера же и не пыталась этого сделать. Рудольф Терентьевич снял пиджак, брюки, облачился в виртуальный халат. Вставил штекер от халата в компьютер, включил питание, дождался загрузки операционной системы. Нужно было сосредоточиться на операции. Рудольф Терентьевич сцепил пальцы и начал медленно считать до 100. Так он поступал всегда, когда проведению операции мешали какие-то личные проблемы. К сожалению, на этот раз испытанный метод не подействовал. На счет 100 руки все еще слегка дрожали. Рудольф Терентьевич опустил на глаза шлем и сказал: «Объявляю готовность».
1: «Готовность подтверждаю», —
0: тут же ответил кто-то из техников. «Удержите канал?» — спросил Рудольф Терентьевич устало.
1: «Удержим», — ответил тот же голос.
0: Рудольф Терентьевич подумал, что этим ребятам сегодня придется хорошо поработать. Он не слишком разбирался в вопросах связи, но подозревал, что удержать постоянный высокоскоростной канал с Луной — не такое уж и простое дело.
2: Атмосферные флуктуации не должны были ослабить лазерный луч, модуляции внутри которого позволяли передавать гигантские потоки информации, но на практике случалось всякое.
0: Рудольф Терентьевич повернул переключатель и ощутил свое второе тело. Неподготовленному человеку было бы довольно непривычно вдруг ощутить у себя вместо двух рук шесть, каждая из которых заканчивалась конкретным медицинским инструментом. Скальпель, ранорасширитель, электрокоагулятор, отсос, черепной бур, корнцанг. Стандартный комплект кузнечика. При необходимости можно во время операции сменить любой из инструментов на резервный, но, как правило, этим никто не пользовался. Шести инструментов хватало вполне.
1: «Включай картинку», — сказал Рудольф Терентьевич. «Даю картинку», — подтвердил голос техника.
0: Прямо на операционном столе возникла голограмма мозга. Рудольф Терентьевич внимательно пригляделся к картинке. Гематома была только одна, но сложная. Она располагалась не в оболочках, а глубже, под корой. Картинка была смоделирована при помощи томографа, поэтому структура гематомы просматривалась отчетливо. Рудольф Терентьевич знал, чем опасны такие образования. Полость черепа — замкнутое пространство с одной дыркой, там, где головной мозг переходит в спинной. Когда кровь из поврежденных сосудов начинает выливаться в полость черепа, объема начинает не хватать, растет внутричерепное давление, сопровождающееся дикой головной болью, тошнотой, рвотой. Мозг начинает выжиматься в единственно доступное пространство – полость спинного мозга. При этом ущемляются отделы мозга, ответственные за дыхание и сердцебиение. Поэтому срочная операция была единственным показанием в подобных случаях. Рудольф Терентьевич вздохнул и сказал: «Давайте визуальную картинку».
1: «Есть визуальная картинка», — ответил техник.
0: Изображение мозга померкло. Теперь на операционном столе лежал человек лет 30 с небольшой вмятиной чуть выше височной кости. Волосы вокруг вмятины были аккуратно выстрижены, но рана не обработана. Рудольф Терентьевич тепло подумал о враче, оказавшем пациенту первую помощь. Потом зацепил корнцангом марлевый тампон, промокнул выступившую кровь и поднес бур к черепу. Кости черепа подались, несколько костных осколков были вдавлены внутрь. Рудольф Терентьевич аккуратно поддел их, извлек из раны, сделал паузу, ожидая, пока обновится голограмма пациента. В душе была непонятная пустота. Рудольф Терентьевич отстраненно оценивал ситуацию, глядя на себя словно со стороны. Картинка перед глазами нейрохирурга сменилась. Рудольф Терентьевич аккуратно вставил в полость отсос и начал откачивать скопившуюся кровь. В какой-то момент рука нейрохирурга слегка дрогнула. Он сразу вывел отсос из мозговой ткани пациента и стал ожидать обновления голограммы. Худшие опасения Рудольфа Терентьевича подтвердились. Гематома визуально увеличилась в размерах.
1: «Голосовой канал с Луной есть?» — спросил Рудольф Терентьевич хриплым голосом.
3: «Сейчас будет», — ответил техник.
1: «Пусть делают повторную томографию, только быстро. Форма гематомы изменилась. Один момент, и готовь аппаратуру, будем в онлайне работать».
0: Не дожидаясь ответа техника, Рудольф Терентьевич откинул шлем и тяжело вздохнул.
4: Этим вечером все шло наперекосяк.
0: Он подошел к зеркалу. Благо длины шнура, соединяющего халат с компьютером, хватало.
4: На него смотрело одутловатое лицо уставшего человека с большими мешками под глазами.
0: Рудольф Терентьевич подумал, что пора завязывать с этой работой. Уходить на пенсию, в отпуск, в государственную медицину. Проработав в этой клинике 20 лет, он по-прежнему делал по 2-3 операции в день, словно вчерашний выпускник медицинского вуза. Некоторые прооперированные Рудольфом Терентьевичем пациенты в благодарность приносили ему после шоколадки и коробки конфет. Были, конечно, и недовольные операцией, люди, относящиеся к категории вечных жалобщиков, но таких было мало. Абсолютное большинство пациентов было воплощением равнодушия. Они относились к удачно проведенной операции как к должному, даже не задумываясь, сколько сил и нервов отнимает каждая операция у хирурга.
4: «Нейрохирург — это нервный хирург», — шутили коллеги Рудольфа Терентьевича.
0: В каждой шутке есть крупица здравого смысла, пусть зачастую и незаметная невооруженным глазом. Рудольф Терентьевич очень устал. Он помассировал виски и вернулся к операционному столу.
1: «Ну что там?» – спросил он у техника. «Сейчас будет!»
4: Рудольф Терентьевич опустил шлем и снова ощутил себя кузнечиком. Тяжелые мысли улетучились. Сейчас он чувствовал себя на своем месте, занятым нужным делом. В такие минуты он почти мог понять веру, уходящую от своих проблем в виртуальность. На столе возникла подробная голограмма мозга. Гематома увеличилась раза в полтора и пошла в глубину. Рудольф Терентьевич спросил: «Онлайн-канал готов?»
1: «Готов», — ответил техник.
4: Рудольф Терентьевич продолжил операцию. Гематома неуклонно росла, это было видно даже визуально, без томографии. Нейрохирург вовсю орудовал электрокоагулятором, пытаясь прижечь кровоточащие сосуды, но не успевал. У него никак не получалось захватить упрямую артерию, та ускользала от Рудольфа Терентьевича. Не хватало буквально 1-2 секунд. Находясь пациент на земле, операция уже была бы закончена. После очередной бесплодной попытки Рудольф Терентьевич откинул шлем, подошел к шкафу, вынул из кармана висящего внутри костюма носовой платок, вытер лоб. Все-таки 2,5 секунды — это слишком много даже для опытного врача. Они могут стоить пациенту жизни.
2: Когда Рудольф Терентьевич убирал платок в карман, рука ощутила внутри что-то чужеродное. Изумленный нейрохирург достал из своего кармана несколько маленьких зеленых капсул.
4: New Life. По всей видимости, Рудольф Терентьевич автоматически сунул их в карман в комнате дочери. В памяти тут же всплыли слова Петра Ивановича.
1: Под New Life'ом наркоман более плотно взаимодействует с компьютером. Внимание и скорость реакции повышается в несколько раз по сравнению с применением стандартных амфетаминов.
4: Рудольф Терентьевич вдруг понял, что знает, где взять недостающие секунды, а потом уйти на пенсию. Рудольф Терентьевич понимал, единожды приняв наркотик, он уже никогда не сможет продолжать оперировать пациентов. Вопрос профессиональной этики. Но на другой чаше весов была судьба американского астронавта. Рудольф Терентьевич для надежности проглотил 3 капсулы и вернул на голову шлем. В голове зашумело практически сразу. А потом пришло неожиданно чистое осознание окружающего мира. Неуловимая артерия была поймана практически сразу. С методичностью автомата Рудольф Терентьевич прижег все капилляры, откачал кровь из гематомы и наложил на голову пациента швы. Угроза жизни миновала, и врач позволил себе расслабиться. Чьи-то далекие голоса тщетно пытались к нему пробиться. В одном из них Рудольф Терентьевич опознал голос Паухтина, спрашивающий о состоянии пациента.
2: «Операция завершена, жизнь пациента вне опасности. Можете гасить канал», — как ему показалось, очень громко сказал Рудольф Терентьевич.
4: На самом деле эти слова больше напоминали тихое бормотание. Однако нейрохирурга поняли. Техник погасил канал, Паухтин откупорил шампанское. Медицинский персонал, не находящийся на дежурстве, собрался в кабинете заведующего. Все ожидали виновника торжества, однако его не было. Когда делегация клиники явилась в двойку, Рудольф Терентьевич лежал на полу в луже и пускал слюни. Разбросанные по полу капсулы New Life не оставляли сомнений в диагнозе. Один из ведущих нейрохирургов клиники оказался наркоманом. Рудольфа Терентьевича положили в соседнюю с дочерью палату, но в сознание он так и не пришел. После разрыва канала врач лунной базы, приводящий в порядок операционную, обнаружил интересную картину. Нейрохирургический модуль российского производства «Кузнечик-4», без прямого контакта с хирургом, представлявший собой всего лишь груду микроэлектроники, подъехал к умывальнику и пытался отмыть свои непропорционально длинные щупальца. Но врач об этом никому не сказал, молча выдернув из кузнечика шнур питания. А даже и расскажи он кому, ему бы ни за что не поверили. Человеческая душа не может оказаться заключенной в машину.

0: Орсон Скотт Карт. «Крышка времени». Джемини откинулся на заваленное подушками сиденье и задвинул крышку над головой. Здесь было темно, как в норе, только возле плеч пробивался слабый свет. «Что ж, я начинаю», — сказал Орион. Джемини затаил дыхание. Он слышал, как щелкнул выключатель, или это кто-то клацнул зубами от удивления, и крышка времени плотно закрылась, свет погас, перед глазами заплясали зеленые, оранжевые и фиолетовые круги. Он резко поднялся и понял, что стоит в густой траве на обочине дороги. Подул ветерок, ветка с шелестом мазнула листьями по спине. Он двинулся вперед, чтобы найти дорогу, которая оказалась там, где и говорил Орион. Теперь надо минутку подождать. Джемини неловко соскользнул по насыпи, испачкав руки. К его удивлению, грязь оказалась влажной, мягкой и липкой. А он-то думал, что грязь твердая. Вот что получается, если слишком доверяешь картинкам в энциклопедии. Земля тоже мягко пружинила под его ногами. Он оглянулся. На откосе виднелись две полосы, следы его ног. «Все-таки я оставил свой след в этом мире», — подумал он. «Это ничего не изменит, и все же след моего присутствия остался в том времени, когда люди еще умели оставлять следы». Вдали показался ослепительный свет. Приближался грузовик. Джемини принюхался. Он ничего не почувствовал, ведь во всех книжках написано, что бензиновые двигатели давали очень сильный запах. Возможно, грузовик еще слишком далеко. Вдруг огни резко свернули в сторону. Поворот. Через секунду машина будет здесь и повернет по извилистой горной дороге не в ту сторону, а потом будет уже слишком поздно. Джемини поспешно вышел на дорогу. Конечно, ему и раньше несколько раз приходилось бывать под крышкой времени. Как и все остальные, он наблюдал знаменитые события. Как Микеланджело создавал Сикстинскую капеллу, как Гендель творил своего мессию, строго запрещалось что-либо насвистывать. Он видел премьеру «Напрасных усилий любви» и еще парочку менее значимых событий. Они привлекли его внимание, потому что он вообще увлекался историей. Покушение на политического деятеля Джона Ф. Кеннеди, встречу Лоренцо Медичи с королем Неаполя, смерть на костре Жанны д'Арк. Это зрелище ужаснуло его. И вот теперь, наконец, он собирался пережить в прошлом то, чего никак не мог пережить в настоящем. Смерть. Грузовик вырулил из-за угла. Фары на мгновение выхватили из тьмы дальний берег. Потом лучи повернулись, ярко осветив Джемини. Он рванулся вперед, прямо на стекло. Какой ужас в глазах водителя! Как ярко светят фары! Какой твердый металл! А потом мука. Раздирающее тело боль. Он даже не знал, что можно ощущать нечто подобное. Каждая клеточка, каждая частица тела корчилась от боли. Кости, ломающиеся, как старые палки под ударами кувалды. Разрывающиеся мышцы и жир. Брызги крови на лобовом стекле. Глаза, вылезающие из орбит. Их вытолкнули наружу осколки раздробленного черепа и мозг, стремящийся вырваться, улететь прочь. «Нет, нет, нет, нет, нет!» — кричал Джемини, отчаянно цепляясь за последние клочки угасающего сознания. «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Больше я этого не вынесу!» Перед глазами вновь заиграли цветные пятна зеленого, оранжевого и фиолетового. Внутри него все сжалось. Сознание дрогнуло, и он вернулся, выхваченный из смертельных тисков неумолимыми математическими законами, которым подчинялась крышка времени. Он вновь ощутил собственное тело. Оно вернулось назад невредимым, целым. Он ощутил каждую его клеточку так же ясно и четко, как и тогда, когда в него врезался грузовик. Только теперь его переполняла радость. Радость настолько буйная, что он даже не заметил обыкновенного оргазма, еще одного маленького удовольствия в общей симфонии всепоглощающего счастья. Крышка времени поднялась. Ящик задвинули. Джемини лежал, потный, тяжело дыша, одновременно и смеясь, и плача. Ему хотелось петь. «Как это было?» — с интересом спрашивали остальные, окружив его тесным кольцом. «Как? На что это похоже? Похоже ли это на...» «Ни на что не похоже. Это просто есть». Джемини был не в силах подобрать слова. «Это то, что Бог обещал праведникам, а сатана грешникам. Все сразу». Он пытался объяснить словами пережитую сладкую муку, радость, превосходящую все мыслимые радости. Такое огромное счастье, что... «Лучше, чем веселая пыльца?» — спросил один молодой человек, скромно стоящий в сторонке. И Джемини догадался, что причина скромности именно в том, что сегодня он уже попробовал пыльцу. «Пыльца по сравнению с этим всего лишь поход в туалет», — ответил Джемини. Все засмеялись, заговорили разом. Каждому хотелось быть следующим. «Орион знает, как развлечь народ!» А Джемини тем временем поднялся и подошел к Ориону, который сидел неподалеку за пультом управления. «Ну как, понравилось?» — спросил тот, мягко улыбнувшись другу. «Больше никогда!» — покачал головой Джемини. Орион мгновение озабоченно смотрел на него. «Неужели так плохо?»
1: «Неплохо. Слишком сильные ощущения. Мне никогда не забыть этого, Орион. Я никогда еще не чувствовал себя таким живым. Кто бы мог подумать? Смерть оказывается такая...
0: яркая», — подсказал Орион нужное слово. Густые волосы свободно падали ему на лоб, и он встряхивал головой, чтобы они не лезли в глаза. «Второй раз уже легче. Больше времени, чтобы насладиться умиранием». Джемини покачал головой. «Одного раза достаточно. Жизнь больше никогда не покажется мне пресной». Он рассмеялся. «Ну что, чья теперь очередь?» В кресле уже устроилась гармония. Ко всеобщему удовольствию она сняла одежду, объяснив:
2: «Между мной и холодным металлом не должно оставаться никаких преград».
0: Но Орион заставил ее ждать, пока настраивал программу. Наблюдая, как он работает, Джемини думал: «Сколько раз ты уже это проделывал, Орион?» «Немало», — ответил тот, не спуская глаз с голографической модели временного среза. И тогда Джемини подумал, что смерть, наверное, такой же наркотик, как и нюхательная пыль, как воспарение или погружение во тьму. Рот Бингли наконец остановил грузовик. Он едва мог перевести дух от ужаса, от страшного потрясения. На ветровом стекле в сгустках крови все еще зияли глаза. Они единственные, что казалось настоящим. Все остальное смыло дорожная грязь, водяные струи, дождь, брызги из-под колес. Рот распахнул дверцу и выскочил из кабины, надеясь на что? Нельзя было и мечтать, что тот человек мог остаться в живых. Но, может быть, удастся понять, кем он был. Какой-то сумасшедший, сбежавший из психушки и разгуливающий по округе в длинных белых одеждах. Но поблизости нет лечебницы. А на капоте грузовика не оказалось тела. Рот провел рукой по блестящей металлической поверхности, по гладкому чистому стеклу. На решетке несколько жучков. «А эта вмятина здесь разве раньше была?» Рот не мог этого припомнить. Он осмотрел грузовик со всех сторон. Ничего, никаких следов. Ему что, все почудилось? Должно быть так. Но каким это казалось реальным? А ведь он ничего не пил, не принимал никаких тонизирующих. Ни один здравомыслящий водитель грузовика не будет таким образом бороться со сном. Он тряхнул головой. Появилось странное чувство, что за ним наблюдают. Он оглянулся через плечо. Ничего. Лишь деревья слегка качаются на ветру. Даже зверей не видно. В свете фар вьются ночные мошки. И все. Ему стало стыдно, что он испугался неизвестно чего. И все же он быстро вскочил в кабину, захлопнул и запер дверцу. Повернул ключ. и заставил себя посмотреть на лобовое стекло, почти приготовившись снова увидеть эти глаза. Стекло было чистым. А поскольку Рон торопился, он прибавил скорость. Дорога бежала вперед, то и дело петляя. Он ехал все быстрее, надеясь добраться до более обжитых мест, прежде чем станет жертвой очередной галлюцинации. Он брал очередной поворот, как вдруг ему показалось, что фары, полоснувшие по дальним деревьям, высветили посреди дороги какое-то белое пятно. Следующий миг грузовик врезался в женщину. Прекрасную, обнаженную, страстную, восхитительную. Она стояла, широко расставив ноги и распахнув руки, будто жаждала объятий. Она наклонилась. Потом от удара ее подбросило, хотя Рот изо всех сил вжал педаль тормоза и попытался свернуть. Из-за этого она распласталась не по центру стекла, а чуть сбоку, слева, как раз напротив Рода. Одна рука ее молотила по краю кабины, другая вцепилась в боковое стекло. Женщину размазало по стеклу. Рот тихо подвывал, когда грузовик вновь остановился. Рука женщины безвольно упала и больше не загораживала дверцу. Рот быстро выскочил из кабины, обогнул открытую дверцу и дотронулся до трупа.
1: Теплый. Настоящая рука.
0: Он прикоснулся к ягодице. Мягкая, нежная кожа, но под ней, как почувствовал Рот, сломанные кости таза. А потом тело соскользнуло с капота грузовика, шлепнулось на жирно блестевшее дорожное покрытие и исчезло. В первую секунду Рот хранил молчание. Мертвая женщина упала с капота машины, а потом пропала. Кроме совсем небольшой и новой, несомненно новой царапины на стекле, не осталось и следа от происшедшего. Родни закричал. Его крик отозвался эхом в утесах на противоположной стороне ущелья. Деревья, казалось, еще усилили этот звук, резко звенящий среди тяжелых стволов. В ответ заухала сова. В конце концов, Рот снова сел за руль и медленно тронулся с места, медленно и неуверенно, не переставая мысленно твердить.
1: «Что же это такое, Господи? Что же это со мной происходит?»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гармония поднялась с кушетки. Она тяжело дышала, ее трясло.
2: «Лучше, чем секс?» — спросил один из гостей.
0: Он, несомненно, пытался, но не сумел забраться к ней в постель.
2: «Это и есть секс», — ответила она. «Только получше, чем с тобой».
0: Все засмеялись. Отличная вечеринка. Кому еще под силу устроить что-либо подобное? Потенциальные хозяева салонов были в отчаянии, хотя тоже шумно требовали своей очереди задвинуть над головой крышку времени. Но вдруг, повинуясь действию полицейского мастер-ключа, со звоном распахнулся запор.
2: «Нас засекли!» — радостно выкрикнул кто-то, а остальные засмеялись и захлопали в ладоши.
0: Полицейским оказалась молодая женщина, похоже, еще не привыкшая пользоваться силовым щитом. Слегка неловко она вышла на середину комнаты, где царило общее веселье.
2: «Кто здесь Орион Оверуит?» — спросила она, оглядываясь.
0: «Я», — ответил Орион. Он по-прежнему сидел за пультом управления и бросал на нее настороженные взгляды. Рядом с ним стоял Джемини.
2: «Я офицер Мерси Мэнмул из команды контроля времени Лос-Анджелеса».
1: «Нет, только не это!»
0: — раздался чей-то шепот. «Здесь ваши законы не имеют силы», — сказал Орион.
2: «У нас заключено соглашение с канадской хронохранительной корпорацией о взаимном применении силы. И у нас есть все основания полагать, что вы вмешиваетесь в естественное течение временных потоков в восьмом десятилетии 20 века».
0: Она холодно улыбнулась.
2: «Мы стали свидетелями двух самоубийств, а тщательная проверка данных показала, что вы несколько раз пользовались своей частной временной крышкой.
1: Вы, очевидно, придумали неплохое развлечение, мистер Овервит.
0: Орион пожал плечами. Всего лишь случайные увлечения. Но я не вмешиваюсь в течение временных потоков. Она подошла к пульту управления и точным движением протянула руку к одному из переключателей. В тот же миг Орион крепко схватил ее запястье. Джимини с удивлением заметил, как на его предплечье вздулись крепкие мышцы. Он что, занимается спортом? Хотя, конечно, это вполне в духе Ориона – предаваться занятиям низших классов. «Ордер!» – потребовал Орион. Она убрала руку.
2: «У меня есть официальное заявление наблюдателей команды контроля времени. Этого достаточно. Я должна пресечь вашу деятельность».
0: «Согласно закону», – заметил Орион, – «вы обязаны указать причину. Мы не совершили ни одного поступка, который изменил бы ход истории».
2: «Грузовиком управляет не робот», — заявила она.
0: Ее голос прозвучал резко, пронзительно.
2: «За его рулем живой человек, и вы вмешиваетесь в его жизнь».
0: Орион лишь рассмеялся в ответ. «Ваши наблюдатели плохо выполняют домашние задания, а я хорошо. Вот, смотрите». Повернув переключатель, он стал проигрывать события в ускоренном режиме, сосредоточившись на темном силуэте грузовика, который быстро спускался по горной дороге. Машина петляла на поворотах, а поскольку она все время оставалась в центре голограммы, все окружающие предметы проносились мимо в головокружительном вихре, улетая направо и налево, вверх и вниз, по мере того, как машина совершала очередной поворот или подскакивала на кочках. А потом... Уже почти на самом дне ущелья, в расселине между скал, грузовик выехал на пологий спуск, сбегающий вниз, к воде, к перекинутому через реку хрупкому мостику. Но моста не было. А грузовик, не в силах остановиться, соскользнул с оборванной дороги, завис на мгновение над пропастью и рухнул вниз, ударяясь о стенки ущелья то одним боком, то другим. Не долетев 10 метров до воды, он застрял между двумя выступами скалы. Кабина превратилась в настоящее месиво. «Он умрет», — сказал Орион. «А это означает, что любые наши действия по отношению к водителю после его последнего контакта с другим человеком и вплоть до его смерти не являются противозаконными. Так гласит закон». Офицер полиции гневно покраснела.
2: «Я уже видел ваши невинные забавы с самолетами и терпящими бедствия судами. Это жестоко, мистер Овервит».
0: «Жестокость по отношению к тому, кто уже умер, не является в полном смысле слова жестокостью. Я не меняю ход истории, а мистер Родни Бингли уже умер. Умер более 4 века назад. Я не причиняю вреда никому из живущих. И вы должны передо мной извиниться». Офицер Мерси Мэнвелл покачала головой.
2: «Вы ничем не лучше римлян, которые бросали людей на цирковые арены в лапы диких зверей».
0: «Я знаю, кто такие римляне», — холодно заметил Орион. «И знаю также, кого они бросали на съедение львам. Я в данном случае бросаю на смерть своих друзей и возвращаю их назад целыми и невредимыми благодаря действию системы полного возврата и восстановления «Гамбургер», намертво вмонтированный в любую крышку времени. И вы должны передо мной извиниться». Она подтянулась.
2: «Команда контроля времени Лос-Анджелеса приносит Ориону Овервиду свои официальные извинения за неправомочные выводы относительно его деяний».
0: Орион улыбнулся. «Не слишком-то искренне прозвучало, но я принимаю извинения. А теперь позвольте предложить вам выпить».
2: «Чего-нибудь безалкогольного», — быстро ответила она и перевела взгляд на Джемини, который, не отводя глаз, грустно смотрел на нее.
0: Орион отправился поискать в доме чего-нибудь безалкогольного.
1: «Ты сыграла великолепно», — сказал Джемини.
3: «А ты, Джемини?»
0: Тихо, почти одними губами прошептала она.
3: «Ты сегодня первым участвовал в этой затее».
0: Джемини пожал плечами. «Никто не запрещал мне принимать в ней участие». Она повернулась к нему спиной. Вернулся Орион со стаканом. «Кока-кола», — произнес он со смехом. Пришлось везти аж из самой Бразилии. Там, понимаете ли, все еще ее пьют. Оригинальный рецепт.
1: Она выпила. Орион снова устроился за пультом.
0: «Следующий!» — объявил он, и на кушетку запрыгнули вместе мужчины и женщины.
1: Они смеялись, пока остальные закрывали над их головами крышку времени.
0: Рот сбился со счета. Сперва он пытался считать повороты, потом белые линии на дороге, пока на смену им не пришел недавно уложенный асфальт. Потом он считал звезды, но в голове у него прочно засело одно число. 9 9 9.
3: «Боже!»
0: — молча молил он.
3: «Что же такое со мной творится? Что такое со мной творится? Помоги мне! Сделай так, чтобы эта ночь кончилась! Сделай так, чтобы я проснулся! Останови! Прекрати этот ужас!»
1: У обочины дороги мочился седой мужчина. Рот сбавил скорость до предела. Грузовик едва двигался. Он прополз мимо этого человека так медленно, что шевельнись тот хоть слегка, рот мгновенно бы остановился. Но седовласый закончил свои дела, поправил тунику и весело махнул Роду рукой. Тогда Род с облегченным вздохом прибавил скорость. Расправил тунику.
3: На мужчине была туника. Мужчины теперь не носят туник. Род никогда раньше не видел мужчин в такой одежде, только в эту безумную ночь.
1: И тут он заметил в боковом зеркале быстрый белый промельк. Человек бросился под задние колеса грузовика. Рот врезал по тормозам и уронил голову на руль.
0: Он рыдал в голос. От его громких всхлипов сотрясалась кабина. Весь грузовик мерно покачивался на тяжелых рессорах.
1: Потому что в каждой новой жертве Рот неумолимо видел свою жену, попавшую в аварию.
3: Не по моей вине!
1: Она погибла на месте. А он вышел из катастрофы целым и невредимым.
3: «Я не должен был выжить», — думал он тогда.
1: Об этом же думал и сейчас.
3: «Я не должен был остаться в живых. И теперь Бог дает мне понять, что я убийца. Что колеса, мотор и руль моей машины — орудие убийства».
1: Он поднял глаза.
0: Орион все еще смеялся над рассказом Гектора о том, как тому удалось одурачить водителя грузовика, заставив прибавить скорость.
3: «Он-то думал, что я отрубился в придорожных кустах», — говорил Гектор, и Орион вновь зашелся неудержимым смехом. «А ты тем временем рванул на дорогу, прямо под задние колеса! Жаль, я этого не видел!»
1: Орион стонал от смеха. Остальные тоже веселились, кроме Джемини и офицера Мэнвелл.
2: «Ты вполне можешь увидеть все это сам», —
1: тихо произнесла Мэнвелл.
0: Орион расслышал ее слова сквозь общий гвалт и покачал головой.
1: «Только на голограмме. А она не лучшего качества. Совсем не то изображение».
2: «Ничего, сойдет», — сказала она.
0: А Джемини, стоя рядом с Орионом, прошептал ему на ухо.
2: «Почему бы и нет, Ори?»
1: Это ласковое прозвище прежних лет удивило Ориона, но показалось ему странно приятным.
0: Значит, Джемини, как и сам Орион, тоже дорожит этими воспоминаниями.
1: Орион медленно повернулся и посмотрел в глубокие печальные глаза Джемини.
0: «Ты хотел бы увидеть голограмму?» — спросил он.
1: Джемини лишь улыбнулся в ответ. Точнее, легко и быстро изогнул уголки губ. Орион хорошо помнил это движение, хотя прошло столько лет.
0: 40 лет! Но 40 лет назад я был еще ребенком, мне было всего 13, а Джемини?
1: Джемини было 15. Раб своего спартанца, прислужник варвара Гунна. И Орион улыбнулся в ответ. Его пальцы замелькали над рычагами и кнопками. Многие гости наблюдали за ним, хотя кое-кому затея с крышкой времени уже наскучила, каким бы забавным ни показалось сперва это развлечение.
4: «Эта забава съедает столько энергии, что можно бы освещать весь Мехико целый час», —
1: заявила с легким смешком одна гостья. Та, что пообещала свое тело 4 мужчинам и 1 женщине, а теперь отдавала его еще одному, который не захотел ждать. Теперь многие занимались по темным углам комнаты чем-то старомодным, упадническим и обворожительно сладким.
0: Вспыхнула голограмма. Грузовик медленно ехал по дороге. Картинка слегка подрагивала. «Почему так дрожит?» — спросил кто-то, и Орион рассеянно ответил. «Хрононов меньше, чем фотонов, а площадь очень большая, не хватает». Вот у обочины дороги возникла нечеткая фигура человека. Зрители засмеялись, узнав Гектора, который мочился в кустах. Вот он поправил подол туники и махнул рукой. Новый взрыв смеха. Грузовик прибавил скорость, и Гектор, резко рванувшись назад, бросился под колеса. Ударившись пару раз о двойные колеса, безжизненное тело распласталось посреди дороги, а грузовик остановился всего в нескольких метрах впереди. Спустя несколько мгновений тело исчезло. «Отлично сработано, Гектор!» — снова воскликнул Рион. «Даже лучше, чем ты рассказывал!» Все зааплодировали, и Орион уже протянул руку, чтобы выключить картинку. Но офицер Мэнвелл остановил его.
3: «Не надо. Не выключайте, мистер Овервуд. Зафиксируйте изображение и дайте общий план».
0: Мгновение Орион смотрел на нее, потом пожал плечами и сделал, как она сказала. Он раздвинул границы изображения, грузовик уменьшился в размерах. И вдруг Орион напряженно застыл. Застыли и все остальные. Всего в 10 метрах от грузовика открывалась пропасть, где поджидал сломанный мост.
5: «Он все видит!»
0: — раздался чей-то сдавленный шепот. А офицер Мэнвелл накинула Ориону на запястье петлю нежности, потуже затянула ее и закрепила другой конец на своем ремне.
3: «Орион Овервуд, вы арестованы. Этот человек видит пропасть. Он не умрет. У него в запасе полно времени, чтобы заметить угрожающую ему смертельную опасность. Он останется жить, храня в памяти все случившееся. И вы уже изменили будущее. Изменили настоящее и все прошлое вплоть до сегодняшнего момента».
0: Впервые в жизни Орион понял, что теперь у него есть основания опасаться за свою судьбу.
6: «Но это весьма серьезное обвинение», — неуверенно заметил он.
3: «Мне бы лично хотелось, чтобы в наказание входили и пытки»,
0: — горячо сказал офицер Мэнвелл.
3: «Пытки вроде той, которой ты подверг сегодня этого несчастного водителя».
0: И она вывела Ориона из комнаты. Орсон Скотт Карт. «Крышка времени». Окончание.

Рот Бингли поднял глаза и тупо уставился на дорогу. Свет фар освещал полотно на многие метры вперед. И 5 секунд, или 30 минут, или еще не знамо сколько времени, оно было и кратким, и в то же время бесконечным, он не мог осознать, что же перед собой видит. Потом вышел из машины и приблизился к краю обрыва. Заглянул вниз и на несколько минут почувствовал себя лучше. Рот вернулся к машине и пересчитал повреждения. Вмятины на решетке, на гладкой поверхности металла, 3 трещины на лобовом стекле. Он вернулся туда, где недавно у обочины стоял мужчина. Самой мочи, разумеется, не осталось, но еще виднелись вмятинки на песке, где на землю падала горячая жидкость, и брызги грязи на придорожной траве. А на свежем асфальте, уложенном, несомненно, только сегодня утром, но почему на мосту не было никаких предупреждающих знаков, возможно, их повалило ветром, четко обозначились следы его шин. И только в одном месте они прерывались, там осталась полоса чистого асфальта шириной как раз человеческое тело. И Родни опять увидел перед глазами мертвые изувеченные лица. Особенно те жуткие остекленевшие глаза в море крови среди обломков костей. Все они напоминали ему Рэйчел. Рэйчел, которая хотела, чтобы он... Что? Даже ее мечты теперь не удается вспомнить. Он вернулся в кабину и сел, вцепившись в руль. Голова кружилась и болела, но он ощущал, что приблизился, наконец, к некоему чудесному умозаключению, к простому ответу на все, что мучило его. Доказательства случившегося существовали. Пусть мертвые тела и пропали бесследно, все же имелись доказательства того, что он сбил всех этих людей. Он ничего не придумал. Значит, это никто иные, как ангелы. Даже произнося это слово мысленно, он запнулся и посмеялся над собой. «Их послал Иисус, без сомнений, так учила его мама. Это карающие ангелы, которые наказывают его за то, что он навлек смерть на жену, а сам посмел остаться невредимым. Настало время платить по счетам». Он завел двигатель и медленно поехал вперед, туда, где обрывалась дорога. И когда передние колеса соскользнули, когда миновало мучительное мгновение, полное страха, вдруг грузовик окажется слишком тяжелым и застрянет на краю, удержанный собственным весом, он закрыл лицо руками и громко взмолился. «Вперед!» И машина наклонилась вперед, опрокинулась, зависла в воздухе и упала. Его вжало в сиденье. Он раздирал ногтями лицо. Он собирался сказать: «В руки твои вручаю душу свою!» Но вместо этого закричал: «Нет, нет, нет, нет!» В бесконечном отрицании смерти, которая в конце концов не принесла никому ни малейшей пользы, когда он передал себя в объятия пропасти, ничего не возвращающей назад. Пропасть поглотила его, стиснула в своих руках, закрыла ему глаза и уложила голову между бензобаком и гранитной глыбой.

0: «Подожди», — сказал Джемини. «Это еще зачем?» Офицер Мэнвелл задержалась в дверях. Орион на петле нежности послушно следовал за ней. Он тоже остановился и взирал на женщину с тем обожанием, какое появлялось у любого человека, стоило надеть на него петлю нежности. «Дай ему передохнуть», — сказал Джемини. «Он не заслуживает отдыха», — ответила она. «Так же, как и ты». «Говорю, дай ему передохнуть. Дождись, по крайней мере, доказательств». Она фыркнула. «Какие еще доказательства нужны, Джемини?» «Письменное свидетельство Родни Бингли, что Орион Оверуит – фашист и убийца?» Джемини улыбнулся и развел руками. «Мы ведь не видели, что на самом деле стало с Родни. Может, спустя 2 часа его ударила молния. Я хочу сказать, надо иметь точные доказательства причиненного вреда. И полагаю, что все случившееся не оказало никакого влияния на настоящее». «Ты прекрасно знаешь, что перемены нельзя почувствовать. О них нельзя даже узнать. Потому что мы помним лишь то, что помним. Единственно возможный вариант событий». «Давай, по крайней мере, посмотрим, что случится дальше», — настаивал Джемини. «Узнаем, расскажет ли Родни об этом кому-нибудь». И она привела Ориона обратно к пульту управления. Беспрекословно подчиняясь ее указаниям, Орион снова настроил голограмму. Все увидели, как Родни Бингли подошел к краю пропасти, как вернулся в машину, как подъехал к обрыву, упал вниз и разбился. Гектор не смог сдержать победного клича.
1: «Так он все-таки умер! Орион ничегошеньки не изменил в прошлом!»
0: Мэнвелл презрительно взглянула на него.
2: «Меня от тебя тошнит», — сказала она.
1: «Тот парень умер!» — истошно орал Гектор. «Так что снимай с Ориона эту чертову завязку, иначе я подам себя в суд за превышение...»
0: «Выйди и поблюй», — сказала она. И некоторые женщины сделали вид, будто шокированы этими словами. Мэнвелл ослабила петлю и освободила Ориона, который сразу злобно набросился на нее.
1: «Убирайся отсюда немедленно! Вон!»
0: Он проводил ее до самого выхода. И не один только Джемини думал о том, что будет, если он ее ударит. Но Орион держал себя в руках, и она вышла целой и невредимой. Пошатываясь, Орион вернулся назад, сильно растирая запястье, словно стараясь очиститься, стереть следы петли, еще недавно сжимавшей его руку.
1: «Эту гадость надо объявить вне закона! Я ведь на самом деле в нее влюбился! Влюбился в эту отвратительную, подлую, гадкую полицейскую сучку!»
0: И он так выразительно передернул плечами, что многие рассмеялись. Обстановка тут же снова стала непринужденной. Орион заставил себя улыбнуться, и гости вернулись к развлечениям. С той чуткостью, которая иногда просыпается даже у самых нечувствительных и твердолобых, все поняли, что надо оставить хозяина и Джемини наедине. Джемини протянул руку и откинул со лба Ориона непослушную прядь волос. «Купи когда-нибудь расческу», — сказал он. Орион улыбнулся и мягко погладил Джемини по руке. Джемини медленно отвел ее.
2: «Извини, Ори», — сказал он, — «но больше ничего не будет».

0: изображение. Чуть наклонившись вперед и заглянув через стекло, Орион и Джимми не сумели рассмотреть, в какое именно место головы Рода Бингли пришелся удар скалы, пригвоздивший его к бензобаку. Мелкие детали, разумеется, разобрать было невозможно. «Интересно», — произнес наконец Орион. «Есть ли разница?» «Разница в чем?» — спросил Джимми. «В смертях. Если не очнуться сразу после того, как умираешь, есть ли тогда разница?» Последовала пауза. Потом раздался тихий смех Джемини. «Что тут смешного?» — спросил Орион. «Ты смешной», — ответил его молодой друг. «Это единственное, чего ты еще не пробовал, так ведь?» «Как бы я мог такое сделать?» — спросил Орион, полушутя. «Только ли полушутя?» «Меня бы мгновенно восстановили из клона». «Все очень просто», — сказал Джемини. «Надо только, чтобы рядом находился верный друг, готовый нажать на кнопку, пока ты там. Вот и все. И тогда ты сам сможешь совершить настоящий суицид». «Суицид», — повторил Орион с улыбкой. «Надо же, какие у тебя полицейские словечки». Той же ночью, когда остальные гости спали пьяным сном в своих кроватях или в других не менее удобных местах, Орион устроился в кресле и задвинул над головой крышку. Джемини в последний раз поцеловал его в щеку и положил левую руку на пульт управления. Орион сказал: «Ладно, начинай». И спустя несколько мгновений Джемини остался в комнате один. Он не задумался ни на секунду, прежде чем подойти к центральному выключателю и обесточить весь дом на несколько критических секунд. Потом вернулся на прежнее место и долго сидел в полном одиночестве перед выключенным устройством и пустым креслом. Раздался звон замка, отпираемого полицейским мастер-ключом, и в комнате появилась Мерси Мэнвул. Она прямиком подошла к Джемини, обняла его, а он начал страстно ее целовать.
1: «Все?»
0: — спросила она. Он кивнул.
1: «Этот ублюдок не заслуживает права на существование», — сказала она.
0: Джемини покачал головой. «Ты не права, дорогая моя Мерси».
1: «Он что, не умер?»
0: «Ах, ты об этом. Знаешь, ведь он сам хотел умереть. Я рассказал ему, что задумал, и он попросил, чтобы я осуществил свой план». Она сердито посмотрела на него.
1: «И ты согласился? А теперь еще рассказываешь мне об этом, чтобы испортить радость?»
0: Джемини лишь пожал плечами. Мэнвол отвернулась, подошла к машине, провела пальцами по крышке времени. Потом отстегнула с пояса лазер и стала медленно плавить крышку, пока не превратила ее в бесформенный комок горячей пластмассы на металлической подставке. Даже металл кое-где оплавился, нарушив четкие и строгие линии конструкции.
1: «Прошлое должно быть запечатано», — сказала она. «Пусть остается там, где ему и место».

Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Крышка времени». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Крышка времени». Итак, сегодня Джеймс Типтри-младший, последняя из «Магикан» или «Небо в алмазах» в переводе с английского «Комаринец А.А.». Поступил сигнал, инспектор.

0: Оператор Коронеса показала розовый кончик языка безобразному мужчине, ожидающему в патрульном катере пояса астероидов. Катер завис в полумиле от базы Коронес. «Весь щетиной зарос», — подумала оператор. «Бррр». И, спрятав язычок, мило прощебетала. «Это с... с франшизы 12». Лицо человека на патрульном катере сложилось в еще более безобразную гримасу. Звали его инспектор космической безопасности Голлем, и у него болел живот. Известие о том, что инспектора компании мучают боли, порадовало бы всех до одного в пузыре сквоттеров от Деймоса до колец Сатурна. Разве что они бы, пожалуй, удивились, что у инспектора вообще имеется желудок, а не бобино-магнитные ленты с записью контактов. «Голлем, говорите?» Да, всех друзей Голлема хватило, чтобы основать колонию на Мизоне, и сам он прекрасно это знал. Впрочем, его желудок к этому привык. Желудок начал даже привыкать к работе на взаимный фонд Коронис, а его хозяин еще не оставлял надежды, что ему удастся пережить своего босса по имени Квайн. Убивала его вовсе не желудочная колика. Нет, дюйм за дюймом его снедало то, что он спрятал за франшизой 14 на самом краю сектора Коронис. Голлем, хмурясь, смотрел на экран, куда девица Квайна как раз вносила беды его следующего обхода. Считалось, что живая девица за консолью коммутатора повысит боевой дух служащих. Но при виде ее настроение у Голлема не улучшалось. Он знал, как выглядит, и нутром чуял, что это за вспышка была у 12. Когда набитые девицей данные вышли к нему на экран, он сразу понял, что это и впрямь жалобы на барабашку. Призрачные сигналы в линии. О боже, нет, только не это. Он ведь только что все исправил и замел следы. Франшизу 12 держала West Ham Химикаты. Жутковатая компания, которой заправляли киборги. Если он не доберется туда в ближайшее время, они пошлют следопыта. Но как ему туда попасть? Он только что оттуда, и к тому же по расписанию он должен двигаться вверх во франшизу 1. «Развернуть обход», — буркнул он в микрофон терминала. «Начать с франшизы 14. Цель — внеплановая проверка наращивания конгломерата на 11-й, плюс экстренный ответ на вызов с West Ham. Выделить 2 дополнительных блока питания». Девица занесла все в журнал базы. Ей решительно не было дела до того, что инспектору взбрело в голову начать свой обход с космоклоаки. Обрубив связь, Голлем ввел код нового курса, пытаясь не думать о том, как будет объяснять Квайну, на что пошли излишки питания. Если хоть кто-нибудь залезет в его терминал и найдет в бортжурнале фиктивные записи, грузить Голлему до конца жизни руду, да еще с электродами за ушами. Он набрал с клавиатуры код инъекции Вейгис, чтобы снять боль в желудке, и поймал ошибку в коде, какую исправил без особой радости. Большинство поясников, так звали жители пояса астероидов, приняли переход на реактор, работающий от накопителя гравитации, с распростертыми объятиями. Голлем терпеть его не мог. Какая радость висеть, качаясь вверх-вниз задницей, вместо того, чтобы самому гнать жестянку, куда пожелаешь. Как по старинке. По-настоящему. «Я последний фанат машин», — думал он. «Богом забытый динозавр в космосе». Но у динозавра хватило бы ума не связываться с мертвой девчонкой. И с Рагнарёком. Стрелка на индикаторе суммарного давления атмосфер качнулась и подпрыгнула. И патрульный катер ввинтился в ноты искривления поля. Голлем, во всяком случае, надеялся, что так это произошло. Он отпихнул щупальце нового биомонитора, какой ему запихнули в корабль, и стал смотреть на звездную россыпь на обзорных экранах, пока искривление пространства не превратило эти звезды в кашу. В поясе всегда есть на что поглядеть. На сей раз это была буря из мелких полумесяцев, хвостом тащившихся за его кораблем и поблескивающих, когда кувыркались камешки. Небо в алмазах. Из больших иллюминаторов Рагнарёка видно голое и пустое пространство космоса. Вот как когда-то умели летать. Его железная бабочка. Он поскреб в бороде, подсчитывая, заглянуть сквоттером на 14-й, а потом 5 часов до Рагнарёка. Пискнул сигнал сводки погоды, указывая на то, что с тех пор, как он вводил курс, изменилась скорость перемещения завихрений поля. Он покрутил тюнер, настраиваясь на волну сводки и спрашивая себя, каково бы жить при погоде, сплошь состоящей из вихрей ветров, газа и жидкой воды. Сам он воспитывался на Луне. С Вспышка, о которой бубнила сводка погоды, оказалась парой беглых астероидов на всех парах, несущихся прочь с орбиты Большого Юпа. Старик Юпитер еще мог время от времени разразиться парой другой астероидов камней. Эта парочка напоминала беглых троянцев, и направлялись они, похоже, в дальний от Коронис Нод, в сектор Темис. Сектор, по сути, пустовал, там не было ничего сколько-нибудь значительного, кроме какой-то новой медбазы. Впрочем, это дело не его, а инспектора Сцереса, придурковатого малого по имени Хара. Хара, вероятно, слишком занят сейчас тем, что толкает мутировавший бактериофаг, чтобы заметить, как они пролетели. А жаль. Троянцы богаты газами. Время кормежки. Голлем вскрыл пакет Ови-Паф и врубил музыку. Свою музыку. Старый хэви-метал времен Фронтира. Эти бьющие на подсознание новые биостоны не для него. Чумовые электронные децибелы вдарили по переборкам. Большими бесполезными зубами голлем жевал пасту. Кабина сотрясалась.
1: Не найти мне удовлетворения.
0: Биомонитор поджал все свои лыжноножки. По делам тебе. Никто не звал тебя на голлема в корабль, симбиот сосущий. Хэви-метал сделал свое дело. Голем занялся упражнениями зарядкой. Нельзя запускать себя, полагаясь на волю невесомости, как Хара. Как все они теперь. Изящество движений в невесомости – дерьмо собачье. Немодное тело голема сгибалось и распрямлялось. Горилла. Ничего удивительного, что собственной его матери хватило одного взгляда на него, чтобы броситься на утек.
1: За 2000 световых лет от дома.
0: А где у голема дом? Спросите у Квайна, спросите у компании. Космос давно поделили компании с большой буквы. Пора тормозить в 14-ю.

0: Франшиза 14 радовала своей неизменностью. Беспорядочные и беззаконные муравейник, налепленных одна на другую икринок и переходов между ними. Когда разрешение стало лучше, икринки превратились в скопление пузырей хабитатов с мономолекулярной оболочкой. Конгломерат астероидов, к какому они крепились, был синхродеформирован задолго до того, как голем начал обходы. Первые колонисты делали это с помощью реактивных двигателей. Круто! Теперь любой ребенок с суматором гравитации, как хочешь выправить тебе орбиту. Пузырей на 14-й становилось все больше и все больше детишек. Пузыри со всех сторон облепили астероид. Резервуары для выращивания тканей, продукция которых оплачивала франшизу, пока оставались нетронутыми. Но во всех остальных местах пузыри лепились один на другой, причем самые новые из них закреплены были довольно хлипко. У ребятишек скоро кончится камень, на котором работает их метаболит. Всякий раз, проходя через 14-ю, голем занудно напоминал им об этом. «Где ваши толкалки для камня?» – спросила она теперь, когда на экране у него возникло лицо старшего сквота.
1: «Скоро, скоро, инспектор Голем», – ответил худой скинхед с прилепленным к уху биотюнером.
0: «Компания расторгнет ваш контракт, Джуки. Фонд Коронис вычеркнет вас из списка держателей страхового полиса, если вы не будете поддерживать подлежащую страхованию систему жизнеобеспечения». Джуки улыбнулся, помял зеленый ком за ухом. «Да уж, они оставляют камни, поднимаются на высшую ступень эволюции, уходят в мир симбиотической косможизни». За спиной Джуки маячила пара боссов постарше.
2: «Вы не можете позволить себе, чтобы вас отрезали от сервиса, какой предоставляет компания», — сердито сказал ему. Никто лучше голема не знал, сколь ничтожен этот сервис, но без него что тогда? «Достаньте себе еще камня». Он не мог больше тратить здесь время.
0: Выходя на малой скорости из 14-й, он заметил, что один из незакрепленных пузырей подернулся болезненно-пурпурной пленкой. Не его забота, да и времени у него нет. Чертыхнувшись, он подошел поближе и осторожно ввел зонды стыковочного устройства в мономолекулярную кожу пузыря. Когда зонды вскрыли замок, в кабину катера повалила вонь. Натянув дыхательное устройство, голем двинулся в загнивший пузырь, в ярости сжимая зубами сосок подачи кислорода. Посреди хабитата плавали, сбившись в невесомости в кучу, 6 или 7 тел, словно моток желтой проволоки. Он выдернул одно, плеснул мальцу в лицо струйку кислорода. Это оказался сумковый малец, рожденный в невесомости и никогда не ведавший, что такое гравитация. Когда веки его медленно разошлись, голем толкнул его к гниющей сердцевине метаболита. «Вы кормили его фагом». Он отвесил мальчишке за трещину. «Думали, фаг станет самовоспроизводиться, да? Вы его отравили». Глаза парнишки сошлись у переносицы, потом кое-как выправились. Вероятно, он ни слова не понял из фразы голема. Диалект 14-й быстро мутировал. Может, кое-кто из них и впрямь начал общаться без слов, посредством своих симбиотов, телепат и овощи. Толкнув мальчишку назад в груду тел, голем пинком выбросил мертвый метаболит в мусоросборник. Изголодавшийся Молли пузырь был испещрен пятнами некроза, вообще держался лишь чудом. Окатив его СО2 из своего баллона, голем пополз к себе на корабль за запасным ядром метаболита. Когда он вернулся, квазиживая цитоплазма пленки пузыря уже начала прочищаться. Она регенерирует, если детишки снова не отравят ее каким-нибудь мутофагом, связывающим СО2. Вот так теперь человечество строит себе космические дома. Из мягких гетерокаталитических пленок, которые питаются светом звезд, дышат отходами жизнедеятельности человека. Голем порылся в куче слабо шевелящихся тел, пока не нашел мешок с фагом, зажатый между женщиной и ее младенцем. Она захныкала, когда он выдернул наркотик.
1: Голем унес его к себе на катер и осторожно отчалил, выпустив облачко питательного геля, чтобы заплавить дыру от зонда. Молли Пузырь сам себя исцелит. Наконец, он волен держать путь на Рагнарёк. Он вел курс на 12-ю, потом ловко вставил в ход заплатку обходного лога и ввел истинную свою траекторию. В журнал пойдет что-нибудь из тайной библиотеки дубликатов. Такие дубликаты были против всех планов компании, и лучше бы никто их не нашел. Потом он ввел в журнал запись о только что израсходованных запасных материалах и, как всегда, слегка преувеличил их количество. Приписки, растраты. В животе у него забурчало. Голем врубил бурю рока, чтобы утихомирить желудок. Была одна старая песня о парне, который ходил, привязав себе на шее мертвую птицу. Поистину, у него, голема, есть своя мертвая птица. Все, что было хорошего, мертво. Все, что было свободного, буйного, человеческого, все мертво. Он и сам чувствовал себя призраком, уж поверьте. Дохлым призраком, случайно затесавшимся сюда из тех времен, когда люди сами вели свои машины к звездам, а водоросли оставались в кюветах. До того, как ученые напридумывали все эти метаболизирующие марсианские макромолекулы, которые, цитирую, укротили космос, конец цитаты. И есть теперь укращенные мужчины, женщины и дети, которые с помощью этих молекул дышат и прокладывают дороги в пространство, ими питаются и творят музыку ими, быть может, с ними совокупляются или спариваются. Степной волк зарычал, оскалив зубы, подергал из стороны в сторону щупальца биомонитора. Пискнул радар. Рагнарёк. Время съежилось, и на экранах его вспыхнуло прошлое. Он позволил себе один быстрый взгляд. Огромный, одетый в золото корабль парил в свете звезд, и крохотное солнце за ним подернуло его алмазной пылью. Последний Арго. Самое одинокое из всех Контестога. Рагнарёк. Необъятная, гордая, громоздкая звездная машина, словно гербами, украшенная знаками примитивных технологий, забросивших человека в космос. Рагнарёк, открывший путь к Сатурну и тому, что лежало за ним. Кулак человека в лицо богам. Остов, дрейфующий в море, которое он покорил. Потерянный и забытый всеми, кроме затхлой тени, призрака инспектора Голема. Рагнарёк. Нет сейчас времени натягивать скафандр и бродить по нему внутри и снаружи, разбирать, протирать, возиться с его архаичной арматурой. Его реактор давно уж умер и остыл. Голем не решался даже запустить его. Тронься он с места, и забьются в истерике все радары зоны. Украденное у Квайна электричество – вот и все, что теперь согревало корабль. А внутри него – мертвая птица. Голем легко скользнул к главному шлюзу, который давно уже переоборудовал под свое стыковочное устройство. И в этот самый момент ему показалось, он заметил, как в грозди подсобных пузырей, какие он повесил на грузовой шлюз Рагнарёка, спучивается новая ягода. Что еще задумала

0: Стыковочный фал вошел в шлюз с умиротворяющим душу щелчком, и, ожидая, пока откроется внутренний люк, голем стоял нос к носу с двумя старыми чудовищных размеров скафандрами, какие висели в шлюзе Рагнарёка. Просто невероятно, насколько они громоздкие и обременительные. Как в те времена вообще могли в них двигаться? Он оттолкнулся от переборки в сторону полутьмы на мостике. На одно мгновение его девочка была там. Широкие иллюминаторы, сплошь вращающийся лабиринт звездного света и усеянных огнями теней. Она сидит, откинувшись в кресле пилота, смотрит в космические глубины. Он видит ее чистый энергичный профиль, силуэт девичьего тела среди теней. Глаза, голодные до звезд. Потом ее взгляд сместился, зажегся свет. Его звездная девочка исчезла в то самое, что убило ее. Время. Топанга, больная, выжившая из ума старуха на заброшенном корабле. Лицо, словно обломки кораблекрушения, и улыбка спасшего.
1: Голли, я вспоминала.
0: Что за удивительный инструмент человеческий голос? Этот хрипловатый юный голос из недр звездной дымки. Какие сказки складывал он за прошедшие годы? Она не всегда была такой. Когда он только-только нашел ее, больную, на бесцельно дрейфующем корабле, тогда еще она была Топанга, последняя оставшаяся. Ты пользовалась устройством вызова. Я предупреждал тебя, они слишком близко. А теперь они поймали твой сигнал.
1: Я ничего не посылала, Голли.
0: Странно голубые, широко открытые старческие глаза напомнили ему о месте, которого он никогда не видел. Он начал проверять контрольные устройства и индикаторы, какие из предосторожности повесил на блоки ее консоли. Трудно поверить, но эти древние приборы еще функционировали. Корабль целиком и полностью неорганический. Тонна увесистых микросхем. Топанга утверждала, что не может активировать радио и радары, но когда с ней случился первый ее припадок безумия, голем убедился, что это не так. Он тогда прятал Рагнарёк во франшизе 4 на большой космослалке. Тогда Топанга начала забивать все частоты сигналом разрешения стыковки, обращенным к людям, умершим более 20 лет назад. Команда по сбору трофейного имущества